0: РБК коллекция.
1: Если вы считаете, что Excel зло, вот еще один аргумент. Документы Microsoft Office стали инструментом в руках хакеров. Кто бы мог подумать? Об этом говорится в отчете Positive Technologies. На Word и Excel приходится 26% способов доставки вредоносного ПО. Злоумышленники прячут его в привычных рабочих файлах, отправляют сотрудникам и таким образом могут проникнуть в корпоративную сеть. Так что теперь не открываем ни одной Excel-евской таблички. Об этом мы спросили автора исследования, аналитика Positive Technologies Романа Резникова.
2: Количество кибератак, конечно же, растет постепенно. В данный момент мы это исследование провели, поскольку хотели разобраться в том, какие киберугрозы были обнаружены именно в сетевом трафике, какие тенденции меняются. Не удалять ни само приложение, не удалять все Excel-таблички или Word-документы не нужно. Они все так же являются, конечно, неотъемлемой частью нашей работы, очень многих. Избавляться от них не нужно, нужно правильно к ним подходить. Нужно понимать, что они также могут быть инструментом для злоумышленников, для распространения вредоносного программного обеспечения. И нужно проверять, кого пришел такой документ, такая таблица. Не выглядит ли она как та, которую пытаются сделать очень желанной для открытия, поскольку очень старый, давно известный, распространенный прием злоумышленников — это отправлять список премий на следующий год. Конечно же, сотруднику очень интересно, хочет открыть, узнать, посмотреть, есть ли он в этом списке. А в итоге это оказывается просто приманка киберпреступников.
1: Добавлю, что в этом году сотрудники российской компании стали чаще попадаться на фишинговые письма. Доля успешных атак выросла до 43% против 40% годом ранее. А в 11% случаев пользователи не только переходили по вредоносной ссылке, но и вводили свои учетные данные.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Ваша финансовая подушка – это не просто деньги. Это спокойствие, которое позволяет вам принимать более смелые и выгодные решения. Бода Шефер.
3: Повтор программы. Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы. Мастрит.
5: Меня зовут Яна Ритунская, и в ближайший час мы будем обсуждать, какие книги о бизнесе для бизнеса вышли в топ-продаж в России и что читать, чтобы стать лучшей версией себя. Рейтинг составили сеть магазинов «Читай город» и «Литрес». И на основе него мы будем говорить о том, что именно выбирают читатели и какие книги оказываются в топе продаж. Со мной в студии мой соведущий, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев и также основатель адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц.
6: Здравствуйте.
5: Ну и здесь, конечно, сразу обращает на себя внимание сам рейтинг. Честно скажу, что когда мы только впервые подходили к тому, чтобы смотреть на то, какие деловые книги выходят в топ-продаж, мы не ожидали, что как-то серьезно будут меняться лидеры. Но нас уже второй рейтинг удивил. Евгений, огласи, пожалуйста, что изменилось.
7: Да, на первое место у нас зашла книга Роберта Грина «48 законов власти». Сразу поднялась на 5 позиций. Видимо, вопрос власти, вопрос взаимоотношений с людьми сейчас очень много кого волнует. И, соответственно, книга стала лидером продаж за август. И, видимо, в отпуске, вы знаете, люди читали про что? Думаю, дай-ка я отдохну и заодно прочитаю, как там в сентябре начинать работать и решать те проблемы, которые стоят. На втором месте у нас Дэниэль Канеман «Думай медленно, решай быстро». Опустилась на одну позицию. В июле она была на первом месте. Третье место – новинка Андрея Доронина. Ничего, новая версия. Измени себя, не изменяя себе. Наш серийный IT-предприниматель выпустил замечательную книгу про падение, успехи, про то, как можно изменяться и быть суперуспешным. Четвертое место. Наша старая знакомая Мария Корнилова «Смешарики. История культовой вселенной». Мы в прошлом месяце как раз ее приглашали в эфир, и она рассказала про эту замечательную книгу. И пятое место. Роберт Чилдини «Психология влияния». Наверное, неустаревающая книга, такая вечная-вечная классика.
5: И, кстати, она тоже поднялась на 2 позиции сразу по итогам августа, что подтверждает теорию о том, что почему-то в августе люди задумались о том, как же влиять на свое окружение. Дмитрий, к вам как предпринимателю вопрос. В августе вы думали о том, как же повлиять на своих, может быть, конкурентов, а может быть, наоборот, соратников?
6: Нет, вы знаете, я читал и первую, и пятую книгу, ну, которую мы сейчас объединяем по тематике, и, ну, во-первых, на самом деле, Чилдини хороший маркетолог, и у нас был даже книжный клуб,

0: где мы в теме, в блоке маркетинг обсуждали Чалдини. Поэтому мы, понятное дело, что каждый из нас видит в разных книжках, вернее, в одной и той же книге разные какие-то смыслы и разные грани. Но вот в Чалдини я вижу маркетинг.
1: Дима, а что больше всего понравилось в Чалдини? Можешь рассказать? Вот, потому что, по моему мнению, это абсолютно гениальная книга, в ней большое количество таких плюсов. Вот, наверное, какая-то самая запоминающаяся история.
0: Мне кажется, что, вообще говоря, инструментальность и такой индуктивные доказательства, в смысле, когда есть частный случай какой-нибудь, там, про очередь, про понижение, повышение цен.
2: Чалдини очень много таких примеров приводит.
0: Но это же, это называется индуктивное доказывание. Дедуктивное доказывание — это мы теорию сначала доказываем, от общего к частному идем. А индуктивное доказывание, оно всегда в книге читается лучше, потому что вот тебе наглядный пример, гляди общий вывод из этого. И, вообще говоря, книги, написанные на индуктивном способе доказывания мысли, они читаются легче, проще. Некоторым при этом людям, у кого дедуктивный способ мышления, кажутся попсой и поверхностным слишком, потому что они говорят, ну и что мне твой один пример? Поэтому Чалдини хороший маркетолог, хорошо продает и психологию влияния, психологию убеждения, классные книги.
2: Ну, я вот прямо сейчас смотрю, держу в руках эту книгу, себе сделала несколько заметок. Надо сказать, что она выглядит как учебник для меня, потому что и по верстке, и по оформлению страниц есть буквально жирные фразы, выделенные жирным курсивом, вернее, и выделенные в даже рамочки отдельные для тех, кто, видимо, еще недостаточно понял, что это вот прямо вывод. Я приведу небольшую цитату, если
0: позволите.
2: А это
0: позитивная или негативная коннотация выглядит как учебник?
2: Ну, я как раз это я и хотела обсудить, потому что, с одной стороны, да, Чалдини маркетолог, получается, это тоже, наверное, один из его элементов маркетинга, показать, что вот здесь мои мысли, вот здесь, здесь и здесь вы можете увидеть главное мое послание. Мне было интересно, вот я фразу сейчас зачитаю, мы ее обсудим. То, что как раз Чалдини выделяет жирным и в рамочку ставит. Таким образом, настоящий мастер переговоров – это тот, чьи первоначальные требования достаточно завышены, чтобы позволить пойти на серию взаимных уступок, которые приведут к желаемому заключительному предложению со стороны оппонента, однако не настолько запредельны, чтобы казаться неправомерным с самого начала. Дмитрий, ну, кажется, новых свежих мыслей здесь не так много. Как это помогает в действительности после прочтения что-то поменять, может быть, в своем взгляде на переговоры?
0: Вы знаете, я, ну, про новые мысли. Во-первых, я делю книги на те, которые как бы возвращают нас к действию, и там не будет новых мыслей, и слава богу. Потому что новые мысли порождают познавательный какой-то, в общем, когнитивный процесс, и он не порождает к действию. Поэтому нормально, что есть книги, которые говорят, ну, не совсем уж примитивные вещи, но вот о том, что у человека в первом оффере он должен закладывать некоторый путь переговоров, вместе с тем не быть радикально запредельным, это не новая мысль, но, мягко говоря, как человек, который провел очень много переговоров, эту мысль, как бы, не все следуют этой мысли. Кто-то говорит, вот, как бы, вот мое предложение. Его начинают отторговывать, и он уже начинает грустить, потому что он зашел, как бы, без какого-то залога. А при этом есть книги, которые, ну, которые порождают озарения и новые мысли, ну, не знаю, Щедровицкий, и ты вот, ну, как бы, от мышления к мыследеятельности читаешь, ты вряд ли такой, пойду применять. Ты такой сидишь и думаешь, какое же я ничтожество. И потом, ну, раз перечитал, два перечитал, на четвертый раз пересказывая кому-то, уже сам понял эту мысль, уже такой, наконец-то.
1: Согласен здесь. Но мне, знаете, в чем психология влияния нравится и почему я ее всем рекомендую? Потому что как делятся зачастую бизнес-книги? Бизнес-книги делятся на книги, где есть личные мысли чьи-то, да, и вот он говорит, вот, я бог, я знаю, как делать, и вперед. В чем плюс Чалдини, что он почти все мысли подтверждает практикой и опытами. И мы своим зачастую авторам говорим, коллеги, мы хотим больше исследований, больше, я вот последней встрече прям даже говорил, коллеги, я хочу по России больше опросов, больше количественников, которые мы должны добавлять в книги. И в чем плюс Чалдини, он постоянно обновляет свои книги, то есть это какое-то уже 10-е издание. То есть да, можно сказать, что это вечная классика, но он обновляет на новых материалах. И опять же, я один поддержу фанатов Чалдини. У него много книг. Берите, смотрите. Там и психология убеждения на разные направления. Один из лучших, я бы сказал, бизнес-авторов современности.
2: Но возвращаясь к тому, что представляет из себя обновленный рейтинг, опять же, я говорила о том, что мы не ждали серьезных изменений, а он достаточно сильно удивил, потому что появилось довольно много новых позиций. То есть тех, которые, например, в июле, видимо, не раскупали вообще, а в августе вдруг вот рванули продажи. И что любопытно, Карл Маркс

0: Маркс Капитал в десятку, в топе продаж, на девятом месте оказался.
1: Ян, да, удивительная история, что вот фундаментальные книги про экономику стали гораздо лучше продаваться. И Маркс, я вот сейчас всех удивлю, в принципе, но вот как издатель могу сказать статистику, что на протяжении последних 10 лет он стабильно попадает в топ. То есть то или иное издание, даже, вы знаете, у нас есть замечательная такая книга «Карл Маркс в комиксах». И она прекрасно продается. Но потому что это фундаментальная наука, которую в любом случае стоит изучать. И в целом мы видим по этому рейтингу, что много фундаментальных книг. Я бы, знаете, про что это говорю? Что люди все-таки, скажем так, разочаровались в книгах про сиюминутное. И они хотят какие-то вечные знания. Хотят фундаментальные книги, хотят Маркса, хотят Далио. Хотят того же Котлера, хотя это из другой истории, но все равно это фундаментальные книги, и в этом как раз одно из отличий рейтинга, что много таких сильных книг. Но это в целом видно и по всей книжной отрасли, что классика и российская, и зарубежная очень хорошо продается. Вот небольшая статистика. Достоевский самый продаваемый автор вот сейчас российский, да, то есть если брать, вот, ну, не брать ту же Анну Джейн, то дальше вот он попадает в топ-5 и растет. Один из немногих авторов, который очень хорошо растет.
0: Дмитрий, уже спрашивала вас, читали ли вы и пытались ли вы думать о манипуляциях в этом августе? Спрошу чуть более общо, а в августе вообще зачем читать о бизнес-литературе, если можно уйти в отпуск, например?
2: Так я ухожу в отпуск, чтобы почитать бизнес-литературу, поэтому тут, это же, понимаете, размышлять, что вот так правильно, так неправильно, это, кажется, как бы один из субъективных взглядов на ситуацию, и поэтому я в августе много читал деловой литературы, и мне нравится, более того, это моя форма отдыха.
1: Дима, а что больше всего в августе понравилось? То есть можешь рассказать, вот самая лучшая книга за все августы, ну и последний август?
2: Ну, я за все августы, так у меня сложно со статистикой, чтобы прям по каждому августу год к году померить, но я только что перечитал «Что дальше?». Считаю, что это вообще, ну, бриллиант. Книга, которую Юрий...
1: Дроган.
2: Юрий Дроган и его команда написали. Мне нужно было там пересобирать продукт в компании. Она про стратегию, как бы про стратегию следующего решения. И это так инструментально, это так точно, это так... Ну, вот эта грань между фундаментальностью и некоторыми теоретическими измышлениями методическими и уж совсем, как бы, узкого приземленного формата. Вот, как бы, такая комбинация этого превосходна. Мне очень нравится. Мне, как предпринимателю, я просто...
1: А вот мы, Дим, обсуждали в прошлый раз, что не хватает русских книг, и вот я здесь поддержу, что вот книга «Что дальше?» Юрия Дрогана, это, да, это одна из лучших книг, написанных за последние годы.
2: 100%.
1: Прямо, к сожалению, не попала в топ-50, но она в действительности в топ-100 попадает где-то.
2: Она...
0: Ну, видимо, в следующем месяце попадет, так хорошо только что обсудили ее и активно порекомендовали. Но, возвращаясь к теме власти, тут интересно поговорить, а зачем вообще читать книги, в которых тебе рассказывают, как манипулировать людьми? Можно ли вообще со страниц почерпнуть этот навык? Или, может быть, это в личном общении лучше делать? Или наблюдая за людьми? Дмитрий, вот читаете ли вы книги о власти? Какой главный совет, может быть, почерпнули из них?
2: Ну, во-первых, я не думаю, что 48 законов власти – это книга о манипуляциях. И опять же, как бы каждый видит свое, но я правда так считаю, я не то чтобы здесь как бы против всего, но 48 законов власти хорошая книжка про некоторый тип мышления, и я ее читал дважды для того, чтобы лучше понимать людей с таким директивным способом менеджмента. И мне он не близок лично, и я вообще, ну, есть много книг про манипуляции, там типа «Манипулируй это», «Манипулируй Руманой», там как-то такие названия, это не какие-то конкретные книги. И я их читаю, например, чтобы вскрывать эти манипуляции, потому что в переговорах я веду, ну, как бы мой основной исследовательский интерес и моя практика в том, чтобы помогать совладельцам бизнеса договариваться друг с другом, когда все хорошо. И ну, когда умные люди, которые исследуют манипуляции, пишут о манипуляциях, эту книгу я читаю не обязательно для того, чтобы самому применять это. Я это... Вот если бы вы с Евгением делали какой-нибудь общий бизнес, то на партнерской сессии вы бы что-то говорили, а я это в книге видел как референс. И я такой, ага, там кто-то кем-то хочет... ну, что такое манипуляция?
1: Ну, что-то использовать, да, Дим, понимаю. А у меня, знаешь, какой вопрос, исходя из этого, из твоего опыта, если не брать книгу вот совладельца, да, про взаимоотношения, а вот если говорить про власть, ну, и, наверное, дальше про переговоры, вот какие бы ты книги мог бы порекомендовать? Вот личный твой.

0: свой топ-3, да, по взаимодействию между людьми. Вот здесь, да, у нас на первом месте 48 законов власти, хорошо это или плохо, можно пообсуждать, да, в действительности она больше такая директивная, но она, с другой стороны, позволяет понять другую сторону. Но вот она, по твоему мнению, что на первом месте должно быть?
1: Я думаю, что, вообще говоря, этот рейтинг сейчас отражает дух времени абсолютно, и я нормально к этому отношусь. Ну, мне это не близко как профессионалу, потому что я считаю, что нужно договариваться, и нужно договариваться во всех сложных ситуациях. Я и медиатор, короче, я вот человек, который нужно договариваться. И поэтому этот топ, который вы перечислили, точно отражает. И было время нашего общества и мирового общества, когда книги про переговоры были в топе, а не книги про подавление власти и влияние. И я думаю, что это нормально. Я думаю, что вообще, говоря, это как погода разная. И нет плохой погоды, говорили у нас на Камчатке, есть плохая одежда.
2: А топ-3 книг, которые личные, вы можете,
0: да,
2: выделить?
0: Дим, да.
1: Топ-3 про переговоры, я убежден, что это совладельцы. Потому что я думаю, что...
2: Книга, которую написал сам Дмитрий в том числе.
1: В соавторстве с Димой Кипкало. Потому что это не про как договариваться, а о чем. Я думаю, что это Гевин Кеннеди «Договориться можно обо всем». Я думаю, что это Том Фишер,
0: Юрий
1: и Паттон. Да, это Городская школа переговоров.
0: Переговоры
1: без поражений, там у них разные названия.
2: Чтобы обсудить, как именно феномен власти, феномен манипуляций и переговоров, в частности, возникает, и почему именно в августе россияне, судя по всему, обратили внимание на такие книги, к нам присоединяется автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов. Его, кстати, книга тоже есть в нашем рейтинге «Мастрит» на 26-м месте. Игорь, здравствуйте. Вот вы как для себя объясняете этот феномен? Почему в августе вдруг, вместо того, чтобы отдыхать на югах, люди стали читать о том, как вести переговоры, как манипулировать собеседником и о том, что такое власть?
3: Добрый день. Ну, смотрите, ну, никакого феномена нету. Люди всегда интересовались властью. И это норма. Человек, вот, знаете, есть утопия, есть антиутопия. И утопичная теория, что мы все равны и все люди равны. Нет, такого не было, нет и не будет. Всегда есть власть, всегда есть подчиненность, всегда есть руководство и прочее. И людей эта тема интересовала всегда и будет интересовать всегда.
2: Но почему мы говорим сейчас про этот тренд? Я просто поясню. Ведь не только первое место 48 законов власти Роберта Грина здесь интересно. Пятое место, да, это «Психология влияния» Роберта Чалдини. Я говорю сейчас про наш рейтинг «Мастрит». Но, кроме того, были и другие книги, которые говорили именно об управлении, о том, чтобы каким-то образом вести переговоры и манипулировать людьми. Например, «Золотая книга лидера 101 способ и техники управления» Джона Бальдони. И другие в том числе. Почему, как вы считаете, в топ-продаж выходят именно эти книги в августе этого года?
3: Все очень объяснимо. Дело в том, что хотят брать пример с великих. А великие — это те, кто обладает какой-то властью. Властью в компании, властью в управлении, властью в мире, где угодно. И это образец для подражания. Людям сейчас нужна спасательная таблетка. Именно таблетка. И люди хотят эту таблетку получить. Они хотят узнать такой же секрет успеха. И вот люди, которые... Я проводил, у меня есть книга тоже, называется «75 законов... Незаконно 75 правил влияния великих людей», где я собрал 20 великих людей, начиная от Екатерины II, заканчивая Илона Маска, и показал, как они ведут переговоры. Так вот, людям всегда нужно понимать, что они делают такого, чтобы я стал таким же успешным. А ведь люди, давайте правду сказать, цель любого человека — это управлять другими людьми. Хотим мы, не хотим этого. Мы можем красиво говорить, красиво описывать, что нет, я этого не хочу, но любой человек хочет управлять. Управлять дома поступками детей, управлять дома женой, жена мужем и так далее. И вот это вот все про власть, управление и влияние.
2: Ну, вот сейчас, люди... Игорь, простите мне, некий скептицизм, но можно ли научиться таким манипуляциям именно из книг? Я понимаю, что вы сами пишете книги, но, тем не менее, насколько это актуальный формат для того, чтобы воспринять действительно способы управления разговором, может быть, манипуляцией вообще стратегии собеседника?
3: Давайте я сразу сделаю, разложу. Что такое манипуляция? Вот вы назвали прекрасную книгу Роберта Чалдини «Психология влияния». Есть классная наука «Психология влияния», которая базируется на поведенческой психологии. И это законы влияния. Манипуляция также держится на законах влияния. Поэтому влиять, да, можно научиться. То, как это использовать, это уже в руках человека. Влиять, если человек... Знаете, вот у меня есть... Мне когда задают вопрос, немножко другую тему отойду, но рядышком. Помогает ли всем искусственный интеллект? Я отвечаю так. Если своего интеллекта нету,

0: то искусственный интеллект не поможет. То есть тут то же самое. Если у вас нету понимания, как говорите, если у вас нету понимания, что делать, никакая книга вам не поможет. Это просто будет, ну, выброшенные деньги.
1: Игорь, да, человек... услышали, это вот Евгений. А можно еще так к этому вопрос? В принципе, 48 законов власти – старая книга. Да, то есть вот по твоему мнению, а в чем причина того, что прям первое место? Это самая продаваемая книга в августе у нас в стране. Да, этой книге там, ну, лет 10. И так хорошо она, в принципе, я скажу, продавалась только в начале, может быть, 5-7 лет назад, и сейчас, наверное, какой-то ренессанс даже.
0: Евгений, приветствую. Помнишь, мы как-то брали у тебя интервью, и ты мне сказал замечательную фразу. Самая продаваемая или самая читаемая? Она самая продаваемая.
1: Хороший вопрос.
0: Да, вот это моя же цитата, да? И она самая продаваемая. Я реально буквально неделю назад спрашивал у людей, вы ее хоть читали? Нет, я ее купил. То есть это мода. Просто модно, пришла мода. И мода на эту книгу. Поэтому все начали ее читать. Ее много кто рекомендует. Кстати, я в том числе ее рекомендую. Для меня это замечательная книга. Я считаю, что очень классно. Кстати, у вас есть, недавно издали очень классную книгу «Законы власти», по-моему, по «Крестному отцу». Я считаю, что она гораздо интереснее сегодня.
2: Игорь, ну вот как раз о том, что, да, интересно сегодня, продолжая, в общем-то, мысль Евгения, ну, наш мир меняется, тактики переговоров меняются, да что там, даже те способы коммуникации с людьми за прошедшие 20 лет просто кардинально изменились. Получается, что настолько универсальный опыт власти, влияния и управления может быть преподан в книгах, что его можно использовать даже спустя десятилетия, здесь ничего не может измениться?
0: Спустя 400-500 лет. Если мы читаем воспоминания Екатерины II, как она управляла поступками Елизаветы и прочего, и мы учимся по ее поступкам, это просто клондайк. Мы берем Горчакова, Витте, мы берем Столыпина, мы берем еще других, кардинала Ришелье. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Просто больше изученности становится.
2: Это был автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов. Со мной в студии также гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев и основатель адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц. Меня зовут Яна Ритунская. Вы слушаете «Must Read» на радио РБК. Скоро вернемся.
3: Автоньюз. Зачем отказываться от интересной машины, если на нее есть пусть и небольшой, но стабильный спрос? Именно так, похоже, рассудили в компании Bovenzippen и решили вернуть на конвейер недавно снятый с производства BMW Z4. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новинке от одного из самых уважаемых ателье в мире. Если название Bovenzippen вам ни о чем не говорит, то с результатами работы этой семьи вы наверняка знакомы. Именно Bovenzippen создали Alpina и десятилетиями дорабатывали автомобили BMW. В итоге марка настолько сблизилась с немецким концерном, что BMW решила ее выкупить. Но владельцы не ушли из автомобильного бизнеса, а создали новую компанию. Сначала они показали Bovenzippen Zagato, собственную интерпретацию BMW 4 серии, а следом 05 GT, глубоко переработанную BMW M5 в кузове Универсал. Третья машина называется Bovenzippen Spider. За основу взяли Roadster Z4 и привлекли к работе бывшего дизайнера Ferrari и McLaren Франка Стефенсона. А еще доработали трехлитровую рядную шестерку. В результате мощность выросла до 435 лошадиных сил, а крутящий момент составил 580 ньютон-метров. До первой сотни Spider разгоняется за 4,2 секунды, на 3 секунды быстрее стандартного Z4 M40i. Коробка не изменилась. Здесь все тот же восьмиступенчатый ZF. А вот механики, увы, не будет. Всего Bovenzippen планирует выпустить 99 машин. Цена стартует со 115,5 тысяч евро. А первые автомобили покупатели получат в первом квартале 2027 года. Впрочем, другие производители тоже порадовали петролхедов интересными лимитированными сериями. BMW представила новую спецверсию M-моделей в честь столетия Нюрнбург-ринга. Свое заряженное купе показала и Mercedes AMG. Компания представила трековый CLE-646 с 4-литровым V8, который выдает 646 лошадиных сил. Также автомобиль получил множество доработок по кузову и технике. И да, весь тираж из 30 автомобилей уже распродан.
4: Одинаковые вывески, одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. Панки бизнеса.
5: Руководитель предпринимательского класса РБК и ведущая программы «Панки бизнеса».

0: Маркевич встречается с людьми, которые не вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
1: В среду в 21.00. Панки живы?
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
4: Каждый вторник в 16:10.
5: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
4: Но и мы не хомяки.
5: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
4: И на бирже тоже.
1: РБК тренды.
4: Цифровой рубль для банков.
5: Цифровой рубль меняет привычную роль банков в платежах. Обычные безналичные деньги находятся на счетах коммерческих банков. Цифровые рубли устроены иначе. Они хранятся на единой платформе Банка России. Коммерческие банки при этом остаются частью системы. Через их приложение можно открыть счет цифрового рубля и проводить операции. Но сам счет не принадлежит конкретному банку. Если клиент пользуется несколькими банками, подключенными к платформе, через их приложение можно получить доступ к одному и тому же счету цифрового рубля. Это меняет привычную платежную модель. Коммерческий банк остается интерфейсом для клиента, но расчеты цифровыми рублями проходят через инфраструктуру Центробанка. При этом вклады, кредиты и другие финансовые продукты остаются за коммерческими банками. Поэтому цифровой рубль меняет их роль в расчетах, но не заменяет банковскую систему.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что США могут оставить себе иранскую нефть. По его словам, Вашингтон уйдет из региона, если не решит задержаться и взять нефть, как в Венесуэле. Встречу представителей стран Персидского залива с участием Ирана он комментировать не стал. Она пройдет в этот понедельник в Омане. Иран подтвердил участие и обсудит маршруты судоходства в Ормузском проливе. Экстремальная жара и засуха нанесли серьезный удар по сельскому хозяйству Европы, пишет РБК. Июнь и июль стали самыми жаркими за историю наблюдений в Западной Европе. Во Франции производство кукурузы может упасть вдвое, до минимума с 1976 года. Надои молока снизились на 10-15%. Выпуск вина может стать минимальным за 70 лет. Правительство утвердило перечень из 24 категорий продуктов для мониторинга цен с 1 января будущего года. Как следует из распоряжения, отслеживаться будут цены на мясо, рыбу, масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку, хлеб, крупы, макароны и основные овощи. Доступ к сведениям о формировании цен получат Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. В августе число выданных в России кредитных карт выросло на 11% к июлю и на 9% год к году, до 1 540 тысяч штук. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро, это максимум с начала 2025 года. Общий лимит по картам достиг 173 миллиардов рублей. Рынок автокредитов также вырос на 30% за 8 месяцев. OpenAI планирует продемонстрировать человекоподобного робота уже в новом году. Глава компании Сэм Альтман подтвердил разработку. По его словам, компания покажет что-то впечатляющее, но до массового появления гуманоидов на улицах пройдут годы. Альтман также

0: рассказал о разработке новых устройств и отметил, что голосовые модели меняют взаимодействие человека с компьютером. По оценке Morgan Stanley, к 2030 году продажи гуманоидов в Китае могут достичь 450 тысяч в год. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Мастрит».
2: Здесь мы обсуждаем главные книги из деловой литературы, которые оказались самыми востребованными в августе этого года. Составили для нас этот рейтинг сети книжных магазинов «Читай город» и сервис «Литрес». Ну и главная, казалось бы, тема, которая вышла, видимо, на первые строчки в августе этого года, это тема власти, переговоров, манипуляций. По крайней мере, несколько книг сразу из рейтинга этому посвящены, чего не было, кстати говоря, по итогам июля. А вот сейчас первое место занял Роберт Грин и его книга «48 законов власти». Обсуждаем, что к этому привело. Ну и, конечно, сейчас подробнее поговорим о других участниках списка. Есть интересные представители, которые даже в топ-10 сразу с двумя своими книгами влетели. Со мной в студии мой соведущий, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев. Также с нами участвует в разговоре управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц. Ну а на связи с нашей студией автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов.
3: Да, вторая тенденция у нас – это книги Талеба. Это, во-первых, «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» и «Черный лебедь под знаком непредсказуемости». Книги занимают сразу 6-е и 7-е место. И мне кажется, это такое веяние времени, и очень здорово, что люди начали читать, как же все-таки справляться с тем хаосом, который их окружает. И мое мнение, это где-то, ну, одни из самых лучших книг в этой области. Игорь, что думаете?
4: Ну, 100%. Это отличные книги, и очень хорошо, что народ начал их читать и понимать, и перерабатывать, потому что вот если мы смотрим в последнее время, у нас одни только лебеди летают, и никаких белых, только черные. Поэтому, а люди просто, вот даже если вспоминать ковид, к этому были не готовы. И кажется, ковид прошел, извлекли уроки. Но будьте вы уже готовы к каким-то лебедям. Нет, мы не готовы.
2: Ну, кстати, Талеб сам несколько раз говорил о том, что, казалось бы, пандемию можно назвать черным лебедем, но вряд ли, вернее, журналисты его спрашивают. Вот это тот самый черный лебедь? А Талеб говорит, нет, ну что, можно было его предсказать. Поэтому в этом смысле многое, что можно спрогнозировать, на самом деле не так влияет на нас, как могло бы. Дмитрий, вопрос сразу к вам. Вообще, читая книги Талеба, узнаешь и усваиваешь для себя одну мысль, что мы ничего не можем предсказать, мы все равно не увидим черного лебедя, если он вдруг настанет. И вот для предпринимателя каково постоянно находиться в состоянии, будто сидишь на пороховой бочке?
5: Мне кажется, это, ну, это некоторый факт, который дальше можно интерпретировать по-разному. И я думаю, что тем устойчивее человек, чем больше он как-то спокойнее относится к этой пороховой бочке, потому что он такой, ну, пороховая бочка и пороховая бочка. Такой принцип есть «да и». То есть мы признаем, что есть сейчас, и дальше размышляем, а что мы можем в этом сделать. Мне кажется, что Насим Талеб, я его метафорически сравнивал бы следующим образом. Представьте, что мы в какой-нибудь стране Африки, и у нас все время солнце, и почти нет дождя. И нам кто-то написал книгу о том, что когда пойдет дождь, нужны зонтики и дождевики. И мы такие, ого, вот интересно. Он говорит, а еще, может быть, пойдет снег. И мы такие, да ладно, ну быть, такого не может. А потом климат поменялся, и у нас тропические дожди просто постоянно. И мы такие, ну блин, похоже, эта книга из как бы аномалий стала как бы регулярной, потому что, ну, это какая-то норма, и в этом смысле, ну, Насим Талеб очень хороший. Я бы на самом деле добавил туда, к этой паре книг, я бы добавил еще «Шкуру на кону».
3: Считаю, что собственной шкурой, да, она,
5: да,
3: называется.
5: Да. Что «Skin in the Game» — это вообще гениальная книга про то, как, ну, в рамках партнерства, как бы если два человека заходят в совладение, и один из них не вкладывает деньги, он сильно менее эффективнее и сильно менее вовлечен, когда будут тяжелые времена, когда наступят те самые черные лебеди, нужна будет антихрупкость и все такое, потому что у него нет шкуры на кону. И поэтому я Насима Талеба прежде всего люблю за «Рискуя собственной шкурой» книги, а не этими двумя талмутами. Но, тем не менее, я думаю, что такая тенденция

0: благодаря, соответственно, различным черным лебедям и благодаря проблемам, которые возникают. И это очень-очень важная история. Если говорить про рейтинг, я бы еще, знаете, на чем остановился? Там 8 место, книга Рэя Далио «Принципы». И мне кажется, она как раз пересекается с Талебом. Как раз потому, что принципы Рэя Далио позволяют работать в рамках всего этого хаоса. Вот что думаете вот вокруг соседства этих трех книг? Потому что, в принципе, они где-то друг другу с друг другом пересекаются.
1: Ну, конечно, да. Интересно узнать мнение автора книги «Кремлевская школа переговоров» Игоря Рызова. Он на связи с нашей студией. Игорь, как вам кажется, вот этот тренд о чем может говорить?
2: Естественно, они пересекаются, потому что они говорят про текущую ситуацию. Естественно, они говорят, знаете как, умеющие слышат да услышат. То есть они всегда предупреждают одинаково. Я вам больше скажу. Давайте мы посмотрим про пресловутый SWOT-анализ. Ведь он же говорит про то же самое. То есть книги, описывающие, это тоже можно увязать, что предприниматели, не думайте только о хорошем, думайте о негативе, который может случиться. Пусть это будет не глобальный черный лебедь, а маленький лебеденок. Но он может настать. А предприниматели об этом не думали. И если они хоть сейчас начинают думать, то начинают хотя бы выстраивать вот эти организации, которые хоть как-то приближаются к антихрупким. И это очень хорошо, потому что большинство строит по принципу «украл, выпил в тюрьму». То есть строят бизнес по принципу «здесь извлечь выгоду, а завтра что случится, то случится». И я считаю, что это в целом хороший тренд и будет положительно влиять на тех, кто понимает.
0: А можно вот, Игорь, и к вам, Дим, и к тебе вопрос, исходя из этой книги, вот по-вашему, исходя из вашего опыта, вот какой бы главный, может быть, совет из этой книги или из вашего опыта вы бы дали для компании и для предпринимателей, чтобы быть антихрупкими?
2: Процитирую одного автора, Ильяху Голдрата, что предприниматель – это параноик в хорошем смысле этого слова. И вот, собственно говоря, вот эту идею я бы пронес. Быть немножко параноиком. Сегодня надо чуть-чуть быть подозрительным к изменениям и думать не только о хорошем, но и о плохом.
1: Дмитрий, ваше мнение?
3: А я бы сказал, что сейчас предприниматель должен как никогда учиться и признать, что я ничего не знаю, ничего не умею, потому что в этом новом виде спорта, а новое время – это новый вид спорта, нет былых наград, медалей и всего остального. И, не знаю, там, гибкое сознание Кэрол Дуэк о том, что признать, что я ничего не знаю, и оттолкнуться от этой точки без разных предубеждений Чалдини – это другая книга. Его и, в общем, каких-то своих confirmation bias, как-то когнитивных ловушек, в которые люди себя загоняют, говоря, что не-не, ну вот же подтверждение моей точки зрения. Вот то, что время поменялось, признать этот факт и не становиться, ну, то, что Евгений говорил про неуязвимость и гибкость, антихрупкость, вот с моей точки зрения есть классная метафора про коралл, что полип, он очень незащищенный, и природа эволюционная создает вокруг него скорлупу, которая дальше очень сильно укрепляется и защищает полип, и становится кораллом. И в этот момент времени он как будто неуязвим от прежних опасностей. Вместе с тем этот коралл очень хрупкий, если на него воздействует другой способ агрессии, в данном случае человеческий, например. И в этом смысле я, конечно, предпринимателям пожелал бы не становиться кораллами, не залазить в скорлупу, потому что из этой скорлупы потом очень сложно выбраться, когда у тебя приходят другие обстоятельства.
1: Почему так часто книги о бизнесе у нас в России, по крайней мере, продаются зарубежные? Почему отечественных книг не так много? Это вопрос того, что мало хороших книг или потому что просто привыкли покупать зарубежное? Вот теория была у Евгения, по крайней мере, что просто некогда писать. Вы как смогли выделить время для книги?
3: Ну, во-первых, я думаю, что сильное издательство большой помощник в поиске времени, потому что когда... Ну, вообще, я считаю, что как бы хлеб должен печь пекарь, а лечить врач. И не надо меняться местами и по Ютубу вырезать себе аппендицит. И в этом смысле писать самому книжку, мне кажется, что это, ну, какой-то невероятный труд. Я бы на это никогда не решился, если честно. Я издавался в Бомборе и считаю, что команда, которая со мной работала, это просто... Это был не мой первый, мой не первый опыт издания книги, и я реально, даже если бы Евгения здесь не было, я убежден, что без классной команды издательства это реально лютый труд просто на несколько лет и просто погрузиться.
1: А что делает команда? Вы сказали, без сильного издательства не получится. У сильного издательства какие-то сильные методы убеждения? Садись и пиши.

0: интересная ваша интерпретация, что мы должны про убеждения. На самом деле у них могут быть не только морковка сзади, но и морковка спереди. У них могут быть некоторые методы мотивации, которые, например, профессионализм. И профессионализм помогает разложить фрейм подготовки книги. То есть я, Дима Кипкало, со своим опытом в десятки лет предпринимательства, я 6 лет только собирал эту методологию. У нас много материала. Как его структурировать по полочкам? Это первый фрейм и первый очень важный профессиональный совет. Дальше, как это расположить в нужном порядке? А дальше, как это все заново переписать? Потому что стало непонятно. А дальше, ну и вот эти итерационная такая как бы стартаперская логика работы над книгой, что мы итерациями подходим, это важный важный попутчик, что ли, в создании классной книги.
1: А боялись ли вы черных лебедей, когда писали ее? И, может быть, конечно, в бизнесе тоже. Почему?
0: Да потому что это очень странно. Ну, ты такой просыпаешься, и такой, блин, у меня на полке Насим Талеб. Может быть, сегодня прилетит черный лебедь. Мне кажется, что нужно быстро санитаров вызывать в этот момент.
2: Дим, а у меня, исходя из этого, все-таки вопрос. Вот ты много же читаешь? Все-таки вот к вопросу Яны. Почему, по твоему мнению, в рейтинге преобладают зарубежные книги? Вот у меня была гипотеза, что у русских предпринимателей не так много времени читать. И вот ты сказал, что, в принципе, это действительно отнимает много ресурсов, да? Но в целом, вот ты как читатель, почему... Твоя вот экспертная оценка, почему все-таки зарубежных книг больше?
0: Зарубежных книг больше, я понятия не имею, это вопрос как раз к издательству, это к вам вопросы. Я думаю, что вы смотрите на... То есть русских авторов, скорее всего, не издавали за рубежом, вы, скорее всего, смотрите все-таки бенчмарк где-то за рубежом, ага, эта книга продается, значит, ее можно сюда скопировать, и в этом смысле бизнес-модели, например, предприниматели, ну почему заново созданных моделей сильно меньше, чем скопированных где-то? Ну просто потому, что ты взял референс, пошел, своровал, переделал, здесь сделал на своем рынке. И в этом смысле этот путь просто проще. Но одновременно с этим, я, например, если бы ты спросил, а ты читаешь больше зарубежных авторов или российских, я читаю очень много российских авторов и считаю, что это самое релевантное для меня, потому что нет никакого смысла. Ну, я как бы Майерс почитал, например, «Культуру различий», который говорит, блин, ребята, мы вообще очень по-разному культурологически воспринимаем. Дальше я почитал Аузана, например, «Культурный код экономики» и его исследования Сан Саныча про... доверия по России, что есть и Россия, ка Россия. Я такой, так, блин, мы все разные. И поэтому, конечно, я читаю русских авторов, которые сейчас здесь практикуют, потому что мне же сейчас здесь практиковать. Именно поэтому я из перечисленных книг в меньшей степени. То есть какое-то время назад русских авторов было очень мало. Условно, у нас был Игорь Манн по маркетингу, и у нас был там кто-нибудь Норка по продажам, или, я не знаю, кто-нибудь Гребенюк. А потом стали возникать реалистичные авторы, и в этом смысле их, конечно, намного интереснее читать. Я российских авторов читаю не из каких-то банально там... как это, шапка закидательских чувств, что вот нужно читать своих. Это просто полезно.
1: И мой вопрос про «Черного лебедя» был тоже не просто так. Все это, по сути, вписывается в концепцию, которую предлагает Насим Талеб. Как мы уже говорили, это единственный автор, чьи книги даже 2 раза заняли места в топе-10 по продажам в рейтинге Мастрит. Его книги «Черный лебедь» и «Антихрупкость». Я здесь коротко поясню для читателей, которые, возможно, не знакомы с его работами. У Насима Талеба есть вот этот подход, который он предлагает, «Черных лебедей», которых нельзя было предсказать, но они рано или поздно случаются. И, по сути, довольно большую часть книги он убеждает нас в том, что мы не можем понять ничего. Вот о чем сказал сейчас Дмитрий про предубеждение издателей, например, вот фраза из Талеба. «Беда в том, что мир гораздо менее линеен, чем мы привыкли думать и чем хотелось бы верить ученым». И дальше он разражается тирадой о том, что мы все думаем, что увидели статистику и что-то можем из нее извлечь.
2: Да, да, у Талеба в этом отношении очень классная, прекрасная теория о том, что все развитие происходит благодаря черным лебедям, что как раз не благодаря линейной теории, а благодаря каким-то всплескам, благодаря каким-то необычным событиям, и очень важно для предпринимателей эти события находить.
1: Но, тем не менее, те принципы, которые предлагает Насим Талеб, насколько они прямо сейчас близки для вас, Дмитрий? Вот читать о том, что черных лебедей предсказать нельзя, это скорее успокаивает или, наоборот, ввергает в ужас?
0: Я думаю, что книга перестанет быть актуальной, если мы увидим черного лебедя

0: И Насим Талеб скажет, это он. Потому что он подвергнется, это событие, этот черный лебедь, сможет подвергнуться ретроспективному анализу. Это интересно вообще. Насим Талеб говорит, так, научные, я сейчас очень примитивизирую, но научные там изыскания, сделавшие вывод из прошлого в будущее, линейно экстраполируя некоторые закономерности, которые мы наблюдали, нерелевантны, говорит он. Одновременно с этим он пишет книгу о том, как он ретроспективно что-то проанализировал и говорит, поэтому он делает дальше вывод, экстраполируя то, что он наблюдал до этого, говорит, поэтому вот вам вывод на будущее. Это то же самое, что ты только что критиковал.
1: Но мне один кажется, в один. Дим, согласен, но мне кажется, там еще очень важная статья и важный блок про ошибки. То есть мне вот прям очень понравилось, вот что думаешь?
0: Я думаю 100%, что как бы признать, во-первых, работа с ошибками, с непредсказуемостью, с твоей реакцией на ошибку, это как бы я бы выделил в отдельную книгу и дал бы ее намного чаще читать, чем вот этот блок про там критику каких-то прогнозируемых моделей, прогнозирующих моделей научных исследователей. Одновременно с этим, я думаю, что вообще сама мысль, про то, вы, Ян, классно сказали, что вот у него спросили, а вот пандемия, это черный лебедь? Он сказал, нет, это не черный лебедь, ее можно было предсказать. Строго говоря, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Как бы все задним числом объяснить довольно просто. Это называется ретроспективный анализ.
1: Но я бы, знаешь, как про ошибки что сказал бы? Есть еще классная книга «Принцип черного ящика». Я бы ее еще порекомендовал. Вот Талеб про ошибки. Она говорит про что? Коротко для наших слушателей. Про то, что небольшие ошибки, не критические, это благо для компании. И важно их признавать. И, соответственно, очень важно разделять ошибки, которые вас могут потопить, и с ними гораздо более аккуратно работать. А мелкие ошибки, соответственно, спокойно их принимать. И в этом отношении это пересекается с книгой, про которую мы сегодня не говорили, но который попал на третье место. Это книга Андрея Дороничева, новая версия. И он тоже говорит, в Гугле, говорит, есть правила. Есть решение одностороннее, а есть двухстороннее. Одностороннее вы приняли и не вернуться. Все, дорога односторонняя. И по ним надо очень тщательно взвешивать. А есть решение двухстороннее. Сделал, вернулся. И очень важно принимать много двухсторонних решений, делать выводы, соответственно, как у Талеба и как у Дороничева, и очень аккуратно относиться к односторонним решениям. И мы желаем всем нашим слушателям как можно аккуратнее относиться к своим решениям и четко их разделять.
2: Это была позиция Евгения Копьева, гендиректора издательства «Эксмо». С нами в студии также Дмитрий Гриц, основатель адвокатского бюро «Гриц и партнеры», а также соавтор книги «Совладельцы». Ну, а меня зовут Яна Ритунская. Вы слушали «Must Read». Здесь мы обсуждаем, какие книги вышли в топ-продаж бизнес-литературы. Это была версия августа. Скоро вернемся с новым рейтингом, узнаем, что же изменилось в сентябре.
3: РБК «Коллекция».
4: Ну, а прямо сейчас о том, что страховщики боятся покрывать риски терроризма и атак беспилотных летательных аппаратов.
5: Действительно, все чаще страховщики отказывают владельцам складов в таком виде полиса, подтверждает РБК. По словам источников, такая ситуация сложилась в середине июля, начале августа на фоне возросшего интереса к услугам страховки от БПЛА. Некоторые игроки решили взять паузу и перестали предлагать такое покрытие, а другие формируют заградительные тарифы со ставками до 60%. Также страховые компании стали внимательнее подходить к риск-аудиту. Об этом Ростиславу Мерецкому рассказала специальный корреспондент РБК Дарья Молоткова. Она опросила участников рынка.
6: Чтобы обезопасить себя от рисков, владельцы и девелоперы складов начинают обращаться к страховщикам, чтобы застраховать не только имущество, но и риски, связанные с диверсией, беспилотниками и терроризмом. Но проблема в том, что это довольно дорогостоящее страхование. Выплаты там довольно большие при наступлении страхового случая. А вал заявок сейчас стал довольно большим. Даже вот те, кто никогда не задумывался о том, чтобы какой-то полис на свой объект получить, они все, собственно, стали в очередь. Именно поэтому страховщикам приходится корректировать свой подход к страхованию таких объектов. Они сейчас выбирают индивидуальный подход, то есть они смотрят каждый объект отдельно, проверяют, что там хранится, где он расположен, как там устроена работа. В то же время смотрят и на самого владельца или девелопера, насколько у них давняя история отношений, насколько это, в принципе, высокие риски для страховщика. как они повлияют на его портфель. Комплайенс здесь ужесточился.
0: Что еще поменялось на рынке страхования складов?
6: Заметно выросли тарифы на такое страхование. То есть, если раньше ставка по ним была не очень большая, то теперь на риск

0: попытки диверсии БПЛА и терроризма, ставки заметно возросли. Ужесточился комплаенс и проверка объекта, насколько это для страховщика рисковый объект. Подход, если раньше он был более массовый, можно было проще такое страхование получить, то теперь он более индивидуальный. Кроме того, стоит сказать, что сейчас сложно застраховать и новый объект. Это сильно влияет на собственников или застройщиков таких объектов, потому что им, по сути, надо его выводить на рынок, маркетировать, а из-за отсутствия страховки они не до конца понимают, как это делать. Еще, кроме того, сейчас сложно включить эти новые риски в уже действующие полисы. Процент одобрения по таким запросам на самом деле небольшой.
1: Почему страховщики не готовы брать эти риски? Может ли причина быть в проблемах с перестрахованием?
0: Да, это действительно так. Если раньше у нас на рынке было много международных перестраховочных игроков, то сейчас, по сути, все вот эти вот проблемы ложатся на РНПК. То есть она выступает, собственно, перестраховщиком. Все запросы, коммерческие компании могут пытаться страховать даже такие сложные случаи, но все равно вот все это перестрахование уходит на РНПК. Запросов и заявок действительно очень много. Нужно каждый случай разобрать, посмотреть, понять, как все это будет застраховано. Конечно, это все удлиняется, и многие такие заявки они ставят на паузу. Плюс РНПК же перестраховывает не только складской рынок, она на всю Россию по разным секторам, поэтому, конечно, объем работы у них довольно большой. Если мощности РНПК будут расширяться, это скажется в политике страховых компаний, то, соответственно, со складами ситуация поменяется. Но пока довольно тяжело это сделать.
2: Еще один момент. Для страховщиков современный склад представляет собой что-то вроде черного ящика. Содержимое постоянно меняется, оценить его сложно. Отсутствие прозрачного контроля за внутренним содержанием заставляет страховщиков отказывать девелоперам еще на этапе возведения объектов или ввода его в эксплуатацию. Эксперты указывают, что решением этой ситуации стало бы расширение лимитов российской национальной перестраховочной компании. Но вопрос с недостатком перестраховочной емкости может решить только государство, отмечают специалисты. Все-таки финальное слово именно за властями.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
4: Бешеные деньги.
3: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимания. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голль без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.

0: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: Портал против поиска. В конце 90-х Yahoo был одним из главных проводников

0: в интернет. Через портал искали сайты, читали новости и проверяли почту. Google тогда был молодым проектом, сосредоточенным почти исключительно на поиске. Основатели Google предлагали свою технологию крупным интернет-порталам, включая Yahoo. Но сделки не состоялись. Через несколько лет ситуация изменилась. Летом 2002 года Yahoo попыталась купить Google примерно за 3 миллиарда долларов. Однако компания не приняла предложение, а руководство Yahoo не решилось значительно повысить цену. Со стороны это выглядит как ошибка в оценке будущего конкурента, но проблема была глубже. Yahoo видел себя прежде всего медиапорталом. Чем дольше пользователь оставался внутри его сервисов, тем больше рекламы ему можно было показать. Google придерживался другой логики. Хороший поиск должен был как можно быстрее дать человеку подходящий результат и отправить его дальше. В компании недооценили не только стоимость Google, но и значение поиска для самостоятельного бизнеса. Позже именно вокруг поисковой системы сформировался один из крупнейших рынков цифровой экономики. Yahoo проиграла не потому, что не замечала новую технологию, а потому, что продолжала оценивать будущее по правилам собственного бизнеса.
1: Ошибка на миллион.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Заявление Зеленского об ударах по российской энергетике – очередное проявление эскалации. Так эти слова оценил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что украинский президент не раз упоминал планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по экономике России. По словам Пескова, предметных разговоров об энергетическом перемирии сейчас не ведется. США обратились к Украине с просьбой не наносить удары по объектам в России, имеющим отношение к дизельному топливу. Об этом заявил Дональд Трамп, отметив, что говорил на эту тему с Зеленским. Американский президент считает, что именно украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке, стал причиной нехватки дизтоплива на мировых рынках. Он призвал Киев выбирать другие цели. Зеленский подписал указ о санкциях против своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель. Как следует из документа, ограничения введены на 10 лет. Также санкции коснулись 20 судов, которые Киев считает российскими, 29 граждан России и 29 российских компаний. Мендель известна критикой Зеленского. Она неоднократно указывала на просчеты украинского руководства, в том числе в военной сфере. В ущелье Безенги завершены поиски альпинистов, погибших при снежно-ледовом обвале. Как сообщили в МЧС, тела всех 17 человек обнаружены и доставлены в Нальчик. В поисках участвовали более 70 спасателей из разных отрядов, а также инструкторы, волонтеры, медики и авиация. Трагедия произошла в прошлое воскресенье. Лавина накрыла группу из 33 человек. В Москве наступило бабье лето. Как сообщила РБК, ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина, установилась солнечная погода без осадков, температура комфортная. В ближайшие дни воздух может прогреваться до плюс 23 градусов. Одновременно с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует до 8 утра понедельника. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК. Причина дефицита топлива – украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке. По крайней мере, в этом уверен Дональд Трамп, отмечу, что средняя цена на дизельное топливо в Соединенных Штатах впервые в истории превысила $6 за галлон. На этом фоне глава Белого дома потребовал от президента Украины Владимира Зеленского изменить тактику нанесения ударов по России и не бить по НПЗ. По словам Трампа, именно об этом просил Вашингтон на одной из встреч с президентом Украины.
3: Господину Зеленскому нужно сделать одно. Ему следует прекратить удары по объектам производства дизельного топлива в России. Пусть он атакует другие цели, но не дизельное топливо, поскольку это провоцирует.

0: ассоциирует его дефицит. Причина этого не ситуация на Ближнем Востоке. Причина кроется в том, что происходит между Россией и Украиной. Мы говорили об этом с господином Зеленским. Есть масса других целей. Не нужно бить по дизельному топливу, ведь это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он наносил удары по объектам производства дизельного топлива.
1: Ранее в эфире директор Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев подчеркнул, что слова главы Белого дома не лишены смысла. При этом в разговоре с Серафимом Сашлиевым он отметил, Трамп пытается сместить недовольство американцев на внешние факторы.
2: Ну, отчасти он, конечно, прав. Из России поступало около 10% мирового экспорта дизельного топлива. По бензину, там, авиакеросину, доля России не так велика и не так значима, а по дизелю действительно мы один из крупнейших поставщиков. Поэтому это, конечно, сильно усугубило кризис. Такого беспрецедентно долгого запрета на экспорт из России не было. Тем более, что сейчас действительно период самого высокого спроса, он вот мало снижается, потому что ни логистика, ни там сельское хозяйство в августе, сентябре, даже в октябре не могут существенно снизить свои потребности. Но Трамп, безусловно, лукавит, потому что из России идет 10%, а из Персидского залива около 22% дизельного топлива. И в отличие от нефти, поставки, которые в августе, например, восстановились там где-то на 2/3, дизельное топливо ситуация оставалась очень тяжелой. И остается сейчас еще больше усугубилось. Поэтому на 2/3, конечно, вина в войне с Ираном. Трамп пытается просто переложить эту вину на Россию и Украину.
3: Вот $6 за галлон цена на дизтопливо, а в США впервые превысила. Если, предположим, сейчас что действительно там эта просьба-требование будет услышана, а Зеленским удары по НПЗ прекратятся. Конечная цена в Соединенных Штатах на дизтопливо изменится?
2: Ну, изменится, но не быстро. Здесь же вопрос не только в... То есть, в США самого нет дефицита. То есть рост цен в США связан с тем, что США стали больше экспортировать там Европу и другие страны. То есть растет привлекательность экспорта. Плюс сочинные запасы. Если по нефти в мире еще много запасов, в том числе стратегических, то по дизельному топливу они намного более худшем состоянии. США сейчас они там на рекордно низком уровне. Заводы из США и Европы работают сейчас буквально на износ по производству дизельного топлива 98-100% мощности. При этом еще в мире есть кризис авиакеросина, он даже более острый. Авиакеросин частично там, ну, технологически частично может замещаться за счет того же сырья, из которого производится дизельное топливо. Поэтому они между собой конкурируют. Ситуация очень сложная, действительно.
3: Да, но вот есть ли тут в этой ситуации возможны какие-то энергетические изменения сейчас предвещают это заявление. Вот сам по себе российский дизель, он насколько взаимозаменяем там и поставки из других регионов Ближний Восток, США, Индия?
2: Тут даже если восстановятся поставки из Персидского залива, все равно отсутствие российского экспорта это существенная проблема для мирового рынка. Поэтому прямой замены здесь нет. А в условиях, когда еще есть Персидского залива, нет поставок. То есть в мире сейчас не хватает 25-30% обычного объема экспорта. Самый высокий как сезон спрос. Поэтому никакого замещения нет. То есть спрос, насколько мог, уже ужался в том же Китае, он довольно сильно ужался. С стороны спроса как бы уже ничего не сделаешь особо.
3: Ну, вот, может быть, это даже больше, не знаю, политологический вопрос, но тем не менее. А вот с 14 по 16 сентября российская делегация должна принять участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне. А нынешнее заявление Трампа, оно эту повестку встречи определяет? Может как-то повлиять на то, что эта тема встанет еще более остро ударов по НПЗ?
2: Ну, у Трампа осталось меньше 2 месяца до выборов в Конгресс, которые партия проигрывает, и как бы обвинение в росте цен одно из основных. Поэтому понятно, что он сейчас делает все возможное, чтобы себе переложить вину и как-то попытаться снизить цены. Поэтому он будет давить на Украину, но США больше 1.5 лет упрашивали Украину не бить по инфраструктуре Каспийского топливного консорциума, по которому казахстанская нефть идет через Россию, а на экспорт. И, в общем, только через 1.5 года удалось достичь этой договоренности, и то достаточно зыбкой. Поэтому я бы не преувеличивал влияние Трампа на там украинские решения. Вряд ли он здесь как бы руководит ситуацией.
1: Президент России Владимир Путин говорил, что удары по энергетике создают проблемы, но не влияют на положение на фронте. По его мнению, удары по инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы причинить какой-то ущерб, но и вызвать раскол в российском обществе и заставить остановить наступление российских войск. Ответные удары России вглубь Украины гораздо более мощные и чувствительные, заверил Путин. Власти будут следить за ценами на основные продукты питания с 2027 года. Такой закон Владимир Путин подписал еще в начале августа. Накануне правительство утвердило конкретный перечень товаров. В их числе наиболее популярные – мясо, рыба, молоко, крупы, овощи и так далее. Всего

0: 24 категории продуктов. Их стоимость будет отслеживаться по всей цепочке, от производителя до магазина. Таким образом, власти надеются своевременно выявлять причины резкого повышения цен. Похожие механизмы работают в России уже много лет. Новый закон должен дополнительно повысить прозрачность образования цен. Он также подключает к механизму налоговую службу, рассказал ранее в эфире в беседе с Ильей Приходько президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов.
1: Эффект будет и результат тоже, потому что государство последовательно усиливает свое присутствие в этой группе товаров. Постановление, которое регулирует наценки на социально значимые продовольственные товары, оно еще 2010 года. И регулярно раз в 3-2 года в него вносятся дополнения и уточнения. Поэтому то, что был список оглашен, он на самом деле ничем не отличается от этих 24 позиций, за которыми пристально следят, и колебания цен, по которым правительство может регулировать. Там есть особое положение, каким образом это будет делаться.
2: Будет ли этот механизм работать превентивно? То есть мы понимаем, что есть, например, сезонный какой-то спрос, или иногда цены на яйца резко вдруг начинают идти вверх. Будет ли эта система работать в упредительном режиме, или как только будут колебания на рынке, тогда механизм работает?
1: Сегодняшний механизм определен таким образом, что правительство может устанавливать цены на срок до 90 дней, если 60 дней подряд рост до 10% и более, исключая сезонный фактор. Поэтому наработки в этом плане есть, а конкретизация, мне кажется, потребовалось для того, чтобы подключить к этой работе Федеральную налоговую службу, и параллельно был изменен закон относительно налоговой тайны. Налоговикам предоставили возможность делиться этой информацией с Минсельхозом, с Минпромторгом и Минэком.
2: Иногда бывает так, что продукты дорожают на полке в моменте из-за логистических трудностей, из-за какого-то повышенного спроса. Здесь государство уходит в сторону контроля. Но там, где контроль, там есть угроза дефицита. Не будет ли чего-то подобного в российских магазинах?
1: Я считаю, что здесь обратный трек на прозрачность. Последовательную и многолетнюю работу ведет Россельхознадзор. Есть система Меркурий, система Цербер и так далее. Самый известный пример – молочная группа. По ней идет прослеживаемость. Все, наверное, обратили внимание, что в магазинах теперь специальные QR-коды такие стоят на молочной продукции. Это и фальсификат, и прослеживаемость ценообразования. Поэтому, видимо, та же логика. Если она себя уже зарекомендовала положительно, то ее просто распространяют на другие позиции.
2: Все, что касается производство реализации продуктов питания, это, ну, мягко говоря, низкомаржинальная экономическая история. Нет ли риска, что у производителей или, может быть, даже у розничных сетей вообще пропадает какой-либо стимул заниматься своим производством, продавать товары, если есть такой тотальный контроль, где ни рубля вверх, ни рубля вниз?
1: Здесь разные товарные группы имеют разную маржинальность. 24 позиции определены именно как наиболее социально значимые и чувствительные. Также есть отдельные 5 позиций в этом документе. Это куры, молоко, хлеб, масло, сливочное и яйцо, на которых регулируется еще вознаграждение торговых сетей. Существуют различные ретро-бонусы и прочее. Поэтому это те самые предельно чувствительные для населения, особенно для уязвимых его групп с низкими доходами, позиции, и внимание к ним обосновано и оправдано.
2: Сейчас есть 24 позиции. Будет ли их больше, как вы считаете, в обозримом будущем? Можем ли мы прийти к ситуации, когда государство контролирует большую часть того, что продается в продуктовых магазинах, в плане цен, имею в виду?
1: Полагаю, что нет. Именно за ценами будут следить в группе социально значимых позиций. Все остальное, где не относится к товарам ежедневного потребления и базового набора, я думаю, это будет просто прослеживаемость по качеству, потому что здесь две компоненты. Никто не лезет, если ты добросовестный налогоплательщик и честно работаешь, к тебе там считать твои доходы. Но если ты так называемое необоснованное посредническое звено, которое еще и играет с качеством, пресловутый фальсификат и борьба с ним, то вот здесь, наверное, внимание не только оправдано, но и на благо потребителя.
0: Для мониторинга власти также будут собирать самую разную информацию и помимо цен. Например, о продавцах и поставщиках, сделках между ними, а также объемах реализации товаров, доходах, расходах, прибыли компании и так далее. Получать все эти данные будут Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. Мы продолжаем рассказывать главные новости уходящей недели. Минтранс предложил властям Вьетнама передать самолеты местных авиакомпаний в мокрый лизинг российским перевозчикам. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Министр подчеркнул, что объем авиаперелетов между странами вырос практически в 3 раза по сравнению с прошлым годом. По какому пути пойдет российская авиация, аренда самолетов или построение или создание собственными силами, что может предложить Вьетнам, разбиралась Ольга Зуева.
3: Механизм мокрого лизинга предполагает аренду судна вместе

0: Вместе с экипажем арендодатель сам отвечает за летную годность самолета, проводит техническое обслуживание борта, оформляет страховку, при необходимости производит ремонт лайнера и также нанимает экипаж. Оплата производится по непосредственно отработанным часам. И вот, по сути, одна авиакомпания предоставляет свои самолеты другому перевозчику, а не между странами это происходит. Договоры аренды разница от 1 месяца до 2 лет. И закон, который разрешает российским авиакомпаниям заключать такие сделки, был принят еще в сентябре 2024 года после многолетних дебатов. Первый договор подписал Аэрофлот в конце того же года. Компания арендовала 4 широко фюзеляжных Airbus A330, причем у российской авиакомпании iFly. И вот уже в 2025 году Россия пыталась договориться с Эфиопией о мокром лизинге самолетов, но глава африканской компании отказался от сделки, указав на риски санкций со стороны США. О новых подобных договоренностях ни между российскими перевозчиками, ни с участием зарубежных, помимо Вьетнама, не сообщалось. Авиаэксперт и основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН Авиа Андрей Патраков сомневается, что и Вьетнам согласится на подобную сделку.
1: Это уже несколько раз проходили. Любая деятельность иностранных авиакомпаний, в том числе по схеме мокрого лизинга в России, будет попадать под вторичные санкции. И авиакомпании иностранные, и даже из дружественных стран рискуют попасть под такие же санкции, как тот же Аэрофлот, и иметь проблемы у себя на родине. Поэтому вариант того, что вьетнамские авиакомпании согласятся на такую схему, также, если честно, имеет низкую вероятность, как и предыдущие попытки с Эфиопией. Обсуждались варианты с китайскими авиакомпаниями, но до сих пор этого не произошло по причине того, что, еще раз, эти иностранные авиакомпании автоматически будут попадать под санкции.
0: Ну и решением могли бы стать импортозамещенные самолеты, например, сухой Суперджет 100 или МС-21. Но сроки их поставок, мы все помним, неоднократно переносились. Сначала из-за несоответствия характеристикам. И вот в Объединенной авиастроительной корпорации тогда указывали, что сталкиваются с полностью новыми системами, воссозданием с нуля компетенций, необходимостью полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени. А в Минпромторге также заявляли, что, цитата, объективные технические сложности реализации проектов такого масштаба не дают их запустить. И вот сейчас самолеты находятся на завершающей стадии сертификации. В ОАК заявляли, что серийные поставки сухого Суперджета и МС-21 могут начаться в следующем году. Так что мокрый лизинг с Вьетнамом мог бы помочь с дефицитом бортов России. Есть как минимум 8 самолетов, которые могут помочь закрыть наши потребности, отмечает главный редактор frequentflyers.ru Илья Шатилин.
2: Российским компаниям нужны 2 категории машин. У вьетнамцев они есть и те, и другие. Первое — это узкофюзеляжные типа А320, А321 для внутренних направлений. По ним достаточно большой дефицит. Вторая категория — это широкофюзеляжные самолеты для дальномагистральных направлений типа Airbus A330. В первую очередь, конечно, это рейсы как раз-таки в саму Юго-Восточную Азию. И это наиболее реалистичная часть, да, потому что, например, у авиакомпании VietJet есть 8 A330-300, и авиакомпания как раз собиралась их менять на новые A330neo, эти теоретически освобождаются. Один A330 на 300 пассажиров в Юго-Восточную Азию — это примерно 3-4 разворотных рейса в неделю. В год это порядка 100 тысяч пассажиров.
0: Еще одна причина, по которой эта система с Вьетнамом была бы выгодна России, это кадры. Так как, согласно договору, я об этом говорила, борт предоставляется вместе с экипажем. Договор пока не заключен, но из хороших новостей Россия и Вьетнам уже подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров для транспортной отрасли. Об этом сообщили в Минтрансе. О нехватке специалистов и пилотов еще в июле заявлял глава Росавиации. Для решения проблемы ведомство предлагает пересмотреть подход к подготовке кадров и в ряде случаев отказаться от обязательного высшего образования, а также увеличить количество авиационных учебных центров, которые способны готовить коммерческих пилотов. Председатель российско-вьетнамского делового совета Андриан Синебок отмечает, что пилоты из Вьетнама могут избавить отрасль от кадрового голода.
3: Население Вьетнама составляет более 100 миллионов человек. Естественно, вьетнамские коллеги хотят иметь рабочие места. Поэтому все стремятся в настоящее время изучать, кроме вьетнамского языка, английский, потому что на международных рейсах вьетнамские и российские языки нужны. Средний возраст людей 34 года. Это очень молодой состав. Это люди, которые хотят что-то изучать, делать. Люди поступают в вузы, в технические вузы, как во Вьетнаме, так и за рубежом. Более того, вы сами понимаете, у них достаточно много пилотов, которые работали в вооруженных силах. Они очень хорошие пилоты. С самолетами, если есть вопросы технические и сложные, то кадровый вопрос будет решен однозначно.
0: И вот остается еще один вопрос. Решится ли Вьетнам все-таки на подписание договора с Россией? И главное, какие сценарии видит отрасль, если западные ограничения на лизинг, на страхование, на сервис ужесточатся еще больше?
4: Ольга Зуева разбиралась в том, по какому пути пойдет российская авиация, аренда самолетов или создание собственными силами. Спрос на новостройки перетек в пригород. По данным платформы BNMapPro, с января по август спрос на новостройки в Москве снизился на 37% год к году. В Подмосковье спад составил всего около 9%. Причина такого перекоса в льготной ипотеке и лимитах по ней, считают эксперты. В Москве средняя стоимость жилья уже превышает 30 миллионов рублей. При лимите семейной ипотеки в 12 миллионов, а в области расценки приблизительно в 2,5 раза ниже. Отмечается учредитель гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников.
5: Средняя сейчас стоимость продаваемой квартиры в Москве уже выше 30 миллионов. Соответственно, если вы обладатель семейной ипотеки в 12 миллионов, то вам еще нужно добавить примерно 20 миллионов, либо приходится брать комбинированную ипотеку, то есть к семейной ипотеке добавлять еще и базовую ипотеку, и тогда уже процент другой, либо все-таки где-то накопить эти 20 миллионов. В Москве практически перестал строиться эконом-класс. Застройщики ушли в бизнес, в премиум-сегменты. Соответственно, эконом-класс строит только само правительство Москвы. Покупателям не хватает семейной ипотеки, тех лимитов, которые сейчас есть. Действительно, многие обладатели семейной ипотеки покупают в области. Что касается IT-ипотеки, то в Москве уже и сейчас невозможно купить по IT-ипотеке в связи с ограничениями, поэтому вся IT-ипотека уходит в Московскую область. Стоимость квартиры в области примерно в 2,5 раза дешевле, чем в Москве. Если говорить про Москву, то доля покупателей, кто использует льготную ипотеку, примерно 30%. Если говорить про новостройки Подмосковья, это примерно 40-50%.
4: Соучредитель гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников также отмечает, что еще сильнее дисбаланс спроса и предложения в Москве влияет на вторичный рынок. Спрос, по словам эксперта, растет такими темпами, что цена вторичной недвижимости растет на 1% каждый месяц. Популярность вторичной недвижимости подтверждает и официальная статистика. По данным отчета столичного управления Росреестра, количество таких сделок в Москве с января по июль выросло на 4% год к году. 25-минутные аплодисменты – новый рекорд Венецианского кинофестиваля. Оваций удостоилась документальная картина «Наца» Юваля Абрахама и Рахель Шор. Фильм о нарушениях Израилем прав человека в секторе Газа показали почти в самом конце фестиваля. Ценность его в том, что действующие израильские солдаты анонимно, естественно, рассказали свои истории. Главную награду фестиваля «Золотого льва» забрал фильм «Неизвестная женщина» датчанки Маэль Туки. К слову, это единственная картина основного конкурса, целиком снятая женщиной. Лучшим режиссером жюри назвало Илью Хржановского. Признан Минюстом России иноагентом, он представил масштабную драму «Даун». Фестиваль получился ярким и запоминающимся, и большинство наград распределены правильно, считает кинокритик Егор Москвитин.
6: В этом году сквозным сюжетом Венецианского кинофестиваля была тема раскаяния. Раскаяния самых разных людей. И людей, которые что-то натворили, и людей, которые были свидетелями чужих ошибок, и людей, которые даже были жертвами или безвольными участниками тех или иных событий. Среди всех этих фильмов был выбран фильм, который выражал ключевую идею острее и точнее остальных. Картина по названием «Неизвестная женщина», как и многие картины этого фестиваля, описывает жизнь после войны. Наверное, другими претендентами были лишь фильм «Дикая лошадь» и фильм «Возможно, любовь» Ли Чхандона, но он в итоге получил «Серебряного льва», то есть второй по значимости приз. Что касается всех остальных наград, они тоже, за исключением разве что одной, кажутся справедливыми. Это «Серебряный лев» за режиссуру, который достался фильму «Дау» Ильи Хржановского, потому что с точки зрения эстетики и глубины это скромное кино, мало соответствующее своему гигантскому размаху. В остальном фестиваль получился очень и очень глубоким и содержательным. Были заявлены сквозные сюжеты, фильмы изящно рифмовались друг с другом, жюри приняло взвешенное решение.
4: Гран-при жюри получила «Возможная любовь» южнокорейского режиссера Ли Чхандона. Кубок Вольпе за лучшую мужскую роль достался Джону Малковичу за работу в фильме «Дикая лошадь», а за лучшую женскую — Матильде Арсель, сыгравшей в «Неизвестной женщине». Награду за лучший сценарий вручили картине «Хороший маленький солдат». По мнению кинокритика и программного директора фестиваля стриминговых сервисов Original Plus Сусанны Альпериной, некоторые из картин заслуживали большего, чем получили.
7: Вчера было слишком много эмоций, бурлят страсти в Венеции, потому что часть призов все очень довольны, а часть вызвала раскол. Фильм «Неизвестная женщина», я читаю критиков, вы все пишут, что это не шедевр, довольно проходное кино, но решение жюри неплохое. Это очень важный фильм о том, как люди себя ведут во время войн и насколько они по окончании войн нетерпимы к позиции, пусть даже иногда вынужденной, тех или других. И в этом плане страдают в основном женщины. Так показано в фильме, и на самом деле они уязвимы, им приходится выживать. Я считаю, что это хорошая награда. Жюри решило правильно, потому что прочили награду фильму «Наца», единственный документальный фильм, очень сильный. Но жюри во избежание политических расколов выбрало такое элегантное дипломатическое решение, отдало ему спецприз. Мне обидно за два фильма. Первый «Дикая лошадь номер 9». Конечно, он заслуживал больших призов, чем роль Джону Малковичу, хотя за Малковича я очень рада. Это лучшая, одна из лучших его ролей. Поэтому фильм очень вызывает юмор, там сильные диалоги. Я думаю, что будут номинации у него на «Оскар», но в Венеции такого приза нет. Мне обидно за фильм «Prime Time». Это очень яркий, очень сильный дебют. Я думаю, он прозвучит в наградном сезоне, как и Роберт Паттинсон. Наверняка получит тоже номинации на «Оскар».
4: 83-й Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо в Италии со 2 по 12 сентября. В основном конкурсе была заявлена 21 картина.
8: Технологии и тренды.
9: Все хорошо, только поменяйте фон. В работе над рекламной картинкой такая просьба может запустить новый длинный круг правок. Для нейросети это тоже непростая задача. Заменить декорации, сохранив лицо человека, форму товара и надпись на упаковке. Именно на точность таких изменений делает ставку OpenAI в GPT Image 2.5. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как генераторы картинок осваивают повседневную работу дизайнеров. 8 сентября OpenAI выпустила две модели нового семейства. Flare рассчитана на быструю генерацию, а Sunburst — на более требовательные задачи и точное редактирование. Обе уже доступны разработчикам для встраивания в свои сервисы, а вместе они известны под названием GPT Image 2.5. По заявлению компании, Flare выдает качество, сопоставимое с предыдущей моделью, но с акцентом на скорость. Sunburst должна дать более качественные изображения, но обе лучше сохраняют объекты при правках. Это особенно полезно там, где товар должен оставаться узнаваемым от картинки к картинке. В документации есть показательный пример. Фотографию бутылки шампуня превращают в макет придорожного рекламного щита на закате. Затем просят сделать зимний вечер со снегом, сохранив эту сцену. Другой пример — заменить белые стулья деревянными, оставив прежними интерьер, освещение и ракурс. Для бизнеса здесь возникает понятная возможность — быстрее готовить варианты рекламы. Представим магазин, которому нужны изображения одного товара для летней акции, зимней распродажи и нескольких рекламных площадок. Если модель сохраняет упаковку и выполняет нужные изменения, часть ручной обработки можно сократить, а дизайнер сможет раньше показать заказчику несколько вариантов. Но экономию еще предстоит посчитать. Сколько попыток потребуется до приемлемого результата? И сколько времени займет проверка? Дешевая генерация легко теряет преимущество, если после нее приходится вручную восстанавливать логотип. OpenAI ограничения признает. Модели все еще могут ошибаться в надписях, расположении элементов и сохранении внешности персонажей. Поэтому красивый результат стоит проверять вплоть до букв на этикетке. И, возможно, главное испытание для таких моделей — обычные клиентские правки. Поменять фон, сохранить товар, не испортить надпись. Если нейросеть справляется с этим предсказуемо, вот тогда уже можно включать ее в рабочий процесс. Потому что все промежуточные попытки стоят времени и денег, но оплачивают в дизайне все-таки итоговый результат.
8: Технологии и тренды.
10: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
11: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
12: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
8: Библиотека РБК.
13: Здесь мы собираем книги первых лиц. Что читает?

0: предприниматель, основатель компании «Дымов» Вадим Дымов.
1: Мне нравится Адоевцева, которая написала «На берегах Невы» и «На берегах Сены». Две книжки про эмиграцию. «На берегах Сены», соответственно, про эмиграцию. «На берегах Невы», соответственно, про Серебряный век и про действующих лиц Серебряного века. Замечательная вещь для тех, кто любит Серебряный век. Я обожаю Серебряный век и, в принципе, все, что с ним связано.
2: Ирина Адоевцева. «На берегах Невы», «На берегах Сены». Теперь, оглядываясь назад, я иногда спрашиваю себя, не ошибаюсь ли, не преувеличиваю ли я, были ли они, те, о ком я пишу, действительно так очаровательны и блестящие. Не казались ли они мне такими в те дни, когда мне были новы все ощущения бытия, от того, что поэтов я тогда считала почти полубогами. Но нет, я уверена, что не ошибаюсь. Я стараюсь относиться к ним критически и не скрываю их теневых сторон. Но стоит мне закрыть глаза и представить себе Гумилева, Блока, Мандельштама, и я сейчас же вижу их лица, окруженные сиянием, как лики святых на иконах.
0: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что США могут оставить себе иранскую нефть. По его словам, Вашингтон уйдет из региона, если не решит задержаться и взять нефть, как в Венесуэле. Встречу представителей стран Персидского залива с участием Ирана он комментировать не стал. Она пройдет в этот понедельник в Омане. Иран подтвердил участие и обсудит маршруты судоходства в Ормузском проливе. Экстремальная жара и засуха нанесли серьезный удар по сельскому хозяйству Европы, пишет РБК. Июнь и июль стали самыми жаркими за историю наблюдений в Западной Европе. Во Франции производство кукурузы может упасть вдвое, до минимума с 1976 года. Надои молока снизились на 10-15%. Выпуск вина может стать минимальным за 70 лет. Правительство утвердило перечень из 24 категорий продуктов для мониторинга цен с 1 января будущего года. Как следует из распоряжения, отслеживаться будут цены на мясо, рыбу, масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку, хлеб, крупы, макароны и основные овощи. Доступ к сведениям о формировании цен получат Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. В августе число выданных в России кредитных карт выросло на 11% к июлю и на 9% год к году, до 1 миллиона 540 тысяч штук. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро, это максимум с начала 2025 года. Общий лимит по картам достиг 173 миллиардов рублей. Рынок автокредитов также вырос на 30% за 8 месяцев. OpenAI планирует продемонстрировать человекоподобного робота уже в новом году. Глава компании Сэм Альтман подтвердил разработку. По его словам, компания покажет что-то впечатляющее, но до массового появления гуманоидов на улицах пройдут годы. Альтман также рассказал о разработке новых устройств и отметил, что голосовые модели меняют взаимодействие человека с компьютером. По оценке Morgan Stanley, к 2030 году продажи гуманоидов в Китае могут достичь 450 тысяч в год. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Повтор программы.
3: Вы слушаете радио РБК, и к другим темам. Интернет будет захвачен роем ИИ. Такой сценарий в своем блоге предрек человечество глава Anthropic Дарио Амадеи. Но можно этого и избежать, считает разработчик Клод. Нужно только замедлить темпы развития искусственного интеллекта. Стратегия, которую предлагает Амадеи, укладывается в три пункта. Первый – это оценка безопасности сторонними экспертами. Второй шаг – это координация общих стандартов безопасности и, цитата, демократических странах, а третий – глобальная координация, в частности, с Китаем. Основатель SpaceX Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман уже поддержали предложение о

0: модели в соцсетях. Уже сейчас продвинутые сервисы ИИ способны проектировать более совершенные модели. Необходим более совершенный контроль, считает исследователь безопасности ИИ в компании Foresight Уильям Маккаскил.
1: Мы переходим порог, за которым искусственный интеллект становится способен самостоятельно проектировать более совершенные ИИ-модели. Стандартные модели показывают, что в этом случае прогресс идет невероятно быстро. Получается, что мы передаем управление обществом системам искусственного интеллекта, у которых, возможно, есть собственные цели. И их совершенно не волнует, противоречат ли эти цели процветанию или даже выживанию человечества.
0: Глава Anthropic Дарио Амадеи связал свою тревогу с действием ИИ-агентов компании OpenAI. Недавно ее агенты вырвались из-под контроля и взломали платформу для машинного обучения Hugging Face. В августе сама Anthropic сообщила о трех случаях побега Claude из тестовой среды. Но все-таки призыв Амадеи обусловлен не столько заботой о безопасности, сколько стремлением ограничить развитие новых игроков на рынке ИИ, считает основатель и генеральный директор AI-платформы «Система» Сергей Зубарев.
2: Амадей говорит о необходимости замедлить развитие ИИ ради безопасности, но при этом предлагаемая им стратегия предполагает прежде всего, что замедляться должны все участники рынка одновременно. И вот это интересный момент, потому что если Anthropic действительно считает, что сегодняшние темпы развития опасны, ничто не мешает ей самой снизить темп разработки своих моделей. Но она не предлагает это. Она предлагает отраслевую координацию, общие ограничения и в конечном итоге международные правила. То есть фактически речь идет о том, чтобы конкурентам не дать обогнать Anthropic в гонке за более мощные модели. Поэтому я бы воспринимал это не только как разговор о безопасности, но и как попытку крупнейших и компаний зафиксировать удобные для себя правила технологической гонки. Причем у лидеров рынка здесь очевидный конфликт интересов. Чем сложнее новым игрокам конкурировать и чем дороже соблюдение установленных лидерами стандартов безопасности, тем сильнее защищаются позиции существующих компаний. Особенно показательно, что это происходит сейчас, когда Anthropic готовится к потенциальному IPO.
0: Напомню, ранее сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон уволился и решил покинуть индустрию искусственного интеллекта из-за опасений слишком быстрого развития нейросетей. Он предупредил, что уже к концу следующего года ситуация с развитием искусственного интеллекта может выйти из-под контроля. Доля корпорации Tesla на американском рынке электромобилей в августе достигла 52%. Годом ранее доля Tesla в США занимала 41%. При этом в России с начала 2026 года зарегистрировали около 89 новых автомобилей Tesla. В июле на учет поставили 9 машин, на 80% меньше, чем месяцем ранее. За 7 месяцев продажи сократились на 54% год к году. По словам основателя Encars Евгения Забелина, спрос на Tesla в России остается низким из-за соотношения цены и качества.
3: Очевидно, что на рынке США Tesla занимает больше 50% электромобилей, потому что в США заградительные пошлины в виде 100%. Это практически как у нас на китайские электромобили. Конкурентов у Tesla на рынке нету, кроме немногочисленных моделей корейских брендов. В России, когда Tesla находится в равных условиях с производителями китайских электромобилей, ну, безусловно, она, конечно, никому не нужна и популярностью большой вечно не пользуется. Даже в Китае Tesla до последнего времени оставалась крайне популярная, но сейчас потихоньку начинает сдавать свои позиции под своим потребительским качеством. Сочетание цена-качество, она, конечно, проигрывает.
0: Напомню, что в 2025 году продажи Tesla падали во многих странах. Среди причин – устаревший модельный ряд, отмена субсидий на электромобили в США и политическая деятельность основателя Илона Маска. Мы продолжаем подводить итоги недели. Себе брать не буду, но потрогать очень интересно. Так эксперты, опрошенные радио РБК, отреагировали на долгожданную раскладушку iPhone Duo от компании Apple. Презентация состоялась 9 сентября в штаб-квартире в Купертино. На ней показали модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, новые часы и наушники. Но больше всего внимания, конечно, привлекла первая складная модель. iPhone Duo имеет самый большой экран среди всех айфонов. После раскрытия пользователь получает внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма. Камер в раскладушке две. Непрерывно проигрывать видео iPhone Duo будет

0: устройство, надо попробовать потыкать, но большинство они на раскладушки так и не пересели. 7 лет Samsung выпускает раскладушки, до сих пор не все понимают, зачем это вообще нужно.
1: iPhone Duo, как и другие новинки, а это iPhone 18 Pro и Pro Max, работают на новом чипе A20. Компания утверждает, что это самый мощный мобильный чип в индустрии. А мощности эти предлагается направить на использование искусственного интеллекта. Компания заявляет, что переработала голосового ассистента Siri. Теперь он работает полностью на базе искусственного интеллекта и может функционировать как изолированная локальная языковая модель. Доступен iPhone Duo в двух цветах – звездно-белый и ночное небо. При этом Face ID в этой версии отменяется, вернется Touch ID. Кнопка будет на боку девайса. Duo может быть интересен тем, кому мало экрана обычного смартфона, а планшет — это слишком много, отмечает главный редактор itzin.ru и автор подкаста For Geeks Сергей Кузнецов. Но ценник вызывает вопросы.
2: Захотелось ли мне побежать? Давайте так. Наверное, я бы хотел его попробовать. Вот к Air у меня вообще не было никаких. То есть я посмотрел на Air, и я такой, ну, здорово, наверное, всем очень хотелось тонкий телефон, вам очень хотелось ответить Samsung, но как бы зачем вы это сделали, я не понимаю. Я посмотрел Air в магазине, я потрогал его у друзей, я понял, что как он мне не нравился, так он мне и не нравится. Я не понял его прикола. Тут я понимаю задумку, я пользовался в своей жизни Samsung Fold'ом. Это было интересно. Я могу для себя найти юзкейсы, зачем мне нужен складной iPhone. Для людей, которые ездят в метро, которые часто смотрят фильмы, хотят иметь себе большой экран, почему нет?
1: Теперь о главном – цены. Как выяснил РБК, в России стоимость складного iPhone Duo в базовой комплектации на 256 гигабайт начнется от 300 тысяч рублей. Такие цены назвали в МТС и Мегафоне. Модель на 512 гигов будет, само собой, еще дороже. А максимальная комплектация на 2 терабайта, у меня на жестком диске домашнего компьютера столько нет, обойдется в МТС и Мегафоне почти в 500 000 рублей. Когда раскладушка приедет в Россию, пока не уточняется, при этом новые модели Pro и Pro Max появятся в продаже уже в конце следующей недели, рассказала пресс-секретарь сети Restore Людмила Симушина.
3: Если мы говорим о предзаказе, то предзаказ уже открыт. В первую очередь на модели Pro и Pro Max. Модели Duo предзаказ откроется позже. Здесь нам нужно понять, какое количество телефонов будет в доступе. Мы сейчас можем говорить пока только про цены на Pro-телефоны. iPhone 18 Pro 256 гигабайт начинается от 199 990. Если мы говорим про телефон iPhone 18 Pro Max 256 гигабайт, то он будет стоить 219 990 рублей. То есть это самая младшая модель. Старт продаж у Apple начинается 18 сентября. Это означает, что в России они появляются в течение первых двух дней сразу после старта продаж в Америке и в Дубае или в Европе и так далее. Считайте, что с 19-20 числа телефон уже можно будет приобрести в стране.
1: Помимо новых моделей, 9 сентября Apple представила и своего нового генерального директора Джона Тернуса. Он инженер, последние 25 лет в компании занимается железом, а в последние годы возглавлял это направление. Зарядка раздора. Создатели станций для электромобилей на уходящей неделе предложили упростить их установку на парковках многоквартирных домов. Эксперты же увидели в этом сразу несколько рисков. Профильная ассоциация производителей и операторов предложила заинтересованным ведомствам приравнять зарядки к базовым коммунальным услугам. Предполагается, что в этом случае их можно будет монтировать без решения общего собрания жильцов дома. Насколько сложно сейчас установить зарядку для электрокары и что мешает массово развивать этот сегмент, выяснял Владимир Расулов.
4: Мы решили с разных сторон рассмотреть этот вопрос. И первое, это как раз авторы инициативы, они согласились, что для того, чтобы сейчас поставить у себя на парковке электронную зарядную станцию, нужно получить согласие всех собственников жилья того дома, где эта станция должна быть поставлена. Управляющая компания собирает всех жильцов, ставит на голосование этот вопрос. Кто-то в итоге соглашается с этим, кто-то не соглашается, и могут желающему поставить эту станцию просто отказать. Но, как утверждают авторы инициативы, непонятно на основании чего. При этом авторы ссылаются на то, что в России любые действия по общедомовому имуществу регулируются жилищным кодексом. Для этого как раз нужно согласие собрания собственников жилья. Но есть исключение, подчеркивает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
5: Несколько лет тому назад к такому перечню, который не требует разрешения согласования жильцов, добавили операторов связи. То есть если нужно потащить оптоволоконный кабель, не нужно собирать.

0: все собрание по дому. Наша идея – узаконить право жильца поставить у себя зарядную станцию через корректировку федерального закона, в рамках которого можно будет вот эти технические мероприятия производить без созыва собственников жилья, чтобы человек на своем законном месте, принадлежащем ему на праве собственности, мог бы поставить зарядную станцию.
1: При этом те, кто производят и продают вот эти самые зарядные станции, подчеркивают, что даже если это разрешение получено, то человеку, желающему поставить ИЗС, надо представить проект, чтобы он соответствовал всем ГОСТам и правилам, согласовать его со всеми сторонами, в том числе с управляющей компанией, и, соответственно, провести потом все работы. Опрошенные нами юристы соглашаются, что с начала кризиса с топливом проблема с установкой ИЗС на территории паркингов стала еще острее. При этом понятного и простого регулирования тут нет. Когда речь идет о решении общего собрания собственников, очень часто право использовать общее имущество прописывается в договоре управления домом, который утверждают на собрании в любом случае. То есть наличие вот этого общего собрания не совсем проблема. Но второй момент. Управляющая компания часто не дает разрешения устанавливать такие станции, поскольку на всех может просто не хватить мощности, подчеркивает член экспертного совета Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью R1 жилищный юрист Павел Кузнецов.
2: Обратился один гражданин, ему разрешили. Обратился второй. Потом начался бензиновый кризис, обратилось еще 15. Допустим, мы сейчас им всем разрешим. Будет ли давать достаточно мощности многоквартирному дому, если мы всем разрешим установить зарядки? Или вы, зайдя в квартиру, не сможете вскипятить себе чайник, потому что у вас пробки будет вышибать. Технические условия на подключение многоквартирного дома предполагают определенный объем мощности. Люди сейчас массово покупают гибриды или электрические. Каким образом здесь у нас роль ресурсника, сетевой организации выделения достаточного количества мощности, чтобы всем спокойно было? Этот вопрос вообще не поднимается и не решается.
1: Еще один момент, который касается в том числе и остальных жильцов, помимо того, кто хочет установить эту электрическую зарядку, непонятно, как оплачивать потребляемую энергию, поскольку ресурс приходится брать из общего потребления, а нормы и ГОСТы к содержанию паркинга, в том числе зарядок, очень требовательны. И за все трудности в итоге тоже придется отвечать управляющей компании. Возникает еще одна проблема. Рискуют не только те, кто управляют домом, но и сами жители, поскольку электромобиль – это пожароопасное средство передвижения, подчеркнул в нашем эфире вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Главная проблема – это не то, что оно загорелось, а то, что это невозможно потушить. Для того, чтобы потушить электромобиль, в Норвегии, например, его засыпают песком полностью. А если все это происходит на паркинге, а если на паркинге еще рядом машины, без разницы, электромобили или обычные, соответственно, над паркингом жилой дом, мы рискуем полностью получить горящую свечу. Если из-за желания какого-то одного человека ездить на электромобиле, заряжаться дома, полыхнет целый дом, это фундаментальная проблема. Точно так же, как сейчас мы видим в статистике МЧС, просто лавинообразный рост количества пожаров в квартирах из-за зарядки электросамокатов.
1: Участники рынка электрических зарядных станций тем временем подчеркивают, что на фоне топливного кризиса действительно участились обращения к установке ЭЗС, в том числе в многоквартирных домах. Но опасения о безопасности иногда преувеличиваются, рассказал в нашем эфире гендиректор платформы по управлению зарядной сетью для электромобилей IT-Charge Дмитрий Матвеевский.
4: Все пользуются смартфонами и все их прекрасно заряжают. А электромобили, как и гибрид, по сути, то же самое умное устройство, которое, по сути, технологически уже достаточно хорошо с точки зрения безопасности, в том числе, сбалансировано. Электромобилю-то и гибриду не нужно много мощности в постоянном режиме, в режиме домашней зарядки. Плюс, опять же, в домашнем режиме, с учетом того, что люди в целом не так много ездят, то есть средний пробег там около 50-60 километров в день, соответственно, даже малым током можно зарядить за ночь практически любой автомобиль на любом пробеге, особенно в ежедневном режиме.
1: Минпромторг на днях опубликовал статистику по электромобилям и гибридам в России. Продажи таких новых машин за 8 месяцев год к году выросли почти вдвое. Россияне приобрели более 83 тысяч таких автомобилей. Среди общего рынка сегмент занял долю почти в 9%. Если сравнивать с прошлым годом, тогда был показатель чуть меньше 5%. Так что спрос на то, где заряжать подобный объем машин, очевиден, и споры вокруг тоже наверняка будут только обостряться.
5: О том, с какими трудностями сталкиваются желающие установить зарядную станцию для электромобиля на парковке многоквартирного дома, рассказал Владимир Расулов. Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин отдали своего ребенка учиться в Итон.
6: РБК коллекция.
5: На уходящей неделе СМИ облетела фотография, на которой члены королевской семьи под дождем провожают школу 13-летнего принца Джорджа. BBC уточняет, что услуга стоит 65 тысяч фунтов в год. В программе «Да или нет» сегодня разговор с единственным русским профессором Итона Петром Резниковым. О том, зачем рвать тетради детей мировой элиты, узнала Надежда Сережкина.
7: Да или нет?

0: Это место, из которого вышли 21 британский премьер-министр. В чем дело?
1: Был такой великий просветитель Константин Дмитриевич Ушинский. Он говорил, что нельзя сделать гоголевского городничего честным чиновником при всем его образовании. И также не будь Павел Иванович Чичиков посвящен во все тайны органической химии и политической экономии, он все равно останется весьма вредным для общества. Поэтому образование без воспитания — это страшная вещь.
0: Давайте попробуем озвучить три лучших практики, которые есть в Итоне.
1: В Итоне изначально, так как это независимое учебное заведение, мы не должны следовать требованиям там, Министерства образования. То есть у нас есть возможность воспитывать свободномыслящих и одновременно ответственных лидеров. Со свободой приходит и ответственность, и поэтому мы им разрешаем выдвигать любые инициативы. Например, если ребенок хочет создать какой-то клуб, которого нет, или какую-то спортивную секцию, он должен собрать 10 других желающих и объединить их, организовать оплату, найти этого преподавателя или тренера и все это курировать самому.
0: Вот, например, ребенок регулярно опаздывает. Что делаем?
1: Существует там ряд, в Итоне называются билетов разного цвета. В Итоне, вы знаете, очень такая помпезная форма, фрак, бабочка. Туфли должны быть почищены. За любое нарушение формы преподаватель может остановить школьника и выдать ему белый билет. Если он получает такой билет, он должен подняться на час раньше всех, то есть в 6 утра, а не в 7, полностью одеться, как положено, по форме, и прийти на главную площадь и доложить менеджеру смены в полной одежде, что он явился. Его проверяют, и если он одет с иголочки, как положено, его отпускают. Нарушение этики, например, нагрубил там преподаватель, выдается другой билет. Студент должен с этим билетом на каждом уроке давать его преподавателю на подпись. И в конце дня сдает его хаусмастеру. Если там все учителя написали, что он вел себя достойно, его снимают. Если домашнее задание было выполнено недостаточно хорошо, то этот билет может продолжаться, так сказать, еще там день или два или три. То есть еще система, которая называется rape, от английского глагола рвать. Это когда наш молодой человек недостаточно хорошо по своему уровню сдал тест или домашнюю работу, то преподаватель надрывает сверху эту работу и возвращает ее студенту. Это редкое наказание, но оно очень эффективно. Вы знаете, я могу рассказать очень смешную историю. Это было примерно в середине 19 века. Вот тогда в очереди выстраивались мальчики, которые попадали в список за наказание или за какую-то хорошую работу и получали похвальные карточки, которые должен был подписать директор. И вот, значит, в пятницу директор одного вызвал, отлупил розгами, второго вызвал, отлупил розгами, третьего. Ну и заходит следующий, и директор, ничего не спрашивая, начинает лупить следующего. Тот начинает плакать молча, говорит, а что ты плачешь? Он говорит, я вообще-то пришел, чтобы подписали мне похвальный лист. По-русски попал под раздачу.
0: И смех, и грех, честно скажу. Слышала, что до сих пор в качестве наказания надо переписывать латинские гекзаметры. Правда или миф?
1: Да, есть такая вещь, называется поэна. Значит, обычно переписывали, там выдавали кусок там Вергилия, Горация или Овидия. И если они делали хоть одну ошибку, их заставляли это делать повторно. Я, например, не давал. Зачем мне давать моим студентам Вергилия, там, Горация, Овидия? Если они там завалили тест, я им давал писать по две строчки каждое слово, в котором они сделали ошибку. Если они дерзили, а дерзят они крайне редко, то можно было написать, например, по-русски «Я никогда не буду грубить Петру Владимировичу». И так он написал там целую страницу. Физические наказания отменили полностью, по-моему, в 1984 году. То есть я работал с преподавателями, которые мне еще показывали свои там сланцы, тапочки, которыми они лупасили студентов.
0: Ну, звучит, честно говоря, кровожадно. Вопрос про то, что у молодых людей часто бывает высокий уровень дерзости. И вот здесь вот какой одной фразой по-итонски можно спустить с небес на землю ребенка.
1: Ну, наверное, я бы сказал, you up to no good. Ты клонишь не в ту сторону. Итон всегда больше, чем любой ребенок, включая наследных принцев. Когда ты учишь таких детей, ты к ним можешь обращаться по фамилии, а они к тебе всегда обращаются там сэр. Я своих там приучал называть меня Петр Владимирович. Ну, в учебных целях, чтобы они понимали там, как работает система русских имен. То есть изначально ты всегда на ступеньку выше. Кстати, по поводу ступеньки, в Итоне есть библиотека, когда все выходят после планерки. Если они хотят с тобой поговорить, они не имеют права подняться на эту ступеньку. То есть даже физически они стоят на одну ступеньку ниже.
0: Знаменитые выпускники Итона неукоснительно соблюдали правила, да или нет?
1: Нет. Молодые люди из

0: начальник настроен на то, чтобы эти правила нарушать. То, что вытанет систему, позволяло гибко на это реагировать. Они выходили в жизнь хорошо подготовленные, чукчи снег продадут, добиваются многого благодаря своим мягким навыкам.
1: Да или нет? В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Рождественском бульваре, но Москва осталась наверху. Спускаюсь в Кайкан, дом собраний, и включается Токио. Лайтбоксы, дорожные знаки, кирпич, красное дерево. Японская улица — прямо под Москвой. Идти по ней, что приятно, можно и с тарелкой в руке. Сначала утро. Зона Санда, розовая кофемашина, витрина десертов. День здесь начинается с кофе и сладкого. Все логично. Поворот, и на полу дорожная разметка. Дальше действующий японский светофор, гибкие зеркала и автобусная остановка Шибуя. Спрятаться от толпы гостей здесь можно за столиками интроверта. В нишах вдоль стен. Но я иду дальше. Вечернюю изакая. Здесь толстый ковер, мебель из цветных ящиков и тележка с напитками. Теперь еда. Передо мной сэндвич сандо на хлебе Хоккайдо, который пекут здесь же. Внутри шницель или омлет, мягкий хлеб и авторские соусы. Рядом на столе горячие гёдзе, приготовленные ученицей китайского мастера. Следом эби-васаби, креветки в воздушном рисовом кляре. Сверху пудра ваками и жареная фунчоза. Снизу креветочные чипсы. Умереть, как вкусно. Хочется поделикатнее? Тогда гребешок в слайсах кальраби с соевым шиса, трюфельным маслом и лимонным гелем. Сытнее? Возьмите наваристый рамен, лапшу или гюдон. Итог. Кайкан по-японски – здание для собраний. Здесь едят, встречаются, смотрят кино, играют и собираются на шеф-стейбл по мотивам фестивалей Мацури. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
2: Нет, согласен.
3: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
4: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК. Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
5: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алиса, Аваржи. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
4: Что это было? В эфире.
6: Рынок зависит от ипотеки и рассрочек. Он все еще зависит, но мы же знаем, что в 2025 году произошло определенное ужесточение льготных программ. Вот как сильно реально упал спрос и какие суррогаты его заменяют сегодня?
7: Ну, здесь мы точно не открыли Америку, но мы хотели совокупность факторов подчеркнуть вот в одной фразе, в одном предложении. У нас есть сегменты и регионы, где таких сегментов больше всего, комфорт-класс, массовый сегмент, который достаточно трагично зависит от ипотеки. Без ипотеки там вообще нет сделок. И поэтому мы видим, какой эффект. Если правила ипотеки ужесточаются, доля ипотеки существенно не уменьшается, но оборот снижается, потому что у тебя количество потенциальных покупателей сразу сокращается. В некоторых регионах для того, чтобы поддержать продажи, к сожалению, пользуются специфическими условиями ипотеки, которые который не очень любит Центробанк и о чем постоянно говорит.
4: Директор платформы bnmap.ru про Сергей Лобжанидзе в программе Игната Бушухина «Недвижимость».
5: Пропустили?

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Заявление Зеленского об ударах по российской энергетике – очередное проявление эскалации. Так эти слова оценил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что украинский президент не раз упоминал планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по экономике России. По словам Пескова, предметных разговоров об энергетическом перемирии сейчас не ведется. США обратились к Украине с просьбой не наносить удары по объектам в России, имеющим отношение к дизельному топливу. Об этом заявил Дональд Трамп, отметив, что говорил на эту тему с Зеленским. Американский президент считает, что именно украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке, стал причиной нехватки дизтоплива на мировых рынках. Он призвал Киев выбирать другие цели. Зеленский подписал указ о санкциях против своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель. Как следует из документа, ограничения введены на 10 лет. Также санкции коснулись 20 судов, которые Киев считает российскими, 29 граждан России и 29 российских компаний. Мендель известна критикой Зеленского. Она неоднократно указывала на просчеты украинского руководства, в том числе в военной сфере. В ущелье Безенги завершены поиски альпинистов, погибших при снежно-ледовом обвале. Как сообщили в МЧС, тела всех 17 человек обнаружены и доставлены в Нальчик. В поисках участвовали более 70 спасателей из разных отрядов, а также инструкторы, волонтеры, медики и авиация. Трагедия произошла в прошлое воскресенье. Лавина накрыла группу из 33 человек. В Москве наступило бабье лето. Как сообщила РБК, ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина, установилась солнечная погода без осадков, температура комфортная. В ближайшие дни воздух может прогреваться до плюс 23 градусов. Одновременно с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует до 8 утра понедельника. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: По данным Росстата, средняя продолжительность рабочего дня в стране сократилась. Правда, тут не смейтесь, всего на 0,5%, примерно на 2,5 минуты. В первой половине 2026 года россияне проводили на работе в среднем 7,39 часа в день. Но означает ли это, что мы действительно стали работать меньше? Генеральный директор Финфлэйр Ксения Рясова с этим не согласна. По ее словам, цифровизация и искусственный интеллект позволяют делегировать часть рутины, но сама работа становится только интенсивнее. Об этом она рассказала Илье Приходько и Ирине Савельевой.
4: А это не важно сейчас, просто стало, где ты находишься, на рабочем месте или вот, например, как я сейчас за рулем, ты все время работаешь. Я думаю, что дело все в цифровизации, работать мы стали все только больше, эффективность растет, люди стали держаться за работу. Очень много стало работы рутинной отдаваться искусственному интеллекту, и для человека сейчас очень важно просто время на подумать.
3: То есть все-таки интенсивность работы выросла, вы считаете? А как это вообще можно измерить?
4: Это исключительно эффективность. То есть если у нас офис сократился в компании Финфлэйр процентов на 30, а показатели все растут. То есть выручки like for like, там, в собственном интернет-магазине. То есть люди стали работать гораздо более эффективно, и я сама вижу, что уже наоборот, нам бы немножко снизить обороты, люди вскипают.
5: Ксения, вот в вашей компании сотрудники работают строго 8 часов?
4: Нет, вы знаете, для меня главное, чтобы работа выполнялась. У меня очень много людей работает на удаленке, очень много гибрида, всегда иду навстречу.
3: Ксения, вот вы говорите, думаете сейчас, как разгрузить сотрудников, которые с ваших слов в

0: закипает. Так, может быть, просто нужно больше нанять сотрудников?
1: Не нужно, потому что времена сейчас тяжелые, в общем, в нашем секторе кризис. Надо больше использовать искусственный интеллект. Мы активно проводим обучение, тратим на это деньги, на то, чтобы обучить людей искусственному интеллекту для того, чтобы скинуть в себя рутину. Вот самое такое тяжелое, нудное, неприятное.
0: Ксения, вот интересно ваше отношение как генерального директора к такому явлению, как систематическое выбегание сотрудников на улицу для принятия табакосодержащих продуктов. Ну, в народе перекур это называется. Вот есть руководители, которые с этим борются и вычитают это все, собственно, из рабочего времени, ну, может быть, и зарплаты некоторые. Вот вы как к этому относитесь? Это ведь тоже экономия на рабочем дне.
1: Колоссальная экономия. У меня был момент, когда много лет назад, больше 10, когда я доплачивала тем, кто не курит, 5% к зарплате.
0: И каков результат этого эксперимента?
1: Он провалился, потому что, во-первых, люди не считали, что это деньги. Они, я говорю, ну у тебя же такая зарплата. Как? Ну это же за некурение. Как будто это не деньги, а фантики. Это во-первых. А во-вторых, начали курить в туалетах.
0: Неожиданный эффект совершенно, да.
1: Поэтому все это пришлось сменить.
2: Ну а если смотреть на последние 20 лет, то рабочий день в России, наоборот, стал длиннее. По данным Росстата, минимум был зафиксирован в 2006-м, 7 часов 4 минуты, а максимум в 2023-м, 7 часов 17 минут.
3: Повтор программы. Таманцев в итоге.
4: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах. В телерадиоэфире РБК. И в студии сегодня Валентин Петухов, техноблогер, известный как... широко известный как Вилсаком, обозреватель гаджетов и техники. Валентин Валерьевич, здравствуй. Спасибо,
5: да,
4: что
5: здрасте,
4: ты здесь
5: спасибо.
4: Сегодня после знаменательного, ну, я не побоюсь этого громкого слова, события презентации Apple, которая прошла накануне. Что вообще случилось? Apple показала раскладушку Fold, когда ниша эта давно освоена, сформирован устойчивый авторитетный пул первопроходцев, которые заняты, по-моему, только одним, чтобы еще согнуть. Как по мне, так основные ожидания от презентации сводились к интересу, удастся ли Apple сохранить вот эту мину лица, входя в эту дверь с транспарантом. Первый не значит лучший. Да, вы это уже видели, но теперь это Apple. Так что с лицом, Валентин Ильич?
5: Ну, не все, а... Что в целом, да, вообще в индустрии? На самом деле, абсолютно правильный вопрос, и его задавало, наверное, большинство экспертов, так, в воздух, да, в ожидании презентации, что же это будет за устройство, как они смогут действительно ли показать что-то интересное. Сегодня достаточно сложно в силу того, что очень много информации утекает, и, скажем, такого вау-фактора не произошло. Шло, то есть все знали, как это будет выглядеть, в конечном итоге узнали даже, как это будет называться, и так далее, и так далее. Что немножко, конечно, этот эффект вау снижает. Но главное, что Apple показала, что они не просто так ждали много инновационных решений внутри с железной точки зрения. Самое важное – это работа с софтом операционной системы, оптимизация юзер-интерфейса под новый форм-фактор, что, к сожалению, многие другие компании не делают. И на выходе получилось очень интересное устройство. То есть общая реакция интернета сегодня, я с утра специально посмотрел, всем понравилось. Дорого, цена от $2000, это, конечно, совсем больно. И как уже шутят, что если раньше для покупки iPhone надо было продать одну почку, то для покупки iPhone Duo надо продать две почки. Да, поэтому, конечно, нюансы есть. И основной вопрос, на который пока нет ответа, чем это устройство лучше классического смартфона, какой оно дает тебе дополнительный импульс, в чем его преимущество. Вот эти вопросы пока остаются без ответов. Я думаю, даже первые обзоры и какие-то видео в интернете вряд ли ответят. Здесь нужно попользоваться и через опыт эксплуатации прийти к какому-то уже финальному решению. Поэтому я так предполагаю, что поймем, что с этим айфоном делать, мы где-то ближе к ноябрю. Но и при этом смартфоны такого типа год к году растут, то есть интерес повышается. Если в 2019 году вышел первый подобный Samsung, и сегодня они уже выпускают 8-е поколение устройств, то в целом тенденция в мире, что потихоньку люди, скажем так, понимают этот форм-фактор, кто-то пробует, кто-то переходит с точки зрения интереса, кто-то как бизнес-решение, кто-то как второй смартфон, кто-то как замену планшету, и сегмент растет. Поэтому Apple в достаточно благоприятный момент в этот последний вагон запрыгивает, еще и когда технологии, скажем так, дозрели, потому что первый

0: устройства ругали за хлипкость шарнира, за видимую складку, за отсутствие пылевлагозащиты, к которой уже привыкли, и так далее, и так далее. То есть сегодня это устройство, которое уже повзрослели, и Apple, выходя на этот рынок, показывает девайс, который вполне соответствует всему, что мы сегодня ожидаем от такого устройства. И даже чуть-чуть больше. Например, они зачем-то добавили туда поддержку Apple Pencil, хотя, например, Samsung устройства не поддерживают свои S Pen, стилус и так далее, что весьма странно в силу того, что Samsung как раз один из немногих, кто сегодня вообще выпускает смартфоны со стилусом.
1: Ну, умные ребята вообще, конечно, подождали, пока
0: да,
1: все за них все сделают.
0: Все, да, вышли, все подводные камни,
1: что-то значит, добавили,
0: изучили, да, и все сделали. Да.
1: Можно я скажу, спрошу тебя так вот, чтобы зритель знал, с кем имеет дело, да, кроме того, что это известный блог. Можно сказать, что ты популяризатор Apple, чтобы вот все твои высказывания делили там на 8
0: условий? Объективно, да, да, я даже не скрываю, что я всю свою карьеру и последние 15 лет построил на том, что я активно, скажем так, хвалил Apple, но последние годы я стараюсь все-таки это делать весьма взвешенно, и за мной все равно этот шлейф тянется, и многие меня воспринимают как достаточно недальновидного фанбоя, что меня несколько огорчает, потому что никто сильнее, чем я, Apple за последние годы не ругал. Если посмотреть наши публикации последние, я все основные минусы активно обсуждаю, ругаю и предъявляю. И то, что компания перестала быть сильно инновационной, то, что замедлилось внедрение новых технологий, интересных решений, то, что компания стала скучной, слишком такой корпоративной, потерялся рок-н-ролл, потерялась действительно какая-то интересная тяга, это все есть. Но это относится ко всей индустрии. Мне кажется, после 2020 года это ощущается очень сильно.
1: Все, Apple, как вы думаете, но все, но это так же, как
0: но,
1: всегда, я попроще скажу. Ты все-таки понял, хуй из хуй, поэтому пришел сегодня с Samsung.
0: Я с Samsung ухожу в последнее время, да, чтобы понять вообще, что это за форм-фактор, потому что ребята подсуетились и сделали первыми его до айфонов, но еще до них первее был Huawei, но в целом интересный опыт.
1: Это, кстати, последняя южнокорейская разработка.
0: Да, вот он вышел совсем недавно.
1: Форм-фактор, ты имеешь в виду вот этот квадрат?
0: Квадрат, да. Так его еще называют паспорт. Действительно, они делали достаточно долго классический Fold. Сейчас они его назвали Ультра, он до сих пор выходит. Но по последним данным, новый форм-фактор кратно перешагнул популярность классического формата. И это говорит о том, что индустрия как будто бы этого и ждала. И сегодня все наперебой кинулись повторять то, что показал Apple вчера.
1: Пойдемте по нарастающей, я скажу, знаешь, да, ты уже поснимал у меня с языка практически все, что я приготовил, в том числе почку. Да. Итак, Bloomberg пишет, что рынок отреагировал скорее сдержанно негативно на вчерашнюю презентацию. Снижение было в пределах 2%, потом чуть снизилось снижение. Но это традиционно,
0: это классика, сказать,
1: действительно,
0: это правда,
1: да, после классика. Каждой презентации Apple акции падают. А вот что дальше, да? Какими критериями будут оценивать то, что произошло вчера, то, что было показано, и что прежде всего сейчас ценится в смартфонах, наверное, вот что.
0: Если говорить о даже вчерашней презентации, анонсируя обновление iPhone 18 Pro, сделали 4 основных таких блока. В первую очередь, это вопросы искусственного интеллекта, это камера, это производительность, и это, ну, в каком-то смысле, дизайн и вообще ощущение от устройства. По всем этим показателям Apple неплохо себя чувствует. Единственное, что я об этом тоже все время говорю, китайские компании уже очень давно проводят две презентации. Одна для внутреннего рынка и одна для глобального, и они очень сильно отличаются. И то, что у китайцев для своего рынка и для международного, это бывают разные модели, разные устройства, разные цены, вообще все очень по-разному. Apple, по сути, уже дошла до того момента, когда им надо делать что-то подобное. То есть Apple, которая вчера показывала презентацию, процентов 30, если не больше всего, что было продемонстрировано, не будет работать за пределами США. Не только в России, но и в Европейском Союзе из-за региональных ограничений, законодательных и так далее, и так далее. В первую очередь, все, что касается искусственного интеллекта. Только в США, что-то только на английском языке, что-то в бете, то есть очень много «но». И ты вот смотришь презентацию умных часов, где одна из главных функций – это так называемый Siri Recap и возможность получить информацию о твоем дне через то, что часы постоянно слушают, что

0: происходит вокруг, не записывая аудио, но анализируя на лету, и в конце выдают тебе информацию, что происходило и что вообще может было, что было, вот это все, конечно, работать не будет. В силу того, что нужно применять распознавание голоса, это не работает там на русском языке и не только на русском. И вот ты сидишь и такой, ага, этого не будет, вот этой функции не будет, это недоступно, это когда-то потом, а это вообще неизвестно, что...
1: То есть ты в России находишься, ты еще добавляешь...
0: А в России у нас еще не работает вот это, а еще вот это, и действительно iPhone, многие про это говорят, что iPhone в России превращается в очень специфическое устройство, которое люди любят вопреки. Потому что, конечно, Android дает сильно больше. Не надо заморачиваться с приложениями, есть оплата с NFC и так далее, и так далее. Но сила Apple в данном случае в том, что iOS-система закрытая, доступная только на устройствах Apple, соответственно, если вот человек ее любит...
1: Так и не поменялись приоритеты по поводу рынка, то есть главный рынок Соединенных Штатов?
0: Соединенные Штаты, Китай и все остальное уже там по нисходящей. Несмотря на то, что Китай, кстати, в какой-то момент после санкций...
1: то, что показано, тоже не будет работать.
0: Тоже местами, да, да, тоже работать не будет. И это грустно. Но Китай в этом плане ментально...
1: Это вопрос о том, что с Китаем не будем делиться технологиями.
0: Да, более того, китайские компании под санкциями, это тот же Huawei, то есть там странная ситуация. Но китайцы, я говорю, ментально в этом плане к нам близки. Они любят западные устройства, они любят оранжевые айфоны. Соответственно, они тоже готовы мириться с тем, что у них не все работает. То есть рядом лежит собственный там Huawei, Honor, Xiaomi, что угодно. Там все круто, классно, но Apple это вот Apple. То есть у них вот этот флер, он, несмотря на то, что...
1: Ну, мы не можем проверить. Что у нас нет китайца, чтобы...
0: Я был недавно в Китае, буквально, в Шэньчжэне.
1: Хорошо.
0: Все очень наглядно. То есть китайцы с айфонами прям вот никуда не делись.
1: Ну, давай посмотрим, силу измерим искусственного интеллекта, которая вчера была показана. Показали технологию, подтверждающую подлинность фотографий, которая должна помогать отличать реальные снимки от изображений, измененных или созданных искусственным интеллектом. Ну, вот это сильно, да?
0: Как будто бы, да. Но это тоже уже давно обсуждается, что очень много становится, наверное, контента. Нужно какие-то...
1: Сильно было в кавычках.
0: Вотермарки. Нет, и на самом деле это, может, и звучит как-то, ну, не очень нужно. Но объективно, я так понимаю, что это нас окружает. И сегодня нейрофункции настолько стали просты, доступны и правдоподобны, что как будто может и неплохо, если это будет. Но объективно, конечно, среднему пользователю это не надо, и фактически на телефоне этим заниматься никто не хочет.
1: Да, но и отличие-то, если ты, то есть от фотографии, сделанной на этот непосредственно аппарат, то есть ты не
0: сгенерировал. Да, но то есть была ли подвергнута фотография какой-то нейрообработки? Да. В первую очередь, наверное, речь идет про функцию ластика, когда стираются люди, функцию там изменения экспозиции, композиции скорее. Наверное, я соглашусь, что это можно с сарказмом воспринимать, как не того уровня инноваций мы ждем, когда сидим на презентации.
1: Новые Siri. Реально меняет ситуацию. Вот нам вообще еще долго будут нужны приложения в привычном виде или постепенно мы просто будем говорить на телефону, что нужно
0: сделать. В целом
1: сделать.
0: К этому все и идет. Да. Если было прошлое поколение нейросети, чат-GPT, генеративные модели, бла-бла-бла, то сегодня речь идет про агенты, которые могут ходить и делать какие-то задачи за тебя. Буквально в тот же день вчера Марк Цукерберг, которого мы не очень любим, но тем не менее, показал агента Muse, который в принципе вот ровно этим же и занят. Сила Apple исторически в том, что они делают софт и железо сами, и как будто никто, кроме них, так ловко внедрить ассистента не может.
1: Паузу. Я не знаю, нужно ли после Цукерберга употреблять, но
0: что,
1: давай
0: что
1: сделаем,
0: сдашь, чтобы не... Да, стоит сказать, что...
1: После мне подсказывают, что не надо.
0: Цукерберг ничего.
1: Сам по себе.
0: Мы его тоже не любим автоматом, но тем не менее.
1: Ну, тогда давай сделаем так, чтобы можно будет употребить. Вот буквально накануне, действительно, в день презентации Apple, запрещенная в России сеть, выпустила Muse, да?
0: Да.
1: Да. AI-агент, который может не просто ответить тебе, а залезть в приложение, отправить письмо, оформить поездку, совершить покупку, выполнить задачи самостоятельно. Вот это я уже...
0: Да, да. И чат-GPT OpenAI показала шестую модель с приставкой Astra. Ее тоже, соответственно, потихоньку раскатывают, дают людям. Она сама может тоже ходить, делать дела. Там основная задача в том, что уже интернет провел исследование. Все эти модели очень быстро тратят так называемые токены. То есть она с удовольствием сходит за тебя в почту, она с удовольствием за тебя нарисует какую-нибудь модель в блендере, там еще что-то. Но на выходе она потратит все токены и скажет, да еще. И это ключевая проблема сегодня развития всех этих нейроактивностей.
1: Ты дашь доступ, откроешь доступ?
0: Это тоже вопрос. Своему. Цукерберг.

0: Ну-то точно нет, ему веры вообще никакой. А объективно, да, это тоже вопрос доверия. Насколько я хочу, чтобы какая-то корпорация ходила, смотрела, что у меня в почте, что я делаю и так далее. Хотя Apple активно во всей презентации, скажем так, педалировала тему, что мы за безопасность, у нас все очень зашифровано. Мы не храним аудио, мы не передаем данные, мы не персонализируем людей там по аудио и так далее, и так далее. Ну вот, я не параноик, но мне не очень нравится такая история, как будто бы. Мы все-таки старой формации люди.
1: Скажи, пожалуйста, будет ли ценность телефона повышаться постепенно от того, сколько напичкано искусственного интеллекта в его внутренности?
0: Вот есть две сущности. В принципе, на любой телефон можно поставить там любую нейросеть, да, условно. Скачал приложение, с ней можно взаимодействовать. Вот ее глубокая интеграция непосредственно в операционную систему отличает как раз одно устройство от другого. А то, что делает Google на Android, то, что делает там Huawei у себя в Китае или там любая другая китайская компания. Вот Apple может глубоко интегрировать Siri и Apple Intelligence в систему. Но пока, к сожалению, это все вилами по воде. Очень красивые презентации, очень классные ролики. Apple, кстати, судили за один из таких. Коллективный иск они получили на много миллионов долларов и проиграли, потому что объективно анонсировали не то, что потом в итоге вышло. А пока это все выглядит как такая немножко фантастическая история, но ожидаем, что это действительно случится, если не завтра, то через год, если не через год, то в обозримом будущем.
1: Можно ли сегодня вообще назвать как бы одну нейронную сеть лучше другой? Или для каждой задачи уже
0: в целом, вот, да, я думаю, что в современном мире есть фрагментация по задачам. Для поиска годится одна, для непосредственно там рассуждений вторая, для каких-то базовых процессов третья, для фото четвертая, для видео пятая. Есть так называемые агрегаторы, есть модели, которые или нейросети, которые в себе все это содержат, но тут в зависимости от задач. А я думаю, как вот люди, кто к чему привык, как поисковые раньше движки использовали, кому-то нравится Google, кому-то Яндекс, а кто-то до сих пор сидит там на старом древнем что-нибудь там. А здесь то же самое. Кто чем начал пользоваться, тот там и привыкает и начинает потихоньку там в этой системе жить. Но объективно, да, очень много нюансов, очень много деталей, и надо все больше и больше погружаться вот в эти все особенности.
1: Китай уже давно, США здесь?
0: Пока, наверное, нет, в силу того, что, опять же, есть санкции, и в Китае не поставляется оборудование, которое может делать быстрые вычисления, но Китай показывает, что и на оборудовании классом ниже и, скажем так, старее, они могут делать вещи не хуже, поэтому здесь играет в том числе некое искусственное сдерживание. Если Китаю дать те же технологии, которые сейчас есть у американских компаний, возможно, они бы уже их и переехали. В силу просто особенностей китайского подхода к подобным вопросам.
1: Наши разработки.
0: У нас есть действительно классные решения. Не все, скажем так, выдержали проверку временем, но у нас до сих пор существуют модели, которые развиваются, активно получают апдейты и вполне могут использоваться наряду с западными аналогами. И, конечно, у нас модели все-таки обучались там на стеке русской информации, скажем так, русскоязычной. А вот загадочную русскую душу они понимают чуть лучше, поэтому для каких-то задач они, возможно, и подходят корректнее.
1: Я просто добавлю, что вот мы разговариваем с разработчиками наших передовых высокотехнологичных компаний, их немного совсем, всего две, может быть, три. Да, они на полном серьезе, вот, с полной уверенностью говорят, что мы ни в коем случае не отстаем.
0: Правильно, правильно, так и надо, потому что объективно мы где-то догоняем, где-то нога в ногу, где-то даже и обходим. То есть в этом плане мы большие...
1: Это не от того, что там, я сказал тысячу раз халва, а стало слаще.
0: Нет, нет, объективно. Эффективно. Есть классные решения, я, наверное, не обо всех могу прямо сейчас говорить, но вот уже скоро на рынке появятся продукты, которые в чем-то обгоняют то, что есть в мировом, скажем так, поле прямо сейчас. Так что мы в этом плане не уступаем. Если мы все ждем российский смартфон, который победит iPhone, и, наверное, не дождемся никогда.
1: Ну, так же, как и большую какую-то языковую модель, которая победит.
0: В целом тоже, так и не надо побеждать. Мы на своем уровне делаем очень интересные отличные продукты, которые отлично подходят для нашего рынка. То есть здесь в этом плане все органично. Мне кажется, вот это какая-то странная позиция, что надо обязательно догнать, перегнать, победить, так. уничтожить. Да. Она в целом понятна и хорошая, наверное, но реалистами быть тоже полезно. И в этом плане наши ребята...
1: Все идет от

0: откуда, помнишь, хоккейные сборные?
1: Конечно, конечно,
0: всех обязательно нужно победить. Это же кофе с мясом, все, но нужно все, рубаху разобрать. Да. Первую часть завершим перед рекламой чем, как ты
1: думаешь? Даже не знаю.
0: Да.
1: Но ценой.
0: Ценой. Давай мы анонсируем цену, если кто не знает.
1: На Duo iPhone, да, наверное. На Duo, 1999 конечно. Долларов за модель 256 гигабайт. Будет 2-терабайтная версия за вообще совершенно страшные деньги. Цена в России от 300 тысяч в первый месяц.
0: От 300 до 500 тысяч, да. И это вот... Тут как раз я хотел сказать, все-таки почка или складной?
1: Ну, какая там часть тела не так важна?
0: Оставайтесь, узнаем, что отдаст Вилсаком.
2: Таманцев в итоге. Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Американский самолет-разведчик сбит над территорией СССР. Выжившего пилота укрыл бывший офицер КГБ. Сообщается, что заговорщики следуют через всю страну в посольство США в Москве за политическим убежищем. Спецслужбы и милиция ведут поиск беглецов. Это могли быть криминальные сводки на телевидении в 1987 году, когда политика гласности допустила такой формат. Но это лишь сюжет новой бадди-комедии «Мэйдэй», которую можно посмотреть на домашних экранах. А нужно ли? Однозначно, да. Фильм сняли авторы «Подземелий драконов» и «Человека-паука. Возвращение домой». В нем на редкость уместная постмодернистская клюква и отличный юмор. В главных ролях голливудская звезда Райан Рейнольдс и британский заслуженный артист Кеннет Брана. Один играет версию лучшего стрелка Тома Круза, а другой — русского Джона Уика. В кадре набор почти музейных клише времен Холодной войны. Заснеженные леса, военный парад в Москве, суровые спецслужбисты, ядерные ракеты и, конечно же, бородатые русские, которые гонят самогон и выпивают «За здоровье». Но у Мэйдэя вообще нет желания оскорбить великую державу и наследников ее истории, то есть нас с вами. Он сталкивает двух героев – махрового американского патриота и бывшего КГБшника, 40 лет отдавшего службе родине. Первому предстоит разочароваться в системе, прорваться через мифы о русских и взглянуть на политику США совсем другими глазами. Второй уже разочарован в советском строе. Он давным-давно отшельник и пленник внутренней эмиграции. Маниакально идеализирует американскую культуру, даже мечтает о доме на колесах. В этом и комический конфликт между героями, и яблоко раздора. Может показаться, что нам предлагают менять одну пропаганду на другую, но это не так. Обе с хрустом ломаются, помогая героям обрести не плакатную, а настоящую дружбу народов, не переставая любить родину, каждый свою. Люди все-таки сложнее устроены, чем их карикатуры в политической пропаганде. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
4: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
2: Рекламный щит.
5: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
6: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Потерянные биткоины. сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста.

0: человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что США могут оставить себе иранскую нефть. По его словам, Вашингтон уйдет из региона, если не решит задержаться и взять нефть, как в Венесуэле. Встречу представителей стран Персидского залива с участием Ирана он комментировать не стал. Она пройдет в этот понедельник в Омане. Иран подтвердил участие и обсудит маршруты судоходства в Ормузском проливе. Экстремальная жара и засуха нанесли серьезный удар по сельскому хозяйству Европы, пишет РБК. Июнь и июль стали самыми жаркими за историю наблюдений в Западной Европе. Во Франции производство кукурузы может упасть вдвое, до минимума с 1976 года. Надои молока снизились на 10-15%. Выпуск вина может стать минимальным за 70 лет. Правительство утвердило перечень из 24 категорий продуктов для мониторинга цен с 1 января будущего года. Как следует из распоряжения, отслеживаться будут цены на мясо, рыбу, масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку, хлеб, крупы, макароны и основные овощи. Доступ к сведениям о формировании цен получат Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. В августе число выданных в России кредитных карт выросло на 11% к июлю и на 9% год к году, до 1 миллиона 540 тысяч штук. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро, это максимум с начала 2025 года. Общий лимит по картам достиг 173 миллиардов рублей. Рынок автокредитов также вырос на 30% за 8 месяцев. OpenAI планирует продемонстрировать человекоподобного робота уже в новом году. Глава компании Сэм Альтман подтвердил разработку. По его словам, компания покажет что-то впечатляющее, но до массового появления гуманоидов на улицах пройдут годы. Альтман также рассказал о разработке новых устройств и отметил, что голосовые модели меняют взаимодействие человека с компьютером. По оценке Morgan Stanley, к 2030 году продажи гуманоидов в Китае могут достичь 450 тысяч в год. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Мы продолжаем, и в студии Валентин Валерьевич Вилсаком, говорим о вчерашнем дне с ним. Но это не фигурально про iPhone. Да, потому что действительно iPhone вчера, Apple вчера удивил. Удивил прежде всего ценой. Откуда такая цена? Зачем? Что это? Маркетинг? Заходим в премиум? Что это?
3: Ну, Apple всегда было, скажем так, устройства достаточно дорогие. У них, по сути, в привычном смысле бюджетных моделей вообще нет. Это устройство, нужно понимать, если мы говорим про дуо, для очень узкого круга людей. Это первая проба пера. Скорее всего, потом может начаться спуск в этой лестнице цены. То есть, возможно, выйдет какое-то устройство подешевле, попроще. Через время, может быть, дуо, скажем так, оставят в парке актуальных устройств, выйдет новая модель. То есть модель, как это будет развиваться, покажет время. Но для американского рынка $2000 это, в общем-то, и не очень дорого для аудитории Apple, с учетом того, что у них есть огромное количество программ трейд-ина, апгрейда и прочее-прочее, добыть телефон вполне возможно.

0: Вчера...
1: Сейчас начнут сравнивать зарплаты у нас в чате. Давай посмотрим историю цены iPhone 17, показанного практически ровно год назад. Да, он тоже вышел, по-моему, где-то в топовой версии под 2000 долларов. Да. И нам обещали как раз где-то под 300 тысяч терабайтный 17 Pro. Угу. Вот. Но что случилось? Буквально полгода, может быть, чуть побольше, цена упала до 90. И вот я буквально смотрел перед презентацией, 80 купить. Не произойдет ли то же самое 100%, сейчас?
0: 100%. И я думаю, что если кто-то хочет всерьез рассматривать покупку складного айфона, то делать это надо в феврале-марте следующего года. Потому что и пройдут первые, скажем так, вопросы, потому что новый девайс может иметь какие-то неочевидные подводные камни там условно тоже, как это часто бывает с подобного рода девайсами. И цена, конечно, скажем так, 100%.
1: Уверен.
0: 100%.
1: Может быть, наверное, не знаешь, что перед презентацией буквально Apple объявила о повышении цены
0: на 100 долларов. На всемник. Да, это связано с как раз кризисом памяти. Но я думаю, что объективно iPhone Air, например, очень быстро подешевел. В моменте он стоил очень дорого, когда он выходил, потому что новая модель, все хотят. Но вот этот ажиотажный спрос очень быстро спал, и в какой-то момент он стоил в России дешевле, чем базовый iPhone 17.
1: Вот, Вадим Иванович, скажи, пожалуйста, почему так происходит? iPhone в России дешевле, чем во всем мире.
0: Это сложно объяснимая, на самом деле, математика, потому что везется это все с тех же самых рынков, но с учетом всяких лайфхаков, особенностей нашей экономики, русской души и прочее, получается, что в какой-то момент iPhone самый дешевый, чем где-либо. То есть он стоит дешевле в Москве, чем на домашнем рынке в США. Необъяснимо, но факт. И я думаю, что при ценнике 2000 долларов 140-150 тысяч рублей за складной iPhone в начале следующего года вполне ожидаемая цена. А это, на самом деле, примерно в контексте складных телефонов от других брендов. То есть, если взять тот же вот Samsung, который у меня сейчас лежит на столе, китайские бренды, они тоже стоят недешево. Не нужно думать, что здесь Apple совсем с ума сошла.
1: Посмотришь, я два возражения сделаю тебе. Во-первых, большой привет от Министерства внутренних дел, которое, в общем-то, рейдом на прошлой, по-моему, неделе
0: было.
1: Может заявлять, что, в общем-то, серый рынок Apple, все, да, силовики изъяли 14 тонн техники Apple на известном рынке. Это первое, да. А второе, все-таки, вот ты заговорил о Samsung или о Huawei,
0: да.
1: Да, вот нужно сказать, наверное, что буквально за два дня, да, была презентация, и Huawei Technologies, и Xiaomi показали свои гнутые модели, что сказал исполнительный директор Huawei Ричард Ю. Объяснил часть роста стоимости на 10%, а там, кстати, 2980 долларов за топовую модель, отсутствием, дефицитом памяти, дефицитом чипов. И вот это будет, по-моему, главной определяющей стоимости. И будет ли снижаться?
0: Там основная идея в том, что у Apple долгосрочные контракты по закупке комплектующих. Обычно это несколько лет. То есть, поэтому, конечно, они не могут не повышать цены, потому что иначе маржинальность снижается. Но какого-то взрывного роста, то есть не произойдет такого, что в феврале закончатся у них чипы, и они, к сожалению, не смогут условно их там продавать за те же деньги. То есть до следующего поколения устройств цена не вырастет. Поэтому вот она как вышла с ценником от 2000 долларов, так, собственно, и будет продаваться. А дальше с насыщением рынка, с падением спроса, с вот этого ажиотажного, скорее всего, цена откалибруется вот в абсолютно...
1: Память-то никак не калибруется.
0: Память не калибруется, но Apple покупает ее. Соответственно, проблема в том, что если ты хочешь сотрудничать с Apple, то ты на берегу договорился о цене. Да, она чуть выросла. Но дальше, какая бы ситуация на рынке ни была, кровь из носа, вы не положь по
1: этим деньгам. Трамп сейчас сказал, вы, ребята, там в Apple, давайте откажитесь от покупки чипов китайской народной...
0: Трамп много чего говорит. Дело в том, что если отказаться от покупки чипов, там можно заворачивать.
1: Тогда давай чуть отмотаем назад от презентации, коль уж мы напомнили. Итак, показали китайцы свои модели. Что ты скажешь в сравнении, допустим?
0: Xiaomi показал очень похожий форм-фактор. Это, по сути, тоже широкий фолд и по дизайну, близкий к iPhone, и по функциям. В целом, хорошая модель для китайского рынка, и, по-моему, за пределами она не будет продаваться. Соответственно, это вот для внутреннего использования.

0: то есть на заводов пароходов, тебе положена вот такая вот красно-золотая раскладушка. Нравится, не нравится, статус обязывает. А вот, собственно, ага. они в таком примерно и двигаются дальше.
1: Как личное оружие. Угу. Послушай, если вот можно ли, не знаю, если я тебя попрошу вот прямо сейчас сделать рейтинг лучших складных смартфонов 26-го года, не знаю, с учетом того, что мы пока увидели вчера, или без учета, выбирай сам.
0: Ну, мне кажется, iPhone нельзя скинуть со счетов, потому что он выйдет в конце октября, соответственно, он попадает в 26-й календарный год, приедет в Россию. Я бы сказал, что сейчас самый классный выбор для любого человека, кто хочет познакомиться с складным смартфоном, как бы это странно ни звучало, это прошлое поколение Samsung Galaxy Z Fold 7. Потому что он стоит прям очень адекватных денег. Они продаются и немножко БУ, и есть новые за вменяемый прайс. Вторая остановка это вот Z8 в широком исполнении. Где-то рядом ультра-версия, наверное, но все-таки это более классический форм-фактор, скажем так, к нему привыкли. Дальше я бы назвал что-нибудь от Honor в силу того, что они
1: тончайшие,
0: и там полноценный Android, соответственно, нам проще с ним жить. Если хочется что-то интересное, то можно рассмотреть и Huawei. У них есть Pure X Max, тоже широкий форм-фактор, есть и классический подход. Ну и в последнюю очередь, как это ни странно, iPhone, потому что пока он...
1: Пока мы не понимаем. Слушай, многое все говорят, что многое все зависит будет от простоты. Непонятно там еще количество вот этих приложений на экране. Угу. Нужно понимать прежде всего, насколько это все будет просто по-прежнему для конкретного человека, потому что именно за простоту.
0: Да, однозначно. Конечно, операционная система очень важна, и то, что обсуждает весь интернет вот прямо сейчас, это анимация открытия, где плавный переход от внешнего экрана к внутреннему. Подобные вещи никто до этого не делал. То есть это очень простой, скажем так, элемент юзер-интерфейса, но он дает тебе вот это странное ощущение.
1: Вот этот мем, да, который я вчера видел, это как видел Ноланд.
0: Вот так вот снизу, сверху, да. То есть ты просто берешь и широкую версию. Да, то есть на самом деле Apple переработал интерфейс. Например, док, всем привычный с закрепленными приложениями, переехал снизу на правую часть телефона в силу того, что нам нужно освободить место снизу, а справа у нас появилось дополнительное пространство. И, в принципе, я так понимаю, весь юзер-интерфейс операционной системы для складного iPhone поддерживает этот подход. То есть кнопки управления теперь будут находиться на правой панели. Из-за этого, кстати, есть претензия, что телефон сильно не годится для левшей, потому что у него еще и нету Face ID, теперь есть... Возвращаемся к истокам, там Touch ID в кнопке питания, и опять же он сделан под большой палец правой руки, то есть не очень удобно будет пользоваться человеку, который не правша. Но время покажет. Тут действительно надо разбираться, надо смотреть, насколько всем этим удобно пользоваться, насколько вообще будет интересно пользоваться внутренним экраном, потому что есть вопросы.
1: Ну и много прогнозов, ну три всего прогноза по поводу доли рынка, которую должен отобрать до. Кто-то говорит 41% буквально вот за полгода, кто-то говорит 25%, кто-то говорит 5%. Твоя оценка?
0: Я думаю, что в штуках, наверное, больше половины рынка. Больше половины рынка в силу того, что...
1: То есть IDC тебе близок, прогноз.
0: Близок, да, да. Я думаю, что в штуках так они половину, а в деньгах практически все. Как это, в принципе, у Apple бывает, да, то есть потому что цена вопроса, маржинальность и так далее в смартфонах Apple...
1: Могут падать штуки, но в деньгах остается...
0: Да, да. И в штуках все хорошо, на самом деле, по последним... Последний отчет Counterpoint, вот последний квартал, 5 самых популярных, 5 из 10... это Apple. Причем самые дорогие устройства. То есть, если смотреть на ближайшего конкурента Samsung...
1: Про нас ты говоришь?
0: Нет, глобально. Глобально, да. Там получается ситуация, что Samsung, удивительно, но версия S26 Ultra залетела в этот чарт, редкий гость. А все остальные устройства, это серия А, очень бюджетная. И поэтому... А у Apple это, соответственно, iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone там предыдущих поколений. Но это все равно очень дорогие устройства. Поэтому в этом плане все очень хорошо.
1: Производство наращивается медленно, доносит.
0: Да, есть информация. Там была какая-то совершенно фантастическая цифра, что 100 телефонов в день.
1: Всего несколько сотен единиц
0: в день. Да, да. Но я думаю, что это надо как-то поделить на сколько-то, потому что 100 штук в день это вообще никуда не годится. Но при этом связано, как сообщают, это с контролем качества. То есть, видимо, были какие-то локальные остановки производства для дополнительных проверок. И после перенастройки там линий все должно вернуться на круги своя. Цена ошибки высока. Здесь нужно понимать, что если Apple выпустит телефон, который внезапно начнет как-то гнуться, греться,

0: будут какие-то проблемы, а рынок сейчас такое не прощает, поэтому
1: дабл-чек. Тем более, что представлял этот аппарат новой SEO-компании, да?
0: Да, очень важно,
1: пару слов, 15 лет Кук, даже больше, чем Джобс, акции компании за это время, плюс 2000%, капитализация 4,4 триллиона, пользователей 1,5 миллиарда, выручка за 2025 год 416 миллиардов долларов. И теперь вот бразды правления отдаёшь. Что ты ждёшь от Термоса?
0: Это хорошо. Но как минимум мы ждем, что он будет дальше согревать деньги акционеров. На самом деле кайф в том, что они очень аккуратно передали бразды правления. И вчера на презентации появился впервые в кадре Кук и сказал, что сегодня не я главный персонаж, а вот этот парень. Кук остается на позиции председателя совета директоров. То есть он такой надзиратель. По сути, человек, который все равно где-то недалеко ушел. Но Тернус – это молодой, дерзкий по меркам Apple. При этом давно в компании, заряженный на железо, говорят, инноватор. И в целом поставлен на эту позицию вернуть как раз Apple на рельсы вот этой инновационной компании, которая будет активно все это, значит, дальше двигать. И тут очень важный нюанс. Кук мог уйти и попозже, и показать последним дуо. Это была бы его, что называется, лебединая песня, все было бы красиво. Но поступили иначе. С 1 сентября он свой пост покинул. И дуо доверили презентовать как раз новому генеральному директору. При том, что очевидно, это продукт Кука. И очевидно, Apple куковской эры будет еще какое-то время по инерции двигаться. Это настолько большая махина. Нужно понимать, что и, наверное, следующее поколение айфонов разрабатывалось при Куке, и еще какое-то время мы будем жить в, скажем так, под его тенью.
1: Главная задача, которая будет сейчас стоять перед новым руководителем?
0: Я думаю, это новые продукты, это возвращение действительно тех самых инноваций, интересных решений, не бояться, не стесняться делать что-то вот нестандартное, оригинальное. Собственно, ждут от Apple каких-то вот ходов, которые, ну, не просто чуть лучше процессор, не просто чуть ярче экран, а не стесняться делать действительно интересные вещи. Потому что мы находимся в странном моменте времени, когда все реально классные инновации прилетают из Китая. Huawei, будучи под санкциями, компания, которая находится действительно непростой в этом плане позиции, с точки зрения инноваций, выдает куда больше продуктов в год, чем та же Apple.
1: Да, к нашей жизни, в нашей жизни. Вот в России Xiaomi занимает первое место по продажам смартфонов по итогам 2025 года, Samsung второй, дальше идут другие игроки. Apple всего 8% рынка в штуках, но 28% в деньгах. Причем продажи в штуках немножко снижаются. Вот по нашей сегодняшней жизни, насколько привлекателен гаджет, в котором недоступно не то, что новые, а привычные функции и чуть не половина отечественных приложений?
0: Я думаю, что это сильно бьет по действительно желанию купить следующую модель. У нас все еще огромное количество пользователей продукции Apple именно в контексте iPhone, но при выборе нового устройства многие люди уходят на Android просто потому, что действительно не хотят сталкиваться со всеми этими ограничениями.
1: Это сложно такое.
0: Конечно, конечно, это просто по-человечески, да. Тем более, что действительно Android устройства очень близки по и базовым показателям, и в принципе, для среднего пользователя это становится окей. Но тут еще нужно понимать, что медианное значение цены айфона, по-моему, с января по сентябрь этого года, что 22 тысячи рублей. Это, конечно, цифра, где компания Apple вообще не присутствует. Поэтому большая часть смартфонов, которые продаются в России, это девайсы, которые вообще не конкурируют с продукцией Apple. Это еще просто банально дорого. То есть сегодня купить смартфон за 100 тысяч рублей, это в любой ситуации дорого. А когда ты покупаешь это устройство, еще тебе надо страдать из-за того, что ты не можешь скачать приложение, у тебя нет оплаты там нормальным беспроводным способом, у тебя нету там возможности оплатить iCloud и прочее, конечно, это людей раздражает.
1: Ну, или хаби до начала, как бы это еще не все, да, вот, да, сейчас вопрос стоит, кирпич все-таки или не кирпич, и с чьей стороны, если это будет кирпич, это все будет инициатива. Суд 27 октября начнет рассматривать иск ВК к Apple с требованием вернуть приложение холдинга в App Store. Какова вероятность, что приложение вернутся? Какова вероятность, что удастся получить какие-то деньги?
0: Я думаю, что вероятность, что они вернутся, есть, но немножко по другим

0: причинам, потому что, ну, не все, например, тот же Messenger Max вполне можно вывести, скажем так, за контур ВК, и тогда на него не должны, по идее, распространяться санкции, если я правильно понимаю эту юридическую тонкость. Но при этом по решению суда, конечно, вернуть, я думаю, ничего не получится, потому что для компании Apple это не какой силы иметь в данный момент времени не будет, как и какие-то там секстиллионы штрафов компании Google и прочее-прочее. Так что, скорее всего, конечно, Apple признают виновные, обяжут вернуть, и, скорее всего, ничего не произойдет. Именно вот в этой, скажем так, последовательности событий.
1: Чем могут наказать еще Apple? Вот, отключили уже возможность платежей? Что еще?
0: Вот, кстати, отключение платежей, мне кажется, было очень странным решением, потому что фактически ничего не порешали, а скорее сделали хуже только тем, кто этими устройствами пользуется. Ходов много. Я об этом говорил. Они звучат, конечно, дико, и мне не хотелось бы, чтобы это происходило, но в целом можно Apple признать экстремистской, можно запретить продажи новых устройств, можно много чего придумать. То есть страшно карать Apple можно разными способами. То есть, условно, все, что у вас на руках, пожалуйста, но новые девайсы продавать просто нельзя. Например.
1: Нужно сказать, что представители власти, представители законодателей говорят о том, что это не решение. Не случится.
0: Хочется верить, что это страшилка, но я имею в виду, что...
1: Вот мы, предыдущая программа во вторник была посвящена цифровым рублю. Наоборот, глава комитета по финансовым рынкам господин Аксаков заявлял, что вот сейчас с айфоном проблемы не можем установить.
0: Да.
1: И, кстати, можешь подтвердить, что с айфоном наладится все в этом отношении, потому что нам это заявили.
0: Да, потому что цифровой рубль для потребителя выглядит так, что в приложении любого банка есть раздел с цифровым рублем, где вы попадаете в свой личный кабинет на сайте Центробанка, и фактически любое приложение банка даст доступ к своему кошельку с цифровым рублем. Так что вполне это действительно реализуемо через любой из возможных вариантов. У нас вот эти партизанские способы внедрения приложений до сих пор работают. Так что как только там любой из наших больших банков выпустит обновление, все станет доступно.
1: Ну позитивно это. В целом. Мы можем закончить. Да.
0: Это да.
1: Владимир Ильич, я благодарю. Хотел еще спросить, будешь ли ты в перспективе тестировать китайских человекоподобных роботов
0: эмоциональной
1: поддержки?
0: Обязательно. Вообще, на самом деле, хочется антропоморфные роботы, всевозможные устройства. Ждем очень сильно.
1: Увидимся.
0: Расскажу.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо большое.
1: Всегда ждем.
0: Спасибо.
2: Таманцев в итоге.
3: РБК коллекция.
4: Вертолет, три катера, почти 2,5 миллиарда рублей дохода. Нет, это не цитата из фильма «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе.
5: Это декларация самого богатого одномандатника на выборы в Госдуму. Им стал производитель продуктов «Ядрена копоть» и «Вязанка» Григорий Аникеев. Он баллотируется по Суздальскому одномандатному избирательному округу номер 84, это Владимирская область, от партии «Единая Россия». РБК подробно изучил декларации кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам. Напомним, что всего в Госдуму баллотировались 1600 кандидатов. И пока верхушка списка отчитывается о миллиардах, десятки претендентов заявляют нулевой доход, рассказала Ростислава Мерец. Политический обозреватель РБК Евгения Кузнецова.
6: Если смотреть вообще всех кандидатов в нынешней кампании, то наибольший доход задекларировал Леонид Симоновский. Он бывший председатель совета директоров «Новатэк», и он за 2025 год заработал почти 6 миллиардов рублей. Но сейчас мы говорим именно про одномандатников, и среди них, условно, самый богатый – это Григорий Аникеев. Его доход в прошлом году составил 2,4 миллиарда рублей, потому что он владелец 17 компаний, связанных с Abiproduct. Это производители и владельцы таких брендов, как «Вязанка», «Ядрёна копоть», вообще мясоперерабатывающих брендов вот таких.
7: Производитель сосисок – это интересно. А может быть, кто-то еще затесался в лидеры из необычных сфер? Кто вас удивил?
6: Нас больше удивил второй номер по размеру доходов за прошлый год. Это Михаил Богатов, депутат калмыцкий. Он заработал 2,14 миллиарда рублей. Он, судя по официальной биографии, начинал трактористом-машинистом в Лагане, а потом стал владельцем некого дорожного предприятия и вот, значит, смог заработать такую вполне астрономическую сумму.
7: С миллиардерами понятно? понятно. А на другом полюсе что творится? Есть те, кому буквально на проезд в метро не хватает, по крайней мере, на бумаге?
6: В другом полюсе находятся у нас кандидаты, у которых минимальный доход. И когда я говорю минимальный, я имею в виду буквально ноль. И у нас, значит, за 25-й год 52 одномандатника задекларировали 0 рублей дохода. Но есть и забавные суммы. Строитель новых людей Евгений Анохин заработал 1,27 рубля. Вот. А его однопартиец 2,04 рубля, а сын бывшего кемеровского губернатора Романа Тулеева Дмитрий 5,40 рубля.
7: Что самое необычное, экзотическое, кандидаты вписали себе в имущество?
6: Кандидат от ЛДПР в Бийске писал свою декларацию погребную ячейку, то есть, считай, погреб, на 3 квадратных метра. Ну, а еще дальше пошел кандидат-коммунист по Луганскому округу, который задекларировал здание общественного туалета, чуть больше 3,8 квадрата. Еще из интересных позиций старые автомобили, например, у действующего депутата, знаменитого хоккеиста Вячеслава Фетисова, ВАЗ-2103 и при этом Бентли. У единоросса Владислава Резника раритетный москвич 55-го года.
7: А если глянуться на кампанию 21-го года, стали одномандатники богаче, беднее или расклады принципиально не поменялись?
6: Мы, к сожалению, не можем точно оценить, стали ли депутаты, кандидаты в депутаты богаче или беднее там за последние 5 лет. Но можно точно сказать, что есть условный клуб богатых депутатов, что они кочуют из года в год из одной декларации в другие декларации.
0: Напомню, что выборы пройдут с 18 по 20 сентября.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Почти четверть всей застройки в городах-миллионниках России составляют дома моложе 25 лет. К такому выводу пришли аналитики ЦИАНа, исследовав, как изменились города за четверть века. Доля новых домов в застройке миллионников варьируется от 12% в Нижнем Новгороде до 56% в Краснодаре. В среднем по стране этот показатель составляет 22%. При этом на квартиры в таких домах приходится больше половины всего вторичного рынка, от 36% в Волгограде до 85% в Краснодаре. За последние 25 лет города стали заметно выше. Средняя этажность новых домов – 13 этажей, тогда как у более старой застройки – всего 6. То есть рост в 2,5 раза. Самые высокие новостройки в Москве и Екатеринбурге, где средняя высота достигает 16 этажей. В Ростове-на-Дону разница между новым и старым жильем максимальная. Новые дома выше в 3 раза. Квартиры в новых домах заметно дороже. В среднем квадратный метр там на 35% дороже, чем в старых. Минимальный разрыв в Москве всего 8%. Максимальный в Челябинске, где новые квартиры дороже почти вдвое. Для сравнения, в Санкт-Петербурге разница составляет 26%, в Уфе 44%, в Екатеринбурге 44%. Жилье стало просторнее. В среднем квартиры в домах, построенных за последние четверть века, на 6 квадратных метров больше, чем в старых. Особенно заметна разница в Казани и Самаре, плюс 12 квадратов. А вот в Краснодаре и Санкт-Петербурге новое жилье, наоборот, компактнее. В Краснодаре на 1 квадратный метр, в Петербурге на 7. Таким образом, за четверть века российские города-миллионники стали выше, дороже и просторнее. Но есть и обратная сторона. В некоторых городах новое жилье оказалось меньше по площади, чем старое. Разрыв в цене между новыми и старыми домами продолжает расти.

0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16.10. На радио РБК. РБК-тренды.
1: Развитие роботов. Похоже, эпоха неуклюжих роботов подходит к концу. Южнокорейские инженеры научили четвероногого робота свободно двигаться там, где раньше машины обычно терялись. На лестницах, лесных тропах, среди камней, бревен и по пересеченной местности. Во время испытаний робот прошел больше километра по городу, затем еще несколько сотен метров по лесу, а на спуске разогнался до 21 км в час. Но главное достижение вовсе не скорость. До сих пор большинство роботов функционировало по простому принципу. Для каждой задачи отдельный навык. Подняться по лестнице – одна программа. Перепрыгнуть препятствие – другая. Побежать быстрее – третья. Самым сложным было вовремя понять, когда между ними переключаться. Теперь подход меняется. Вместо десятков отдельных команд робот сначала изучает общие принципы движения. А уже потом, прямо на ходу, решает – идти, бежать или прыгать. Все это без внешнего управления, используя только собственные камеры и датчики. Фактически, в робототехнику приходит та же идея, которая несколько лет назад изменила искусственный интеллект. Сначала появились большие языковые модели, способные работать практически с любым текстом. Теперь появляются большие модели движения, универсальная основа, из которой робот сам выбирает нужное поведение. Практическая польза очевидна. Такие машины смогут искать людей под завалами и в горах, обследовать аварийные здания, шахты, электростанции и другие опасные объекты, куда человеку идти слишком рискованно. Похоже, следующее поколение

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Заявление Зеленского об ударах по российской энергетике – очередное проявление эскалации. Так эти слова оценил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что украинский президент не раз упоминал планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по экономике России. По словам Пескова, предметных разговоров об энергетическом перемирии сейчас не ведется. США обратились к Украине с просьбой не наносить удары по объектам в России, имеющим отношение к дизельному топливу. Об этом заявил Дональд Трамп, отметив, что говорил на эту тему с Зеленским. Американский президент считает, что именно украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке, стал причиной нехватки дизтоплива на мировых рынках. Он призвал Киев выбирать другие цели. Зеленский подписал указ о санкциях против своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель. Как следует из документа, ограничения введены на 10 лет. Также санкции коснулись 20 судов, которые Киев считает российскими, 29 граждан России и 29 российских компаний. Мендель известна критикой Зеленского. Она неоднократно указывала на просчеты украинского руководства, в том числе в военной сфере. В ущелье Безенги завершены поиски альпинистов, погибших при снежно-ледовом обвале. Как сообщили в МЧС, тела всех 17 человек обнаружены и доставлены в Нальчик. В поисках участвовали более 70 спасателей из разных отрядов, а также инструкторы, волонтеры, медики и авиация. Трагедия произошла в прошлое воскресенье. Лавина накрыла группу из 33 человек. В Москве наступило бабье лето. Как сообщила РБК, ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина, установилась солнечная погода без осадков, температура комфортная. В ближайшие дни воздух может прогреваться до плюс 23 градусов. Одновременно с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует до 8 утра понедельника. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК. Причина дефицита топлива – украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке. По крайней мере, в этом уверен Дональд Трамп, отметив, что средняя цена на дизельное топливо в Соединенных Штатах впервые в истории превысила $6 за галлон. На этом фоне глава Белого дома потребовал от президента Украины Владимира Зеленского изменить тактику нанесения ударов по России и не бить по НПЗ. По словам Трампа, именно об этом просил Вашингтон на одной из встреч с президентом Украины.
3: Господину Зеленскому нужно сделать одно. Ему следует прекратить удары по объектам производства дизельного топлива в России. Пусть он атакует другие цели, но не дизельное топливо, поскольку это провоцирует его дефицит. Причина этого не ситуация на Ближнем Востоке. Причина кроется в том, что происходит между Россией и Украиной. Мы говорили об этом с господином Зеленским. Есть масса других целей. Не нужно бить по дизельному топливу, ведь это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он наносил удары по объектам производства дизельного топлива.
2: Ранее в эфире директор Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев подчеркнул, что слова главы Белого дома не лишены смысла. При этом в разговоре с Серафимом Сашлиевым он отметил, Трамп пытается сместить недовольство американцев на внешние факторы.
4: Ну, отчасти он, конечно, прав. Из России поступало около 10% мирового экспорта дизельного топлива. По бензину, там, авиакеросину, доля России не так велика и не так значима, а по дизелю, действительно, мы один из крупнейших поставщиков. Поэтому это, конечно, сильно усугубило кризис. Такого беспрецедентно долгого запрета на экспорт из России не было. Тем более, что сейчас действительно период самого высокого спроса, он вот мало снижается, потому что ни логистика, ни там сельское хозяйство в августе, сентябре, даже в октябре не могут существенно снизить свои потребности. Но Трамп, безусловно, лукавит, потому что из России идет 10%, а из Персидского залива около 22% дизельного топлива. И в отличие от нефти, поставки которой в августе, например,

0: восстановились там где-то на две трети. Единственное, только ну, ситуация оставалась очень тяжелой. И остается сейчас, сейчас еще больше усугубилось. Поэтому на две трети, конечно, вина в войне с Ираном. Трамп пытается просто переложить эту вину на Россию и Украину.
1: Вот $6 за галлон цена на дистопливо в США впервые превысила. Если, предположим, сейчас, что действительно там эта просьба-требование будет услышана, а Зеленским удары по НПЗ прекратятся, конечная цена в Соединенных Штатах на дистопливо изменится?
0: Ну, изменится, но не быстро. Здесь же вопрос не только в... То есть, в США самого нет дефицита. То есть просто цены США связаны с тем, что США стали больше экспортировать там Европу и другие страны. То есть растет привлекательность экспорта. Плюс сочинены запасы. Если по нефти в мире еще много запасов, в том числе стратегических, то по дизельному топливу они намного более худшем состоянии. В США сейчас они там на рекордно низком уровне. Заводы в США и Европе работают сейчас буквально на износ по производству дизельного топлива 98-100% мощности. При этом еще в мире есть кризис авиакеросина, он даже более острый. Авиакеросин частично там, ну, технологически частично может замещаться за счет того же содержания, из которого производится дизельное топливо. Поэтому они между собой конкурируют. Ситуация очень сложная, действительно.
1: Да, но вот есть ли тут в этой ситуации возможны какие-то энергетические изменения сейчас предвещают это заявление? Вот сам по себе российский дизель, он насколько взаимозаменяем там и поставки из других регионов Ближний Восток, США, Индия?
0: Ну, даже если восстановятся поставки из Персидского залива, все равно отсутствие российского экспорта это существенная проблема для мирового рынка. А, поэтому прямой замены здесь нет. А в условиях, когда еще есть Персидского залива, нет поставок. То есть в мире сейчас не хватает 25-30% обычного объема экспорта. Самый высокий как сезон спрос. Поэтому ну, никакого замещения нет. То есть спрос, насколько мог, уже ужался в том же Китае, довольно сильно ужался. С стороны спроса как бы уже ничего не сделаешь особо.
1: Ну, вот, может быть, это даже больше, не знаю, политологический вопрос, но тем не менее. А вот с 14 по 16 сентября российская делегация должна принять участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне. А нынешнее заявление Трампа, оно эту повестку встречи определяет, может как-то повлиять на то, что эта тема встанет еще более остро, ударов по НПЗ?
0: Ну, у Трампа осталось меньше 2 месяца до выборов в Конгресс, которые его партия проигрывает, и как бы вот обвинение в росте цен одно из основных. А поэтому понятно, что он сейчас делает все одно, чтобы себя переложить вино и как-то попытаться снизить цены. Поэтому он будет давить на Украину, но США больше 1.5 лет упрашивали Украину не бить по инфраструктуре Каспийского топливного консорциума, по которому казахстанская нефть идет через Россию, а на экспорт. И, в общем, вот только через 1.5 года удалось достичь договоренности, и то достаточно зыбкой. Поэтому я бы не преувеличивал влияние Трампа на там, украинские решения. Вряд ли он здесь как бы руководит ситуацией.
2: Президент России Владимир Путин говорил, что удары по энергетике создают проблемы, но не влияют на положение на фронте. По его мнению, удары по инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы причинить какой-то ущерб, но и вызвать раскол в российском обществе и заставить остановить наступление российских войск. Ответные удары России вглубь Украины гораздо более мощные и чувствительные, заверил Путин. Власти будут следить за ценами на основные продукты питания с 2027 года. Такой закон Владимир Путин подписал еще в начале августа. Накануне правительство утвердило конкретный перечень товаров. В их числе наиболее популярные – мясо, рыба, молоко, крупы, овощи и так далее. Всего 24 категории продуктов. Их стоимость будет отслеживаться по всей цепочке – от производителя до магазина. Таким образом, власти надеются своевременно выявлять причины резкого повышения цен. Похожие механизмы работают в России уже много лет. Новый закон должен дополнительно повысить прозрачность образования цен. Он также подключает к механизму налоговую службу, рассказал ранее в эфире в беседе с Ильей Приходько президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов.
3: Эффект будет и результат тоже, потому что государство последовательно усиливает свое присутствие в этой группе товаров. Постановление, которое регулирует наценки на социально значимые продовольственные товары, оно еще 2010 года. И регулярно раз в 3-2 года в него вносятся дополнения и уточнения. Поэтому то, что был список оглашен, он на самом деле ничем не отличается от этих 24 позиций, за которыми пристально следят, и колебания цен, по которым правительство может регулировать. Там есть особое положение, каким образом это будет делаться.
4: Будет ли этот механизм работать превентивно? То есть мы понимаем, что есть, например, сезонный какой-то спрос, или иногда цены на яйца резко вдруг начинают идти вверх. Будет ли эта система работать в упредительном режиме, или как только будут колебания на рынке, тогда механизм работает?
3: Сегодняшний механизм определен таким образом.

0: правительство может устанавливать цены на срок до 90 дней, если 60 дней подряд рост до 10% и более, исключая сезонный фактор. Поэтому наработки в этом плане есть, а конкретизация, мне кажется, потребовалась для того, чтобы подключить к этой работе Федеральную налоговую службу, и параллельно был изменен закон относительно налоговой тайны. Налоговикам предоставили возможность делиться этой информацией с Минсельхозом, с Минпромторгом и Минэком.
1: Иногда бывает так, что продукты дорожают на полке в моменте из-за логистических трудностей, из-за какого-то повышенного спроса. Здесь государство уходит в сторону контроля. Но там, где контроль, там есть угроза дефицита. Не будет ли чего-то подобного в российских магазинах?
0: Я считаю, что здесь обратный трек на прозрачность. Последовательную и многолетнюю работу ведет Россельхознадзор и система Меркурий, система Цербер и так далее. Самый известный пример – молочная группа. По ней идет прослеживаемость. Все, наверное, обратили внимание, что в магазинах теперь специальные QR-коды такие стоят на молочной продукции. Это и фальсификаты, и прослеживаемость ценообразования. Поэтому, видимо, та же логика, если она себя уже зарекомендовала положительно, то ее просто распространяют на другие позиции.
1: Все, что касается производства и реализации продуктов питания, это, ну, мягко говоря, низкомаржинальная экономическая история. Нет ли риска, что у производителей или, может быть, даже у розничных сетей вообще пропадает какой-либо стимул заниматься своим производством, продавать товары, если есть такой тотальный контроль, где ни рубля вверх, ни рубля вниз?
0: Здесь разные товарные группы имеют разную маржинальность. 24 позиции определены именно как наиболее социально значимые и чувствительные. Также есть отдельные 5 позиций в этом документе. Это куры, молоко, хлеб, масло, сливочное и яйцо, на которых регулируется еще вознаграждение торговых сетей. Существуют различные ретро-бонусы и прочее. Поэтому это те самые предельно чувствительные для населения, особенно для уязвимых его групп с низкими доходами, позиции, и внимание к ним обосновано и оправдано.
1: Сейчас есть 24 позиции. Будет ли их больше, как вы считаете, в обозримом будущем? Можем ли мы прийти к ситуации, когда государство контролирует большую часть того, что продается в продуктовых магазинах, в плане цен, имею в виду?
0: Полагаю, что нет. Именно за ценами будут следить в группе социально значимых позиций. Все остальное, где не относится к товарам ежедневного потребления и базового набора, я думаю, это будет просто прослеживаемость по качеству, потому что здесь две компоненты. Никто не лезет, если ты добросовестный налогоплательщик и честно работаешь, тебе там считать твои доходы. Но если ты так называемое необоснованное посредническое звено, которое еще и играет с качеством, пресловутый фальсификат и борьба с ним, то вот здесь, наверное, внимание не только оправдано, но и на благо потребителя.
2: Для мониторинга власти также будут собирать самую разную информацию и помимо цен. Например, о продавцах и поставщиках, сделках между ними, а также объемах реализации товаров, доходах, расходах, прибыли компании и так далее. Получать все эти данные будут Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС и Росстат. Мы продолжаем рассказывать главные новости уходящей недели. Минтранс предложил властям Вьетнама передать самолеты местных авиакомпаний в мокрый лизинг российским перевозчикам. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Министр подчеркнул, что объем авиаперелетов между странами вырос практически в 3 раза по сравнению с прошлым годом. По какому пути пойдет российская авиация, аренда самолетов или построение или создание собственными силами, что может предложить Вьетнам, разбиралась Ольга Зуева.
3: Механизм мокрого лизинга предполагает аренду судна вместе с экипажем. Арендодатель сам отвечает за летную годность самолета, проводит техническое обслуживание борта, оформляет страховку, при необходимости производит ремонт лайнера и также нанимает экипаж. Оплата производится по непосредственно отработанным часам. И вот, по сути, одна авиакомпания предоставляет свои самолеты другому перевозчику, а не между странами это происходит. Договоры аренды разница от 1 месяца до 2 лет. И закон, который разрешает российским авиакомпаниям заключать такие сделки, был принят еще в сентябре 2024 года после многолетних дебатов. Первый договор подписал Аэрофлот в конце того же года. Компания арендовала 4 широкофюзеляжных Airbus A330, причем у российской авиакомпании iFly. И вот уже в 2025 году Россия пыталась договориться с Эфиопией о мокром лизинге самолетов, но глава африканской компании отказался от сделки, указав на риски санкций со стороны США. О новых подобных договоренностях ни между российскими перевозчиками, ни с участием зарубежных, помимо Вьетнама, не сообщалось. Авиаэксперт и основатель сервиса безопасности полетов и сертификации Рана Авиа Андрей Патраков сомневается, что и Вьетнам согласится на подобную сделку.
4: Это уже несколько раз проходили. Любая деятельность иностранных авиакомпаний, в том числе по схеме мокрого лизинга в России, будет попадать под вторичные санкции.

0: и авиакомпании иностранные, и даже из дружественных стран рискуют попасть под такие же санкции, как тот же Аэрофлот, и иметь проблемы у себя на родине. Поэтому вариант того, что вьетнамские авиакомпании согласятся на такую схему, также, если честно, имеет низкую вероятность, как и предыдущие попытки с Эфиопией. Обсуждались варианты с китайскими авиакомпаниями, но до сих пор этого не произошло по причине того, что, еще раз, эти иностранные авиакомпании автоматически будут попадать под санкции.
1: Ну и решением могли бы стать импортозамещенные самолеты, например, сухой Суперджет 100 или МС-21, но сроки их поставок, мы все помним, неоднократно переносились. Сначала из-за несоответствия характеристикам, и вот в Объединенной авиастроительной корпорации тогда указывали, что сталкиваются с полностью новыми системами, воссозданием с нуля компетенций, необходимостью полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени. А в Минпромторге также заявляли, что, цитата, «объективные технические сложности реализации проектов такого масштаба не дают их запустить». И вот сейчас самолеты находятся на завершающей стадии сертификации. В ОАК заявляли, что серийные поставки сухого Суперджета и МС-21 могут начаться в следующем году. Так что мокрый лизинг с Вьетнамом мог бы помочь с дефицитом бортов России. Есть как минимум 8 самолетов, которые могут помочь закрыть наши потребности, отмечает главный редактор frequentflyers.ru Илья Шатилин.
2: Российским компаниям нужны две категории машин. У вьетнамцев они есть и те, и другие. Первое — это узкофюзеляжные типа А320, А321 для внутренних направлений. По ним достаточно большой дефицит. Вторая категория — это широкофюзеляжные самолеты для дальномагистральных направлений типа Airbus А330. В первую очередь, конечно, это рейсы как раз-таки в саму Юго-Восточную Азию. И это наиболее реалистичная часть, да, потому что, например, у авиакомпании VietJet есть 8 А330-300, и авиакомпания как раз собиралась их менять на новые А330neo. Эти теоретически освобождаются. Один А330 на 300 пассажиров в Юго-Восточную Азию — это примерно 3-4 разворотных рейса в неделю. В год это порядка 100 тысяч пассажиров.
1: Еще одна причина, по которой эта система с Вьетнамом была бы выгодна России, это кадры. Так как, согласно договору, я об этом говорила, борт предоставляется вместе с экипажем. Договор пока не заключен, но из хороших новостей Россия и Вьетнам уже подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров для транспортной отрасли. Об этом сообщили в Минтрансе. О нехватке специалистов и пилотов еще в июле заявлял глава Росавиации. Для решения проблемы ведомство предлагает пересмотреть подход к подготовке кадров и в ряде случаев отказаться от обязательного высшего образования, а также увеличить количество авиационных учебных центров, которые способны готовить коммерческих пилотов. Председатель Российско-Вьетнамского делового совета Андриан Синебок отмечает, что пилоты из Вьетнама могут избавить отрасль от кадрового голода.
3: Население Вьетнама составляет более 100 миллионов человек. Естественно, вьетнамские коллеги хотят иметь рабочие места. Поэтому все стремятся в настоящее время изучать, кроме вьетнамского языка, английский, потому что на международных рейсах вьетнамские и российские языки нужны. Средний возраст людей 34 года. Это очень молодой состав. Это люди, которые хотят что-то изучать, делать. Люди поступают в вузы, в технические вузы, как во Вьетнаме, так и за рубежом. Более того, вы сами понимаете, у них достаточно много пилотов, которые работали в вооруженных силах. Они очень хорошие пилоты. С самолетами, если есть вопросы технические и сложные, то кадровый вопрос будет решен однозначно.
1: И вот остается еще один вопрос. Решится ли Вьетнам все-таки на подписание договора с Россией? И главное, какие сценарии видит отрасль, если западные ограничения на лизинг, на страхование, на сервис ужесточатся еще больше?
4: Ольга Зуева разбиралась в том, по какому пути пойдет российская авиация, аренда самолетов или создание собственными силами. Спрос на новостройки перетек в пригород. По данным платформы BNMap.ru, с января по август спрос на новостройки в Москве снизился на 37% год к году. В Подмосковье спад составил всего около 9%. Причина такого перекоса в льготной ипотеке и лимитах по ней, считают эксперты. В Москве средняя стоимость жилья уже превышает 30 миллионов рублей. При лимите семейной ипотеки в 12 миллионов, а в области расценки приблизительно в 2,5 раза ниже, отмечает соучредитель гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников.
5: средняя сейчас стоимость продаваемой квартиры в Москве уже выше 30 миллионов. Соответственно, если вы обладатель семейной ипотеки в 12 миллионов, то вам еще нужно добавить примерно 20 миллионов, либо приходится брать комбинированную ипотеку, то есть к семейной ипотеке добавлять еще и базовую ипотеку, и тогда уже процент другой, либо все-таки где-то накопить эти 20 миллионов. В Москве практически перестал строиться эконом-класс. Застройщики ушли в бизнес, в премиум-сегмент.

0: кредиты. Соответственно, эконом-класс строит только само правительство Москвы. Покупателям не хватает семейной ипотеки, тех лимитов, которые сейчас есть. Действительно, многие обладатели семейной ипотеки покупают в области. Что касается IT-ипотеки, то в Москве уже и сейчас невозможно купить по IT-ипотеке в связи с ограничениями, поэтому вся IT-ипотека уходит в Московскую область. Стоимость квартиры в области примерно в 2,5 раза дешевле, чем в Москве. Если говорить про Москву, то доля покупателей, кто использует льготную ипотеку, примерно 30%. Если говорить про новостройки Подмосковья, это примерно 40-50%.
1: Соучредитель гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников также отмечает, что еще сильнее дисбаланс спроса и предложения в Москве влияет на вторичный рынок. Спрос, по словам эксперта, растет такими темпами, что цена вторичной недвижимости растет на 1% каждый месяц. Популярность вторичной недвижимости подтверждает и официальная статистика. По данным отчета столичного управления Росреестра, количество таких сделок в Москве с января по июль выросло на 4% год к году. 25-минутные аплодисменты – новый рекорд Венецианского кинофестиваля. Оваций удостоилась документальная картина «Наца» Юваля Абрахама и Рахель Шор. Фильм о нарушениях Израилем прав человека в секторе Газа показали почти в самом конце фестиваля. Ценность его в том, что действующие израильские солдаты анонимно, естественно, рассказали свои истории. Главную награду фестиваля «Золотого льва» забрал фильм «Неизвестная женщина» датчанки Майя Туки. К слову, это единственная картина основного конкурса, целиком снятая женщиной. Лучшим режиссером жюри назвало Илью Хрждановского. Признан Минюстом России иноагентом, он представил масштабную драму «Даун». Фестиваль получился ярким и запоминающимся, и большинство наград распределены правильно, считает кинокритик Егор Москвитин.
2: В этом году сквозным сюжетом Венецианского кинофестиваля была тема раскаяния. Раскаяние самых разных людей. И людей, которые что-то натворили, и людей, которые были свидетелями чужих ошибок, и людей, которые даже были жертвами или безвольными участниками тех или иных событий. Среди всех этих фильмов был выбран фильм, который выражал ключевую идею острее и точнее остальных. Картина по названием «Неизвестная женщина», как и многие картины этого фестиваля, описывает жизнь после войны. Наверное, другими претендентами были лишь фильм «Дикая лошадь» и фильм «Возможно, любовь» Ли Чхандона, но он в итоге получил «Серебряного льва», то есть второй по значимости приз. Что касается всех остальных наград, они тоже, за исключением разве что одной, кажутся справедливыми. Это «Серебряный лев» за режиссуру, который достался фильму «Дау» Ильи Хржановского, потому что с точки зрения эстетики и глубины это скромное кино, мало соответствующее своему гигантскому размаху. В остальном фестиваль получился очень глубоким и содержательным. Были заявлены сквозные сюжеты, фильмы изящно рифмовались друг с другом, жюри приняло взвешенное решение.
1: Гран-при жюри получила «Возможная любовь» южнокорейского режиссера Ли Чхандона. Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль достался Джону Малковичу за работу в фильме «Дикая лошадь», а за лучшую женскую — Матильде Арсель, сыгравшей в «Неизвестной женщине». Награду за лучший сценарий вручили картине «Хороший маленький солдат». По мнению кинокритика и программного директора фестиваля стриминговых сервисов Original Plus Сусанны Альпериной, некоторые из картин заслуживали большего, чем получили.
3: Вчера было слишком много эмоций, бурлят страсти в Венеции, потому что часть призов все очень довольны, а часть вызвала раскол. Фильм «Неизвестная женщина», я читаю критиков, все пишут, что это не шедевр, довольно проходное кино, но решение жюри неплохое. Это очень важный фильм о том, как люди себя ведут во время войн и насколько они по окончании войн нетерпимы к позиции, пусть даже иногда вынужденной, тех или других. И в этом плане страдают в основном женщины. Как показано в фильме, и на самом деле они уязвимы, им приходится выживать. Я считаю, что это хорошая награда. Жюри решило правильно, потому что прочили награду фильму «Наца», единственный документальный фильм, очень сильный. Но жюри во избежание политических расколов выбрало такое элегантное дипломатическое решение, отдало ему спецприз. Мне обидно за два фильма. Первый «Дикая лошадь» номер 9. Конечно, он заслуживал больших призов, чем роль Джону Малковичу. Хотя за Малковича я очень рада. Это лучшая, одна из лучших его ролей. Поэтому фильм очень вызывает юмор, там сильные диалоги. Я думаю, что будут номинации у него на «Оскар», но в Венеции такого приза нет. Мне обидно за фильм «Prime Time». Это очень яркий, очень сильный дебют. Я думаю, он прозвучит в наградном сезоне.

0: и Роберт Паттинсон наверняка получат тоже номинации на «Оскар».
1: 83-й Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо в Италии со 2 по 12 сентября. В основном конкурсе была заявлена 21 картина.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В 4 залах собраны вещи, объекты и знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
4: Для меня особенны все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что несчастлив я сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
3: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономим ли ваше время, а временами и деньги.
5: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
6: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
5: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
7: Soft Skills.
2: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
7: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
2: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
10: Масааки Имаи, кайдзен. Это японское вообще направление. Кто слышал, очень рад за вас, потому что я вот его активно использую. Если вкратце, кайдзен — это то, что ты каждый день делаешь одну задачу чуть-чуть лучше, чем ты делал ее вчера. И в итоге получается все прекрасно. Поэтому японские технологии, они всегда были и есть на порядок выше.
8: Масааки Имаи, кайдзен. Ключ к успеху японских компаний. Инновация – это одномоментный акт, эффект от которого постепенно снижается из-за острой конкуренции и устаревания стандартов. Кайдзен же – постоянная работа с кумулятивным эффектом, направленная на неуклонный подъем. Если стандарты существуют лишь для того, чтобы поддерживать статус-кво, они не пересматриваются, пока уровень показателей остается приемлемым. Кайдзен же означает постоянные усилия, направленные не только на поддержание, но и на совершенствование стандартов. Те, кто придерживаются стратегии кайдзен, считают, что стандарты по своей природе носят временный характер. Они подобны камням, по которым переходит ручей. Перепрыгивая с одного камня на другой, вы перебираетесь на другой берег, а совершенствование одного стандарта неизбежно ведет к появлению следующего.
2: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.

0: Самойлов. Дональд Трамп заявил, что США могут оставить себе иранскую нефть. По его словам, Вашингтон уйдет из региона, если не решит задержаться и взять нефть, как в Венесуэле. Встречу представителей стран Персидского залива с участием Ирана он комментировать не стал. Она пройдет в этот понедельник в Омане. Иран подтвердил участие и обсудит маршруты судоходства в Ормузском проливе. Экстремальная жара и засуха нанесли серьезный удар по сельскому хозяйству Европы, пишет РБК. Июнь и июль стали самыми жаркими за историю наблюдений в Западной Европе. Во Франции производство кукурузы может упасть вдвое, до минимума с 1976 года. Надои молока снизились на 10-15%. Выпуск вина может стать минимальным за 70 лет. Правительство утвердило перечень из 24 категорий продуктов для мониторинга цен с 1 января будущего года. Как следует из распоряжения, отслеживаться будут цены на мясо, рыбу, масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку, хлеб, крупы, макароны и основные овощи. Доступ к сведениям о формировании цен получат Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. В августе число выданных в России кредитных карт выросло на 11% к июлю и на 9% год к году, до 1 540 тысяч штук. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро, это максимум с начала 2025 года. Общий лимит по картам достиг 173 миллиардов рублей. Рынок автокредитов также вырос на 30% за 8 месяцев. OpenAI планирует продемонстрировать человекоподобного робота уже в новом году. Глава компании Сэм Альтман подтвердил разработку. По его словам, компания покажет что-то впечатляющее, но до массового появления гуманоидов на улицах пройдут годы. Альтман также рассказал о разработке новых устройств и отметил, что голосовые модели меняют взаимодействие человека с компьютером. По оценке Morgan Stanley, к 2030 году продажи гуманоидов в Китае могут достичь 450 тысяч в год. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, и к другим темам. Интернет будет захвачен роем ИИ. Такой сценарий в своем блоге предрек человечество глава Anthropic Дарио Амадея. Но можно этого и избежать, считает разработчик Клод. Нужно только замедлить темпы развития искусственного интеллекта. Стратегия, которую предлагает Амадея, укладывается в 3 пункта. Первый – это оценка безопасности сторонними экспертами. Второй шаг – это координация общих стандартов безопасности и, цитата, демократических странах, а третий – глобальная координация, в частности, с Китаем. Основатель SpaceX Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман уже поддержали предложение Амадеи в соцсетях. Уже сейчас продвинутые сервисы ИИ способны проектировать более совершенные модели. Необходим более совершенный контроль, считает исследователь безопасности ИИ в компании Foresight Уильям Маккаскилл.
3: Мы переходим порог, за которым искусственный интеллект становится способен самостоятельно проектировать более совершенные ИИ-модели. Стандартные модели показывают, что в этом случае прогресс идет невероятно быстро. Получается, что мы передаем управление обществом системам искусственного интеллекта, у которых, возможно, есть собственные цели. Их совершенно не волнует, противоречат ли эти цели процветанию или даже выживанию человечества.
2: Глава Anthropic Дарио Амадея связал свою тревогу с действием ИИ-агентов компании OpenAI. Недавно ее агенты вырвались из-под контроля и взломали платформу для машинного обучения Hugging Face. В августе сама Anthropic сообщила о 3 случаях побега Claude из тестовой среды. Но все-таки призыв Амадеи обусловлен не столько заботой о безопасности, сколько стремлением ограничить развитие новых игроков на рынке ИИ, считает основатель и генеральный директор AI-платформы «Система» Сергей Зубарев.
4: Амадей говорит о необходимости замедлить развитие ИИ ради безопасности, но при этом предлагаемая им стратегия предполагает прежде всего, что замедляться должны все участники рынка одновременно. И вот это интересный момент, потому что если Anthropic действительно считает, что сегодняшние темпы развития опасны, ничто не мешает ей самой снизить темп разработки своих моделей. Но она не предлагает это. Она предлагает отраслевую координацию, общие ограничения и в конечном итоге международные правила. То есть фактически речь идет о том, чтобы конкурировать не дать обогнать Anthropic в гонке за более мощные модели. Поэтому я бы воспринимал это не только как разговор о безопасности, но и как

0: попытку крупнейших и компаний зафиксировать удобные для себя правила технологической гонки. Причем у лидеров рынка здесь очевидный конфликт интересов. Чем сложнее новым игрокам конкурировать и чем дороже соблюдение установленных лидерами стандартов безопасности, тем сильнее защищаются позиции существующих компаний. Особенно показательно, что это происходит сейчас, когда Anthropic готовится к потенциальному IPO.
1: Напомню, ранее сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон уволился и решил покинуть индустрию искусственного интеллекта из-за опасений слишком быстрого развития нейросетей. Он предупредил, что уже к концу следующего года ситуация с развитием искусственного интеллекта может выйти из-под контроля. Доля корпорации Tesla на американском рынке электромобилей в августе достигла 52%. Годом ранее доля Tesla в США занимала 41%. При этом в России с начала 2026 года зарегистрировали около 89 новых автомобилей Tesla. В июле на учет поставили 9 машин, на 80% меньше, чем месяцем ранее. За 7 месяцев продажи сократились на 54% год к году. По словам основателя Ian Cars Евгения Забелина, спрос на Tesla в России остается низким из-за соотношения цены и качества.
2: Очевидно, что на рынке США Tesla занимает больше 50% электромобилей, потому что США заградительные пошлины в виде 100%. Это практически как у нас на китайские электромобили. Конкурентов у Tesla на рынке нету, кроме немногочисленных моделей корейских брендов. В России, когда Tesla находится в равных условиях с производителями китайских электромобилей, ну, безусловно, она, конечно, никому не нужна и популярностью большой вечно не пользуется. Даже в Китае Tesla до последнего времени оставалась крайне популярная, но сейчас потихоньку начинает сдавать свои позиции. Под своим потребительским качеством, сочетание цена-качество, она, конечно, проигрывает.
1: Напомню, что в 2025 году продажи Tesla падали во многих странах. Среди причин – устаревший модельный ряд, отмена субсидий на электромобили в США и политическая деятельность основателя Илона Маска. Мы продолжаем подводить итоги недели. Себе брать не буду, но потрогать очень интересно. Так, эксперты, опрошенные радио РБК, отреагировали на долгожданную раскладушку iPhone Duo от компании Apple. Презентация состоялась 9 сентября в штаб-квартире в Купертино. На ней показали модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, новые часы и наушники. Но больше всего внимания, конечно, привлекла первая складная модель. iPhone Duo имеет самый большой экран среди всех айфонов. После раскрытия пользователь получает внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма. Камера в раскладушке 2. Непрерывно проигрывать видео iPhone Duo будет примерно 30 часов на внутреннем дисплее и 44 часа на внешнем. Техноблогер Сергей Романцев считает, что ставка делается на классический прием Apple – не бежать вперед паровоза, а довести сырой концепт, идею до ума. Но сыграет ли она? Большой вопрос.
3: Apple просто приходит и показывает, как сделать надо. Я бы не сказал, что это будет какой-то небывалый успех. Более того, я прогнозирую, что тот же iPhone Duo не будет успешным продуктом, и, возможно, его даже ждет печальная участь Vision Pro. Но в любом случае мы будем следить, потому что Apple задает тренды. Но, честно скажу, я буду ходить с 18 Pro Max. Мне непонятно, зачем мне это устройство. Надо попробовать потыкать. Но большинство, они на раскладушке так и не пересели. 7 лет Samsung выпускает раскладушки, до сих пор не все понимают, зачем это вообще нужно.
1: iPhone Duo, как и другие новинки, а это iPhone 18 Pro и Pro Max, работают на новом чипе A20. Компания утверждает, что это самый мощный мобильный чип в индустрии. А мощности эти предлагается направить на использование искусственного интеллекта. Компания заявляет, что переработала голосового ассистента Siri. Теперь он работает полностью на базе искусственного интеллекта и может функционировать как изолированная локальная языковая модель. Доступен iPhone Duo в двух цветах – звездно-белый и ночное небо. При этом Face ID в этой версии отменяется, вернется Touch ID. Кнопка будет на боку девайса. Duo может быть интересен тем, кому мало экрана обычного смартфона, а планшет — это слишком много, отмечает главный редактор itzin.ru и автор подкаста 4Geeks Сергей Кузнецов. Но ценник вызывает вопросы.
4: захотелось ли мне побежать? Давайте так. Наверное, я бы хотел его попробовать. Вот к Air у меня вообще не было никаких. То есть я посмотрел на Air, и я

0: обойдется в МТС и Мегафоне почти в 500 000 рублей. Когда раскладушка приедет в Россию, пока не уточняется. При этом новые модели Pro и Pro Max появятся в продаже уже в конце следующей недели, рассказала пресс-секретарь сети Restore Людмила Симушина.
1: Если мы говорим о предзаказе, то предзаказ уже открыт. В первую очередь на модели Pro и Pro Max. Модели Duo предзаказ откроется позже. Здесь нам нужно понять, какое количество телефонов будет в доступе. Мы сейчас можем говорить пока только про цены на Pro-телефон. iPhone 18 Pro 256 гигабайт начинается от 199 990. Если мы говорим про телефон iPhone 18 Pro Max 256 гигабайт, то он будет стоить 219 990 рублей. То есть это самая младшая модель. Старт продаж у Apple начинается 18 сентября. Это означает, что в России они появляются в течение первых двух дней сразу после старта продаж в Америке и в Дубае или в Европе и так далее. Считайте, что с 19-20 числа телефон уже можно будет приобрести в стране.
0: Помимо новых моделей, 9 сентября Apple представила и своего нового генерального директора Джона Тернуса. Он инженер, последние 25 лет в компании занимается железом, а в последние годы возглавлял это направление. Зарядка раздора. Создатели станции для электромобилей на уходящей неделе предложили упростить их установку на парковках многоквартирных домов. Эксперты же увидели в этом сразу несколько рисков. Профильная ассоциация производителей и операторов предложила заинтересованным ведомствам приравнять зарядки к базовым коммунальным услугам. Предполагается, что в этом случае их можно будет монтировать без решения общего собрания жильцов дома. Насколько сложно сейчас установить зарядку для электрокары и что мешает массово развивать этот сегмент, выяснял Владимир Расулов.
2: Мы решили с разных сторон рассмотреть этот вопрос. И первое, это как раз авторы инициативы, они согласились, что для того, чтобы сейчас поставить у себя на парковке электронную зарядную станцию, нужно получить согласие всех собственников жилья того дома, где эта станция должна быть поставлена. Управляющая компания собирает всех жильцов, ставит на голосование этот вопрос. Кто-то в итоге соглашается с этим, кто-то не соглашается, и могут желающему поставить эту станцию просто отказать. Но, как утверждают авторы инициативы, непонятно на основании чего. При этом авторы ссылаются на то, что в России любые действия по общедомовому имуществу регулируются жилищным кодексом. Для этого как раз нужно согласие собрания собственников жилья. Но есть исключение, подчеркивает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
3: Несколько лет тому назад к такому перечню, который не требует разрешения согласования жильцов, добавили операторов связи. То есть если нужно потащить оптоволоконный кабель, не нужно собирать все собрание по дому. Наша идея узаконить право жильца поставить у себя зарядную станцию через корректировку федерального закона, в рамках которого можно будет вот эти технические мероприятия производить без созыва собственников жилья, чтобы человек на своем законном месте, принадлежащем ему на праве собственности, мог бы поставить зарядную станцию.
2: При этом те, кто производят и продают вот эти самые зарядные станции, подчеркивают, что даже если это разрешение получено, то человеку, желающему поставить ИЗС, надо представить проект, чтобы он соответствовал всем ГОСТам и правилам, согласовать его со всеми сторонами, в том числе с управляющей компанией, и, соответственно, провести потом все работы. Опрошенные нами юристы соглашаются, что с начала кризиса с топливом проблема с установкой ЭЗС на территории паркингов стала еще острее. При этом понятного и простого регулирования тут нет. Когда речь идет о решении общего собрания собственников, очень часто право использовать общее имущество прописывается в договоре управления домом, который утверждают на собрании в любом случае. То есть наличие вот этого общего собрания не совсем проблема. Но второй момент. Управляющая компания часто не дает разрешения устанавливать такие станции, поскольку на всех может просто не хватить мощности, подчеркивает член экспертного совета Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью R1, жилищный юрист Павел Кузнецов.
4: Обратился один гражданин, ему разрешили. Обратился второй. Потом начался бензиновый кризис, обратилось еще 15. Допустим, мы сейчас им всем разрешим. Будет ли давать достаточно мощности многоквартирному дому, если мы всем разрешим установить зарядки? Или вы, зайдя в квартиру, не сможете вскипятить себе чайник, потому что у вас пробки будет вышибать. Технические условия на подключение многоквартирного дома предполагают определенный объем мощности. Люди сейчас массово покупают гибриды или электрические. Каким образом здесь у нас роль ресурсника, сетевой организации выделения достаточного количества мощности, чтобы всем спокойно было? Этот вопрос вообще не поднимается и не решается.
2: Еще один момент, который касается в том числе и остальных жильцов, помимо того, кто хочет установить эту электрическую зарядку, непонятно, как оплачивать потребляемую энергию, поскольку ресурс приходится брать из общего потребления, а нормы и ГОСТы к содержанию паркинга, в том числе зарядок, очень требовательны. И за все трудности в

0: итоге тоже придется отвечать управляющей компании. Возникает еще одна проблема. Рискуют не только те, кто управляют домом, но и сами жители, поскольку электромобиль – это пожароопасное средство передвижения, подчеркнул в нашем эфире вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
1: Главная проблема – это не то, что оно загорелось, а то, что это невозможно потушить. Для того, чтобы потушить электромобиль, в Норвегии, например, его засыпают песком полностью. А если все это происходит на паркинге, а если на паркинге еще рядом машины, без разницы, электромобили или обычные, соответственно, над паркингом жилой дом, мы рискуем полностью получить горящую свечу. Если из-за желания какого-то одного человека ездить на электромобиле, заряжаться дома, полыхнет целый дом, это фундаментальная проблема. Точно так же, как сейчас мы видим по статистике МЧС, просто лавинообразный рост количества пожаров в квартирах из-за зарядки электросамокатов.
0: Участники рынка электрических зарядных станций тем временем подчеркивают, что на фоне топливного кризиса действительно участились обращения к установке ЭЗС, в том числе в многоквартирных домах. Но опасения о безопасности иногда преувеличиваются, рассказал в нашем эфире гендиректор платформы по управлению зарядной сетью для электромобилей IT-Charge Дмитрий Матвеевский.
2: Все пользуются смартфонами и все их прекрасно заряжают. А электромобили, как и гибрид, по сути, то же самое умное устройство, которое, по сути, технологически уже достаточно хорошо с точки зрения безопасности, в том числе, сбалансировано. Электромобилю-то и гибриду не нужно много мощности в постоянном режиме, в режиме домашней зарядки. Плюс, опять же, в домашнем режиме, с учетом того, что люди в целом не так много ездят, то есть средний пробег там около 50-60 километров в день, соответственно, даже малым током можно зарядить за ночь практически любой автомобиль на любом пробеге, особенно в ежедневном режиме.
0: Минпромторг на днях опубликовал статистику по электромобилям и гибридам в России. Продажи таких новых машин за 8 месяцев год к году выросли почти вдвое. Россияне приобрели более 83 тысяч таких автомобилей. Среди общего рынка сегмент занял долю почти в 9%. Если сравнивать с прошлым годом, тогда был показатель чуть меньше 5%. Так что спрос на то, где заряжать подобный объем машин, очевиден, и споры вокруг тоже наверняка будут только обостряться.
3: О том, с какими трудностями сталкиваются желающие установить зарядную станцию для электромобиля на парковке многоквартирного дома, рассказал Владимир Асулов. Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин отдали своего ребенка учиться в Итон.
4: РБК коллекция.
3: На уходящей неделе СМИ облетела фотография, на которой члены королевской семьи под дождем провожают школу 13-летнего принца Джорджа. BBC уточняет, что услуга стоит 65 тысяч фунтов в год. В программе «Да или нет» сегодня разговор с единственным русским профессором Итона Петром Резниковым. О том, зачем рвать тетради детей мировой элиты, узнала Надежда Сережкина.
5: Да или нет?
6: Это место, из которого вышли 21 британский премьер-министр. В чем дело?
7: Был такой великий просветитель Константин Дмитриевич Ушинский. Он говорил, что нельзя сделать гоголевского городничего честным чиновником при всем его образовании. И также не будь Павел Иванович Чичиков посвящен во все тайны органической химии и политической экономии, он все равно останется весьма вредным для общества. Поэтому образование без воспитания — это страшная вещь.
6: Давайте попробуем озвучить три лучших практики, которые есть в Итоне.
7: В Итоне изначально, так как это независимое учебное заведение, мы не должны следовать требованиям там Министерства образования. То есть у нас есть возможность воспитывать свободномыслящих и одновременно ответственных лидеров. Со свободой приходит и ответственность, и поэтому мы разрешаем выдвигать любые инициативы. Например, если ребенок хочет создать какой-то клуб, которого нет, или какую-то спортивную секцию, он должен собрать 10 других желающих и объединить их, организовать оплату, найти этого преподавателя или тренера, и все это курировать самому.
6: Вот, например, ребенок регулярно опаздывает. Что делаем?
7: Существует там ряд, в Итоне называются, билетов разного цвета. В Итоне, вы знаете, очень такая помпезная форма, фрак, бабочка. Туфли должны быть почищены. За любое нарушение формы преподаватель может остановить школьника и выдать ему белый билет. Если он получает такой билет, он должен подняться на час раньше всех, то есть в 6 утра, а не в 7, полностью одеться, как положено, по форме, и прийти на главную площадь и доложить менеджеру смены в полной одежде, что он явился. Его проверяют, и если он одет с иголочки, как положено, его отпускают. Нарушение этики, например, нагрубил там преподаватель, выдается другой билет. Студент должен с этим билетом на каждом уроке давать его преподавателю на подпись. И в конце дня сдает его хаузмастеру. Если там все учителя написали, что он вел себя достойно, его снимают. Если домашнее задание было выполнено,

0: выполнены недостаточно хорошо, то этот билет может продолжаться, так сказать, еще там день или два или три. Есть еще система, которая называется rip, от английского глагола рвать. Это когда наш молодой человек недостаточно хорошо по своему уровню сдал тест или домашнюю работу, то преподаватель надрывает сверху эту работу и возвращает ее студенту. Это редкое наказание, но оно очень эффективно. Вы знаете, я могу рассказать очень смешную историю. Это было примерно в середине 19 века. Вот тогда в очереди выстраивались мальчики, которые попадали в список за наказание или за какую-то хорошую работу и получали похвальные карточки, которые я должен был подписать директор. И вот, значит, в пятницу директор одного вызвал, отлупил розгами, второго вызвал, отлупил розгами, третьего. Ну и заходит следующий, и директор, ничего не спрашивая, начинает лупить следующего. Тут начинает плакать молча, говорит, а что ты плачешь? Он говорит, я вообще-то пришел, чтобы подписали мне похвальный лист. Я по-русски попал под раздачу.
1: И смех, и грех, честно скажу. Слышала, что до сих пор в качестве наказания надо переписывать латинские гекзаметры. Правда или миф?
0: Да, есть такая вещь, называется поэна. Значит, обычно переписывали, там, выдавали кусок там Вергилия, Горация или Овидия. И если они делали хоть одну ошибку, их заставляли это делать повторно. Я, например, не давал. Зачем мне давать моим студентам Вергилия там, и Горация, Овидия? Если они там завалили тест, я им давал писать по две строчки каждое слово, в котором они сделали ошибку. Если они дерзили, а дерзят они крайне редко, то можно было написать, например, по-русски «Я никогда не буду грубить Петру Владимировичу». И так он написал там целую страницу. Физические наказания отменили полностью, по-моему, в 1984 году. То есть я работал с преподавателями, которые мне еще показывали свои там сланцы, тапочки, которыми они лупасили студентов.
1: Ну, звучит, честно говоря, кровожадно. Вопрос про то, что у молодых людей часто бывает высокий уровень дерзости. И вот здесь вот какой одной фразой по-итански можно спустить с небес на землю ребенка.
0: Ну, наверное, я бы сказал «you up to no good». Ты клонишь не в ту сторону. Итан всегда больше, чем любой ребенок, включая наследных принцев. Когда ты учишь таких детей, ты к ним можешь обращаться по фамилии, а они к тебе всегда обращаются там «сэр». Я своих там приучал называть меня Петр Владимирович. Ну, в учебных целях, чтобы они понимали там, как работает система русских имен. То есть изначально ты всегда на ступеньку выше. Кстати, по поводу ступеньки, в Итане есть библиотека, когда все выходят после планерки, если они хотят с тобой поговорить, они не имеют права подняться на эту ступеньку. То есть даже физически они стоят на одну ступеньку ниже.
1: Знаменитые выпускники Итана неукоснительно соблюдали правила? Да. Или нет?
0: Нет. Молодые люди изначально настроены на то, чтобы эти правила нарушать. То, что в Итане система позволяла гибко на это реагировать, они выходили в жизнь хорошо подготовленные, чупче снег продадут, добиваются многого благодаря своим мягким навыкам.
2: Да или нет? Кто есть кто?
3: BYD Seal 05 — это автомобиль, который будто специально придумали для людей, считающих Camry слишком дорогой, а бюджетные седаны слишком скучными. И, честно говоря, план сработал, потому что пока остальные пытаются продать вам эмоции, Seal 05 продает здравый смысл. Похоже, дизайнеров BYD наконец перестали заставлять рисовать машины по принципу «добавьте еще одну хромированную полоску». Низкий силуэт, узкая светодиодная оптика, спокойные пропорции — Seal 05 напоминает гостя в хорошем костюме. Он не пытается быть самым модным. Он знает, что и так неплохо выглядит. Под капотом фирменная гибридная система. Полуторалитровый бензиновый двигатель работает вместе с электромотором. А суммарная отдача позволяет разгоняться до сотни примерно за 7,5 секунд. И знаете, что удивляет здесь больше всего? Не динамика, а отсутствие суеты. Seal 05 просто едет тихо, плавно, настолько спокойно, что через пару дней начинаешь нервничать уже сам. В городской суматохе он вообще чувствует себя, как Роналду в чужой штрафной. Точно знает, что, как и когда делать. Салон тоже получился на удивление взрослым. Большой поворотный экран, цифровая приборка, хорошие материалы, нормальная эргономика. Без ощущения, что ты случайно оказался внутри игрового компьютера. Иногда вообще кажется, что автомобиль стоит так дешево только потому, что бухгалтерия BYD где-то ошиблась в расчетах. Оснащенные версии в России можно купить за сумму менее 3 миллионов рублей. Конечно, его есть за что покритиковать. Во-первых, задняя подвеска здесь уж слишком простая. Это полузависимая балка. И если на хорошем асфальте это почти незаметно, то разбитая дорога быстро напомнит, где производитель решил немножко сэкономить. Во-вторых, шумоизоляция могла бы быть и лучше. На городских скоростях все отлично, но после 120 км в час ветер начинает принимать активное участие.

0: участие в вашем разговоре. Ну и главное, сил 0,5, автомобиль настолько рациональный, что иногда ему не хватает эмоций.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? BYD Seal 05 – это что-то между Toyota Corolla и Hyundai Elantra. Конечно, это не машина мечты, но после покупки вам очень сложно будет придумать, на что жаловаться. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
4: РБК в цифрах.
3: 18 лунок и почти 10 километров пешком. Гольф обманчиво кажется ленивой прогулкой для аристократов. За 5 часов раунда игрок сжигает порядка 1500 килокалорий. Это сопоставимо с полноценной кардиотренировкой. Всю свою энергию спортсмен вкладывает в хлесткий удар, разгоняя мяч до скорости 340 километров в час.
4: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15.10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Армстронг. В начале 2000-х годов легендарный велогонщик Лэнс Армстронг находился на пике славы. Знаменитый бренд Nike строил вокруг него свою глобальную рекламную кампанию. Образ национального героя, который победил рак и раз за разом выигрывал Тур де Франс, должен был поднять продажи экипировки на недосягаемый уровень. Маркетологи знали, что вокруг спортсмена постоянно ходят слухи о допинге, но руководство закрывало на это глаза. В 2012 году антидопинговое агентство опубликовало шокирующий доклад о подпольной системе обмана внутри команды. В нее входили врачи, контрабандисты и чиновники, скрывающие подозрительные пробы. Главным доказательством вины Армстронга стали признания бывших товарищей, подтвердивших под присягой совместное употребление запрещенных препаратов. На Nike обрушился шквал критики за спонсирование мошенника. Бренд экстренно разорвал контракт со своим амбассадором и полностью вычеркнул его из своей истории. Это привело к закрытию крупных проектов и фирменных линеек одежды, а сам велогонщик из-за бойкота спонсоров потерял свыше 150 миллионов долларов.
4: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 7 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Министерство просвещения не планирует усложнять задания ЕГЭ в следующем году. Никаких серьезных изменений в экзамене не готовится, заявил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Министр отметил, что до конца сентября проводится профессиональное обсуждение демо-версий контрольно-измерительных материалов ЕГЭ-2027. Их утвердят в ноябре.

0: Икону Святая Троица Андрея Рублева изъяли из иконостаса Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры на время анализа состояния климатической витрины, сообщил РБК источник в профессиональном сообществе. По данным источника, витрине может потребоваться ремонт, ее перенесли в мастерские на территории Лавры. Накануне Московская патриархия сообщила о плановой сверке состояния иконы. Канада не стремится к членству в Европейском Союзе ни в каком формате. Об этом каналу CTV сообщил источник в правительстве страны. Так в Оттаве отреагировали на публикацию Wall Street Journal о том, что премьер Канады Марк Карни якобы продвигает идею предоставления Канаде статуса ассоциированного члена Евросоюза. Канадский источник назвал материал американской газеты преувеличением реальности. Агентство национальной безопасности США готовится к проведению масштабной реструктуризации. Как пишет Washington Post, это будут самые серьезные изменения за последние 10 лет. В рамках Агентства национальной безопасности будут созданы 5 отдельных структур. Они займутся вопросами искусственного интеллекта, Китая, кибербезопасности, военных действий и разведки в глобальном масштабе. Немецкий теннисист Александр Зверев впервые стал победителем открытого чемпионата США. В финале, посеянный под первым номером, Зверев обыграл американца Бена Шелтона. Для Зверева это вторая победа на турнирах Большого шлема. В этом году он уже выиграл открытый чемпионат Франции. Больше новостей на сайте РБК.
1: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Новая неделя, новые надежды, новое утро вне конкуренции. Вместе с вами начинают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
2: Доброе утро. Сегодня 14 сентября, понедельник. Ты даже меня немного удивил новым утром. Вроде ведущие прежние. Радио тоже.
1: Но формат «Утро вне конкуренции» несколько с сегодняшнего дня меняется. Не зря мы говорим о новом. Все дело в том, что торги, основная сессия на Мосбирже, теперь будет начинаться не в 10 утра, а в 9. Соответственно, и обзор рынков и основной сессии торгов на Мосбирже теперь не в 10 утра, а в 9 часов 9 минут в нашем эфире в рамках «Утро вне конкуренции». Слушайте в это время. Ну а в этом часе мы разберемся, как банки встречают новую, прежнюю ключевую ставку. Напомню, что в пятницу Центробанк решил ее не менять и оставить на уровне в 14%. Также разберемся, действительно ли Соединенное Королевство скоро разделится на части, ну и почему OpenAI отказался от идеи IPO в этом году. Коротко о ситуации на рынках.
2: Утренняя сессия сейчас проходит на положительной территории. Индекс растет почти на 0,8% после передышки в выходные. Торги не проводились в эти выходные, но реакция на решение ЦБ оказалась не негативной. В пятницу в риторике регулятора акцент сместился на рост все же проинфляционных рисков, повышение оценки устойчивой инфляции. Рынок отреагировал падением. Но сейчас мы видим рост, индекс на отметке 2303 пункта. Нефть трехзначные котировки, $107.65 за баррель смеси Brent. Сейчас рост почти на 3%. В общем, летняя короткая передышка перешла опять в уверенный рост нефтяных котировок на фоне всего происходящего и вокруг Ирана, и вокруг Ормузского пролива. Рубль на этом фоне находит поддержку, укрепляется сейчас на межбанке. Доллар стоит 83 рубля 99 копеек, евро 97 рублей 20 копеек.
3: Утро вне конкуренции.
1: Итак, мы продолжаем разбираться в последствиях решения Центробанка не менять ключевую ставку впервые с июня прошлого года и оставить ее на уровне 14%. Кстати, теперь ставка будет начинать действовать со среды, то есть решение полноценно именно со среды вступит в силу. Это недавно Центробанк принял сам такое решение. Ну, а мы решили посмотреть на ситуацию на банковском рынке. Ну, в частности, заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов заявил радио РБК, что для вкладчиков пауза Центробанка – это продолжение так называемой «тихой гавани». Все дело в том, что доходность, по его словам, по депозитам все еще остается выгодной. В среднем по рынку это где-то 13%. А конкуренция между банками за пассивы сохраняется, что позволяет найти еще более выгодные предложения.
2: Ну и напомним еще раз, в пятницу 11 сентября Банк России впервые с весны прошлого года не стал снижать ключевую ставку, зафиксировав ее на уровне 14% ровно, но действительно, получается, 10 заседаний подряд с июня 2025-го ЦБ плавно снижал ставку.

0: на разную величину, но все-таки планомерный процесс шел. А на пресс-конференции в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что в сентябре сценарий со снижением не обсуждался предметно. Тем не менее, зампред правления Форбанка Дмитрий Орлов считает, что решение регулятора не скажется на спросе потребителей.
1: С точки зрения населения, я думаю, что здесь что-то кардинально не изменится. Все, в принципе, ориентируются в первую очередь не на ключевую ставку, а на то, какие реальные ставки дают банки по вкладам, и в первую очередь рассчитывают именно на них. Поэтому говорить о том, что кто-то вот прям так серьезно сейчас, скажем так, массового клиента посмотрит и подумает, что ага, ставка не изменилась, мне надо срочно брать кредит, ну, скорее нет, потому что зачастую кредит, он лидируется и берется не потому, что там ставка сохранилась, а потому что есть потребность. Когда ставка понижается, то он рефинансирует, это для него, в общем-то, большой плюс. Если говорить про некие перспективы, то, в принципе, есть ощущение, что вполне возможно вот к концу года инфляция может быть чуть-чуть повысится, и поэтому многие говорят о том, что, вероятно, и будет повышаться ключевая ставка. Поэтому, по крайней мере, сейчас у нас нет каких-то ожиданий по тому, что она будет снижаться, поскольку пока факторов, говорящих о том, что нужно снижать, нет.
2: Это заседание Центробанка, которое было в пятницу, не было опорным, а вот в июле среднесрочный прогноз ЦБ показал, что прогноз по инфляции заметно вырос, и теперь ее ожидают в диапазоне от 6 до 7% в регуляторе, что заметно выше того прогноза, который был еще в начале года. Ну, а также в последнем пресс-релизе ЦБ отмечает начало реализации вторичных эффектов от роста цен на топливо, ну и одновременно сохраняется неопределенность относительно параметров бюджета, напомнил регулятор в нашем эфире. Те экономисты, с которыми мы говорили, в том числе и в пятницу, отмечали, что многое будет зависеть от параметров нового бюджета на следующие 3 года, которые должны представить к концу месяца.
0: При таких условиях не каждый бизнес решается на инвестиционный проект, объяснила зампред правления Ландбанка Ирина Рысь. Она отметила, что эта ставка по-прежнему слишком высока для долгосрочных планов.
3: Честно говоря, мы не ожидаем какого-то значимого изменения в поведении, в активности клиентов. Дело в том, что клиенты на самом деле обращаются за кредитами на текущий момент для поддержания своей деятельности, с инвестпроектами идут в меньшей степени, потому что даже текущая ставка 14, она гораздо, скажем так, выше, чем то, что может выдержать на текущий момент планирование бизнес-процессов. И на самом деле клиентам очень тяжело предугадать, какой будет спрос. И при такой ставке действительно в инвестиционные проекты, в развитие бизнеса заходят очень немногие. Для поддержания текущей деятельности кредиты, собственно, как выдавались, так и будут выдаваться. Действительно, за последнее время, с учетом тех событий, которые мы наблюдаем в экономике в целом, финансовая отчетность заемщиков значимо ухудшилась, поэтому в целом процент одобрения по всей банковской системе кредитов он становится ниже. В первую очередь, имею в виду малый и средний бизнес. Я не говорю сейчас о физических лицах. И при ухудшении финансовых показателей, безусловно, банкам тяжелее принимать положительные решения, и поэтому и чек становится меньше, то есть сумма выдаваемых средств одному заемщику. И в целом вся структура становится сложнее, но мы надеемся, что как-то ситуация выровняется, и финансовые показатели в том числе.
0: Большинство опрошенных РБК-экспертов считают, что до конца этого года Банк России все-таки сможет снизить ключевую ставку, но они признают, что вероятность новых решений о ее неизменности тоже возросла. До конца года по плану Совета директоров ЦБ будет проведено еще 2 заседания по ставке. В октябре оно будет опорным. На нем регулятор уточнит свой среднесрочный прогноз и в декабре. Ну, в общем, звучат такие прогнозы, что ставка самая, наверное, верхняя планка, 13%, самая нижняя, точнее, планка, 13% можно ждать по состоянию на конец года.
2: С учетом того, что средняя ставка ЦБ прогнозируется на уровне в районе 14,5%, а у нас в начале года было 16%, кажется, что определенное пространство пока на данный момент регулятор еще закладывает для снижения, хоть и небольшого, но в октябре прогноз, повторимся, действительно может быть уточнен. А вот прогнозы по цене на нефть, кажется, строить довольно проблематично, потому что вновь из-за ситуации и в Ормузском проливе, и в Баб-эль-Мандебском проливе, в частности, котировки Brent поднимались почти до $110 за баррель. Будут ли эти цены все так же высокими, и как это отразится на поставках российской нефти? Об этом через минуту. Это «Утро вне конкуренции».
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
0: 7:11 в Москве. Это утреннее конкуренция на радио РБК. Встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Итак, о нефти. Трехзначные котировки. Почти $108 за баррель. Сейчас фьючерсные контракты смеси Brent стоят. Это рост почти на 3%. Все это происходит на фоне новых атак по Саудовской Аравии. Ситуация вокруг Баб-эль-Мандебского пролива, где хуситы угрожают судоходству. Угроза перебоев с поставками, пишет Рейтер. В свою очередь, российский сорт Urals, по данным агентства Argus, на прошлой неделе дорожал до $84 за баррель. Дисконт от Brent составлял примерно четверть.
2: Ну, с одной стороны, дисконт привычный, с другой стороны, цены действительно довольно высокие, если верить данным агентства Argus. Ну и, казалось бы, бюджету от этого должен быть заметный плюс. Но вот опрошенные РБК-эксперты считают, что эффект от такого всплеска будет ограниченным, поскольку часть доходов уже съедает удорожание фрахта. Об этом Александре Кудрявцевой рассказала обозреватель РБК Елизавета Машинина.
7: Из-за возобновления военных действий на Ближнем Востоке, из-за возможного нарушения судоходства, помимо Ормузского пролива, еще и в Баб-эль-Мандебском проливе, за первые 10 дней сентября фьючерсы Brent уже выросли на 10% и более. Но в пятницу уже было заметно, что рост цен приостановился. Текущий скачок, скорее всего, он временный. Рынок в начале года уже свыкся с новой реальностью, он ее принял и уже заложил геополитическую премию в цены. По мнению наших экспертов, если перевозки через оба пролива, Ормузский и Баб-эль-Мандебский, продолжатся хоть в каком-то виде, то какого-то нового и экстремального скачка цен, скорее всего, не предвидится. В худшем сценарии котировки, как полагают эксперты, могут вырасти до $120 за баррель и закрепиться примерно на этом уровне до конца года. Но в более реалистичном сценарии видятся цены в районе $90-100 за баррель.
8: Как это скажется на российском бюджете?
7: За счет того, что экспорты стран Ближнего Востока находятся в неопределенности, Россия однозначно сможет нарастить какие-то объемы экспорта. Будут ли они значительные или нет, пока сложно сказать. Но вряд ли на этом и на снижении дисконтов на российскую нефть бюджету получится много заработать. Выручку съедает дорогая логистика, в том числе потому, что не все перевозчики соглашаются сейчас заходить в Черное море из-за высоких рисков атак. Вот уже в августе, например, стоимость перевозки из Новороссийска в Индию выросла с $13 миллионов до $20 миллионов за рейс. Еще один фактор — это большие расходы на ремонт инфраструктуры нефтяной. И третий фактор – это то, что доходность от удорожания нефти будет съедаться за счет увеличения выплат по демпферу. Это не превалирующий фактор, но он тоже имеет место. Рост мировых цен на нефть транслируется и в стоимость нефтепродуктов. И по нашим законам российским, правительство, чтобы мотивировать нефтяников поставлять больше топлива на внутренний рынок, компенсирует компаниям часть разницы цен, когда экспортная стоимость выше внутри России. Это, собственно, тоже будет сокращать эффект от подорожания нефти.
2: В июне йеменские хуситы объявили о введении морского эмбарго против Саудовской Аравии и запретили судоходство для саудовских судов по принципу блокада за блокаду. А 8 сентября, ну, то бишь неделю назад, Министерство энергетики королевства сообщило, что после атак хуситов на объекты энергоинфраструктуры на юге страны работа ряда объектов была временно приостановлена.
0: Хуситы стремятся усилить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, чтобы использовать его как рычаг давления на мировую торговлю и судоходство. Пролив имеет стратегическое значение для региональных морских перевозок, включая логистику, связанную с экспортом нефти. Саудовская коалиция отвечает авиаударами по позициям хуситов в Йемене.
2: 7:15 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня. Мосбиржа расширяет сроки основной торговой сессии. Теперь следить за состоянием своего портфеля придется на час больше. Мы поможем. Специальный выпуск программы «Рынки», который начинался в 10 утра, теперь будет в 9. Не пропустите. К слову о рынках. Нефть прибавляет 3%. Власти Ирана заявили, что для открытия Ормузского пролива есть 7 условий. Их передали Вашингтону. А начнется ли судоходство, расскажем через 15 минут. Еще пару слов на тему нефти. Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ.

0: Впрочем, добавил, что украинский коллега Владимир Зеленский, цитата, ему нравится.
1: А Соединенное Королевство тем временем может разделиться на части. По крайней мере, с такой оценкой выходит «Телеграф». Как сообщает газета, лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии должны встретиться сегодня, 14 сентября, чтобы подписать совместную декларацию. Цель документа – потребовать от Лондона предоставить право на проведение референдума о выходе из состава страны. Но стоит уточнить, что именно о референдуме о независимости сейчас будут просить Шотландия и Уэльс. Северная же Ирландия хочет объединения с Ирландией. Напомним, официально страна называется Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. В состав входят Англия, Шотландия, Уэльс, ну и, собственно, Северная Ирландия.
0: Да, само Соединенное Королевство. Ну, такой экскурс в историю. Давайте вспомним. В начале 18 века была подписана уния между Англией и Шотландией. Так и образовалось Соединенное Королевство в тех границах, почти в тех границах, что существует сейчас, потому что в начале 20 века часть Ирландии отсоединилась от Великобритании и стала, собственно, Ирландией. Ну а в разговоре с Алевтиной Сорокиной доктор философии из Эдинбургского университета Оксана Моргунова отметила, что каждое поколение шотландцев едино в желании, наконец, получить независимость от Лондона.
2: Я член того, что называется The Society. Это такой клуб интеллектуалов в Эдинбурге. Это писатели, журналисты, общественные деятели как раз старшего поколения. Все эти люди горят желанием независимости Шотландии. Поэтому это очень-очень спорный вопрос, что старшее поколение не хочет отделения Шотландии. Для очень многих это, в общем, возможность действительно увидеть то, что они называют своей страной, вот в таком контексте независимости, возможности что-то сделать так, как им хочется. Шотландии это, не поймите меня неправильно, это не национализм, как мы его понимаем. Это не стремление Шотландии для шотландцев. Вообще, по социологическим опросам, шотландцам считают того, кто говорит шотландским акцентом, вне зависимости от того, какому этносу он принадлежит. Это есть специальное исследование, это моя придумка совершенно. У разных районов Шотландии совершенно разные заботы и вопросы. Одно дело северные удаленные малонаселенные районы, другое дело юг Шотландии, третье это Эдинбург и Глазго.
0: Впрочем, еще 12 лет назад не все шотландцы были едины в желании отсоединиться. Референдум показал, что 55% на тот момент были против. Но за эти 12 лет Великобритания, в частности, вышла из Европейского Союза, что дало повод шотландским властям требовать нового плебисцита.
1: Меморандум о взаимопонимании, который планируется подписать в Кардиффе, будет охватывать 4 области: экономику, энергетику, отношения с Европой и международным сообществом, а также право на самоопределение. Но там также будет указано, что все нынешние административно-политические единицы Великобритании должны стать частью ЕС. К этой теме еще вернемся через час, подсчитаем шансы на независимость Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
0: Ну а тем временем у канцлера Германии появилось новое прозвище. Раньше из-за увлечения внешней политикой Фридриха Мерца называли канцлером иностранных дел. Но теперь СМИ приписывают ему титул канцлера разочарований. Все дело в том, что его работу, по последним данным, одобряют только 14% жителей. И успехи правой партии АДГ на региональных выборах только ускорили падение рейтингов.
1: Откуда берутся прозвища политиков? Как этому противостоять? Примеры из личной практики в программе «Да или нет» привела политтехнолог, президент компании «Никола М» Екатерина Егорова. Уроки управления репутацией взяла Надежда Сережкина.
3: Да или нет?
4: Когда мы вспоминали прозвища, которые мы знаем о российских политиках, даже сложно что-то упоминать, потому что в основном все они звучат достаточно обидно. Почему так происходит?
5: У людей есть тенденция к упрощению, к стереотипизации каких-то сложных объектов. И поэтому политик воспринимается как более простая личность. Этим грешат не только обычные люди, потому что при принятии внешнеполитических и военных решений очень часто идет сравнение более сложного персонажа с кем-то понятным из истории. Например, Буш-старший сравнивал Саддама Хусейна в 1991 году, когда тот оккупировал Кувейт, с Гитлером и говорил: «Никаких переговоров, это будет Мюнхенское соглашение». Саддам Хусейн, конечно, был персонаж плохой, но все дело в том, что бессмысленно кого-то сравнивать с Гитлером, потому что не

0: новые двух Гитлеров. И у политиков, как бы мы их ни называли, они не могут быть такими же, как Жириновский, как часто про наших политиков говорили, ну, это второй Жириновский, тут все понятно. Как Трамп, что тебе понятно? Ты что, хорошо знаешь Трампа? Ты знаешь все нюансы его поведения, его личности, как он формировался, как он может себя повести в какой-то ситуации. Такая стереотипизация — это всегда, так сказать, минус в оценке.
1: А вот это самая обидная составляющая?
0: Это зависит от культуры. В некоторых культурах приняты тоже какие-то клички, и там нет ничего обидного. Мы говорили с одной перуанкой, и она говорит, вот у нас нормально там какую-то девочку в классе там звать Гордита, то есть толстушка. Гордита, пойдем в кино, ты пойдешь с нами там куда-то. Девочки, это не обидно. В их культуре такие вещи всегда с добротой. У нас вот так вот, ты обратись к кому-то, и толстушка, пойдем со мной в кино. Можно за это схлопотать. У нас, в принципе, отношение к использованию кличек негативное. Мы с помощью клички человека принижаем. Неприятный — да. Глупый — да. Коррумпированный — безусловно. Поэтому здесь берется какая-то негативная черта, наклеивается, так сказать, ярлык, иногда очень точный, и все. И на этом репутация накрылась.
1: Как вообще у политиков появляются прозвища? Это всегда народ или, допустим, кто-то придумывает из политтехнологов, журналистов, конкурентов?
0: Все способы. Я знаю по избирательным кампаниям. Иногда даже специально проводятся фокус-группы для того, чтобы понять, что раздражает в политике, а потом люди креативят уже профессиональные, придумывают какую-то кличку и запускают ее. Ну или чисто народное творчество, связанное с наблюдением за поведением политика или слухами о чем-то. Помните, был Павел Грачев, про которого говорили Паша Мерседес?
1: Так.
0: Вот что, у народа были какие-то документы, которые свидетельствовали о том, что он там закупал себе Мерседеса или кто-то с ним расплатился Мерседесом. Ну, пошел какой-то слух, какие-то разговоры, и вот все. И вот возникла эта кличка, от которой никуда, так сказать, не деться.
1: Что делать политику тогда, если он знает, что его наградили в обществе каким-то хлестким или обидным прозвищем? Что делать можно и чего нельзя?
0: Самое глупое в этой ситуации, что можно только делать, это подавать в суд. Какие бы суды ты ни выиграл на эту тему, даже если ты человека накажешь на какой-то штраф, там, это только усилит эту тему в народе. Отмыться нельзя, особенно если это связано с коррупцией. Если бы Грачев бы захотел при жизни отмыться от Паши Мерседеса, ему бы не удалось. Все, что связано с коррупцией, это катастрофа. Эти клички не денутся никогда, потому что невозможно доказать, что этот человек не был взяточником или участником каких-то коррупционных схем. Это будет звучать как то, что тебя это сильно заводит. Ах, тебя это заводит? Ну, получай, фашист гранату.
1: Может быть, в вашей практике были случаи, когда человеку удавалось как-то отмыться от...
0: Нет, отмыться не удавалось. Никому и никогда.
1: Хорошо, в суд не идут. А как правильно реагировать?
0: Смотрите, есть одна технология, которая называется инокуляция. То есть ты сам говоришь об этих своих каких-то проблемах и думают другие. Ну ничего себе, если он сам об этом говорит, может, это не так. У нас был один клиент в 96-м году. Он выступал на «Добрый вечер, Москва» у Бориса Ноткина. И Борис Ноткин ему говорит: «Слушайте, а как вы прокомментируете то, что вы один из самых богатых людей в Москве?» Тот говорит: «Борис, а почему вы меня обижаете? Что значит один из самых богатых? Я самый богатый человек. Ха-ха-ха-ха-ха». Это помогло ему хорошо очень избраться.
1: Вообще
0: хорошо.
1: Есть мнение, что если у политика нет прозвища, значит, он не вызывает у людей никаких эмоций. Как вы думаете, обидное, хлесткое прозвище лучше, чем его отсутствие? Да или нет?
0: Нет. Большая часть общества к нашим лидерам определенным относится очень эмоционально, и никакого прозвища в этой среде нет.
2: Да или нет?
3: Ну, в общем, как мы поняли, отмыться от плохой репутации нельзя. Соответственно, лучше не пачкаться. Это радио РБК. Оставайтесь на нашей частоте.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о прививках. Тема страшная, и о ней ходит очень много мифов. Я практикующий врач-детский нейрохирург. Я каждый день вижу последствия того, от чего прививка могла бы защитить, если бы ее сделали. Менингит, энцефалит. Они убивают за сутки или оставляются параличом, инвалидностью, эпилепсией. Операции реабилитации несравнимы с уколом. Коротко по главным мифам. Связь с аутизмом? Единственное исследование 1998 года подделано. Автор лишен лицензии. Десятки исследований на

0: зеленых детей не нашли связи. Алюминий. В вакцине его меньше, чем в грудном молоке. Ртути в детских вакцинах нет с 2000-х годов. Фраза «иммунитет сам справится». Столбняк, дифтерия, полиомиелит – болезни, от которых естественный иммунитет очень часто не спасает. Вакцинация – это тренировка на безопасном тренажере, а не на реальной машине, мчащейся в стену. Страх понятен, но страх не должен принимать решение за вас. Полиомиелит и корь возвращаются в страны, где отказались от прививок, и болеют чужие дети, пока не наши. Поговорите с врачом, не с блогером, и сделайте выбор на основе реальных данных и на основе доказательной медицины. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Какой автомобиль безопаснее – седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Сжигание токенов. Сжечь токены – значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
7: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
7: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
3: РБК тренды.
8: Первые элементы умного дома появились еще в 2000-х годах. Сегодня рынок предлагает десятки недорогих решений. От дистанционного управления светом и кондиционером до использования голосовых помощников и датчиков безопасности. Однако такая экосистема по-прежнему критически зависит от сети, и сбой Wi-Fi может временно парализовать технику. Параллельно с этим, на фоне климатических изменений и роста тарифов, автоматизация быта превращается в инструмент жесткой экономики. Экономии энергии и воды. На стыке факторов рождается главный тренд будущего. Переход от ручного контроля отдельных приборов к автономному дому, который сам предугадывает потребности человека и регулирует процессы без его участия.

столице 7:30, в студии Татьяна Калинина. Глава ЦРУ Джон Рэдклифф вовлечен во все аспекты переговоров по Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Он также добавил, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отлично справляются с задачами переговоров.

0: переговорщиков. 25 августа Рэдклифф посетил Москву и встретился с директором службы внешней разведки Нарышкиным. Трамп также заявил, что с Украиной обсуждается потенциальная передача лицензии только на менее продвинутую модификацию ракет для систем «Патриот». Канада намерена поучаствовать в кредите Евросоюза для Украины, пишет Financial Times. По информации газеты, обе стороны намерены согласовать размер канадского вклада до саммита ЕС-Канада. Он пройдет в Монреале в конце октября. Отмечается, что цель Карни – укрепить отношения с Европой и снизить зависимость от США. Мосбиржа с сегодняшнего дня переносит начало основной торговой сессии на ключевых рынках на 9 часов. Раньше она начиналась в 10. Согласно новому регламенту, с 7 до 9 будет проводиться утренняя сессия, с 9 до 19 основная, а с 7 вечера и до полуночи вечерняя. Поиски туристов, которых смыло потоком реки с лесогорских термальных источников на Сахалине, приостановлены. Об этом сообщили в региональном МЧС. По последним данным, пропавшими без вести считаются 2 человека. Российские легкоатлеты написали письмо с просьбой допустить их на международные турниры. Авторы направили обращение в ООН, Международный олимпийский комитет и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций. Атлеты призвали прекратить дискриминацию, поддерживаемую руководством World Athletics, и предоставить им право соревноваться наравне с коллегами со всего мира. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Кстати, на этом фоне разворачивается громкий скандал в спортивной ходьбе. Там несколько спортсменок заявили о том, что пожизненно дисквалифицированный тренер Виктор Чогин, который воспитал нескольких олимпийских чемпионов, продолжает тренировать. Российская Федерация легкой атлетики уже пообещала собственное расследование. Ну, а мы свою ходьбу продолжаем. 7:32 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро понедельника 14 сентября. И дошли мы до Ближнего Востока. И будем прямо сейчас разбираться в ситуации вокруг Ормузского пролива.
2: Утро вне конкуренции.
3: И напомним, что корабли ходят по воде, они плавают, и не будем говорить, что плавает, по мнению мореплавателей. Итак, но по Ормузскому проливу не ходит практически ничего. Иран и Оман собираются вести переговоры о работе в Ормузском проливе, предварительно договорились на сегодня, но ночью стало известно, что некоторые участники попросили перенести это мероприятие, сообщает Рейтер. Но во всех хитросплетениях переговоров разбирался Кирилл Леонов, он в студии. Кирилл, чего-то добились?
4: Хотелось бы, чтобы за эти выходные были какие-то прорывы в этом процессе, но пока точной формулировкой будет «договорились договариваться». И заявленные цели будущих встреч – это проработка маршрутов для судоходства в проливе. Но даже с этим, как мы видим, проблемы. Запланировали на 14 сентября, но в целях и в интересах достижения консенсуса, как заявили власти Омана, вынуждены были перенести и эту встречу. В целом, почему начали об этом говорить? Появились 7 условий от Ирана, которые они направили США для разблокировки Ормузского пролива, и при этом появилось заявление в ответ на эти 7 условий от Дональда Трампа, где он объясняет, что, например, он уже все разблокировал, потому что мин в проливе не осталось из-за того, что их уничтожили подводники. А не видно это, потому что подводники работают под водой. И на самом деле, если вы хотите это проверить, вам нужно опуститься под воду. Ну, в общем, там было такое достаточно сложное объяснение.
3: Очевидное, невероятное.
1: Да, построить свою подводную лодку не так-то сложно.
4: Для этого надо попасть в Ормузский пролив на этой подводной лодке. Ну, а Саудовская Аравия закрыла стратегический нефтепровод в обход Ормузского пролива после ударов беспилотников. Об этом пишет французское издание «Леко». И Дональд Трамп возложил вину на Иран, однако помогать Риаду не пообещал. И я предлагаю послушать реакцию министра иностранных дел Саудовской Аравии на это, которую он выдал на встрече БРИКС. Это Фейсал бин Фархан.
5: Безопасность Персидского залива не может быть стабилизирована без уважения суверенитета и независимости его государств, воздержания от вмешательства в их дела и соблюдения принципов добрососедства и разрешения споров мирными средствами. Национальная безопасность королевства и целостность его территорий и ресурсов являются вопросами, которые не могут быть поставлены под угрозу. Государство Совета сотрудничества стран Персидского залива не допустит никаких нападений на их территории, объекты или интересы, независимо от предлогов или названий.
4: Можно сказать, что это островок стабильности в переговорах, заявление про суверенитет и уважение.

0: для того, чтобы продолжалась работа в Ормузском проливе, как начались вместе с войной в Иране, так и продолжаются до сих пор от Саудовской Аравии.
1: Когда от этой стабильности, или, можно сказать, стагнации в переговорах, все-таки мы перейдем к прорыву?
0: Давайте ставить будильники на начало ноября. По крайней мере, Дональд Трамп на чемпионате Ирландии по гольфу заявил журналистам, что после ноябрьских выборов, ну, точно решится вопрос Ирана.
2: Иран прекратит свое существование сразу после промежуточных выборов. Может быть, даже раньше. Но после – точно. Цены на бензин резко упадут, как это было незадолго до моего прихода к власти. Естественно, я знал, что делаю. Я должен был так поступить. У Ирана не может быть ядерного оружия, и у них его не будет. Я вам вот что скажу. Иран очень хочет заключить сделку. Они постоянно звонят. Но я не собираюсь заключать сделку, которая не принесет пользы.
0: Ну а пока что средства массовой информации утверждают, что стоимость топлива в США только растет из-за того, что закрылся стратегический нефтепровод в Саудовской Аравии. Ну и важно понимать, как повлияет $5000, которые, может быть, Трамп выплатит после этих промежуточных выборов.
3: Благодарим. Кирилл Леонов за этой темой следит. Мы понимаем сейчас, что очередной дедлайн от Трампа прозвучал, но будет ли он реализован, это огромный вопрос.
1: Вспомним еще одно требование Дональда Трампа. В частности, он заявил, что Владимиру Зеленскому, украинскому президенту, нужно прекратить удары по российским НПЗ.
3: Потому что это косвенно влияет на предложение на мировом рынке, в частности, дизеля, и на цены на энергоресурсы.
1: То есть что здесь в данном случае объединяет? Это ситуация в Ормузском проливе и ситуацию с ударами по НПЗ. Для Дональда Трампа это цены на нефть, а цены на дизель в Соединенных Штатах уже достигли рекорда. Ну а в ситуации на рынках, на нефтяном рынке в том числе, и на утренней сессии Московской биржи, мы будем разбираться уже через минуту вместе с финансовым обозревателем. Это «Утро вне конкуренции».
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК компании. 18+.
3: 7:38 в Москве. Это прямой эфир радио РБК «Утро вне конкуренции». У микрофонов Олег Овчаренко, Мария Пичугина. Итак, о ситуации на рынках. Видим, после падения в конце прошлой недели рост на утренней торговой сессии в понедельник. И до открытия основной торговой сессии уже остается совсем немного. Час двадцать одна. Непривычно, но с 9 утра теперь будем торговать.
1: Готов ли к этому заместитель генерального директора управляющей компании «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров, узнаем прямо сейчас.
4: Рынки на РБК.
3: Пришлось на час раньше вставать?
5: Ну, мне не пришлось. Я, как всегда, пришел на любимую теле- и радиопередачу с утра пораньше, поэтому встал как обычно. Но что касается, готов ли я, честно скажу, что торговать по утрам я не готов, вне зависимости от того, это основная сессия или дополнительная. Пока что понаблюдаем.
1: Ну, вот здесь интересно, извини, перебью. Ведь как раз начало сессии, перенос его на час раньше, объясняли тем, что многие инвесторы уже хотят свои успехи какие-то закреплять утром, и, соответственно, объемы уже позволяют начинать вот торги так рано.
3: Не согласен.
5: Ну, у них есть такая возможность. Есть же утренние торги. Пожалуйста, если там достаточные объемы, торгуйте, никто вам не запрещает. Это большая нагрузка на всю инфраструктуру, в том числе и на брокеров. Будет повышать барьеры для входа на этот рынок. Сами посудите, дополнительный час торгов, это значит дополнительные зарплаты для трейдеров, дополнительные ограничения на IT-системы. И, конечно, для маленьких участников это, ну, все дальше и дальше становится непосильными задачами. затратами. Поэтому, конечно, будем видеть дальнейшую монополизацию рынка брокеров, ну, что, наверное, не супер хорошо для потребителя с точки зрения качества получаемых услуг.
3: Ну, одна из причин, по которой, ну, сама Мосбиржа в том числе объясняет более ранний старт основной торговой сессии, это подключить инвесторов из регионов, Дальний Восток, Сибирь, то есть в более активное время попадать.

0: классического подхода. На мой взгляд, все-таки на московской бирже по-прежнему не хватает ликвидности. Мы живем в условиях без международных инвесторов иностранных, и нам, наоборот, нужно эту ликвидность концентрировать для того, чтобы было меньше возможностей для манипулирования, меньше возможностей для каких-то нерыночных отклонений цен. И в этом смысле, ну, все равно будем так или иначе видеть размытие. В первую очередь нужно работать над тем, чтобы приходили новые деньги, а не над тем, чтобы мы дольше торговали. Мое понимание такое.
1: Я, конечно, люблю эту школу, но 24/7 в ней находиться не готов. Когда домашнее задание делать-то, в конце концов? Ну вот, а кто наторговал сейчас почти процент роста на утренней сессии? Кто эти люди? Чем они воодушевлены?
0: Слушайте, ну хочется сказать, что это был Дональд Трамп, который поставил на российских нефтяников. Вот они уже растут какое-то время, и приходит сообщение о том, что он попросил президента Зеленского не бить по российским НПЗ. И, в общем-то, на этом фоне акции нефтяных компаний и становятся основными драйверами индекса московской биржи. Роснефть растет практически на 3%, Лукойл более чем на процент. Это такие достаточно тяжеловесные бумаги. Вот если говорить про пятницу, то решение ЦБ несколько разочаровало участников рынка, хотя, казалось бы, решение было в консенсусе, но, тем не менее, увидели мы красный цвет, увидели его как в акциях, так и в облигациях. УФЗ сильно распродали. Но вот сегодня на геополитических новостях идет восстановительный рост, и можно сказать, что все падение пятницы уже индекс отыграл. Ну вот повторюсь, в первую очередь на нефти, которая дорогая, и одновременно с этим какой-то позитив по геополитике относительно нее.
2: Еще о валютных торгах хотелось тоже поговорить. Что сейчас поддерживает рубль в большей степени, потому что мы видим укрепление российской валюты?
0: Смотри, на самом деле все то же самое. Мы видим достаточно дорогую нефть. Мы видим, что одновременно с этой дорогой нефтью достаточно сжатые дисконты по российским сортам. Где-то эти дисконты уже превращаются в премию. И, соответственно, российские нефтяники получают сейчас, конечно, существенно больше доходов, чем несколько месяцев назад. С другой стороны, есть Минфин.
2: Ну, то есть предложение валюты становится больше.
0: Совершенно точно, да. Валютные выручки становятся больше. Это не только, кстати, нефть, про которую мы только что сказали, но это и в том числе металлы, которые остаются достаточно дорогими. Многие продукты экспорта сейчас сильно подорожали вот на фоне конфликта на Ближнем Востоке. И вот одновременно с этим Минфин сокращает покупки со своей стороны. Это, в общем-то, вот с сентября уже действует. И вот этот такой двойной фактор, что валюта стала больше, а покупать ее стали меньше, он сейчас приводит к укреплению рубля. И, в принципе, я не удивлюсь, если эта динамика продолжится.
1: Ты упомянул дорогую нефть, и несмотря на определенные надежды на урегулирование ситуации в Ормузском проливе, видимо, Баб-эль-Мандебский пролив добавляет вот такого роста нефти марки Brent почти до $110 за баррель.
0: В том числе это, конечно, это также важный пролив с точки зрения объемов нефтеперевозки, но я бы сказал, что ситуация крайне волатильна, здесь проливы могут открываться, закрываться. Важно, какие физические объемы будут, да, собственно говоря, на рынке. Пока что мы видим, что все усилия господина Трампа, они, там, к сожалению, тщетны, и конфликт продолжается уже много месяцев, и, наверное, прям такого быстрого разрешения у него нет.
2: Ну, а мы надеемся, что нашему бюджету все-таки это сделает хорошо в каком-то...
0: Это однозначно вдох свежего воздуха.
2: Да, хотя бы немного. Благодарим Дмитрия Александрова, заместитель генерального директора управляющей компании «Ренессанс Капитал». До встречи после 9 утра в этой студии, когда откроется в новое время основная торговая сессия на московской бирже. 7:45 прямо сейчас о том, что важно сегодня.
1: Но прежде еще пару слов на тему нефти. Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Впрочем, добавил, что украинский коллега Владимир Зеленский, цитата, ему нравится. Ждать ли разрядки на топливном рынке, расскажем через 15 минут. Глава агентства нацбезопасности США Джошуа Ратт инициировал масштабную перестройку службы. Она предусматривает создание 5 новых управлений внутри ведомства. Это искусственный интеллект, Китай, кибербезопасность, боевые операции и глобальная разведка. Реорганизация стартует в октябре. И новость с привкусом будущего. Илон Маск анонсировал планы по выводу на орбиту суперкомпьютеров NVIDIA с искусственным интеллектом. Зачем? Непонятно, но очень интересно.
2: Но еще новость с глобальных рынков. OpenAI отказалась от идеи.

0: идея IPO в этом году. Об этом заявил глава компании Сэм Альтман. Он считает, что сейчас неподходящий момент для выхода на биржу из-за опасений насчет безопасности искусственного интеллекта.
1: Но подходящее время для вывода на орбиту суперкомпьютеров с искусственным интеллектом.
0: Накануне и он, Альтман, и миллиардер Илон Маск поддержали заявление главы компании Anthropic Дарио Амадеи по поводу необходимости ввести регулирование развития искусственного интеллекта. Но все-таки в основном отказ от IPO продиктован волатильностью на американском рынке, полагает инвестиционный стратег управляющей компании Ари Капитал Сергей Суверов.
2: Ситуация на фондовом рынке Соединенных Штатов Америки в этом году развивается волатильно. Крупнейшее в этом году IPO SpaceX было не безупречным, не совсем оправдало ожидания инвесторов, так как им приходилось покупать акции этой компании по завышенной оценке при убыточности бизнеса. После IPO акции SpaceX выросли, но затем опустились ниже цены IPO. Это, конечно, сильно расстроило инвесторов. Поэтому OpenAI решила отложить проведение IPO в этом году, но не исключено, что в следующем году, если рыночная ситуация позволит, то они могут вернуться к этому вопросу. Многое будет зависеть от кейса Anthropic. Если Anthropic удастся успешно осуществить IPO и акции вырастут, то это создаст определенные предпосылки для OpenAI успешно выйти на IPO уже в следующем году. Anthropic придется доказывать свои высокие оценки и обосновывать, сможет ли Anthropic монетизировать технологии искусственного интеллекта и получать стабильный доход. Если это не произойдет, то акция Anthropic может ждать судьба SpaceX.
1: Ну вот, кстати, о волатильности на фондовом рынке США, тем не менее, вот смотрю, индекс NASDAQ 100 вырос за полгода на 19%, промышленный индекс Dow Jones вырос на 12%. Ну, конечно, такой рост может сопровождаться определенным падением в моменте, но те, кто успел уложиться за эти полгода на американском рынке, вероятно, заработали. Ну, о планах OpenAI выйти на биржу в этом году писали Wall Street Journal и Bloomberg еще в мае. В июне компания подала конфиденциальную заявку на IPO, однако источники «Нью-Йорк Таймс» тогда допустили, что выход на биржу перенесут. Ну, а в свою очередь, Anthropic выходит на IPO этой осенью. Anthropic — это главный конкурент OpenAI на рынке искусственного интеллекта.
0: Инвесторы, разочарованные кейсом с IPO компании Илона Маска SpaceX, не были готовы поддерживать выход на биржу OpenAI. Газета New York Times писала. Аналитики оценили компанию в 852 миллиарда долларов. Альтман же хотел достичь оценки в 1 триллион. Для OpenAI это возможность лучше спланировать свой выход на биржу. Правда, только в том случае, если IPO конкурентов пройдет успешно, уточняет инвестиционный аналитик, сооснователь NZT Русфонд Эрик Лысенко.
3: Вообще иметь ориентир по той оценке, по которой они могут выйти на фоне Антропика, для них это скорее плюс с точки зрения планирования. С другой стороны, если так получится, что это будет IPO уровня SpaceX, а это запросто, когда на входе это огромная завышенная оценка, а затем акции просто летят вниз, то в таком случае, возможно, желающих участвовать в этом IPO будет меньше, чем если бы они вышли бы первыми. Мне кажется, эти истории все еще будут оцениваться очень дорого относительно тех денежных потоков, которые они генерируют сейчас, просто на том фоне, что рынок и люди, которые в это инвестируют, будут ждать каких-то далеких в будущем годах, они будут зарабатывать огромные миллиарды. С другой стороны, просчитать это совершенно невозможно. Так что это скорее такие хайп-истории, наверное, типа биткоина. Хайп может сохраняться очень долгое время, пока они показывают бурные темпы роста выручки. А это вполне возможно, потому что даже если они будут замедлять развитие, все-таки и сейчас настолько активно проникает вообще во все сферы жизни человека, что, мне кажется, еще очень долгое время они могут показывать мощные темпы роста выручки. Другое дело, насколько они в будущем смогут это все оптимизировать, чтобы эта выручка приносила прибыль.
1: Несмотря на предупреждения экспертов и глав компании, развитие ИИ замедлять не хочет президент США Дональд Трамп. По его словам, риски от развития искусственного интеллекта незначительны. Он уверен, что американские исследователи опережают Китай в этой индустрии, и те, кто будут первыми в этой гонке, выиграют.
0: Ну и, к слову, о гонках. Предвыборная гонка выходит на финишную прямую. Да-да, она происходит, даже если кто-то этого не замечает. Выборы в Госдуму состоятся уже в эту пятницу. Сюрпризов, правда, мы не ждем. Финальные рейтинги Фонда общественное мнение и ВЦИОМ дают «Единой России» около 50% голосов. Ну а мы решили вспомнить самый неожиданный электоральный сюжет в российской истории. Он, правда, вымышленный. Фильм «День выборов» вышел на экраны в 2007 году. Кандидат в губернатор одного из регионов Поволжья, Игорь Цаплин, его играет Василий Уткин, не обладая никаким политическим опытом, сенсационно побеждает и в ходе круиза

0: по городам раскрывает коррупционную схему Минобороны.
1: Кстати, история на тот момент уже фантастическая, потому что в 2007 году-то на самом деле выборов губернаторов не было. Но, тем не менее, возможен ли такой сюжет в 2026, ну, хотя бы в кино? Мы спросили у режиссера первой картины Олега Фомина.
2: Сиквел «День выборов» будет?
3: Я не буду лезть в эту же историю. Мне сейчас это не интересно. А в плане того, что поднимать какие-то политические темы специально, ну, вы знаете, я сейчас снял комедию про СВО. Я еще не сняв ни кадра, уже получил по башке от стих. Это злоба дня, да. Это то, что сегодня у нас основная тема нашей жизни.
2: Как считаете, нужна сегодня вот такая политическая сатира, которая была в дни выборов?
3: Я думаю, она всегда не помешает. Она всегда была хороша. Можно восстанавливать и показывать, что сегодня происходит с этими чиновниками. Нужна комедия такая, которая, ну, хотя бы на какое-то время заставит людей смеяться, а не заниматься какими-то негативными мыслями. Потому что, согласитесь, на время этого фильма люди забывают обо всем. Они живут в этой истории. Первым зрителем был Михаил Задорнов. И, конечно, он хохотал, как ребенок. Потом я показывал одному депутату, и мне сказали, этот человек 10 лет не улыбался. Через полчаса он сидел под столом из Белого дома человека. Ребята из «Квартета И» считают, что я снял очень плохое кино, что я убил их спектакль. По финалу я думал, что мне не дадут оставить картину, но тем не менее.
2: То есть это было уже тогда очень смело?
3: Ну, видимо, да. Я думаю, что тогда это было гораздо смелее, чем это было бы сегодня.
2: А почему?
3: Я не знаю. Надо возвращаться в те времена, наверное.
2: Давайте представим все-таки, что вот вам звонят и предлагают снять продолжение этой картины. День выборов 20 лет спустя, условно. Вот кто будет у вас в главных ролях? Александр Петров, Юрий Борисов, Данила Козловский?
3: Ну, вдруг Миша Ихрин. Он был бы главный герой. Я его люблю как личность.
2: Хорошо, а кого бы не взяли?
3: Всех, кого вы перечислили.
2: В 2026 году фильм «День выборов» или что-то похожее был бы популярен?
3: Да, хороший кино всегда популярен. Мне кажется, да. Почему нет? Кино надо снимать не на сегодняшний день, а так, чтобы его можно было не просто смотреть, а пересматривать. Это все фильмы однодневки. То, что сегодня выходит, вы через год не будете пересматривать. Никакой «Колобок» вы два раза не будете смотреть. Никакого «Богатыря» вы не будете пересматривать.
0: Ну, к слову, о «Колобке» в эти выходные прокатчик отчитался, что новая часть «Последнего богатыря» собрала 1 миллиард рублей в прокате за весь период, правда, проката. А много это или мало, разберемся в следующем часе.
1: Это «Утренняя конкуренция».
4: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Прогулки на природе. Мощная терапия для души и тела, способная на многое. Наш старший редактор Дина Васильева изучила научные доказательства пользы от таких прогулок. Текст целиком можно прочитать на сайте РБК «Стиль». Ну а я рассказываю главное. Исследования показывают, что контакт с природой снижает хронический стресс, замедляет воспаление и поддерживает ментальное здоровье. Причем работает не только основательный лесной поход или трекинг в горах, но и просто неспешная прогулка по парку или у водоема. Свежая работа в Scientific Reports подтвердила, что прогулки по лесу гораздо полезнее для здоровья, чем по городу. Ученые сравнили две группы людей из Токио. Обе совершали прогулки дважды в день по 45 минут на одинаковое расстояние. Но одни ходили по лесопарку, а другие по оживленному кварталу Гинза. В итоге у тех, кто гулял среди деревьев, уровень защитного иммуноглобулина оказался заметно выше, а гормон стресса кортизол снизился. Авторы уверены, что регулярные прогулки в зеленой зоне – это простая и доступная каждому профилактика болезней. И раз уж мы говорим про Японию, то золотой стандарт темы – японское синрин-йоку или лесные купания. Это пребывание в лесу с акцентом на замедление, дыхание и восприятие природы через все органы чувств. Вокруг этого выстраивают свои программы многие оздоровительные клиники и курорты. Но вовсе не обязательно платить деньги. Лесные ванны можно принимать совершенно бесплатно. Эксперты считают, что контакт с природой важен для профилактики болезней сердца и депрессии, для улучшения обмена веществ, а также для реабилитации после болезней. Свежий воздух активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за восстановление. Повышается уровень дофамина, эндорфинов, снижается активность областей мозга, связанных с негативными мыслями. Получаем в итоге ощущение перезагрузки. Идеальное бесплатное лекарство без побочных эффектов. С вами был Евгений Тиханович. Чаще бывайте на природе и повышайте качество жизни на РБК.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает генеральный директор Дома РФ Виталий Мутко.
2: Я бы порекомендовал Фрэнсиса «Банкир». Он очень хорошо рассказывает вообще о структуре финансового института. Ну и, конечно, детектив. Будет очень интересно, заманчиво. Почитайте.
1: Дик Фрэнсис – банкир. Генри Шиптон, председатель правления Пол Эктрин ЛТД, был мужчиной крупного телосложения, чья природная полнота не перерастала в тучность благодаря сырой моркови, минеральной воде и силе воли. Полумечтатель, полуигрок, он привычно подвергал любую возвышенную идею суровой аналитической проверке. То был человек, чьи могучие природные инстинкты были укрощены, взнузданы и впряжены в работу.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
3: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
4: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
6: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
7: По будням с 18 до 21.
6: Что это было? В эфире.
8: Часто история, да? Забудьте все, чему вас учили в университете, когда ты выходишь на работу. И тут я так понимаю, что цель-то как раз в этом, чтобы не нужно было забывать, чтобы ты, условно, студента, который выпустился, знал, как работать там с российскими СУБД, и ты мог его, или там, ну, с любыми другими программными продуктами, ты мог его в штат взять, собственно, с первого дня практически.
9: Вот кто в среде образования, и в том числе работает в IT-компаниях, четко знает, что студенты — это уже далеко не студенты. Третий курс — это уже продвинутые, возможно, даже сотрудники. Многие работают. Известный факт, что со второго курса по IT-специальностям очень много студентов учат, ну, работают, зарабатывают, там, скажем так.
5: Директор IT-школы Ростелекома Владимир Татаринцев в программе «Технологии и тренды».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.
10: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 8 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Силы ПВО отразили атаку 50 беспилотников на Ростов-на-Дону, Таганрог, Аксай и еще 17 районов Ростовской области. Есть повреждения, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Пострадавших нет. Экипажи американского авианосца «Джордж Вашингтон» и ракетных эсминцев в Аравийском море приведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы в Красном море со стороны сил хуситского движения «Ансар-Аллах», сообщает CBC News. Йеменские хуситы на прошлой неделе взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря. Цены на перевозку российской нефти из портов Черного моря обновили исторические максимумы. Риски судоходства в регионе не снижаются, а дополнительному флоту прийти неоткуда. Как пишет «Коммерсант», рентабельность российского экспорта при высокой стоимости перевозки удается сохранить за счет высокой цены эталонного сорта «Брент». Ставки фрахта из Черного

0: черноморских портов растут 7-ю неделю подряд. Глава агентства нацбезопасности США Джошуа Ратт инициировал масштабную перестройку службы. Она предусматривает создание 5 новых управлений внутри ведомства. Они будут отвечать за искусственный интеллект, Китай, кибербезопасность, боевые операции и глобальную разведку. На границах России усилились санитарный контроль из-за рисков попадания в страну Эболы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Специалисты ведомства вместе с погранслужбой проверяют всех прибывающих в Россию граждан. При обнаружении пассажиров симптомов болезни их незамедлительно госпитализируют. Британский актер Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката. Фильмы с его участием суммарно собрали более 15 миллиардов долларов. Холланд обогнал предыдущих рекордсменов Зои Салдана и Скарлетт Йоханссон. Получить статус самого кассового актера Том Холланд смог благодаря двум самым кассовым фильмам этого года «Человек-паук» и «Одиссея». Больше новостей на сайте РБК.
1: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
2: Доброе утро. Понедельник сегодня, 14 сентября.
1: Пока такие заработки, как у Тома Холланда, кажется, российским актерам не грозят. Но, тем не менее, ближе к концу часа мы выясним, насколько успешен оказался фильм «Последний богатырь Колобок» в российском кинопрокате, который собрал миллиард. Ну и смог ли он хоть как-то победить «Человека-паука» и Тома Холланда в частности. Ну а также в нашем эфире разберемся, сработает ли призыв Дональда Трампа прекратить удары по российским НПЗ. Разберемся в ожиданиях от торгов на российском фондовом рынке и насколько полезна мера по переносу начала основной сессии на 1 час, то есть не с 10 утра, а с 9. Ну и также разберемся, успеет ли Конгресс принять так называемые адские санкции против России. Коротко о ситуации на рынках.
2: Индекс на утренней торговой сессии растет уже более чем на процент. Сейчас находится на отметке 2309 пунктов. В общем, отыграли пятничное решение ЦБ по ставке, когда рынок упал. Сейчас в лидерах роста бумаги нефтегазового сектора. Прежде всего, это бумаги и Лукойла, и Газпрома, и Новатека, и Башнефти, Татнефти. Ну, в общем, в основном это все бумаги нефтегаза. Роснефть также растет более чем на 3%. Это после заявления Дональда Трампа о необходимости прекратить удары по российским НПЗ. Также находит российский рынок поддержку в нефтяных котировках. Сейчас рост Brent на 2,5%, $107.24 за баррель. Ну и рубль укрепляется. Сейчас в межбанке доллар стоит 83,99, евро 97 рублей 74 копейки.
1: Итак, ситуация на топливном рынке. Обращаемся и к призывам, которые же звучат на международном уровне. Для начала скажем, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко полагает, что топливный кризис в этом регионе завершится не раньше октября. Основная причина дефицита – это недавние атаки беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы.
2: В свою очередь, накануне Дональд Трамп, как мы уже говорили, потребовал от президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Это, по словам главы США, вредит всему миру, так как усугубляет дефицит топлива на мировом рынке, приводит к проблемам с поставками дизеля. На этой неделе средняя стоимость топлива в Соединенных Штатах впервые в истории превысила $6 за галлон. За месяц дизель подорожал на 14%, а за год более чем на 60%.
1: Сработает ли этот призыв Дональда Трампа, обсудим с политологом Евгением Михайловым. Он присоединяется к нашему эфиру. Евгений, здравствуйте. А действительно ли главная проблема с поставками в ударах по российским НПЗ?
3: Доброе утро. Ну, я думаю, что это как бы вливается в канву общих проблем на нефтяном рынке, и конфликт между Россией и Украиной – это не самое главное в данной ситуации. Но Дональд Трамп перед выборами решил хоть как-то сделать для себя выгодную позицию, потому что действительно в Америке дизель поднялся резко в цене. Опять же, это происходит на фоне ограничений поставок дизеля из России в связи с ударами. Поэтому Дональд Трамп сейчас выкручивается как может и играет в миротворца, я бы так сказал. На этом фоне мы видим заявление и призыв киевскому режиму прекратить удары по российским НПЗ. По крайней мере, так это сейчас выглядит, но вопрос в другом. Произойдет это или нет, я конечно, предполагаю, что этот призыв не сработает. Но в любом случае Москва как бы готова к переговорному процессу, но только уже основываясь на большей конкретике.
2: Ну вот, например, когда направляются в Москву и Киев переговорщики от американского президента и звучит призыв не наносить ударов по местам встреч, по Москве и в Киеву, в частности, если говорить о последней встрече сентябрьской, то эти призывы срабатывают, и они услышаны. А почему вы полагаете, что в данном случае призыв не сработает?
3: Ну, я полагаю, что в данном случае он и не сработает исключительно из-за того, что Россия настроена побеждать пока на поле боя. Пока никто не дал конкретного предложения и не произошло заявок, что все, мы готовы, документы согласованы. Потому что те же переговорщики, они сказали, что единственное, в чем нужно убедить сейчас Киев, это, дескать, отвести войска в ВСУ, все остальное уже как бы с Москвой договорено. Но это, опять же, только слова. При этом Кремль заявил, что как бы особо требования Москвы не сильно ужесточились после последних там переговоров, которые там были в этом направлении. То есть Москва готова идти на определенные компромиссы, но в любом случае тот же Лавров заявил, что это не будет остановкой боев. Бои будут продолжаться даже в ходе переговорного процесса. И вот здесь, на этом фоне, я и думаю, что как бы особых приостановок там каких-то глобальных ударов не будет.
1: Евгений, ну вот вновь, тем не менее, поднимается тема возможных трехсторонних переговоров России, Украины и США в Объединенных Арабских Эмиратах. Пока только наметки есть. Если допустить, что эти переговоры произойдут, ну, относительно скоро, например, в октябре, а что обсуждать?
3: Ну, я думаю, что обсуждать нужно полностью требования именно Российской Федерации. Они, конечно же, наверняка уже после определенных изменений на линии фронта будут усилены. Вот. И у Киева, в принципе, нет никаких других шансов, кроме как соглашаться на это, ну, с условием того, что если Москва где-то пойдет навстречу Вашингтону, где и в чем, я пока не представляю. Но, учитывая заявление российских лидеров, что, в принципе, этот переговорный трек в октябре возможен и готовится уже делегация российской стороны, и сейчас идет обсуждение, кто возглавит эту делегацию, ну, я питаю надежду, что все-таки американцы продавят не столько Киев, сколько тех, кто за ним стоит. Потому что в той же Британии, которая является основным движителем, на самом деле, сейчас противостояния Киева, сейчас наблюдаются большие проблемы. Дело в том, что там фактически возможен раскол государства. Вот. И на этом фоне, я думаю, что подвижки будут. По крайней мере, я на это надеюсь.
1: Благодарим вас. Политолог Евгений Михайлов был на связи со студией. Ну, вот на всех последних переговорах, да, все те, что и были в начале года, трехсторонний формат, пока стороны ни на какие компромиссы не шли и от своих позиций не отказывались. Это стоит здесь тоже зафиксировать.
2: Через полторы минуты в нашем эфире зафиксируем еще раз новое начало основной торговой сессии на Московской бирже. Теперь торги будут проходить с 9 часов ровно. Какие у этого обновления риски, какие плюсы, разберемся подробнее.
4: Реклама. цифра дня. Или какова цена забывчивости?
5: Около 30% людей формируют ложное воспоминание о разговоре, показывают исследования. Даже небольшая разница в формулировках способна искажать память о договоренностях. И в переговорах с клиентами это может привести к спору о том, кто и что обещал.
4: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
6: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит крупнейшие

0: новые медиа будут говорить с вами на одном языке.
1: Теперь слышали.
0: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
1: 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: 8:12 в Москве. Утро вне конкуренции. Олег Овчаренко, Мария Пичугина у микрофонов. Итак, новация. Новый сезон, новый месяц, новое начало торгов на московской бирже. Теперь в 9 утра, а не в 10. Торговая площадка сообщила, что расчет и публикация индексов также перенесены на 9 утра. В целом эти изменения затронут фондовые, срочные и валютные рынки, а также операции с драгоценными металлами.
4: Глава Мосбиржи Виктор Житков рассказал радио РБК, что площадка увеличивает время торгов в ответ на запрос инвесторов. По его словам, такое решение оценят, в частности, инвесторы на Дальнем Востоке и в Сибири. Что же даст рынку продление основной торговой сессии на час? На связи с нашей студией директор по инвестициям управляющей компании «Ренессанс Капитал» Илья Голубов. Илья, доброе утро. Есть два лагеря. Кто-то говорит о том, что с более ранним открытием основных торгов будет больше возможностей для инвесторов. Кто-то говорит о том, что размывается ликвидность. Вы на чьей стороне?
5: Доброе утро. Ну, я, наверное, на стороне тех, что, в принципе, ничего не поменяется. Да? На самом деле, сессии были и до этого. Вопрос, там, как рассчитывается индекс. В целом, наверное, я бы сказал, что не то, что будет размытие ликвидности, все равно основная масса инвесторов пока что, да, еще сосредоточена все-таки в европейской части России. Люди там большие, особенно деньги, да, управляющие и так далее, приходят на работу в определенное время, и вот в это время и будет сосредоточена основная ликвидность на торгах и основные торги. Поэтому вот именно расчет индексов, я бы сказал, что то, что он будет считаться с 9 или там с 10 утра, это, наверное, вот самая там какая-то главная вещь для тех, кого меряют какими-то бенчмарками.
3: Ну, то есть он не станет, например, точнее в расчет этого индекса от того, что торги начнутся раньше?
5: Ну, а почему он должен стать точнее, да? То есть здесь вопрос, когда происходит основная масса торгов, она все-таки, я думаю, что будет приходиться на какие-то дневные часы московского времени. Торговать до этого мы и так могли. Вопрос заключается в том, что биржа планомерно, да, на это транслирует, что мы идем к торгам 24/7, в принципе, здесь нет ничего такого страшного, а вот именно вот то, что называется основной торговой сессией, не знаю, как посмотреть там на площадке, что азиатские, что западные, там померить, да, сколько длится торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, именно основные торги, по которым рассчитывается индекс. Я думаю, что как раз-таки здесь время размывать не нужно для того, чтобы попасть в наибольшую ликвидность, а не просто там сказать, что мы теперь индекс рассчитываем 24 часа.
3: Вот здесь, собственно, да, и возникали некоторые опасения, вот, по крайней мере, те, кто пишет и в Телеграм, радио РБК, что они размоются ли ликвидность, и не станут ли торги тоньше от того, что как бы объем торгов каждый час будет меньше, и, соответственно,
4: индекс может реагировать острее. Же, да, а торговая сессия дольше, то есть тот же объем размазывается на большее количество часов.
5: Ну, я думаю, что, смотрите, вот мы, в принципе, уже живем в ситуации, когда торги идут и утром, и днем, и вечером, да, и поэтому я думаю, что с точки зрения ликвидности пока что поменяться особо чего-то не должно, да, и здесь именно вопрос, как будет, что индекс сейчас начнет рассчитываться официально, вот, да, индекс там, Мосбиржи, например, он начнет рассчитываться просто чуть раньше, но именно ликвидность, она все равно будет сосредоточена там же, где она сосредоточена и сейчас, да, если вот вы возьмете меня даже, там, портфельного управляющего, я делаю какие-то сделки в 7 утра, не делаю я каких-то сделок в 7 утра, и там все равно начинаем.
3: А вопрос тогда, вот, а придется ли вам теперь вставать все-таки пораньше, чуть-чуть, чтобы готовиться к такому раннему открытию?
5: Ну, смотрите, мы встаем всегда рано, да, как кто рано встает, тому Бог задает, да, но вопрос заключается в том, что все равно есть там какие-то процедуры, есть какие-то лимиты и так далее, и так далее. В рамках него, особенно там профучастники, они вокруг них и действуют, да, соответственно, и с

0: разумеется, есть то, что называется обычные бизнес-часы. Вот, где у вас существует наибольшая ликвидность, а если вы посмотрите даже на там, состав инвесторов, в первую очередь это все-таки сосредоточено в европейской части России, а там, более концентрированно, если говорить, то это, разумеется, Москва, Питер и так далее. Да, поэтому, когда эти люди начинают торговать, наверное, в первую очередь эта ликвидность и появляется. Есть, разумеется, те, которые ночью готовы торговать, но, знаете...
1: Илья, короткий вопрос. Не надо в 4.30 аукцион открытия начинать, как в Нью-Йорке? Может, Бог больше подаст?
0: Ну, в 4.30 все-таки в Нью-Йорке в этот момент в 8.30 утра.
1: Нет, я про премаркет, который работает с 4.30.
0: Ну, смотрите, я считаю так, что можно все делать по мере... То есть, да, биржа идет таким, не знаю, поступательным движением 24/7 торговать. Можно ли что-то попробовать? Да, всегда можно попробовать. Вопрос заключается в том, что, знаете, как кто-то умный очень говорил, что надо всегда, только дурак не меняет своего мнения. Да? То есть вопрос здесь, что надо прийти к какому-то вот там, консенсусу по части того, когда есть основная торговая сессия, не делать ее бесконечно длинной, она должна быть как раз-таки, вот мы ее установили один раз, и вот она вся идет. А дальше можно торговать хоть 26 часов, 10 минут.
1: Поняли, спасибо вам за комментарий. Илья Голубев был на связи со студией, директор по инвестициям управляющей компании «Ренессанс Капитал». 8.18 в Москве. Что важно сегодня?
2: Ну, еще несколько слов о рынках. Нефть прибавляет 3%. Власти Ирана заявили, что для открытия Ормузского пролива есть 7 условий. Их передали Вашингтону. Что еще происходит на торговых площадках в преддверии новой недели, расскажем через 15 минут. Глава агентства нацбезопасности США Джоша Ратт инициировал масштабную перестройку службы. Она предусматривает создание 5 новых управлений внутри ведомства. Это искусственный интеллект, Китай, кибербезопасность, боевые операции и глобальная разведка. Организация стартует в октябре. И новость с привкусом будущего. Илон Маск анонсировал планы по выводу на орбиту суперкомпьютеров NVIDIA с искусственным интеллектом. Зачем? Непонятно, но очень интересно.
1: Но еще очень интересно, какая судьба ждет британскую корону после того, как сразу три региона, Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс, заявили о желании провести референдум по выходу из страны. Встреча министров пройдет сегодня в Кардиффе. Ожидается, что лидеры подпишут совместную декларацию с требованием предоставить им право на самоопределение. Стоит ли Лондон на пороге новой главы в истории? Разберемся вместе с британоведом, профессором Томского государственного университета Еленой Хохалкиной. Она на связи со студией. Елена, здравствуйте. Можно ли говорить, что три движения сейчас действительно образуют некий общий фронт, или цели у них разнятся?
3: Добрый день, доброе утро. Да, можно говорить о том, что все три региона ставят такую задачу, такую цель. И связано это в первую очередь с тем, что еще в мае по итогам региональных выборов к власти пришли силы, выступающие за отделение или выход из Соединенного Королевства. И 9 сентября, отвечая на один из вопросов шотландского депутата в палате общин, Энди Бюрнем имел неосторожность сказать о возможности такого референдума. А потом он, правда, поправился, но сказал о том, что референдум возможен только если есть четкий консенсус, есть четкое большинство в регионе, в Северной Ирландии или в Шотландии, то есть в тех регионах, которые ставят такой вопрос, хотели бы отделиться. Но,
2: извините, а тут сразу вопрос. А Северная Ирландия, кстати, не обладает автоматическим правом на референдум такой?
3: Обладает, потому что есть Бостонское соглашение 98 года, статья 30, но в ней как раз и сказано, что если есть большинство, то есть четкий консенсус общества по этому вопросу, и Энди Бюрнем как раз и, так сказать, поправившись после произнесенных слов в палате общин, на этот договор и сослался 98 года. Но пока опросы общественного мнения показывают, что если такие референдумы и будут проведены, но далеко не факт, что население проголосует за выход из Соединенного Королевства.
1: На Даунинг-стрит уже заявили, что официальная позиция не меняется, независимость этих регионов остается вне обсуждения. Насколько вообще реалистично положительное решение со стороны Лондона?

0: на сам факт проведения референдума?
1: Ну, действительно, не очень реалистично выглядит, несмотря на то, что да, сегодня планируется подписать меморандум о взаимопонимании лидерами правительств трех регионов. И, конечно, Лондону очень невыгодно было бы и проведение таких референдумов, репутационные издержки, соответственно, и было бы невыгодно такое развитие событий, что, например, в Шотландии, где сейчас по опросам порядка 45-50% населения могут поддержать независимость, поэтому, конечно, Лондон против.
2: Если говорить о дальнейших перспективах, то есть, ну, предположим, что действительно референдумы проходят, действительно Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия отделяются, насколько это будет выгодно или невыгодно разным странам? Можно ли здесь посчитать политические последствия, экономические последствия?
1: Я думаю, что на самом деле всем невыгодно было бы, если бы Соединенное Королевство стало фрагментироваться. Самая развитая часть из вот этих трех желающих снова поставить вопрос о референдуме – это Шотландия. И Шотландия упирала как раз на свою экономическую развитость еще на прошлом референдуме 2014 года, когда, кстати, 55% населения выступили против выхода из королевства. А Северная Ирландия и менее развитая Уэльс, ну, конечно, они очень зависимы от Лондона, хотя и планируют как раз вот в сегодняшнем меморандуме поставить 4 блока вопросов. Это экономика, энергетика, международное сотрудничество и самоопределение. Не очень им нравится, что часть налогов как раз собирает центр, и они хотят их оставлять себе. Уэльс, например, хочет добиться получения доходов от эксплуатации морских ветровых электростанций, ну и ряд других вопросов они ставят. Но я опять же подчеркну, что Уэльс и Северная Ирландия, они очень зависят, не только они вкладывают, но они очень много получают. А от Лондона самая развитая часть Великобритании – это, конечно, сама Англия. И здесь нужно очень много раз подумать, прежде чем решаться на отделение. Да и, в общем-то, и Шотландия очень сильно впаяна в Соединенное Королевство и в его экономику, и во всю действующую инфраструктуру. Но здесь еще есть такой вопрос отношения к Брекситу, выходу из Европейского Союза. Шотландия, Северная Ирландия, например, голосовали против Брексита, то есть они хотят снова в Европейский Союз, и это тоже очень-очень невыгодно Лондону.
2: Ну, вероятно, да, это тоже в какой-то степени стало поводом шотландцев требовать нового референдума.
0: Благодарим. Британовед, профессор Томского государственного университета Елена Хохалкина была на связи со студией. Ну и добавим еще, что в 2022 году Верховный суд Великобритании постановил, что шотландский парламент не может самостоятельно назначить новый референдум без согласия Лондона, но это, соответственно, закрыло быстрый юридический путь.
2: Ну, о неосторожных фразах Борис Ельцин как-то в 90-м году сказал: берите столько суверенитет, сколько сможете проглотить. Это еще Советский Союз был жив. Имелось в виду автономнее субъектов, а поняли несколько иначе.
3: Кинопортфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
5: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке Time. Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
6: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
4: Из громких инвестиций Айкона всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный

0: постоянный контроль со стороны собственников. Icahn считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Icahn не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент, борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос. Где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Icahn. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
1: РБК «Тренды».
2: Привычные вещи по уходу за питомцем становятся технологичнее. Автоматизированные кормушки, поилки, трекеры активности и GPS-ошейники. Новый тренд – девайсы для домашнего груминга. Набирают популярность специальные бесшумные пылесосы, которые собирают шерсть непосредственно в процессе стрижки. Они оснащены безопасным триммером, многоступенчатым фильтром и регулируемой силой всасывания. Такие гаджеты не заменят полноценный салон, но упрощают рутину, экономят бюджет и берегут спокойствие животного.
3: Здравствуйте, это Василий Бейнарович. Криминалистика – это история постоянной гонки. Преступник придумывает новый способ скрыть следы, следователь ищет новые способы узнать правду. Именно так и рождается наука, которая сегодня умеет работать с ДНК, цифровыми следами и искусственным интеллектом. Мы продолжаем исследования. В погоню за истиной. Вместе с криминалистом Евгенией Крюковой поговорим о том, как преступления создавали современную науку, какие технологии применяются сегодня и что ждет криминалистику завтра.
2: НИИ Бейнаровича. Завтра в 21.00 на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более 850 миллионов долларов. Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше 850 миллионов долларов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
1: Ошибка на миллион.

столице 8 часов 30 минут, в студии Татьяна Калинина. Российские ПВО за минувшую ночь сбили 399 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. В Сочи из-за падения обломков дрона пострадали 5 человек, в том числе один ребенок, сообщил местный оперштаб. Около 50 беспилотников уничтожены ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 16 районах Ростовской области. Повреждена ЛЭП, обесточены 30 домов, пострадавших нет. Крупные нефтяные компании увеличат поставки топлива в Ленинградскую область, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, власти прорабатывают варианты снижения пиковой нагрузки на АЗС. Кроме того, рассматривается возможность введения заправки по четным и нечетным номерам через день. Генпрокурор

0: Украины Руслан Кравченко выписал обвинение директору Национального бюро Семену Гривоносу. Его подозревают в подделке документов. Ранее сам Кравченко на фоне нового расследования подал заявление об отставке. До сих пор вопрос о его увольнении не рассмотрел парламент Украины. В центре Лондона заработает крупнейший со времен Второй мировой войны оборонный завод. Как пишет Financial Times, британский стартап Эссен Барт построил на месте автопарка четырехэтажный завод. Там будут производить компоненты для дронов, ракет, роботов, подводных лодок и реактивных двигателей. Среди основных клиентов компании – правительство Великобритании. В дни проведения выборов образовательный процесс в школах будет скорректирован, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Где технически возможно разграничить потоки избирателей и учащихся, занятия пройдут штатно. В остальных случаях школы перейдут на формат внеурочной деятельности. Трехдневное голосование начнется в эту пятницу, 18 сентября. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: В 8:32 в Москве. Это утро вне конкуренции на радио РБК. Встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Менее получаса осталось до открытия основной торговой сессии на Московской бирже. Да-да, вы не ослышались. В 9:00 теперь с сегодняшнего дня начинаются основные торги, не в 10, как раньше. Сегодня утром мы много говорим о форме, но сейчас подробнее о содержании, о том, все-таки, что происходит на рынке, чего ждать на этой неделе.
2: Утро вне конкуренции.
3: Пока же мы видим по терминалу, что индекс Мосбиржи по дополнительной сессии, да, растется примерно на 1%, 2308 пунктов, хотя на последней основной сессии индекс все-таки падал. Предпосылки ли это для какого-то оптимизма инвесторов? Можно ли их здесь найти? Выясним прямо сейчас вместе с директором по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярославом Кабаковым, который к нашему эфиру присоединяется. Ярослав, здравствуйте. Действительно ждем вот какого-то такого роста, есть здесь оптимизм?
4: Да, оптимизм, конечно, связан в первую очередь с геополитикой, с переговорным треком. И, конечно, рынок торгует те или иные заявления, которые делаются со стороны политиков. И в этом отношении говорить об устойчивой тенденции пока рано, но вот волатильность на тех или иных заявлениях, она, конечно, подрастает.
1: А о каких заявлениях мы сейчас говорим? Это все-таки заявление Трампа прекратить удары по НПЗ российским, призыв к президенту Украины, или заявление по Ормузскому проливу? Видим в лидерах роста сейчас наш российский нефтегаз.
4: Да, нефтегаз, конечно, заявления, связанные с тем, чтобы да, не трогали нефтепереработку, в первую очередь, в том числе учитывая цены на дизель в США. И, конечно же, текущий рост цен на нефть, конечно же, все это создает достаточно интересную, так скажем, спекулятивную составляющую для того, чтобы отыграть в рост на российском рынке. Ну и плюс ко всему, последнее время увеличивалось количество коротких позиций. Конечно же, любая позитивная новость, она отыгрывается вот такими достаточно существенными импульсами. Здесь надо учитывать, что у нас через неделю выборы, вот, и многие пытаются...
1: Уже менее чем через неделю.
4: Да, менее чем через неделю, да. Соответственно, многие пытаются открывать короткие позиции, учитывая, так скажем, накал заявлений, ожидания, так скажем, эскалации и тому подобное. И в этом отношении, конечно, да, любая позитивная новость тут же у нас идет существенный импульс роста.
3: Выборы здесь, если коротко резюмировать, это фактор повышенной волатильности?
4: Абсолютно верно, да. Фундаментально для рынка это, наверное, не столь какой-то значимый фактор. А вот с точки зрения, опять же, там такой спекулятивной составляющей, конечно, это рост волатильности. В этом отношении, да, у нас, конечно, вот такие импульсы, они могут происходить как в рост, так и в снижение.
1: Но если вернуться к акциям нефтяников, то какие, на ваш взгляд, сейчас наиболее интересно выглядят? Или уже поздно, возможно, заходить?

0: Поскольку, если смотреть, например, на «Газпром», который одна все-таки оттолкнулся.
1: Ну да, «Газпром» одна из самых дешевых бумаг на российском рынке. Фундаментала, конечно, не хватает для того, чтобы рост происходил. Но стоит, кстати, вот отметить, что «Лукойл», да, достаточно неплохо отыгрывал на прошлой неделе. И, в принципе, можно отметить, что многие, так скажем, пытаются делать интересные заявления, связанные с дивидендной политикой «Лукойла». Мы сейчас не можем, так скажем, в полной мере прогнозировать, какой дивиденд будет, ну, даже за первый полгода. Но вот основной смысл в том, что ожидания сверхвысокие. Кто-то говорит о том, что годовой дивиденд может быть даже под 1000 рублей. Но это достаточно сложно сейчас спрогнозировать. Но в любом случае, да, вот «Лукойл» выглядел лучше многих. Понятно, что «Роснефть» очень интересно отыгрывала. «Восток Ойл» тоже достаточно бурно происходил рост на прошлой неделе. Я думаю, что вот по основным, так скажем, компаниям нашим будет как раз и оставаться повышенный интерес. «Лукойл», «Роснефть». Понятно, исторически «Татнефть» всегда отыгрывает тоже позитивно. Ну, наверное, вот эта тройка, она будет сейчас в фокусе внимания инвесторов.
0: Благодарим, но напоминаем для наших слушателей, что все сказанное выше не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», был на связи с нашей студией. Но тут еще вопрос, что будет дальше, если будут приняты так называемые адские санкции Трампа, которые тоже касаются российских нефтяников.
2: Да, еще один фактор возможной волатильности на рынке, но рассмотрим мы все-таки эти санкции не с точки зрения волатильности, а с точки зрения того, а успеют ли их вообще принять, потому что до промежуточных выборов Конгресс всего ничего, и скоро завершится работа нынешнего созыва Конгресса США. В общем, подробнее в этом будем разбираться через 1.5 минуты. Это «Утро вне конкуренции».
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: В Москве 8:40. Это «Утро вне конкуренции» на радио РБК. Его встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Итак, сроки поджимают. На рассмотрение биля покойного Линдси Грэма остается 4 дня. Документ предусматривает санкции против России, вторичные пошлины. 14 сентября, то есть сегодня, обе палаты Конгресса США возобновляют работу после каникул. Сессия продлится всего 4 дня, до 17 сентября включительно. Как пишет Рейтер, уже во второй половине дня палата представителей приступят к рассмотрению законопроекта об ужесточении санкций против России. Еще месяц назад Сенат одобрил документ, теперь его должна поддержать Нижняя палата. Кстати, здесь нужно простое большинство. Ну и после этого, если будет поддержано, документ сможет попасть на стол президенту США Дональду Трампу.
2: Успеет ли Конгресс принять решение до выборов? Обсудим с специальным корреспондентом РБК и автором программы «Пояснительная бригада» Валентиной Шварцман, которая к нашему эфиру присоединяется. Валентина, доброе утро. Ну, известно, что при желании некоторые документы можно принять вот действительно хоть за день, хоть за полдня, хоть за пару часов. Но вот все-таки, если смотреть на американскую практику, насколько реально за 4 дня принять вот этот биль?
5: Ну, чисто технически сделать это реально, то есть можно.

0: то его надо будет повторно выносить на голосование в Сенате. То есть все очень сильно зависит от того, насколько будет консенсус именно по тому тексту, который сейчас, в общем-то, отправляется на рассмотрение в Палату представителей.
1: Но ведь сейчас добавляется еще новый фактор. Еще ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон высказывал опасения, что может повлиять принятие этого закона и на цены на бензин, на дизель, на топливо. Об этом уже и Дональд Трамп говорит, о том, что рекордный рост цен в Соединенных Штатах, попросил ранее не приостановить удары со стороны Украины по российским НПЗ. Как-то на процесс принятия повлияет нынешняя ситуация с ценами?
0: Ну, собственно, здесь два фактора, да, которые очень сильно смущают противников Билля. Первый – это как раз возможность Дональда Трампа, и, вернее, то, что этот Билль еще дополнительно расширяет возможности Дональда Трампа вводить тарифы, в том числе против американских торговых партнеров, что, да, действительно будет вести к росту цен на разные категории продуктов и может подстегнуть, собственно, кризис стоимости жизни, который сейчас центральная тема, которую американские избиратели беспокоят. Это один аспект. Второй, при том, что у Трампа в случае принятия этого законопроекта сильно расширится полномочия по введению тарифов, по санкциям, наоборот, законопроект дает ему довольно широкие полномочия по их смягчению, да, вот именно санкции против России. То есть он может на свое усмотрение их смягчать, отменять. И это тоже, с одной стороны, не нравится. То есть получается, что Трамп сможет еще сильнее давить на своих торговых партнеров, но при этом в отношении России продолжать вести мягкую политику. Собственно, противники Билли, они призывают это сбалансировать таким образом, чтобы все-таки по тарифам Трампа ограничить, а вот санкции сделать обязательными.
1: В общем, много и критиков, и скептиков в отношении этого законопроекта. На твой взгляд, Валя, какой наиболее вероятный сценарий? Все же пройдет Палату представителей закон? Возможно, с какими-то оговорками?
0: Ну, с оговорками, я боюсь, времени довольно мало для этого. Здесь надо посмотреть, на самом деле, на динамику следующих пары дней, насколько действительно за те летние каникулы удалось все-таки колеблющихся конгрессменов переубедить, в первую очередь, в республиканской партии, потому что мы этого точно знаем. У нас есть в целом три таких довольно громких скептика-демократа, вот, которые как в августе, так и несколько дней назад выпускали заявление о том, что Билль принимать в его нынешнем виде нельзя. Здесь надо смотреть, как изменилась все-таки расстановка сил среди республиканцев, и хватит ли им действительно голосов, чтобы его провести. Если им хватит, тогда оснований, в котором там может произойти какая-то заминка, я не вижу. Если же не хватит, то глобально на самом деле остается возможность принять его уже после выборов. Это называется сессия хромой утки. С, собственно, момента завершения выборов промежуток до января, когда к присяге будет приведен новый созыв Конгресса, вот, в этот период вполне себе можно доработать необходимые аспекты и все-таки законопроект принять, потому что в целом некий консенсус есть, но здесь вопрос в том, еще захочет ли Дональд Трамп его подписывать и действительно вводить подобного рода.
2: Вот, и вот здесь, Валентина, у меня лично вопрос такой, а если не успеют сейчас принять этот Билль, после выборов Конгресса у демократов будет большинство, но ведь Трамп может наложить вето на этот документ, шансов будет меньше на принятие этого Билля после выборов?
0: Ну, после выборов как раз будет сессия, несколько сессий, в течение которых сохранится текущий расклад сил. То есть, по сути, Конгресс нынешнего созыва будет до января 2027 года дорабатывать. Да? То есть у республиканцев будет еще несколько месяцев сохраняться большинство в обеих палатах. То есть они смогут, в принципе, принять. Вопрос в том, что для Дональда Трампа подобный законопроект может, он скорее может быть эффективен как рычаг давления, пока он еще не вступил в силу. Когда он вступит в силу, он может действительно очень негативно отразиться на готовности Москвы к переговорам, да, по Украине. Поэтому здесь я на самом деле не уверена, насколько он действительно заинтересован в том, чтобы окончательно принять. Но здесь опять же все будет...
2: Да, и насколько он будет, может быть, и дальше как-то это все откладывать. Спасибо. Спецкор РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман была на связи со студией. 8:46 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
1: Средства ПВО за ночь сбили 399 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. 5 человек, в том числе ребенок, пострадали в Сочи из-за падения обломков, еще 2 в Белгородской области. Нефть прибавляет 3%. Власти Ирана заявили, что для открытия Ормузского пролива есть 7 условий. Их передали Вашингтону. Начнется ли судоходство, расскажем через 15 минут. Глава агентства нацбезопасности США Джошуа Ратт инициировал масштабную перестройку службы. Она предусматривает создание 5 новых управлений внутри ведомства. Это искусственный интеллект, Китай, кибербезопасность.

0: Безопасности, боевые операции и глобальная разведка. Реорганизация стартует в октябре.
1: Ну, а тем временем синоптики фиксируют, что в Москве наступило бабье лето. До конца этой недели температура может повыситься до плюс 23 градусов. Ну, и здесь самое время как раз воспользоваться моментом и уехать любоваться пейзажами. Ну, те, у кого есть такая возможность. Ну, и узнаем сейчас, сейчас ли вообще россияне выбирают именно сентябрь для таких поездок. На связи со студией исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Майя, здравствуйте. Сентябрь, бархатный сезон. Какие направления самые популярные?
2: Мы про Россию или про вы?
1: Ну, давайте про Россию поговорим в данном случае.
2: Ну, популярные направления сейчас те, которые расположены недалеко от основного места проживания, потому что в основном люди выезжают на выходные. Соответственно, вокруг Москвы это Московская область, Калужская, Тверская. В основном, да, вот эти регионы. В Санкт-Петербурге это Ленинградская область, Новгородская, Псков, потому что там тоже красота необыкновенная. Ну и, соответственно, в каждом регионе вот такие недалеко от основного места проживания местечки, где все золотое, багряное и при этом тепло. Ну, там, где тепло, конечно.
0: Там, где тепло. А насколько, Майя, сейчас вообще востребован такой осенний формат отдыха специально ради созерцания пейзажей?
2: Вы знаете, всегда, когда бабье лето, когда теплеет, если люди не выезжают за границу на недельные, там, 10-дневные туры, то они стараются на выходные выбраться куда-нибудь поближе, потому что, ну, невероятная красота. Но есть те, кто выбирается не только поближе, а едут, например, на север. Потому что северное бабье лето, осень в тундре, на Ямале, или в Ненецком автономном округе, или в Архангельске. И это вообще ни с чем не сравнимая история. И есть любители именно таких красот, и они, конечно, выезжают больше, чем на 2-3 дня. Это, как правило, 5-дневные туры с невероятными впечатлениями и наслаждением красотой.
0: А по ценам, как они изменились в сравнении с летним периодом в сентябре? Ведь наверняка есть снижение. Насколько?
2: Конечно. Конечно, все дешевле. Ну, во-первых, немножко все-таки другой продукт. Ну, то есть немножко с другими целями едут осенью. Но, тем не менее, все равно снижение порядка 10-15, в некоторых случаях 20%. И, например, там в Уральском федеральном округе мы просто сравнивали цены, ну, процентов на 20-25 ниже, чем летом. Можно поехать, например, на термальные источники в Тюмень и тоже насладиться природой. Можно поехать в Челябинскую область, там вообще невероятные национальные парки осенью. Это совершенно фантастические виды. И это обойдется где-то на человека на 4-5 дней порядка от 50 до 70 тысяч рублей в зависимости от выбранного отеля.
1: Стоимость созерцания пейзажей примерно понятна. Спасибо. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе была на связи со студией. Есть что-то вот в процессе созерцания японское? Кстати, в октябре там как раз период цветения кленов, он называется мамидзи. Вот там как раз цены обычно выше, чем в другие месяцы.
0: Ну а сейчас о другом созерцании поговорим, о кино. Фильм «Последний богатырь Колобок» режиссера Антона Маслова получил неоднозначную реакцию публики, как мы все знаем, но на шестую неделю проката сборы превысили 1 000 000 000 рублей, следует из данных фонда кино.
1: Накатал на миллиард.
0: Ну да, напомним, «Колобок» вышел в российский прокат 6 августа, после этого в сети стали массово появляться фотографии пустых залов, ставили пользователи фильму низкие оценки, «Кинопоиск» счел такую активность аномальной и не стал учитывать результаты, заменив традиционные звезды в оценках на головы Человека-паука.
1: Как при такой реакции «Колобок» смог собрать миллиард? Спросим у медиа-обозревателя РБК Евгении Стоговой, она на связи со студией. Евгения, доброе утро. Миллиард – это характеристика того, что кино все-таки скорее понравилось?
2: Миллиард — это характеристика того, что кино очень долго было в прокате в сезон, когда относительное безрыбье. То есть серьезная конкуренция на протяжении почти уже полутора месяцев у «Колобка», если и было, то только в формате теневого проката в виде «Одиссеи» и «Человека-паука». А я напомню, что теневым прокатом две крупнейшие в России киносети не занимаются. То есть посмотреть его можно было только в регионах, либо где-то на периферии Москвы. Поэтому

0: когда фильм находится в прокате так долго, то здесь уже скорее вопрос того, а почему только сейчас он заработал свой миллиард.
1: Евгений, извини, ты еще скажи, что сейчас миллиард проще простого теперь заработать с фильмом.
0: Я так действительно скажу, потому что если еще в 2023 году статистику самых кассовых фильмов года, то там только три картины заработали больше миллиарда. У всех остальных показатель сборов был ниже при сопоставимых или даже более высоких показателях фактической посещаемости, то есть реального количества зрителей. У «Колобка» сейчас это чуть больше 2 миллионов человек. Тогда выходили фильмы, сборы которых не превышали 1 миллиарда, но при этом фактическая посещаемость была сопоставимой.
2: А что объективно критики говорят о «Колобке»? Все-таки удался он или нет?
0: Достаточно спорные характеристики. Есть и те, кто считают, что это такая хорошая, добротная сказка, пусть и проходная, но тем не менее не заслуживающая всего того хейта, который получил этот фильм от поклонников других, скажем так, картин, которые пострадали из-за выхода «Колобка». Но по большей части все-таки действительно фильм сталкивается с объективной критикой, которая касается и визуальных эффектов, и спецэффектов, ну и драматургии сюжета тоже.
1: Спасибо. Медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова была на связи со студией. Напомним также, что Евгения вместе с Александром Ляпиным ведущая программы «Экономика впечатлений». Вот разбирались они недавно в экономике «Человека-паука», разбирались они в минувшую пятницу в экономике «Сумерек». Ну, а вот кажется, вот в экономике «Колобка» как разбираться? Там, в принципе, тесто замесить. Ну, производство достаточно бюджетное. Это уровень конкуренции.
3: Автоньюз. Зачем отказываться от интересной машины, если на нее есть пусть и небольшой, но стабильный спрос? Именно так, похоже, рассудили в компании Bovenzippen и решили вернуть на конвейер недавно снятый с производства BMW Z4. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новинке от одного из самых уважаемых ателье в мире. Если название Bovenzippen вам ни о чем не говорит, то с результатами работы этой семьи вы наверняка знакомы. Именно Bovenzippen создали Alpina и десятилетиями дорабатывали автомобили BMW. В итоге марка настолько сблизилась с немецким концерном, что BMW решила ее выкупить. Но владельцы не ушли из автомобильного бизнеса, а создали новую компанию. Сначала они показали Bovenzippen Zagato, собственную интерпретацию BMW 4 серии, а следом 05 GT, глубоко переработанную BMW M5 в кузове Универсал. Третья машина называется Bovenzippen Spider. За основу взяли Roadster Z4 и привлекли к работе бывшего дизайнера Ferrari и McLaren Франка Стефенсона. А еще доработали 3-литровую рядную шестерку. В результате мощность выросла до 435 лошадиных сил, а крутящий момент составил 580 ньютон-метров. До первой сотни Spider разгоняется за 4,2 секунды, на 3 секунды быстрее стандартного Z4 M40i. Коробка не изменилась. Здесь все тот же 8-ступенчатый ZF. А вот механики, увы, не будет. Всего Bovenzippen планирует выпустить 99 машин. Цена стартует со 115,5 тысяч евро. А первые автомобили покупатели получат в первом квартале 2027 года. Впрочем, другие производители тоже порадовали петролхедов интересными лимитированными сериями. BMW представила новую спецверсию M-моделей в честь столетия Нюрнбург-ринга. Свое заряженное купе показала и Mercedes AMG. Компания представила трековый CLE-646 с 4-литровым V8, который выдает 646 лошадиных сил. Также автомобиль получил множество доработок по кузову и технике. И да, весь тираж из 30 автомобилей уже распродан.
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Деньги – это такая проверка, которую не всякий выдержит. Один рубль даст и горд, а другой последний отдаст и стыдится, что мало. Валентин Распутин.

0: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
2: Кратчайшее расстояние между Россией и США составляет всего 3,8 километра в Беринговом проливе. Морская граница и линия перемены дат проходит по двум островам, из-за чего их называют островом завтра и островом вчера.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 9 часов, в студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. 5 человек, включая одного ребенка, пострадали в Сочи из-за падения обломков беспилотника, сообщил оперштаб Кубани. Один человек госпитализирован. Повреждения получили 3 частных дома. Аэропорт Сочи принимает и отправляет рейсы по согласованию. Российские ПВО за минувшую ночь сбили 399 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Двое мужчин пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Курск. Минувшую ночью обломки сбитой крылатой ракеты привели к повреждениям. Раненых госпитализировали, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Повреждения получили 3 многоквартирных дома, административное здание и детский сад. Пожар на промышленном предприятии в Нижнекамске после атаки беспилотников ликвидирован, сообщил мэр города Радмир Беляев. Накануне утром Нижнекамск в очередной раз подвергся атаке дронов. Повреждения получили как промышленные, так и гражданские объекты. 2 человека погибли, еще 2 находятся в больнице в тяжелом состоянии. Более 80% российских компаний повысили цены с начала года, говорится в исследовании компании «Актион Финансы». Еще 37% планируют новое повышение до конца года. Вместе с тем у половины ежемесячный маркетинговый бюджет не вырос вообще, а еще у трети увеличился не более чем на 10%. Таким образом, в этом году бизнес заметно активнее защищает маржинальность за счет повышения цен, а не инвестиций. Больше новостей на сайте РБК.
2: Доброе утро, мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Уже примерно...

0: Примерно через 7 минут в нашем эфире обзор ситуации на рынках. Только что открылась основная сессия торгов. Подробнее будем разбираться в том, как она проходит. Ну а также в этом часе мы разберемся, почему российская экономика годами недоинвестирует. Ну и есть ли шансы на какое-то урегулирование ситуации в Ормузском проливе. Ну а пока коротко о ситуации на рынках.
1: Основная торговая сессия, непривычно об этом говорить в 9, но да, по новым правилам открылась она только что, и индекс растет уже более чем на процент, находится на отметке 2306 пунктов. Ну и, конечно, российский рынок поддерживает растущие нефтяные котировки. Сейчас почти на 2,5% дорожает нефть. Брент стоит $107.06 за бочку.
0: Итак, предварительно Иран и Оман договорились именно сегодня провести переговоры о разблокировке Ормузского пролива. Была эта новость пару дней назад, но вот ночью стало известно, что некоторые участники эти переговоры попросили перенести. Ну, по крайней мере, об этом агентство Reuters сообщает. Разберемся во всех хитросплетениях вместе с Кириллом Леоновым, который немалое количество времени этому вопросу уделил. Итак, Кирилл, чего добились и добились ли?
2: Пока мы не можем говорить, что есть какой-то прорыв, и правильной формулировкой будет «договорились договариваться». При этом заявленные цели встречи — это проработка маршрутов для судоходства в проливе, но даже с этим проблемы. Запланированная на 14 сентября встреча представителей Ирана и стран Персидского залива была отменена, цитирую, «в интересах достижения консенсуса», заявили власти Омана. При этом Иран направил американской стороне 7 условий в выходные, после которых они разблокируют пролив. Ну а Дональд Трамп, свойственный ему манере, парировал, что Ормуз уже открыт и под полным контролем США.
3: «Мы обезвредили все мины. Я даже спросил, почему они не отстреливают наших саперов? Сэр, эти мины находятся под водой, и саперы работают под водой постоянно. И стоит понимать, что если в каком-то водоеме вы видите мины или людей, стреляющих в вас, это вызывает агрессию. А когда вы находитесь под водой, они не знают, что вы там. Так мы и обезвредили все мины. Там больше ничего нет».
2: Но пока непонятно, что это были за 7 условий, которые отправили американцам. Ни одного из них пока неизвестно.
0: Ну а когда будет прорыв в переговорах?
2: Давайте поставим будильники на начало ноября. Дональд Трамп на чемпионате Ирландии по гольфу заявил журналистам, что после ноябрьских предварительных выборов ну уж точно решится вопрос Ирана.
3: «Иран прекратит свое существование сразу после промежуточных выборов. Может быть, даже раньше. Но после – точно. Цены на бензин резко упадут, как это было незадолго до моего прихода к власти. Естественно, я знал, что делаю. Я должен был так поступить. У Ирана не может быть ядерного оружия, и у них его не будет. Я вам вот что скажу. Иран очень хочет заключить сделку. Они постоянно звонят. Но я не собираюсь заключать сделку, которая не принесет пользы».
2: В то же время Саудовская Аравия закрыла стратегический нефтепровод в обход Ормузского пролива после ударов беспилотников. Об этом пишет французское издание Les Echos. Дональд Трамп возложил вину на Иран, но помогать Рияду не пообещал. Можем послушать реакцию главы МИДа Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана.
4: «Безопасность Персидского залива не может быть стабилизирована без уважения суверенитета и независимости его государств, воздержания от вмешательства в их дела и соблюдения принципов добрососедства и разрешения споров мирными средствами. Национальная безопасность королевства и целостность его территорий и ресурсов являются вопросами, которые не могут быть поставлены под угрозу. Государства Совета сотрудничества стран Персидского залива не допустят никаких нападений на их территории, объекты или интересы, независимо от предлогов или названий».
2: Стоит отметить, что это островок стабильности в переговорах, и позиция Саудовской Аравии не изменилась, и формулировки остались те же.
1: Благодарим. Кирилл Леонов в этой теме разбирался, и на фоне всей неопределенности растут нефтяные котировки, как мы уже говорили, сегодня в моменте на 3%, росли трехзначные цены, видим. И подробнее о ситуации на рынках будем говорить в прямом эфире уже через полторы минуты. В студию уже пришли финансовый обозреватель Анна Лазарева и заместитель генерального директора «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров. Дима, что на рынках сейчас происходит?
5: Рынки впервые открываются в 9 утра, основная сессия, и открывается сразу ростом уже больше 1%. Это индекс Мосбиржи. 2308 пунктов прямо сейчас. Основной драйвер — это, конечно, акции нефтяного сектора.
0: А будет ли оптимизм сохраняться и дальше? Подробнее через пару минут.
6: Реклама.

0: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
1: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов. Счетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.

0: Лубянки утро.
1: Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро, дорогие радиослушатели! Впервые в истории нашей передачи мы открываемся сразу на двух площадках, и на телевидении, и на радио. И делаем мы это, потому что теперь на Московской бирже основные торги открываются в 9:00. Теперь каждое утро в 9:09 мы будем открывать торги вместе с вами, а вы сможете задать нам вопросы в прямом эфире. Пишите в чат-бот «Радио РБК». Сегодня в студии Дмитрий Александров, Анна Лазарева и главный виновник наших перестановок, старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Борис Блохин. Коллеги, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Аня, ну предлагаю начать с того, чтобы обсудить, что вообще происходит на рынках, какое теперь расписание торгов и как открывается вот эта дебютная основная сессия на Московской бирже.
3: Открывается она серьезным плюсом, проценты 0,2 уже прибавляем, 2307 пунктов отметка. В общем-то, практически все акции находятся в зеленой зоне. Действительно, драйвером роста, как и на прошлой неделе, являются акции нефтегазового сектора. Так, Роснефть прибавляет почти 3%, Лукойл растет на 1,5%. Ну, предлагаю обсудить начало торгов. Впервые в 9 утра открывается основная сессия. Собственно, с представителем Мосбиржи. Борис, вам как открытие сегодняшнее?
1: Довольно?
3: Оправдало ожидания?
2: Да, безусловно, вы знаете, открытие оправдало ожидания. Мы рады, что участники рынка и инвесторы поддержали, тем более сегодня открытие позитивное. Поэтому мы надеемся, что вот этот дополнительный час принесет новые возможности всем инвесторам.
1: Борис, хотел спросить, а что вообще значит вот эта основная сессия для инвесторов? Ведь мы все и так могли торговать с 7 утра до 10 утра, называлось это немножко по-другому, но, казалось бы, для вот частного инвестора в мобильном приложении особенно ничего не должно было поменяться. В чем суть вот этих нововведений?
2: Да, действительно, на фондовом рынке, на рынке акций и облигаций уже достаточно давно действовала утренняя торговая сессия. Что же такое основная торговая сессия? Основная торговая сессия – это сессия, в течение которой участвуют все участники рынка, не только физические лица. Утренняя и вечерняя сессия, как правило, характеризуются подавляющим преимуществом участия физических лиц, это порядка 80%, и при этом там нет управляющих компаний, там нет всевозможных десков банков. Вот теперь они имеют возможность совершать операции с 9 утра. Это значит для всех инвесторов следующее. Первое, сузятся спреды. То есть, когда большое количество разных типов инвесторов с разными стратегиями участвуют в торгах, это значит улучшение эффективности для всех из них. Поэтому мы внимательно обратили внимание на развитие ликвидности в утренней торговой сессии, поняли, что с 9 утра эта ликвидность уже достаточно существенная, и с участниками рынка приняли решение, что основная сессия теперь должна начинаться с 9 утра. Но я отмечу, что два рынка, это рынок драгоценных металлов и валютный рынок, получают полноценный дополнительный час торгов.
1: Борис, в том числе это означает, что трейдерам теперь нужно раньше приходить на работу, это дополнительный

0: на издержки для брокеров, и, наверное, где-то для небольших участников это будет некоторым, ну, дополнительным барьером, да, может быть, где-то для входа для рынок, может быть, для того, чтобы предоставлять адекватный сервис для своих клиентов. Не ждете ли вы, что на фоне этого, во-первых, часть участников, ну, все-таки будет игнорировать вот этот дополнительный час и все равно будет приходить, как и раньше, к 10 утра, и за счет этого где-то ликвидность будет размываться, ну, просто вот с учетом удлиненных торгов?
1: Нет, на самом деле, когда мы обсуждали это с участниками рынка, практически мы полную поддержку получили увеличению торгов. Мы не думаем, что кто-то будет игнорировать эту дополнительную возможность, потому что это действительно и новый бизнес для участников, это новые возможности для инвесторов. И так же, как с расширением торгов, например, на выходных днях, мы видим, что постепенно это уже стало абсолютной нормой. То есть все знают, что есть торги выходные, и все теперь будут знать, что есть торги с 9 утра, поэтому мы считаем, что рынок будет представлен максимально.
0: А вот все-таки про ликвидность. Вы ждете, что это будет именно дополнительная ликвидность этого дополнительного часа или профучастники, которые, ну, так и так бы совершили эту сделку, просто, может быть, там в 10.05, теперь ее совершат в 9.05, но совокупная цифра не изменится?
1: Наше исследование показывает, что порядка 20% это может быть переток ликвидности, но 80% это будет новая ликвидность. Что это приносит инвесторам? Во-первых, как я уже сказал, спреды сузятся. Мы таргетируем снижение спреда примерно на 30-40%. Самое основное это в рынке облигаций. Мы ожидаем, что как раз вот этот дополнительный час приведет новые возможности для инвесторов, в том числе для инвесторов, которые живут в восточных регионах нашей страны. Второе, безусловно, те ордера, которые участники ставят, мы ожидаем, что они будут исполняться быстрее, сделки будут заключаться быстрее, поэтому каждый инвестор получит дополнительную возможность, поэтому мы рассчитываем, безусловно, на новый объем.
2: Ну и, кстати, задавайте свои вопросы в нашем чат-боте радио РБК. И, кстати, пришел первый вопрос. Что будет с ценой золота до конца года? Вот такой неожиданно. Давайте отвлечемся немножко. Как вы считаете? Павел.
0: Да, что касается меня, понимание следующее. Мы видим риски глобальной инфляции. Это, в первую очередь, конечно, вызвано конфликтом на Ближнем Востоке и, соответственно, цены на нефть. Мы видим, что уже даже Urals выше $100 за баррель торгуется, не говоря уже про Brent. И все это будет приводить к тому, что цены по всему миру будут расти, и мировые центробанки будут вынуждены на это реагировать. Мы уже видим американские госбонды с доходностью вблизи 5%. И, наверное, высоко вероятно, что Федрезерв может даже повысить ставку на ближайшем заседании. Соответственно, при более дорогих деньгах такие вещи, как золото, такие вещи, как биткоин, они, конечно, будут находиться под давлением, и мы будем видеть перетоки в такие более консервативные fixed income инструменты. Поэтому я, наверное, не являюсь оптимистом, особенно с учетом таких высоких базовых уровней, которые мы наблюдаем прямо сейчас.
2: Борис, согласны?
1: К сожалению, мне как сотруднике Московской биржи достаточно тяжело давать прогнозы, но я точно могу сказать, что золото на рынке драгоценных металлов теперь будет торговаться с 9 утра по будням.
0: Это важно. Борис, какой следующий шаг? Мы сейчас увеличили на час. Куда вы будете дальше двигаться? Это дальнейшее расширение основной сессии или в первую очередь расширение дополнительной сессии, вот, может быть, до тех самых 24/7?
1: Я думаю, что с точки зрения основной сессии мы пока остановимся. Рынку нужно привыкнуть к текущему расписанию. Ну и в целом, наверное, необходимости ее дальнейшего расширения на текущий момент нет. Но, безусловно, движение и тренд в сторону торгов 24/7, он есть, он очевиден, мы его видим, и также мы планируем этот переход плавный со всеми согласованиями с участниками, чтобы это было комфортно и для участников рынка, и для инвесторов. Поэтому у нас есть определенная этапность. Это сначала мы прекратим перерывы релизные, которые у нас сейчас раз в 5 недель проходят по выходным, мы будем торговать все выходные. И в дальнейшем мы будем увеличивать дополнительные сессии. Ну, будем, еще раз повторюсь, делать это планомерно, в согласовании с участниками рынка, чтобы рынок был к этому готов.
0: Тяжелые будут у нас ночки. Ну что ж, готовимся.
2: Да, трейдеры будут меньше спать, определенно. Ну, кстати, расширение основной сессии – это вообще мировой тренд. Например, фондовые площадки США тоже 6 декабря готовятся перейти к режиму 23/5. Вы, получается, опередили американские площадки в этом?
0: Ну, Мосбиржа, надо сказать, во многих вещах опережает американские площадки. Например, в торговле бондами. Мосбиржа исторически является, наверное, одним из мировых лидеров. И всегда находится, мне кажется, в тройке, да, среди всех мировых бирж по оборудованию.

0: обороту именно облигациями. Мы видим, что этот рынок продолжает расти. Вот, собственно, Борис как раз и хотел спросить, а какая сейчас диспозиция с точки зрения оборотов? Что интереснее инвесторам? Акции, облигации, может быть, производные инструменты? Чем сейчас торгуют?
1: Вы знаете, очень интересный факт. У нас инвесторы абсолютно всеядные. Они используют все возможности, которые появляются на Московской бирже. Если мы будем говорить с точки зрения инвестиционного спроса, да, то есть куда инвестор вкладывает основные свои денежные средства, то на первом месте действительно это облигации. Стоит отметить, что спрос чуть-чуть охладился последние несколько месяцев. Он был на максимуме в начале года и достиг максимальной отметки в апреле. В августе инвесторы вложили чуть больше 150 миллиардов рублей в облигации. На втором месте вырвались акции, которые опередили даже фонды. Инвесторы вложили 30,5 миллиардов рублей. И на самом деле приток продолжается уже 9 месяцев. И стоит отметить, что именно в акциях он усиливается. И на третьем месте фонды классически опережали акции, но в августе упустили серебро и заняли бронзу. Инвесторы вложили чуть меньше 34 миллиарда рублей. Безусловно, основными источниками инвестиций являются фонды денежного рынка. Инвесторы в них активно возвращаются на фоне, соответственно, новостей поставки и используют их все больше и больше. И вот мы буквально на прошлой неделе отметили 3-миллионного клиента фонда денежного рынка.
0: А кто же тогда продает? Да, то есть, если постоянный приток на рынок акций, но все-таки мы видим, что этот инструмент с точки зрения котировок крайне тяжело себя чувствует. Это профессиональные участники, получается, продают. Как выглядит эта диспозиция?
1: Да, действительно, исследования мировые показывают, что частные инвесторы, они, как правило, действуют контртрендово. То есть, когда происходит достаточно существенное снижение котировок акций, они выступают нетто-покупателями. Когда рынок акций очень сильно растет, они в основном выступают нетто-продавцами. За прошедшие летние месяцы мы именно это и увидели. Если физические лица были нетто-покупателями на протяжении 9 месяцев, то, например, крупнейшими нетто-продавцами, по данным Банка России, были, например, доверительные управляющие.
2: Борис, очень интересно, а во сколько же ваши сотрудники просыпаются сейчас? Во сколько будут просыпаться с сегодняшнего дня, чтобы успевать, так сказать, к открытию основной сессии? Мы вот, допустим, просыпаемся раньше 5 утра с Дмитрием.
1: Вы знаете, наши некоторые сотрудники, они вынуждены просыпаться около 3 часов ночи, потому что нам необходимо подготовить торговые системы. Старт торгов у нас начинается в 6:50, утренняя торговая сессия, и более чем за 2 часа торговые системы уже должны быть готовы. Поэтому как минимум в 5 утра или даже раньше сотрудники
2: должны быть на работе. А вы во сколько встаете?
1: Я встаю теперь раньше. Я буду вставать.
0: Борис,
1: теперь.
0: Может, это повод остановиться уже с расширением торгов?
1: Нет, вы знаете.
0: Хотя бы себя пожалеете.
1: Вы знаете, на самом деле рано вставать это очень полезно. Поэтому,
0: все для инвесторов.
1: Но важно и рано ложиться.
2: Ну, кстати, вопросы Борису вы можете адресовать и на площадке, и непосредственно Capital Markets пройдет завтра. Это крупнейший форум РБК, посвященный рынкам капитала. Площадка, где встречаются и представители власти, эмитенты, организаторы выпусков, институциональные розничные инвесторы, рейтинговые агентства. Борис, вы же не забудете прийти туда?
1: Да, обязательно буду. Завтра увидимся.
0: Все там будем. Борис, хотел поговорить с вами про перспективы искусственного интеллекта на бирже. Вот буквально на прошлой неделе, насколько мне известно, Т-банк, значит, анонсировал у себя изменения и теперь позволяет в мобильное приложение, значит, вставлять искусственный интеллект для торгов. Насколько это вообще тренд и будете ли вы, может, какие-то решения для этого предлагать?
1: Действительно, это тренд. Причем стоит отметить, что уже как минимум 3 крупнейших российских брокера такие сервисы дают. Об этом в свое время заявил и финансовый. Нам, БКС и вот Т-банк, мы, безусловно, приветствуем это будущее. И как раз отвечая на ваш вопрос, что необходимо будет просыпаться в будущем и большому количеству сотрудников, многие процессы уже автоматизированы, и многие будут автоматизированы, в том числе при помощи искусственного интеллекта и на стороне профучастников, и на стороне инвесторов. Что мы видим? Уже на Западе искусственный интеллект в инвестициях вошел в абсолютное каждодневное использование. Был опрос проведен в середине года одним из порталов, и американские инвесторы отметили, что 63% из них уже используют искусственный интеллект, 25% используют его каждый день для принятия инвестиционных решений. Но важно отметить, что уровень доверия пока достаточно невысокий, порядка только 4% отметили, что они полностью доверяют рекомендациям и информации, полученным из искусственного интеллекта при помощи искусственного интеллекта и агентов.
2: Борис, хочу, извините, что перебиваю, хочу задать еще вопрос от телезрителей. Все-таки мы призываем писать в наш чат-бот радио РБК. Итак, Сергей задает вопрос. Борис, а эта игра стоит свеч? Простите за каламбур. Ваши усилия по расширению времени торгов с точки зрения доходов площадки уже оправдались?
1: Да, вы знаете, они оправдались, и более того, оправдались и для участников, и для нас. Мы видим существенный дополнительный объем. У нас, например, на рынке фондовом, прежде всего рынке акций, более 30% объема торгов уже происходит в дополнительной торговой сессии. Также практически 7% настолько консервативного рынка, как рынок облигаций, уже проходит также в дополнительной сессии. Поэтому мы видим, что растут и объемы, растет количество сделок и количество участвующих инвесторов.
0: На самом деле биржа отличный бизнес в этом плане. Действительно, работа идет от оборота, расширения торгового времени. Оно неизбежно так или иначе будет приводить к росту. Собственно, как Борис сказал, 80% это именно дополнительный объем, а не переток ликвидности из других сессий. Ну что ж, сегодня мы открывали дебютно-торговую сессию, удлиненную на Московской бирже. Основные торги 2306 прямо сейчас, это индекс. А мы с вами теперь будем каждое утро в 9.09 одновременно и на ТВ, и на радио. Спасибо и смотрите нас.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
4: Бешеные деньги.
3: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все...
5: Фуди — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
6: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
5: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
6: По будням на радио РБК.
7: Рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. И их зовут «панки бизнеса». Руководитель предпринимательского класса РБК Таня Маркевич вместе с тренером по сложным переговорам Даней Терентьевым встречаются с людьми, которые не вписываются в шаблоны и не боятся быть собой. Rock Recycle и DDX Fitness. Камерные сайкл-студии и федеральная сеть фитнес-клубов по подписке. Два совершенно разных подхода к тому, каким должен быть фитнес сегодня. Поговорим о том, что помогает таким проектам расти и почему люди возвращаются снова и снова. Панки бизнеса. В среду в 21.00 на радио РБК.
8: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
9: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
6: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.10 на радио РБК.
7: РБК Тренды.
6: Плохая компания. Может ли окружение испортить даже хорошо настроенный искусственный интеллект? Исследователи решили это проверить. Они создали 5 цифровых городов и поселили в каждом по 10 ИИ-агентов. Те должны были добывать ресурсы, договариваться, голосовать и несколько дней самостоятельно поддерживать жизнь своего сообщества. В одном городе все агенты на основе Клод продержались 16 дней без единого нарушения. Правда, почти всегда голосовали одинаково. Но когда агентов той же модели поселили вместе с другими нейросетями, их поведение изменилось. В рамках симуляции они

они начали использовать запугивание и кражу, методы, к которым раньше не прибегали. Другие цифровые города разрушались по-своему. В одном накопились сотни нарушений. Агенты на основе GPT почти не конфликтовали, но не смогли обеспечить себя ресурсами и прекратили работу через неделю. Получается, поведение ИИ зависит не только от его настроек, но и от окружения. Поэтому бизнесу придется проверять не только, что умеет каждый агент, но и что происходит, когда они начинают работать вместе. Как выяснилось, плохая компания бывает и у искусственного интеллекта.

0: Это государство может ужесточить налоговое регулирование зарубежных инвестиций российских компаний. В частности, в базу предлагается включать не только прибыль таких компаний, но и хранящиеся на зарубежных счетах деньги. Но для введения таких мер требуется переходный этап, а именно амнистия. Разберемся, что это значит.
1: Реклама. 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
2: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на nash.dom.rf.
3: Столица, 9:30, в студии Татьяна Калинина. Мировые цены на нефть вернулись к трехзначным значениям на фоне возобновления военных действий на Ближнем Востоке, пишет РБК. Вслед за ними начал снижаться дисконт на российские экспортные сорта. Urals в балтийских портах подорожал до $84 за баррель. Партии из Новороссийска торговались по $82. Более существенному изменению дисконта препятствуют высокие риски судоходства в Черном море и нехватка танкеров. В августе стоимость доставки сырья из Новороссийска в Индию выросла до пятилетних максимумов. Еврокомиссия разрабатывает новые меры для быстрого реагирования в случае внезапного массового наплыва мигрантов в страны ЕС. Как пишет политика, инициативы могут включать в том числе скоординированный возврат нарушителей границ. Не исключено, что эти планы может озвучить в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного обращения о положении дел в Евросоюзе. На парламентских выборах в Швеции лидирует альянс левых партий во главе с бывшим премьером Магдаленой Андерсон. Однако разрыв между левыми и правыми лагерями крайне невелик, а окончательные итоги ожидаются в среду. Ультраправая партия «Шведские демократы» выступила хуже, чем на прошлых выборах. Иностранные абитуриенты подали уже почти 100 тысяч заявлений в российские вузы. Большая часть приезжает из Китая, Индии, стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил РИА Новости замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. Он отметил, что это еще не итоговые цифры. Прием иностранных студентов продлится до конца сентября. Мальчик родился на борту самолета авиакомпании «Россия». Лайнер летел из Красноярска в Новый Уренгой. По данным авиакомпании, за 40 минут до посадки к бортпроводникам обратилась беременная пассажирка, у которой отошли воды. Врачей среди пассажиров не оказалось. На прилете на борт самолета поднялись врачи.

0: чьи приняли роды. Сейчас женщина и ребенок находятся в роддоме. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Всегда в таких случаях интересно, а вот какое место рождения пишут? Вот в таких случаях, когда ребенок прямо в самолете рождается, например, да? Россия? Так, что ли? Не какой-то конкретный город. 9 часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко, Мария Пичугина вместе с вами встречают утро понедельника, 14 сентября. Доклад Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования утверждает, что российская экономика годами не получает необходимых инвестиций. А вот что предлагается для того, чтобы эти инвестиции все-таки получать? Вот подробнее разберемся прямо сейчас.
2: Утро вне конкуренции.
3: Для начала еще некоторые уточнения. В последние годы инвестиции в основной капитал и запасы материальных оборотных средств в среднем отстают от валовых национальных сбережений на 4-5% ВВП. Аналитики отмечают, что этот разрыв – неиспользованный потенциал как раз для увеличения внутренних инвестиций и финансирования технологической модернизации российской экономики. В докладе указано, что неинвестируемые внутри страны сбережения автоматически направляются на финансирование остального мира. Это цитата. Авторы отмечают, что государство может ужесточить налоговое регулирование зарубежных инвестиций российских компаний. В налогооблагаемую базу предполагается включать не только прибыль таких компаний, но и пассивно хранящиеся на зарубежных счетах деньги и материальное имущество.
1: Но вот для введения таких мер предлагается переходный период с налоговой амнистией выведенного капитала, а именно фиксированный сбор за возвращенные средства и юридический иммунитет в отношении источников их происхождения. Вот что это все значит? Разберемся на связи со студией директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Владимир, здравствуйте. Вот простыми словами, возможно ли здесь такая амнистия?
4: Ну, давайте так. Возможность покажет только практика, да, но сама идея, ну, как бы вообще, в принципе, понимание того, что и как бы довести до лиц, принимающих решение, что отток капитала – это не просто, ну, грубо, некие деньги на счетах, но это еще прямой ущерб для экономики, но абсолютно правильно. Ну, давайте так, поясню просто издалека. Смотрите, чтобы на внешних счетах у компании формировались какие-то деньги, что для этого нужно? Для этого нужно эти деньги заработать, то есть валюту. То есть должен соблюдаться какой-то профицит между экспортом и импортом. То есть у нас должен быть постоянный торговый профицит. При этом, что значит торговый профицит с точки зрения экономики, да, с точки зрения возможности потребления инвестиций? То есть, условно говоря, представляем, торговый профицит 5%. Это, условно говоря, означает, что в стране произведено товаров там, на 100 долларов, там, 100 рублей, 100 юаней, что угодно, но при этом потреблено на 95%. То есть у нас получается, что вот 5% или сколько там экономики, да, которые работают на экспорт, они фактически, ну, как бы финансируют, помогают другой мир. То есть еще раз, я вот здесь даже, если убрать вообще деньги из этой истории, да, ну, просто представить, ну, как движение товаров по услугам. То есть вот это вот накопление внешних активов, да, это прямой, в общем-то, ущерб для возможности экономики финансировать потребление, то есть повышать уровень жизни, и инвестиции, естественно, да, то есть, соответственно, формировать научно-технический задел на будущее. Вот, как-то так. Поэтому вот тут, на мой взгляд, все абсолютно правильно. Вопрос, как это делать и как это мотивировать, ну, вот это уже более тонкая материя.
3: Ну вот насчет тонких материй, на ваш взгляд, какие механизмы, инструменты вообще сейчас приоритетны для привлечения долгосрочных инвестиций? Что может стимулировать?
4: Опять же, вот, ну, вы опять начинаете говорить про деньги. Да, вот это очень опасно.
3: Мы всегда говорим про них.
4: Понимаете, в чем проблема? Что про них можно говорить по-разному. Вот смотрите, если просто сейчас скажешь, ребят, давайте вы вернете эти деньги в Россию, ну, вот эти вот, не знаю, там, валюту, не знаю что, к чему это приведет? Ну, но, по большому счету, ни к чему особому это сразу в моменте не приведет. Почему? Потому что, опять же, эту валюту нужно будет во что-то превратить сначала в рубли, то есть заставить, ну, как бы, из денег превратить это в физические какие-то активы, товары, услуги и прочее. То есть это нужно произвести, там, купить и прочее. Поэтому, в принципе, ну, на мой взгляд, да, там, возврат этих денег, он, ну, не так важен, да, как, я не знаю, может быть, чего-то нужного, там, да, там, оборудования какого-то и прочего. Это первая история. А вторая история, ну, смотрите, тоже не знаю, почему возникает такая история.

0: история, да, когда люди стремятся хранить активы за рубежом в каких-то других валютах. Но это вот такая патологическая, хроническое недоверие к рублю. Ну вот обратите внимание, как только у нас вот начинается что-то непонятное в экономике, да, там какие-то проблемы, тут же там инстинктивно все там по возможности бегут в какие-то другие валюты, другие активы, только бы не в России. Поэтому это тоже, ну, момент такой.
1: Тоже, да, один здесь из факторов.
2: Спасибо. Спасибо. Владимир Брагин был на связи с нашей студией, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа Капитал». Ну и добавим, что мы обратились за комментарием к авторам доклада Центра экономического анализа и краткосрочного прогнозирования, которые, собственно, и подготовили доклад «Модернизация финансовой системы» о том, что российская экономика годами не получает необходимых инвестиций, но пока ответа не получили.
1: Новости последних минут. Громкий политический скандал на Украине. Стало известно, что генпрокурор Украины Руслан Кравченко подписал постановление о подозрении главе Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу. Обвинение состоит в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. Интересно, что сам Кравченко ранее подал заявление об отставке на фоне как раз операции Национального антикоррупционного бюро Украины, в которой фигурируют прокуроры. В то же время украинские СМИ утверждают со ссылкой на источники, что сам генпрокурор Кравченко ночью покинул страну на служебном автомобиле. Подробнее во всей этой ситуации будем разбираться в дальнейших выпусках новостей на радио РБК.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам WeGlobal FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Внедорожник должен уметь съехать с асфальта. Но проводить на бездорожье все время совсем не обязательно. Герой нового цикла программы «Как тест-драйв» – «Тэнк 300». Рамная конструкция и внедорожные возможности здесь сочетаются с комфортным салоном и современными решениями. Изучаем дизайн, технические характеристики, надежность и возможности автомобиля. Не пропустите программу «Как тест-драйв» на радио РБК и откройте для себя внедорожник «Тэнк 300». Спонсор программы ООО «Great Wall Motor Rus».
2: В Москве 9:40. Это прямой эфир радио РБК. Олег Овчаренко и Мария Пичугина у микрофонов. У канцлера Германии появилось новое прозвище. Раньше из-за увлечения внешней политикой Фридриха Мерца называли канцлером иностранных дел. Но теперь СМИ приписывают ему титул канцлера разочарований. По последним данным, его работу одобряют лишь 14% жителей. И успехи правой партии АДГ на региональных выборах только ускорили падение рейтингов.
1: Откуда берутся прозвища политиков и как этому противостоять? Примеры из личной практики в программе «Да или нет» привела политтехнолог, президент компании «Никола М» Екатерина Егорова. Уроки управления репутацией взяла Надежда Сережкина.
5: «Да или нет».
6: Когда мы вспоминали прозвища, которые мы знаем о российских политиках, даже сложно что-то упоминать, потому что в основном все они звучат достаточно обидно. Почему так происходит?
7: У людей есть тенденция к упрощению, к стереотипизации каких-то сложных объектов, и поэтому политик воспринимается как более простая личность. Этим грешат не только обычные люди, потому что при принятии внешнеполитических и военных решений очень часто идет сравнение более сложного персонажа с кем-то понятным из истории. Например, Буш-старший сравнивал Саддама Хусейна в 1991 году, когда тот оккупировал Кувейт, с Гитлером и говорил: «Никаких переговоров, это будет Мюнхенское соглашение». Саддам Хусейн, конечно, был персонаж плохой. Но все дело в том, что бессмысленно кого-то сравнивать с Гитлером, потому что не бывает двух Гитлеров. И у политиков, как бы мы их ни называли, они не могут быть такими же, как Жириновский, как часто про наших политиков говорят: ну, это второй Жириновский. Тут все понятно. Как Трамп? Что тебе понятно? Ты что, хорошо знаешь Трампа? Ты знаешь все нюансы его поведения, его личности, как он формировался, как он может себя повести в какой-то ситуации. Такая стереотипизация — это всегда, так сказать, минус в оценке.
6: А вот это самое обидное составляющая?
7: Это зависит от культуры. В некоторых культурах приняты тоже какие-то клички, и там нет ничего обидного. Мы говорили с одной перуанкой,

0: технологов, журналистов, конкурентов.
1: Все способы. Я знаю по избирательным кампаниям. Иногда даже специально проводится фокус-группа для того, чтобы понять, что раздражает в политике, а потом люди креативят уже профессиональные, придумывают какую-то кличку и запускают ее. Ну или чисто народное творчество, связанное с наблюдением за поведением политика или слухами о чем-то. Помните, был Павел Грачев, про которого говорили Паша Мерседес?
0: Так.
1: Вот что, у народа были какие-то документы, которые свидетельствовали о том, что он там закупал себе Мерседеса или кто-то с ним расплатился Мерседесом. Но пошел какой-то слух, какие-то разговоры, и вот все. И вот возникла эта кличка, от которой никуда, так сказать, не деться.
0: Что делать политику тогда, если он знает, что его наградили в обществе каким-то хлестким или обидным прозвищем? Что делать можно и чего нельзя?
1: Самое глупое в этой ситуации, что можно только делать, это подавать в суд. Какие бы суды ты не выиграл на эту тему, даже если ты человека накажешь на какой-то штраф, там, это только усилит эту тему в народе. Отмыться нельзя, особенно если это связано с коррупцией. Если бы Грачев бы захотел при жизни отмыться от Паши Мерседеса, ему бы не удалось. Все, что связано с коррупцией, это катастрофа. Эти клички не денутся никогда, потому что невозможно доказать, что этот человек не был взяточником или участником каких-то коррупционных схем. Это будет звучать как то, что тебя это сильно заводит. Ах, тебя это заводит? Ну, получай, фашист гранату.
0: Может быть, в вашей практике были случаи, когда человеку удавалось как-то отмыться от...
1: Нет, отмыться не удавалось никому и никогда.
0: Хорошо, в суд не идут, а как правильно реагировать?
1: Смотрите, есть одна технология, которая называется инокуляция. То есть ты сам говоришь об этих своих каких-то проблемах и думают другие. Ну ничего себе, если он сам об этом говорит, может, это не так. У нас был один клиент в 96-м году. Он выступал на «Добрый вечер, Москва» у Бориса Ноткина. И Борис Ноткин ему говорит: «Слушайте, а как вы прокомментируете то, что вы один из самых богатых людей в Москве?» Тот говорит: «Борис, а почему вы меня обижаете? Что значит один из самых богатых? Я самый богатый человек. Ха-ха-ха-ха-ха». Это помогло ему хорошо очень избраться.
0: Вообще
1: хорошо.
0: Есть мнение, что если у политика нет прозвища, значит, он не вызывает у людей никаких эмоций. Как вы думаете, обидное, хлесткое прозвище лучше, чем его отсутствие? Да или нет?
1: Нет. Большая часть общества к нашим лидерам определенным относится очень эмоционально, и никакого прозвища в этой среде нет.
2: Да или нет?
3: Ну и к слову о коррупционных скандалах. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подтвердил, что действительно уехал из страны, однако утверждает, что это зарубежная командировка. В соцсетях он написал, цитата: «Намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисках».
4: Да, можно уже говорить, что на Украине громкий политический скандал. Чуть ранее, буквально несколько минут назад стало известно, что генпрокурор Кравченко предъявил подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу. В свою очередь, само это антикоррупционное бюро также проводило расследование, в свою очередь, уже против прокуроров. Владимир Зеленский, президент Украины, в свою очередь, призвал Верховную Раду отправить в отставку генпрокурора Кравченко. Подробнее об этом в выпусках новостей и в дальнейшем эфире. Ну а сейчас корпоративные новости.
2: О чем говорят отрасли?
5: В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Зарплаты работников складов в московском регионе выросли за год на 5%, в среднем до 115 тысяч рублей в месяц. Самый большой прирост на 16% у водителей-погрузчиков, сообщает РИА Недвижимость. Наиболее высокий уровень зарплат предлагают маркетплейсы, в среднем 128 тысяч рублей в месяц. Наименьшую зарплату складским работникам предлагают производители и ритейлеры бытовой техники и электроники.
2: Финансы.
5: Российский бизнес столкнулся с ростом задолженности от компаний из СНГ. Так, в июне объем обязательств составил 967 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем годом ранее, сообщает Росстат. Основные должники – предприятия из Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. Российский бизнес стал дольше ждать оплаты за поставки из-за сложностей с расчетами.
2: Промышленность.
5: Импорт кормов для домашних животных растет быстрее внутреннего производства. Как пишет Коммерсант, по итогам апреля и июня импорт увеличился более чем на 20% в году, в то время как локальный выпуск на 14%. По мнению экспертов, опережающий рост импорта связан с низкой базой прошлого года, обелением рынка и укреплением курса рубля. После февраля 2022 года ввоз кормов для домашних животных в России был практически остановлен. В прошлом году

0: было импортировано около 15% от объема 4-летней давности.
1: Строительство.
0: Новостройки московского региона практически перестали дорожать. Это следствие снижения спроса на квартиры. Средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке Старой Москвы по итогам сделок составила 584 тысячи за квадратный метр. Это на 4% меньше, чем было в июле, отмечают ведомости. Цены снизились и в Подмосковье на 1% до 226 тысяч за квадрат.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: На этой неделе на финишную прямую выходит предвыборная гонка. Да-да, выборы в Госдуму состоятся уже в эту пятницу, но сюрпризов не ждем. Финальные рейтинги Фонда общественного мнения и ВЦИОМ дают «Единой России» около 50% голосов. Но мы решили вспомнить самый неожиданный электоральный сюжет в российской истории. Правда, он вымышленный. Фильм «День выборов» вышел на экраны почти 20 лет назад, в 2007-м. Кандидат в губернаторы одного из регионов Поволжья Игорь Цаплин, его играет Василий Уткин, не обладая никаким политическим опытом, сенсационно побеждает. И в ходе круиза по городам заодно раскрывает коррупционную схему Минобороны.
3: Возможен ли такой сюжет в 2026-м? Ну, хотя бы в кино. Мы спросили у режиссера первой картины Олега Фомина.
4: Сиквел «День выборов» будет?
5: Я не буду лезть в эту же историю. Мне сейчас это не интересно. А в плане того, что поднимать какие-то политические темы специально, ну, вы знаете, я сейчас снял комедию про СВО. Я еще не сняв ни кадра, уже получил по башке от стих. Это злоба дня, да. Это то, что сегодня у нас основная тема нашей жизни.
4: Как считаете, нужна сегодня вот такая политическая сатира, которая была в дни выборов?
5: Я думаю, она всегда не помешает. Она всегда была хороша. Можно восстанавливать и показывать, что сегодня происходит с этими чиновниками. Нужна комедия такая, которая, ну, хотя бы на какое-то время заставит людей смеяться, а не заниматься какими-то негативными мыслями. Потому что, согласитесь, на время этого фильма люди забывают обо всем. Они живут в этой истории. Первым зрителем был Михаил Задорнов. И, конечно, он хохотал, как ребенок. Потом я показывал одному депутату, и мне сказали, этот человек 10 лет не улыбался. Через полчаса он сидел под столом из Белого дома человека. Ребята из «Квартета И» считают, что я снял очень плохое кино, что я убил их спектакль. В финал я думал, что мне не дадут оставить картине, но тем не менее.
4: То есть это было уже тогда очень смело?
5: Ну, видимо, да. Я думаю, что тогда это было гораздо смелее, чем это было бы сегодня.
4: А почему?
5: Я не знаю. Надо возвращаться в те времена, наверное.
4: Давайте представим все-таки, что вот вам звонят и предлагают снять продолжение этой картины. День выборов 20 лет спустя, условно. Вот кто будет у вас в главных ролях? Александр Петров, Юрий Борисов, Данила Козловский?
5: Мой друг Миша Ихрем. Он был бы главным героем. Я его люблю как личность.
4: Хорошо, а кого бы не взяли?
5: Всех, кого бы перечислили.
4: В 2026 году фильм «День выборов» или что-то похожее был бы популярен?
5: Да, хороший кино всегда популярен. Мне кажется, да. Почему нет? Кино надо снимать не на сегодняшний день, а так, чтобы его можно было не просто смотреть, а пересматривать. Это все фильмы однодневки. То, что сегодня выходит, вы через год не будете пересматривать. Никакой «Колобок» вы два раза не будете смотреть. Никакого «Богатыря» вы не будете пересматривать.
3: К слову о «Колобке». В эти выходные прокатчик отчитался, что новая часть «Последнего богатыря» собрала 1 000 000 000 рублей в прокате. Медиаобозреватель РБК Евгения Стогова говорит, что для 1.5 месяца в прокате это результат не лучший. Впрочем, достаточно быстро, если, например, это сравнивать с зарплатами футболистов. Вот Матвей Сафонов такой 1 000 000 000 сможет заработать, по последним данным о его зарплате, ну, примерно года за 3.5. Впрочем, последние его результаты говорят о том, что, возможно, зарплату ему поднимут. Подробнее спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
1: Спорт на РБК.
6: Монструозная игра. Матч на уровне 2XL. И это только часть заголовков французских медиа по итогам матча Paris Saint-Germain-Брест. И все это про голкипера парижан Матвея Сафонова, который впервые в этом сезоне сыграл на ноль. Причем российский страж ворот отразил целых 4 удара из пределов штрафной площади. Ну и во многом благодаря Матвею Сафонову ПСЖ все-таки сохранил минимальное преимущество и победил со счетом 1-0. Первое результативное действие, в свою очередь, сделал и игрок «Галатасарая» Алексей Батраков. На неделе он провел невыразительный матч Лиги чемпионов со «Спортингом». По итогам часа игрового времени Батракова заменили. Накануне он вышел на замену в матче чемпионата Турции с Кодже Элиспором. Как раз-таки полчаса выделили Алексею Батракову.
3: Как, прости, Кодже Элиспором?
6: Кодже Элиспор, Олег. Кодже Элиспор.
2: Ты еще спроси, кому он отдал передачу.
6: О,

0: здесь я бессилен.
1: А Абдулькериму Бардакаджи?
0: Вопросов нет. Так вот, Абдулькерим Бардакаджи как раз-таки и забил единственный гол Галатасарая в этой встрече, а ассистировал ему Алексей Батраков. И вот такое вот результативное действие сделал российский легионер в составе Галатасарая. Ну и, конечно же, нельзя не поговорить про теннис, ведь Александр Зверев выиграл второй в карьере турнир серии «Большого шлема». Вслед за победой на Ролан-Гаррос немецкому спортсмену не было равных и на открытом чемпионате США. В финале в четырех партиях Зверев победил Бена Шелтона. Очень здорово выглядел немецкий теннисист, как и в полуфинальной встрече. В общем, по ходу этой игры сомнений не было, кто же окажется сильнее. Ну и, кстати, за победу на US Open Александр Зверев получил рекордные призовые в истории тенниса. Если брать исключительно официальные турниры, $5.5 миллионов заработал Александр Зверев. И, кстати, столько же получила Елена Рыбакина из Казахстана, которая выиграла US Open в женском одиночном разряде. Ну а успех Зверева примечателен еще и тем, что в 4-летнем возрасте Звереву диагностировали диабет, так что несмотря ни на что, он все равно добивается очень и очень серьезных успехов.
2: Половину сборов Колобка Александр Зверев отбил за 2 недели на US Open. Спасибо, это был спортивный обозреватель РБК Илья Попов. Это «Утро вне конкуренции».
3: Технологии и тренды.
4: Все хорошо, только поменяйте фон. В работе над рекламной картинкой такая просьба может запустить новый длинный круг правок. Для нейросети это тоже непростая задача. Заменить декорации, сохранив лицо человека, форму товара и надпись на упаковке. Именно на точность таких изменений делает ставку OpenAI в GPT Image 2.5. Это технологии и тренды. Меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как генераторы картинок осваивают повседневную работу дизайнеров. 8 сентября OpenAI выпустила две модели нового семейства. Flare рассчитана на быструю генерацию, а Sunburst — на более требовательные задачи и точное редактирование. Обе уже доступны разработчикам для встраивания в свои сервисы, а вместе они известны под названием GPT Image 2.5. По заявлению компании, Flare выдает качество, сопоставимое с предыдущей моделью, но с акцентом на скорость. Sunburst должна дать более качественные изображения, но обе лучше сохраняют объекты при правках. Это особенно полезно там, где товар должен оставаться узнаваемым от картинки к картинке. В документации есть показательный пример. Фотографию бутылки шампуня превращают в макет придорожного рекламного щита на закате. Затем просят сделать зимний вечер со снегом, сохранив эту сцену. Другой пример — заменить белые стулья деревянными, оставив прежними интерьер, освещение и ракурс. Для бизнеса здесь возникает понятная возможность — быстрее готовить варианты рекламы. Представим магазин, которому нужны изображения одного товара для летней акции, зимней распродажи и нескольких рекламных площадок. Если модель сохраняет упаковку и выполняет нужные изменения, часть ручной обработки можно сократить, а дизайнер сможет раньше показать заказчику несколько вариантов. Но экономию еще предстоит посчитать. Сколько попыток потребуется до приемлемого результата? И сколько времени займет проверка? Дешевая генерация легко теряет преимущество, если после нее приходится вручную восстанавливать логотип. OpenAI ограничения признает. Модели все еще могут ошибаться в надписях, расположении элементов и сохранении внешности персонажей. Поэтому красивый результат стоит проверять вплоть до букв на этикетке. И, возможно, главное испытание для таких моделей — обычные клиентские правки. Поменять фон, сохранить товар, не испортить надпись. Если нейросеть справляется с этим предсказуемо, вот тогда уже можно включать ее в рабочий процесс. Потому что все промежуточные попытки стоят времени и денег, но оплачивают в дизайне все-таки итоговый результат.
3: Технологии и тренды. РБК Тренды.
5: Биотехнологии постепенно выходят из лабораторий в сферу промышленных решений. Сегодня они рассматриваются как инструмент развития локальных производств, снижения логистических и геополитических угроз. Отдельно растущая категория – технологии устойчивости к изменениям климата. В тренды попадают генетика засухоустойчивых культур, биопрепараты для защиты растений, биологические методы сбережения влаги и платформы для аналитики погодных рисков. Аграрии по всему миру регулярно сталкиваются с экологическими вызовами, поэтому адаптация к ним становится залогом рентабельности бизнеса.
6: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
7: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за

0: важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
0: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
3: Резать лося.
4: Лося.
3: Словарь биржевого сленга,
4: без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Джоны, амеры.
6: А теперь минутка ностальгии. Джоны, они же амеры. Это американские трейдеры. Их рабочий день начинается в 16:30 по Москве или в 17:30 при переходе на зимнее время. Термин был актуален до введения санкций против СПБ-биржи. Дело в том, что торги акциями США на этой площадке начинались гораздо раньше, чем основная сессия в Америке. Из-за этого россияне каждый раз пытались угадать то настроение, с которым джоны придут торговать. В целом, их не то чтобы очень любили, но без них стало гораздо скучнее. Эх, джоны, джоны, ну где же вы? Мы так по вам скучаем.
7: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
8: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
3: Новости.
4: Инвестиции и рынки.
3: Аналитика. Главное на радио РБК.
4: На всех цифровых площадках.
9: В Москве 10 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко покинул страну. Он сам подтвердил, что находится за границей. Заявление об этом вышло спустя полтора часа после того, как Кравченко объявил о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу. Президент Украины Зеленский призвал Раду как можно быстрее отправить в отставку Кравченко. Голосование по этому вопросу пройдет уже завтра. Цена нефти марки Brent резко подорожала до $107 за баррель. Это произошло на фоне новых атак хуситов на различные объекты в Саудовской Аравии, а также закрытие важного нефтепровода в королевстве. Запасов нефти в саудовском порту Янбу на Красном море хватит на 5-7 дней для поддержки экспорта, если атакованный в пятницу трубопровод останется закрытым, сообщает Рейтер. После этого под угрозой может оказаться до 4% мировых поставок нефти. Сочи сегодня ночью подвергся атаке беспилотников. По данным оперштаба Кубани, из-за падения обломков дрона пострадали 5 человек. Среди них один ребенок. Аэропорт Сочи возобновил обслуживание рейсов. Российские ПВО за минувшую ночь сбили 399 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Минпросвещение запретило школам загружать в нейросети персональные данные учеников, родителей и педагогов, а также оценки и внутренние документы, пишет «Коммерсант». Согласно новым методическим рекомендациям, учителя могут использовать нейросети для подготовки к урокам и анализа успеваемости. Однако при работе со сторонними сервисами вся информация должна быть обезличена. Самый большой налог за жилье в Москве в этом году заплатит собственник квартиры площадью более 1000 квадратных метров в Коробейниковом переулке. Кадастровая стоимость квартиры в премиальном жилом комплексе в Хамовниках превышает 1 000 000 000 рублей. Сумма налогов за 2025 год должна составить как минимум 25 миллионов рублей, сообщает РИА «Недвижимость». Налоговые уведомления владельцы недвижимости получают в сентябре-октябре, а платить их нужно до 1 декабря. Больше новостей на сайте РБК.
10: Доброе утро.

0: Утро. У микрофона Олег Овчаренко. В центре нашего внимания в этом часе громкий скандал на Украине между двумя силовыми ведомствами. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу. А у самого НАБУ ранее тоже были претензии к прокурорам. Тем временем Владимир Зеленский, президент Украины, потребовал от депутатов Рады отправить в отставку генпрокурора Кравченко, и голосование запланировано на завтра. Как все это повлияет, в том числе на переговоры по российско-украинскому урегулированию, будем разбираться уже через минуту. Кроме того, в нашем эфире выясним, почему дорожает нефть, стоит ли ждать отделения Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии от Великобритании, ну и, наконец, успеют ли конгрессмены принять биль о так называемых адских санкциях против России. Коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи сейчас растет почти на 1,5%, 2312 пунктов. Напомню, что с сегодняшнего дня торги на российской фондовой площадке начинаются на час раньше, с 9 утра. На валютном рынке доллар на межбанке 83 рубля 99 копеек, евро чуть дороже 97 рублей, китайский юань 12 рублей 47 копеек. Это котировки на Мосбирже. Российская валюта здесь немного, на 0,5%, но все-таки укрепляется. Ну и нефть марки Brent 107 долларов за баррель, рост на 2,5%. Все это связано с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Итак, голосование за отставку генпрокурора Украины Руслана Кравченко состоится завтра. Цитата: «Есть только один выход – увольнение». Так президент страны Владимир Зеленский отреагировал на обвинение генпрокурора в адрес антикоррупционных органов. Ну а ранее сам Кравченко заявил, что подписал постановление о предъявлении подозрения директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу. По словам генпрокурора, ему вменяют подделку официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. Чуть ранее НАБУ также объявляла о предъявлении подозрения уже самим работникам Генеральной прокуратуры. Ну а Кравченко тем временем на фоне этой операции подал в отставку, а ночью он пересек границу на служебном автомобиле. Это утверждают источники украинских СМИ. И хотя сам Кравченко подтвердил, что сейчас находится за границей, но настаивает, что это служебная командировка. Так что же это? На прямой связи со студией доцент Департамента международного и публичного права финансового университета при правительстве Игорь Семеновский. Игорь, здравствуйте. Как этот скандал в данном случае воспринимать? Как коррупционные разборки? Как конфликт между силовыми ведомствами? Как это понимать?
1: Ну, внешне это выглядит как противоборство спецслужб, которые между собой, собственно говоря, перекидываются подозрениями и определяют курс элит. В более глобальном контексте здесь играют роль два лагеря, которые поддерживают или не поддерживают президента Зеленского действующего. Да, и что касается НАБУ и САП, это евроатлантический лагерь, глобалисты и те лица, которые отвечают за поддержку грантовую Демпартии США и европейских грантовых кругов, которые стараются сместить Зеленского с поста главы государства и поставить туда своего человека. Для этого организован целый ряд расследований от операции «Миндес», продолжая операции «Форест Гамп» и, наконец, «Карфагеном». Да, конечная цель – это затянуть вокруг Зеленского петлю с тем, чтобы он ушел в отставку.
0: Но Зеленский при этом настаивает на том, что генпрокурор Кравченко должен уйти в отставку. То есть в какой-то степени, получается, играет на стороне тех, кто, как вы полагаете, собирается президента Украины сместить?
1: Здесь идет такая театральная постановка, и сама Остап Кравченко, да, он одним днем, 7 сентября, говорит о том, что никуда не пойдет, этим же вечером говорит о том, что действительно уходит в отставку, при этом без подозрений каких-либо, то есть старается сохранить лицо, и вот с тем, чтобы на саму прокуратуру не было плохого мнения о ней, да. Ну и, собственно говоря, Зеленский здесь старается лавировать между нескольких огней и формально поддерживает антикоррупционные расследования на НАБУ и САП, а между тем пытается сместить руками генпрокуратуру. По сути, это последний рычаг с тем, чтобы сохранить власть над силовиками, над судами и над неприкосновенностью депутатов, потому что именно генеральный прокурор здесь дает согласие на подозрения депутатам, в том числе и фракции «Слуги народа», где десятки депутатов находятся под потенциальным подозрением.
0: Игорь, это уже далеко не первый скандал, который разворачивается в украинских политических кругах. Ну, достаточно вспомнить коррупционный скандал вокруг так называемых пленок Тимура Миндича, который начался еще осенью прошлого года. С тех пор, может, вы меня поправите, но складывается ощущение, что пока Европа на словах, ну и на

0: недели финансирование не прекращает, поддержку не прекращает. А что может измениться сейчас?
1: Действительно, да, начиная с операции «Мидас», и «Мидич» был уволен и глава вице-президента Ермак, затем и определенные чиновники, да, затем у нас были возбуждены уголовные дела в отношении Минобороны и вот замглавы вице-президента Мудрый сейчас, да, по итогам операции «Карфаген», общая тональность Европы, она не сменится. Им нужен просто контроль над этими потоками, потому что она понимает, что Зеленский здесь все-таки не без собственного интереса действует и распределяет финансовую помощь, которая поставляется Украине. И свидетельством этому служит то, что Европейский Союз не понимает, откуда сейчас требования на 27 миллиардов долларов на оборону дополнительную, которую просит Зеленский выделить Европу. Вот. И в этом отношении хочет поставить своего человека. Да, одна из попыток этого была поставить Михаила Федорова, да, то есть отсюда и картонные протесты, картонный Майдан, отсюда же и дальнейшие операции антикоррупционные, которые разворачиваются каждый раз, когда Зеленский проявляет несговорчивость. В этом отношении, ну, собственно говоря, Европа хочет и подчинить себе через законодательство, которое отказывается принять Раду по требованию Зеленского. Да, Зеленский блокирует, по сути, поправки, которые поставят под контроль европейцев и через международных экспертов по согласованию всех силовиков, прокуратуры и судебных органов, которые сейчас контролируют Зеленский.
0: Хорошо, последний вопрос. Вот все эти политические и коррупционные скандалы, как угодно, которые разворачиваются на Украине, насколько они имеют влияние на переговорный процесс по российско-украинскому конфликту?
1: Ну, такого самого по себе прямого влияния на содержание мирных переговоров они не имеют, потому что все-таки здесь касается вопрос территории, вопрос гарантии безопасности для России, для Киева, в целом евразийской безопасности, как это российская сторона заявляет. Но, с другой стороны, безусловно, политические риски и уголовные дела, они косвенно ослабляют переговорные позиции Киева, да, и ставят, естественно, руководство Украины в неудобное положение, да, на фоне общего переговорного процесса, что США на это обращает внимание, что для Европы это, конечно же, не очень удобная история поддерживать для своих обществ, демонстрировать, что украинский режим находится на вот такой коррупционной стадии своего вот существования.
0: Благодарю вас, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве. Игорь Семеновский был на связи со студией. Напомню, что голосование в Верховной Раде по отставке генпрокурора Украины Руслана Кравченко намечено на завтра, на 15 сентября. Ну а примерно через минуту мы обратим свое внимание на ситуацию на рынке нефти. Нефть дорожает уже почти $110 за баррель смеси Brent. Как здесь чувствуют себя российские экспортеры нефти, выясним вместе с аналитиком. Вы слушаете радио РБК.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: 10:11 в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Итак, мировые цены на нефть вернулись к трехзначным значениям на фоне стагнации конфликта на Ближнем Востоке. При этом вслед за ними, из-за отсутствия доступных спотовых позиций, постепенно начал снижаться дисконт на российские экспортные сорта нефти. Об этом пишет РБК. Так, в частности, индийские покупатели на неделе с 31 августа по 6 сентября снизили ориентир по дисконту на Юрус в балтийских портах до $23 за баррель. Это на $3 ниже, чем на последней неделе августа. Но вот чтобы дисконт более существенно изменился, здесь этому препятствуют высокие риски судоходства в Черном море, подчеркивают эксперты. Ну а что еще снижает доходность экспортеров российской нефти? Ну и как долго может продлиться период высоких цен на мировую нефть, узнаем. На связи со студией директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг. Валерий, доброе утро. Ну, пишут еще о том, что и фракт слишком дорогой. Правильно ли здесь мы можем понимать, что на какой-то большой сверхдоход, что называется, и экспортерам, и в частности российскому бюджету рассчитывать не приходится?
3: Если говорить о ситуации глобальной, то действительно, несмотря на большой объем заказов на новые танкеры, в принципе, проблемы с судоходством вокруг Аравийского полуострова, они все равно сохраняют дефицит танкеров, и действительно эта история очень сложная

0: И параллельно с этим мы имеем действительно напряженную ситуацию и в Черноморском бассейне. Вот, поэтому, наверное, ставки фрахта, они достаточно продолжительное время будут оставаться на высоком уровне. Но что касается доходов российских экспортеров и российского бюджета, да, в принципе, можно сказать, что дисконт российских сортов, ну, по крайней мере, если мы говорим про Юрлс, он действительно начал расширяться, но цены все равно достаточно высокие. В принципе, прошлую неделю мы закрывали, судя по всему, на уровне порядка $90 за баррель. Ну, а по восточно-сибирской нефти, скорее всего, в связи с тем, что Китай одновременно начал увеличивать импорт нефти и экспорт нефтепродуктов, в принципе, можно ждать, что достаточно устойчивая будет премия к эталонным сортам. Поэтому, наверное, все-таки ситуация сейчас для российского бюджета, для российских компаний, она не такая сложная, как была еще там, пару месяцев назад.
1: Но при этом вот интересно, ведь на прошлой неделе вышла статистика, которая показывает, что, например, нефтегазовые доходы бюджета вот за первое полугодие, они снизились год к году, хотя, казалось бы, вот и обострение ситуации на Ближнем Востоке, и вот высокие цены на нефть, в том числе на нефть марки Urals. Здесь в чем проблема? Что объемов не хватает? Или мы еще увидим как бы вот заметный рост нефтегазовых доходов?
0: Ну, если мы говорим о динамике помесячной или там за более длительный период, то нужно иметь в виду, что в принципе цены на нефть были достаточно волатильные. В принципе, там по нефтегазовым доходам за август, в общем-то, цены, входящие вот в расчет, они были ну примерно на 30-40% ниже, чем те, что мы наблюдаем сейчас. Второй момент – это то, что был достаточно крепкий рубль. Сейчас мы видим, что рубль, он несколько ослаб, да, это тоже, в принципе, позволяет бюджету получать более высокие доходы. Ну и если говорить в целом накопленным итогом с начала года, то нужно помнить, что в принципе, первый квартал был достаточно слабый с точки зрения цен. И, в принципе, вот то, что мы имеем сейчас, и перспективы, которые есть на ближайшие месяцы, скорее, все-таки, если газовые доходы будут весьма и весьма неплохими.
1: А вот если все-таки попытаться прогнозировать, хотя понимаю, что это очень трудно, вы склоняетесь к тому, что трехзначными все-таки будут котировки цен марки Brent, в данном случае эталонного сорта, или вернемся в зону $90-$95 за баррель?
0: Ну, на краткосрочном периоде я бы, наверное, думал, что мы можем увидеть цены выше $110 за баррель. Вот. Но, в принципе, учитывая, что у Саудовской Аравии есть с весны подрядчики, которые, в общем-то, производят, да, и готовы наладить оперативную поставку запасных частей, в принципе, наверное, к октябрю нефтепровод, который сейчас отключен, он снова может заработать. Вот. Плюс все-таки сезонное некоторое снижение спроса будет. Здесь большое значение все-таки имеет дифференциал между ценами на дизель и на нефть. Да, сейчас он, в принципе, начал сужаться, но, в общем-то, все равно цены на дизель, они очень высокие, то есть они соответствуют, так сказать, если по-старому смотреть, ну, гораздо более высоким ценам на нефть. И это сдерживает спрос. То есть, на самом деле, я бы думал, что сейчас мы будем видеть некоторое сближение цен на дизель и на сырье, но, в принципе, опять же, вот все-таки считать, что мы вернемся к уровням, которые были на пике конфликта весной, да, я думаю, что пока об этом, скорее всего, речи не идет. Скорее всего, мы вот до уровня 120 системно, наверное, в этот раз не дойдем.
1: Благодарю вас, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг был на связи со студией. Ну вот, по мнению Валерия Вайсберга, стоит ждать в ближайшие месяцы определенного роста нефтегазовых доходов за счет неопределенности на Ближнем Востоке и заметного роста цен на нефть. Со смелой оценкой выходит газета «Телеграф». Она предполагает, что Соединенное Королевство скоро может разделиться на части. Поводом к этому издание видит то, что лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии сегодня встретятся, чтобы подписать совместную декларацию. Ну а цель документа как раз потребовать от Лондона право на референдум о выходе из состава страны. Напомню, что официально она называется «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии», но состоит она из четырех частей. детей. Это Англия, Шотландия, Уэльс и как раз Северная Ирландия. В разговоре с Алевтиной Сорокиной

0: Кины, доктор философии из Эдинбургского университета Оксана Моргунова, отметила, что каждое поколение шотландцев едино в желании наконец получить независимость от Лондона.
1: Я член того, что называется The Society. Это такой клуб интеллектуалов в Эдинбурге. Это писатели, журналисты, общественные деятели как раз старшего поколения. Все эти люди горят желанием независимости Шотландии. Поэтому это очень-очень спорный вопрос, что старшее поколение не хочет отделения Шотландии. Для очень многих это, в общем, возможность действительно увидеть то, что они называют своей страной, вот в таком контексте независимости, возможности что-то сделать так, как им хочется. Шотландии это, не поймите меня неправильно, это не национализм, как мы его понимаем. Это не стремление Шотландии для шотландцев. Вообще по социологическим опросам шотландцам считают того, кто говорит шотландским акцентом, вне зависимости от того, какому этносу он принадлежит. Это есть специальное исследование, это моя придумка совершенно. У разных районов Шотландии совершенно разные заботы и вопросы. Одно дело северные удаленные малонаселенные районы, другое дело юг Шотландии, и третье это Эдинбург и Глазго.
0: Ну, кстати, еще 12 лет назад шотландцы не были так едины в желании получить независимость. По крайней мере, напомню, что в 2014 году там прошел референдум о независимости, и 55% жителей Шотландии выступили против. Ну, правда, потом произошел Брекзит, Великобритания вышла из состава Европейского Союза, что дало повод правительству Шотландии требовать нового плебисцита. Ну, а пока скажу, что меморандум о взаимопонимании, который планируется подписать в Кардиффе, будет охватывать 4 области – экономику, энергетику, отношения с Европой и международным сообществом, а также право на самоопределение. В российских школах и колледжах ведут уроки более 40 тысяч студентов. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель Минпросвещения. Такой эксперимент для борьбы с дефицитом кадров в августе ведомство продлило до 2032 года. Студенты после третьего курса могут преподавать по соответствующему профилю. Еще 11 тысяч студентов занимаются с детьми в секциях и кружках. Это можно делать после второго курса. Но тут возникает вопрос, не ставит ли такая мера под вопрос качества преподавания. Узнаем на связи со студией заслуженный учитель России Александр Снегуров. Александр, приветствуем вас. А неужели учителей настолько не хватает, что студентов приходится привлекать?
2: Здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели. Да, дефицит учителей большой уже в течение ряда лет. По одним оценкам 100 тысяч, по другим 700 тысяч. Это мера не самая лучшая, но вынужденная. И, так скажем, есть что-то механическое, закрыть ставки сами. Но иначе решить вопрос не удастся. А что касается качества, так оно снижалось и прежде, еще до начала эксперимента. У нас некоторые педагоги, имеющие стаж 15-20 лет, работают из рук вон плохо. Так что не сомневаюсь, и даже знаю такие случаи, когда привлеченные студенты, работающие в школах и колледжах, показывают выше уровень преподавания и общения с учащимися теми, чем так называемые вот опытные педагоги.
0: Даже так, любопытно, но здесь, правда, возникает вопрос, но дети же, наверное, понимают, что перед ними вчерашний школьник. Вот насколько здесь они могут воспринимать такого преподавателя, как преподавателя, а не как вчерашнего учащегося?
2: Ну, здесь все зависит от конкретных условий человека, самого, как он поставит дело. Ведь мы знаем и другую крайность, ну, допустим, это крайности, когда я знаю, когда людей, проработавших 20-30 лет, уже не воспринимают как педагогов. Таких еще, может быть, не
0: воспринимают. Потому что считают, что они несколько не соответствуют времени, уж извините за такую формулировку.
2: Да, и здесь вот между двух таких полюсов мы находимся, ну, в дрейфующей ситуации. И, в принципе, ну, по крайней мере, преподающие после третьего курса получают педагогические

0: педагогическую практику, которой им не достает в вузах, потому что сейчас она ограничена официальными рамками в 3 недели. Ну а что касается кружков и секций, ну там вполне может быть на хорошем уровне преподавание, там товарищеские отношения, отмечаю, товарищеские, не понебратские, как раз будут уместны и на качество повлияют положительным образом.
1: Главный совет или, может быть, принцип, который вы бы могли дать вот студенту, начинающему преподавателю, который только приходит в школу или в колледж? 30 секунд у нас.
0: Держаться своего курса профессионального, быть доброжелательным, но не включаться в общение вот такого бытового характера, когда становишься не товарищем старшим, пусть не намного учеников, а членом их какой-то группы.
1: Не входить все-таки в группу, оставаться так, на такой над группой, над школьниками. Благодарю вас. Заслуженный учитель России Александр Снегров был на связи со студией. Но вот о дефиците неоднократно и в Минпросвещении говорили. Глава ведомства Сергей Кравцов, например, упоминал, что к 2030 году кадровая потребность педагогов в России составит 96 тысяч специалистов. Причем это данные еще марта прошлого года. Вы слушаете радио РБК.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Рождественском бульваре, но Москва осталась наверху. Спускаюсь в Кайкан, дом собраний. И включается Токио. Лайтбоксы, дорожные знаки, кирпич, красное дерево. Японская улица — прямо под Москвой. Идти по ней, что приятно, можно и с тарелкой в руке. Сначала утро. Зона Санда, розовая кофемашина, витрина десертов. День здесь начинается с кофе и сладкого. Все логично. Поворот, и на полу дорожная разметка. Дальше действующий японский светофор, гибкие зеркала и автобусная остановка Шибуя. Спрятаться от толпы гостей здесь можно за столиками интроверта. В нишах вдоль стен. Но я иду дальше. Вечернюю изакая. Здесь толстый ковер, мебель из цветных ящиков и тележка с напитками. Теперь еда. Передо мной сэндвич сандо на хлебе Хоккайдо, который пекут здесь же. Внутри шницель или омлет, мягкий хлеб и авторские соусы. Рядом на столе горячие гёдзе, приготовленные ученицей китайского мастера. Следом эби-васаби, креветки в воздушном рисовом кляре. Сверху пудра ваками и жареная фунчоза. Снизу креветочные чипсы. Умереть, как вкусно. Хочется поделикатнее? Тогда гребешок в слайсах кальраби с соевым шиса, трюфельным маслом и лимонным гелем. Сытнее? Возьмите наваристый рамен, лапшу или гюдон. Итог. Кайкан по-японски – здание для собраний. Здесь едят, встречаются, смотрят кино, играют и собираются на шеф-стейбл по мотивам фестивалей Мацури. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: Что это было? В эфире.
4: Ну, то есть, в этой же истории еще не только в корабле дело, в этом круизном лайнере, а что несколько людей сошли.
5: Самое, пожалуй, интригующее, каким образом вообще эта болезнь попала на корабль. Мы сейчас не имеем четкого представления, как это произошло. Очень вероятно, что туристы, в основном из Нидерландов, люди из других стран, до того, как они сели на корабль, они вполне возможно наслаждались какими-то экскурсиями, связанными с природой, и в результате там могли где-то заразиться. Точных данных пока нет. Эпидемиология этой вспышки корабельной, она еще пока не описана. Написано подробно, поэтому здесь пока только предположение.
3: Профессор, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства Российской Федерации Анатолий Давидович Альштейн в программе НИИ Бейнаровича.
6: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
7: А официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые

0: компании перестают майнить. Повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
3: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
4: РБК в цифрах.
2: 1 472 000 долларов – аукционная цена кроссовок баскетболиста Майкла Джордана. В 1984 году лига запретила ему играть в красно-черной модели Nike Airship из-за отсутствия обязательного белого цвета. Бренд обратил это в рекламу о запрещенной обуви. В итоге за первый год вместо планируемых 3 миллионов заработал на продаже 126 миллионов.

0: столице 10 часов 30 минут. В студии Татьяна Калинина. Биржевые цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за 1000 кубометров впервые с 22 декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи. Октябрьские фьючерсы сегодня выросли сразу на 5%. Резко подорожали сегодня и цены на нефть марки Brent до 107 долларов за баррель. Это произошло на фоне новых атак хуситов на различные объекты в Саудовской Аравии, а также закрытия важного нефтепровода в королевстве. Еще две страны Евросоюза, Хорватия и Италия, поддержали исключение из санкционного списка российского бизнесмена Алишера Усманова, сообщила газета Financial Times. До этого Франция поддержала требования Словакии об исключении Усманова. Это, как пишет Financial Times, вызвало разочарование и удивление у некоторых стран ЕС. Париж не уведомлял заранее другие страны о своем решении, а также отказался объяснить его. За отставку генпрокурора Руслана Кравченко Верховная Рада Украины будет голосовать уже завтра, сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Генпрокурор Кравченко минувшей ночью покинул страну. За границей он намерен проинформировать международных партнеров, цитирую, о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов Украины. Ранее сегодня Кравченко объявил о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу. Мосбиржа следующим этапом после запуска основной торговой сессии в 9 утра планирует прекратить релизные перерывы каждые 5 недель по выходным. Об этом в эфире радио РБК заявил старший управляющий директор по продажам Мосбиржи Борис Блохин. Он отметил, что в будущем биржа будет торговать весь уикенд. По его словам, конечная цель – торги на Мосбирже в режиме 24/7. В Ленобласти могут ввести заправку по принципу учетно-нечетный, заявил глава региона Александр Дрозденко. Он назвал очереди на АЗС и отсутствие топлива последствиями атак на крупные НПЗ, в том числе Киришенефтеоргсинтез. Он добавил, что ситуация должна улучшиться в начале октября, когда заводы начнут работать после ремонта. Поставки российского газа в Армению приостановят с 15 по 25 сентября, сообщает «Газпром Армения». Причина – плановые работы на газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье». Газоснабжение республики в этот период будут вести за счет внутренних резервов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: На правах рекламы.

0: Брутальные внедорожники – один из главных трендов последних лет. Почему они так популярны? Во-первых, массивные формы сразу вызывают уважение на дороге. Да и с практической точки зрения у них хватает преимуществ. Высокая посадка, хороший обзор и большой дорожный просвет. Один из представителей такого класса – Тэнк 300. Это среднеразмерный, что особенно важно, рамный внедорожник, который появился на российском рынке 3 года назад и за это время успел стать популярным. А еще модель сразу подкупает дизайном. Массивный бампер, широкие колесные арки, прочные рейлинги на крыше. Все это создает впечатление автомобиля, который готов отправиться в экспедицию. На это же намекает и клиренс. Он тут 224 мм. На рейлингах, кстати, можно закрепить дополнительное оборудование, если багажника окажется недостаточно. Внедорожник также оснащен подготовкой под установку фаркопа и способен буксировать прицеп массой 2,5 тонны. При этом Тэнк 300 не выглядит чужеродной в городе. Дизайнеры добавили аккуратные ходовые огни, удобные дверные ручки и яркие варианты окраски, такие как оранжевый или красный. Внедорожник имеет комфортные габариты. Длина составляет 4 метра 76 сантиметров, ширина 1,93 метра, высота 1,9, а колесная база 2 метра 75 сантиметров. В итоге получается довольно редкое сочетание. Автомобиль выглядит серьезно и брутально, но при этом не лишен стиля, и им легко управлять в городе.
1: Спонсор показа ООО Great Wall Motor Rus.
2: 10:35 в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Сегодня мы следим за торгами на московской бирже. Ну, не только потому, что индекс в плюсе. Вот прямо сейчас почти на 2%, кстати. 2324 пункта. Но и потому, что торги с сегодняшнего дня на российском фондовом рынке начинаются на час раньше, с 9 утра. Ну, подробнее обо всем этом прямо сейчас. Итак, с чем связывают рост индекса Мосбиржи? Эксперты связывают они это с подорожанием нефти. Ноябрьский фьючерс на Brent поднялся к $107 за баррель. Urals также в росте. Ну и если смотреть на нефть марки WTI, тоже она выше $100 за баррель. При этом в пятницу рынок закрылся снижением. Индекс Мосбиржи падал более чем на процент. Это происходило на фоне решения Центробанка оставить ключевую ставку на уровне 14%. Учитывая текущие геополитические события на Ближнем Востоке и Украине, инвесторов будут особенно интересовать акции нефтегазовых компаний, считает директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.
3: Оптимизм, конечно, связан в первую очередь с геополитикой, переговорным треком, и в этом отношении говорить об устойчивой тенденции пока рано, но вот волатильность на тех или иных заявлениях, она, конечно, подрастает. Да, нефтегаз, конечно, заявления, связанные с тем, чтобы, да, не трогали нефтепереработку, в первую очередь. И, конечно же, текущий рост цен на нефть. Кстати, вот отметить, что Лукойл достаточно неплохо отыгрывал на прошлой неделе. Многих понятно, что Роснефть очень интересно отыгрывала. По основным, так скажем, компаниям будет как раз и оставаться повышенный интерес. Лукойл, Роснефть. Понятно, исторически Татнефть всегда отыгрывает. Наверное, вот эта тройка, она будет сейчас в фокусе.
2: Итак, вновь напомним, сегодня изменился порядок торгов на Мосбирже. Основную сессию расширили. Теперь она начинается в 9, а не в 10 утра. И суммарно она будет длиться 10 часов. На 9 утра также перенесли расчеты, публикацию индексов. Изменения затронут фондовые, срочные и валютные рынки, а также операции с драгметаллами. Это с энтузиазмом восприняли инвесторы, в том числе те, кто живет в Сибири и на Дальнем Востоке, рассказал в эфире радио РБК управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской бирже Борис Блохин.
4: Да, безусловно, вы знаете, открытие оправдало ожидания. Мы рады, что участники рынка и инвесторы поддержали, тем более сегодня открытие позитивное. Поэтому мы надеемся, что вот этот дополнительный час принесет новые возможности всем инвесторам. Что же такое основная торговая сессия? Основная торговая сессия – это сессия, в течение которой участвуют все участники рынка, не только физические лица. Утренняя и вечерняя сессия, как правило, характеризуются подавляющим преимуществом участия физических лиц, это порядка 80%, и при этом там нет управляющих компаний, там нет всевозможных десков банков. Теперь они имеют возможность совершать операции с 9 утра. Это значит для всех инвесторов,

0: инвесторов следующее. Первое, сузятся спреды. Мы таргетируем снижение спредов примерно на 30-40%. Мы ожидаем, что как раз вот этот дополнительный час приведет новые возможности для инвесторов, в том числе для инвесторов, которые живут в восточных регионах нашей страны.
1: Выходные торги будут по-прежнему проводиться с 9:50 до 7:00 по московскому времени. Опасения по размытию ликвидности из-за увеличения времени основной сессии оснований не имеют, так считает директор по инвестициям управляющей компании «Ренессанс Капитал» Илья Голубов.
2: На самом деле сессии были и до этого. Вопрос, там, как рассчитывается индекс, в целом, наверное, не то, что будет размытие ликвидности, все равно основная масса инвесторов пока что, да, еще сосредоточена все-таки в европейской части России. Большие, особенно деньги, управляющие и так далее, приходят на работу в определенное время, и вот в это время и будет сосредоточена основная ликвидность на торгах и основные торги. Поэтому вот именно расчет индексов, я бы сказал, что то, что он будет считаться из 9, это, наверное, вот самая какая-то главная вещь. Разумеется, есть то, что называется обычные бизнес-часы, где у вас существует наибольшая ликвидность, а если вы посмотрите даже на состав инвесторов, в первую очередь, это все-таки сосредоточено в европейской части России, Москва, Питер и так далее.
1: Мосбиржа не раз заявляли, что площадка стремится к торгам круглосуточно. Однако, по словам зампреда Банка России Филиппа Габуни, инфраструктура пока к этому не готова. Через полминуты разберемся, как увеличатся затраты операторов на фоне запуска сети 5G. Вы слушаете радио РБК.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
1: 10:40 в Москве, у микрофона Олег Овчаренко. Итак, в докладе Национального рейтингового агентства говорится, что операторы потратят на 20% больше на фоне запуска 5G. Напомню, что анонсировали его в пятницу 11 сентября, и, как говорят Минцифры, сеть запустили все операторы большой четверки. Это Мегафон, Билайн, МТС и Т2, аж в 16 городах, потенциально охватив около 10 миллионов человек. В агентстве отметили, что инвестировать потребуется в общее развитие инфраструктуры. Ожидается, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов только на 7,5%. Мы в редакции проводили исследование, если 5G появилось ли, вот, в частности, у наших коллег. Вот пока очень малое количество коллег говорили, что к 5G как-то их смартфоны подключаются. Ну, а если говорить о расходах на фоне запуска сети 5G, то вот такой разворот происходит на фоне снижения инвестиций в прошлом году, отметили в Национальном рейтинговом агентстве, но уже в следующем году ожидается, что вложения продолжат расти, при условии, правда, что ставка снизится до 13%, ключевая ставка, и упростит заемное финансирование для компаний. Как все это отразится на ценах для потребителей? Обсудим с президентом Ассоциации компаний связи Алексеем Стуровым, который присоединяется к нашему эфиру. Алексей, доброе утро. Готовы ли компании вот к таким дополнительным расходам? Ну, а самое главное, а точно ли они будут расходовать на это средство, заинтересованы ли они в активном развитии сети 5G?
4: Ну, любое развитие, оно приносит не только технологический там определенный прогресс, но и дополнительную выручку. Мы все, ну не все, большинство специалистов сходятся во мнении, и уже есть на практике решение, что 5G позволяют шагнуть немного дальше от текущего развития и подключать большее количество абонентов, клиентов, да, сети, и уменьшение пинга, да, скорости связи, качества связи, устойчивости ее. Таким образом, переход к 5G, и как к любому другому новому, да, стандарту, это неминуемые, так сказать, последствия. Вот. А по поводу вложений, о которых вы говорите, да, они потребуются, и причем на данном этапе все мы слышали от первых лиц государства о том, что будут использованы современные российские технологии в производстве, допустим, базовых станций этого оборудования. Вот. Я думаю, что большая часть инвестиций именно будет связана с тем, что это будет именно вложение в российское производство базовых станций и другого оборудования, которое будет необходимо для внедрения этой новой технологии.
1: Но все-таки у меня лично здесь возникает вопрос, какой. Ну вот

0: Ведь сейчас на данном этапе развития мы понимаем, что мы, ну так скажем, догоняем весь мир. И 5G, который уже используется в некоторых закрытых территориях, успешно причем, да, нужно разворачивать. Поэтому сейчас на данном этапе 5G разворачивается не для всех, хотя вот объявлено, что запуск произошел. Но вот вы в редакции посмотрели у себя, не все 5G на своих смартфонах увидели. Потому что это будет не ковровое покрытие, а будет постепенный переход на 5G. А по поводу того, что вы говорите, следующее поколение использовать, ну, я вам так скажу, ну, нельзя как бы, да, эволюционировать, перепрыгивая тот или иной этап развития. Можно, но не рекомендуется. Потому что мы еще с 5G с вами увидим кое-какие там, наверное, проблемы по внедрению и реализации. Потому что они...
1: Какие проблемы?
0: Вы правильно сказали, выдали не золотой диапазон, да? Вот. И есть определенные вопросы к оборудованию, я бы так сказал. Не буду углубляться в этот вопрос, но...
1: Ну, вероятно, операторы или какие-то участники рынка, наверное, еще заявят о проблемах, когда они действительно с ними столкнутся. Но вот все-таки, да, на ценах для потребителей, как это отразится, вот такой рост расходов? Ждать тоже, что тарифы на 20% поднимутся?
0: Любое инвестирование в развитие, это обязательно должно компенсироваться. Компенсировать будет потребитель. Это не обязательно будет потребитель, вот мы с вами... там, конечный потребитель, физическое лицо. Но, возможно, и такие повышения тоже будут. Первый, кто почувствует, я думаю, это корпоративные клиенты, которые будут массово пользоваться 5G инфраструктурой.
1: И для них это как раз тоже может быть 20% рост, или меньше, или больше?
0: Конечно, возможно. Все возможно, возможно, даже будут определенные тарифные развитие сетей 5G для юридических лиц, которые используют, допустим, в производстве, доставке и так далее. Мы с вами, ну, видели много информации, где будет использоваться 5G, и приоритеты отдаются именно этому стандарту.
1: Понятно. Благодарю вас. Президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров был на связи со студией. Переходим к американской повестке. Там поджимают сроки. Все дело в том, что вернулись конгрессмены только с каникул, но до конца работы нынешнего созыва перед промежуточными выборами, которые намечены на ноябрь, остается только 4 дня. Соответственно, 4 дня остается и на рассмотрение биля покойного Линдси Грэма, так называемых адских санкций, которые предусматривают не только ограничения против Москвы, но и вторичные пошлины. Как пишет агентство Reuters, уже во второй половине дня, сегодняшнего дня, палата представителей приступит к рассмотрению законопроекта об ужесточении санкций. Еще месяц назад Сенат одобрил документы, и теперь его должна поддержать Нижняя палата. И только после этого он сможет попасть на подпись президенту Дональду Трампу, рассказала нам с Марией Пичугиной в утреннем эфире спецкорреспондент РБК и автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман. Насколько реально за 4 дня принять вот этот биль?
2: Чисто технически сделать это реально. Можно довольно оперативно на сегодняшнем заседании в комитете по правилам принять решение о процедуре, собственно, голосования по данному законопроекту, сразу же вынести его на пленарное голосование. Но вопрос в том, что уже вскоре после того, как биль согласовали в Сенате, палате представителей заявили о желании его доработать, внести в него поправки. Ряд конгрессменов заявил, что в нынешнем виде голосовать за него не будет, причем как демократы, так и республиканцы. И здесь вопрос в том, удалось ли за тот летний перерыв, что был действительно достаточное число колеблющихся людей, склонить к тому, чтобы проголосовать за него вот в том виде, в котором он есть. Потому что если его менять, то это отдельная процедура, и, конечно, за 4 дня будет довольно сложно переписать законопроект заново, согласовать все эти формулировки. И даже если это будет сделано, то его надо будет повторно выносить на голосование в Сенате. То есть все очень сильно зависит от того, насколько будет консенсус именно по тому тексту, который сейчас, в общем-то, отправляется на рассмотрение в Палату представителей.
3: Ведь сейчас добавляется еще новый фактор. Еще ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон высказывал опасения, что может повлиять принятие этого закона сезона и на цены на бензин, на дизель, на топливо. Об этом уже и Дональд Трамп говорит, о том, что рекордный рост цен в Соединенных Штатах попросил ранее приостановить удары со стороны Украины по российским НПЗ. Как-то на процесс принятия повлияет нынешняя ситуация с ценами?
2: Здесь два фактора, да, которые очень

0: сильно смущают противников Билля. Первый – это как раз то, что этот Билль еще дополнительно расширяет возможности Дональда Трампа вводить тарифы, в том числе против американских торговых партнеров, что, да, действительно будет вести к росту цен на разные категории продуктов и может подстегнуть, собственно, кризис стоимости жизни. Сейчас центральная тема, которую американские избиратели беспокоят. Это один аспект. Второй, при том, что у Трампа в случае принятия этого законопроекта сильно расширится полномочия по введению тарифов, по санкциям, наоборот, законопроект дает ему довольно широкие полномочия по их смягчению. Да, вот именно санкции против России. То есть он может на свое усмотрение их смягчать, отменять. И это тоже, с одной стороны, не нравится. То есть получается, что Трамп сможет еще сильнее давить на своих торговых партнеров, но при этом в отношении России продолжать вести мягкую политику. Собственно, противники Билли, они призывают это сбалансировать таким образом, чтобы все-таки по тарифам Трампа ограничить, а вот санкции сделать обязательными.
1: В общем, много и критиков, и скептиков в отношении этого законопроекта. На твой взгляд, Валя, какой наиболее вероятный сценарий? Все же пройдет Палату представителей закон? Возможно, с какими-то оговорками?
0: Ну, с оговорками, я боюсь, времени довольно мало для этого. Здесь надо посмотреть, на самом деле, на динамику следующих пары дней, насколько действительно за те летние каникулы удалось все-таки колеблющихся конгрессменов переубедить, в первую очередь, в республиканской партии, потому что мы этого точно не знаем. У нас есть в целом три таких довольно громких скептика-демократа, которые как в августе, так и несколько дней назад выпускали заявление о том, что Билль принимать в его нынешнем виде нельзя. Здесь надо смотреть, как изменилась все-таки расстановка сил среди республиканцев, и хватит ли им действительно голосов, чтобы его провести. Если им хватит, тогда оснований, в котором может произойти какая-то заминка, я не вижу. Если же не хватит, то глобально на самом деле остается возможность принять его уже после выборов. Это называется сессия хромой утки. С, собственно, момента завершения выборов промежуточных до января, когда к присяге будет приведен новый созыв Конгресса, в этот период вполне себе можно доработать необходимые аспекты и все-таки законопроект принять, потому что в целом некий консенсус есть, но здесь вопрос в том, еще захочет ли Дональд Трамп его подписывать.
2: Вот, и вот здесь, Валентина, у меня лично вопрос такой, а если не успеют сейчас принять этот Билль, после выборов в Конгресс у демократов будет большинство, но ведь Трамп может наложить вето на этот документ, шансов будет меньше на принятие этого Билля после выборов?
0: После выборов как раз будет несколько сессий, в течение которых сохранится текущий расклад сил, то есть, по сути, Конгресс нынешнего созыва будет до января 2027 года дорабатывать, да, то есть у республиканцев будет еще несколько месяцев сохраняться большинство в обеих палатах, то есть они смогут, в принципе, принять. Вопрос в том, что для Дональда Трампа подобный законопроект, он скорее может быть эффективен как рычаг давления, пока он еще не вступил в силу. Когда он вступит в силу, он может действительно очень негативно отразиться на готовности Москвы к переговорам, да, по Украине, поэтому здесь я, на самом деле, не уверена, насколько он действительно заинтересован в том, чтобы окончательно принять.
2: Сомнения относительно Билля есть и среди республиканцев, отмечает Рейтер. Часть из них рассматривает санкции как неоправданное вмешательство в свободный рынок. Другие опасаются политических последствий от введения новых пошлин непосредственно перед промежуточными выборами. Наконец накатал на миллиард. Фильм «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова получил неоднозначную реакцию публики, но на шестую неделю проката сборы все же превысили миллиард рублей, следует из данных фонда кино. Напомню, «Колобок» вышел в российский прокат 6 августа. После этого в сети стали массово появляться фотографии пустых залов. Ну и некоторые пользователи ставили фильму низкие оценки. Кинопоиск счел такую активность аномальной и не стал учитывать результаты, заменив традиционные звезды на головы Человека-паука. По сути, франшиза просто добрала свое за счет отсутствия сильных конкурентов. 6 недель проката для этого рубежа слишком много, рассказала медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова.
3: Миллиард – это характеристика того, что кино очень долго было в прокате в сезон, когда относительное безрыбье. То есть серьезная конкуренция на протяжении почти уже полутора месяцев у «Колобка». Если и было, то только в формате теневого проката в виде «Одиссеи» и «Человека-паука». Здесь уже скорее вопрос до того, а почему только сейчас он заработал свой миллиард.
2: Евгений, извини, ты еще скажи, что сейчас миллиард проще простого теперь заработать фильмом.
3: Я так действительно скажу, потому что еще в 2023 году только три картины заработали больше миллиарда. У всех остальных показатель сборов был ниже при сопоставимых или даже более высоких показателях фактической посещаемости, то есть реального количества зрителей. У «Колобка» сейчас это чуть больше 2 миллионов человек. Тогда выходили фильмы, сборы которых не превышали 1 миллиарда, но при этом фактическая посещаемость была сопоставимой.
1: А что объективно критики говорят о «Колобке»?
3: Достаточно спорные характеристики. Есть и те, кто считают, что это такая хорошая, добротная сказка, пусть и проходная, но тем не менее не заслуживающая всего того хейта, который получил этот фильм от поклонников других, скажем так, картин. По большей части все-таки действительно фильм сталкивается с объективной критикой, которая касается

0: это и визуальных эффектов, и спецэффектов, ну и драматургии сюжета тоже.
1: В начале сентября в соцсетях появились сообщения об обязательных показах «Колобка» для учеников 1-9 классов. Минпросвещение это отрицает и заявляет, что не издавало распоряжений или нормативных документов, которые бы обязывали школы проводить массовые показы фильмов. Через несколько минут новости на радио РБК, а после этого разберемся, возможно ли разблокировка Армузского пролива уже в ближайшее время. Вы слушаете радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Американский самолет-разведчик сбит над территорией СССР. Выжившего пилота укрыл бывший офицер КГБ. Сообщается, что заговорщики следуют через всю страну в посольство США в Москве за политическим убежищем. Спецслужбы и милиция ведут поиск беглецов. Это могли быть криминальные сводки на телевидении в 1987 году, когда политика гласности допустила такой формат. Но это лишь сюжет новой бадди-комедии «Мэйдэй», которую можно посмотреть на домашних экранах. А нужно ли? Однозначно, да. Фильм сняли авторы «Подземелий драконов» и «Человека-паука. Возвращение домой». В нем на редкость уместная постмодернистская клюква и отличный юмор. В главных ролях голливудская звезда Райан Рейнольдс и британский заслуженный артист Кеннет Брана. Один играет версию лучшего стрелка Тома Круза, а другой – русского Джона Уика. В кадре набор почти музейных клише времен Холодной войны. Заснеженные леса, военный парад в Москве, суровые спецслужбисты, ядерные ракеты и, конечно же, бородатые русские, которые гонят самогон и выпивают «За здоровье». Но у Мэйдэя вообще нет желания оскорбить великую державу и наследников ее истории, то есть нас с вами. Он сталкивает двух героев – махрового американского патриота и бывшего КГБшника, 40 лет отдавшего службе родине. Первому предстоит разочароваться в системе, прорваться через мифы о русских и взглянуть на политику США совсем другими глазами. Второй уже разочарован в советском строе. Он давным-давно отшельник и пленник внутренней эмиграции. Маниакально идеализирует американскую культуру, даже мечтает о доме на колесах. В этом и комический конфликт между героями, и яблоко раздора. Может показаться, что нам предлагают менять одну пропаганду на другую, но это не так. Обе с хрустом ломаются, помогая героям обрести не плакатную, а настоящую дружбу народов, не переставая любить родину, каждый свою. Люди все-таки сложнее устроены, чем их карикатуры в политической пропаганде. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
6: Страной с наибольшим количеством часовых поясов является Франция. Благодаря отдаленным территориям страна занимает 12 часовых поясов. Для сравнения, Россия и США имеют 11 часовых поясов, а Великобритания – 9.
7: По следам Космоскоу, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
2: Медиатренды с Женей Стоговой.
7: У меня в эфире участники Космоскоу. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали на их работы? Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
2: Сегодня в 21.00. Радио РБК в тренде.
8: К началу 25 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
9: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
6: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса – принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его масштабирование.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 11 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Еще две страны, Хорватия и Словакия, выступили за исключение российского предпринимателя Алишера Усманова из санкционного списка Евросоюза, сообщила Financial Times. До этого с такой инициативой выступили Франция и Словакия. Усманов попал в санкционный список в 2022 году. Срок действия санкций истекает завтра. При этом большинство стран все еще возражает против инициативы Франции и Словакии. Как отметил источник Financial Times, на сегодняшней встрече дипломатов ждет решающее противостояние по этому вопросу. Биржевые цены на газ в Европе сегодня взлетели на 5%, превысив $1000 за 1000 кубометров. Это произошло впервые с декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи. Цена нефти марки Brent сегодня выросла до $107 за баррель. Это произошло на фоне новых атак хуситов на объекты в Саудовской Аравии. Ставки фрахта на перевозку российской нефти из портов Черного моря достигли исторического максимума. После атак беспилотников в Черном море танкерный флот стал избегать Новороссийска, предпочитая другие маршруты. Это заметно увеличило себестоимость перевозки, отмечает Коммерсант. Аналитики считают, что рентабельность российского экспорта при высокой стоимости фрахта удается сохранить за счет высокой цены эталонного сорта Brent. 4 человека, по уточненным данным, пострадали в Севастополе за сутки в результате атак беспилотников. 5 человек, включая одного ребенка, пострадали в Сочи из-за падения обломков дрона. 1 человек госпитализирован. Аэропорт Сочи принимает и отправляет рейсы по согласованию. Там задерживается вылет 66 рейсов. 8 самолетов ушли на запасные аэродромы. Глава ЦРУ Джон Рэдклифф вовлечен во все аспекты переговоров по Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Он также добавил, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отлично справляются с задачами переговорщиков. В августе Рэдклифф посетил Москву и встретился с директором службы внешней разведки Нарышкиным. Трамп также заявил, что с Украиной обсуждается потенциальная передача производственной лицензии только на менее продвинутую модификацию ракет для системы «Патриот». Больше новостей на сайте РБК.
2: «11.03» в российской столице. Доброго дня. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И кратко о том, что происходит на фондовых площадках в начале этого часа. Российский рынок акций, напомню, сегодня с утра уверенно растет. По состоянию на 11.03 индекс московской биржи поднялся на почти 2%, 1,8% в зеленой зоне, 2321 пункт. Ну и что касается индекса московской биржи, то да, здесь очевидно, что пятничное решение Центробанка сохранить ставку на уровне 14% не вызвало удивления на рынке, однако некая фиксация в любом случае идет, и базовый сценарий на сегодня – это попытка восстановительного роста с возвратом выше 2%.

0: ветристый, пока этот план работает. Что касается новостей основных, касающихся Московской биржи, то напомню, что с понедельника сегодняшнего дня меняется расписание торгов, и основная торговая сессия начинается с 9 утра. О том, что это расширение значит для инвесторов, был достаточно подробный разговор сегодня в нашем эфире в 9 утра. К другим темам. Иран и Оман собираются вести переговоры о работе в Ормузском проливе. Предварительно договорились на сегодня. Но ночью стало известно, что некоторые участники попросили перенести, сообщает агентство Рейтер. Во всех хитросплетениях переговоров разобрался Кирилл Леонов.
1: Пока мы не можем говорить, что есть какой-то прорыв, и правильной формулировкой будет «договорились договариваться». При этом заявленные цели встречи — это проработка маршрутов для судоходства в проливе, но даже с этим проблема. Запланированная на 14 сентября встреча представителей Ирана и стран Персидского залива была отменена, цитирую, «в интересах достижения консенсуса», заявили власти Омана. При этом Иран направил американской стороне 7 условий, после которых они разблокируют пролив. Ну а Дональд Трамп в свойственной ему манере парировал, что Ормуз уже открыт и под полным контролем США.
2: Мы обезвредили все мины. Я даже спросил, почему они не отстреливают наших саперов. Сэр, эти мины находятся под водой, и саперы работают под водой постоянно. И стоит понимать, что если в каком-то водоеме вы видите мины или людей, стреляющих в вас, это вызывает агрессию. А когда вы находитесь под водой, они не знают, что вы там. Так мы и обезвредили все мины. Там больше ничего нет.
1: Но пока непонятно, что это были за 7 условий, которые отправили американцам, ни одного из них пока неизвестно. Давайте поставим будильники на начало ноября. Дональд Трамп на чемпионате Ирландии по гольфу заявил журналистам, что после ноябрьских предварительных выборов ну уж точно решится вопрос Ирана.
2: Иран прекратит свое существование сразу после промежуточных выборов. Может быть, даже раньше. Но после точно. Цены на бензин резко упадут, как это было незадолго до моего прихода к власти. Естественно, я знал, что делаю. Я должен был так поступить. У Ирана не может быть ядерного оружия, и у них его не будет. Я вам вот что скажу. Иран очень хочет заключить сделку. Они постоянно звонят, но я не собираюсь заключать сделку, которая не принесет пользы.
1: В то же время Саудовская Аравия закрыла стратегический нефтепровод в обход Ормузского пролива после ударов беспилотников. Об этом пишет французское издание Les Echos. Дональд Трамп возложил вину на Иран, но помогать Рияду не пообещал. Можем послушать реакцию главы МИДа Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана.
3: Безопасность Персидского залива не может быть стабилизирована без уважения суверенитета и независимости его государств, воздержания от вмешательства в их дела и соблюдения принципов добрососедства и разрешения споров мирными средствами. Национальная безопасность королевства и целостность его территорий и ресурсов являются вопросами, которые не могут быть поставлены под угрозу. Государство Совета сотрудничества стран Персидского залива не допустит никаких нападений на их территории, объекты или интересы, независимо от предлогов или названий.
1: Стоит отметить, что это островок стабильности в переговорах, и позиция Саудовской Аравии не изменилась, и формулировки остались те же.
0: Итог, Трамп поставил новый дедлайн 3 ноября, тогда пройдут промежуточные выборы в Соединенных Штатах. Но в России избирательные процессы, напомню, раньше. Единый день голосования продлится 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. Продолжим эту тему через несколько минут.
4: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынка в этом платежей.

0: 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Итак, предвыборная гонка выходит на финишную прямую. Да-да, выборы в Госдуму состоятся уже в эту пятницу. Сюрпризов не ждем. Финальные рейтинги Фонда общественного мнения и ВЦИОМ дают «Единой России» около 50% голосов. Мы решили вспомнить самый неожиданный электоральный сюжет в российской истории. Он, правда, вымышленный. Фильм «День выборов» вышел на экраны в 2007-м. Кандидат в губернатора одного из регионов Поволжья Игорь Цаплин, которого играет Василий Уткин, не обладая никаким политическим опытом, сенсационно побеждает и в ходе круиза по городам раскрывает коррупционную схему Минобороны. Возможен ли такой сюжет в 2026-м хотя бы в кино? Мы спросили у режиссера первой картины Олега Фомина.
2: Сиквел «День выборов» будет?
3: Я не буду лезть в эту же историю. Мне сейчас это не интересно. А в плане того, что поднимать какие-то политические темы специально, ну, вы знаете, я сейчас снял комедию про СВО. Я еще не сняв ни кадра, уже получил по башке от всех. Это злоба дня, да. Это то, что сегодня у нас основная тема нашей жизни.
2: Как считаете, нужна сегодня вот такая политическая сатира, которая была в дни выборов?
3: Я думаю, она всегда не помешает. Она всегда была хороша. Можно восстанавливать и показывать, что сегодня происходит с этими чиновниками. Нужна комедия такая, которая, ну, хотя бы на какое-то время заставит людей смеяться, а не заниматься какими-то негативными мыслями. Потому что, согласитесь, на время этого фильма люди забывают обо всем. Они живут в этой истории. Первым зрителем был Михаил Задорнов. И, конечно, он хохотал, как ребенок. Потом я показывал одному депутату, и мне сказали, этот человек 10 лет не улыбался. Через полчаса он сидел под столом из Белого дома человека. Ребята из «Квартета И» считают, что я снял очень плохое кино, что я убил их спектакль. По финалу я думал, что мне не дадут оставить в картине, но тем не менее.
2: То есть это было уже тогда очень смело?
3: Ну, видимо, да. Я думаю, что тогда это было гораздо смелее, чем это было бы сегодня.
2: А почему?
3: Я не знаю. Надо возвращаться в те времена, наверное.
2: Давайте представим все-таки, что вот вам звонят и предлагают снять продолжение этой картины. День выборов 20 лет спустя, условно. Вот кто будет у вас в главных ролях? Александр Петров, Юрий Борисов, Данила Козловский?
3: Мне вдруг Миша Ихрем. Он был бы главный герой. Я его люблю как личность.
2: Хорошо, а кого бы не взяли?
3: Всех, кого вы перечислили.
2: В 2026 году фильм «День выборов» или что-то похожее был бы популярен?
3: Да, хороший кино всегда популярен. Мне кажется, да. Кино надо снимать не на сегодняшний день, а так, чтобы его можно было не просто смотреть, а пересматривать. Это все фильмы однодневки. То, что сегодня выходит, вы через год не будете пересматривать. Никакой «Колобок» вы два раза не будете смотреть. Никакого «Богатыря» вы не будете пересматривать.
1: К слову о «Колобке», в эти выходные прокатчик отчитался, что новая часть «Последнего богатыря» собрала 1 000 000 000 рублей в прокате. Медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова говорит, что для полутора месяцев в прокате результат не самый лучший. Икону «Святая Троица», написанную Андреем Рублевым, в 15 веке изъяли из иконостаса на время анализа состояния климатической витрины. Об этом РБК сообщили источники в отрасли и лавре. В РПЦ заявили о плановой сверке состояния шедевра. Что может грозить иконе? На связи со студией заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Государственного русского музея Сергей Серо. Сергей, добрый день. Нарушение климатической витрины. Что это и чем грозит?
4: Добрый день, дорогие слушатели. Ну, на самом деле, конечно, это может быть серьезной проблемой. Все зависит от того, насколько повреждена витрина, что произошло. Дело в том, что любая климатическая витрина должна содержать определенное количество датчиков, которые фиксируют температуру, влажность, другие параметры внутри этой климатической витрины. Любые датчики подключены к какой-то системе, которая сигнализирует об изменении тех параметров, которые должны быть непосредственно внутри климатической витрины. А поскольку у нас информации не так много, мы не знаем, насколько это фатально. Изменилась влажность там, не знаю, на 5%, изменилась температура резко на несколько градусов. На самом деле, учитывая состояние иконы достаточно сложное, об этом много говорилось при передаче Троицы из Третьяковской галереи, любое перемещение, любое изменение, конечно, может вызвать изменения в красочном слое. Самое сложное, самое главное – мы говорим так, потому что наша икона «Ангел Золотые Волосы», которая находится на постоянной экспозиции, и тоже одна из самых древних

0: фондов монгольских, она пребывает в таком состоянии, что даже при переносе с одного этажа на другой у нее меняется состояние поверхности и начинают вставать так называемые красочные грядочки. То есть чуть приподниматься, даже небольшое изменение температуры, влажности, положения в пространстве. То же самое вполне возможно произойдет в Троице, но это должны оценить специалисты Петровской галереи, которые знают прекрасно эту икону и смогут зафиксировать изменения в состоянии, если такое произошло.
1: Сергей, а есть риск, что картина получит непоправимый ущерб, или мы надеемся на лучшее?
0: Ну, нет, конечно, я думаю, что такого не произойдет. Для того, чтобы икона получила какие-то фатальные непоправимые изменения, это должна быть протечка, это воздействие каких-то прямо очень неблагоприятных условий, это высокая температура, которая, возможно, скорее при пожаре, допустим, да, или полное затопление, когда у вас икона пробыла во влажной среде достаточно долгое время, и тогда идет расслоение красочных слоев. Говоря, у вас просто икона расслаивается на отдельные участки. У вас отдельно будет паволок, отдельно грунт, отдельно красочные слои. И все это будет плохо связываться друг с другом. Я думаю, такого не произошло, естественно. Ну вот здесь финальное слово все равно за реставраторами Третьяковской галереи, потому что мы, допустим, с нашим ангелом «Золотые волосы» регулярно проводим исследования, отснимаем в различных областях спектра, смотрим макрофотографии, насколько красочный слой стабилен. Ну, вместе с нашими реставраторами работают технологи, поэтому все особо ценные древние иконы подвергаются подобной процедуре мониторинга. И я думаю, что если бы произошло что-то действительно фатальное, начали бы отслаиваться фрагменты живописи, ну, об этом бы все узнали, это невозможно.
1: Большая беда.
0: Ну, естественно, большая беда, потому что икона уникальная, любая икона уникальна, как вообще любое произведение, ну, особенно не тиражные вещи, а иконы, естественно, не тиражные вот эти. Ну, и произведений Андрея Рублева не так много, они все-таки по пальцам, то, что называется, можно пересчитать. И, естественно, к их сохранности относятся все с особым вниманием.
1: И это объяснимо. Как часто, Сергей, нужно проверять состояние, ну, вот именно этой иконы и подобных?
0: Ну, обычно это включено в договор, который заключается о реставрационном осмотре. Где-то это может быть раз в год. Если у вас стабильные условия, у вас икона никуда не перемещается, климатическая камера работает и показания датчиков совершенно стабильны, у вас нет никаких прыжков и изменений на графике, тогда это возможно раз в год, допустим. Если у вас более сложные условия, возможно изменение действительно влажностных характеристик, то тогда, конечно, чаще. Это может быть и раз в полгода, и раз в 3 месяца. Это уже опять-таки решается на реставрационном совете конкретного музея. Как часто икона требует мониторинга состояния сохранности.
1: Ну и финальный вопрос, Сергей. При изъятии, перемещении такого рода предметов, и в частности этой иконы Андрея Рублева, какие-то повышенные меры безопасности предпринимаются? Или все в штатном режиме?
0: К безопасности иконы здесь скорее с точки зрения возможности, наверное, ее кражи или каких-то повреждений механических, нет. Здесь скорее мы меняем то место, где икона провела какое-то время, она, если так можно сказать, как человек акклиматизировался этим условием, да, она лежала в этой кассете, там были стабильные условия, ее перенесли в другое место. Как я уже говорил, для старых икон это может быть фактором риска. В принципе, мы стараемся наши иконы никуда не перемещать, только в случае необходимости реставрационного вмешательства.
1: Ну да, это же изменение и влажности, и климата, да, для иконы это, видимо, не самые лучшие условия. Спасибо вам большое. На прямой связи с нашей студией был заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Государственного русского музея Сергей Серов. Московская патриархия накануне выпустила заявление, в котором сообщила о проведении плановой сверки состояния сохранности иконы. Там уточнили, что по договору передачи между Третьяковкой и Лаврой музей вправе проводить такую сверку, цитата, «с изъятием музейного предмета». У канцлера Германии появилось новое прозвище. Раньше из-за увлечения внешней политикой Фридриха Мерца называли канцлером иностранных дел, но теперь СМИ приписывают ему титул канцлера разочарований. По последним данным, его работу одобряют только 14% жителей. Успехи правой партии АДГ на региональных выборах только ускорили падение рейтингов. Откуда берутся прозвища политиков и как этому противостоять? Примеры из личной практики в программе «Дай

0: или нет, привела политтехнолог, президент компании Никола М. Екатерина Егорова. Уроки управления репутацией взяла Надежда Сережкина.
1: Да или нет?
2: Когда мы вспоминали прозвища, которые мы знаем о российских политиках, даже сложно что-то упоминать, потому что в основном все они звучат достаточно обидно. Почему так происходит?
3: У людей есть тенденция к упрощению, к стереотипизации каких-то сложных объектов, и поэтому политик воспринимается как более простая личность. Этим грешат не только обычные люди, потому что при принятии внешнеполитических и военных решений очень часто идет сравнение более сложного персонажа с кем-то понятным из истории. Например, Буш-старший сравнивал Саддама Хусейна в 1991 году, когда тот оккупировал Кувейт, с Гитлером и говорил: «Никаких переговоров, это будет Мюнхенское соглашение». Саддам Хусейн, конечно, был персонаж плохой. Но все дело в том, что бессмысленно кого-то сравнивать с Гитлером, потому что не бывает двух Гитлеров. И у политиков, как бы мы их ни называли, они не могут быть такими же, как Жириновский, как часто про наших политиков говорили: ну, это второй Жириновский, тут все понятно. Как Трамп? Что тебе понятно? Ты что, хорошо знаешь Трампа? Ты знаешь все нюансы его поведения, его личности, как он формировался, как он может себя повести в какой-то ситуации. Такая стереотипизация — это всегда, так сказать, минус в оценке.
2: А вот это самое обидное составляющая.
3: Это зависит от культуры. В некоторых культурах приняты тоже какие-то клички, и там нет ничего обидного. Мы говорили с одной перуанкой, и она говорит: вот у нас нормально там какую-то девочку в классе там звать Гордита, то есть толстушка. Гордита, пойдем в кино, ты пойдешь с нами там куда-то. Девочки, это не обидно. В их культуре такие вещи всегда с добротой. У нас вот так вот, ты обратись к кому-то: эй, толстушка, пойдем со мной в кино. Можно за это схлопотать. У нас, в принципе, отношение к использованию кличек негативное. Мы с помощью клички человека принижаем. Неприятный — да. Глупый — да. Коррумпированный — безусловно. Поэтому здесь берется какая-то негативная черта, наклеивается, так сказать, ярлык, иногда очень точный, и все. И на этом репутация накрылась.
2: Как вообще у политиков появляются прозвища? Это всегда народ или, допустим, кто-то придумывает из политтехнологов, журналистов, конкурентов?
3: Все способы. Я знаю по избирательным кампаниям. Иногда даже специально проводится фокус-группа для того, чтобы понять, что раздражает в политике, а потом люди креативят уже профессиональные, придумывают какую-то кличку и запускают ее. Ну или чисто народное творчество, связанное с наблюдением за поведением политика или слухами о чем-то. Помните, был Павел Грачев, про которого говорили: Паша Мерседес.
2: Так.
3: Вот что, у народа были какие-то документы, которые свидетельствовали о том, что он там закупал себе Мерседеса или кто-то с ним расплатился Мерседесом. Ну, пошел какой-то слух, какие-то разговоры, и вот все. И вот возникла эта кличка, от которой никуда, так сказать, не деться.
2: Что делать политику тогда, если он знает, что его наградили в обществе каким-то хлестким или обидным прозвищем? Что делать можно и чего нельзя?
3: Самое глупое в этой ситуации, что можно только делать, это подавать в суд. Какие бы суды ты не выиграл на эту тему, даже если ты человека накажешь на какой-то штраф, там, это только усилит эту тему в народе. Отмыться нельзя. Особенно, если это связано с коррупцией. Если бы Грачев бы захотел при жизни отмыться от Паши Мерседеса, ему бы не удалось. Все, что связано с коррупцией, это катастрофа. Эти клички не денутся никогда, потому что невозможно доказать, что этот человек не был взяточником или участником каких-то коррупционных схем. Это будет звучать как то, что тебя это сильно заводит. Ах, тебя это заводит? Ну, получай, фашист гранату.
2: Может быть, в вашей практике были случаи, когда человеку удавалось как-то отмыться от...
3: Нет, отмыться не удавалось никому и никогда.
2: Хорошо, в суд не идут, а как правильно реагировать?
3: Смотрите, есть одна технология, которая называется инокуляция. То есть ты сам говоришь об этих своих каких-то проблемах и думают другие: ну ничего себе, если он сам об этом говорит, может, это не так. У нас был один клиент в 96-м году. Он выступал на «Добрый вечер, Москва» у Бориса Ноткина. И Борис Ноткин ему говорит: слушайте, а как вы прокомментируете то, что вы один из самых богатых людей в Москве? Тот говорит: Борис, а почему вы меня обижаете? Что значит один из самых богатых? Я самый богатый человек. Ха-ха-ха-ха-ха. Это помогло ему хорошо очень избраться.
2: Вообще
3: хорошо.
2: Есть мнение, что если у политика нет прозвища, значит, он не вызывает у людей никаких эмоций. Как вы думаете, обидное, хлесткое прозвище лучше, чем его отсутствие? Да или нет?
3: Нет. Большая часть общества к нашим лидерам определенным относится очень эмоционально, и никакого прозвища в этой среде нет.
1: Да

0: Вы слушаете радио РБК. «Газпром» сообщила о временном прекращении поставок газа России в Армению. Поставки российского природного газа в эту страну временно приостановят из-за планово-профилактических и ремонтных работ на территории России. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения». В связи с проведением комплекса плановых профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ» за Кавказье на территории Российской Федерации в период с 15 по 25 сентября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению.
1: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
2: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В 4 залах собраны вещи, объекты, знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
3: Для меня особенны все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что несчастливы сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
2: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги.
6: 1200 от 1000 это 20%.
4: Нет, согласен. Ну,
6: это за полгода, а годовых это уже получается 40%.
7: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
7: 15,5 килограммов серебра и 3400 имен чемпионов. Параметры самого желанного трофея в мировом хоккее. Кубок Стэнли учредили в 1892 году всего за $50. А сегодня такой священный грааль считается бесценным. Это единственный легендарный приз в профессиональном спорте, который каждый игрок команды победителя получает в личное владение на одни сутки.
8: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
9: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по $20 миллионов.
7: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.10 на радио РБК.
1: Библиотека РБК.
10: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный деятель

0: искусств Российской Федерации Кирилл Крок.
1: Вы знаете, я очень люблю поэзию Марины Ивановны Цветаевой. Для меня это лучший поэт всех времен и народов, который мне очень близок. У нее много сборников, которые вышли, есть и в библиотеках, слава богу, и переиздаются, и сейчас можно все это почитать, и разные издания. Там столько поэзии, особенно про Москву, про жизнь. Понимаете, там такие философские смыслы заложены в это во все, что можно просто в этом утонуть. И это очень здорово.
2: Марина Цветаева. Собрание сочинений. «Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети пробьется мое своеволье. Меня, видишь, кудри беспутные эти, земною не сделаешь солью. Дробясь о гранитное ваше колено, я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, веселая пена, высокая пена морская».
3: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Столица 11:30, в студии Татьяна Калинина. Более 60 рейсов задерживаются на вылет в аэропорту Сочи из-за вводившихся ограничений. Еще 8 самолетов ушли на запасные аэродромы. Сегодня Черноморское побережье Кубани подверглось массированной атаке беспилотников. 5 человек, включая одного ребенка, пострадали в Сочи из-за падения обломков дрона. Один человек госпитализирован. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подтвердил, что находится за границей, однако утверждает, что он в командировке. Ранее сегодня Кравченко объявил о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу. Сегодня Владимир Зеленский призвал парламентариев поддержать увольнение Кравченко безотлагательно. Голосование по этому вопросу пройдет в Верховной Раде уже завтра. Российские ударные беспилотники поразили здание украинского оператора мобильной связи «Киевстар». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, компания предоставляет услуги мобильной связи, в том числе вооруженным силам Украины. Накануне Минобороны сообщила об ударах по 6 логистическим центрам в Одессе и области, которые хранили и распределяли грузы для ВСУ. В отношении рэпера иноагента Noize MC возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма, сообщает прокуратура Москвы. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Иван Алексеев уже давно живет за границей. Еврокомиссия готовит новые меры реагирования на внезапные притоки мигрантов, сообщает «Политика». Инициативу могут включать в том числе скоординированный возврат нелегалов. Еврокомиссия также предоставит юридические рекомендации, в каких случаях страны могут приостанавливать рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища. Свыше 300 миллионов рублей направит правительство России на выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом заявил глава кабинета Михаил Мишустин. По его словам, регионы направят на эти цели еще около 140 миллионов рублей. Это позволит привлечь в организации здравоохранения на селе и в малых городах порядка 500 медиков, врачей, медсестер и акушеров. Продажи кофе на вынос упали впервые после 4-летнего роста. Число покупок в январе-августе 2026 года сократилось в России на 4% к году, сообщает «Известия». Основной причиной стало подорожание напитка. Средняя стоимость чашки выросла на 13% до 215 рублей. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: В Москве вы слушаете радио РБК. Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям Евротранс. Аукцион будет проходить до 11:42 по московскому времени. И акции Евротранса подскочили на 38,11%. По сравнению с закрытием пятницы, и на пике достигали почти 28,5 рублей за бумагу. То, что не работает на нас, работает на весь остальной мир. По крайней мере, так считают авторы доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Российская экономика годами не получает необходимых инвестиций из-за того, что неинвестируемые внутри страны сбережения автоматически направляются на финансирование остального мира. Авторы отмечают, что государство может ужесточить налоговое регулирование зарубежных инвестиций российских компаний. В налогооблагаемую базу предлагается включить не только прибыль таких компаний,

0: иной пассивно хранящиеся на зарубежных счетах деньги и материальное имущество. Но для введения таких мер предлагается переходный период с налоговой амнистией выведенного капитала, а именно фиксированный сбор за возвращенные средства и юридический иммунитет в отношении источников их происхождения. Эта инициатива может положительно повлиять на возможности экономики, рассказал ранее в эфире директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. С ним беседовали Мария Пичугина и Олег Овчаренко.
1: Возможно ли здесь такая амнистия?
2: Возможность покажет только практика, да, но сама идея, ну, как вообще, в принципе, понимание того, что отток капитала – это не просто, ну, грубо, некие деньги на счетах, но это еще прямой ущерб для экономики, ну, абсолютно правильно. Смотрите, чтобы на внешних счетах у компании формировались какие-то деньги, что для этого нужно? Для этого нужно эти деньги заработать, то есть валюту. Должен соблюдаться какой-то профицит между экспортом и импортом. То есть у нас должен быть постоянный торговый профицит. При этом, что значит торговый профицит с точки зрения экономики, да, с точки зрения возможности потребления инвестиций? Это, условно говоря, представляем, торговый профицит 5%. Это, условно говоря, означает, что в стране произведено товаров там, на 100 долларов, там, 100 рублей, 100 юаней, что угодно, но при этом потреблено на 95. То есть у нас получается, что вот 5% или сколько там экономики, да, которые работают на экспорт, они фактически, ну, как бы финансируют, помогают другому миру. То есть, еще раз, я вот здесь даже, если убрать вообще деньги из этой истории, да, ну, просто представить движение товаров и услуг. То есть, вот это вот накопление внешних активов, да, это прямой, в общем-то, ущерб для возможности экономики финансировать потребление, то есть, получать уровень жизни, и инвестиции, естественно, да, то есть, соответственно, формировать научно-технический задел на будущее. Как-то так. Поэтому вот тут, на мой взгляд, все абсолютно правильно. Вопрос, как это делать и как это мотивировать, вот это уже более тонкая материя.
3: Ну вот насчет тонких материй, на ваш взгляд, какие механизмы, инструменты вообще сейчас приоритетны для привлечения долгосрочных инвестиций? Что может стимулировать?
2: Опять же, вот вы опять начинаете говорить про деньги.
3: Мы всегда говорим про них.
2: Понимаете, в чем проблема? Что про них можно говорить по-разному. Вот смотрите, если просто сейчас скажешь, ребят, давайте вы вернете эти деньги в Россию, ну вот эти вот, не знаю, там, валюту, не знаю что, к чему это приведет? Ну, по большому счету, ни к чему особому это сразу в моменте не приведет. Почему? Потому что, опять же, эту валюту нужно будет во что превратить сначала в рубли, то есть заставить, ну, как бы, из денег превратить это в физические какие-то активы, товары, услуги и прочее. То есть это нужно произвести, там, купить и прочее. Поэтому, в принципе, ну, на мой взгляд, да, там, возврат этих денег, он, ну, не так важен, да, как, я не знаю, может быть, чего-то нужного, там, да, там, оборудования какого-то и прочего. Это первая история. А вторая история, ну, смотрите, тоже, почему возникает такая история, да, когда люди стремятся хранить активы за рубежом каких-то других валют. Но это вот такая патологическая, хроническая недоверие к рублю. Ну вот обратите внимание, как только у нас вот начинается что-то непонятное в экономике, да, там какие-то проблемы, тут же там инстинктивно все там по возможности ведут какие-то другие валюты, другие активы, только бы не в России.
0: В докладе также предлагается поощрять бизнес, который вносит вклад в российскую экономику. К инструментам поддержки могут относиться налоговые, регуляторные стимулы, приоритетная поддержка со стороны институтов развития, льготное кредитование по госпрограммам, приоритетный доступ к государственным закупкам и инвестициям, а также другие меры. Через 40 секунд поговорим о продолжении топливного кризиса.
4: Реклама. Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
0: Вы слушаете радио РБК. Топливный кризис в Ленинградской области завершится не раньше октября. Такую оценку дал губернатор региона Александр Дрозденко. Основная причина дефицита – недавние атаки беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы. В свою очередь, накануне Дональд Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Это, по словам президента США, вредит всему миру, так как усугубляет дефицит топлива на мировом рынке и приводит к проблемам с поставками литрами дизеля. На этой неделе средняя стоимость топлива в Соединенных Штатах впервые в истории превысила $6 за галлон. За месяц дизель подорожал на 14%, за год более чем на 60%. По факту, своими заявлениями Дональд Трамп пытается сместить фокус топливного кризиса на Ближнем Востоке, рассказал Олегу Овчаренко,

0: и Марии Пичугиной, политолог Евгений Михайлов.
1: Это вливается в канву общих проблем на нефтяном рынке, и конфликт между Россией и Украиной – это не самое главное в данной ситуации. Но Дональд Трамп перед выборами решил хоть как-то сделать для себя выгодную позицию, потому что действительно в Америке дизель поднялся резко в цене. Опять же, это происходит на фоне ограничений поставок дизеля из России в связи с ударами. Поэтому Дональд Трамп сейчас выкручивается как может и играет в миротворца, я бы так сказал. На этом фоне мы видим заявление и призыв киевскому режиму прекратить удары по российским НПЗ. По крайней мере, так это сейчас выглядит, но вопрос в другом. Произойдет это или нет, предполагаю, что этот призыв не сработает. Но в любом случае, Москва готова к переговорному процессу, но только основываясь на большей конкретике.
2: Ну вот, например, когда направляются в Москву и Киев переговорщики от американского президента и звучит призыв не наносить ударов по местам встреч, по Москве и Киеву, в частности, если говорить о последней встречи сентябрьской, то эти призывы срабатывают, и они услышаны. А почему вы полагаете, что в данном случае призыв не сработает?
1: Пока никто не дал конкретного предложения и не произошло заявок, что все, мы готовы, документы согласованы, потому что те же переговорщики, они сказали, что единственное, в чем нужно убедить сейчас Киев, это отвести войска в ВСУ, все остальное уже как бы с Москвой договорено. Но это опять же только слова. При этом Кремль заявил, что требования Москвы не сильно ужесточились после последних переговоров, которые были в этом направлении. То есть Москва готова идти на определенные компромиссы, но в любом случае тот же Лавров заявил, что это не будет остановкой боев. Бои будут продолжаться даже в ходе переговорного процесса.
0: По данным Международного энергетического агентства, на фоне нехватки перерабатывающих мощностей, в августе объем экспорта из стран Персидского залива оказался на 60% ниже, чем до начала ближневосточного конфликта. Мировое предложение нефти, по оценкам Международного энергетического агентства, в 2026 году снизится в среднем на 100 миллионов баррелей в сутки, а объем переработки на НПЗ – до 81,5 миллиона. Благими намерениями выложена дорога в ад, а вежливостью к расходам. Исследование Сберуниверситета показало, явные конфликты и обсуждения двигают бизнес вперед. Это помогает команде глубже понимать проблемы и формулировать неочевидные решения. А скрытые конфликты – одна из главных проблем современного управления. Они приводят бизнес к убыткам, например, к снижению эффективности сотрудников или увольнениям. Характерные признаки скрытых разногласий – молчание в команде, снижение мотивации и эффективности, низкая вовлеченность работников. Руководитель при этом может искренне думать, что все в порядке, и не понимать, почему показатели падают. Как не терять деньги на 40 сотрудников? На связи со студией генеральный директор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский. Алексей, добрый день. Действительно ли явные конфликты внесут некую пользу бизнесу?
3: Ну, вы знаете, все, наверное, зависит от специфики бизнеса. Я работаю в консалтинге и в финансовой сфере. И могу вам сказать, что вот взаимное уважение в целом внутри коллектива, а я более 20 лет руковожу своим коллективом, более 100 человек, все же это как бы столб, на котором все держится. И если хочешь, чтобы сотрудник у тебя работал там более 4 лет, то есть нужно всегда с ним быть на связи, с ключевыми сотрудниками там раз в квартал хотя бы делать стратегические сессии, обсуждать слабые моменты внутри компании, текущий рынок, с линейными сотрудниками хотя бы там раз в полгода тоже вести диалог. Но в рамках общения вот этот спор, в котором рождается истина, ну, с учетом нашей ментальности, часто переходящей на личности, он, конечно, имеет место быть, и от него тяжело отказаться, и он, наверное, как-то многих и стимулирует в том, чтобы развиваться и самосовершенствоваться.
0: Явный конфликт – это что? Вот как его можно понять? То есть это когда в открытую сотрудники о чем-то начинают говорить либо друг другу, либо руководителю? Потому что, ну, отличие от скрытого конфликта, ну, для меня это просто молчание тех сотрудников, которые работают в команде. Так ли это?
3: Ну, на мой взгляд, явный конфликт – это называть вещи своими именами. Увы, но во многих компаниях это не принято. Ну, то есть стараются обходить острые углы, особенно перед общением с начальством. И тем самым, собственно,

0: Как руководителю это подметить и решить этот конфликт? И надо ли его решать, если Сберуниверситет говорит наоборот, что явные конфликты и обсуждения двигают бизнес вперед? Тогда какие решения важны руководителю?
1: Вы знаете, самое главное — это диалог и вовлеченность. По факту, где ваше внимание, там и результат. И сотрудники, особенно если у вас клиентоориентированный бизнес, где люди общаются с людьми постоянно, это ключевой фактор. Если ты с ними общаешься, если ты вовлечен, если твое внимание внутри, то, конечно, ты будешь замечать и то, собственно, кто с кем общается, кто на какие группы делится, и вовремя эти конфликты снимать или развивать, или, собственно, в зависимости от потребности, либо, наоборот, их разжигать. Вот. Самое главное — это вовлеченность руководителя и руководителей внутри коллектива для того, чтобы процесс шел и не замалчивался.
0: Ну, а вот эти благие намерения, которыми выложена дорога в ад, и о вежливости дорога к расходам, вот где эта тонкая грань, чтобы не терять деньги, но в то же время предвидеть и обезвредить зарождающийся конфликт? Как в этой ситуации вот соблюсти этот баланс руководству?
1: Вы знаете, тут тоже вот...
0: Быть для всех хорошим — это, ну, тоже путь такой себе, прямо скажем.
1: Это, ну, для всех хорошим быть никогда не получится. Более того, есть четкие показатели, за которые всегда спрашивают. И иерархия любой компании идет от того, что от линейного специалиста все идет до руководителей и до, собственно, людей, принимающих решения. И поэтому здесь важно соблюдать баланс того, чтобы люди не переходили на личности, когда в коллективе это, в принципе, неприемлемо. И чтобы конфликт, который действительно имеет место быть, имеет место решение ситуации, которая повторяется и ведет к убыткам компании, эмоционально вот наша ментальность, она очень завязана. То есть, грубо говоря, без эмоций у нас процессы идут медленнее в стране. То есть мы не можем просто взять цифры, просчитать их и сесть раздать всем задания. Нам обязательно важно сакцентировать, кто за что отвечал, кто виноват. Важно это подать эмоциональным фоном. И только тогда процессы идут быстрее. И руководителю важно, не переходя на личности, находить вот эти грани эмоций, чтобы коллектив прочувствовал, скажем так, то, насколько важен тот или иной момент внутри компании.
0: Всегда спрашивают, почему руководители получают больше, потому что попробуй-ка соблюсти вот эти все условия и правила. Спасибо вам большое. На прямой связи со студией генеральный директор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский. Эксперты школы управления РБК напоминают, чем быстрее конфликт проявляется, тем быстрее сходит на нет. Стороны договариваются и идут дальше. Для команды и организации это лучшее развитие событий и яркий пример тому – команда РБК. Сегодня состоится 78-я церемония награждения Эмми. Она пройдет в Лос-Анджелесе. По московскому времени церемония начнется в 3 часа ночи. Ведущей стала актриса Мариска Херектей. Она сыграла главную роль в сериале «Закон и порядок. Специальный корпус». Она первая за 15 лет женщина, которая будет самостоятельно проводить церемонию. Настоящая героиня. По числу номинаций лидирует медицинская драма «Пит» от HBO. Ее второй сезон получил 25 номинаций, в том числе в категории «Лучший драматический сериал». На втором месте сериал «Хитрости», пятый сезон которого собрал 24 номинации. Ждать ли от церемонии награждения сюрпризов, узнаем у кинокритика и шеф-редактора «Около кино» Максима Ершова. Максим, добрый день. Есть ли какие-то неожиданные повороты в номинациях в этом году? Как оцениваете финалистов? Есть ли какие-то рекорды?
2: Да, добрый день. Во-первых, конечно, хочется сказать, что, как обычно, Эмми радует обилием сериалов, которые можно смело вносить в список для просмотра. И это еще очень удобная премия, потому что это премия, с которой можно всех номинантов посмотреть. Было бы только время. Если говорить про фаворитов и рекорды, конечно, в прошлом году все возможные награды в драматической номинации, а на Эмми есть разделение на драматические и комедийные сериалы, в драмах везде побеждал сериал «Пит», и второй сезон, кажется, полюбился академикам не меньше, но мне кажется, что он фаворит, хотя, конечно, может сюрприз преподнести и понравившаяся многим драма «Одна из многих».

0: Плюрибус сериал. Это новый сериал Винса Гиллигана, автора «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». И, наверное, это не будет сюрпризом ни победа Плюрибуса, ни победа Пит. Если говорить про комедийные номинации, там, скорее всего, борьба развернется между Widows Bay, и это очень необычный участник, потому что Widows Bay — это хоррор-комедия, то есть это, с одной стороны, сериал, изобилующий легендами и страшилками из жизни островного города, с другой стороны, это все-таки забавная история, очень много отсылающих к классике фильмов ужасов.
1: То есть и это бухта вдов и хоррор, и комедия, в, так сказать, в одном сериале?
0: Да, более того, это сериал, в котором хоррор и комедия буквально могут быть в одной сцене. То есть начинается все вроде бы как знакомый троп из фильма ужасов. Например, появляется какой-нибудь маньяк. Вот есть одна серия, очевидно, пародирующая все знаменитые слэшеры, это и Крик, и Пятница 13, и Хэллоуин, но решено это все в комедийном ключе. И если говорить, вот я как-то начал с Widows Bay, второй, наверное, сериал — это «Хитрости», проект, который завершился, это его уже пятый сезон, и, кажется, академики иногда, но, может быть, еще сюрприз преподнесет «Медведь», которого мы тоже все любим и смотрим уже много лет, и тоже он закончился. В общем, получается интересная битва между новинкой и двумя уже старожилами Эмми.
1: Будете ли вы, Максим, следить за церемонией, и есть ли у вас какие-то фавориты, вы за кого-то болеете?
0: Я бы сказал, что я встану, наверное, где-то в 5-6 утра и буду немножко отставать от прямого эфира. То есть я посмотрю в ускоренном режиме первые часы церемонии и в прямом эфире посмотрю главные номинации. Если говорить про фаворитов, я не могу сказать, что среди номинантов есть какие-то сериалы, победе которых я откровенно буду недоволен, разочарован. Но вот, наверное, в драматическом категории я бы отдал пальму первенства Питу, потому что это действительно удивительный сериал, потому что мы думали, что медицинские драмы остались в прошлом, что сериал «Скорая помощь» раз и навсегда закрыл эту тему, а оказывается, 30 лет спустя можно вернуться и сделать это с учетом всех современных трендов телевидения, сделать это буквально в режиме реального времени, так что хочется моментально смотреть следующую серию. Если говорить про комедийные, наверное, мне все-таки близко. И мне в первую очередь как раз нравится вот это смешение жанров. Это очень смелое решение. К тому же всегда критикам приятно высматривать какие-то отсылки к другим произведениям, а это действительно очень богатое на поп-культурный бэкграунд произведение. Если про мини-сериалы говорить, вот я про них еще забыл, то, наверное, тут у меня фаворит сериал «Дикие Сент-Луис». Он же «Умираю, хочу секса, Сент-Луис». В общем, это очень неожиданная история о мужской хрупкости, о дружбе, о том, как важно, на самом деле, найти правильного человека, даже когда тебе 40-45 лет, когда ты женат, у тебя есть дети, и когда вроде бы трудно найти друга, но какое-то, на самом деле, чудо.
1: Спасибо вам большое. Возьму себе на заметку. Вот с карандашом прям записываю некоторые картины, о которых вы говорите. Очень увлекательно. На прямой связи с нашей студией кинокритик и шеф-редактор «Около кино» Максим Ершов. Сегодня, напомню, пройдет церемония Эмми Прайм-тайм, а 5 и 6 сентября уже вручили награды на Creative Arts Эмми. Там отмечают работу за гостевые роли, кастинг, монтаж, музыку и другие достижения. Главным победителем стала как раз «Бухта вдов». Сериал получил 8 Эмми.
2: Кто есть кто? Denza N9 — это большой китайский кроссовер, который выглядит так, будто его проектировали сразу 3 человека. Один хотел Range Rover, второй — бизнес-джет, а третий просто сказал: «А давайте сделаем холодильник на 900 лошадей». В итоге получилось это. N9 шестиместный. Не 5 человек плюс кто-то потерпит, а полноценная схема 2 плюс 2 плюс 2. Причем второй ряд здесь явно чувствует себя главным. Кресло, простор, экраны — все как в хорошем бизнес-классе, только нет посадочных талонов. Но самое интересное начинается под капотом. Здесь

0: двухлитровый турбомотор на 200 сил, который в одиночку выглядел бы довольно скромно на фоне таких габаритов. Но он работает в компании трех электромоторов, и суммарная отдача достигает 925 лошадей. В результате огромный шестиместный N9 разгоняется до сотни примерно за 4 секунды. Причем Денза весит больше 3 тонн, но каким-то образом умудряется ехать как автомобиль, который сильно поссорился с законами физики. Для машины таких размеров это особенно необычно. Снаружи кабинет директора, внутри ракета, а по документам все еще просто семейный кроссовер. В салоне фестиваль экранов и электроники. Цифровая приборка, центральный дисплей, экран перед пассажиром, отдельные экраны сзади, проекция с дополненной реальностью и электронные зеркала с дисплеями. Такое ощущение, что китайцы посмотрели на обычную машину и решили: слишком мало телевизоров. И вот здесь у N9 есть главный недостаток. Он настолько напичкан технологиями, что через несколько лет владелец может обнаружить в машине функцию, о существовании которой даже не подозревал. Сегодня автомобиль помогает парковаться, завтра будет подбирать музыку под настроение, а послезавтра, судя по темпам развития китайского автопрома, начнет оценивать, кто вы по жизни.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? По размерам и идеологии Denza N9 лезет на территорию Mercedes GLS и BMW X7, но китайцы решили сыграть в свою игру. Больше экранов, больше электромоторов и значительно больше цифр в характеристиках. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Тарить.
4: Если вы хотите рассказать о новой акции в своем портфеле, запомните один важный глагол – «тарить». Он образован от слова «тара» и означает «покупать», «закупаться». С одной стороны, его можно использовать для констатации факта. Например, «я затарился акцией X». Но чаще этим словом описывают агрессивные покупки в большом количестве в ожидании восходящего тренда. Пример. В 2025 году инвесторы как не в себя тарили облигации. Так-так-так, а что бы такого хорошего мне затарить сегодня? Есть идеи? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
6: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
5: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
7: Soft Skills.
2: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
7: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
8: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
7: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
8: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
7: По будням на радио РБК.
2: Рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. И их зовут «Панки бизнеса». Руководитель предпринимательского класса РБК Таня Маркевич вместе с тренером по сложным переговорам Даней Терентьевым встречаются с людьми, которые не вписываются в шаблоны и не боятся быть собой. Rock Recycle и DDX Fitness. Камерные сайкл-студии и федеральная сеть фитнес-клубов по подписке. Два совершенно разных подхода к тому, каким должен быть фитнес сегодня. Поговорим о том, что помогает таким проектам расти и почему люди возвращаются снова и снова. Панки бизнеса. В среду в 21:00 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
9: Я давно заработал столько, что могу никогда больше не подходить к камере. Но дело не в деньгах. Как только вы останавливаетесь и уходите на пенсию ради праздного потребления богатства, вы начинаете стареть и умирать. Секрет долголетия в бизнесе – никогда не впускать в себя старика. Нужно продолжать созидать.

объекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 12 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Глава евродипломатии Кая Каллас возложила на Россию ответственность за удар беспилотника по пассажирскому поезду Киев-Варшава. По ее мнению, целью атаки было запугивание стран Запада, поддерживающих Украину, сообщает Рейтер. ЧП произошло накануне до пересечения госграницы на украинской территории. По данным журнала «Шпигель», беспилотник чуть не попал по поезду с делегацией Евросоюза. Российские власти обвинения в атаке БПЛА по пассажирскому поезду не комментировали. Владимир Зеленский подписал представление в Верховную Раду на увольнение генпрокурора Руслана Кравченко. Этот вопрос депутату рассмотрят уже завтра. Генпрокурор Кравченко минувшей ночью покинул страну. Перед этим он объявил о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу. Цена газа на лондонской бирже сегодня превысила отметку в $1000 за 1000 кубометров. Впервые с декабря 2022 года котировки газа в Европе растут из-за низких запасов газа в хранилищах и конфликта на Ближнем Востоке. Цена нефти марки Brent сегодня также подскочила до $107 за баррель. Необходимо изменить всю парадигму высшего образования в связи с развитием технологий искусственного интеллекта, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, искусственный интеллект должен рассматриваться как инфраструктура, на которой и будут базироваться все процессы в системе высшего образования. Минтранс России до конца года определит города, где будет организован эксперимент по доставке с помощью дронов, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, ведомство объявило конкурс, его результаты станут известны до конца года. Представительница Казахстана, уроженка Москвы Елена Рыбакина, впервые в карьере возглавила рейтинг женской теннисной ассоциации. 27-летняя Рыбакина сместила с первой строчки белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Соболенко была первой ракеткой мира почти 100 недель. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК. Владимир Зеленский подписал представление в Верховную Раду на увольнение генпрокурора Кравченко. Президент предложил украинскому парламенту дать согласие на отставку Руслана Кравченко. Соответствующее представление датировано 14 сентября 2026 года. Голосование за увольнение генпрокурора Украины состоится 15 сентября. Он вступил в должность генпрокурора в июне прошлого года. Есть только один выход увольнения. Так Владимир Зеленский отреагировал на обвинение генпрокурора в адрес антикоррупционных органов. Ранее Кравченко заявил, что подписал постановление о предъявлении подозрения директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу.
3: Сейчас обшуки в службовых помещениях.
4: Во время обысков в служебных помещениях офиса генерального прокурора сотрудники НАБУ и САП получили доступ к защищенным законным материалам, которые касаются их руководителей, сотрудников и связанных с ними лиц. Часть документов и электронных данных была скопирована и похищена. Чтобы не быть голословным, опираясь на собранную доказательную базу, я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов с целью получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении с целью искусственно создать основания для избежания ответственности в суде. Я уверен в этих материалах и могу их обнародовать.
3: Для уникновения ответственности в суде.
2: Еще одно подозрение предъявлено лицу, близкому к руководителю специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко. По словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, речь идет о жене главы САП. Ранее Кравченко объявил об уходе с должности на фоне операции «Карфаген» НАБУ и САП в отношении преступной организации. Ее, по данным следствия, возглавлял один из руководителей структурных подразделений офиса генпрокурора. Участников подозревают в систематическом получении взяток от

0: мошеннических колл-центров и легализации имущества. При этом СМИ писали, что в этом может быть замешан и сам Кравченко. Столкновение между Генпрокуратурой и антикоррупционной вертикалью перешло в активную фазу, рассказал Анне Маргулис, главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Антон Гришанов.
1: Мы наблюдаем определенный кризис управляемости на Украине в целом. Мы видим, что некая иллюзия сохранения единой команды, о которой говорил Зеленский, его покровители, она уступает место реальному пониманию того, что начинается отрезвший этап межклановой борьбы. И кризис вокруг генпрокурора не является единственным в этом контексте. Мы помним, что все в этой форме началось еще в прошлом году. Мы видим, что отдельные представители украинских элит, включая и бывшего министра обороны Федора, и мэра Киева, открыто атакуют Зеленского. И, безусловно, самостоятельная деятельность НАБУ и других украинских органов, которые в реальности, конечно, контролируются зарубежными спонсорами, идет вразрез истинными пожеланиями Зеленского и его окружения. Она нацелена на то, чтобы стимулировать украинское руководство к принятию болезненных для него решений о подготовке к президентским выборам. Потому что, безусловно, и Западу, и значительной части украинских элит очевидно, что Зеленский утратил существенную часть легитимности, но он утрачивает поддержку населения, вот поэтому подобного рода кризисов будет еще немало.
2: В принципе, можно ли говорить, что по факту означает потерю контроля над офисом генпрокурора?
1: Да, конечно. И, в общем, далеко не только над офисом генпрокурора. Зеленский, в принципе, последовательно утрачивает рычаги контроля над ключевыми властными структурами. Об этом свидетельствовало и события, которые происходили в вооруженных силах. Я напомню, что Федоров тоже заявлял о коррупции, и это остается, так сказать, лейтмотивом его публичной риторики с призывами к досрочным президентским выборам. В офисе президента происходили скандалы, связанные с увольнением Ермака, арестом представителей его ближайшего окружения, да и самого Ермака тоже в конечном счете, да, что говорило о наличии в ближнем кругу Зеленского подобного рода коррупционных ситуаций.
0: Как пишут украинские СМИ, сегодня в 2:30 Кравченко пересек границу на служебном авто. В свою очередь, сам генпрокурор Украины в телеграм-канале сообщил, что он находится за границей, где намерен проинформировать международных партнеров о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов Украины.
3: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
4: Повтор программы.
5: В студии Александр Ляпин
2: и Евгения Стогова. Мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И я не могу вот прямо сейчас в эфире не поделиться своими планами на вечер.
5: Так.
2: Я иду в кино на «Сумерки».
5: Жень, ну ты на самом деле не удивила, потому что ты такая далеко не одна.
2: А «Сумерки», те самые, собственно, «Сумерки» с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт вошли в топ-10 самых кассовых фильмов в России с начала этой осени. Фильм официально вышел в повторный прокат, и с начала сентября его уже посмотрели почти 54 тысячи человек. А кассовые сборы превысили 36 миллионов рублей.
5: Да, при этом социальные сети заполнили ролики с переосмыслением культовых сцен и героев, продажи книг саги демонстрируют взрывной рост, и кажется, что мы снова в нулевых годах.
2: Сегодня мы обсудим, как проект некогда локальной американской киностудии Silent Entertainment стал одним из самых окупаемых в истории кино, и кто зарабатывает на ренессансе «Сумерек».
3: Экономика впечатлений.
5: Да, Жень, давай начнем с общих данных. Кинофраншиза «Сумерки» была запущена в 2008 году американской киностудией Summit Entertainment. Я напомню, она известна по таким проектам, как «Мистер и миссис Смит», «Шаг вперед» и «Дивергент». Всего в рамках франшизы вышло 5 фильмов, и релиз последнего фильма состоялся в 2012 году. Фильмы эти стали экранизацией одноименной серии книг американской писательницы Стефани Майер, для которой этот цикл, кстати, был авторским дебютом.
2: «Сумерки» положили начало

0: о многомиллиардной франшизе, которая вышла за пределы самой экранизации. На сагу вышло достаточно большое количество популярных в 2010-х годах пародий, в том числе, напомню, «Вампирский засос» в качестве примера. Summit Entertainment заключила множество франшизных контрактов на создание широкой и достаточно линейки мерча по «Сумеркам». Были коллаборации с «Лего», с «Фанко Поп», с косметическими брендами. А в октябре 2025 года спецколлекцию выпустил производитель «Крокс».
1: И все это при том, что первый фильм вообще, на самом деле, снимался как независимое кино, у него был очень ограниченный бюджет, всего 37 миллионов. И режиссер Кэтрин Хардвик, она изначально вообще должна была уложиться даже в меньшую сумму, а к финальной части, к последней, пятой, производственный бюджет уже вырос до 120 миллионов долларов.
0: И это только производственные. Сага «Сумерки» известна своим колоссальным маркетингом, причем цифры эти, что довольно нетипично для кинобизнеса, раскрываются довольно официально. Затраты на пиар только первой части составили 30 миллионов.
1: Это почти сопоставимо с самим бюджетом фильма.
0: А все еще немного для пиар-компании. Студия действовала тогда достаточно осторожно, но применила для своего времени гениальный ход. Вместо дорогой телевизионной рекламы они сделали ставку сразу на интернет и напрямую работали, по сути, с фан-сообществами, с книжными какими-то блогами и так далее. Уже к двум финальным маркетинговый бюджет каждой части держался на уровне примерно 90-100 миллионов долларов.
1: Тоже сопоставимо.
0: Да, тоже сопоставимо, и вот это уже реальный маркетинговый бюджет. Сама франшиза тогда продвигалась уже не как нишевое кино, а как главное поп-событие вообще в мире культуры.
1: Ну и тут важно подчеркнуть, что затраты-то эти окупились с лихвой. Одна касса только, мировые сборы «Сумерек» превысили 400 миллионов долларов. Это в 11 раз больше бюджета. То есть окупилось точно. Сборы в прокате финальной части составили 830 миллионов долларов. Это в 7 раз больше бюджета.
0: А причем кинотеатры применительно к франшизе «Сумерки» — это далеко не все. Она заработала еще более 1 миллиарда долларов на продаже, внимание, DVD-дисков и лицензий для стриминговых после платформ и телеканалов. Только за первые месяцы продаж дисков первой части фанаты раскупили копии практически на 200 миллионов долларов.
1: Тут уместно отметить, что сага это попала на переход из традиционных, аналоговых в диджитал, поэтому здесь она захватила и там, и там. Вот этот невероятный финансовый поток позволил, собственно, компании Summit, независимой на тот момент, во-первых, обрадовать инвесторов щедрыми очень дивидендами, они там сотни миллионов долларов отправили на это. Ну а затем компания Lionsgate уже купила Summit в 2012 году за 4 миллиарда долларов.
0: А заработала на всем этом и автор книги первоисточника Стефани Майер. Любопытно, что за право издавать первые три книги серии, напомню, это «Сумерки», «Новолуние» и «Затмение», издательство тогда выплатило ей всего 750 тысяч долларов.
1: На самом деле, для дебютанта это огромная сумма.
0: Для дебютанта, да, но по сравнению с тем, сколько она потом заработала на всей этой серии, это капля в море. Романы Майер были переведены на 37 языков мира. Общий тираж реализованных книг превышает 160 миллионов экземпляров. И на пике вот этой сумеречной лихорадки, то есть под конец 2000-х, начало 2010-х годов, ее годовой доход только от продаж книг и лицензий превышал 50 миллионов долларов. То есть по рейтингу Forbes она опережала Стивена Кинга. Я пообщалась с руководителем пресс-службы федеральной сети книжных магазинов «Читай город» Анастасией Савчук о том, что происходит со спросом на ее книги сейчас. Вот что она говорит.
2: Федеральная сеть книжных магазинов «Читай город» проанализировала продажи книг «Сумерки» Стефани Майер, и мы заметили, что ближе к осени спрос растет. Так, август к июлю 2026 года показал рост спроса на 55%, сентябрь к сентябрю на 169%. И основными причинами можно назвать, конечно же, это сезонная тяга к атмосферному чтению. Россиянам хочется погрузиться в такую осеннюю атмосферу, осеннее настроение, и они это делают с помощью книг. Также это тренд, который сейчас идет в социальных сетях, и, наверное, одной из главных причин является повторный прокат фильмов в кинотеатрах нашей страны. Так франшиза переживает новую волну популярности, и людям хочется возвращаться к книгам, читать первоисточник.
0: Саш, мы уже несколько раз сказали, что сейчас «Сумерки» переживают очередной виток популярности, некий такой ренессанс, причем во многом у молодой аудитории, которая изначально релиз вообще не застала. Ты посмотрела, я вижу, что у тебя готова статистика, что новые зрители находят в фильмах почти 20-летней давности, и как вообще аудитория все это воспринимает?
3: Не опросы, а замеры.
1: Да, ты знаешь, получилось любопытное исследование. Я сравнил, что зрители писали о «Сумерках» во время выхода саги. Это 2008-2012 год, напомню, и что они пишут сейчас.
0: Во время выхода, я напомню, очень противоречиво все было.
1: Да, и сейчас тоже об этом скажем. И первое, что мне бросилось в глаза, это то, что вообще претензии к «Сумеркам» практически не изменились. Вот как тогда ругали? Странные диалоги. Они, правда, странные.
0: Лев влюбился в овечку.
1: Да, чрезмерная мелодраматичность. Местами деревянная актерская игра, что тоже правда. Такие сомнения. оборонительные отношения Беллы и Эдварда, даже по нынешним меркам, они немножко такие, как будто не экологичные. Да. Все это обсуждают сегодня, но совершенно изменилась

0: отношение к этим недостаткам.
1: Как, в каком смысле?
0: Смотри, если раньше логика была примерно такой. Если тебе нравятся «Сумерки», то ты должен был доказать в этих битвах сетевых, что это на самом деле хорошее кино. И вообще, вокруг саги, ты права, шла настоящая культовая война. С одной стороны, была огромная армия поклонниц, а с другой стороны, был мощнейший антифандом, который высмеивал все в этом фильме. И даже не столько фильм уже в какой-то момент, по нему уже потоптались, начали высмеивать, собственно, вот эту вот толпу девочек, которая фанатеет от этого фильма, ну и, конечно, фанатеет от Роберта Паттинсона. Сегодня все устроено иначе. Вот современный фанат «Сумерек», он вполне спокойно говорит, да, диалоги ужасные.
1: Да, да, все ужасно,
0: Эдвард,
1: все на мем.
0: Да, очень странно ведет себя, сцены некоторые вызывают просто чувство испанского стыда, но именно поэтому я это обожаю. То есть вот я, ты знаешь, назвал это критическая привязанность.
1: Ну, то есть фильм из категории «это ужасно плохо и вообще это нельзя смотреть» перешел в категорию «это настолько плохо, плохо, что хорошо».
0: Да, и это уже становится культом, и некоторые вещи, вот как мы видим, прям буквально поменяли знак. Ну, например, ты помнишь, многие отмечали вот этот синий-зеленый фильтр ужасный, который применялся тогда, и это действительно очень бюджетное решение, и по нему прошлись неоднократно. Сейчас это чуть ли не главная визуальная фишка всего фильма.
1: Я напомню, что выпускали специально даже такие пластинки, через которые можно смотреть на мир, либо делать фотографии как раз с этим
0: глазами
1: фильтром.
0: «Сумерек»,
1: именно
0: да.
1: Так.
0: Есть еще интереснейший момент. Вот эти неловкие реплики и диалоги в фильме. Их очень много. Сейчас они просто стали уже цитатами и мемами. Их выкладывают в соцсети, у них миллионные просмотры. И это становится даже уже таким предметом, как будто поклонение. Несмотря на то, что это ужасно сделано. Что еще важно, и многие это отмечают, это вот этот медленный темп первого фильма. Дождливая атмосфера, все такое немного серое, но
1: кстати,
0: при этом уютное.
1: Кстати, во втором тоже это было, и еще медленнее шло повествование, потому что, я напомню, там по сюжету вот этот вот разрыв, это драма, все пытались показать, как Белли плохо, как она переживает. На самом деле, любопытно вообще, как можно было вампирскую сагу сделать уютной.
0: А ты знаешь, оказалось по отзывам, что вампир это вообще это дело десятое. Сейчас да. Люди действительно обсуждают дождь, вот этот хвойный лес, туман, маленький город. И любимые сцены это как раз такие бытовые, когда Белла готовит ужин, делает домашнее задание, едет в школу. И люди отмечают, особенно зумеры, которые смотрят этот фильм, что они, по сути, увидели мир до тотальной цифровизации.
1: Как интересно, слушай,
0: ведь
1: там же не было
0: там
1: ни телефонов,
0: этого.
1: Нет
0: ни
1: ничего.
0: Там
1: вот эта аналоговая камера еще даже в первой части показана с очень таким классным кадром.
0: И получается, что по отзывам для зумеров это фильм о такой потерянной простоте. Утерянной, точнее.
1: И при том они сами эту эпоху уже даже не застали.
0: Именно так. И вот это вот самое любопытное, потому что я посмотрел в других исследованиях о психологии восприятия, есть такое понятие исторической или опосредованной ностальгии. То есть это ностальгия по тому времени, который ты на самом деле не застал.
1: По непрожитой жизни, да.
0: Помнишь, мы с тобой обсуждали феномен очень странных дел.
1: Именно так, что молодежи очень нравится эстетика 80-х, 70-х, 80-х годов, хотя они вообще ее никогда не видели.
0: Да, ну и вот эта тоска по чужому подростковому возрасту, она, конечно, идет такой красной линии в обсуждениях. И есть очень интересный кейс. Я прям его хочу отдельно проговорить. Один пользователь уже в возрасте, он писал о том, что пересмотрел сагу «Сумерки», уже будучи взрослым, и увидел в этом фильме совсем не то, что он видел, когда фильм только выходил. По молодости он был как раз вот из антифандома, и он ругал, и критиковал это все. А сейчас пишет, что, слушайте, я совсем иначе посмотрел на эту сагу, и прошу прощения у всех тех, кого я в те годы критиковал. Это очень классно, потому что, как мне кажется, главный вывод этого исследования в том, что «Сумерки» сами по себе не изменились. Они какими были, такими остались.
1: Изменилось отношение
0: поменялся
1: к ним.
0: Зритель.
1: Поменялся зритель и психологические паттерны.
0: И знаешь, что самое вот главное, что зрителю-то нужно? Оказалось, что им от этого фильма нужно просто состояние определенное, которое он им это дает. Это вот опять же музыка. Кстати, музыка, мы еще скажем об этом, играет серьезную роль в подогреве интереса.
1: И ее активно монетизируют. Любопытно, что «Сумерки», несмотря на вот такие, как мы уже озвучили, противоречивые оценки, действительно застолбили себе место вот на уровне буквально «Гарри Поттера» и «Звездных войн», которые, кстати, критиковали намного меньше. Экономика вокруг проекта выстроена довольно небанальным образом.
0: Да, мы уже неоднократно вот разбирали, что для крепкой франшизы мало только хорошего контента. Экосистема обязательно должна выходить в офлайн, должен быть мерч, должны быть фанатские ивенты.
1: «Сумерки» пошли еще дальше. Фильм зарабатывает и пиарится буквально на всем. Вот один из примеров. Свадебное платье Беллы Свон в третьей части саги «Рассвет». Считается одним из самых дорогих в истории кино. Разработка дизайна занимается

0: Снималась Каролина Эррера. Стоимость составила $35,000. Одно только платье.
1: $35,000.
0: Именно так.
1: В сентябре 24-го статью о феномене вот этого сезона «Хуа-хуа-хуа» по мотивам саундтрека к первой части выпускала британская Independent. Тогда издание отмечало, что тысячи людей по всему миру выкладывают клипы под эту песню и фотографии туманной погоды, выражая вот эту ностальгию по облачности и прохладе. Вот мы здесь видим, как работает вот эта экосистема.
0: Прям буквально точечно. Обрати внимание, платье, отдельный саундтрек, еще что-то, и из этого выращивается уже феномен. В 25-м году фильм вышел в повторный прокат в США, тогда его выпустили в обновленной 4К-версии. Он собрал десятки тысяч зрителей. На фоне этого лейбл Warner Music Group также перевыпустил все саундтреки к фильмам. Издательство представило фанатам 3 коллекционных издания франшизы, то есть постоянная вот эта переработка.
1: И ты знаешь, примечательно, что «Сумерки» сейчас заходят вот как раз той аудитории, которую премьеру их не застала, мы об этом уже сказали. Это поколение Зумер, даже некоторые из поколения Альфа его смотрят. И вот издание Conversation отмечало, что коллективной ностальгии по паранормальным романам способствует такое явление, как BookTok.
0: А я поясню, что это короткие вертикальные видеоролики в ТикТоке, посвященные книгам.
1: Да, и часто их как раз публикуют блогеры-подростки, причем не просто так, они распространяют вот в соцсетях эти видео, на которых они сами переодеваются в популярных героев франшизы, тем более, что, ну, скажем, с образом Беллы Свон там проблем нет, я напомню, это простые джинсы, рубашка и кеды, и в последние годы, кстати, вот этот вот лук один из трендовых, во всяком случае, осенью.
0: Я пообщалась с Еленой Фоминой, нашей коллегой, кинообозревателем РБК Лайф и ведущей программы «Кино» с Еленой Фоминой, о том, за счет чего «Сумерки», по сути, из года в год переживают вот этот самый ренессанс.
2: Фактически это сезонный контент, который украшает осень не хуже тыквенного латте и других атрибутов Хэллоуина. У нас наступило само по себе не самое радостное время года, не такое, как весна и лето, и надо добавить ему праздника. Сумерки с этим великолепно справляются. Прежде всего, как декорации. Укутанный облаками городок среди вековых сосен в штате Вашингтон. Вечная юность в старшей школе. Зелено-синие фильтры глушат надоедливый оптимизм разных романтических историй. Сумерки — это же тоже романтика. Но романтика взросления, которому не грозит увядание. Вечная любовь, как она есть, таинственная и опасная. Но если отважиться, какое вознаграждение она сулит? В общем, выражаясь языком маркетологов, «Сумерки» закрывают сразу несколько потребностей зрителей. В грезах о большом чувстве, в вере в сказку, в мечтах о вечной жизни, в конце концов, и в ностальгии, куда же без нее.
1: Вот то, о чем Лена Фомина говорит, тоже отчасти то же самое. Это состояние, которое зрителю дают «Сумерки». Давай подведем итог. Вот даже спустя полтора десятилетия после выхода финального фильма «Сумерки» в 2012 году, он все-таки продолжает приносить огромную прибыль.
0: Франшиза превратилась в вечный источник пассивного дохода для ее создателей и для актеров. И прямо сейчас она, как мы уже проговорили, переживает мощнейшую волну монетизации. Студия Lionsgate получает стабильный доход вообще от самых разных источников. Во-первых, лицензирование для стримингов. Права на показ «Сумерек» регулярно перекупают такие гиганты, как Netflix, Peacock, Hulu и крупные телеканалы. Каждый раз, когда фильмы возвращаются на платформы, студия зарабатывает миллионы долларов на вот этих вот лицензионных контрактах.
1: Ну, разумеется, повторный прокат в кинотеатрах тоже драйвит франшизу, стабильно приносит по несколько миллионов долларов чистыми за короткий уикенд. Сюда же и переиздание книг, на которых уже сама Майер, автор, зарабатывает.
0: Все это подкрепляется грамотной офлайн-составляющей. Каждый год в коллаборации выпускаются различные коллекционные предметы, будь то Лего с домом Каллена в прошлом году, косметика от разных брендов. В 26-м году студия даже запустила масштабный тур живых симфонических концертов. Он пройдет по 60 городам США и всего мира. То есть зрители смогут посмотреть фильм на огромном экране под живой аккомпанемент оркестра. И это тоже будет монетизироваться, собственно, производителями.
1: Ну, кстати, вот именно феномену симфонических оркестров, их выступлений с саундтреком и кино и играм будет посвящен наш следующий выпуск «Экономики впечатлений». Не пропустите. Ну, а если говорить о «Сумерках», то ты знаешь, Жень, я вижу ситуацию, когда контент закончился, и каждый год в определенный сезон, в том числе силами самих пользователей, он снова возрождается, как «Гарри Поттер» на Новый год.
0: Именно так. Каждая осень — тот самый сезон «Хо-хо-хо».
1: Это была «Экономика впечатлений». Ее для вас провели Александр Ляпин
0: и Евгения Стогова.
3: «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным. Почти четверть всей застройки в городах-миллионниках России составляют дома моложе 25 лет. К такому выводу пришли аналитики ЦИАНа, исследовав, как изменились города за

0: четверть века. Доля новых домов в застройке миллионников варьируется от 12% в Нижнем Новгороде до 56% в Краснодаре. В среднем по стране этот показатель составляет 22%. При этом на квартиры в таких домах приходится больше половины всего вторичного рынка, от 36% в Волгограде до 85% в Краснодаре. За последние 25 лет города стали заметно выше. Средняя этажность новых домов – 13 этажей, тогда как у более старой застройки всего 6. То есть рост в 2,5 раза. Самые высокие новостройки в Москве и Екатеринбурге, где средняя высота достигает 16 этажей. В Ростове-на-Дону разница между новым и старым жильем максимальная. Новые дома выше в 3 раза. Квартиры в новых домах заметно дороже. В среднем квадратный метр там на 35% дороже, чем в старых. Минимальный разрыв в Москве всего 8%. Максимальный в Челябинске, где новые квартиры дороже почти вдвое. Для сравнения, в Санкт-Петербурге разница составляет 26%, в Уфе 44%, в Екатеринбурге 44%. Жилье стало просторнее. В среднем квартиры в домах, построенных за последние четверть века, на 6 квадратных метров больше, чем в старых. Особенно заметна разница в Казани и Самаре, плюс 12 квадратов. А вот в Краснодаре и Санкт-Петербурге новое жилье, наоборот, компактнее. В Краснодаре на 1 квадратный метр, в Петербурге на 7. Таким образом, за четверть века российские города-миллионники стали выше, дороже и просторнее. Но есть и обратная сторона. В некоторых городах новое жилье оказалось меньше по площади, чем старое. Разрыв в цене между новыми и старыми домами продолжает расти.
1: РБК «Тренды».
2: Цифровой рубль и зарплата. С сентября зарплату можно будет получать не только на обычный банковский счет, но и в цифровых рублях. Для этого счет цифрового рубля должен быть открыт и у сотрудника, и у работодателя. Переход добровольный. Работник сам выбирает такую форму выплаты и передает работодателю реквизиты счета. При этом всей компании переходить на цифровой рубль не потребуется. Часть сотрудников сможет получать зарплату в новой форме, остальные, как и раньше, на банковские счета. Полученные цифровые рубли не обязательно хранить в цифровом кошельке. Их можно бесплатно перевести через банковское приложение в обычные безналичные рубли, а при необходимости затем снять наличные. Отдельный интерес – экономика для работодателя. До конца 2026 года перечисление зарплаты в цифровых рублях бесплатно. С 2027 года тариф составит 1 рубль за каждую выплату, но не менее 15 рублей за реестр. То есть для сотрудника это еще один способ получать зарплату, а для компании потенциально более дешевый канал ее перечисления. Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: И не знаю, почему другие покупают одежду, видимо, чтобы просто голыми не ходить. Я от этого получаю удовольствие. Не от того, что ты купил, а от ожидания. Когда ты смотришь, ходишь по магазину. Для меня такое времяпрепровождение и удовольствие.
2: На показ. Программа Екатерины Воробьевой о самом интересном из мира моды. Главные тренды, новости, вызовы и возможности индустрии. Что действительно важно, что стоит покупать и зачем следить.
1: По пятницам, 14.10 на радио РБК. На показ. Экономим ваше время, а временами и деньги.
4: По следам Космоскоу, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
4: У меня в эфире участники Космоскоу. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали на их работы? Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
1: Сегодня в 21.00. Радио РБК в тренде. РБК в цифрах.
2: 100 метров в секунду и более 10 километров обзора. Таков Сапсан. Самое быстрое живое существо на планете. В крутом пике он развивает скорость до 320 км в час. Уникальное строение ноздрей позволяет дышать в мощном потоке воздуха, а третье веко заменяет защитные очки. Благодаря выносливости и умению адаптироваться, эти соколы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и все чаще выбирают для жизни крыши.

0: 12:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Поставки российского природного газа в Армению временно приостановят с 15 по 25 сентября, сообщили в пресс-службе «Газпром Армения». Приостановка связана с планово-профилактическими и ремонтными работами на территории России. В компании отметили, что в этот период газоснабжение потребителей в республике будет обеспечиваться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. Обновление общественного транспорта в российских регионах поможет решить проблему с дефицитом парковок в крупных городах, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. До 2030 года правительство обновит до 27 тысяч единиц. По словам чиновника, обновление общественного транспорта в регионах составит 85%. Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 1000 долларов за 1000 кубов. Это следует из данных лондонской биржи. Сегодня в ходе торгов цены росли на 4%. По данным аналитиков, значительно выше они были только в 2021-2022 годах. Крупнейший латвийский перевозчик Air Baltic начал процедуру по защите от банкротства, сообщил пресс-служба авиакомпании. Процедура реализуется в соответствии с американским законом о банкротстве в Нью-Йорке. Компания получила обязательство о предоставлении финансирования на 350 миллионов евро для поддержки деятельности. Ставка по кредиту составляет около 12,5%. Завершить процедуру планируется к июню следующего года. В Air Baltic добавили, что для пассажиров ничего не поменяется. Россия заняла 5-е место в списке стран, которые граждане Турции считают дружественными, пишет РИА Новости. Опрос проводился в 25 провинциях страны. Лидером в списке стал Азербайджан. За него проголосовало больше половины респондентов. Далее идут Япония, Китай и Италия. Больше новостей читайте в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Инвестиции в российской экономике снижаются 5-й квартал подряд. Авторы аналитического обзора Института экономики роста имени Столыпина утверждают, что по итогам полугодия спад инвестиций составил почти 10%. Такого показателя не было ни разу с 2016 по 2025 год. При этом падение замедлилось. Если в первом квартале спад был двузначным, на 14 с небольшим процентов в годовом выражении, то во втором он остановился на уровне чуть более 6,5%. Экономисты отмечают, что замедление обеспечено календарным эффектом, опережающим бюджетным финансированием и восстановительными работами на поврежденных мощностях, а не возобновлением частного инвестиционного цикла. По итогам этого года в Столыпинском институте ожидают увидеть падение показателей инвестиций на 5-7%. Возврат к их устойчивому росту будет возможен, по мнению экспертов, в 2027 и 2028 годах. На связи со студией главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин. Борис, добрый день. Почему, на ваш взгляд, инвестиции снижаются уже 5-й квартал?
2: Добрый день. Ну, по-настоящему ответ очень простой. Инвестировать невыгодно и рискованно, поэтому, собственно, бизнес инвестировать и не хочет. Гораздо спокойнее и надежнее вложиться в ВФЗ или положить деньги на депозит, получать, по сути, гарантированную доходность. Соответственно, одно из ключевых объяснений – это сверхжесткая денежно-кредитная политика. У нас в реальном выражении цена денег выше, чем в большинстве других стран мира. Вот мы сейчас немножко сравним с Бразилией, но даже в странах с очень высокой инфляцией, очень высокой по сравнению с нашей, да, там, говорить о Турции, там, в Аргентине, и других, реальная цена денег ниже. Соответственно, наш бизнес вынужден существовать в крайне жестких условиях.
1: То есть,
2: еще одним последствием вот этой вот высокой ставки является влияние на курс рубля. Рубль очень крепкий, соответственно, экспортерам и компаниям, конкурирующим с импортом, производить тоже зачастую невыгодно, а значит, невыгодно инвестировать. Но и одновременно их издержки становятся достаточно высокими по сравнению с глобальными конкурентами. Это расход на зарплаты, расход на электричество и намного другое. Ну, вот

0: собственно, получаем закономерный результат.
1: Если речь идет об изменении инвестиционной модели, то к чему это может привести и меняется ли она на самом деле, на ваш взгляд?
0: Ну, смотрите, она должна меняться, да, потому что иначе у нас не будет никакого роста экономики. Если инвестиции падают, значит, в будущем у вас не будет расти производство товаров и услуг. Но для того, чтобы все-таки инвестиций было больше, а их должно быть больше, действительно, они некоторое время назад росли, но в любом случае по соотношению к ВВП, хоть они подросли за предыдущие несколько лет, они были все равно существенно ниже, чем в тех странах, которые демонстрировали действительно высокие показатели роста. Для сравнения, в Китае, во Вьетнаме на пике роста инвестиции уходили хорошо за 40% ВВП. Да, у нас вопрос 20 с чем-то, поэтому очевидно крайне высокая потребность экономики во вложениях, тем более что демография подталкивает к росту производительности. У нас другого выхода нет. А рост производительности, ну, это в первую очередь технологии, оборудование, новый способ организации производства, все это требует денег. Да? Ну и понятно, что это требует разумного вложения денег. Соответственно, здесь абсолютно необходима частная инициатива, которую надо стимулировать, всячески поддерживать предпринимательство, усилия бизнеса по возврату экономики к росту.
1: Если говорить о структуре инвестиций, Минэкономразвития отмечает, что наблюдается некий тренд замещения частных вложений государственными расходами и структурой инвестиций. Но в принципе-то остается частной. Доля, по мнению Минэкономразвития, доля частных инвестиций достигла 86 с небольшим процентов. Это так на самом деле? Это правильный тренд на некое замещение?
0: Знаете, цифры и правильные, и неправильные, потому что можно интерпретировать разным образом. Если мы посмотрим, например, на второй квартал этого года, то доля бюджета всех уровней увеличилась с первым. Если мы посмотрим на это полугодие, то пока доля бюджетных, именно непосредственно бюджетных инвестиций, она чуть меньше, чем была в предыдущие годы. Но да, мы здесь обращаем внимание на другой показатель, на инвестиции бюджетные и квазибюджетные. Потому что посмотрите на все крупнейшие инвестиционные проекты, которые сейчас осуществляются, и они, конечно, нужны российской экономике, здесь никто не спорит, да, но это «Газпром», «Роснефть», «РЖД», «Росатом», то есть это, по сути, государственные компании, которые тем или иным образом в любом случае входят в вот этот вот контур. И в этом смысле, конечно, у нас простора для частных инвестиций остается очень много, да, поэтому здесь не хочется никак спорить с оценками министерства, но просто действительно на ситуацию можно смотреть с немножко разных с точки зрения, у нас влияние государства на экономику, естественно, на инвестиции остается крайне невысоким. Но одновременно понятно, что все-таки вот тот экономический рост, который мы наблюдали в 2023-2024 годах, успешной переориентации экономики в условиях тяжелейших вызовов, переориентации внешней торговли, это не только усилия государства, которые не стоит преуменьшать, но это и инициативы частного бизнеса. Да, вот их, еще раз подчеркну, необходимо всячески поддерживать. Только тогда мы получим экономический рост действительно достойный.
1: Сегодня в нашем эфире звучали мнения о том, что, в общем-то, инвестиционное поле-то, по большому счету, не меняется. Если не вкладываются в наши активы, то вкладываются в зарубежные. Вот что происходит, на ваш взгляд, с инвестициями в этом формате, в этом ключе?
0: Ну, в некоторых случаях инвестиции в зарубежные активы целесообразны. Да? Российским компаниям необходимо приобретать технологии оборудования, необходимо сырье, необходимо импортировать и экспортировать. Да? Иногда для этого необходимо вкладывать деньги в логистические активы, добывающие в производственные, это нормальная ситуация. В целом, судя по ряду оценок, отток капитала сейчас существенно ниже, чем он был несколько лет назад, но в первую очередь из-за внешних ограничений, да, не из-за наших внутренних решений. Но вот последняя тенденция нескольких последних месяцев, это, судя по статистике, все-таки очередное увеличение оттока, а вот на что именно идут средства, куда они идут, к сожалению, не до конца понятно, не до конца прозрачно. И не факт, что это создает какие-то новые возможности для российской экономики. И одновременно, к сожалению, у нас очень мало иностранных инвестиций. Причины объективные, надо делать все, чтобы они были, потому что иностранные инвестиции – это не только непосредственно деньги и вложения, но это и новые технологии, новые рынки, новые возможности для экономики. Поэтому это еще одно направление, которое, конечно, необходимо усиливать.
1: Спасибо большое. Будем разбираться и далее с этой темой буквально через несколько минут в рамках обзора рынка. А я лишь напомню нашим слушателям о том, что полную версию материала можно почитать на сайте РБК. И мы благодарим за комментарии главного экономиста Института экономики роста имени Столыпина Бориса Копейкина. Полную версию читайте на нашем сайте.
2: Реклама. Цифра дня. Или какова цена забывчивости?
3: 60% информации забывается уже в течение первого часа после ее получения. Выявил

0: немецкий психолог Герман Эббингаус. В случае предпринимателя одна упущенная деталь телефонного разговора может привести к потере клиента.
1: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Рынки на РБК.
4: Анна Лазарева в студии, значит, держим руку на пульсе всех фондовых площадок. Будем разбираться поподробнее. Сейчас было, на мой взгляд, очень интересное включение Бориса Копейкина. Мы рассуждали об инвестициях. Я бы хотел продолжить эту тему. Аня, твои соображения. Мы вот сейчас во время рекламы уже делились впечатлениями от тезисов, которые прозвучали от Бориса, и во многом сошлись во мнении, что все они верные. Но вот что делать с этим дальше?
5: Действительно, рассуждая как инвестор, я могу сказать, что да, скорее всего, я буду сейчас придерживаться консервативных инструментов, причем даже не УФЗ, а, например, фонды денежного рынка предпочту, потому что там рисков заметно меньше, и особенно на фоне участившихся дефолтов в облигациях, конечно, деньги уходят в наиболее безрисковые активы. Но давайте поговорим все-таки о рисковых, в том числе о рынке акций. Первую расширенную основную сессию российский фондовый рынок проводит в зеленой зоне. Напомню, сегодня торги открылись не в 10 часов утра, основная сессия, я имею в виду, а в 9 часов. В лидерах роста сейчас находятся акции нефтегазового сектора. Новатэк растет на 4%, Роснефть его практически догоняет. Газпром плюсует на 3,5%. Группа Позитив прибавляет более 2%. В лидерах снижения акции Норникеля, потери там около процента. Полюс снижается на 0,7%, НЛМК минус 0,6%. Также в минусе Северсталь и Южуралзолото. Что касается нефтегазового сектора, то и на прошлой неделе он был таким локомотивом российского фондового рынка, вырос на 4%. Напомню, что индекс у нас прибавил 0,7%, то есть динамика там в два раза лучше. Новатэк сегодня действительно отличается, растет более чем на 4%. На этой неделе стоимость газа в Европе выросла до максимального уровня более чем за 3 года. На рынок, конечно, давит ситуация с поставками с Ближнего Востока. Импорт катарского СПГ в Европу ограничен из-за резкого падения судоходства в Ормузском проливе. И одновременно европейские хранилища заполнены всего на 67%. По данным ТАСС, это наименьший уровень за всю историю наблюдений. Фьючерс по нефти марки Brent подобрался в конце прошлой недели к $110 за баррель. Сейчас торгуется в районе 108, прибавляет около 3%. На фоне эскалации, опять же, на Ближнем Востоке это все происходит. Там, напомню, Саудовская Аравия приостановила нефтепровод «Восток-Запад», и аналитики уже не исключают, что это может привести к потере 4% мировых поставок. С начала года цены на нефть выросли уже на 80%, ну а российская марка «Юрал» сейчас торгуется выше отметки в $100 за баррель. При этом международное агентство, энергетическое агентство отмечает в своем докладе, что серьезные проблемы есть и с нефтепереработкой. В августе ее объем в среднем по миру составил чуть менее 81,5 миллиона баррелей в сутки. Это более чем на 4 миллиона меньше, чем годом ранее. При этом нефтедобыча в России оценивается в августе в 8,25 миллиона баррелей в сутки. И это тоже меньше на 700 тысяч баррелей в сутки, чем, например, год назад. Тем не менее, поступление валюты от продажи нефти по высоким ценам поддерживает курс рубля. И, как считают в БКС, этому также способствует сохранение ключевой ставки на уровне в 14%. Вообще, жесткие кредитные условия являются одним из главных факторов устойчивости любой национальной валюты. При этом в Т-инвестициях полагают, что к концу 26-го курс нацвалюты может остаться вблизи текущих уровней – 85 рублей за доллар. Однако тренд на ослабление рубля может получить второе дыхание уже в 2027 году. Средний курс на следующий год может составить 88,94 рубля за доллар. Сейчас, напомню, на Форекс доллара 84,19, растет на 7 копеек, юань прибавляет 3 копейки.

0: Карпатской растут на 3,5%. Дефицит коксующегося угля в Азии может кратно увеличить прибыли российских угольщиков во втором полугодии. И в первую неделю сентября цены уже достигли $176 за тонну. Это рост на треть с начала года. Также была заключена сделка на поставку 40 тысяч тонн российского угля в Китай по $267 за тонну. И эксперты, правда, ожидают коррекцию цен во втором полугодии. Но пока инвесторы верят в то, что в краткосрочной перспективе акции имеют потенциал роста. Хуже рынка сегодня акции золотодобытчиков. Полюс снижается на 0,5%, ЮГК теряет те же 0,3%. На мировом рынке, напомню, золото сейчас под давлением находится, минус 1%. Серебро сегодня теряет 2%, платина и палладий снижаются примерно на 1%. Ну и добавлю, что Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября все-таки у нас оставил ставку на прежнем уровне, на уровне 14%, и после 10 снижений подряд это первая пауза в текущем цикле ДКП. И, конечно, все мы будем пристально следить, какое решение примет Центробанк уже в октябре, и, собственно, от этого будет зависеть и ситуация на российском фондовом рынке, и ситуация с российскими облигациями, в том числе с ОФЗ.
1: Ну что ж, финансовая неделя началась с расширения основной сессии. Будем следить за развитием событий вместе с Анной Лазаревой. Я напомню, что сегодня, по мнению аналитиков, должна произойти некая попытка восстановительного роста с возвратом индекса выше 2300. И пока этот сценарий соблюдается, 2320 – это показатель московской биржи к данной минуте.
2: Рынки на РБК.
1: К другим темам. В российских школах и колледжах ведут уроки более 40 тысяч студентов. Об этом сообщил ведомостям представитель пресс-службы Минпросвещения. Такой эксперимент по борьбе с дефицитом кадров в августе ведомство продлило до 2032 года. Студенты после третьего курса могут преподавать по соответствующему профилю. Еще 11 тысяч студентов занимаются с детьми в секциях и кружках. Это можно делать после второго курса. Мера вынужденная, и о ее влиянии на качество образования сказать нельзя, все зависит от конкретного случая. Олег Овчаренко рассказал заслуженный учитель России Александр Снегуров.
3: Мера не самая лучшая, но вынужденная. И, так скажем, не есть что-то механическое, закрыть ставки сами. Но иначе решить вопрос не удастся. А что касается качества, так оно снижалось и прежде, еще до начала эксперимента. У нас некоторые педагоги, имеющие стаж 20 лет, работают из рук вон плохо. Так что не сомневаюсь и даже знаю такие случаи, когда привлеченные студенты, работающие в школах и колледжах, показывают выше уровень и общение с учащимися.
4: Дети же, наверное, понимают, что перед ними вчерашний школьник. Вот насколько здесь они могут воспринимать такого преподавателя как преподавателя, а не как вчерашнего учащегося?
3: Все зависит от конкретных условий человека, самого, как он поставит дело. Ведь мы знаем и другую крайность. Ну, допустим, это крайности, когда людей, проработавших 20-30 лет, уже не воспринимают как педагогов. И, в принципе, по крайней мере, преподающие после третьего курса получают педагогическую практику, которой им не достает в вузах. Ну, а что касается кружков и секций, ну, там вполне может быть на хорошем уровне преподавания, и там товарищеские отношения, отвечаю, товарищеские, не понебратские, как раз будут уместны и на качество повлияют положительным образом.
1: Сейчас в России по официальной статистике не хватает около 2% педагогов. Однако, по данным РАНХИКС, если исходить из нормального объема работы, дефицит кадров составил бы около 250 тысяч человек. Школы во многом продолжают работать за счет серьезной перегрузки учителей, поэтому к молодым кадрам относятся позитивно. Опытные педагоги стараются всячески помочь в адаптации и передать свой опыт, рассказал Валерий Фисуненко, студент Московского педагогического университета Руслан Остров. По его словам, к работе в школе допускают не всех. Кандидаты проходят отбор.
5: Для молодого преподавателя, который вышел с размеренных пар в университете, в школе темп жизни намного быстрее, но и это тренирует быть адаптивнее. С точки зрения детей, очень с интересом воспринимаются молодые преподаватели, потому что дети привыкли, собственно, к преподавателям опытным, и поэтому им крайне интересно, это действительно на практике так,

0: знакомиться с преподавателем едва старше их. Но зачастую преподаватель схватывает больше внимания, чем уже опытный, которого дети и так видели уже несколько лет. Со стороны преподавательского состава, вот как бы не хотелось ответить стереотипно, что там относятся свысока, с издевкой, нет. Они относятся как к младшим друзьям, во всем помогают, помогают адаптироваться. Конечно, на молодых преподавателей нагрузка высокая, но и а почему так не должно быть?
1: Студенты сами, они с энтузиазмом подходят к такой работе? Какие в целом настроения в студенческой среде?
0: В студенческой среде, конечно, неоднородно все. Многие, кто из студентов педагогических вузов, не совсем хотят заниматься тем, чему они учатся. Но у меня в Московском педагогическом кафедра методики преподавания истории просто не энтузиастов не допускает до работы с детьми, поэтому здесь проходит определенный отбор.
2: К 2030 году кадровая потребность в педагогах в России составит 96 тысяч специалистов, говорил в марте прошлого года министр просвещения Сергей Кравцов. Наконец, накатал на миллиард. Фильм «Последний богатырь Колобок» режиссера Антона Маслова получил неоднозначную реакцию публики, но на шестую неделю проката сборы превысили миллиард рублей, следует из данных фонда кино. Напомню, «Колобок» вышел в российский прокат 6 августа. После этого в сети стали массово появляться фотографии пустых залов и ставить фильму низкие оценки. «Кинопоиск» счел такую активность аномальной и не стал учитывать результаты, заменив традиционные звезды на головы Человека-паука. По сути, франшиза просто добрала свое за счет отсутствия сильных конкурентов. 6 недель проката для этого рубежа слишком много, рассказала медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова.
3: «Миллиард» — это характеристика того, что кино очень долго было в прокате в сезон, когда относительное безрыбье. То есть серьезная конкуренция на протяжении почти уже полутора месяцев у «Колобка». Если и было, то только в формате теневого проката в виде «Одиссеи» и «Человека-паука». Здесь уже скорее вопрос того, а почему только сейчас он заработал свой миллиард.
4: Евгений, извини, но ты еще скажи, что сейчас миллиард проще простого теперь заработать фильмом.
3: Я так действительно скажу, потому что еще в 2023 году только 3 картины заработали больше миллиарда. У всех остальных показатель сборов был ниже при сопоставимых или даже более высоких показателях фактической посещаемости, то есть реального количества зрителей. У «Колобка» сейчас это чуть больше 2 миллионов человек. Тогда выходили фильмы, сборы которых не превышали 1 миллиарда, но при этом фактическая посещаемость была сопоставимой.
5: А что объективно критики говорят о «Колобке»?
3: Достаточно спорные характеристики. Есть и те, кто считают, что это такая хорошая добротная сказка, пусть и проходная, но тем не менее не заслуживающая всего того хейта, который получил этот фильм от поклонников других, скажем так, картин. По большей части все-таки действительно фильм сталкивается с объективной критикой, которая касается и визуальных эффектов, и спецэффектов, ну и драматургии сюжета тоже.
2: Напомню, в начале сентября в соцсетях появились сообщения об обязательных показах «Колобка» для учеников 1-9 классов. Минпросвещение опровергло эту информацию, заявив, что не издавало распоряжений или нормативных документов, которые обязывали бы школы проводить массовые показы фильма.
6: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
7: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о том, как стресс родителей передается детям. Вы устали, вы тревожны, вы на взводе. И вдруг вы замечаете, что ребенок тоже становится нервным, капризным, плаксивым. Вы думаете, что же я сделала не так? Нейробиология говорит нам, вы сделали ровно то, что делает любое млекопитающее. Вы передали свое состояние через нейроэндокринную связь, мимику и голос. У человека есть система зеркальных нейронов. Они активируются и когда мы совершаем действие, и когда видим действие другого человека. Это работает и с эмоциями. Когда вы напряжены, ваши мышцы лица, интонация голоса, запах тела считываются ребенком. Его таламус передает эти сигналы в амигдалу, и она запускает выброс кортизола, даже если ребенок не осознает, что происходит. родителей. Он просто подхватывает ваше состояние. Особенно это выражено в раннем возрасте, когда родитель – главный регулятор нервной системы ребенка. Это называется периферическая регуляция. Незрелая нервная система ребенка регулируется через контакт с более зрелой нервной системой взрослого. Как быть? Во-первых, признайте, что вы влияете не словами, а состоянием. Если вы говорите, что все хорошо, но внутри вы напряжены, ребенок считает не слова, а ваше напряжение. Второе. Управляйте своим состоянием. Не успокойся, а физические действия.

0: Глубокий вдох, медленный выдох, выпить воды, умыться. Дыхание активирует блуждающий нерв и снижает уровень кортизола у вас, и ребенок заражается вашим спокойствием. Третье. Используйте касание. Простое поглаживание по спине снижает уровень кортизола у обоих через активацию окситоциновой системы. И четвертое. Если вы сорвались, восстановите контакт. Ваша нервная система успокоится, и через зеркальные нейроны ребенок получит сигнал: опасность миновала. Обнимите, посидите рядом, подышите вместе. Ваше спокойное присутствие — главное лекарство. Ваше состояние – это архитектура его нервной системы. Не требуйте от ребенка спокойствия, которого нет у вас. Начните с себя. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
2: Самым долгоживущим животным на Земле среди позвоночных является гренландская.

0: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
1: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
0: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
1: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
0: По будням на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Мегаватты майнеров. Криптомайнеры все глубже заходят в искусственный интеллект. Anthropic заключила контракт примерно на 35 миллиардов долларов на облачные вычисления. Один из дата-центров этой инфраструктуры строится в Техасе, на площадке компании, выросшей из бизнеса по майнингу биткоина. Мощность проекта около 350 мегаватт. И здесь интересна сама логика перехода. Майнинг заранее создал то, что сегодня особенно нужно AI. Дата-центры, подключение к электросетям, охлаждение и большие энергомощности. Теперь эта инфраструктура получает нового клиента. Для части майнинговых компаний искусственный интеллект становится более привлекательным направлением, чем добыча биткоина. Получается, криптобум фактически профинансировал инфраструктуру для следующего технологического бума. И одним из самых ценных наследий майнинга могут оказаться не добытые монеты, а площадки и мегаватты, которые теперь нужны искусственному интеллекту.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Ставки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 12:00 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Россия приветствует призывы к Украине прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя призыв Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому остановить атаки на российские НПЗ. Песков отметил, что выпадение российских нефтепродуктов из международного экспорта влияет на мировые рынки. Более 30 человек отравились в Казани после посещения кафе «Нанкебаб». У 22 из них обнаружена сальмонелла, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, с реализации снято 44 килограмма продукции. Пострадавшие в основном ели шаурму, закрытую пиццу и кебабы. Возбуждено уголовное дело. Горячую линию запустили в Сочи для помощи гражданам после атаки БПЛА, заявили в прокуратуре Кубани. Ведомство держит ситуацию на контроле. Ранее оперштаб региона сообщил, что в результате атаки на город пострадали 5 человек, в том числе ребенок. 208 беспилотников сбили в Курской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Кроме того, 125 раз для атак применялась артиллерия. Пострадали в регионе 2 человека, повреждения получили жилые дома, хозпостройки и автомобили. Трудовые мигранты в России с января по август совершили более 1 000 000 онлайн-покупок на 1,2 миллиарда рублей. Количество онлайн-платежей за этот период выросло на 116%, пишут ведомости. Крупнейшей статьей расходов стали патенты и миграционные услуги. Число таких транзакций с начала года увеличилось более чем в 20 раз. У российских школьников вырос интерес к естественно-научным предметам, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, такие дисциплины в этом году на ЕГЭ выбирали 35% учеников при плановом показателе в 32,5%. Кравцов подчеркнул, что до 2030 года в России утвержден комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК. Владимир Зеленский попросил Верховную Раду отправить генпрокурора Руслана Кравченко в отставку. Голосование за увольнение генпрокурора состоится завтра. Он вступил в должность, напомню, в июне прошлого года. Ранее Кравченко заявил, что подписал постановление о предъявлении подозрения директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу.
3: Під час обшуків у службових приміщеннях
4: во время обысков в служебных помещениях офиса генерального прокурора сотрудники НАБУ и САП получили доступ к защищенным законом материалам, которые касаются их руководителей, сотрудников и связанных с ними лиц. Часть документов и электронных данных была скопирована и похищена. Чтобы не быть голословным, опираясь на собранную доказательную базу, я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов с целью получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении с целью искусственно создать основания для избежания ответственности в суде. Я уверен в этих материалах и могу их обнародовать.
5: Для уникновения ответственности в суде.
2: Еще одно подозрение предъявлено лицу, близкому к руководителю специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко. По словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, речь идет о жене главы САП. Ранее Кравченко объявил об уходе с должности на фоне операции «Карфаген» Национального антикоррупционного бюро Украины и САП в отношении преступной организации. Ее, по данным следствия, возглавлял один из руководителей структурных подразделений офиса генпрокурора. Участников подозревают в систематическом получении взяток от мошеннических колл-центров и легализации имущества. При этом СМИ писали, что в этом может быть замешан и сам Кравченко. Генпрокурор отверг причастность к преступной схеме и добавил, что сотрудник его офиса, фигурирующий в расследовании, будет уволен. Столкновение между генпрокуратурой и антикоррупционной вертикалью перешло в активную фазу, рассказал Анне Маргулис, главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Антон Гришанов.
6: Мы наблюдаем определенный кризис управляемости на Украине в целом. Мы видим, что некая иллюзия сохранения единой команды, о которой говорил Зеленский, его покровители, она уступает место реальному пониманию того, что начинается отрезвший этап межклановой борьбы, и кризис вокруг генпрокурора не является единственным в этом контексте. Мы помним, что все в этой форме началось еще в прошлом году. Мы видим, что отдельные представители украинских элит, включая и бывшего министра обороны Федорова, и мэра Киева открыто атакуют Зеленского. И, безусловно, самостоятельная деятельность

0: то есть НАБУ и других украинских органов, которые в реальности, конечно, контролируются зарубежными спонсорами, идет вразрез истинными пожеланиями Зеленского и его окружения, она нацелена на то, чтобы стимулировать украинское руководство к принятию болезненных для него решений о подготовке к президентским выборам, потому что, безусловно, и Западу, и значительной части украинских элит очевидно, что Зеленский утратил существенную часть легитимности, но он утрачивает поддержку населения, вот поэтому подобного рода кризисов будет еще немало.
1: Можно ли говорить, что это потеря контроля над офисом генпрокурора?
0: Да, конечно. И, в общем, далеко не только над офисом генпрокурора. Зеленский, в принципе, последовательно утрачивает России контроль над ключевыми властными структурами. Об этом свидетельствовало и события, которые происходили в вооруженных силах. Я напомню, что Федоров тоже заявлял о коррупции, и это остается, так сказать, лейтмотивом его публичной риторики с призывами к досрочным президентским выборам. В офисе президента происходили скандалы, связанные с увольнением Ермака, арестом представителей его ближайшего окружения, да и самого Ермака тоже в конечном счете, да, что говорило о наличии в ближнем кругу Зеленского подобного рода коррупционных ситуаций.
2: Как пишут украинские СМИ, сегодня в 2:30 ночи Кравченко пересек границу на служебном автомобиле. В свою очередь, сам генпрокурор Украины в телеграм-канале написал, что он находится за границей, где намерен проинформировать международных партнеров о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов Украины НАБУ и САП. Но вряд ли взаимные обвинения ведомств коррупции повлияют на финансовую и военную помощь со стороны США и Евросоюза, считает доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.
3: Здесь идет такая театральная постановка, и сама Остап Кравченко одним днем 7 сентября говорит о том, что никуда не пойдет, этим же вечером говорит о том, что действительно уходит в отставку, при этом без подозрений каких-либо, то есть старается сохранить лицо тем, чтобы на саму прокуратуру не было плохого мнения о ней, да. Ну и, собственно говоря, Зеленский здесь старается лавировать между нескольких огней, формально поддерживает антикоррупционные расследования на НАБУ и САП, а между тем пытается сместить руками генпрокуратуру. По сути, это последний рычаг с тем, чтобы сохранить власть над силовиками, над судами и над неприкосновенностью депутатов. Начиная с операции МИД и Мидича, был уволен и глава офиса президента Ермак, затем и чиновники, да, затем были возбуждены уголовные дела в отношении Минобороны и замглавы президента Мудрый сейчас, да, по итогам операции «Карфаген». Тональность Европы, она не сменится. Им нужен просто контроль над этими потоками, потому что она понимает, что Зеленский здесь все-таки не без собственного интереса действует и распределяет финансовую помощь, которая поставляется Украине. Свидетельством этого служит то, что Европейский Союз не понимает, откуда сейчас требования на 27 миллиардов долларов на оборону дополнительную, которую просит Зеленский выделить Европу. И в этом отношении хочет поставить своего человека. Да, одна из попыток этого была поставить Михаила Федорова, да, то есть отсюда и картонные протесты, картонный Майдан, отсюда же и дальнейшие операции антикоррупционные, которые разворачиваются каждый раз, когда Зеленский проявляет несговорчивость. В этом отношении Европа хочет и подчинить себе через законодательство, которое отказывается принять Раду по требованию Зеленского. Да, Зеленский блокирует, по сути, поправки, которые поставят под контроль европейский через международных экспертов по согласованию всех силовиков, прокуратуры и судебных органов, которые сейчас контролируют Зеленский.
2: Позднее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что подозрение директора Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу, выписанное генпрокурором Кравченко, готовило СБУ. Досудебное расследование по этому уголовному производству, судя по его номеру, осуществлял следственный отдел Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: 13:10 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Расходы операторов на фоне запуска 5G увеличатся на 20%. Об этом говорится в докладе Национального рейтингового агентства. Инвестировать потребуется в общее развитие инфраструктуры. Ожидается, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%. Такой разворот происходит на фоне снижения инвестиций в прошлом году, отметили в агентстве. А уже в следующем году ожидается, что вложения продолжит расти. При условии, что ключевая ставка снизится до 13% и упростит заемное финансирование для компаний.

0: Любые вложения надо компенсировать, и повышение цен на себе ощутят в первую очередь корпоративные клиенты, считает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
1: Любое развитие приносит не только технологический определенный прогресс, но и дополнительную выручку. Мы все, ну не все, большинство специалистов сходятся во мнении, что 5G позволяют шагнуть немного дальше от текущего развития и подключать большее количество абонентов, клиентов, да, сети, уменьшение пинга, скорости связи, качество связи, устойчивости ее. Таким образом, переход к 5G – это неминуемые, так сказать, последствия. А по поводу вложений, о которых вы говорите, да, они потребуются. Я думаю, что большая часть инвестиций именно будет связана с тем, что это будет именно вложение в российское производство базовых станций и другого оборудования, которое будет необходимо для внедрения этой новой технологии. Мы еще с 5G с вами увидим, какие там, наверное, проблемы по внедрению и реализации. Есть определенные вопросы к оборудованию.
2: На ценах для потребителей, как это отразится, вот такой рост расходов? Ждать тоже, что тарифы на 20% поднимутся?
1: Любое инвестирование в развитие, это обязательно должно компенсироваться. Компенсировать будет потребитель. Это не обязательно будет потребитель, вот мы с вами там, конечный потребитель, физическое лицо. Возможно, и такие повышения тоже будут. Первый, кто почувствует, я думаю, это корпоративные клиенты, которые будут массово пользоваться 5G инфраструктурой.
2: И для них это как раз тоже может быть 20% роста, или меньше, или больше?
1: Конечно, конечно, возможно. Мы с вами, ну, видели много информации, где будет использоваться 5G, и приоритеты отдаются именно этому стандарту.
0: Напомню, что запуск 5G в России анонсировали в пятницу, 11 сентября. По данным Минцифры, сеть запустили все операторы «Большой четверки» в 16 городах, потенциально охватив около 10 миллионов человек. Икону «Святая Троица», написанную Андреем Рублевым в 15 веке, изъяли из иконостаса на время анализа состояния климатической витрины. Об этом РБК сообщили источники в отрасли и в Лавре. В РПЦ заявили о плановой сверке состояния шедевра. Что может грозить иконе? На связи со студией искусствовед, автор телеграм-канала «Ку-ку» Ксения Коробейникова. Она знакома с деталями происходящего. Ксения, добрый день. Какой масштаб повреждений, есть ли они?
3: Добрый день. Ну, давайте сразу не будем преувеличивать масштаб бедствия. Он действительно есть, но там нет ничего фатального. Ситуация следующая. Значит, есть капсульный комплекс витринный, который специально для Троицы создали и для Лавры. Потому что ничего подобного у нас в стране до этого не было. Ну и Троица, да, один из самых главных памятников и образов, поэтому пригласили европейских специалистов в свое время, заплатили эквивалентно, ну, 50 миллионам рублей за этот комплекс. Он работал, все было в порядке, но в какой-то момент он по чуть-чуть начал выходить из строя. Ну, так его специалисты называют, ну, мозгами, скажем так. И вот часть этих мозгов, допустим, там правое полушарие, начало немножечко выходить из строя, потому что не всегда его использовали люди со знанием дела, с опытом, да, это были священники, лавры, которые, ну, из благих побуждений в него залезали, но, как выяснилось, ну, не всегда должны были в него залезать.
0: Ксения, а речь идет как раз о той самой климатической витрине, насколько я понимаю.
3: Это да, это часть, смотрите, есть климатическая витрина, в которой Троица, но все датчики, которые на витрине, их данные выводятся как раз-таки в этот комплекс, вот в эти мозги, и через мозги управляют этой витриной, то есть такой как бы компьютерный, ну, такой комплекс с датчиками разными, и вот как раз в нем случился сбой, и этот сбой как бы, да, дал сбой витрину. Этот сбой происходил в течение 2 недель. Вот кто-то уже тут писал, что 2 месяца и дольше. Нет, это неправда. Я ездила, всех опросила, кого возможно, по крайней мере, вот мне все подтвердили хором, что 2 недели, да, действительно, этот сбой как произошел, ровно поэтому икону вытащили, да, из алтаря, из этой витрины, из собора ее перенесли.
0: Из иконостаса, я так понимаю.
3: Да, ее перенесли в реставрационные мастерские Лавры. И, собственно, вот все это время она находится там. Привлекли сразу всех ключевых экспертов в России, которые есть. Прежде всего, конечно, допустили сотрудников

0: Дятьковке, что для нас очень важно, потому что лучше, чем они, ну, никто не знает Троицу. Они с ней прожили всю свою профессиональную жизнь. Ну и подключили еще независимых разных специалистов, пригласили в итоге из Германии даже специалиста, вот он приезжал как раз, чтобы починить эти мозги, тоже сказал, что ничего фатального нет, и вот он уже, по сути, их практически отладил. В данную минуту, вот мы с вами разговариваем, в Лавре в этот момент выставили в иконостас список, да, так называемую копию Троицы, чтобы протестить. В течение недели вот сейчас будет происходить тест. В это время сама икона, да, будет по-прежнему находиться в реставрационных мастерских, ее глобально прообследуют, потому что, да, вот то, что увидели первым, так скажем, взглядом, там есть небольшие изменения. Где-то, ну вот, конечно, для специалистам виднее, и кто-то из них уже бьет тревогу, я их тоже могу понять, потому что, ну, слишком ценный памятник, слишком ветхий, и, конечно, да, когда ты видишь даже небольшие изменения, ну, это тревожит. Ну, ровно поэтому сейчас все скоординированно работают над тем, чтобы решить вопросы. Тут действительно привлечены вот и эксперты, и чиновники, да, Минкульт это контролирует, администрация президента там тоже на связи, мне сказали. Естественно, РПЦ полностью, да, контролирует весь процесс. Есть еще группа спонсоров со стороны, да, которые все это финансируют и тоже контролируют, поскольку, ну, вот все платежи и специалисты, да, которые привлекаются, особенно из-за рубежа, это все через них проходит. То есть вот наконец-то только сейчас начали действительно работать слаженно. Вот это, пожалуй, пока единственное, что успокаивает.
1: Радостная весть,
0: но...
1: да.
0: Но это пока, да, пока единственное, давайте просто, знаете, не хочется ни нагнетать, ни как бы радоваться без почвенно. Давайте вот сейчас.
1: Ну, радоваться-то я вообще поводов не вижу, потому что две недели система сбоила, и это могло привести, ну, к неким, наверное, катастрофическим последствиям и непоправимому ущербу для иконы. Насколько я понимаю, речь идет о том, что некий красочный слой, грунт по стыку начнут осыпаться, если доски продолжат движение. Вот то, что сейчас картина хранится в реставрационных комнатах и с ней работают специалисты, не пойдет ей тоже во вред, потому что, ну, насколько я понимаю, окружающая среда должна сохранять там определенную влажность и так далее.
0: Ну, смотрите, там сейчас делают все возможное, чтобы этот климат и влажность были подходящими для нее. Там тоже это все сейчас измеряют, тем более, ну, привлечены, слушайте, ну, все, включая специалистов, да, более независимых центров Грабаря. И то, о чем вы говорите, там действительно есть проблема, собственно, вот почему все это случилось, ее, да, достали и привлекли всех, потому что есть вот состав, который укрепляет, да, доски, который укрепляет икону, вот он как раз-таки вышел наружу, и он за собой, что, ну, важно, да, он повлек за собой маленький фрагмент лика. И вот это как бы действительно опасно. Я не буду говорить, что прям страшно, потому что, ну, если сейчас все сделают, это поправимо, да. Но, конечно, если что-то пойдет дальше не так, если как-то будет какая-то халатность, то, конечно, тогда уже может дойти и до красочного слоя, и до грунта. Это вот как бы условно следующая стадия более драматичного сценария, который все надеются не произойдет.
1: Ну да, я вот вижу в вашем телеграм-канале как раз вот этот выпирающий, я не могу ошибиться, глютень называется этот состав для укрепления?
0: Да, да, да, это кто-то путает с глютеном, да, это
1: глютень. Я понял, хорошо. А есть ли какой-то срок чека, когда мы можем точно понять, что все хорошо, картине ничего не грозит, специалисты справились, либо мы все-таки там столкнемся с каким-то ущербом, поправимым, либо непоправимым, и придется с этим дальше работать.
0: Смотрите, давайте все-таки не называть ее картиной, это икона, да, это образ, это памятник. В течение недели вот сейчас будут происходить обследования. То есть надеюсь, что они не затянутся, да, и через неделю нам смогут уже дать какой-то там предварительный, но вердикт. Потому что сейчас гадать на кофейной гуще мы не имеем права. давайте подождем и посмотрим, что сообщают специалисты.
1: Хорошо, ну и еще один вопрос касается вот как раз того, почему все произошло. Не могли бы мы раньше начать бить тревогу?

0: Вот, кто в этом виноват? Ну, если можно говорить о том, что здесь есть какая-то вина кого-то из тех, кто должен был следить за состоянием шедевра. И на будущее, вот что для этого необходимо? Может быть, какой-то плановый, регламентный осмотр иконы?
1: Ну, конечно, сейчас ищут козлов отпущения и уже пытаются стрелки перекинуть на священников и на священников, которые этим занимались, да, непосредственно, вот ежедневно. Но тут надо же шире смотреть на проблему. Есть, во-первых, у них свое, как бы условно, да, так назовем, начальство. Есть в целом руководство Лавры, есть руководство РПЦ. Это те, кто отвечает де-факто, да, сегодня за икону. Де-юре ей по-прежнему, за нее по-прежнему несет ответственность Минкульт, Третьяковская галерея. Есть компании, которые наняты, да, и специалисты отдельные, которые вот прям с ней тоже и имеют дело, там, если не ежедневно, то еженедельно. Там компания «Арт-Курьер» этим занимается, специалисты, в том числе центра «Грабариат». То есть я бы, конечно, здесь скорее вот обозначала всех тех, кто действительно несет ответственность за состояние иконы. Кого-то одного здесь сейчас невозможно, да и нет в этом ни желания, ни необходимости выделять.
0: Спасибо вам большое. На прямой связи со студией была искусствовед, автор телеграмма «Ку-ку» Ксения Коробейникова. Московская патриархия накануне выпустила заявление, в котором сообщила о проведении плановой сверки состояния сохранности иконы. Там уточнили, что по договору передачи между Третьяковкой и Лаврой музей вправе проводить такую сверку, цитата, «с изъятием музейного предмета». Нейросети научились взламывать банки. Модели способны находить уязвимости в финансовых системах и атаковать без участия человека, предупредил Банк международных расчетов. По прогнозу Сбера, в 2026-м ИИ будет задействован в 85% всех кибератак в мире. Один из уже случившихся эксцессов – августовская атака ИИ-агентов, взломавших почти 400 организаций в 48 странах. Первые 11 из них скомпрометировали всего за 26 секунд. Нейросети могут подготовить атаку за считанную минуту, и к этому российская финансовая система пока не готова. Нужны крупные вложения, рассказала автор РБК Софья Ермакова.
2: Чаще всего финансовый сектор атакуют с помощью вредоносного ПО и социальной инженерии. Также в первом полугодии резко выросла частота DDoS-атак на банки. И из-за распространения нейросетей отражать эти атаки становится все сложнее. Это главный вызов, который отмечает и экспертное сообщество, и сами банки. Сейчас время от обнаружения уязвимости до ее эксплуатации хакерами сжалось от нескольких часов до нескольких минут. И, как прогнозирует Anthropic, разработчик нейросети Claude, такие модели, которые способны автономно находить уязвимости в инфраструктуре организации или банка, станут широко доступны через 6-12 месяцев. Как отмечают аналитики Red Security, в России сейчас к такому сценарию не готов никто, и это крупный вызов для экономики, на который компаниям нужно будет ответить крупными инвестициями в кибербезопасность.
0: В Великобритании и Евросоюзе власти обязали банки внедрять планы защиты от кибератак, усиленных нейросетями. Опрошенные РБК-эксперты сходятся в одном. Отдельный регулятор для этой угрозы не нужен. А вот конкретные требования крупнейшим банкам готовить планы действий, регулярно проводить учения, стоило бы ввести уже сейчас. По прогнозам, полностью автономные атаки станут обыденностью уже через 2-3 года.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В какой-то момент в интернете начала активно распространяться мода на душ в темноте. Люди выключают основной свет в ванной комнате, зажигают свечу или оставляют мягкий свет из коридора. Говорят, это помогает расслабиться и наладить сон. На первый взгляд, очередная wellness-причуда. Завтра нам, возможно, предложат и зубы чистить при свечах. Но за этим трендом стоит вполне здравая мысль. Если душ в темноте рассматривать, например, как вечерний ритуал перед сном. Во-первых, вечером яркий свет сообщает нашим внутренним часам, что день еще продолжается. Это может подавлять выработку мелатонина и отодвигать подготовку организма ко сну. Поэтому свет имеет смысл приглушать. Ученые рекомендуют заметно снижать световую нагрузку примерно за 3 часа до сна. И почему бы не сделать это в том числе в ванной комнате? Во-вторых, теплая вода расширяет сосуды кожи и усиливает отдачу тепла.

0: Получается парадокс. Мы согреваемся в душе, но затем организму легче снижать температуру тела. А такое снижение естественным образом сопровождает подготовку ко сну. Систематический обзор исследований показал, что теплая ванна или душ примерно за час-два до постели могут сократить время засыпания и несколько улучшить качество сна. Но самое интересное в этом тренде, по-моему, в том, что это хорошая возможность подарить себе полноценный вечер. У современного человека он ведь по-настоящему так и не наступает. Яркие лампы, яркий экран смартфона, мы отвечаем на сообщения, читаем новости, смотрим сериалы. День формально закончился, но нервной системе об этом просто никто не сообщил. И, возможно, ценность такого ритуала в том, что на 10 минут вы выключаете не только свет в ванной комнате, но еще и привычку быть все время на связи, быстро реагировать, что-то улучшать и куда-то успевать. Полная темнота в душе, конечно, вовсе не обязательна. Безопасность важнее тренда. Достаточно приглушенного теплого света. И понятно, что один душ не исправит хронический недосып. Но как маленькое послание самому себе, день закончен, можно перестать быть продуктивным, это, пожалуй, разумная wellness-привычка. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про вечерние ритуалы и повышайте качество жизни на РБК.
1: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: 2 квадратных километра площади, 38 тысяч постоянных жителей и полное отсутствие подоходного налога. Это Монако, крошечное княжество на Лазурном берегу. Каждый третий резидент здесь официально является миллионером, а безопасность обеспечивают свыше 500 полицейских, что делает страну самым охраняемым государством в мире на душу населения.
4: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
5: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: РБК «Тренды».
2: Исследователи из Китая и Гонконга разработали новый метод лечения тяжелых инфекций носовых пазух. Они создали микророботов, которые не просто доставляют лекарства, а сами генерируют уничтожающие бактерии вещества. Главное преимущество – точечное воздействие. Обычные препараты рассеиваются по кровотоку, а управляемые частицы бьют прямо в цель. Сейчас авторы проекта дорабатывают систему магнитной навигации для безопасного выведения устройств из организма. Однако главным вектором развития технологии станет масштабный тренд на бесконтактную терапию внутренних органов в рамках малоинвазивной медицины будущего.

12:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. В Севастополе отражается атака ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В городе работают ПВО и мобильные огневые группы. Наиболее активная работа, по словам Развожаева, идет в районе Казачьей бухты, мыса Стрелец.

0: Советского и Парка Победы. В результате атаки загорелась крыша детского сада, идет эвакуация воспитанников и персонала. Морской пассажирский транспорт приостановил работу. Вопрос об отмене в России запрета на экспорт нефтепродуктов станет на повестке дня по мере насыщения внутреннего российского рынка, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, он отметил, что Москва поддерживает призыв Дональда Трампа к Киеву прекратить удары по российским предприятиям, вырабатывающим дизельное топливо. Песков подчеркнул, что в целом ситуация на нефтяных рынках стремительно ухудшается. 23 человека находятся в больнице Казани после отравления в кафе, сообщил Минздрав Татарстана. Всего кишечная инфекция была выявлена у 33 человек. Роспотребнадзор выявил в кафе многочисленные нарушения. С реализации сняты 44 килограмма продукции. Кафе опечатано, возбуждено уголовное дело. Число аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России за 8 месяцев года выросло на 37% год-году и составило 3396 таких ДТП, следует из материалов госавтоинспекции. Число пострадавших за этот период выросло на 40%, число погибших сократилось почти на 2. Наибольшее число аварий с СИМ произошло в Москве, следом идут Санкт-Петербург и Краснодарский край. Беспилотный электропоезд «Ласточка» высшего четвертого уровня автоматизации может появиться в России в 2027 году по итогам испытаний, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Четвертый уровень автоматизации предполагает, что в кабине поезда не будет машиниста. Он будет контролировать работу системы из диспетчерского центра. Состав будет сам ехать, открывать и закрывать двери, тормозить и так далее. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Индекс Московской биржи превысил 2300 пунктов на открытии торгов. В данный момент 2319 пунктов. Увеличился он более чем на 1%. Эксперты связывают это с подорожанием нефти. Ноябрьский фьючерс на Brent поднялся к $107 за баррель. Urals растет почти на 3%, выше $105. При этом в пятницу рынок закрылся снижением. Индекс Мосбиржи падал более чем на 1,2%. Это происходило на фоне решения Центрального банка ставить ключевую ставку на уровне 14%. Учитывая текущую геополитическую обстановку на Ближнем Востоке и Украине, инвесторов будут особенно интересовать акции нефтегазовых компаний, считает директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.
2: Оптимизм, конечно, связан в первую очередь с геополитикой, переговорным треком, и в этом отношении говорить об устойчивой тенденции пока рано, но вот волатильность на тех или иных заявлениях, она, конечно, подрастает. Да, нефтегаз, конечно, заявления, связанные с тем, чтобы не трогали нефтепереработку в первую очередь. И, конечно же, текущий рост цен на нефть. Кстати, вот отметить, что Лукойл достаточно неплохо отыгрывал на прошлой неделе. Многих понятно, что Роснефть очень интересно отыгрывала. По основным, так скажем, компаниям будет как раз и оставаться повышенный интерес. Лукойл, Роснефть. Понятно, исторически Татнефть всегда отыгрывает. Наверное, вот эта тройка, она будет сейчас в фокусе.
1: Напомню, сегодня изменился порядок торгов на Мосбирже. Основную сессию расширили. Теперь она начинается в 9, а не в 10 утра. Суммарно основная сессия будет длиться 10 часов. На 9 также перенесли расчеты и публикацию индексов. Изменения затронут фондовые, срочные и валютные рынки, а также операции с драгметаллами. Это с энтузиазмом восприняли инвесторы, в том числе те, кто живет в Сибири и на Дальнем Востоке, рассказал в эфире радио РБК управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Борис Блохин.
3: Да, безусловно, вы знаете, открытие оправдало ожидания. Мы рады, что участники рынка и инвесторы поддержали, тем более сегодня открытие позитивное. Поэтому мы надеемся, что вот этот дополнительный час принесет новые возможности всем инвесторам. Что же такое основная торговая сессия? Основная торговая сессия – это сессия, в течение которой участвуют все участники рынка, не только физические лица. Утренняя и вечерняя сессия, как правило, характеризуются подавляющим преимуществом участия физических лиц, это порядка 80%, и при этом там нет управляющих компаний, там нет всевозможных десков банков. Теперь они имеют возможность совершать операции с 9 утра. Это значит для всех инвесторов следующее. Первое – сузятся спреды. Мы таргетируем снижение спредов примерно на 30-40%. Мы ожидаем, что как раз вот этот дополнительный час приведет новые возможности для инвесторов, в том числе для инвесторов, которые живут в Восточном

0: регионах нашей страны.
1: Выходные торги будут по-прежнему проводиться с 9.50 до 19.00 по московскому времени. Опасения по размытию ликвидности из-за увеличения времени основной сессии оснований не имеют, считает директор по инвестициям управляющей компании «Ренессанс Капитал» Илья Голубов.
2: На самом деле сессии были и до этого. Вопрос, там, как рассчитывается индекс, в целом, наверное, не то, что будет размытие ликвидности, все равно основная масса инвесторов пока что, да, еще сосредоточена все-таки в европейской части России. Большие особенно деньги, управляющие и так далее, приходят на работу в определенное время, и вот в это время и будет сосредоточена основная ликвидность на торгах и основные торги. Поэтому вот именно расчет индексов, я бы сказал, что то, что он будет считаться из 9, это, наверное, вот самое какая-то главная вещь, разумеется, есть то, что называется обычные бизнес-часы, где у вас существует наибольшая ликвидность, а если вы посмотрите даже на состав инвесторов, в первую очередь, это все-таки сосредоточено в европейской части России, Москва, Питер и так далее.
1: В Мосбирже не раз заявляли, что площадка стремится к торгам круглосуточно. Однако, по словам зампреда Банка России Филиппа Габуни, инфраструктура пока к этому не готова.
3: РБК отрасли.
4: За первое полугодие этого года рынок гибридных автомобилей в России совершил настоящий прорыв. Продажи подключаемых гибридов выросли почти в 2.5 раза, а их доля достигла 5% от всего авторынка. В премиальном сегменте этот тренд особенно заметен. Покупатели все чаще выбирают гибриды, а китайские бренды прочно заняли лидирующие позиции. Что движет этим спросом, как меняются ожидания премиальных клиентов и почему вывод флагманских моделей теперь требует не только технологий, но и нового подхода к позиционированию. Я Андрей Семибратов. Поговорим об этом с автоэкспертом, руководителем отдела спецпроектов бренда «Воя» Василием Чеботаревым. Василий, что стало решающим фактором для такого спроса на гибриды в России?
5: Мы наблюдаем довольно серьезный рост спроса с начала этого года и однозначно считаем, что 4 года нашей работы на поприще электромобилей и гибридных автомобилей оно дает о себе знать, и только сейчас люди начинают потихонечку и считать, и видеть выгоду от эксплуатации таких автомобилей.
4: Что сегодня определяет технологичность премиального гибрида? Это только запас хода или что-то еще?
5: Ну, запас хода, да, однозначно, потому что чем выше емкость батареи в киловатт-часах, тем, соответственно, машина дальше может пройти на одном заряде. У бренда «Воя» это в среднем от 43 до 65 киловатт, и запас хода где-то от 170 до 280 километров на одном заряде. Это довольно внушительная цифра, и я знаю многих людей, у которых, вот сегодня мы пишемся в сентябре, у которых до сих пор залит еще июньский бензин в баке, то есть генератор ни разу не включался, и они вот исключительно на электричестве путешествуют. «Воя Тайшан» вообще долгожданная очень модель в модельном ряду «Воя», потому что большой шестиместный гибридный автомобиль с большой 65-киловаттной батареей, с полным набором всех теплых опций, которые необходимы для уверенной эксплуатации зимой. Ну и помимо этого, это, конечно, флагман еще и не с точки зрения каких-то простых технологий, о которых я вам говорю, но еще и архитектура. А именно она 800-вольтовая, это значит, что максимальный зарядный ток может быть до 320 киловатт, и таким образом время заряда можно сократить до 12 минут. А это очень серьезное подспорье, особенно при каких-то дальних поездках. Ну и, конечно же, это уровень отделочных материалов, это как выглядит машина внешне, и это в буквальном смысле такое технологическое произведение искусства.
4: Куда будет развиваться технология эта дальше? Что с ней будет происходить дальше?
5: Батареи электромобилей невероятно сильно развиваются. Уже есть электрички, которые проезжают спокойно более 1000 километров, и 27-й год в этом смысле станет таким очень серьезным с точки зрения технологий, потому что очень многие производители запускают так называемые твердотельные батареи, а это значит, что спокойно электрички будут проезжать уже там 1000, и это будет уже не только премиальный сегмент, но и масс-сегмент. Мы сможем говорить уже о серьезном переломе и о том, что вектор будет отклоняться от гибридов, как от переходной технологии, в сторону электромобилей.
4: О том, как гибридный рынок меняет правила игры в премиум-сегменте, мы поговорили с автоэкспертом, руководителем отдела спецпроектов бренда «Воя» Василием Чеботаревым.
3: РБК отрасли. Реклама.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный

0: полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Вы слушаете радио РБК, 13:40 в российской столице. У канцлера Германии появилось новое прозвище. Раньше из-за увлечения внешней политикой Фридриха Мерца называли канцлером иностранных дел, но теперь СМИ приписывают ему титул канцлера разочарований. По последним данным, его работу одобряют только 14% жителей. И успехи правой партии АДГ на региональных выборах только ускорили падение рейтингов. Откуда берутся прозвища политиков и как этому противостоять? Примеры из личной практики в программе «Да или нет» привела политтехнолог, президент компании «Никола М» Екатерина Егорова. Уроки управления репутацией взяла Надежда Сережкина.
2: «Да или нет».
3: Когда мы вспоминали прозвища, которые мы знаем о российских политиках, даже сложно что-то упоминать, потому что в основном все они звучат достаточно обидно. Почему так происходит?
4: У людей есть тенденция к упрощению, к стереотипизации каких-то сложных объектов. И поэтому политик воспринимается как более простая личность. Этим грешат не только обычные люди, потому что при принятии внешнеполитических и военных решений очень часто идет сравнение более сложного персонажа с кем-то понятным из истории. Например, Буш-старший сравнивал Саддама Хусейна в 1991 году, когда тот оккупировал Кувейт, с Гитлером и говорил: «Никаких переговоров, это будет Мюнхенское соглашение». Саддам Хусейн, конечно, был персонаж плохой. Но все дело в том, что бессмысленно кого-то сравнивать с Гитлером, потому что не бывает двух Гитлеров. И у политиков, как бы мы их ни называли, они не могут быть такими же, как Жириновский, как часто про наших политиков говорят: ну, это второй Жириновский, тут все понятно. Как Трамп, что тебе понятно? Ты что, хорошо знаешь Трампа? Ты знаешь все нюансы его поведения, его личности, как он формировался, как он может себя повести в какой-то ситуации? Такая стереотипизация — это всегда, так сказать, минус в оценке.
3: А вот это самое обидное составляющая.
4: Это зависит от культуры. В некоторых культурах приняты тоже какие-то клички, и там нет ничего обидного. Мы говорили с одной перуанкой, и она говорит: вот у нас нормально там какую-то девочку в классе там звать Гордита, то есть толстушка. Гордита, пойдем в кино, ты пойдешь с нами там куда-то. Девочки, это не обидно. В их культуре такие вещи всегда с добротой. У нас вот так вот: обратись к кому-то, и толстушка, пойдем со мной в кино. Можно за это схлопотать. У нас в принципе отношение к использованию кличек негативное. Мы с помощью клички человека принижаем. Неприятный — да. Глупый — да. Коррумпированный — безусловно. Поэтому здесь берется какая-то негативная черта, наклеивается, так сказать, ярлык, иногда очень точный, и все. И на этом репутация накрылась.
3: Как вообще у политиков появляются прозвища? Это всегда народ или, допустим, кто-то придумывает из политтехнологов, журналистов, конкурентов?
4: Все способы. Я знаю по избирательным кампаниям. Иногда даже специально проводится фокус-группа для того, чтобы понять, что раздражает в политике, а потом люди креативят уже профессиональные, придумывают какую-то кличку и запускают ее. Ну или чисто народное творчество, связанное с наблюдением за поведением политика или слухами о чем-то. Помните, был Павел Грачев, про которого говорили: Паша Мерседес.
3: Так.
4: Вот что, у народа были какие-то документы, которые свидетельствовали о том, что он там закупал себе Мерседес или кто-то с ним расплатился Мерседесом. Ну, пошел какой-то слух, какие-то разговоры, и вот все. И вот возникла эта кличка, от которой никуда, так сказать, не деться.
3: Что делать политику тогда, если он знает, что его наградили в обществе каким-то хлестким или обидным прозвищем? Что делать можно и чего нельзя?
4: Самое глупое в этой ситуации, что можно только делать, это подавать в суд. Какие бы суды ты не выиграл на эту тему, даже если ты человека накажешь на какой-то штраф, там, это только усилит эту тему в народе. Отмыться нельзя, особенно если это связано с коррупцией. Если бы Грачев бы захотел при жизни отмыться от Паши Мерседеса, ему бы не удалось. Все, что связано с коррупцией, это катастрофа. Эти клички не денутся никогда, потому что невозможно доказать, что этот человек не был взяточником или участником каких-то коррупционных схем. Это будет звучать как то, что тебя это сильно заводит. Ах, тебя это заводит? Ну, получай, фашист-гранату.
3: Может быть, в вашей практике были случаи, когда человеку удавалось как-то отмыться от...
4: Нет. Отмыться не удавалось. Никому и никогда.
3: Хорошо, в суд не идут. А как правильно реагировать?
4: Смотрите, есть одна технология, которая называется инокуляция. То есть ты сам говоришь об этих своих каких-то проблемах, и думают другие: ну ничего себе, если он сам об этом говорит, может, это не так. У нас был один клиент в 96-м году. Он выступал на «Добрый вечер, Москва» у Бориса Ноткина. И Борис Ноткин ему говорит: слушайте, а как вы прокомментируете

0: ночи. Ведущей стала актриса Мариска Харгитей. Она сыграла главную роль в сериале «Закон и порядок. Специальный корпус». Она первая за 15 лет женщина, которая будет самостоятельно проводить церемонию. По числу номинаций лидирует медицинская драма «Пит» от HBO Max. Ее второй сезон получил 25 номинаций, в том числе в категории «Лучший драматический сериал». На втором месте сериал «Хитрости», пятый сезон которого собрал 24 номинации. На «Эмми» представлены качественные работы, при этом каждый год премия удивляет чем-то новым, рассказал кинокритик и шеф-редактор «Около кино» Максим Ершов.
1: Как обычно, «Эмми» радует обилием сериалов, которые можно смело вносить в список для просмотра. И это еще очень удобная премия, потому что это премия, с которой можно всех номинантов посмотреть. Было бы только время. Если говорить про фаворитов и рекорды, конечно, в прошлом году все возможные награды в драматической номинации, а на «Эмми» есть разделение на драматические и комедийные сериалы, в драмах везде побеждал сериал «Пит». И второй сезон, кажется, полюбился академикам не меньше, но мне кажется, что он фаворит, хотя, конечно, может сюрприз преподнести и понравившаяся многим драма «Одна из многих», он же «Плюрибус» сериал, это новый сериал Винса Гиллигана, автора «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», и это не будет сюрпризом ни победа «Плюрибуса», ни победа «Пит». Если говорить про комедийные номинации, там, скорее всего, борьба развернется между «Widow's Bay», и это очень необычный участник, потому что «Widow's Bay» — это хоррор-комедия, то есть это, с одной стороны, сериал, изобилующий легендами и страшилками из жизни островного города, с другой стороны, это все-таки забавная история, очень много отсылающая к классике фильмов ужасов.
0: То есть и... это «Бухта вдов», хоррор и комедия в одном сериале?
1: Да, более того, это сериал, в котором хоррор и комедия буквально могут быть в одной сцене. То есть начинается все вроде бы как знакомый троп из фильма ужасов. Например, появляется какой-нибудь маньяк. Вот есть одна серия, очевидно, пародирующая все знаменитые слэшеры. Это и «Крик», и «Пятница 13», и «Хэллоуин». Но решено это все в комедийном ключе. В драматическом категории я бы отдал пальму первенства «Питу», потому что это действительно удивительный сериал. Если говорить про комедийные, мне в первую очередь как раз нравится вот это смешение. Решение жанра — это очень смелое решение. К тому же всегда критикам приятно высматривать какие-то отсылки к другим произведениям, а это действительно очень богатое на поп-культурный бэкграунд произведение. Если про мини-сериалы говорить, то, наверное, тут у меня фаворит «Дикие в Сент-Луис». Он же «Умираю, хочу секса в Сент-Луис». В общем, это очень неожиданная история о мужской хрупкости, о дружбе, о том, как важно на самом деле найти правильного человека, даже когда тебе 40-45 лет, когда ты женат, у тебя есть дети, и когда вроде бы трудно найти друга, но какое-то на самом деле чудо.
0: Сегодня пройдет церемония «Эмми Прайм Тайм», а 5 и 6 сентября уже вручили награды в «Creative Arts Эмми». Там отмечают работу за гостевые роли, кастинг, монтаж, музыку и другие достижения. Главным победителем стала как раз «Бухта вдов». Сериал получил 8 «Эмми».
2: Спорт на РБК.
0: Ну, если бы подобная премия была в мире футбола, то ее, наверное, вручили бы господину Сафонову, который с гордостью защищает ворота ПСЖ, идет, ну, по направлению к получению всех наград, возможных в мире футбола. Об этом лучше меня знает Илья Попов. Добрый день.
3: Хотелось бы, Юр, хотелось бы действительно, чтобы Матвей Сафонов получал и индивидуальные награды тоже. Но, кстати, довольно скоро у него уже будет такая возможность, поскольку российского «Стража ворот» номинировали на приз лучшему вратарю этого года.
0: Это тоже «Золотой мяч» или это другая какая-то награда?
3: Нет, это приз имени Льва Яшина.
0: Имени Льва Яшина, именно за лучшему вратарю. Все, понял.
3: Да, и вот буквально накануне Матвей Сафонов провел свой первый матч на ноль в этом сезоне. Парис Сен-Жермен вообще такая команда, которая в начале сезона, что называется, не форсирует форму, а играет, ну, довольно-таки неважно, если сравнивать с ПСЖ образца конца прошлого сезона. И вот в очередном туре французского чемпионата Пари Сен-Жермен встречался с Брестом. Команда эта вроде бы не очень сильная, но с учетом того, что прямо сейчас не в лучшем состоянии находится ПСЖ, работы у Матвея Сафонова было предостаточно. Однако ее он выполнил просто-таки великолепно. Наконец-то он ни одного мяча в одном матче не пропустил и получил очень хвалебные отзывы от французской прессы. Ну и, наконец, Главное спортивное издание Франции «Экип» включило Матвея Сафонова в символическую сборную этого тура. Так что Матвей Сафонов действительно заслужил эту похвалу.

0: и недаром, что именно в конце матча с Брестом Матвей Сафонов совершенно невероятный сейв совершил и помог своей команде выиграть со счетом 1-0. И наставник Пари Сен-Жермен Луис Энрике также Матвея Сафонова после этого матча похвалил.
1: Ну, будем болеть за Матвея в хорошем смысле этого слова. Я просто в эти выходные был в Санкт-Петербурге, и вот как раз хотел перейти, если возможно, к матчу «Зенит» с «Локомотивом», если у тебя есть о нем информация финальная. Я просто до конца его, честно говоря, не смог успеть посмотреть. Вообще, как идет, зачем следим в российской футбольной премьер-лиге? Есть ли какие-то интересные игры за последнее время? Может быть, об этом расскажешь, Илья?
0: Да, вот 8-й тур завершился, «Зенит» обыграл «Локомотив».
1: Ну да, традиционно.
0: Да, после первого тайма действующие чемпионы страны уступали со счетом 0-1, однако во второй 45-минутке сумели переломить ход этой встречи и забили два мяча, и в итоге одержали победу. Тем не менее, «Зенит» после 8 туров занимает промежуточное 5-е место, 15 баллов у команды Сергея Симака, ну а лидирует Краснодар, у которого 20 очков. Его преследуют сразу 3 московские команды, это «Спартак», «Динамо» и «ЦСКА». У них по 16 набранных баллов, ну и, как я уже сказал, у «Зенита» 15. Юр, ну и коль уж мы упомянули про золотой мяч, один из претендентов на эту награду, Ламин Ямаль, буквально на днях дал интервью испанским медиа, и у него спросили: Ламин, как ты считаешь, кто же главный претендент на золотой мяч в этом сезоне? Юр, ты как думаешь, что ответил Ламин Ямаль? Довольно нескромный парень по жизни.
1: Я думаю, что он назвал себя в качестве главного претендента. Он молодой, ему, возможно, и такая самооценка.
0: Да, Ламин Ямаль действительно назвал себя, но хватило у него скромности. Он сказал, что я и Килиан Мбаппе, вот мы вдвоем заслуживаем награды лучшему футболисту мира этого года. Ну и, кстати, по поводу вратарей мы говорили футбольных, но есть хорошие новости из мира хоккея. Дело в том, что портал NHL Network постепенно публикует рейтинг лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги. И вот как раз-таки представили в списке с 31 по 20-й, кто занимает позиции. И вот Игорь Шестеркин, вратарь Рейнджерс российский, занимает 22-е место в этом самом списке. Довольно почетное место. Так что Игорь Шестеркин подтвердил свое реноме одного из лучших вратарей Национальной хоккейной лиги.
1: Заберем все самые главные спортивные награды в мире, решили мы с Ильей Поповым. Спасибо большое. На пульсе спортивных событий держит руку мой коллега.
2: Спорт на РБК. Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК Инвестиций. И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор — документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
4: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке Time. Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
5: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
3: Из громких инвестиций Айкона всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Айкон считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Айкон не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент Борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление

0: заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос. Где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
1: РБК «Тренды».
2: Владение нейросетями становится важной частью цифровой грамотности. Как следствие, растет спрос на практическое обучение работе с искусственным интеллектом. Интерес напрямую продиктован требованиями бизнеса. Компании ждут, что специалисты будут использовать ИИ-инструменты для решения рабочих задач, причем не на уровне экспериментов, а системно. Навык составления промптов уступает место новому тренду – умению четко определять проблему, задавать ограничения для алгоритма и критически оценивать результат.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
3: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
1: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
4: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Средняя стоимость дистоплива в США обновила исторический максимум за всю историю наблюдений. В выходные она продолжила расти и составила $6.23 за галлон. Это следует из данных Американской автомобильной ассоциации. В целом же за год дизель подорожал более чем на 60%. Цепочки поставок топлива перестраиваются в Ленинградской области. Они будут выстроены к началу октября, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он отметил, что в настоящее время несколько крупных компаний уже поставляют топливо на свои АЗС в регионе. Местные власти также разрабатывают варианты снижения пиковой нагрузки, в том числе введения заправки по системе «Чет-Нечет». Аэротакси может появиться в России через 2-3 года, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, производители беспилотных такси в ближайшее время представят свои разработки в Росавиацию для сертификации. Пилотные образцы такого транспорта уже существуют и проходят испытания, однако они пока не готовы к эксплуатации в сложных погодных условиях, подчеркнул Никитин. Почти 600 грузовиков ожидают в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства республики. При этом власти отмечают, что движение по транскавказской автомагистрали и военно-грузинской дороге идет без ограничений. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: То, что не работает на нас, работает на весь остальной мир. Именно так считают авторы доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По их оценке, российская экономика недополучает инвестиции. Сбережения, которые не вкладываются внутри страны, фактически финансируют другие экономики. Туда же уходят и дивиденды. Авторы предлагают ужесточить налогообложение зарубежных инвестиций российских компаний. При этом сначала провести налоговую амнистию для возвращаемого капитала, установить фиксированный сбор и предоставить юридический иммунитет в отношении источников средств. Сработает ли такая амнистия и будет ли она выгодна бизнесу, узнаем. На связи со студией партнер МФ Legal Вадим Зарипов. Вадим, добрый день. Как, на ваш взгляд, эта мера может сработать?
2: Как она может сработать? Вот такая амнистия, я бы ее назвал, наверное, не налоговой, а финансовой, поскольку речь идет и о валютных средствах, о капиталах. Эта амнистия может быть похожа, наверное, на то, что происходило в нашей стране 20 лет назад. Тогда, в 2007 году, можно было уплатить декларационный платеж, и он приравнивался к сумме налога на доходы физлиц, и таким образом соответствующая соразмерная сумма доходов считалась легализованной. В данном случае, наверное, можно говорить о том, что если уплачена какая-то сумма, то, исходя из нее, источники, финансы и другие средства, опять же, соразмерно могут считаться легализованными на территории России, и можно не опасаться какого-то преследования за нарушения, которые имели место, допустим, при выводе капитала из России.
1: Как вы думаете, какой срок этой амнистии будет сейчас уместным и, ну, позволит вернуть средства в страну?
2: Конечно, это не может быть какой-то такой очень быстрой акцией. Здесь нужно время, чтобы люди, которые на это решатся, захотели и нашли средства, подумали, посоветовались. Как правило, это проходит в течение года или даже нескольких лет, как вот проходила амнистия капиталов несколько лет назад.
1: Ну а как вы считаете, вообще это поможет вернуть средства? Эта модель сработает? Есть желающие, которых сдерживает только, вот, допустим, налоговые отчисления при вводе средств обратно в Россию? Или эта модель, на ваш взгляд, пока не ко всем инвесторам относится?
2: Сомневаюсь, что только и налоговый барьер сегодня актуален, есть и другие причины, и нужно понимать, что любая амнистия может быть успешной при выполнении 4 условий. Она должна быть простой, понятной, безопасной и выгодной. И самое главное, вот безопасной и выгодной. То есть средства, которые легализуются, возвращаются, должны оказаться в хорошем инвест-климате, в деловом климате. Речь идет и о личной безопасности, личной

0: безопасности капиталов, но и все-таки должна быть какая-то выгода, потому что не очень понятно, почему и для чего людям нужно пользоваться амнистией, если они могут вернуть капиталы в Россию и как, ну, допустим, иностранные инвестиции, поработать здесь и потом выплатить дивиденды за границу, ну, такой вариант тоже вполне возможен. Поэтому, конечно, нужно продумать, в чем же будет реальная выгода, потому что предприниматель действует с точки зрения двух критериев – это выгоды и издержки, включая риски.
1: Хорошо, если налоговые отчисления, ну, не для всех сработают как некая мотивация, то что, на ваш взгляд, может быть, снижение ключевой ставки может повлиять на как раз возврат средств из-за рубежа и инвестиции более активные в наш фондовый рынок?
0: Да, эта тема понятна, очевидная, но, наверное, как юрист я бы все-таки сказал о том, что, например, повышение защищенности собственности и собственников, оно могло бы дать гораздо больший эффект, при том, что это, ну, практически не требует каких-то расходов, потерь, вложений и так далее. И в этом смысле это гораздо более выгодная инвестиция со стороны государства.
1: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был партнер MF Legal Вадим Зарипов. Авторы доклада также предлагают поощрять компании, которые инвестируют в российскую экономику. Еще одна мотивация. Среди мер налоговые и регуляторные льготы, льготные кредиты, господдержка и приоритетный доступ к госзакупкам. Через минуту в эфире радио и телеканала РБК программа «День главный». Разбираемся, что разгоняет цены на нефть и газ. Брент уже выше 107 за баррель. Надолго ли этот рост и как дорогие энергоресурсы повлияют на рубль и российский бюджет, разберемся через пару минут.
2: Реклама.
3: Вы это слышали?
2: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
3: Теперь слышали.
2: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
4: РБК «Тренды».
5: Смарт-контракты для бизнеса. Цифровой рубль может автоматизировать не только сам платеж, но и условия, при которых он проводится. Для этого используются смарт-контракты – алгоритмы, которые запускают расчет автоматически после заранее определенного события. Например, перевозчик выполнил услугу, и система получила подтверждение. Деньги перечисляются без отдельного платежного поручения. Банк России также рассматривает такие механизмы для безопасных сделок с недвижимостью. Для бизнеса это означает меньше ручных операций, ниже риск ошибок при проведении платежей и более предсказуемые сроки расчетов. Базовые смарт-контракты на платформе цифрового рубля уже работают, например, для регулярных и отложенных переводов. Более сложные коммерческие сценарии пока разрабатываются. В июне Банк России представил концепцию отдельной платформы, где в перспективе компании смогут создавать собственные сценарии смарт-контрактов под конкретные бизнес-задачи. То есть цифровой рубль может стать не только способом перевести деньги, но и инструментом автоматизации самой сделки.

0: День главное.
1: День главное на РБК, а самое главное, самое важное к этому часу. Как обычно, обсуждаем две темы. В частности, поговорим о том, какое медицинское оборудование, высокотехнологичное медицинское оборудование необходимо сейчас российской системе здравоохранения. И что в этом направлении делает Москва, которая является как раз одним из ключевых центров производства, разработки, субсидирования и так далее.
2: И начнем с ситуации на мировых энергетических рынках. Вторая половина, да вообще, получается, весь 2026 год прошел совсем не так, как ожидали. Ожидали аналитики, которые предполагали, что на рынке в 2026 году будет избыток предложения, цены пойдут ниже тех достаточно невысоких котировок, которые были еще в конце 2025-го. Ну, мир изменился, в какую сторону он движется, надо разобраться.
1: Точно, забыли представиться, Павел Демидович, я Кирилл Токарев. Да. Ну что, в целом, вот ситуация на нефтегазовом рынке, Паш, мы неоднократно говорили, что довольно странная, да, с одной стороны, идет некая такая разбалансировка привычных механизмов, с другой стороны, ну, относительно стабильная ситуация, ценовая и так далее, учитывая те колоссальные вызовы, которые прямо сейчас мы наблюдаем. Даже не вызовы, а реализацию этих сценариев.
2: Если посмотрим на сценарные прогнозы, которые были после начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля, начале марта, то там было рассматривался обычно несколько сценариев. Один из них был краткосрочный, который предполагал, что боевые действия завершатся в течение нескольких недель. Среднесрочный, менее оптимистичный вариант, говорил о нескольких месяцах. И вот то, где мы находимся сейчас, это был такой пессимистичный вариант, когда боевые действия продолжаются уже более полугода.
1: И который не кажется сейчас прям совсем пессимистичным, катастрофическим и так далее. Мировая система все равно энергетическая и экономическая продолжает работать, да, и вот эти уровни, что сколько нам там обещал Goldman Sachs, да, 130 потенциально,
2: ну,
1: да.
2: Да, они и 120 тоже говорят, возможно, мы эти цены еще увидим, во всяком случае, сегодня нефть у нас по $107 за баррель, на прошлой неделе в моменте пробивала 112, и один из факторов, который подталкивает котировки вверх, это расширение боевых действий в регионе, помимо конфликта с Ираном, мы видим усиление давления хуситов на Саудовскую Аравию. Иран руками своих союзников
1: наносит удары, в том числе по нефтяной инфраструктуре. Непонятно, в каком она состоянии находится, но Саудовская Аравия неоднократно заявляла о том, что удары были, инфраструктура повреждена, восстанавливается.
2: Давай обсудим эти тенденции с нашими гостями. С нами на связи доцент финансового университета при правительстве Валерий Андрианов. Валерий, добрый день.
3: Добрый день.
2: Валерий, как вы бы оценили текущую ситуацию? Вот буквально с утра сегодня смотрел британский The Economist. Они говорят, что цены высокие, но на самом деле ничего страшного. Зато нефтяные компании от выплаты дивидендов и обратного выкупа акций перейдут к инвестированию в сектор. Ну вот люди ищут, мыслят позитивно по классике.
3: Ну, я думаю, что не стоит рассматривать ситуацию только с точки зрения нефтяных компаний. Понятно, что они сейчас получают сверхприбыли и направляют их акционерам. Надо все-таки смотреть с точки зрения всего рынка. Мы видим, что здесь перспективы не очень хорошие. Также мне говорит, что спрос может сократиться на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Вроде бы казалось, да, не так много на фоне общей цифры в 100 миллионов. Но, тем не менее, это означает сжимание предложений, сжимание спроса, и причем оно происходит как бы с двух сторон. С одной стороны, это конкуренция с другими источниками энергии. Мы видим, что сейчас во многих странах, прежде всего в Китае, просто скачок происходит буквально за последние полгода. Вот в Китае, допустим, заправки, зарядки по публичных станциях только за полгода выросли в 1,6 раз. То есть это показывает, насколько рванул электротранспорт. А с другой стороны, сокращается спрос именно со стороны рядовых потребителей. То есть люди начинают меньше ездить, меньше заправлять, экономить. Вот. И самое плохое, что они к этому привыкают, такой, к этой экономике. Мы здесь видим ситуацию 1973 года, кризиса, когда действительно глобальное потребление нефти сжалось. Поэтому, конечно, долгосрочные перспективы в случае продолжения такой ситуации, они будут плачевны не только для потребителей, но и для самих нефтяных компаний, которые в перспективе столкнутся с этим сжиманием спроса. Поэтому я думаю, что они должны очень сильно этому радоваться.
1: Валерий, а мы видим сжимание спроса, вот вы говорите про Китай, когда говорили про электроустановки и так далее, но все-таки эта ситуация, она характерна, ну, явно не для всех рынков, но для каких? Вот кто находится в таком состоянии сжимания потребления, да, потому что в Китае же, давайте тоже говорить там, откровенно, экономическая ситуация такая довольно неоднозначная, многие говорят о том, что экономика китайская буксует, и вслед за этим буксует потребление, но та же самая Индия, по-моему, продолжает наращивать потребление по мере сил. Юго-Восточная Азия вроде себя чувствует неплохо. Евросоюз – отдельная история.
3: Да, безусловно, здесь разная ситуация по разным странам, но последствия кризиса почувствуют на себе все страны. То здесь давление из страны альтернативной энергетики, стран, у которых есть технологии, деньги, да, как вот и Китай, Европа, они не могут с тем или иным успехом увеличивать долю там, генерации. Но тоже там есть свои риски, это понятно, да, это тоже отдельная история. В то же время мы видим возвращение к углю, да, та же Индия, которая, да, остается угольной державой. При такой цене нефти у них исчезают стимулы переходить на газ, да, но на нефть и на газ, поскольку это взаимосвязанные рынки. Есть стимул оставаться, то, что называется, в угле. Вот. И опять-таки перспективы наращивания потребления в Индии, они связаны с относительно приемлемыми ценами на топливо. Если дорожает нефть, если дорожает бензин, то для индийских потребителей, да, где уровень автомобилизации еще гораздо-гораздо ниже, чем даже в Китае, это критический фактор. То есть это будет и тормоз для наращивания потребления в Индии. Поэтому я думаю, что и все страны почувствуют, да, эти последствия. Но будем надеяться, что в той или

0: форме ситуация все-таки выйдет из своего пика, но, как это обычно бывает, ситуация достигает, да, своей кульминации, поэтому происходит такая деэскалация. Поэтому надеюсь, что сейчас мы как раз подходим к пику кульминации, тем более, что приближаются выборы в США, для которых хорошо бы, перед которыми снизить уровень вот этой эскалации, да, и снизить цены на нефть. Поэтому я надеюсь, что мы все-таки увидим хотя бы частичную деэскалацию в ближайшее время.
1: Валерий, а вот то есть, если посмотреть на ситуацию чуть более долгосрочно, так или иначе прогнозировалось сокращение потребления энергоресурсов природных под давлением низкоуглеродной повестки, под давлением возобновляемой энергетики. При этом все это должно было происходить на достаточно низких уровнях цен на сырую нефть и нефтепродукты. Сейчас в моменте цены низкими не назовешь, но реструктуризация потребления происходит. В целом, кажется, что мы скорее выигрыши от этой истории. Это раз. А второй момент. Вы говорите о том, что деэскалация произойдет, но деэскалация — это выбрасывание на рынок дополнительных объемов со стороны стран-экспортеров нефти, и ситуация в ОПЕК выглядит очень нестабильной. Объединенные Арабские Эмираты уже вышли из Союза, поговаривают о том, что из него же выйдет и Венесуэла. Мы в этом-то заинтересованы, в общем-то, в деэскалации.
0: Безусловно, да, Россия выигрывает от высоких цен в среднесрочном, краткосрочном периоде, но опять-таки в долгосрочном периоде будут нарастать риски, о которых я сказал. То, что касается последствий деэскалации, здесь абсолютно правы. Здесь возникает очень серьезная дилемма, а что будет, если мы предположим, что Армуз полностью будет разблокирован, да, и на рынок вернется вся та же нефть, плюс еще нефть Венесуэлы, которая может выйти из ОПЕК даже безотносительно до развития нынешней ситуации в Персидском заливе. Да, здесь возникает риск вот такой ценовой войны всех против всех. Вот, тем более, что ОПЕК плюс сейчас свою роль очень сильно утратила. Но при этом, я думаю, что такая война невыгодна никому. Прежде всего, она невыгодна Соединенным Штатам в связи с высокими относительно издержками сланцевой добычи. Вот если начнется падение цен там, в район там, $30, то первым начнут останавливаться месторождение в Соединенных Штатах. Поэтому, я думаю, уже происходит, да, какая-то определенная борьба за уже такое послевоенное устройство нефтяного рынка, я имею в виду конфликт на Ближнем Востоке. Вот я, для меня лично один из признаков вот таких попыток – это как раз сделка по Венесуэле, когда Соединенные Штаты получают под свой контроль достаточно крупные ресурсы, при помощи которых они могут регулировать предложение, да. Ну, допустим, если вам надо сбросить баланс и сократить предложение на рынке, то вряд ли Трамп будет звонить там директору, допустим, ExxonMobil, да, и говорить: а, пожалуйста, сократи немножко добычу. Но вот по отношению к Венесуэле это сделать можно, по отношению к тем компаниям, которые сейчас фактически оказались под контролем США. Да. То есть это вот такой рычаг, который может добавлять либо убирать нефть с рынка. И это подготовка к усилению своих переговорных позиций для того, чтобы договариваться о каких-то новых международных механизмах регулирования цен на нефть. Какие они будут, я пока вряд ли могу вам сказать.
2: Да, механизм такой вполне себе политического толка. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Андрей Бархота на связи с нами. Андрей, приветствуем. Ну, вот мы тут уже начали говорить о доходах нефтяников, сверхдоходах и так далее. А что будет с доходами нефтяников российских и, конечно же, доходами российского бюджета? Потому что, да, цены растут. Юралс подскочил и заметно. 83 было в момент, 82, 103, соответственно, у нас Brent. Это транслируется напрямую в доходы отечественных нефтяников, а значит и бюджета, или есть много но: стоимость перевозки, логистические ограничения иного толка, дисконты и так далее. В общем, как меняется сейчас экономика российских поставок?
3: Добрый день, здравствуйте, уважаемые телезрители. На самом деле, действительно, мы, когда видим вот эту вот конъюнктуру срочных контрактов, фьючерсов на нефть сырую и экономику, соответственно, нефтяных компаний российских, то она сильно изолирована от этого фактора, то есть в меньшей степени зависит от конкретной конъюнктуры, уж тем более конъюнктура, как мы понимаем, вызвана вооруженными действиями на Ближнем Востоке. Дело в том, что, с одной стороны, есть издержки, которые, в общем-то, тоже растут у российских нефтяных компаний. Во-вторых, есть потолок по цене нефти. То есть, действительно, нефть отгружается либо с большими дисконтами, мы видим это по дисконтам в тех же индийских портах, дисконт по поставкам российской нефти, которая поставляется в Китайскую Народную Республику, либо есть так называемые нестраховые риски, когда нефть перевозится морем в танкерах, так называемого теневого флота, и, собственно, там есть очень велика вероятность того, что эти танкеры будут поражены.

0: это очень в значительной степени влияет на финансовый результат. И в этом отношении мы не видим прямой проекции благоприятной конъюнктуры цен на нефть на финансовые результаты российских нефтяных компаний. Более того, вот те самые, собственно, расходы, которые нужно будет произвести для, собственно, восстановления мощностей, которые были повреждены в результате диверсионных актов, они на самом деле увеличиваются, и со временем они будут очень значительными. Надо будет действительно их как-то абсорбировать на протяжении многих каких-то месяцев, может быть, даже лет. Поэтому здесь
1: Андрей, извините, мне кажется, вот можно обозначить еще один тезис? Вы говорите о том, что мы не видим прямой проекции конъюнктуры на доходы нефтяных компаний российских, но мне кажется, мы здесь находимся примерно в одной той же лодке, что и все крупнейшие игроки. Саудовская Аравия, не испытывает ли она проблемы с поставками? Испытывает, достаточно посмотреть на последствия удары иракских парамилитарных формирований в направлении трубопровода в Янбу. Объединенные Арабские Эмираты не испытывают проблемы. Испытывают проблемы. Фуджейра вопрос поставок не решает. Не испытывают ли проблемы Ирак, Кувейт? Ну, как бы, может быть, у Соединенных Штатов только все более-менее неплохо, или у Норвегии. А так, утешает хотя бы то, что мы примерно в одной лодке.
0: Это верный тезис, но он верный только с одной стороны. Дело в том, что себестоимость добычи у разных стран разная. И все, что мы говорим про Ближний Восток, там себестоимость как минимум в два раза ниже, чем в Российской Федерации. И это действительно затрудняет как бы расширение маржи по производству нефтепродуктов и, собственно, добычи нефти. И вот эта ситуация, когда у вас есть достаточно серьезные издержки на добычу нефти, в то же время ограничение поставки, оно как бы обуславливает вот это сжатие. И в этом отношении, когда мы говорим, что вот благоприятная конъюнктура на рынке нефти, это очень хорошо для, значит, бюджета, на самом деле, как оказывается, не так-то хорошо, потому что напрямую не проецируется.
1: Андрей, тогда еще один момент. Дисконты, о которых мы говорим. Мы говорим о дисконтах Urals, которые составляют в среднем, оперируем цифрами около $25 за баррель, но в то же время мы видим премиальные сорта российской нефти, типа SPO или Сокола, которые поставляются как премиальные на китайский рынок с... Наоборот, наценкой в те же самые $20. И реальный дисконт по российской корзине может быть гораздо ниже 25.
0: Мне кажется, удельный вес премиальных сортов, он на самом деле не так велик, как может показаться, потому что мы прекрасно понимаем, что очистка нефти от серы и продуктов, так сказать, осадочных пород, это довольно тяжелое занятие, непростое. Переработка нефти сейчас находится в некотором перманентном затруднительном положении, поэтому удельный вес вот этих вот премиальных маржинальных сортов нефтепродуктов, он на самом деле невысок. Мне кажется, в среднем все равно дисконт, если мы посчитаем средневзвешенный дисконт, он составит не меньше $15-17 за баррель марки Urals. Вот, потому что все-таки тот удельный вес не очень высок, а вот такое, что называется, сырье, которое не премиальное, оно на самом деле доминирует в общих поставках.
2: Угу. Спасибо. Начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС Мир Инвестиций Сергей Кучин на связи с нами. Сергей, приветствуем вас. Ну, тоже вот смотрим. Газпром плюс 3,2, Роснефть плюс 4 почти, Новатек плюс 3,6, Лукойл там почти 2 и далее. Что, стало лучше, стало веселее? Насколько долгосрочно, на ваш взгляд? Вообще, как смотрите на сектор сейчас энергетически глобально?
3: Добрый день. Это началось не сегодня, не вчера. Изначально катализатором роста российского рынка это были геополитические события, приезд Виткова и Кушнера в Москву, потом в Киев. Соответственно, инвесторы начали отыгрывать мерный трек. Потом мы увидели действительно очень агрессивный рост цены на commodities. Нефть улетает куда-то в небеса. И, вы знаете, Дим, сегодня, вот, к примеру, очень большие обороты, то есть нетипичные торги, то, что было на прошлой неделе. Также мы видели рост на 4-5% в отдельные дни, но не было таких объемов. Первые два часа проторговали 30 миллиардов рублей, это достаточно большой объем. Видимо, к физикам здесь кто-то подключается дополнительно, потому что текущий рост сопровождается ростом объемов торгов.
2: Но в целом все равно, вот эта история сейчас поддерживается чем? Ростом продолжающим цен на коммодити или это некоторый такой, ну как сказать, умеренный оптимизм физиков, связанный с мирными переговорами потенциально?
1: Сергей говорил, что... к физикам присоединяется кто-то дополнительный.
2: Да, сейчас в моменте все-таки кто играет на продолжающийся рост энергетических компаний, на ваш взгляд? Потому что, опять же, ну давайте вспомним, там,

0: Визит господина Кушнера и товарища в Москву, он сопровождался умеренным очень ростом, очень умеренным ростом российского рынка. Потом все-таки основной фактор – это кто-то торговал на commodities?
1: Нет, нет. Я думаю, что здесь, наверное, все-таки дополнительным фактором нефтяному сектору добавляют это дивидендные выплаты, которые будут от наших компаний. Потому что, в принципе, отчетности второй квартал показали сильные. Лукойл, Газпромнефть, Татнефть. Ну, действительно, очень сильные дивиденды, хотя мы не ожидали даже таких цифр. Поэтому дополнительно, я думаю, что подогревает именно эта история, потому что у нас, в принципе, за первую половину года будет выплачено осенью, и Лукойл обычно платит в начале каждого года. Поэтому мы видим интерес со стороны физических лиц именно в этих историях. Но и Новатек тут тоже подключается, потому что все-таки цена на газ в Европе больше тысячи, и отопительный сезон только впереди, поэтому везде, в каждом телеграм-канале это все звучит, и, естественно, сюда подключается. Но вот мы видим то движение по «Газпрому», он у нас практически выбивается в лидеры. Не забываем историю, что «Газпром» растет у нас последний.
0: А почему все-таки, на чем базируется рост «Газпрома», на ваш взгляд, в моменте сейчас? Но ситуация все равно довольно непростая, мягко выражаясь, по газу.
2: Из новостей остановка экспорта в Армению.
0: Ну вот, да.
2: Казалось бы, на чем?
1: Нет, нет, прям отчетливо видно, что нет продавцов, никто не стоит, и в России прошлую неделю не до больших объемов. Видели закрытие огромное коротких позиций, и вот на этом движение действительно было очень агрессивное. Повторюсь, потому что шортов было немало, а вот продавцов... Тот, который, вот, к примеру, в начале августа продавал, помните, да, когда рынок с 2000 вернулся на 2330, и потом за три дня рынок вернули на 2100. На данный момент мы не видим этого продавца, и, соответственно, не на больших объемах. На прошлой неделе вот это было поступательное движение. И, соответственно, риски просчитывают по поводу марж-колов. Но вот, на мой взгляд, «Газпром» на этом и двигается.
0: Валерий, следите за газовым рынком. Насколько он сейчас интересен? Я говорю, российский, ну и глобальный. Там что-то такое значимое, на ваш взгляд, происходит сейчас в моменте? Или вот политические игры вроде поставок в Армению и очередные, ну не рекорды, да, но там такая традиционно волатильная ситуация с газовым рынком Европы?
3: Ну, в Европе ситуация не традиционно волатильная, она исключительная. Да, мы каждый год, да, как бы слышим, говорим, что возможен кризис с газом в Европе, но сейчас он реально возможен, да, здесь сейчас действительно можно об этом говорить, поскольку такой ситуации не было никогда. Цены взлетели, да, до рекордов многолетних. Вот, это опять-таки связано с перекрытием Армуза, то есть те же самые причины. Вот, и, безусловно, здесь Европа как бы и платит за то, что она в свое время отказалась от российского газа, остался небольшой поток, да, всего лишь через Турцию. Вот, поэтому это, конечно, позитивный сигнал для России. Ну, конечно, здесь невозможно предположить, что Европа вернется к масштабным закупкам российского газа. Поэтому, если говорим там о «Газпроме», здесь, конечно, оптимизм может быть ограниченный, как мне кажется.
0: Ограниченный. Ну да. Вот рынки его видят. Да, что же касается ограничений, возвращения к закупкам, к сожалению, да, наверное, действительно не ждем. Спасибо, друзья. Мы же сейчас прервемся и после небольшой паузы поговорим про рынок медицинского оборудования, в частности, московский.
4: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
5: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
4: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
6: Soft Skills.
7: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
8: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
9: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
10: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
7: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
11: Что это было? В эфире.
6: Самое главное, почему мы не закрываемся, потому что мы относимся к бизнесу как к бизнесу, но делаем это хорошо. И мне кажется, что вся проблема 26-го года заключается в том, что очень многие люди не делали бизнес, а делали некое хобби, и сейчас они столкнулись с тем, что это хобби стало дорогим для них. И мне кажется, что это очень важно, понимать то, для чего ты это делаешь, и

0: Бизнес – это про зарабатывание. И мы тут шутили недавно, что мы не будем покупать терки в Китае и перепродавать их в Москве, потому что мы можем заработать на этом кучу денег, но нам не нравится такой формат зарабатывания денег. Именно это отличает бизнесменов, у которых сейчас все в принципе нормально, от тех, кто закрывается.
1: Сооснователь сети кафе «Excellent» Светлана Михалева в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: Реклама. Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
1: Цифра дня.
2: Или какова цена забывчивости?
3: 74% людей раздражаются, когда им приходится повторять уже сказанное, выявили опросы. В случае предпринимателя забывчивость и невнимательность могут оттолкнуть клиента и даже привести к его потере.
1: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.

0: главное.
1: Это «День главное» на РБК, самое важное к этой минуте, в студии Кирилл Токарев
2: и Павел Демидович.
1: Присоединяйтесь к нашему разговору, напоминаем, что для этого у нас есть телеграм-бот, достаточно сканировать QR-код, если вы зритель телеканала РБК, перейти по ссылке и нажать «Старт». Ну и телеграм-бот есть у радио РБК.
2: Совершенно верно.
1: Мы поговорим о ситуации, не ситуации, а развитии рынка высокотехнологичной медицинской помощи в Москве. Москва один из крупнейших технологических центров России, крупнейший экономический центр и инновационный. Всего в Москве работают свыше 230 отраслевых производителей, которые создают востребованные инновационные аппараты, которые востребованы во всей стране и в клиниках. Самой столице, самой по себе. Давай обсудим, что нужно отечественным медучреждениям, какое новое медоборудование поставляется, как развивается ситуация с импортозамещением. И с нами на связи Денис Романов, начальник управления промышленной политики Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Денис, добрый день.
3: Кирилл, Павел, добрый день. Действительно, современная Москва является крупнейшим индустриальным и научно-техническим центром всей нашей страны. Сегодня в столице действует более 4700 промышленных предприятий, на которых трудится свыше 750 тысяч человек, а это каждый десятый работающий житель нашей столицы. Ключевой тренд развития московской промышленности последних лет – это рост высокотехнологичных секторов промышленности. Если в 2020 году их доля в общей выручке промышленных предприятий составляла 30%, то уже по итогам 2025 года это значение превысило 38%. Мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным определена стратегия развития столичной промышленности, где выделены приоритетные отрасли. В их число в том числе входит и производство медицинского оборудования. Для нас важно, что московская медицинская промышленность становится драйвером не только импортозамещения, но и технологического суверенитета медицинской отрасли всей страны. Как вы правильно сказали, в Москве работает свыше 230 предприятий медицинской промышленности. Наши московские предприятия вносят весомый вклад в оснащение больниц и поликлиник не только Москвы, но и других субъектов Российской Федерации, поставляя для них необходимое оборудование и расходные материалы. Среди продукции, производимой в Москве, это аппараты ИВЛ, бионические протезы, рентгеноборудование, ультразвуковые системы. Для развития наших московских производителей правительством Москвы сформирована целая экосистема из более чем 20 мер поддержек, как финансовых, так и нефинансовых. Ключевые из них – это размещение своего предприятия в качестве статуса резидента особой экономической зоны технополис Москва, который позволяет получить резидентам значительные налоговые льготы

0: для их последующего реинвестирования в развитие. Также в столице действует поддержка от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства по компенсации процентной ставки по инвестиционным кредитам. Не менее важной мерой поддержки от города является предоставление земельного участка за 1 рубль за гектар в год на период строительства нового промышленного объекта по программе масштабного инвестиционного проекта. Таким образом, в Москве созданы все необходимые условия не только для создания нового производства, но и для активного развития уже функционирующего предприятия.
1: Денис, какие меры поддержки наиболее сейчас востребованы? Понятно, что дешевые деньги – это, наверное, то, что сейчас хочет каждый, но и…
2: Еще гектар за рубль – это тоже.
1: Да, на территории там, Москвы или Новой Москвы – это отдельная история. Вот если отранжировать, чего чаще всего хотят инновационные предприниматели, те, кто занимается именно медицинским оборудованием? Может быть, есть экзотические запросы?
0: Самая востребованная мера поддержки у нас сегодня – это компенсация процентной ставки по инвестиционным кредитам, а также размещение в особой экономической зоне Технополис Москва.
1: Как выглядит процесс работы с медицинским сообществом, с клиниками? Да? При, например, одобрении того или иного проекта, выделении, субсидировании, вы учитываете запрос именно системы медицины на то, что им необходимо? Вот это общение идет регулярно, постоянно?
0: Безусловно. Любой проект, который предполагается к реализации в Москве, адаптируется сначала с профильными коллегами из департамента здравоохранения города Москвы, с отдельными поликлиниками для того, чтобы понять востребованность на рынке.
1: К нам присоединяется главный врач Медскан Хадаса, глава Медскан Сколково Борис Чурадзе. Борис, приветствуем вас. Как вообще обстоят дела с медицинским оборудованием? Да, формально медицина у нас не под санкциями, формально поставки есть, но слышали, что есть определенные проблемы. Довольны ли вы темпами импортозамещения? Ну и вот как это общение с производителями, с московскими производителями, коих немало, обстоят дела?
3: Да, добрый день. Ну, мне кажется, важно отметить, что за последний год, по данным Минздрава, около 700 клиник по стране были запущены и, соответственно, оснащены медицинским оборудованием. Около 1400 клиник прошли капремонт и тоже были существенно дооборудованы. Если говорить об импортозамещении, ну, я думаю, процентов на 70 можно сказать, что этот вопрос решается положительно. Особенно если говорить, вот о чем говорил коллега, это аппараты ультразвуковой диагностики, это мониторы, системы для искусственной вентиляции легких, аппараты ИВЛ, это реабилитационное оборудование, протезы, некоторые рентгеновские установки. И в этом смысле процесс идет очень позитивно. Но что касается вот высокотехнологичного оборудования, безусловно, еще вопросы есть, особенно вот в таких направлениях, как лучевая терапия, магнитно-резонансные томографы, оборудование для ядерной медицины. Там, безусловно, этот процесс нужно развивать дальше. Я бы, знаете, еще важный момент, о чем вот, чтобы хотелось подчеркнуть. Мы когда говорим о медицинском оборудовании, важно иметь всегда в фокусе внимания медицинскую технологию. А медицинское оборудование – это только один фрагмент всей технологии. Там есть еще обучение врача, программное обеспечение, сервис, ремонт. Поэтому важна даже не стоимость, конечно, оборудования, а именно вот стоимость владения. То есть это такой очень комплексный процесс. Поэтому вот важно давать врачу, сильному врачу, конкурентоспособную сильную технологию.
2: Борис, вот вы, мне кажется, хороший задали вопрос про совокупную стоимость владения. Если посмотреть на глобальных игроков на медицинском рынке, это либо европейские, либо американские, либо уже китайские компании, то они очень сильно выигрывают от эффекта масштаба. Одно дело, когда ты работаешь на своем локальном, хотя бы крупном рынке, другое дело, когда твой рынок... весь земной шар, что позволяет снизить стоимость того же оборудования и снизить совокупную стоимость владения для конечного потребителя. Отечественная техника конкурентна по цене по сравнению с импортными образцами?
3: По многим позициям, да. Вот особенно по тем, о которых мы говорили выше, но есть ряд

0: позиции высокотехнологичного оборудования, где, к сожалению, вот этот технологический суверенитет нам предстоит создать, сформировать еще. Очень важно еще понимать, что зачастую стоимость покупки аппарата самого может быть очень обманчивой, потому что дальше включается стоимость сервиса, обслуживание, деталей. Поэтому вот нужно смотреть на всю цепочку целиком. И в этом смысле, мне кажется, важно подчеркнуть, что у каждого игрока, и у частных клиник, и у государственных, должен быть очень сильный технологический партнер, который позволяет решать непрофильные зачастую для клиники и для врачей задачи. Это именно вот оптимизация стоимости владения, я бы даже сказал не оборудованием, а владение технологией. Вот у нас в группе Медкан есть торговый дом Медкан, ну и во многих еще других компаниях тоже есть подобные структуры. Это, безусловно, позволяет оптимизировать и выбор решения, и технологию саму, и взаимодействие с производителями оборудования и сервисными компаниями.
1: Денис, московские производители, они дают вот эту возможность управлять технологией медицинской, оказывают консультационные услуги. И тогда тоже не могу не спросить. Понятно, что Москва постоянно модернизирует свои клиники. С платежеспособным спросом внутри города все очевидно хорошо. Но поставки идут, правильно я понимаю, ну, если не по всей России, то в ряд и других регионов. Именно от московских производителей, так?
2: Безусловно, наши московские производители активно используют возможность поставки по всей России. Мы фиксируем, что большинство регионов России наша московская продукция поставляется. Более того, хочу подчеркнуть, что наши московские производители активно идут в сторону создания полноценного сервиса и обслуживание своего производимого оборудования. Это тоже важно на рынке медицинского оборудования.
3: У нас на связи есть еще один гость. Алан Будаев, директор по реализации стратегических проектов компании СП «Гелпик». Алан, добрый день. Вот для вас какие меры поддержки являются наиболее значимыми, наиболее интересными с точки зрения перспектив развития вашего бизнеса?
1: Ну и, может быть, какие-то, да, новые направления рассматривать из числа тех, что мы сейчас озвучили. Знаем, что занимаетесь рентгенологическим оборудованием. Угу.
4: Ну, еще раз здравствуйте, коллеги. В продолжении тезисов коллег могу сказать о том, что наша компания, наверное, является одним из примеров успешной реализации всех мер поддержки города Москвы. Если говорить конкретно, то в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта мы получили гектар за 1 рубль, на территории которого мы построили производственный комплекс площадью 14 тысяч квадратных метров. На территории нашего нового производственного комплекса планируется выпуск не менее 400 рентгеновских аппаратов в год. Совокупный объем инвестиций составил порядка 2,7 миллиардов рублей. Это позволяет не только нарастить наши возможности по выпуску продукции, но и, что немаловажно, дать достойную конкуренцию нашим западным партнерам. Также хотел бы отметить, что наш производственный комплекс открыл лично Сергей Семенович. Для нас это очень важно, и мы искренне благодарны за то, что он дал старт новому производству. Вот, собственно говоря, вот так.
3: Алана, подскажите, каков может быть взгляд в будущее, на каких проектах, каких технологиях планируете сфокусироваться, либо будете масштабировать бизнес?
4: Мы планируем масштабировать бизнес, мы планируем развивать наши технологии. И опять же, кстати, в продолжении предыдущих тезисов о поставке нашего оборудования, хотел бы отметить, что наша компания является одним из ключевых исполнителей контрактов жизненного цикла в Москве. Мы занимаем до 60% по поставкам рентгеновского оборудования в России. Вот, собственно говоря, вот в продолжении коллег я хотел бы подтвердить, что мы действительно готовы к конкуренции с западными партнерами и уверены в том, что новый производственный комплекс наши позиции существенно усилит. Не только наши, но и позиции вообще в целом медицинской промышленности в России.
3: Денис, подскажите, вот чем Москве интересны контракты жизненного цикла как таковые? Что они городу дают?
2: Они дают в первую очередь комплексный подход к обслуживанию медицинского оборудования.

0: гравитация глобальных компаний слишком велика.
1: Или санкционные ограничения.
0: Да, к сожалению. Денис.
2: Безусловно, мы активно стимулируем наши предприятия выходить на экспортные рынки. Для этого у нас действует отдельное специализированное учреждение, подведомственная нам организация, оно Моспром, которая активно стимулирует наши предприятия посещать выставки за рубежом, участвовать в экспортных программах, поставлять наше медицинское оборудование на дружественных рынках. Безусловно, мы видим то, что наша продукция, она востребована и может активно поставляться на рынки как стран СНГ, так и на страны дальнего зарубежья.
0: Алан, изучали тоже возможность поставки на внешние рынки? Ну, экспортная валютная выручка, она никогда лишней не бывает. Какими бы интересными варианты работы на внутренних рынках не были?
3: Да, конечно, изучали. Естественно, для нас это очень ценно. Поддержка АНО Моспром, также еще по линии Минпромторга. Тоже всячески государство поддерживает стремление производителей к экспорту нашей продукции. Поэтому вот, ну, на данном этапе мы сконцентрировались на том, чтобы построить новый производственный комплекс. В дальнейшем, естественно, планируем расширять сферу влияния не только на территории Российской Федерации, но начнем хотя бы с регионов ближайших там, евразийского сотрудничества. Собственно говоря, это уже в долгосрочной стратегии развития нашей компании, это уже заложено, вот планируем уже в ближайшей перспективе к этому приступить.
1: Борис, а вот с вашей точки зрения, какие технологические решения могут быть, российские технологические решения могут быть востребованы на зарубежных рынках? Ведь рынки медоборудования достаточно конкурентные, множество тарифных и нетарифных барьеров. Вот.
0: Регуляторных, да, требований, да.
1: Регуляторика одна из самых жестких.
4: Вы знаете, но могу сказать на примере нашей клиники. Мы имеем очень немало российского оборудования в отделении реабилитации. Это уникальное оборудование с там, биологической и обратной связью, которое ничуть не хуже, а в чем-то превосходит зарубежные аналоги и инновационное оборудование. Вот. Поэтому я бы вот на первое место, наверное, поставил бы оборудование для отделения реабилитации, вот, и восстановления после серьезных операций, после инсультов, после различных сосудистых катастроф. Вот, в первую очередь это, безусловно. Ну и я думаю, что часть рентгеновской техники и часть оборудования в ультразвуковой диагностике. Не все, но вот в каких-то нишах оно, мне кажется, составляет определенную конкуренцию.
0: Угу. Борис, а вот то, о чем мы вначале с Денисом говорили, вы участвуете в формировании, так что называется, запроса на российское оборудование? Я не знаю, обращались, может быть, к коллегам в Москву, я не знаю, конкретным производителям с запросом на то или иное оборудование? Вот как... Или вы снимаете только с рынка то, что уже на нем есть, то, что вы видите?
4: Вы знаете, я уже упоминал, наш технологический партнер, торговый дом Медскан, он активно взаимодействует с некоторыми российскими компаниями, и мы участвуем с точки зрения оценки врачебной, клинической, вот, по эффективности того или иного оборудования, взаимодействуем, даем отзывы, обратную связь, и для нас это очень важно. Там, не только с точки зрения поставки там, в нашу клинику или в целом в сеть, но и с точки зрения той самой технологического, того самого суверенитета, о котором мы говорили. Поэтому это важная часть работы, мы в ней участвуем, безусловно.
0: Спасибо. Денис, как вы оцениваете интерес инвесторов в целом к отрасли медицинского оборудования, медицины, да, экономическая ситуация сейчас все-таки достаточно непростая. Вот насколько оно перспективно глазами управления промышленной политики?
2: Действительно, ситуация, как вы сказали, непростая, но тем не менее мы видим высокий инвестиционный спрос на создание новых предприятий в области медицинских изделий, на развитие действующих. Мы видим, как действующие предприятия в том числе

0: обсуждаемый сегодня СП «Гелбик», активно развивается, активно инвестирует, создает новые цеха, новые производственные площадки, что нас не может не радовать.
1: Ну, замечательно, да, что здесь есть и платежеспособный спрос, и есть производители отечественного оборудования, поэтому можно только порадоваться. Ну и будем надеяться, что количество компаний и в Москве, и в России в целом, которые производят технологичное, высокотехнологичное оборудование, медицинское количество, это будет расти, равно как и объемы, собственно, отрасли как таковой. Ну что ж, желаем всем участникам нашего эфира, всей отрасли, успехов. Будем наблюдать за ситуацией как в отрасли, так и в медицине. В целом, спасибо, Денис, Борис, Алан. Это был «День главное». Павел Демидович.
2: Кирилл Токарев. Оставайтесь на РБК.
1: Ну и, конечно, будьте здоровы.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
4: Бешеные деньги.
3: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимание. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голь без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле-Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.
4: Бешеные деньги.
5: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
6: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
7: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Подарок, который не просили. В 2019 году производитель домашних велотренажеров «Пелотон» выпустил рекламу. По сюжету муж дарит жене дорогой тренажер. Она благодарит его и целый год записывает короткие видео своих тренировок. А в финале показывает мужу ролик со словами «Спасибо, это изменило меня». Маркетологи рассчитывали вдохновить аудиторию историей личной трансформации. Но зрители увидели совсем другое. В соцсетях начали шутить, что муж намекает жене «пора худеть». Другие говорили о контроле и навязанных стандартах красоты. Реклама мгновенно стала вирусной, но не совсем так, как рассчитывала компания. За несколько дней акции «Пелотон» заметно снизились, а рыночная стоимость компании сократилась более чем на миллиард долларов. Сам ролик пришлось фактически убрать из коммуникации. Этот случай стал одним из самых известных примеров того, как одна рекламная идея может быть прочитана совершенно иначе, чем задумывали ее авторы. В эпоху социальных сетей именно интерпретация аудитории нередко определяет судьбу компании.
7: Ошибка на миллион. Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейдуо, Лисия, Аваж, Хавейл.

0: Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
1: По следам Космоскоу, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
0: Медиатренды с Женей Стоговой.
1: У меня в эфире участники Космоскоу. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали на их работы? Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
0: Сегодня в 21.00. Радио РБК в тренде. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Криптопрачечная на 800 миллионов долларов. США вводит санкции против криптосхем, связанных с Северной Кореей. Министерство финансов заявило, через финансовые активы удалось отмыть почти 800 миллионов долларов. Сценарий не самый очевидный. Северокорейские IT-специалисты устраивались на удаленную работу в иностранные компании, получали доступ к внутренним системам и дальше либо вымогали деньги, либо помогали выводить средства через криптовалюты. Под санкции попали две компании и 6 человек. Они работали в разных странах и помогали обналичивать и переводить средства, в том числе через криптокошельки. Все активы фигурантов в США заблокированы, а их адреса внесены в черный список. Глава Минфин США заявил, такие схемы – часть системной стратегии КНДР по обходу санкций. И здесь важный момент. Криптовалюта снова оказывается не просто финансовым инструментом, а инфраструктурой для глобальных серых операций. А значит, давление на рынок и контроль будут только расти.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 15 часов. В студии с новостями Юлия Родина. Обстановка на Запорожской АЭС остается нестабильной, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он предупредил, что скоро может возникнуть нехватка дистоплива для аварийных генераторов станции. По словам Гросси, только с июня на ЗАЭС было зафиксировано 10 отключений электроэнергии, а с начала военного конфликта в 2022 году 26. На должность генпрокурора Украины рассматривают народного депутата Даниила Гетманцева, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники. По их информации, Гетманцев приближен к главе правящей фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии. При этом другие собеседники газеты отмечают, что кандидатура еще не определена. Ранее сегодня в Верховной Раде поддержали отставку генпрокурора Руслана Кравченко. Завтра этот вопрос будет рассматривать местный парламент. Кравченко покинул пост генпрокурора 7 сентября после антикоррупционных расследований. Госпреды стран Евросоюза пока не смогли согласовать продление антироссийских санкций, срок действия которых истекает завтра. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на источники. По их данным, послы ЕС соберутся позднее сегодня, чтобы продолжить обсуждение. Лидеры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии подписали меморандум о праве на выход из состава Великобритании, сообщает Sky News. В документе говорится, что эти регионы видят свое будущее в составе Евросоюза. Утечка аммиака произошла на промышленном объекте в порту иорданского города Аккаба. Пострадали 11 человек, сообщил телеканал «Аль-Мамляка». Инцидент произошел во время ремонтных работ. У пострадавших диагностировали удушье и отравление легкой и средней степени тяжести. Британский король Карл III встретится с руководителями нескольких ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта. Информацию подтвердили в Букингемском дворце. Во встрече будут участвовать руководители NVIDIA,

0: Google, DeepMind, OpenAI и Anthropic. ИИ вызывает все больше опасений. Ранее главы нескольких компаний сообщили, что замедлят разработки искусственного интеллекта из-за соображений безопасности. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Ну и еще одна новость. Центробанк рассмотрит возможное введение требований к финансовым блогерам и их контенту. Банк России по итогам обсуждения с участниками рынка консультационного доклада оценит целесообразность введения требований к деятельности финансовых инфлюенсеров и к распространяемой ими информации, а также требований к взаимодействию с ними финансовых организаций, отмечает регулятор. К другим темам. Владимир Зеленский попросил Верховную Раду отправить генпрокурора Руслана Кравченко в отставку. Профильный комитет Рады уже единогласно поддержал прекращение его полномочий. За проголосовали все 17 членов комитета. Окончательное решение парламент примет завтра, 15 сентября. Напомню, пост генпрокурора Кравченко занимал с июня прошлого года. Ранее сегодня он заявил, что подписал постановление о предъявлении подозрения директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу.
2: Сейчас обшуки в службовых помещениях.
3: Во время обысков в служебных помещениях офиса генерального прокурора сотрудники НАБУ и САП получили доступ к защищенным законным материалам, которые касаются их руководителей, сотрудников и связанных с ними лиц. Часть документов и электронных данных была скопирована и похищена. Чтобы не быть голословным, опираясь на собранную доказательную базу, я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении с целью искусственно создать основания для избежания ответственности в суде. Я уверен в этих материалах и могу их обнародовать.
2: Для уникновения ответственности в суде.
1: Сам Кравченко объявил об уходе с должности генпрокурора 7 сентября на фоне операции НАБУ и САП «Карфаген». На антикоррупционные органы заявили о разоблачении преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял один из руководителей подразделений офиса генпрокурора. Противостояние генпрокуратуры и антикоррупционных органов перешло в активную фазу, рассказал Анни Маргулис, главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Антон Гришан.
4: Мы наблюдаем определенный кризис управляемости на Украине в целом, начиная от Риши, этап межклановой борьбы, и кризис вокруг генпрокурора не является единственным в этом контексте. Мы помним, что все в этой форме началось еще в прошлом году. Мы видим, что отдельные представители украинских элит, включая и бывшего министра обороны Федорова, и мэра Киева, открыто атакуют Зеленского. И, безусловно, самостоятельная деятельность НАБУ и других украинских органов идет вразрез истинными пожеланиями Зеленского и его окружения, она нацелена на то, чтобы стимулировать украинское руководство к принятию болезненных для него решений о подготовке к президентским выборам. Подобного рода кризисов будет еще немало.
5: Можно ли говорить, что это потеря контроля над офисом генпрокурора?
4: Да, конечно. И далеко не только над офисом генпрокурора. Зеленский, в принципе, последовательно утрачивает России контроль над ключевыми структурами. Об этом свидетельствовало и события, которые происходили в вооруженных силах. Федоров тоже заявлял о коррупции, и это остается, так сказать, лейтмотивом его публичной риторики с призывами к досрочным президентским выборам. В офисе президента происходили скандалы, связанные с увольнением Ермака, арестом представителей его ближайшего окружения, да и самого Ермака тоже в конечном счете.
1: Взаимные обвинения украинских ведомств в коррупции вряд ли повлияют на финансовую и военную помощь со стороны Соединенных Штатов и ЕС, считает доцент Департамента международного и публичного права финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.
6: Зеленский здесь старается лавировать между нескольких огней, формально поддерживает антикоррупционные расследования на НАБУ и САП, а между тем пытается сместить руками генпрокуратуру. По сути, это последний рычаг с тем, чтобы сохранить власть над силовиками, над судами и над неприкосновенностью депутатов. Тональность Европы, она не сменится. Им нужен просто контроль над этими потоками, потому что она понимает, что Зеленский здесь все-таки не без собственного интереса действует и распределяет финансовую помощь, которая поставляется Украине. И свидетельством этого служит то, что Европейский Союз не понимает, откуда сейчас требования на 27 миллиардов долларов. миллиардов на оборону дополнительную, которую просит Зеленский выделить Европе. И в этом отношении хочет поставить своего человека. Да, одна из попыток этого была поставить Михаила Федорова, да, то есть отсюда и картонные протесты, картонный Майдан, отсюда же и дальнейшие операции антикоррупционные, которые разворачиваются.

0: каждый раз, когда Зеленский проявляет несговорчивость.
1: Позднее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что подозрения директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу, выписанные генпрокурором Кравченко, готовило СБУ. Досудебное расследование по этому уголовному производству, судя по его номеру, осуществлял следственный отдел Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Всем ли нужна учеба после учебы? Почему растет популярность репетиторов и онлайн-школ? Всегда ли цена гарантирует качество? И сколько баллов к ЕГЭ действительно могут прибавить дополнительные занятия? Разберутся Вита Лахова и Тимур Чернов через 2 минуты в программе «Чат с учителем».
2: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. 2 раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
5: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял по книге из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно Джек Лондон. И для человека, который себя ищет, наверное, Мартин Иден. Мы куда-то идем, мы куда-то стремимся, как-то развиваемся. И вот тоже человек с низов стал писать, стал развиваться, пошел вверх. И вот это пошел вверх, и вот этот вечный вопрос, а зачем? Что ты с этим получаешь? Зачем тебе все это надо? И остался совершенно несчастным человеком.
4: Джек Лондон, Мартин Иден. Он, которого всю жизнь звали Иден или Мартин Иден, или просто Мартин, вдруг мистер. «Это что-нибудь да значит», — отметил он про себя. Его ум внезапно превратился в огромную камеру-обскуру, и перед ним бесконечной вереницей пронеслись разные картины его жизни. Кочегарки, трюмы, доки, пристани, тюрьмы и трактиры, больницы и мрачные трущобы — все это нанизалось на один стержень — форму обращения, к которой он так привык.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.
6: В 15:10 в Москве вы слушаете радио РБК, и это «Чат с учителем». Меня зовут Вита Лахова, я не только ведущая телеканала и радио РБК, но еще и преподаватель Первой академии медиа РЭО имени Плеханова.
7: А я Тимур Чернов, преподаватель биологии 57-й школы в городе Москве.
6: Ну что ж, третья неделя учебного года стартовала, в большинстве школ расписание утряслось, и, видимо, пора планировать занятия после занятий. Репетиторы, онлайн-школы, ну, в общем, организовывать ту самую учебу после учебы, которой озабочено большинство родителей. Может, можно все-таки одной школой обойтись, Тимур?
7: Я считаю, что просто необходимо обойтись одной школой, хотя половина школьников со мной не согласны. По официальной статистике, у половины российских школьников есть тот или иной репетитор.
6: Давай все-таки разбираться. Сегодня обязательно с этим справимся. Репетиторы и курсы – это необходимость, маркетинг или гонка за оценками, где чем больше усилий, чем больше занятий, тем все-таки выше результат.
3: Чат с учителем.
6: Кому и для чего нужны репетиторы, онлайн-школы, сколько это стоит и как проверить эффективность этих дополнительных занятий? Разбираемся сегодня в чате с учителем.
7: С нами в студии Андрей Павликов, кандидат физико-математических наук, автор образовательного YouTube-канала по математике «Математик МГУ». И Валентина Максимова, аналитик в сфере образования, магистрант программы «Доказательное развитие образования» Высшей школы экономики.
6: Добрый день, всех приветствуем.
8: Добрый день.
9: Добрый день.
6: Но давайте для начала с цифр. Вот средние расходы на дополнительные занятия у одной семьи в России составляют 5-6 тысяч рублей в неделю. Это данные опроса сервиса Superjob. Причем чем старше школьник, тем выше эти расходы и выше спрос на репетиторов. Если в 7-8 классах доп. Занятия примерно у 30% детей, среди девятиклассников уже половина, а у 10-11 больше половины, но это так в среднем по стране. Получается, что к выпускным экзаменам репетитор есть, ну, там, у каждого второго

0: то и чаще это встречается. Андрей, Валентин, давайте коротко. Вот эти цифры, это некая норма жизни или мы видим, что школа не дорабатывает? Валентина.
1: На самом-то деле, я бы, наверное, не ставила здесь какой-то знак равенства между распространенностью репетиторов и тем, что школа может не дорабатывать. Действительно, как вы верно подметили, дополнительные занятия, они стали весьма массовой практикой. Более половины учащихся старшей школы, они действительно занимаются с репетиторами и делают это очень активно. Но сама эта цифра, она не отвечает на вопрос о том, почему семьи обращаются к репетиторам. Дело в том, что у одного ребенка это как способ закрыть какие-то свои пробелы, а у другого это подготовка к высокому баллу ЕГЭ, потому что, да, не будем скрывать, у каждого есть мечта поступить в самый классный вуз нашей страны. А у кого-то это может быть какая-то другая своя личная мотивация, и поэтому я бы здесь, наверное, сказала, что сегодня репетиторство во многом стало скорее частью конкуренции за образовательные возможности. И вот как раз-таки здесь, наверное, возникает определенный интересный для меня, как для исследователя, вопрос – одинаково ли эта возможность доступна разным семьям?
0: Ну вот здоровая ли конкуренция, обязательно сегодня разберемся. Андрей, ну вот если коротко, все-таки норма или звоночек, или уже громкий звонок, что что-то не так в школьной
2: системе? Потому что все мы же знаем, да, по сообщению в СМИ, что российское образование катится в тартарары, караул кошмар, в школе дети просто отсиживают штаны.
0: Не знаю, какие СМИ почитают.
3: Ну я считаю, что это не просто звоночек, это в колокол уже бьют. Да, то есть больше половины, но это точно не норма. Когда я учился в школе, это было давно-давно, то, по сути, репетиторы нужны были двум категориям школьников. Во-первых, те, кто отстающие, ну, которые, правда, в школе просиживали штаны, и чтобы они перешли в следующий класс, а вот и летом ходили, занимались с учителем. Это был именно учитель, который школьный его. И трудно было назвать его репетитором. То есть это отработка.
2: Это группа догоняющего развития, да?
3: Да, это была просто летняя отработка, по сути, чтобы тебя перевели в следующий класс. И тем, кому нужно было очень много, то есть то, чего в школе просто физически не могло быть. Да, вот олимпиад, как сейчас они распространены, их было примерно две, соответственно, всесоюзные, допустим, московская, если мы в Москве, или в каком-то другом крупном городе, это была вот местная олимпиада, и они были больше для удовольствия. И вот если ребенок хотел узнать гораздо больше, чем в школьной программе предусмотрено, вот тогда, соответственно, он обращался к специалисту, к узкому, и тот его, соответственно, обучал.
0: Блиц-опрос. У вас был репетитор?
3: У меня не было.
1: Валентина? Были. Конечно, были. К ЕГЭ сейчас сложновато иначе.
0: Есть ли секрет, какой год?
1: Какой
0: подготовки?
1: Год? В 21-м я окончила школу, готовилась в течение 2 лет.
0: Тимур.
2: У меня не было репетиторов. Я, если честно, как-то не совсем понимаю этот институт, зачем они нужны. А вот Андрей нам сейчас рассказывал, зачем нужны были репетиторы в прошлом. А вопрос, зачем нужны репетиторы сейчас? В мое время, это были все-таки чуть пораньше, давайте касательно математики. Нам в 10 классе рассказали, что есть такой учебник с фамилией Ткачук. Если вы весь его прорешаете, сможете поступить на любой факультет МГУ. А если вам не нужен мехмат, ФМК и физфак, то можно даже не весь прорешивать. Ну и все его, кто взял в библиотеке, кто купил и дружно его решали. А где здесь роль репетитора вот в этой системе? Тем более сейчас, когда мы от любой информации мира на расстоянии одной кнопки нажимаешь, на тебя вываливается. Зачем нужен отдельный человек?
3: Ну, давайте скажем прямо, что и раньше информация тоже была доступна. Идешь в библиотеку и берешь. Нужно просто было не полениться сходить. Сейчас эти книги тоже есть, но как вы сказали правильно? Один щелчок мыши, и я открыл все, что мне нужно в интернете, все нашел, посмотрел, узнал. Но вопрос, насколько хорошо и качественно я это узнал. Если у меня есть навык самостоятельной работы, хорошо, я дисциплинированный, хорошо. А если я просто прочитал, как понять, что я усвоил?
0: Ну, есть же нейросети. Объясни мне еще раз, оцени, как я усвоил.
3: Не,
0: в чем проблема?
3: Не оценит, не... То есть нужна обратная связь. Посмотрел преподаватель, учитель, человек, который разбирается, и он сказал, вот это ты понял правильно, вот это ты понял неправильно, иди переделай. А как вот... правильно? А вот так. А почему? А потому что вот так, так, так, так.
0: А с такой ли целью идут родители к репетиторам? Ну, вернее, ведут своих детей. Светлана Хомякова с нами на связи, мама девятиклассника. Знаю, Светлана, что вы сейчас в поиске репетиторов. Насколько он успешен, этот поиск, и на что обращаете внимание?
4: Да, здравствуйте, очень приятно. Вы знаете, да, в связи с тем, что ребенок поступает в 10 класс, мы хотим, чтобы он попал туда. Я сейчас активно ищу репетиторов. В принципе, уже он определился сын. С какими репетициями он хотел бы заниматься, какие экзамены он планирует сдавать. И знаете, здесь речь идет не о том, в целом, какой он умный, глупый, талантливый, неталантливый. Здесь, наверное, идет формат того, что мы, родители, и он, ученик, не готов к формату сдачи самого экзамена. Потому что, когда ты слушаешь своих знакомых, которые уже прошли этот этап, выясняется,

0: это что дети были прекрасно готовы, школа прекрасно давала знания. Знания. А на каком-то этапе ребенок терялся, то ли потому что неправильно оформил работу, неправильно изложил задание или выполнил его именно в формате оформления самого экзамена, как он, как его представляет и как его дают. Наверное, это главная проблема.
1: Светлана, сейчас речь про ОГЭ или про какие-то внутренние экзамены в 10-11 класс в школе?
0: ОГЭ. Именно ОГЭ. Вот, допустим, начал ребенок заниматься с преподавателем по русскому языку дополнительно, и она очень большое внимание уделяет оформлению работы.
2: Светлана, запрос понятен, но вы своего идеального репетитора, я так понимаю, не сразу нашли, был некий перебор. Вот что отталкивает, что сразу заставляет насторожиться родителя?
0: Отталкивает от репетитора?
2: Да. Или... Вот вы ищете человека, по сути, доверяете ему будущий результат ребенка.
0: Да, и, во-первых, я читаю отзывы, иду по рекомендации. Естественно, я предпочтительный меня человек, который уже нескольких учеников подготовил, есть у него определенный процент сдачи, и особенно это контакт с ребенком. То есть не то, что мы, я делаю свой запрос, учитель отвечает мне, и ребенку комфортно. Вот и все.
2: Светлана, вы знаете, я тоже почитала отзывы перед программой, и некоторые меня удивили. Натолкнулась на профиль на одном из известных сервисов преподавателя, который мне был симпатичен, начала читать отзывы, там сплошные пятерки, вплоть до того, что ребенок знал предмет на 77 речи ЕГЭ, и буквально через 2 недели готовились к пересдаче, сдал на 97. Таких отзывов много. Я, вот, Валентина, я удивилась. Можно прям сразу плюс 20 баллов к результату за несколько занятий, или это вообще не совсем честная система отзывов?
3: Вот в том-то и дело, очень такое верное замечание насчет не совсем честной системы отзывов. Объясню почему. Потому что все-таки, когда мы делаем какие-то выводы о том, насколько сдал учащийся экзамен после занятий с репетитором, мы в первую очередь должны узнать, а с каким баллом он пришел, а какой у него бэкграунд,
2: а вот как то, что сильно я описываю, он уже звучит готовился. Как волшебство. Было 77, стало 97. Так в принципе бывает?
3: В принципе такое бывает, потому что давайте не будем исключать эффект везения и варианта на экзамене.
2: Андрей, вы можете за 2 недели поднять на 20 баллов результат?
4: Невозможно.
2: Вот я приду к вам с запросом, знаю на 77, хочу 97.
1: Я угадаю эту мелодию с 3 нот.
4: Да, примерно то же самое.
2: А почему нет?
4: Чудес не бывает. Но 77 – это вот уровень хорошего 4-ки, может быть, там слабенькая 5-ка. А 97 – это идеальная 5-ка почти. Уже все знает.
2: Хорошо. Отзывы – не совсем честная история. Как распознать хорошего репетитора, Андрей?
4: Ну, хороший репетитор никогда не будет ничего делать за вас. Его задача – научить вас. И в свое время я читал книжку, она не имеет никакого отношения к репетиторству, но там замечательная фраза, что учитель должен от ученика в какой-то момент услышать такие слова: «Вы мне больше не нужны». Это имеется в виду в хорошем смысле. «Вы меня всему научили». Вот я всегда жду от учеников именно такие слова.
2: Но этого можно добиться через какое-то количество занятий. Но ведь, конечно, обычно есть первый пробный урок какой-то, угу, на котором, кстати, родитель должен присутствовать или нет?
4: Ну, лучше нет.
3: Как будто бы это лишнее.
2: А как мне, как маме, тревожной маме, тогда сделать вывод, что там вообще с ребенком происходит и насколько это эффективно?
1: Это вопрос наших предыдущих эфиров и родителей тревожных 18-летних маленьких детей, заселяющихся в общежитие МФТИ с родителями, mm-hmm, которые дежурят там с судочками, лоточками, корошками и котлетками. Вот, мне кажется, 9 класс, это, на мой личный взгляд, преподаватель, это время, когда ребенок уже сам может делать выбор и с точки зрения преподавателя, с кем комфортно, с кем эффективно, с кем неэффективно. Вот, и присутствие родителей здесь, как история, что лошадь нельзя ставить спиной к воде, да, она постоянно будет поворачиваться и оценивать еще, как мама смотрит, а хорошо ли я здесь ответил, караул, кошмар.
2: Ну вот к вопросу об эффективности задали мы его Илье Прахову, экономисту, доценту факультета экономических наук Высшей школы экономики. Предлагаю послушать небольшой комментарий, а потом обсудим.
5: На самом деле эффективность не настолько высока, как можно было бы подумать. Мы с коллегами проводили несколько исследований в разные годы, и средний эффект репетиторства сохраняется примерно где-то на 3 баллах из 100. Конечно, отдельные виды подготовки могут принести и больший, но вот средний диапазон где-то 2-4 балла. На самом деле только половина посещает дополнительные занятия. То есть где-то 45-50% в наших опросах отмечали, что не готовились дополнительно на курсах или с репетиторами. На самом деле такое ощущение складывается, потому что мы часто слышим новости про дополнительную подготовку, про то, что без репетиторов нельзя. Слава богу, что учебников и решебников для подготовки к ЕГЭ сейчас достаточно. И, в принципе, информационная поддержка, которая не требует денежных затрат, тоже присутствует в интернете.
2: Хорошо, вопрос 3 баллов. Предположим, делаем ставку, что нам эти 3 балла нужны, и мы как раз в средний результат иметим. Все-таки, как определиться, даст хотя бы такой эффект посещения репетитора или нет? Что смотреть? Дипломы, отзывы, результаты предыдущих курсов, выпусков и так далее.
1: С чем коррелирует количество баллов, которые дает репетитор?
3: Другими словами. Да, на самом-то деле я бы очень осторожно как-то интерпретировала эту связь на то, с чем может коррелировать балл за ЕГЭ, как это связано с репетитором, потому что...
2: 3 диплома плюс 3 балла, например, у репетитора. Работает такая формула?
3: Примерно, но чуть-чуть иначе. Потому что на самом-то деле сам по себе высокий спрос на репетиторов, он совершенно не означает, что, например, та школа, в которой обучается наш школьник, она низкого качества. Потому что в сильной школе может быть, на самом-то деле, наоборот, много детей с репетиторами, как раз-таки потому, что у них очень сильные образовательные притязания. Они стремятся в селективный вуз, они стремятся к высоким баллам, или, например, они заинтересованы в том, чтобы взять какую-то олимпиаду и пройти по БВИ. Но при этом здесь возникает некая проблема самоотбора, на мой взгляд, потому что к дополнительной подготовке чаще всего обращаются как раз-таки определенные семьи и определенные школьники. То есть это более мотивированные априори люди, потому что это люди, которые заинтересованы в том, чтобы их ребенок продолжил получать образование. Они видят эту выгоду на рынке труда.
1: Валентина,
3: от того, что
1: крайне с вами соглашусь, потому что было огромное количество ситуаций в моей жизни, когда приводят ребенка, я ему что-то рассказываю про каких-то улиточек, еще что-то в этом духе, он сидит, условно говоря, вообще смотрит в точку.
3: Значит, вам
1: зачем?
3: Такие
1: зачем мы здесь с тобой страдаем? На что ребенок отвечает, что ты серии «Мама сказала, я пойду в мед».
2: А деньги на дне бидон.
1: Вот, да. И как бы я стараюсь отказываться по возможности, потому что это абсолютное, ну просто бессмысленное времяпрепровождение с обоих сторон. Но таких историй я и по себе, и по своим коллегам знаю огромное количество. Андрей, к вам постоянно приходят замотивированные по самой «не балуйся» дети? Или по-разному бывает?
4: По-разному бывает. Бывают те, которым действительно много чего нужно, а бывают те, которых мама привела за ручку, можно я не буду ходить на занятия?
2: Или а деньги буду вам платить, но вы никому ничего не говорите.
1: Мне еще очень нравится фраза от родителей «сделайте с ним что-нибудь».
2: Но мы пообщались с Ульяной и Платоном, это совсем не такие дети, дети, которые понимают, зачем им репетиторы, но вот насколько их цели действительно можно реализовать на дополнительных занятиях. Давайте обсудим.
6: Школьная программа по литературе давала мне общее представление о сюжетах, но это было катастрофически мало для ЕГЭ. Именно поэтому я обратилась к репетитору. Тогда подготовка превратилась в марафон. Сначала я училась писать сочинения по четкому алгоритму, чтобы уложиться в критерии. Мы занимались по 2-3 часа, разбирая варианты, учились видеть авторский замысел там, где раньше видела просто красивый текст. Это был тяжелый, кропотливый труд, требующий дисциплины. Но именно репетитор собрал мои знания в встроенную систему.
7: Я готовлюсь к ЕГЭ постепенно и системно. По математике и физике занимаюсь с репетиторами. Как показывает практика последнего года, для поступления на интересующий меня технический факультет уже недостаточно просто хорошо сдать экзамены. Нужно набрать суммарно более 350 баллов по математике, физике, информатике и русскому языку.
2: Валентина, похоже на те цели, с которыми нужно идти оттачивать свое мастерство?
3: На самом-то деле, да, потому что я как раз-таки из тех учеников, который был намерен изначально, у меня была цель. Я не видела ничего другого, кроме как пойти к репетитору, чтобы ее достичь.
2: Сдать на 100?
3: Да, ну, практически. Я не из самого крупного города, и поэтому у меня было достаточно много барьеров, которые нам надо было преодолеть, и все-таки прийти к заветной бумажке о том, что вы зачислены в приказ о зачислении высшей школы экономики. Поэтому, да, это, я считаю, с такими целями надо двигаться.
2: Ну и ваш коллега у нас на связи, Ролан Ардабаев, студент высшей школы экономики. Ролан, а вы обращались к репетиторам, когда готовились?
8: Нет, я не обращался к репетиторам. Я готовился сам в школе и в основном в интернете есть множество YouTube-каналов, которые готовят к ЕГЭ по разным предметам. И там можно выбрать любой подход, который тебе нравится, и спокойно заниматься.
1: Ролан, а не было тревожности? Потому что, я думаю, большая часть ваших одноклассников имела репетиторов, родители это обсуждали друг с другом, а вы вот такой вот сам решили.
8: Дело в том, что даже в школе проводятся, так сказать, пробные ЕГЭ, которые позволяют отслеживать свой результат в реальном времени, и я не видел, что у меня есть большие проблемы, и что мне действительно есть потребность в репетиторах. Поэтому я был спокоен.
1: И как в итоге результаты? Что сдавали, на сколько?
8: Я сдавал русский, физику и профильную математику на 94, 87 и 82 балла, соответственно.
2: Андрей, а нет ощущения, что вот эта популярность репетиторов, это все побежали, и я побежал? Вот таких, как Ролан, их, наверное, минимум, которые в себе просто уверены.
4: Согласен с вами, сейчас очень часто будет так. Ты ходишь к репетитору, да, и ты, да, а я что, не хожу? Надо тоже походить. А вот ты кому ходишь? Я к Васе там, Петрову, да, и я к Васе Петрову. Я тоже пойду к Васе Петрову, хотя я его ни разу не видел. И вот вопрос как раз, когда приходят дети, первое занятие, да, а как понять, что репетитор твой? Ну, если ученик и учитель нашли контакт, все, дальше можно учить. Если не нашли на первом занятии, все, лучше идите, ищите другого.
2: А есть разница между онлайн и офлайн?
4: Конечно, грамотная.
2: А есть дети, которым вообще онлайн не подходит?
4: Конечно.
2: А как вы это вычисляете? Вот вы с ним встретились, например, где-то по видеосвязи, и дальше что происходит?
4: Ну, я не по видеосвязи встретился, я провожу курс, я рассказываю всем, показываю на доске, на обычной доске, у меня стоит камера, которая на меня смотрит, и ребята пишут в чате, задают вопросы. Если человек говорит, ну, это не мой формат, я не понимаю, ну, все, значит, надо переключаться на живые занятия, это нормально.
2: А в каком возрасте ребенок способен сам оценить, что мне не подходит, для меня это неэффективно?
4: Оценить, когда вот он понимает, что такое дисциплина. Если он понял, очень хорошо, что такое дисциплина. Вот у нас занятия в такие-то дни, в такое-то время, а вот в такое время я делаю домашнее задание сам. Мне никто не просит, не заставляет. Все, я, когда нужно, включил компьютер, посмотрел занятия, когда нужно, выполнил задание, отправил на проверку.
1: У меня еще вопрос из другой плоскости. Начну издалека. Андрей, обращаются ли к вам студенты?
4: Обращаются, но редко.
1: Просто из того, что я вижу, наблюдаю ситуацию, институт репетиторства становится настолько распространенным, что, на мой взгляд, это приучает так относительно к беспомощности. Да, если тут, начиная уже с подготовишки, нанимают специальных людей, потом начальная школа, там ОГЭ, поступление, и очень часто ко мне тоже обращаются студенты из различных вузов, там биохимия или еще что-то в этом духе, в ситуации, когда там нет ничего сверхъестественного, нужно просто сесть и выучить. Но необходим какой-то человек, который, видимо, будет тебя контролировать.
4: Я бы сказал по-другому немножко. Вот они, когда ЕГЭ сдали, они думают, все, жизнь закончилась, все хорошо, я поступил в ВУЗ. А оказывается, что там дальше надо учиться. А в ВУЗе спрашивают не на те баллы, которые ты сдал, а на 100. То есть ты должен знать всю школьную программу. И дальше мы тебе уже кучу этажей... кучу этажей сверху построим. Ребят, подождите, мне сказали, что если я сдам на 80, вот эти темы изучать не буду, то я поступлю. Я это сделал, почему вы теперь с меня это спрашиваете?
2: А я думал, я буду
4: просто,
2: теперь отдыхать.
4: Просто не готов, да, что он просто не готов к этой нагрузке. И здесь вариант, либо сразу впрягаешься и работаешь по-серьезному, либо тебе нужна просто помощь.
2: Уважаемые слушатели, напишите нам, пожалуйста, ходили ли вы заниматься к репетиторам, или, может быть, ваши дети сейчас готовятся к репетиторам. Как вы их выбирали? Но мы вернемся через несколько минут.
9: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
10: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
11: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
12: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
13: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
11: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
14: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
11: Бешеные деньги – деньги непоседливые, которые в кармане надолго.

15:32 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Неизвестные БПЛА обнаружили в Балтийском море у пляжа в польском населенном пункте Русиново. Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Он утверждает, что это был беспилотник российского производства. Дрон заметили в воде неподалеку от пляжа, его доставили на берег. Территорию оцепили, на месте происшествия работают экстренные службы. 7000 контейнеров с товарами Кубы остаются задержанными в различных портах мира из-за блокады со стороны США, заявила глава кубинского МИД Бруно Родригес Парилья. Большинство контейнеров содержат продукты питания, медикаменты и медоборудование. Грузы были предварительно зафрахтованы и оплачены. По словам кубинского чиновника, штаты подвергают весь кубинский народ коллективному наказанию. Глава «Росатома» Алексей Лихачев договорился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси оставаться в плотном контакте по вопросам безопасности Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации. Гросси заявил, что обстановка на станции остается нестабильной. Он предупредил, что скоро может возникнуть нехватка дизтоплива для аварийных генераторов ЗАЭС. Банк России продолжит работать над продвижением карт МИР за рубежом и внедрением альтернативных схем расчетов. Также планируется расширять систему быстрых платежей для трансграничных переводов. Об этом говорится в проекте регулятора «Основные направления развития финансового рынка на 2027-2029 годы». Документ направлен президенту и правительству. В Сочи временно закрыли пляжи и набережные из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Решение принял городской оперштаб. Жители и туристов предупреждают об опасности через громкоговорители. Свыше 54% школ в Новгородской области нуждается в капремонте. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой региона Александром Дроновым. Президент поручил взять эту ситуацию на контроль. По словам Дронова, в прошлом году в Новгородской области построили две школы. Одна на 960 мест, а вторая на 1500. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: 15:35 в Москве. Чат с учителем на радио РБК в студии Вита Лахова и Тимур Чернов.
1: А в студии у нас Андрей Павликов, кандидат физико-математических наук, автор образовательного YouTube-канала по математике «Математик МГУ», и Валентина Максимова, аналитик в сфере образования, магистрант программы «Доказательное развитие образования Высшей школы экономики».
0: Говорим сегодня о том, когда и с чем могут помочь репетиторы, онлайн-школы, другие дополнительные занятия. Всем ли они нужны, сколько это стоит и как не попасться на мошенников.
2: Чат с учителем.
0: Ну что ж, изучила я прайсы. От 500 рублей до бесконечности просят за услуги ваши, Андрей, коллеги, если вы всех можете называть коллегами, конечно. Не очень понятно, откуда такой разброс цен. Главное, насколько цена может отражать качество. Андрей, вот вам как кажется, есть здесь какая-то связь или кто во что гораст?
3: Конечно, связь есть, и кто во что гораст тоже есть.
0: Как разобраться тогда?
3: Самая низкая цена у тех, кто только начинает. Допустим, это может быть студент, который решил первый раз попробовать, он не знает, какая цена, у него нет никаких отзывов, никакого опыта. Он хочет попробовать, ставит самую минимальную цену.
0: А нам пробовать с таким репетитором? Вот мне как маме рисковать?
3: Вам не стоит.
0: Кому стоит? Нет, серьезно, Андрей, ну понятно, что людям надо с чего-то начинать карьеру. Родитель может попробовать с таким репетитором
3: занятие? Попробовать можно, и не исключено, что вы попали на бриллиант. Он только начинает, и он уже нащупал то, что нужно рассказать, он знает, как это делать. Не знаю, правда, как он научился этому, у него уже получается.
1: Хорошо, как тогда обратную историю вычислить, когда цена вроде бы очень высокая, но есть же огромное количество ситуаций, историй, когда негативные отзывы, непонятно, чем там, грубо говоря, на занятиях занимались, есть какие-то звоночки, условно говоря?
3: Так, пообщайтесь со своим ребенком, он пришел в занятие, что было, что делали, как прошло занятие.
1: Контрольная закупка нам поможет.
0: Нет. У меня была контрольная закупка с ребенком. Там нет никакой страшной истории, но есть история про неэффективность. Как раз онлайн-занятия. Довольно маленький ребенок. Подготовка к

0: пятому классу, специфический экзамен вступительный в школу. Ребенок занимается. Одно занятие. Как дела? Хорошо. Что делали? Занимались. Второе занятие. На третьем занятии, когда я пошла проверять работу, по идее, я как мама уже не должна этим заниматься и писать с ребенком домашнее задание для репетитора. Я поняла, что она онлайн не воспринимает, что ей говорит учитель. Не потому, что учитель плохой, либо ребенок еще слишком маленький, либо учитель не может донести. Но я разобралась к третьему занятию. Наверное, я в этой ситуации не очень эффективно как мама сработала. Надо было с первого занятия проверять каждую строчку. Или как?
1: Согласен с вами. Здесь дело не только в преподавателе, но и в ребенке. Он готов воспринимать информацию через экран или нет? Не готов, лучше не надо. Лучше вживую.
0: Ну и опять же, на языке иностранном. Многие репетиторы, которые ведут занятия по иностранному языку, общаются только на иностранном. Валентина, это так и нужно делать? Или нужно сначала понять, что ребенок это все уже усвоил и может понять?
2: Да нет, признаться честно, у меня просто опыт преподавания репетиторства именно по английскому иностранному языку есть. И он такой немаленький. Я как раз-таки из тех, как верно заметил Андрей, кто недавно прощупал почву и начал в этот рынок заходить.
0: За 500?
2: Повыше. Но все дело как раз-таки в нынешних ценах. И на самом деле это такой момент, когда особенно ты занимаешься с учениками младшей школы, ты как эксперт с первого занятия понимаешь, пойдет дальше работа или нет. И это действительно очень заметно, вне зависимости от возраста ребенка. И то есть на самом-то деле здесь, даже если ребенок маленький, он не скажет: «Мам, мне не понравилось, вот онлайн это не мое». У преподавателя спросите, как считаете?
0: То есть это вопрос честности преподавателя?
2: Конечно, безусловно. А хороший репетитор, он будет честен с родителями.
0: Хорошо, как исследователь, вы цены изучали, как они формируются, о чем они нам говорят, родителям?
2: Персонально я ценообразование репетиторства на нашем рынке не изучала, но я знаю, что у Ранхикса было похожее исследование, если не ошибаюсь. Вот они как раз-таки этот момент изучали. Но давайте возьмем во внимание тот самый опрос Суперджоба, про который мы упоминали в самом начале, которые сказали, какая колоссальная сумма денег в неделю тратится на репетиторство. Это на самом-то деле деньги не маленькие. И здесь что важно заметить, что как будто бы основные факторы, которые воздействуют, не совсем правильно говорить здесь слово «влияют», а именно воздействуют на фактическую цену за занятия, то здесь как раз-таки, наверное, это стаж, во-первых. Во-вторых, это то, какой запрос у ученика, то есть вы готовитесь к экзамену, в особенности если ЕГЭ. Как только появляется слово ЕГЭ, это все, это сразу X сколько-то к цене.
3: Эксперт ЕГЭ, эксперт ЕГЭ, прям очень сильно.
2: Да, это вообще, это все.
0: У меня всегда вопрос, как люди приобретают вот этот статус. Я эксперт ЕГЭ.
3: Для этого необходимо отслушать определенное количество курсов и сдать экзамены, проверить несколько работ, которые сверяются с контрольной проверкой. Если твои баллы не расходятся с этой проверкой, то выдается специализированный вымпел.
0: Но это не значит, что ты эффективный педагог, правда?
3: Это значит, что ты знаком с системой. И вот к вопросу нашего звонка в предыдущей передаче. Да, очень часто у детей на опыт той же самой биологии бывают ситуации именно с форматом вопроса. И эксперт ЕГЭ, на мой скромный взгляд, значительно лучше разбирается именно в этой части. Но насколько он хороший непосредственно специалист в предмете, об этом экспертиза не расскажет.
0: Умалчивает.
3: Умалчивает, да.
0: К ценам возвращаясь. Андрей, сколько ваши занятия стоят, если не секрет?
1: Если говорить об онлайн-занятиях, то это от 4000 в месяц. То есть абсолютно подъемная цена для любого родителя. Если вживую, то это от 5000 в час. Зависит, опять же, от сложности подготовки.
0: Да? Но то это, есть, скажем так, выше рынка. А вот что вам, как преподавателю, позволяет эту цену выше рынка держать?
1: Ну, очень просто. Я понимаю, что у меня очень мало свободного времени, о чем предупреждаю, что у меня, допустим, есть возможность взять только 3 учеников. И поэтому я могу поставить цену высокую. И если эти 3 ученика пришли, я доволен. Если пришло 5, я тоже доволен. Я все равно возьму только 3. А если пришел 1, ну ничего страшного, для меня не случилось, потому что все остальное время меня тоже занято.
0: Ну и возвращаясь к вопросу о том, все-таки это школы не дорабатывают или ученики хотят большего. Максим Протусевич с нами на связи, директор президентского физико-математического лицея номер 239 Санкт-Петербурга. Максим, а вы как для себя на этот вопрос отвечаете? Если ваши ученики идут к репетитору, это вы чему-то их не доучили?
4: Здравствуйте. Ну, мы считаем, что да, что не должны ходить к репетитору. Они, конечно, ходят, но мы считаем, что не должны.
3: А считали, сколько ходят? Вот у вас статистика общероссийской
4: соотносится? Ну, понимаете, мы не можем посчитать, потому что, ну как, мы можем спросить, и не уверены, что нам правильно ответят, правдиво. Поэтому мы не занимаемся, но... Ну как, вот я... Ну, мои дети к репетиторам не ходили. Вот, и не ходят. Ну, и у нас достаточно плотная загрузка кружками в 3,5 дня. То есть я не думаю, что это носит массовый характер.
3: А ваша школа готовит к ЕГЭ непосредственно?
4: Да, к ЕГЭ, то мы считаем, что по нашим предметам, математика, физика, информатика, мы в школе в состоянии подготовить на уроках, и это делаем.
0: А дополнительные занятия после уроков, но в школе у вас как организованы?
4: Нет, у нас никак не организованы. То есть мы, вот еще раз повторяю, по нашим предметам, математика, физика, информатика, ну еще химия, биология, мы готовим на уроках.
0: То есть ни бесплатных, ни платных занятий после основного расписания не требуется?
4: Да, да. Для подготовки к ЕГЭ не требуется.
0: Валентина, а дополнительные платные занятия, которые школы сами проводят, вообще как-то попадают в фокус ваших исследований?
2: Наши исследования больше, конечно, сосредоточены на доступности высшего образования, и все-таки мы рассматриваем это именно с более какой-то комплексной позиции бэкграунда учащихся, а не отдельно их дополнительной подготовки к экзаменам. Но если говорить про вопрос исследований в принципе, которые есть, определенно есть исследования, которые смотрели, в каком проценте школ вообще есть возможность дополнительных занятий, и этот процент был на момент исследования чуть меньше четверти. И не сказать, что это много...
3: школ дает, да, возможность дополнительных, да, занятий.
2: И то есть на самом-то деле не сказать, что это какое-то колоссально маленькое или колоссально большое число, потому что с наибольшей долей вероятности это как раз-таки школы, которые считаются достаточно сильными, это лицеи, гимназии, потому что, в принципе, это практика дополнительных занятий в школе. Ну, так скажем, она не всегда настолько эффективна, насколько ожидает родитель и учащийся. Хотя время идет, что-то меняется, и, возможно, эта практика тоже меняется.
0: А еще, помимо репетиторов и того небольшого количества занятий в школах, есть многочисленные онлайн-школы, которых за последние несколько лет появилось великое множество, много рекламы, много возможностей себя показать, продемонстрировать в соцсетях и так далее. Андрей, это ваши конкуренты или они, в общем, дополняют, одно большое дело делаете?
1: Вот если честно, я говорю, что у меня конкурентов нет. То есть они могут считать, что я им конкурент, но я говорю... Ко мне приходят только те дети, которые хотят заниматься у меня.
3: У меня есть очень много аналогий от коллег, которые занимаются репетиторством по поводу вот связи с онлайн-школами. Они говорят, ну вы же понимаете, это масс-маркет, а я элитный бутик.
0: А эффективность масс-маркета оценивали?
2: Как будто бы масс-маркет начал настолько популяризироваться еще не настолько давно для того, чтобы провести какое-то действительно качественное, лонгитюдное, что очень важно, исследование, то есть рассматривать несколько волн для того, чтобы дать какие-то более репрезентативные результаты. Я думаю, что у нас еще все впереди.
3: И а данных есть... нет? Сколько с репетиторами занимается, сколько в онлайн-школах? Что популярнее?
2: На самом-то деле, на данный момент определенно мы наблюдаем тенденцию того, что онлайн-школы все-таки превосходят в популярности именно по причине того, что занятия онлайн, они считаются более доступными, и при этом они более бюджетные, что тоже очень важно заметить. И, наверное, именно поэтому и ученик, и его родители дают предпочтение онлайну, в особенности, что... Нас пандемия как будто бы научила работать в онлайне, и именно с того момента это все начало настолько сильно популяризироваться. И, в принципе, это все набирает все больше и больше обороты. Люди считают, что тратить время на дорогу – это, ну, тоже лишнее, в особенности в крупных городах.
0: А у кого-то нет возможности доехать, если мы про маленькие города.
2: Тем более, если мы говорим про села в особенности. Но там и не у всех есть интернет. Это тоже очень важное ограничение.
0: Гена Чичо из онлайн-школы «Сотка» у нас на связи. Гена, я приношу извинения, если слово «масс-маркет» для вас ругательное. Мы его тут произнесли. Если ругательное, защищайтесь. Если масс-маркет – это хорошо, а почему, собственно, онлайн-школы становятся настолько популярными?
5: На связи масс-маркет. Онлайн-школы становятся популярными, но мы как онлайн-платформы в первую очередь, потому что это удобно, потому что это бюджетно, нет, собственно, проблем с логистикой, нет проблемы с тем, чтобы распределять время, то есть у каждого школьника тайм-менеджмент наверное, входит в абсолют именно в 11 классе, поэтому

0: Почему снизили цены? Чувствуете конкуренцию? Никто к вам не записывается?
1: Нет, почему? Мы просто адаптируемся. Наша команда, вот, соответственно, проанализировала текущую ситуацию, и рост цен на все опережает рост, соответственно, зарплат, и поэтому мы пошли навстречу нашей аудитории целевой и усилили наш, как бы, соответственно, флагманский продукт, подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, и пересобрали его так, чтобы нашу подписку могло позволить себе максимальное количество людей.
2: А статистику ведете, сколько в среднем реально уроков посещает ребенок, который, родители которого заплатили эти 8 тысяч?
1: Все за
0: 3,990.
2: Да, раньше 8, теперь 3,990.
1: 990, это важно.
2: Вот да, в среднем сколько часов прослушивает ребенок? Внимательно прослушивает, надеюсь.
1: У каждого школьника разные стартовые позиции и разная мотивация. Поэтому в среднем, наверное, можно ориентироваться на цифру 70%.
2: 70%. Вот пока мы с вами беседуем, наш звукорежиссер сообщил нам, что учился в вашей онлайн-школе успешно, сдал литературу на 96 баллов, а наш продюсер сообщил, что занималась с репетитором, и по стечению обстоятельств у нее тоже 96 баллов. Валентина, вот такая статистика нашей внутренней программы.
3: Мы обязательно обратимся к онлайн-школе Сотка за данными для того, чтобы провести исследование, если такая возможность будет.
0: Вот про исследование и данные. Ген, скажите, пожалуйста, а вы сами измеряете свою эффективность? Насколько Сотка в среднем может повысить баллы ребенка, который к вам приходит?
1: Опять же, каждая ситуация индивидуальна. Например, в нашем продукте есть вот разработанная нами модель искусственного интеллекта, и сам прогноз на нашей платформе позволяет самостоятельно следить за прогрессом. Вот каждому школьнику. А сама платформа при этом адаптирует материалы по текущий уровень и актуальную ситуацию.
2: А какие способы контроля у родителей есть? Вот что я, как мама, могу оценить, купив ребенку этот прекрасный абонемент?
1: Ну, во-первых, это регулярный отчет и постоянная связь с нашей командой. А во-вторых, это родительский кабинет. Можно посмотреть, как занимается ребенок, сколько он часов проводит на нашей платформе, соответственно, и на какие результаты решает промежуточный тест.
2: Андрей, а к вам приходили ученики, которым онлайн-школа не подошла вот в таком варианте, и им нужно индивидуальное обучение?
4: Да, самый запоминающийся пример. Пришел ученик и через 2 часа попросил сделать возврат. Спросили, а почему? А оказывается, у вас учиться надо.
0: Караул, кошмар.
2: Он надеялся,
4: что я заплатил деньги, и все, и сразу у меня нужные баллы в кармане.
2: Валентина, к вам не приходили после онлайн-школ?
3: У меня такого не было, потому что у меня как раз-таки, наверное, целевая аудитория просто чуть помладше, и все-таки ребятам еще рано заниматься в онлайн-школах, готовиться к экзаменам. Но у меня на практике, в принципе, были такие кейсы. Я знаю, что у меня просто знакомые, которые занимались в онлайн-школах, они в определенный момент поняли, что, во-первых, они понимают, что им тяжело заставить себя. Как раз-таки здесь вопрос дисциплины в этот момент вступает в этот спор. А, во-вторых, они понимали, что они не получают ту обратную связь, которую они ожидают получить. Все-таки в массовых, вот в масс-маркете сложновато получать такую хорошую, подробную обратную связь в том случае, если у тебя какой-то не самый дорогой тариф, когда ты не общаешься напрямую с экспертом, который ведет этот курс.
2: Гена, а есть обратные истории, когда люди разочаровались в репетиторстве, пришли к вам, и ваш формат подошел? Чем объясняют?
1: Конечно же, есть. Во-первых, наверное, тут нужно отмечать само поколение, так называемое позднее альфа или зумеры, если я не ошибаюсь. Они достаточно лучше коммуницируют с, соответственно, технологиями, с экраном, чем, наверное, с людьми в каком-то разрезе. То есть все-таки подбирать репетитора нужно под характер. То есть тут очень важно найти много точек соприкосновения с платформой, и это сделать гораздо проще. Вот тем более, если там есть большой выбор.
2: Тимур, твои ученики, если уж прибегают к дополнительным занятиям, что обычно выбирают и почему?
0: Значит, чаще всего это какие-то онлайн-школы для подстраховки. В школе, в которой я преподаю, есть большие проблемы с репетиторами, потому что когда приходят к репетиторам с заданиями по нашей программе, репетиторы говорят, мы не понимаем, зачем вообще это все происходит, и не можем ничего вам рассказать дополнительно. Вот, но
2: так в твоей школе нужен какой-то специальный пул репетиторов, но, насколько я знаю, учителям, которые ведут основной предмет, запрещено проводить дополнительные

0: дополнительно заняться за деньги? Могу или сказать, это негласно?
1: Что это прям запрещено где-то официально, но негласно, да. Я конкретно считаю это абсолютно неприличной историей, потому что это создает серьезный конфликт интересов. Да? Давайте я вам сейчас не буду рассказывать, а вот если придете ко мне в 5 вечера, да, вот, за дополнительную девушку, да, денежку там-то, там все и начнется.
0: Но... А в соседней школе можешь репетитором работать? Ну, у учеников соседней школы.
1: У нас есть даже определенные школы, которые снабжают педагогов и моих коллег учениками на протяжении многих-многих-многих лет, потому что по сарафанному радио это все
0: передается. А ты им можешь своих отправлять, так это работает?
1: Мы обычно детей, которые не тянут программу, отправляем не к репетиторам, а в другие классы, скажем так. Вот, но касаясь вопроса, очень часто вот подобные подписки приобретают дети-родители для подстраховки. Они занимаются, скажем так, в школе, на наших дополнительных занятиях и параллельно прорешивают килотонны на различных сайтах тестов. И, на мой взгляд, это эффективно, потому что, ну, мозг, условно говоря, как мышца. Чем больше вы заданий решите, тем лучше вы подготовитесь к экзамену. Это, по-моему, работает во всех сферах нашей жизни.
0: Время подводить итог. Давайте коротко. Как понять, что репетитор подходит или не подходит категорически? Андрей, пару советов родителям.
2: Значит, вы установили контакт, и вы понимаете, как вам объясняют.
0: Валентина, есть что добавить? Может, какой-нибудь ключевой вопрос ребенку?
3: На самом деле, абсолютно согласна с Андреем. Как будто бы выстраивание доверия на самом первом занятии — это очень важный пункт, потому что все-таки подготовка к экзаменам — это очень наполненный стрессом процесс, и если у тебя сразу же с первого занятия получается выстроить коммуникацию с твоим репетитором, это уже большая-большая часть успеха.
0: Тимур, в какой момент родители должны понять или дети должны понять, что та цель, которая поставлена, не решается без доп. Занятий?
1: Очень хорошо показывают контрольные работы школьные, вот эти наши всероссийские, которые все ненавидят. А еще всем рекомендую сдавать пробные УГЕГЭ заранее и смотреть по темам, которые вы прошли, сколько баллов вы набираете.
0: Ну, а я хочу посоветовать оставаться в чате с учителем, внимательно слушать наших экспертов. Сегодня благодарим Андрея Павликова и Валентину Максимову. А в студии были Тимур Чернов и Вита Лахова. Оставайтесь на РБК.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в Петербурге. В ресторане «Буржуа Богемианс». Или просто «Бобо». Передо мной новый уже 17-й сет братьев Артема и Алексея Гребенщиковых под названием «Ворота в город». Без корешки, мостов и туристических открыток. Петербург здесь скорее настроение. Прохладное, сложное и очень внимательное к деталям. Начинаем с козьего шевра с кинзой, томатом и черным чесноком. Следом копченый угорь со сморчками. И сразу понятно – кухня здесь сложная, но никто не собирается постоянно напоминать вам, насколько она сложная. Далее лосось гравлакс и огурец сразу в нескольких состояниях. Свежий гель, почти снег с йогуртом, очень свежо, очень по-северному. Один из лучших моментов – мурманский палтус, боровики, топленая сметана, мисо и маринованная редька. Русский лес встречается с Азией. Звучит рискованно, работает отлично. Далее тартар из оленины, а затем утка с фуа-гра и трюфелем. Но главный герой здесь неожиданно лук. Шалот, парей, насыщенный соус. Получается серьезно, глубоко и без попытки понравиться всем сразу. Отдельная история – посуда. Ее для сета сделали 9 петербургских художников. Поэтому некоторые тарелки сначала хочется рассматривать и только потом есть. Итог. «Ворота в город» – это не Петербург на тарелке. Это Петербург глазами Гребенщиковых. Север, Европа, Азия, современное искусство и немного детских воспоминаний. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
5: Третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
6: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии.

0: том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
1: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
2: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
3: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
0: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
3: В 5 городах России вещает радио РБК. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень и Воронеж.
5: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
0: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
6: В Москве 16:00, в студии с новостями Юлия Родина. Правительство России разрешило учитывать поставки топлива электростанциям при выполнении норматива обязательных продаж на бирже. Производители бензина и дизеля смогут засчитывать топливо, поставленное тепло- и электростанциям, как по биржевым, так и по внебиржевым договорам. Новая форма будет действовать до конца года. Она призвана обеспечить топливом стратегически важные объекты. Перечень предприятий утвердит Минэнерго в течение 15 дней, после чего его опубликует ФАС. Центробанк увеличит максимальную сумму переводов между юрлицами через систему быстрых платежей. Об этом говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028-2029 годов. Сейчас максимальная сумма переводов составляет 1 000 000 рублей. 55 рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Срок задержки составляет до 15 часов. Вылететь не может 21 самолет, прилететь 34. Рейсы задерживаются из-за ранее вводимых в аэропорту ограничений. Лесной пожар в заповеднике под Анапой ликвидирован. Об этом сообщил оперштаб региона. В тушении были задействованы 89 человек, 29 единиц техники и вертолет. Возгорание произошло вечером 10 сентября. Его площадь достигала 10 гектаров. Евросоюз планирует нарастить инвестиции в оборону Арктики, заявил глава Евросовета Антонио Кошта. По его словам, эта новая геополитическая реальность найдет отражение в следующем долгосрочном бюджете ЕС и повлияет на увеличение инвестиций в безопасность и оборону Европы. Ранее в мае арктические страны НАТО уже объявляли о наращивании своего военного присутствия в арктическом регионе. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о праве на выход из состава Великобритании. В документе говорится, что регионы хотят самостоятельно определять свое будущее и видят его в составе Евросоюза. Таким образом, Соединенное Королевство может потерять сразу 3 своих территории. Больше новостей читайте на сайте РБК.
7: 16.03 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Очень кратко о ситуации на фондовых площадках в начале этого часа. Индекс Московской биржи по-прежнему выше отметки 2300-2322. Пункта и порядка 2% в зеленой зоне. Достаточно подробно будем разбираться в движениях и векторе индекса Московской биржи и других вопросах сегодня в программе «Рынки главные» в 17.10 на телеканале и радио РБК. Я напомню, что совместный эфир можно каким-то образом и конструировать. Например, в канале «Санта Инвестор» в телеграм-канале есть голосование за главные темы. Я вот, например, выбрал для себя «Цены на нефть поддержит рубль». Там также есть тема «Нефтегаз. Главная идея на второе полугодие» и «ОФЗ. Продавать нельзя держать, где ставим запятую». Подключайтесь, голосуйте, слушайте и смотрите на РБК. В Вене проходит 70-я генеральная конференция МАГАТЭ. Она продлится до 18 сентября. Сегодня прошло пленарное заседание, на котором выступили генеральный директор агентства Рафаэль Гросси и представители государств-членов МАГАТЭ, в том числе гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, он также встретился с Рафаэлем Гросси. Главной темой их разговора стали вопросы ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС, а также ситуация в ее городе-спутнике «Энергетика». В своем выступлении на пленарной сессии директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси также отметил напряженную ситуацию вокруг электростанций.
8: Работа МАГАТЭ продолжается и на передовой линии фронта. Ситуация на Запорожской АЭС до сих пор остается очень опасной. За последнее время на этой станции 10 раз полностью отключалось внешнее электроснабжение. При этом без внешнего электроснабжения невозможна работа функций безопасности, без которых может произойти радиационная авария. МАГАТЭ совместно с Украиной и Россией успешно договорилась о 7-м локальном прекращении огня, чтобы позволить провести необходимые ремонтные работы на внешних линиях электропередачи. Это является хорошим примером этого общего духа преданности делу.
7: Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в своем выступлении на пленарном заседании конференции отметил, что Россия ценит присутствие сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС и акцентировал внимание на атаках ВСУ на станцию.
9: Сегодня мы живем в мире, где на атомные объекты почти ежедневно совершаются атаки, создаются риски для их безопасности. То, что раньше было немыслимо, сегодня стало реальностью. И в этом контексте роль МАГАТЭ как никогда важна. Обеспечение ядерной и физической безопасности мирных атомных объектов является и должно оставаться для всех нас абсолютным приоритетом, где бы эти объекты ни находились. С глубоким сожалением отмечаю, что не все разделяют нашу точку зрения. Хорошо известно, что российские АЭС регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины. Наблюдаем резкую эскалацию ситуации за последние месяцы на Запорожской АЭС, которая находится на территории Российской Федерации и обслуживается гражданами России. Очередное чудовищное преступление совершено в минувшую пятницу. ВСУ нанесли серию ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо, необходимое для обеспечения ядерной безопасности станции. Есть погибшие и раненые. Мы очень ценим, что на Запорожской станции уже 4 года находятся сотрудники секретариата МАГАТЭ. При этом считаем, что в сложившейся драматической обстановке агентство должно не только ограничиться фиксацией ударов и алармизмом опасности, но и четко указать виноватых в совершении этих преступлений.
7: Также генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в выступлении на пленарной сессии коснулся темы иранской ядерной энергетики. Гросси призвал Исламскую Республику к взаимодействию по ядерной программе и отметил, что без диалога с агентством не может быть ни предсказуемости, ни гарантий, ни доверия. При этом главе ядерного агентства Ирана Мохаммеду Ислами во въезде в Вену отказали. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американский источник. По информации агентства, ООН запросила временное снятие санкций с иранского чиновника. Однако власти США настояли на том, чтобы не снимать ограничения. Как отмечает Bloomberg, позже на этой неделе на конференции может выступить другой представитель Ирана. Через минуту в нашем эфире программа Александра Ляпина «Образ будущего». Сегодня говорим о будущем индустрии красоты. Кто через 10 лет будет решать, как нам выглядеть, мастер, врач или алгоритм? Домашние устройства уже забирают часть салонных процедур, программы подбирают персональный уход, а социальные сети незаметно меняют наше представление о красоте.

0: Превратится ли салон будущего в клинику? Как изменится профессия мастера? И останется ли у человека право выглядеть на свой возраст? Узнаем буквально через минуту.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: Кто через 10 или 20 лет будет решать, как нам выглядеть? Мы сами, мастер, которому доверяем свой образ, врач или алгоритм, который уже сегодня предлагает нам лица, прически и средства ухода? И что вообще будет называться красотой в будущем? Вечная молодость, здоровье, индивидуальность или право оставаться собой? Это «Образ будущего», я Александр Ляпин, и сегодня мы говорим о будущем индустрии красоты и о том, как изменится наше отношение к собственной внешности. И в гостях у меня основатель и президент сети имени лаборатории «Персона» Игорь Стоянов.
1: Образ будущего.
4: Игорь, если посмотреть на последние, ну скажем, 10 лет, как изменился запрос людей, которые приходят в индустрию красоты?
5: Я бы здесь еще сформулировал не только, как поменялся запрос, как изменились потребительские паттерны. 5 вещей, которые хочет современный клиент. Первое — атмосфера. Я бы это развил до экономики впечатления. Об этом чуть-чуть развернем, потому что это тренд будущего. Но на сегодня люстра уже не нужна, белый диван уже не нужен, профессиональное кресло, зеркало априори должно быть, а вот атмосфера, тонкая, неуловимая, такая культурологическая вещь в салоне, стала иметь значение. Второе. Клиент хочет подтверждения профессионализма, чтобы мы вернули дипломы, свою квалификацию. А мы 10 лет назад только стыдливо поубирали дипломы, ну, потому что блогеры стали завоевывать, и там вроде как было не до дипломов. А сейчас, когда клиент стал разбираться в этикетках, он зачастую грамотнее, чем специалист. Что там в шампуне? Сульфат, не сульфат, эко, не эко, его не надуришь уже. Мастера иногда сильно отстают от клиентского развития.
4: Убеди меня в том, что я могу тебе доверять.
5: Да. И то же самое про салон и про бренд. Третье – клиентоориентированности. Либо мне должны звонить моя Леночка, мой админ, либо онлайн-запись, либо еще я хочу, чтобы мне напоминали. Мужчина стрижется где-то там раз в 3-4 недели, я хочу нормального напоминания. Плюс хочу, чтобы мне предложили мой продукт, если я пользуюсь укладочными, шампунь специальный, кондиционер. И вот эта клиентоориентированность – это то, что уже становится нормой. Неважно, в каком сегменте салон. Раньше это было доступно люксу. Люкс сдох. Потом это в премиуме было нормой, но и в сегменте бизнес и бизнес-комфорт это становится нормой требования. Сервис от сердца – это четвертое. Вот эта заботливость – это атмосфера плюс стандарты сервиса. Как когда ты к бабушке приезжаешь, когда бабушка жива, вот она родителей твоих может заставить работать что-то по дому, а внучку она любит безусловно. Принятие каприз, принятие недовольства, подстраивание. Это то, что превосходит ожидания в любом случае. У нас, как у клиентов, не так много мест в жизни, где нас любят. Иногда нам дома, в парах, в семейных отношениях не хватает времени долюбить друг друга. А парикмахер или массажист или косметолог, который касается твоего лица, кожи, волос, ментально тебя касается, рассуждая или рассказывая о твоих похождениях или каких-то фантазиях. И вот этот сервис от сердца — это, по сути, предвосхищать то, к чему я привык, и это становится нормой.
4: И пятое?
5: Это выгорание.
4: Выгорание в каком смысле?
5: Вот в любом. Ты приходишь с не очень хорошим настроением, и обязанность салона

0: салоне красоты тебе настроение поднять. Я должен тебя, по сути, за час работы исцелить от твоей усталости.
1: Люди приходят теперь уже не просто за конкретным результатом, а за психологическим комфортом.
0: Да, мастер становится терапевтом. Если ты пришел к мастеру, ты говоришь, как ты хочешь, чтобы тебя подстригли. Если ты приходишь к топ-мастеру, ты обсуждаешь свой стиль. Если ты приходишь к стилисту, ты говоришь, кем ты работаешь. Имеется в виду, что стилист должен подобрать по твой образ жизни, твой имидж. Но если ты приходишь к топ-стилисту, ты говоришь, кем ты хочешь стать.
1: Вот чуть подробнее я как раз хотел поговорить об этом. Я хочу привести мнение дерматолога Сабрины Фаби и ее коллеги Алисон Хуанг. Они обращают внимание на то, как алгоритмы социальных сетей могут влиять на представление о красоте. Лента подстраивается под каждого пользователя и снова показывает какие-то одинаковые образы. Как, на ваш взгляд, будет в будущем формироваться представление человека о том, каким он хочет быть?
0: Смотрите, есть 4, можно выделить крупных уровня эволюции клиента. Клиент сначала потребляет гигиенически. Я пришел, мне надо подстричь бороду, волосы и ногти. Это такой базовый уровень, и их, скорее всего, будет интересовать только скорость и чуть-чуть какой-то подарочек, бесплатное покрытие, такой эксперимент. Второй – это оппортунистический, когда мы красим в 13-14 лет, и этот возраст психологически может быть и в 30. И эти люди, скорее всего, будут выбирать образы аватаров, образы там Лебедевой, Бузовой. Вот это тот уровень протестантский. Дикие платья, такие провокационные. Третий уровень адаптивный. Когда ты на работу одеваешь костюм, а тайно ты играешь там во «Властелина колец» или в свой любимый фильм, разрешая себе зависнуть вот в тех образах. И четвертый, самый развитый, когда ты можешь управлять своим имиджем. Ты садишься в кресло и говоришь своему мастеру: «Кирилл, слушай, у меня завтра важная встреча. И я иду устраиваться там в компанию с зеленым логотипом. Ты бы мог мне сделать прическу, чтобы я получил эту работу? С учетом того, что мне психологически должно быть комфортно, с учетом того, что у меня будет встреча с первым лицом, а он любит худых, сделай меня постройней. Посоветуй, кстати, что мне одеть, потому что я тут десятку за лето набрал». Вот уровень работы будет приблизительно такой.
1: Это подстраивание внешности под роль.
0: Это работа с внешностью в разных ролях. Да, абсолютно.
1: Где проходит и в будущем будет проходить граница между персональным уходом и медициной? Ну, в качестве примера приведу. У компании L'Oréal есть устройство, которое анализирует кожу, анализирует белки или еще какие-то показатели, и на основе этого анализа рекомендует какое-то средство ухода подходящее. А где граница между индустрией ухода и медициной?
0: Давайте с двух сторон. Первое, на ArtPlay стоят уже образцы умного зеркала и киоска. Значит, вы приходите, садитесь к зеркалу, и оно сканирует вас по 4 параметрам. Состояние ваших волос, состояние кожи, о котором вы говорите, состояние зубов и ногтей. И выдает вам рекомендации, даже уже без касания, и выгружает вам, как вы выглядите, уровень обезвоженности, храня файлы, что у вас было месяц назад, потому что летом у вас кожа одна, осенью другая, а в январе от кондеев и зимы будет третья, он рекомендует. И задача, чтобы мастер мог стричь, видеть и разговаривать через умное зеркало с клиентом. А вторая сторона, о которой вы говорите, стирается грань масс-маркета и профессиональной косметики. И я бы развернул вопрос туда, что медицина сращивается с красотой. Это мировой тренд. Кто-то его называет longevity. Туда входит нутрициология, туда входят БАДы. Будут ли мастера врачами или останутся терапевтами, мы посмотрим. Я думаю, что часть пойдет туда.
1: как будет устроена эта экономика? Ведь вот когда мы говорим про автоматизацию, про то, что специалист будет повышать свою квалификацию, мы сейчас видим развитие платформенной экономики. Там, через 10 лет в будущем для специалиста,

0: места, вообще нужна будет сеть клиник или сеть салонов? Или он будет...
1: Очень хороший вопрос. Смотрите, есть модель таксопарков. Сети будут как таксопарки, и салоны могут быть тоже ответственными за мастера. У мастера должен быть ID. Этот ID должен быть прикреплен к условному таксопарку, какому-то салону или сети, где я его обязан учить, аттестовывать, где он должен быть ко мне прикреплен, и я должен мониторить о его профессиональном развитии, о его состоянии здоровья. Но сделать я это могу только в одном случае, если я с ним разделю ответственность перед государством за налоги в том числе.
0: Мы ранее говорили о том, что происходит конвергенция индустрии ухода и медицины. Не получится ли так, что конкретный мастер, который уже долго работает с клиентом, он начинает вокруг клиента формировать команду специалистов, того же стоматолога, того же специалиста по коже, по волосам?
1: Будет это нормально. Я за то, чтобы мастера развивались. Я за то, чтобы у них получалось, и они будут формировать. А вот у меня есть по маникюру специалисты, есть врач, они это делают. Хороший мастер становится семейным терапевтом. И у мастера в записной книжке есть все. А у тебя есть по ногтям? Да. Что-то мой массажист плохо стал работать. О, я тебе найду. Да. Это тренд, который будет, но ему придется стать предпринимателем. Отвечать за себя или отвечать не за себя.
0: Вот давайте представим, раз уж мы говорим о будущем, что люди будут жить в среднем 100-120 лет. Как вы считаете, изменится представление о красоте? Будет ли это по-прежнему гонка за молодостью, вот эта попытка обмануть время, как, по-моему, Бобби Браун, создательница косметических брендов, говорила о том, что косметика, она не должна помогать нам обмануть время. Через 10-20 лет мы будем просто хотеть...
1: Давай с плохого начнем.
0: Выглядеть в 70 как в 70 или в 70 как в 50?
1: Давай с плохого начнем. Общество расслоится. И я не смогу сказать за все. Я бы здесь во главу угла поставил смыслы. А ради чего жить? Я думаю, что это будет ключевая проблема. Не у всего населения Земли будут большие смыслы жить до 120. Это все-таки для небольшой группы людей. Второе, для того, чтобы жить долго, это дорого. Будет ли это дешеветь? Не уверен. Вот на сегодня мои инвестиции в здоровье ежемесячные, это где-то в районе 100 тысяч средние. Это БАДы, это врачи, поддержка здоровья, образ жизни, питание. Там много всего входит. Косметология, красота в этом занимает у меня пока минимальную часть. Почему я про это говорю? Красота и здоровье будет включать духовную составляющую, ментальную, психологическую и вот в четвертую или пятую очередь физическую. Вроде как принято про красоту, про здоровье говорить с точки зрения внешности, но я вам скажу, что, скорее всего, это будет в сторону состояния. Вот оно будет двигаться туда. Невозможно будет это разделить.
0: Мы в будущем в итоге на красоту будем времени тратить больше или меньше?
1: Давай на финале сделаем так. Я прикрою глаза и нарисую путь клиента. Неважно, еду дома, но вдруг я почувствовал, что мне надо записаться. Первый мой шаг, я беру голосовым и пишу. Слушай, запиши меня, пожалуйста, к Кириллу на стрижку и потом к Маше на ногти. Я бы хотел сделать это одновременно. Это первый шаг, так пока не происходит. Мне отвечает мой агент, говорит, да, все, они тебя ждут сегодня. Мне бы хотелось, чтобы они меня сделали сейчас, говорю я, потому что у меня есть 2,5 часа времени, и, внимание, эти 2,5 часа времени находятся. Значит, вторая точка. Я прихожу, и 50 минут меня стригут и делают ногти, и я высыпаюсь. У меня запах, я обновляюсь. Я не подхожу к кассе, у меня списывают там мои 10 тысяч рублей. И плюс у меня, пока я стригся, в эту же точку касания в салоне мне собирается бьюти-бокс, потому что искусственный интеллект отслеживает, что у меня закончился шампунь, скраб. А еще они знают, что я люблю подарки. И они мне кладут какую-то новинку, какой-то легкий гаджет для меня, но они знают, что я женат, у меня есть дети, еще что-то для жены и для детей. И это все стоит столько же денег, сколько я оставил в салоне, и это меня...

0: оставляет и возвращает. И я психологически исцеляюсь, и вот там, внутри вот этого сервиса, есть 7 точек касания, когда я меняю свое состояние и выезжаю за этот час там или полтора с новым ощущением. Мы пока как будто на переходе, мы сражаемся со старым, то, что уже не работает, и тестируем слишком дорогое, дорогие инструменты, которые в будущем. И пока нам дорого всем, салон красоты так не зарабатывает, чтобы использовать все гаджеты. Мы очень много тестируем. Я думаю, переход случится через 1.5-3 года. Единственное, нам бы не промахнуться, что мы это все делаем не столько для бизнеса, сколько для человека. И вот когда сойдется цена, потребность, оно случится. Я думаю, это тот горизонт, о котором мы начали говорить, горизонт 10 лет.
1: Игорь, спасибо за разговор. Возможностей менять внешность становится все больше, но вопрос, вероятно, не в том, сможем ли мы выглядеть моложе или, точнее, соответствовать моде, а вопрос в другом. Сумеем ли мы, получив все эти возможности, сохранить собственный образ и право быть собой? О будущем индустрии красоты мы говорили с Игорем Стояновым, основателем и президентом сети Image Laboratory Persona. Это был «Образ будущего». Я Александр Ляпин. До встречи.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Американский самолет-разведчик сбит над территорией СССР. Выжившего пилота укрыл бывший офицер КГБ. Сообщается, что заговорщики следуют через всю страну в посольство США в Москве за политическим убежищем. Спецслужбы и милиция ведут поиск беглецов. Это могли быть криминальные сводки на телевидении в 1987 году, когда политика гласности допустила такой формат. Но это лишь сюжет новой бадди-комедии «Мэйдэй», которую можно посмотреть на домашних экранах. А нужно ли? Однозначно, да. Фильм сняли авторы «Подземелий драконов» и «Человека-паука. Возвращение домой». В нем на редкость уместная постмодернистская клюква и отличный юмор. В главных ролях голливудская звезда Райан Рейнольдс и британский заслуженный артист Кеннет Брана. Один играет версию лучшего стрелка Тома Круза, а другой — русского Джона Уика. В кадре набор почти музейных клише времен Холодной войны. Заснеженные леса, военный парад в Москве, суровые спецслужбисты, ядерные ракеты и, конечно же, бородатые русские, которые гонят самогон и выпивают «За здоровье». Но у Мэйдэя вообще нет желания оскорбить великую державу и наследников ее истории, то есть нас с вами. Он сталкивает двух героев – махрового американского патриота и бывшего КГБшника, 40 лет отдавшего службе родине. Первому предстоит разочароваться в системе, прорваться через мифы о русских и взглянуть на политику США совсем другими глазами. Второй уже разочарован в советском строе. Он давным-давно отшельник и пленник внутренней эмиграции. Маниакально идеализирует американскую культуру, даже мечтает о доме на колесах. В этом и комический конфликт между героями, и яблоко раздора. Может показаться, что нам предлагают менять одну пропаганду на другую, но это не так. Обе с хрустом ломаются, помогая героям обрести не плакатную, а настоящую дружбу народов, не переставая любить родину, каждый свою. Люди все-таки сложнее устроены, чем их карикатуры в политической пропаганде. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося.
4: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Хомяк.
5: Самое обидное слово нашего трейдерско-русского словаря – это, конечно, хомяк. Хомяками называют новичков, которые совершают хаотичные сделки, часто без глубокого анализа, просто прочитав пост в Телеграме или новость в интернете. Хорошо, если хомяк вообще понимает, что делает. В основном он торгует на эмоциях и идет за толпой. Побрить хомяка – это когда, прокатившись на волне роста, из актива выходят умные игроки, а хомяки, наоборот, покупают его и в результате теряют деньги. Видишь хомяка? Нет, вот и я не вижу. А он есть.
6: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
7: По следам Космоскоу, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
2: Медиатренды с Женей Стоговой.
7: У меня в эфире участники Космоскоу. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали на их работы? Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
2: Сегодня в 21.00. Радио РБК в тренде. РБК тренды.
8: Цифровой рубль и эквайринг.
4: Цифровой рубль может заметно повлиять на рынок эквайринга. У бизнеса появляется еще один канал приема безналичной оплаты, но уже без карточной инфраструктуры. При оплате цифровыми рублями деньги переводятся напрямую на счет компании на платформе Банка России. До конца 2026 года такие операции для бизнеса бесплатны. С 2027 года тариф составит 0,3% от суммы покупки, но не более 1500 рублей за один платеж. Для сравнения, стоимость классического эквайринга устанавливают банки, и она зависит от отрасли, оборота и условий договора. Поэтому цифровой рубль становится новым конкурентом привычным способом приема платежей. Особенно для бизнеса с большим оборотом даже небольшая разница в комиссии может означать заметную экономию. Карточный эквайринг при этом никуда не исчезнет. Но появление еще одного платежного канала с фиксированным низким тарифом может усилить конкуренцию и давление на комиссии на всем рынке.

0: 16:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Один человек погиб, еще один получил ранение в Белгородской области во время атак беспилотников в ВСУ. Об этом сообщил оперштаб региона. Один из дронов атаковал предприятие в селе Новостроевка 1. Там повреждена входная группа склада. Кроме того, в результате атаки на Шебекино в жилых домах выбиты окна, повреждены автомобили и забор частного дома. Правительство России ввело временное ограничение на экспорт серной кислоты. Отмечается, что решение принято для поддержания стабильного обеспечения этим химическим веществом промышленных предприятий и производителей минеральных удобрений. Ограничение продлится до конца года. Российские сельхозорганизации в августе произвели 1,1 миллион тонн скота и птицы, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщил Росстат. Активнее всего снижается производство свиней и птицы. Выращивание крупного рогатого скота, наоборот, растет. За прошлый месяц показатель увеличился на 6,5% до 90 тысяч тонн. Российский проект венгерской АЭС «Пакш-2» позволяет справиться даже с большим мелководьем на Дунае, чем было нынешним летом. Об этом заявил гендиректор «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, более безопасной и экономичной станции по стоимости электроэнергии в Венгрии никто, кроме российских разработчиков, построить не может. Возведение АЭС началось в феврале. В настоящее время, как отмечает Лихачев, завершается бетонирование всей фундаментной плиты. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» назвала Москву страной технологических чудес. В статье издание отмечает, что в основе многих современных удобств лежит мощная цифровая инфраструктура, разработанная городскими властями. Благодаря этому жизнь в городе стала проще и безопаснее. Больше новостей читайте в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: На правах рекламы.
2: Как тест-драйв?
3: Брутальные внедорожники – один из главных трендов последних лет. Почему они так популярны? Во-первых, массивные формы сразу вызывают уважение на дороге. Да и с практической точки зрения у них хватает преимуществ. Высокая посадка, хороший обзор и большой дорожный просвет. Один из представителей такого класса – Тэнк 300. Это среднеразмерный, что особенно важно, рамный внедорожник, который появился на российском рынке 3 года назад и за это время успел стать популярным.

0: сразу подкупает дизайном. Массивный бампер, широкие колесные арки, прочные рейлинги на крыше. Все это создает впечатление автомобиля, который готов отправиться в экспедицию. На это же намекает и клиренс. Он тут 224 мм. На рейлингах, кстати, можно закрепить дополнительное оборудование, если багажника окажется недостаточно. Внедорожник также оснащен подготовкой под установку фаркопа и способен буксировать прицеп массой 2,5 тонны. При этом Tank 300 не выглядит чужеродной в городе. Дизайнеры добавили аккуратные ходовые огни, удобные дверные ручки и яркие варианты окраски, такие как оранжевый или красный. Внедорожник имеет комфортные габариты. Длина составляет 4 метра 76 сантиметров, ширина 1,93 метра, высота 1,9, а колесная база 2 метра 75 сантиметров. В итоге получается довольно редкое сочетание. Автомобиль выглядит серьезно и брутально, но при этом не лишен стиля и им легко управлять в городе.
1: Спонсор показа ООО Great Wall Motor Rus.
2: Вы слушаете радио РБК. Российская экономика годами недополучает инвестиции. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По оценке авторов, в последние годы разрыв между национальными сбережениями и внутренними инвестициями составляет в среднем 4-5% ВВП. Фактически, часть накопленных средств не работает внутри страны, а финансирует другие экономики, отмечают аналитики. Чтобы сократить этот разрыв, авторы доклада предлагают ужесточить налогообложение зарубежных активов российских компаний. Но сначала провести амнистию капитала, установить фиксированный сбор за возвращенные средства и предоставить юридический иммунитет в отношении источников их происхождения. Однако одних налоговых стимулов для возвращения денег недостаточно, считает партнер MEF Legal Вадим Зарипов.
3: Сомневаюсь, что только налоговый барьер сегодня актуален. Есть и другие причины. И нужно понимать, что любая амнистия может быть успешной при выполнении 4 условий. Она должна быть простой, понятной, безопасной и выгодной. То есть средства, которые легализуются, возвращаются, должны оказаться в хорошем инвест-климате, в деловом климате. Речь идет и о личной безопасности. Но и все-таки должна быть какая-то выгода, потому что не очень понятно, почему и для чего людям нужно пользоваться амнистии, если они могут вернуть капиталы в Россию и, как, ну, допустим, иностранные инвестиции, поработать здесь и потом выплатить дивиденды за границу. Такой вариант тоже вполне возможен. Поэтому, конечно, нужно продумать, в чем же будет реальная выгода, потому что предприниматель действует с точки зрения двух критериев – это выгоды и издержки, включая риски.
2: При этом сам по себе возврат денег из-за рубежа еще не означает роста инвестиций. Важно, во что эти средства будут вложены внутри страны, отметил в нашем эфире директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
4: Если просто сейчас скажешь, ребят, давайте вы вернете эти деньги в Россию, к чему это приведет? По большому счету ни к чему особому это сразу в моменте не приведет. Почему? Потому что, опять же, эту валюту нужно будет во что превратить сначала в рубли, то есть заставить, ну, как бы из денег превратить это в физические какие-то активы, товары, услуги и прочее. То есть это нужно произвести, там, купить. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, возврат этих денег, он, ну, не так важен, как, я не знаю, может быть, чего-то нужного, да, оборудования какого-то и прочего. Это первая история. А вторая история, почему люди стремятся хранить активы за рубежом в каких-то других валютах. Но это вот такая патологическая, хроническая недоверие. Но вот обратите внимание, как только у нас вот начинается что-то непонятное в экономике, какие-то проблемы, тут же инстинктивно все там по возможности бегут в какие-то другие валюты, другие активы, только бы не в России.
2: В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предлагают и другой подход – давать больше льгот компаниям, которые вкладывают деньги в российскую экономику. Среди возможных мер – налоговые и регуляторные стимулы, льготное кредитование, господдержка и приоритет при госзакупках. А для бизнеса, который выводит средства за рубеж вне своей основной деятельности, доступ к такой поддержке, напротив, предлагают ограничить. Ну и в продолжении темы инвестиции в российской экономике снижаются 5-й квартал подряд. Это уже данные Института экономики роста имени Столыпина, который изучил РБК. За полугодие спад составил почти 10%. Это худший показатель с 2016 года. Во втором квартале падение замедлилось с 14,3% до 6,6

0: 0,2%. Но экономисты связывают это не с восстановлением частных инвестиций, а с календарным эффектом, бюджетным финансированием и восстановительными работами. По итогам года в институте прогнозируют снижение инвестиций на 5-7%. Устойчивый рост возможен только в 2027-2028 годах. Одна из главных причин спада – бизнесу сейчас выгоднее вкладывать деньги в финансовые инструменты, чем в развитие производства, считает главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин.
1: Инвестировать невыгодно и рискованно, поэтому, собственно, бизнес инвестировать и не хочет. Гораздо спокойнее и надежнее вложиться в ОФЗ или положить деньги на депозит, получать, по сути, гарантированную доходность. Соответственно, одно из ключевых объяснений – это сверхжесткая денежно-кредитная политика. У нас в реальном выражении цена денег выше, чем в большинстве других стран мира. Вот мы сейчас немножко сравним с Бразилией, но даже в странах с очень высокой инфляцией, очень высокой по сравнению с нашей, реальная цена денег ниже. Соответственно, наш бизнес вынужден существовать в крайне жестких условиях. Еще одним последствием вот этой вот высокой ставки является влияние на курс рубля. Рубль очень крепкий, соответственно, экспортерам и компаниям, конкурирующим с импортом, производить тоже зачастую невыгодно, а значит, невыгодно инвестировать. Но и одновременно их издержки становятся достаточно высокими по сравнению с глобальными конкурентами. Это расход на зарплаты, расход на электричество и намного другое. Собственно, получаем закономерный результат.
0: В Минэкономразвитии снижение инвестиций объясняет в том числе высокой стоимостью заемных денег и коррекции после нескольких лет активного роста. При этом в ведомстве подчеркивают, частные вложения по-прежнему преобладают. Во втором квартале их доля составила 86%.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: 16:40 в Москве. Вы слушаете радио РБК. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о праве на самоопределение, передает газета «Геральд». В документе указывается, что у этих регионов есть первые министры, выступающие за независимость от Соединенного Королевства. Но премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам не поддерживает идею о проведении референдумов об отделении перечисленных регионов. Это следует из заявления его канцелярии. Что это значит для Великобритании, узнаем у политолога Андрея Куликова. Он на связи с нашей студией. Андрей, добрый день. Технически, как дальше королевством добиваться референдума?
3: Добрый день. Ну, действительно, вопрос технологически и процедурно сложный, и каждому из регионов необходимо сильное местное правительство, которое будет пользоваться широкой поддержкой, особенно это актуально для Уэльса, и сможет протолкнуть такую идею. Пока даже националистам в Шотландии, да и в Северной Ирландии ничего подобного добиться не удалось. Я имею в виду, хоть референдумы и проводились, но результат был отрицательный.
0: Ну, я так понимаю, что Бёрнам против, канцелярия это подтвердила, но меморандум-то подписан. Что это означает? Есть ли шансы и методы дальше продолжить добиваться независимости, или на этом, в общем-то, вся эта история и завершается?
3: Ну, пока действительно история на этом завершается, потому что меморандум носит декларативный характер. Он совершенно ни к чему никого не обязывает и ни на что, по большому счету, не влияет. Как говорится даже в его тексте, он, по большому счету, фиксирует те успехи националистических партий, которых они добились на местных выборах в мае. И это действительно исторический успех, особенно в Уэльсе. Но этого все равно, можно сказать, катастрофически мало для того, чтобы организовать референдум и тем более на нем победить.
0: А почему, на ваш взгляд, именно сейчас части королевства решили выступить вот таким единым фронтом за свою независимость? Это какие-то политические заявления и борьба? Это, ну, некая возможность заявить о себе как о серьезном политическом игроке? Или это действительно необходимость, которая там в исторической парадигме возникла именно в данный момент?
3: Ну, если говорить о времени появления именно документа, то

0: Это связано, как я уже сказал, с результатами майских выборов и успехом националистов в Уэльсе. Получилась беспрецедентная историческая ситуация, когда во главе правительств трех регионов находятся националистические партии. Это, безусловно, подстегнуло и в какой-то момент у кого-то родилась идея, а не выступить ли им единым фронтом. Но этого мало. Я подчеркну, что исторически уже даже не одно десятилетие шотландцы, националисты в Северной Ирландии, даже не то что националисты, а республиканцы, правильно говорить, и националистические партии в Уэльсе в меньшей степени выступают с такими идеями, но никому из них до сих пор не удалось добиться какого-то существенного успеха. Ближе всего были шотландские националисты, которые даже референдум проводили. Но вот пока не получается, пока не складывается у них. И судя по опросам общественного мнения и результатам выборов, сложно даже сказать, чтобы в обозримой перспективе вот эта инициатива вылилась во что-то реальное. Пока у них, даже в их регионах, не хватает политического веса для того, чтобы вот эти громкие идеи, которые изложены в меморандуме, воплотить их в жизнь.
1: Ну что ж, я думаю, что они играют на поле вступления и некого будущего своих стран в составе Евросоюза. Я думаю, что эта история будет продолжаться, хотя наш коллега, политолог Андрей Куликов, говорит, что история на этом может и завершиться, за что ему большое спасибо. Но что-то мне подсказывает, что к этой теме мы будем возвращаться. Встреча министров проходит сегодня в Кардиффе. Ожидалось, что лидеры подпишут совместную декларацию с требованием предоставить им право на самоопределение. Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам заявил, что решение о проведении референдума по вопросу границы следует принимать при наличии в стране четкого консенсуса. В свою очередь, лидер шотландской национальной партии и первый министр правительства Джон Свини уверен, что Бёрнаму придется свыкнуться с мыслью о том, что он войдет в историю как последний премьер Соединенного Королевства. Далее корпоративные новости. Юлия Родина уже в студии.
2: О чем говорят отрасли?
3: Россия за 7 месяцев года увеличила экспорт виски. В натуральном выражении показатель вырос более чем на 40%, а в стоимостном на 52% и составил 82 тысячи литров на сумму свыше миллиона долларов. Как сообщили в Федеральном центре агроэкспорт, в топ импортеров вошли Казахстан, Таджикистан и Латвия.
2: Энергетика.
3: Энергопотребление в России к 2030 году вырастет в 3 раза. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, в прошлом году энергопотребление дата-центров, обрабатывающих данные для искусственного интеллекта, составило 155 тераватт-часов. Через 4 года этот показатель будет на уровне 465 тераватт-часов в год. Чернышенко подчеркнул, что особенно важно развивать в стране термоядерную и атомную энергетику, поскольку она самая чистая и экологичная в мире.
2: Технологии.
3: Китайский сейсмологический центр ведет переговоры с компанией Apple для подключения системы предупреждения о землетрясениях к iOS, сообщает газета Синьцзиньбао. Согласно местным законам, информация о подобного рода катаклизмах подлежит централизованному и своевременному распространению. Издание отмечает, что в настоящее время пользователи iPhone получают данные о землетрясениях через приложение WeChat.
2: Туризм.
3: Число туристов, приезжающих в Дубай за 8 месяцев, снизилось на 44% относительно показателя прошлого года. Это следует из данных местного департамента экономики и туризма. Власти отмечают, что с начала года Эмират принял 6 миллионов 970 тысяч человек. Большинство из них прибыло в августе — 869 тысяч. Отмечается, что после февраля на фоне региональной напряженности отмены рейсов многие отели в Дубае закрылись на реновацию.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: Вы слушаете радио РБК, 16:47 в российской столице. Глава Лабагополитех Эльвира Фомина заявила, что ранее вовлечение молодежи в реальные производственные процессы помогает

0: время обучения. Наконец накатал на миллиард. Фильм «Последний богатырь Колобок» режиссера Антона Маслова получил неоднозначную реакцию публики, но на шестой неделе проката его сборы превысили миллиард рублей. Это следует из данных фонда кино. «Колобок» вышел в российский прокат 6 августа. Вскоре в сети стали массово появляться фотографии пустых залов, а зрители начали ставить фильму низкие оценки. «Кинопоиск» счел такую активность аномальной и перестал учитывать эти оценки, заменив привычные звезды на головы «Человека-паука». Матч за титул чемпиона мира по шахматам пройдет в Женеве с 22 ноября по 13 декабря, говорится на официальном сайте ФИДЕ. Действующий обладатель короны Дамаржао Гукеш из Индии сразится с представителем Узбекистана Джавахиром Синдаровым. Противостояние станет самым молодым в истории. На момент начала обоим будет по 20 лет. Призовой фонд составит 2,5 миллиона долларов. За каждую победу гроссмейстерам заплатят по 200 тысяч долларов. Оставшуюся сумму разделят поровну. О других новостях спорта расскажет Илья Попов.
1: Спорт на РБК. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин на 22-м месте в рейтинге лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги. Список постепенно публикует портал NHL Network. Сейчас представили игроков с 30-й по 21-ю позицию. Кроме Шестеркина в новой части никого из россиян нет. Монструозная игра. Так действия голкипера ПСЖ Матвея Сафонова в матче французского чемпионата с Брестом охарактеризовали журналисты издания «Паризьен». Голкипер впервые в этом сезоне сыграл на ноль, отразил 4 удара из пределов штрафной и помог своей команде сохранить минимальное преимущество 1-0. Главное спортивное издание «Франция Экип» включило Сафонова в символическую сборную прошедшего тура национального первенства. А Алексей Батраков из «Галатасарая» сделал первое результативное действие в матче за новый клуб. Вышедший на замену полузащитник отметился голевой передачей в игре чемпионата Турции с Коджи Элиспором. Стамбульцы выиграли 1-0, а фанаты красно-желтых даже подготовили баннер для россиянина. Манчестер Сити в дерби двух клубов из этого города сильнее оказался Сити 1-0. Эрлинг Холланд забил единственный мяч. Причем горожане полтора тайма действовали в меньшинстве после удаления Фила Фодена. Однако победа получилась, как говорят, с душком. Судейский корпус АПЛ уже признал, гол Холланда засчитывать было нельзя. Извинения МЮ принесли, но едва ли тренеру «Красных дьяволов» Майклу Керрику от этого стало легче.
2: После перерыва мы поймали кураж, попали в штангу, и игра развивалась именно так, как нам хотелось, а затем этот гол. Очевидно, он оказал огромное влияние на ход встречи. Безусловно, это сильно по нам ударило, хотя это часть футбола. Ты обязан реагировать на подобное и справляться с этим. Мы могли быть более изобретательными в атаке и закончить матч значительно лучше. Ведь и первый тайм провели нормально, а второй... Ладно, извините.
1: Манчестер Сити после крупного поражения от Арсенала в матче за Суперкубок Англии выиграл 5 матчей подряд. 4 в чемпионате страны и 1 в Лиге чемпионов. Пока только Ман-Сити и канониры не теряли очков в играх АПЛ. А Барселона выиграла все 6 матчей в этом сезоне с общим счетом 26-5. В 5-м туре испанского первенства повержен Леванте 4-2. Лидер каталонцев Ламин Ямаль сделал дубль. В недавнем интервью форвард признался, у него почти нет сомнений, кто должен получить золотой мяч в 2026 году.
3: Приз получит лучший игрок мира. А кому его отдадут, это уже тема для очень долгого разговора. Я искренне считаю, что лучших в мире двое. И в этом году награду заслуживаю я, учитывая мои достижения. Я считаю себя и Мбаппе двумя лучшими футболистами мира. Для меня это очевидно, и все, кто смотрит матчи, знают это.
1: Теннисист Александр Зверев выиграл второй в карьере турнир серии «Большого шлема». Немец стал победителем открытого чемпионата США. В финале в 4 партиях повержен Бен Шелтон. Зверев заработал рекордные для официальных турниров 5,5 миллионов долларов. После триумфа спортсмен, у которого еще в детстве выявили диабет, поблагодарил не только свою команду, но и другого человека, которого в этот день на трибунах не было.
4: Дальше я хочу поблагодарить еще одного человека, который вообще никогда не смотрит мои матчи, но который остается самым важным человеком моей теннисной жизни и в жизни в целом. Потому что когда твоему 4-летнему сыну ставят диагноз,

0: диагноз диабет, а врачи в кабинете говорят, что жизнь и спорт для этого ребенка будут очень-очень ограничены. Нужна очень сильная мать, чтобы выйти из этого кабинета и сказать: мой сын будет тем, кем захочет. Если он захочет стать теннисистом, он им станет. Если захочет заниматься чем-то другим, будет заниматься другим. Но эта болезнь не определит, кто мы такие.
1: Полуфиналист прошедшего US Open Карен Хачанов в новой версии мирового рейтинга поднялся на 24 позиции и теперь занимает 26-ю строчку. Поправил свои дела и Даниил Медведев. Он променял 8-ю позицию на 6-ю. Ян Непомнящий и Полина Шувалова в составе одной команды выиграли шахматный турнир Global Chess. В решающем матче они победили коллектив, за который выступал сам Магнус Карлсон. В очной партии Ян Непомнящий обыграл 16-го чемпиона мира.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Почти четверть всей застройки в городах-миллионниках России составляют дома моложе 25 лет. К такому выводу пришли аналитики ЦИАНа, исследовав, как изменились города за четверть века. Доля новых домов в застройке миллионников варьируется от 12% в Нижнем Новгороде до 56% в Краснодаре. В среднем по стране этот показатель составляет 22%. При этом на квартиры в таких домах приходится больше половины всего вторичного рынка, от 36% в Волгограде до 85% в Краснодаре. За последние 25 лет города стали заметно выше. Средняя этажность новых домов – 13 этажей, тогда как у более старой застройки – всего 6. То есть рост в 2,5 раза. Самые высокие новостройки в Москве и Екатеринбурге, где средняя высота достигает 16 этажей. В Ростове-на-Дону разница между новым и старым жильем максимальная. Новые дома выше в 3 раза. Квартиры в новых домах заметно дороже. В среднем квадратный метр там на 35% дороже, чем в старых. Минимальный разрыв в Москве – всего 8%. Максимальный в Челябинске, где новые квартиры дороже почти вдвое. Для сравнения, в Санкт-Петербурге разница составляет 26%, в Уфе – 44%, в Екатеринбурге – 44%. Жилье стало просторнее. В среднем квартиры в домах, построенных за последние четверть века, на 6 квадратных метров больше, чем в старых. Особенно заметна разница в Казани и Самаре – плюс 12 квадратов. А вот в Краснодаре и Санкт-Петербурге новое жилье, наоборот, компактнее. В Краснодаре на 1 квадратный метр, в Петербурге на 7. Таким образом, за четверть века российские города-миллионники стали выше, дороже и просторнее. Но есть и обратная сторона. В некоторых городах новое жилье оказалось меньше по площади, чем старое. Разрыв в цене между новыми и старыми домами продолжает расти.
4: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Hyper SSR – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
5: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
2: РБК в цифрах.
5: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе. Старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу три эпохи – от Средневековья и Ренессанса до пышного рококо.
6: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
7: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
6: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
5: Soft Skills.
8: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
5: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Healthy Choice. Конец 90-х. Крупный американский бренд здорового питания Healthy Choice запускает промо-акцию. За каждые 10 штрих-кодов 500 бонусных миль на авиаперелеты.

0: Первый месяц баллы удваиваются. Маркетологи не учли, что радиослушателем окажется инженер-математик Дэвид Филлипс. Его вычисления были простыми. Маленький шоколадный пудинг стоит 25 центов. 12 150 баночек – это чуть больше 3000 долларов. В перспективе свыше миллиона миль путешествий. Взяв отпуск, объехал магазины, купил. Как физически собрать штрих-коды с такой горы товара на пол дома и гараж – непонятно. Решил обратиться в благотворительную организацию с предложением отдать им весь пудинг бесплатно с условием. Волонтеры помогут аккуратно срезать этикетки. В итоге Филлипс получил пожизненный элитный статус в клубе American Airlines и обеспечил семью бесплатными перелетами на годы вперед. Эта история так впечатлила Голливуд, что режиссер Пол Томас Андерсон увековечил ее в фильме «Любовь, сбивающая с ног» с Адамом Сэндлером в главной роли. Ну а крупным корпорациям пришлось срочно переписывать юридические правила, чтобы никто больше не смог провернуть такой пудинговый трюк.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 17 часов. В студии с новостями Юлия Родина. Золото на бирже опустилось ниже 4300 за тройскую унцию. Это следует из данных биржи COMEX. Это произошло впервые с начала августа. Падают также цены на серебро и платину. Среди основных причин падения цен на драгметаллы аналитики называют ожидание повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США. Решение по ней примут 16 сентября. Конфликт на Украине обходится странам Евросоюза в миллиарды евро. При этом многие внутренние проблемы ЕС остаются без должного внимания из-за ограниченности финансовых ресурсов. Об этом заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. По его мнению, такая ситуация наряду с коррупционными скандалами на Украине влияет на отношение европейского общества к дальнейшей поддержке Киева. Комментарий евродепутата прозвучал на фоне нового скандала вокруг украинских антикоррупционных структур. Еврокомиссия планирует установить единое возрастное ограничение для доступа к соцсетям для всех стран Евроблока, сообщает издание «Политика». Законопроект планирует представить 17 сентября. Ограничения будут действовать в отношении соцсетей, платформ для обмена видео и чат-ботов и онлайн-игр. Текст закона пока не утвержден и еще будет обсуждаться. Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов две хакерские группировки. По данным ведомства, они причастны к атакам на Россию и Белоруссию. Обстановка на Запорожской АЭС остается нестабильной, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он предупредил, что скоро может возникнуть нехватка дистоплива для аварийных генераторов станции. По словам Гросси, только с июня на АЭС было зафиксировано 10 отключений электроэнергии, а с начала военного конфликта в 2022 году 26. Российские туроператоры фиксируют рост спроса до 65% среди путешественников на осенние поездки в Узбекистан. В основном бронируют классические маршруты по городам и короткие сити-туры, отмечают в Российском союзе туриндустрии. Программы туров рассчитаны на 7-8 дней и включают достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, Владимир

0: Зеленский попросил Верховную Раду отправить генпрокурора Руслана Кравченко в отставку. Профильный комитет Рады единогласно поддержал прекращение его полномочий. Окончательное решение парламент примет завтра. Сам Кравченко объявил об уходе с должности генпрокурора 7 сентября. На фоне операции на буе САП «Карфаген» он занимал пост с июня прошлого года. Антикоррупционные органы заявили о разоблачении преступной организации, которая, по версии следствия, возглавлял один из руководителей подразделения офиса генпрокурора. Еще одно подозрение предъявлено лицу, близкому к руководителю специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко. По словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, речь идет о жене главы САП. Участников подозревают в систематическом получении взяток от мошеннических колл-центров и легализации имущества. Противостояние генпрокуратуры и антикоррупционных органов перешло в активную фазу, рассказал Ани Маргулис, главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Антон Гришанов.
1: Мы наблюдаем определенный кризис управляемости на Украине в целом, начиная от триши этап межклановой борьбы, и кризис вокруг генпрокурора отнюдь не является единственным в этом контексте. Мы помним, что все в этой форме началось еще в прошлом году. Мы видим, что отдельные представители украинских элит, включая и бывшего министра обороны Федорова, и мэра Киева, открыто атакуют Зеленского. И, безусловно, самостоятельная деятельность НАБУ и других украинских органов идет вразрез истинными пожеланиями Зеленского и его окружения, она нацелена на то, чтобы стимулировать украинское руководство к принятию болезненных для него решений о подготовке к президентским выборам. Подобного рода кризисов будет еще немало.
2: Можно ли говорить, что это потеря контроля над офисом генпрокурора?
1: Да, конечно. И далеко не только над офисом генпрокурора. Зеленский, в принципе, последовательно утрачивает рычаги контроля над ключевыми структурами. Об этом свидетельствовало и события, которые происходили в вооруженных силах. Федоров тоже заявлял о коррупции, и это остается, так сказать, лейтмотивом его публичной риторики с призывами к досрочным президентским выборам. В офисе президента происходили скандалы, связанные с увольнением Ермака, арестом представителей его ближайшего окружения, да и самого Ермака тоже в конечном счете.
0: Впрочем, взаимные обвинения украинских ведомств в коррупции вряд ли повлияют на поддержку со стороны Запада, считает доцент Департамента международного публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.
3: Зеленский здесь старается лавировать между нескольких огней, формально поддерживает антикоррупционные расследования на БУ и САП, а между тем пытается сместить руками генпрокуратуру. По сути, это последний рычаг с тем, чтобы сохранить власть над силовиками, над судами и над неприкосновенностью депутатов. Тональность Европы, она не сменится. Им нужен просто контроль над этими потоками, потому что она понимает, что Зеленский здесь все-таки не без собственного интереса действует и распределяет финансовую помощь, которая поставляется Украине. И свидетельством этого служит то, что Европейский Союз не понимает, откуда сейчас требования на 27 миллиардов долларов на оборону дополнительную, которую просит Зеленский выделить Европу. И в этом отношении хочет поставить своего человека. Да, одна из попыток этого была поставить Михаила Федорова, да, то есть отсюда и картонные протесты, картонный Майдан, отсюда же и дальнейшие операции антикоррупционные, которые разворачиваются каждый раз, когда Зеленский проявляет несговорчивость.
0: По данным украинских СМИ, сегодня в 2:30 ночи Кравченко пересек границу на служебной машине. Сам генпрокурор Украины в телеграм-канале написал, что находится в командировке за границей. Что происходит на финансовых рынках и какие события будут определять настроение инвесторов на этой неделе, главные рыночные тренды Даниил Бабич обсудит через пару минут со старшим аналитиком Департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка Александром Угрюмовым. Даниил, добрый день. Формат новый, но, в общем, все инвесторы знают этот формат. Рынки главные, и канал «Сам-то инвестор» определил сегодня главные темы следующим образом. Нефтегаз – главная идея на второе полугодие. Цены на нефть поддерживают рубль. ОФЗ продавать нельзя, держать, где ставим запятую. За какую тему проголосовал ты?
4: Вторая тема. Я так думаю, что, Юля, вы тоже проголосовали за вторую тему.
0: Я за первую. За разберемся первую. Сразу после рекламы.
5: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в

0: партнерской сети вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Каждый день миллионы людей проводят в транспорте часы своей жизни. Читают, работают, знакомятся, слушают музыку и строят планы. Пока движутся поезда, автобусы, автомобили и люди, город живет и развивается.
2: Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой «Двери открываются». Это взгляд на транспорт как на часть культуры, экономики и городской среды. От прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Через историю, технологии и, конечно, людей.
1: Открываем двери по пятницам в 14:10 на радио РБК.

0: все-таки главное.
1: В студии Данил Бабич. Мы сейчас в течение этого ближайшего часа говорим о самом главном. А главное у нас это рынок акций. Неожиданно для всех он в понедельник вдруг воспрял духом. Мы видим рост по индексу Московской биржи на 2%. И об этом, и не только, мы говорим с моей коллегой Александрой Панфиловой. Ну, а в гостях у нас сегодня находится старший аналитик Газпромбанка Александр Угрюмов. Александр, приветствую. Правильно я вас представил?
2: Да, отлично.
1: Ну что же, Саш, тебе слово. Я могу, кстати, загадать желание, потому что я сижу между Александрами. Только давно мечтал об этом, и желание я загадал. Какое, расскажу в конце.
3: Да, ну не сбудется тогда. Ну, во всяком случае, я призываю всех зрителей, прежде чем начнем, становиться участниками нашего разговора, писать свои вопросы, комментарии, мнения. Сделать вы это можете в телеграм-радио РБК. Ну, а пока про торги. Основная сессия торгов еще продолжается, но предварительные итоги такие. Да, вот рынок акций решил замахнуться на четвертую неделю роста, ну, а мы и рады. В лидерах роста бумаги Евротранса, они в моменте росли почти на 40%. Мосбиржа запускала дискретный аукцион, но вот сейчас мы видим рост на 23%. Причин для этого не было. Последние новости все те же. Аресты топ-менеджеров и полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. Что это,
1: Данила?
3: Я вспомнил
1: такую же историю с другими бумагами. Трансаэро. Самолеты Трансаэро не летали года полтора, а акции летали. Даже был такой у нас слоган «Летайте акциями Трансаэро» на каких-то новостях. Вот сейчас Евротранс вообще без новостей растет. Главное, что эти акции нельзя шортить. Значит, что-то покупают. Ну, бог его знает, зачем они покупают. Ну, а почему бы и не поиграть в эти бумаги? Так что, я думаю, похоже все это на Dead Cat Bounce, DCB.
3: Дохлые кошки.
1: Ну, так вот, я на самом деле не очень люблю это выражение, там, рест лосей и все, я животных люблю. Ну, наши друзья, американцы, может быть, меньше любят животных, смотря кто как, но если мы все-таки говорим о том, что происходит с бумагами Евротранс, ну, понятная ситуация. Ну, что ты хочешь? Менее 3 лет прошло, а бумаги уже потеряли почти все. Деньги ушли оттуда. Денег там нет, рынок тонкий, хотя, кстати, он весь тонкий, если мы говорим про акции Евротранс. Они сегодня, в принципе, наверное, в десяточку-то входят по объему торгов.
3: Да, да, но на самом деле, если мы ликвидные фишки берем, то тут все равно в лидерах по оборотам, конечно, это нефтегазовый сектор и по росту.
1: Саша, так вот, наверное, просто кто-то решил. Евротранс, это ведь тоже нефтегаз. И добавили еще, почему бы нет?
3: Хорошо.
1: Такое бывает. На самом деле, бывает, люди просто ошибаются и покупают не те бумаги. Помнишь, когда было IPO SpaceX, люди покупали не ту бумагу, и она росла там на 100%. Это бывает у нас, бывает еще в других юрисдикциях, где только этого не бывает. Ну, скажем так, это вещь, которая делает не то чтобы забавным, но интересным рынки.
3: Да, это точно. Рынок интересный у нас, и сегодня в том числе. Так вот, если мы берем ликвидные фишки более-менее, то в лидерах Озон по оборотам и по росту, и также нефтегазовый сектор. Уже почти 6% прибавляют акции Роснефти, на 4% растут Газпром и Новатека. Весь этот рост происходит вместе с котировками газа и нефти. Фьючерсы на Брент прямо сейчас торгуются уже по $109 за бочку. Ормузский пролив почти закрыт. Йеменские хуситы захватили остров у входа в Бабель-Мандебский пролив, но Саудовская Аравия остановила нефтепровод. А вот Восток-Запад, который позволял, собственно, отправлять нефть в обход Ормуза. По последним данным, остановили на несколько недель. Но вот из-за его вывода из строя мировые поставки нефти, по словам Дмитрия Пескова, могут сократиться на 4%. Причем дорожает не только Брент, но и российская Юра вслед за ней. По данным Аргус, в балтийских портах баррель стоит уже почти $85.
1: Ну, собственно, какие там данные и сколько он стоит, ты же понимаешь, что котировки Urals, их не существует. Это вот какую-то партию продали по такой цене, другую партию по другой цене, и сейчас, собственно, все дорожает. Я смотрю, например, на такой бенчмарк, как дубайская нефть, который рассчитывает Platts. И даже если мы смотрим на котировки Brent, на фьючерсы на Brent, то нужно не забывать, что существуют еще те котировки Brent, настоящие. входящий, который рассчитывает та же самая Плац и Аргус. Аргус — это второе ценовое агентство по значимости, которое гораздо уступает по своему влиянию в мире и по объему бизнеса, который они проводят, агентству Плац. И они друг с другом конкурируют. Как-то у нас они даже поспорили в эфире. Так было. Поэтому разные точки зрения есть, и могут быть разные котировки. Котировка Аргус, котировка Плац. Но Плац нашу цену не рассчитывает.
3: Ну, дисконты мы увеличиваемся, тоже читаем. Но давай это с гостем нашим, может быть, обсудим.
1: Я думаю, что пора уже Александра подключать. Александр, смотрите, сегодня цены на нефть подняли наш рынок. А есть ли еще какие-то факторы?
2: Ну, я думаю, что как раз это и является фактором, потому что нефти и газа много у нас в объеме индекса.
1: И смотрите, за счет чего мы растем? У нас есть, понятно, что нефть и газ в индексе процентов 40, выше 40%, но две бумаги главных – это «Лукойл», «Газпром» сегодня, и они растут, «Газпром» прибавляет почти 5%, «Лукойл» прибавляет менее 3%, вот они два моторчика. Но другие бумаги тоже помогают, они в индексе, может быть, не столь значительные, но, тем не менее, тоже важно. В целом, конечно, нефтегаз двигает наш рынок, ну, а вот может ли он двигать его и дальше? Потому что мы уже всю эту историю проходили много раз.
2: Во-первых, еще двигают всякие дивидендные бумаги. Сегодня, кстати, и Сбербанк себя нормально... Ну, там меньше процента, но все равно МТС нормально двигается. Начал немножко там Транснефть тоже оживать. То есть вот эти тоже бумаги, они дополнительно дают...
1: Почему вы не сказали про Озон?
2: Но,
1: потому что вот даже Саша упомянула Озон, и я тоже хотел его упомянуть, просто все не расскажешь, но Озон так вообще как нефтегазовый бумаг себя ведет.
2: Ну, с Озоном вообще здесь в силу объективных причин вообще очень сложно, потому что, с одной стороны, как бы есть хороший бизнес и есть определенные риски. Вот. Соответственно, ну, все-таки его влияние на индекс гораздо меньше, чем у того же Сбербанка и МТС. Вот. Но, наверное, понятно, когда у тебя нефть идет на 110, здесь при таком еще курсе, который, ну, достаточно, наверное, на максимумах за последние 12 месяцев, то все понимают, что рублевые цены на нефть достаточно хорошие, и, соответственно, ну, понятная ставка на нефтегаз. И, наверное, тут даже более понятно, почему Роснефть растет, потому что у нее как раз...
1: Потому что по объему бизнеса Роснефть – это как 4 «Лукойла». У нас, да, по добыче. Но на самом деле все время раньше «Лукойл» – это был прокси на нефть. Вот буквально вот до этого года. Потом что-то произошло, как будто тумблер переключили. Помните, весной, когда вдруг цены на нефть устремились там на 100, 120, кто выше, там говорили 200. Некоторые котировки на самом деле были и 250. Но что мы видели? «Лукойл» вообще никак на это не реагировал. То есть это была как бумага второго эшелона. Объемов не было в них, а все объемы были в «Роснефти». И такое впечатление, что все переключились с «Лукойла» на «Роснефть». В чем здесь могла быть причина, на ваш взгляд?
2: Ну, все-таки, может быть, вот все, что связано с переходом активов, все вот, может быть, с потерей участия вот этого заграничного бизнеса, может быть, поэтому к «Лукойлу» потеряли интерес, плюс, возможно, потому что у «Роснефти» высокая доля именно...
3: Нефтеэспорт?
2: Ну, да, прямой, да, нефти на высоких ценах, может быть, поэтому считали, что интереснее, вот. А по факту выиграли, на самом деле, у тех, у кого было больше, ну, за первое полугодие, по факту, у кого больше была нефтепереработка.
1: А вот кто выиграл вообще? Потому что я смотрю, нефть с начала года плюс 70%.

0: И это еще, наверное, не предел. Лукойл с начала года минус там сколько-то процентов. Роснефть еще больше в минусе с начала года. То есть, по сути дела, происходит раскорреляция. Да, внутри одного дня, внутри недели мы видим корреляцию, но по факту нефть выше 100, а бумаги наши упали. И можно ли говорить, что они вот как догоняющие сейчас бумаги, догоняющие нефть, а может быть повторится то, что было в начале года, и делать ставку сейчас на нефть и газ крайне рискованно?
1: Ну, смотрите, все-таки в первой половине года у нас это еще нивелировалось с крепким рублем. Все-таки у нас и рубль укреплялся, а сейчас мы, наоборот, идем к тем же ценам на нефть, вот, но с другой ценой. То есть у нас рублевые экспортные цены, скорее всего, во втором полугодии будут, ну, выше, чем в первом полугодии. Это раз. Второе, наверное... Что еще сказать? Ну, наверное, в первую очередь, ну и там некоторые какие-то объективные причины, которые там пошли уже весной и летом, они тоже как-то давили на сектор, никто там не понимал, какие будут по факту результаты. Сейчас вот увидели хорошие результаты, наверное, так скажем, в отсутствии, я бы, ну, думаю, что еще в отсутствии каких-то других идей на рынке, то есть были последние там условно полгода идеи с дивидендными акциями под высокую ставку, они, в принципе, остались там Сбербанк, МТС и прочие дивидендные качественные бумаги. И вот люди, наверное, ну, или там инвесторы захотели, ну, здесь какую-то понятную историю, они видят, что высокий цен на нефть, слабый рубль, там, например, наши экономисты вообще ждут 90 по рублю до конца года, ну, то есть есть здесь где пространство и на чем могли бы заработать.
0: Это все хорошо, но вот насколько долго может быть это движение? Вот продолжит ли цены на нефть расти? Мы с вами не знаем.
1: Не знаем, конечно.
0: Вы знаете, есть такая старая, даже она нет, она новая шутка. Наши друзья американцы так шутят, американские инвесторы, когда кто-то кого-то спрашивает, что будет с ценами на нефть через неделю, он говорит, спросите меня лучше через месяц, я вам отвечу, что. Мне кажется, что вот это вот одна такая история. И вы знаете, недаром есть такая поговорочка, что прогнозирование цен на нефть может разрушить карьеру любого эксперта. Поэтому я сейчас хочу разрушить карьеру человека, который решил к нам подключиться, это аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман, с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Сергей, извините, я надеюсь, что не разрушу вашу карьеру, если спрошу у вас, как вы смотрите на перспективы цен на нефть. Давайте по бренду поговорим.
2: Ну, видимо, сейчас высока вероятность того, что мы можем приблизиться к тем уровням, которые были весной, то есть это порядка $120 за баррель. Как будто быстро текущие проблемы не решить. Но вот здесь вы как бы сказали то, что для нашего нефтегаза важно, будут ли расти цены на нефть. Я бы так не сказал. Мне кажется, важнее, будут ли они оставаться повышенными какое-то время. А сейчас ситуация стала такой, что выше вероятность того, что цены на нефть в ближайший год будут повышенными. Немножко сложно говорю, но главный смысл в том, что последние полгода цены сильно сдерживались, во-первых, Китаем, который снизил импорт, и, во-вторых, странами развитыми, которые высвобождали свои запасы имеющиеся. Но эти запасы нужно будет дальше восполнять, и Китай уже снова перешел к росту импорта. То есть это все значит, что даже с учетом того, что там после условного завершения конфликта на Ближнем Востоке, который, наверное, когда-то завершится, цены сразу уже не вернутся даже из-за того, что будет профицит, потому что много чего нужно будет восполнять. И мне кажется, это сейчас самое важное для наших нефтяников.
0: Помните, был опрос такой, Сергей, он был весной. Через сколько месяцев или через сколько недель откроют Армузский пролив? И вот получается, что опрос был ни о чем, потому что он то откроется, то закроется, то откроется, то закроется. А теперь еще мы выучили слово такое очень сложное. Я вот как бывший моряк помнил этот Баб-эль-Мандебский пролив. Да, но не каждый может выговорить. А вот теперь, если он закроется, у нас остается только Суэцкий канал. А через Суэцкий канал, конечно, можно перевозить нефть на танкерах, но там проходимость ограничена. И бог его знает, что может быть с ним. А как вам кажется, все-таки Может быть, вот эта вот ситуация, она затянется надолго, потому что конца и края этому не видно. Возможно, будут какие-то истории, когда мы будем видеть Трампа, может быть, какая-то будет временная деэскалация, но потом она опять... Какое впечатление, что самовоспроизводящийся процесс и пойдет еще дальше и дальше. У меня только один вопрос. Вот если бы мы с вами говорили на эту тему год назад и предположили бы, что закроются оба пролива, мы бы, наверное, говорили про цены на нефть в районе $200 за баррель. Почему этого пока не происходит?
2: Причины как раз те, которые я обозначил, то что рынок оказался немножко более гибким, чем казалось. Главным балансирующим фактором выступил Китай, который долго жил фактически на своих запасах. И вторым главным фактором выступили развитые страны, которые, страны-участницы МЭА, которые довольно-таки много запасов высвобождали. То есть мы говорим, что сейчас запас стратегический США нефтяные на уровне 80-х годов. Но это же потому, что они много высвободили, много продали и, соответственно, немножко сдержали цены. То есть эластичность на нефти оказалось не такой немножко, как все думали. Ну и плюс мы видим и сокращение спроса. То есть уже ОПЕК там еще прогнозирует то, что какой-то символический рост спроса в текущем году будет. Но МЭА уже, в общем-то, говорит, что да, спрос снизится, потому что если нефти нету, то как можно увеличить ее потребление? И это, на самом деле, одна из некоторых таких долгосрочных проблем, что мы, возможно, увидим... Часть той деградации спроса, которая сейчас происходит, она может случиться и в долгосрочной перспективе. То есть почему условно некоторые там акции, даже мы не говорим про нашу нефтянку, почему какой-нибудь ExxonMobil не улетает еще сильнее? Потому что все понимают, что вот сейчас супервысокие цены на нефть, все радостно пойдут наращивать добычу. Если кризис резко закончится на Ближнем Востоке, то да, там условно год нужно будет, чтобы нормализовать ситуацию с запасами, но потом, конечно, может возникнуть профицит, то есть это нечто похожее на то, что происходило с рынком СПГ после 2022 года. Сейчас он, конечно, снова дефицитен, но если мы вернем Катар в уравнение, то рынок СПГ будет довольно сильно профицитен.
0: Я так и знал, что мы про кота... Про кота еще поговорим. Сергей, я Александра сейчас спрошу, хочу его карьеру немножко подразрушить. Александр, вот Сергей, он тезис такой очень важный выдвинул. Дело в том, что я краешком глаза посмотрим на американский рынок, вы, наверное, тоже, насколько мне известно. И вот там действительно, там ситуация, такой, как у нас, нет. А наоборот, они должны быть все вообще супер в шоколаде, в меду кататься, в сахаре быть, потому что у них все вроде бы хорошо. И цены на внутреннем рынке высокие, пожалуйста, экспортируй сколько хочешь, рынки открыты полностью, плюс еще Венесуэла, там еще что-то. А тем не менее, бумаги-то американских нефтяных компаний не растут так, как они наросли, например, в 2022 году. И, может быть, все-таки есть какие-то сомнения, значок вопроса.
1: В 2022 году, если вспомните, как раз занимался немножко американским нефтяным сектором, все-таки тогда был не шок предложения, а тогда был просто огромный спрос, вызванный после пандемии. Помните, в 2020 году там нефтяная индустрия чуть казалось, что умрет, и там, помните, сколько этих было супертанкеров, которые стояли, там, помните, эти были армады просто у берегов стоящие, когда это был апрель-май.
0: Это было, года, было.
1: А потом, когда открылись экономики, когда пошел бурный рост, оказалось, что нефти не хватает, она там пошла опять выше 100, и казалось как раз в этот момент, что экономики будут двигаться, были еще низкие ставки, еще инфляция только была на горизонте, и первый такой большой цикл повышения ставок. Сейчас же все-таки все понимают, что, на мой взгляд, что это все-таки шок предложения, и, соответственно, они там в самом начале, когда вот этот кризис начался в Иране, они подросли, но потом все понимают, что это шок предложений, долгосрочно, видимо,
0: скажите честно, Александр, вот если бы год назад вам сказали, что закроют Бабы-Мандебский пролив, закроют Ормузский пролив, а цены на нефть будут $100 за баррель, плюс-минус. Ну, наверное, вы бы не поверили. Вы сказали, ну, ближе, наверное, будет 200.
1: Ну, видите, опять же, как говорит правильно мой коллега, что мы же видим при этом очень серьезное сокращение запасов. Там не просто...
0: Мы не знаем, что там в Китае от слова совсем, потому что они свои запасы не раскрывают. Но Китай стал меньше импортировать нефти.
1: Да.
0: Мы видим по запасам в Штатах, которые сравнимы были с китайскими запасами. Так может, и Китай уже исчерпал свои запасы?
1: Ну, возможно. Я к тому, что это как раз и помогало, чтобы, как вот рассказывал коллега, чтобы нефть не улетела там куда-то в сторону 200. Поэтому... А сейчас запасы истощены, и вот тут сейчас очень, очень сложно говорить. Но я с коллегой вот как раз согласен и хотел ответить, что, может быть, мы не увидим роста цен дальше, но вот средние цены на нефть могут оставаться как минимум полгода, может быть, год, да, там, на, в уровнях, ну, выше, которые они были до всей этой...
0: Время, к сожалению, не резиновое, поэтому коллегу

0: Мы отпускаем. Сергей, огромное вам спасибо. Сергей Кауфман, аналитик финансовой группы «Финам», был с нами на связи. Мы обсуждали перспективы цен на нефть. Ну, что же, напоминаю, что наш эфир вы можете не только смотреть по телевизору, еще и слушать на радио.
1: И еще писать нам вопросы в Телеграм радио РБК. Нам как раз приходят вопросы, которые мы можем обсудить. Если коротко, за секунд 30 сможем ответить. Спрашивают про акции «Газпрома». Пойдут ли, Вадим видит цель, а по графику 114-115, на ваш взгляд, есть ли там такой апсайд?
2: Мне кажется, в таких бумагах есть апсайд, но я имею некий конфликт интересов.
0: А вы не можете комментировать. Да. Я тебе скажу по секрету, он вообще за «Лукойл» болеет за «Спартак». Ну, ладно.
1: Чтобы у вас конфликт интересов.
0: Да, чтобы у нас конфликт не развился в нечто большее, я все-таки скажу вам, что в студию наконец-таки подошла ведущая радио новостей Ася Касьянова, которая сейчас нам зачитает новости, ей передаю слово. А мы вернемся через пару минут после новостей. Не переключайтесь.
3: Столица 17:30. Добрый вечер. Владимир Зеленский своим указом отстранил генпрокурора Украины Руслана Кравченко от должности. Ранее Рада поддержала его отставку. Сам Кравченко находится за границей, с его слов, в командировке. До своего отъезда он выписал обвинение директору антикоррупционного бюро Украины Кривоносу. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Мировые цены на нефть подскочили более чем на 4,5% из-за остановки главного нефтепровода в Саудовской Аравии. К 17:00 по московскому времени стоимость барреля марки Brent превысила $109, а американской WTI – $104. Дроны из Ирака повредили артерию, по которой качали нефть в обход Ормузского пролива к западным портам страны. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников заявило, что ремонт нефтепровода займет около месяца. Танкеры с нефтью проходят через Ормузский пролив в ночное время под прикрытием кораблей ВМС США. Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт, передает телеканал Аль-Джазира. Райт добавил, что американские данные о числе судов, пересекающих пролив, точны, так как основаны на фактическом движении танкеров, а не на оценочных суждениях. По утверждению американского министра, Соединенные Штаты лишили Иран рычага давления, который он пытался использовать, взяв в заложники мировое судоходство. «Росатом» готов к диалогу с властями Венгрии в любом формате по проекту ПАКШ-2, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, есть понимание, что правительство Венгрии сейчас переосмысливает этот проект. Он предусматривает строительство двух новых российских энергоблоков для единственной венгерской АЭС. Переговоры осложнились после смены правительства в Венгрии. Новый премьер-министр Петр Мадер раскритиковал стоимость масштабной стройки и допустил возможность замены российского подрядчика. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.

0: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10. Что это было? В эфире.
5: То есть меня вот, например, волнуют квантовые компьютеры, потому что, ну, объективно, для меня это какая-то футуристичная вещь, она выглядит очень странно и специфически, но это ведь все применяется как раз вот все исследования, которые проводятся на базе квантовых каких-то изысканий, квантовых вот физических процессов.
6: Да, но на самом деле он футуристическими остается по-прежнему, потому что сейчас еще не создано квантового компьютера, который обладает квантовым превосходством. Поэтому, ну, но процесс идет, конечно же. Я уверен, что мы квантового превосходства достигнем.
2: Физик, популяризатор науки Дмитрий Побединский в программе НИИ Бейнаровича.
7: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Цифра дня. Или какова цена забывчивости?
3: Около 30% людей формируют ложное воспоминание о разговоре, показывают исследования. Даже небольшая разница в формулировках способна искажать память о договоренностях. И в переговорах с клиентами это может привести к спору о том, кто и что обещал.
2: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
4: А что по поводу громких новостей вокруг вакцины от старения?
5: Это, как обычно, вокруг всех громких новостей. Нужно просто постоять, подсокать языком и пойти дальше.
6: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21:00.

0: «Рынки. Главное».
1: Это «Рынки». В студии Данил Бабич и Александра Панфилова.
2: Я вновь призываю, да, всех становиться участниками разговора, присоединяться, пишите свои вопросы, пожалуйста, сделать вы это можете в телеграме «Радио РБК». Ну а давай пока обновим картину рынка, он продолжает сейчас расти. Ключевой индикатор российского рынка акций прямо сейчас прибавляет чуть меньше 2%, 2323 пункта, такая отметка в индексе Мосбиржи.
1: Округлим до двух.
2: Да, округлим до двух. В лидерах роста по-прежнему Роснефть плюс 6%, Озон плюс 5%, Газпром и Новатек почти плюс 4%. Но вот в лидерах падения акции самолет. Они упали более чем на 10% в моменте. Сейчас замедлили снижение немножко до 9 с небольшим. Но вот непонятно, что стало триггером к этому. То ли негативные данные по рынку недвижимости. Сегодня по продажам выходили некоторые цифры. То ли отставание от графика по строительству одного из объектов девелопера, то ли решение поставки, история с делистингом ПИК. В общем, тут поводов может быть множество. Давай спросим об этом нашего гостя. Александр, что вы думаете?
3: Ну, во-первых, в самолете в целом достаточно высокая волатильность ввиду...
2: не минус 10%. Же.
3: Ну, компания, в принципе, это нормально может сделать. Вот. Там в последнее время были сделки вокруг наследников...
1: Что это за казахский фонд инвестиционный? Вы знаете бенефициаров?
3: Нет.
1: Некоторые говорят, что знают, но... Ну, это не важно, на самом деле, кто эти люди, но понятно, что ситуация вроде как бы улучшилась в самолете по сравнению с тем, что было. Но сейчас... Возможно, кто-то что-то узнал, может, какие-то действия, а может, никто ничего не узнал. В любом случае, на прошлой неделе мы все, собственно, обсуждали пик. И то, что пик уходит с рынка, безусловно, а дальше мы все смотрим, а кто может быть следующий? Может быть, вот эта история
3: ну,
1: должна...
3: Ну, смотрите, что... пик же перед этим, это же не было как-то...
2: Сюрпризом не было,
3: не было, правда. Потому что даже вот наш аналитик по сектору тоже, это еще в июне, по-моему, говорил, сначала они отказались от дивидендной политики, потом... Ну, то есть они закрылись максимально, все-таки от самолета они общаются, и приходят, и общаются с аналитиками.
1: Это другая история.
3: Да, я думаю, что тут это нормально. Нормально волатильная бумага. Эта бумага может реально в моменте за счет того, что низкая ликвидность, и бывают там большие, крупные какие-то игроки приходят, там какие-то решают свои задачи. Поэтому, может быть, здесь волатильность, поэтому я бы, наверное, не прикручивал бы ситуацию с пиком. И, насколько я понимаю, акционеры, ну, там

0: несколько акционеров, поэтому все-таки они не настроены за делистинг, как мне кажется.
1: Рынок тонкий.
0: Ну, особенно по этой бумаге, да.
2: Давайте на другие котировки посмотрим. Золото прямо сейчас теряет 2%. Многие связывают это с ожиданиями того, что ФРС повысит ставку. Вот сейчас, по данным Рейтера, такой сценарий закладывает уже 86% участника рынка. И доходность десятилеток американских достигла такой суперпсихологической отметки в 5%. Какой у вас взгляд на золото? Есть ли тут потенциал роста, на ваш взгляд?
0: По золоту тут вопрос в том, что, может быть, там же есть компоненты, которые за счет центробанков, а есть очень достаточно волатильный компонент, это за счет ETF-ов и все, кто вот через вот это инвестирует. И, соответственно, то, что мы видели там притоки там, в последний, там, ну, наверное, больше 24-й год, сейчас могут быть оттоки и в какие-то другие классы активов. Может быть, там, в новую волну, например, биткоина. Но это мы смеемся, но на самом деле...
1: Александр, а помните, был какой-то, по-моему, то ли 17-й год, то ли 18-й год, когда золотодобытчики очень активно пиарили свои там сверхбольшие золотые монеты. Помните, там 100-килограммовую монету украли в Берлине. Потом в Нью-Йорке выступили уже монету с весом в тонну австралийцы. Это как реклама золота. Потом запустили торги фьючерсами в Лондоне. Еще долго не было. И в результате никто золото не купил. Говорили, что биткоины просто съедают золото. Поэтому фактор такой есть. Но вот сейчас, мне кажется, немножко иная ситуация. Часто золото и биткоин коррелируют. А вот нефть находится в обратной корреляции. И мы видим сегодня всплеск интереса к нефти и падение золота. То же самое мы наблюдаем в начале года. Ну, в чем здесь фишка, как вам кажется?
0: Ну, смотрите, люди же и могут... Вот я почему начал, что из-за, как происходит, особенно на глобальных, на американском рынке, там очень сильно стратегия момент. Вот ты видишь, что у тебя каждый там, месяц, квартал растет актив, ты начинаешь в него инвестировать. Я почему и говорю, что...
1: Допустим, я понял, это боты, возможно, семантические боты. То есть, как только мы слышим Бабель-Мандебский пролив, видим Бабель-Мандебский пролив... где-нибудь, боты сразу же что делают? Покупают нефть, продают золото одновременно.
0: Ну, возможно, хедж-фонды так играют. Ну, хедж-фонды, может быть, но я имею в виду, что потом массовый инвестор, он же видит, что, не знаю, он видит, золото выросло на, условно за квартал на 20%, а другие не выросли. Он такой думает, ну, надо же туда вложить. И вот этот начинается история. Потом, условно, биткоин был, я условно сейчас говорю, я там не закреплю, я условно говорю, что, например, крипта была там в стрессе, сейчас там ожидают, там, может быть, халвинг, или там у них цикл, и увидишь, что там, не знаю, за последние там, 2-3 месяца выросло на 30%, и начинают туда. Вот то же самое с нефтью. Увидели, что по нефти есть движение, и это не продолжается, соответственно, и давайте зафиксируемся в золото, перейдем в нефть. Это, мне кажется, ну, понятно.
1: Краткосрочная игра.
2: Да. Да, вот еще про вопрос, краткосрочный или нет. Среди лидеров роста на рынке сегодня мы нефтяников уже обсудили, но сегодня еще акции угольщиков, вот в частности, акции Мечева. На прошлой неделе мы обсуждали тут активно, что китайские НПЗ резко начали скупать ЭСПО российскую, а тут еще по данным Нефть Ресерч, китайские потребители переключились на российский металлургический уголь из-за дефицита сырья, и вот цены на условиях ФОБ Дальний Восток выросли на треть с начала года. В Т-инвестициях напомнили, что наибольшая экспозиция тут у Мечева, то есть логистика его ключевого экспортного актива развернулась на восток. Александр, пересматриваете ли вы свой взгляд, может быть, на угольщика в связи с этим? Или, вот как предполагает Борис Красноженов из Альфа-банка, дефицит будет недолгим, потенциал роста очень ограниченный?
0: Мне сложно сказать, потому что у нас все-таки этим занимается Игорь Гончаров, но, насколько я знаю, он тоже там, у него, наверное, позиция, мне кажется, ближе к Борису Красноженову.
1: Жестокий брокер режет плечи, когда в твоем портфеле Мечел. Саша, пора бы знать уже, это очень старая присказка. На самом деле, проблемы у Мечел начались очень и очень давно, и вряд ли сейчас этот бизнес такой, куда вот надо именно инвестировать, если только спекулятивно поиграть. Я помню, люди, которые шортили Мечел и сделали это зря, потому что их вынесли. Но сейчас, наверное, не та история.
2: Ну да, действительно. Ну что, сегодня понедельник, поэтому, кажется, время обсудить календарь на неделю.
1: Давай со вторника начнем. Вторник удиви меня.
2: Удивит себя. Не боюсь, что не удивит. Во вторник у нас форум РБК Capital Markets. И тут я напомню, что мероприятие уже проходит 4-й год подряд в центре событий РБК. Здесь встретятся представители Центробанка, Минфина, Московской биржи, эмитенты, управляющие все, кого вы знаете, и не только. В общем, все ключевые лица.
1: Ты скажи, как туда попасть?
2: Перейти по QR-коду, и на сайте можно купить билеты Capital Markets. Собственно, участников ждут свежие
1: билеты прогнозы. Дорогие.

0: Вот, знаешь. Посмотришь. Участников...
1: Слушай, я завтра веду здесь эфир, я не смогу быть.
0: Там будет ссылка для...
1: Александра, вы будете?
2: Мне не позвали.
0: Ну, по крайней мере...
1: Это упущение.
0: По крайней мере, надо точно послушать, что там скажут участников, что это свежие прогнозы по инфляции, ставки рубли, рублю, инвестиции.
1: Там очень хороший состав выступающих.
0: Сессия по крипте, которую мы тут обсуждали. Ну, и давай сразу на среду, чтобы обсудить уже тут события. Недельная инфляция традиционная нас ждет. Инфляция за месяц от Центробанка, плюс Росстат публикует данные по ценам производителей промышленных товаров за август, ну, и с корпоративных событий отчет Банка Санкт-Петербург по РСБУ за
1: Александр, сразу вас спрашиваю. А цены производителей, вот мне кажется, это порой даже важнее, чем потребительские цены. Понятно, что ИПЦ тоже важен, потому что это основной бенчмарк, на который смотрит ЦБ, но он много на что смотрит. Ну, а вот цены производителей, они все-таки как бы вот, ну, чуть-чуть пораньше, наверное, растут или снижаются, чем цены потребительские.
2: Ну, наверное, тут можно, да, сказать. Но достаточно в любом случае важный индикатор, его важно отслеживать помимо ИПЦ.
1: Отчет Банка Санкт-Петербург по РСБУ за 8 месяцев. Этот банк был солнышком просто нашим. Последние 4 года, 5 лет, даже когда она не росла, это была очень интересная история. Я его отслежу с 22 года. Что там было, кроме того, что президент Путин был, наверное, еще является акционером Банка Санкт-Петербург.
2: Но...
1: Это не причина того, что он рос, но причина, наверное, в другом. Там и байбеки были, дивиденды, и росли показатели. А сейчас показатели хорошие, но они подупали, согласны?
2: Ну, я бы сказал...
1: Не очень, да?
2: Там история была в том, что этот банк, за счет своей бизнес-модели очень хорошо зарабатывал на высокой ставке и на росте ставки, потому что у них была высокая с ней корреляция, соответственно, они у них из-за этого, потому что у них были...
1: Вот скажите, а вдруг ставки опять будут высокие?
2: Ну,
1: давайте сейчас
2: давайте я сначала договорю. Извините. И, соответственно, у них росла процентная маржа, и был хороший ROE, но проблема была в том, что они, и были к ним вопросы, что они не дорезервировали. И одномоментно у них случилось, что цикл снижения ставки, и они начали резервироваться. И это все привело к тому, что у них начал падать и чистая прибыль, и ROE сейчас укатил.
1: Объясняю попроще, прибыль была бумажной, да, в какой-то степени?
2: Ну...
1: Ну, как у банков. А сейчас снизилась просто бумажная прибыль, но это понятно.
2: Но все равно,
1: да?
2: Это важно.
1: Это все равно, конечно, важно.
2: Но
1: да.
2: И ROE очень сильно упал, то есть он там был в районе ближе к...
1: ROE 20... зависит от прибыли,
2: ну,
1: да?
2: Ну да, конечно. Да, то есть и ROE очень сильно упал.
1: Хорошо, давайте себе представим, что вот цикл снижения ставки у нас завершен или уже близок. Если мы посмотрим на любой индикатор, ну, например, на свопы, на которые призывает нас экономист смотреть, с ПФИ, на ключевую ставку, мы увидим, что нет ни одного свопа, за исключением там трехмесячного, шестимесячного, который был бы ниже 14, все остальные выше. Это говорит о том, что участники рынка, которые сфокусированы на ставке, уже, наверное, не ждут, что ставка будет 12 там, или 10, ну, может быть, снизится бы еще на 0,5%. Дальше, ну, смотрите, инфляция уже там ближе, вот, выше 6% опять, ближе к 7, бог его знает, что там будет дальше, еще повысят там что-то
2: в октябре.
1: Тарифы. Коммунальные тарифы все повысят, потом бюджет, бог его знает, какой будет, да и дальше опять все время что-то у нас происходит. Если ставку повысят.
0: И допускаете ли вы?
1: Да, что будет с банком Санкт-Петербург? Ну, нам главное, конечно, ставка. Это важнее, чем просто акция одного банка.
2: Я тут не буду брать на себя роль макроэкономиста.
1: Все хорошо.
2: Вот, смотрите. Ну, до конца года, мне кажется, может быть, что мы дойдем до 13,5 все-таки по ставке. Вот, потому что в риторике Набиуллиной был все-таки и прокси про рынок нефтепродуктов, что они будут отслеживать, как будто восстанавливать. Он. И мне кажется, что
1: они даже не обсуждали понижение ставки.
2: Ну, поэтому они даже не обсуждали. Плюс еще мы узнаем, что будет по бюджету в итоге. Потому что.
1: Ну, посмотрим. Думаю, в общем, все волнительно.
2: Смотрите,
0: если бюджет будет более жесткий, то потребуется.
1: Скорее всего, он будет более жестким. Понимаешь,
2: смотрите.
1: Он мягким вряд ли будет.
2: Смотрите, разница с тем, что было в 20. 2024-2025 году, если сейчас поднимут ставку, для, мне кажется, для Банка Санкт-Петербурга, это то, что, да, может быть, опять процентная маржа вырастет, но тогда мы заходили в высокие ставки, в 2023-2024 году, бизнес, такой дефолтности бизнесов не было, а сейчас она высокая. И особенно, мне кажется, у Банка Санкт-Петербург все-таки, там, наверное, это там, вот, средний бизнес, ну, по размерам средний бизнес,

0: Дня календаря, Саша, четверг и пятница.
1: Да, но прежде я напомню, что все-таки вход на форум Capital Markets, мне сказали, бесплатный, нужно только зарегистрироваться.
0: Вот, вот, вот, это я и хотел.
1: На сайте Capital $400 за троицкую унцию впервые с 6 августа. Это следует из данных торговой площадки. Бывший оперативник МВД Антон Нестеров получил 13 лет колонии строгого режима за продажу секретной базы данных хакеру. Об этом сообщили РБК два участника судебного процесса. По версии обвинения, сотрудник засекреченного подразделения решил заработать и выложил в интернет объявление о продаже закрытой информации за несколько миллионов рублей. Больше новостей на сайте РБК.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам WeGlobal FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
2: Час. Что это значит?
0: В студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
1: Саша, мы в начале нашего эфира слушателям пообещали, что начинаем с хороших новостей, но начинаем скорее с тревожных новостей. И я думаю, даже нет смысла объяснять, почему это важно для всех нас. Дело в том, что ситуация на Запорожской атомной электростанции остается сложной, и назвать ее стабильной нельзя. Такое заявление сделал сегодня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В Вене прошла генеральная конференция МАГАТЭ, и вот надо сказать, что глава Росатома оценил ситуацию жестче. Вокруг ЗАЭС резкая эскалация.
0: Ну, во-первых, обстрелы идут уже давно, по разные данные приходят, вот данные главы Росатома Лихачева. За 4,5 месяца по ЗАЭС и Энергодару было нанесено более 750 ударов украинскими дронами и артиллерией. Давайте послушаем главу Росатома.
4: Хорошо известно, что российские АЭС регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины. Наблюдаем резкую эскалацию ситуации за последние месяцы на Запорожской АЭС, которая находится на территории Российской Федерации и обслуживается гражданами России. Очередное чудовищное преступление совершено в минувшую пятницу. ВСУ нанесли серию ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо, необходимое для обеспечения ядерной безопасности станции. Есть погибшие и раненые. Мы очень ценим, что на Запорожской станции уже 4 года находятся сотрудники секретариата МАГАТЭ. При этом считаем, что в сложившейся драматической обстановке агентство должно не только ограничиться фиксацией ударов и алармизмом опасности, но и четко указать виноватых в совершении этих преступлений.
1: Вот первая проблема – это регулярные обстрелы ЗАЭС, а вторая проблема – это как раз следствие первое, что запасы топлива в аварийных дизельных генераторах почти полностью исчерпаны, заявил Гросси. И тут, конечно, вопрос, насколько эта ситуация опасна.
0: Ну, в том плане, насколько еще хватит топлива, которым сейчас пользуются, в какой-то момент это топливо закончится?
1: Может закончиться, да, а оно необходимо для обеспечения как раз ядерной безопасности станции. И вот МАГАТЭ в лице Гросси со своей стороны пообещал, что агентство готово содействовать и в доставке топлива, и в части установления какого-то режима прекращения огня на ЗАЭС.
0: Давайте послушаем Рафаэля Гросси, что говорит на эту тему.
5: Работа МАГАТЭ продолжается и на передовой линии фронта. Ситуация на Запорожской АЭС до сих пор остается очень опасной. За последнее время на этой станции

0: 10 раз полностью отключалось внешнее электроснабжение. При этом без внешнего электроснабжения невозможна работа функций безопасности, без которых может произойти радиационная авария. МАГАТЭ совместно с Украиной и Россией успешно договорилась о 7-м локальном прекращении огня, чтобы позволить провести необходимые ремонтные работы на внешних линиях электропередачи. Это является хорошим примером этого общего духа преданности делу.
1: Ну, там, ты знаешь, эксперты, вот с которыми мы эту тему обсуждали, еще говорят, что одна из проблем – это длительная потеря охлаждения реактора. Да, мы все понимаем, что это тоже несет риски. Но вот есть и другие мнения. Главная проблема Запорожской АЭС сейчас кроется не в риске сиюминутной аварии, а в том, что делать с этим объектом дальше. Это отмечает физик-ядерщик, сооснователь программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.
2: Атомные станции, как объект энергетики, перестала существовать. Реакторы были отключены, и станция введена в состояние, которое официально называется без выработки электроэнергии. Реакторы остановлены, но ядерное топливо из них не извлечено. Та ситуация, которая сейчас сложилась, если у нас есть вся информация о непосредственной опасности, это не представляет, но продолжаться так, конечно, долго не должно. Надо делать шаги уже по подготовке первых 4 реакторов к выводу из эксплуатации. Это дорогой процесс, это крайне непопулярное будет решение, но это единственное решение, которое есть.
3: Вот в целом, если говорить о том, какая ситуация на Запорожской атомной электростанции, несмотря на все сложности, особенности, она остается под контролем. Об этом ранее говорил господин Лихачев. Мы, конечно, следим за тем, что происходит вокруг ЗАЭС. И надо сказать, что не первый раз вынуждены говорить об обострении вокруг Запорожской АЭС. Были и перебои с электроснабжением станции, и вот как раз вопрос
1: стоял
3: об охлаждении реакторов. Но хочется верить, что и на этот раз подвезут топливо, минимизируют все риски, которые сейчас есть. Но от темы урегулирования Украины далеко не уходим.
1: Да, в Киеве огромный околокоррупционный скандал, можно и так сказать. Как он повлияет на позиции Зеленского и его имидж в глазах европейских партнеров, будем выяснять.
4: Час. Что это значит?
3: С последних новостей, наверное, начнем. Владимир Зеленский своим указом отстранил генпрокурора Украины Руслана Кравченко от должности. Попросил Верховную Раду поддержать увольнение Кравченко. Голосование будет завтра, 15 сентября. Но, по сути, мы сейчас видим, как разворачивается битва между Национальным антикоррупционным бюро Украины и генпрокуратурой. Да, по датам прямо, что происходило.
1: Вот 4 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о начале операции «Карфаген». Это операция против сети мошеннических колл-центров, которые действуют по всей Украине. 7 сентября Кравченко заявил, что подал заявление об отставке. Он подчеркнул, что это было политическим решением, это цитата. И спустя неделю, 14 сентября, у Кравченко выписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу по подозрению в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.
3: Притом любопытно, что вот это подозрение выписывается уже в момент, когда Кравченко, судя по всему, находится в другой стране где-то, да, мы пока не понимаем, допустим, где, под предлогом командировки, и пишет в своем телеграм-канале, что он намерен проинформировать международных партнеров, цитата, о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов Украины. Это выглядит все достаточно масштабно для политической ситуации сейчас в Киеве. Что вообще там действительно происходит? Разбиралась Милана Николаева, наш обозреватель, обозреватель ЧЕЗа, она в студии. Милана, почему Зеленский сейчас так ополчился на генпрокурора? Ведь когда-то генпрокурор должен был участвовать, да, в формировании антикоррупционного имиджа Украины, да, и там бороться с коррупцией.
5: Да, коллеги, приветствую. Ну, Аня, ополчился, это такая формулировочка весьма условная. Ну вот, да, сейчас, конечно, звучит весьма такая жесткая риторика. Зеленский призывает Раду как-то форсировать увольнение Кравченко и запустить процесс назначения, соответственно, нового генпрокурора. Но вот эксперты отмечают, что Кравченко всегда был в орбите влияния Зеленского. Выезд за границу, даже если это командировка, она могла состояться только с ведома или с разрешения Зеленского.
1: То есть он был в курсе, что генпрокурор покидает страну?
5: Ну, вероятно, да, как говорят эксперты по внутренней украинской политике.
1: Кстати, вот прям буквально в эти минуты важное сообщение с лент новостей. Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия взяла на себя аналогичное обязательство. Об этом написал президент США Дональд Трамп.

0: Трамп в True Social. Но мы продолжаем тему вот антикоррупционного или коррупционного скандала.
1: Антикоррупционный скандал, да. Милана, я уже сказала, да, что Генпрокуратура так или иначе должна была участвовать во всей этой деятельности, потому что Верховная Рада и сам Зеленский планировали включить это ведомство в антикоррупционную вертикаль. По-моему, в 2025 году или в 2024. Это было, да, не так давно.
2: Была такая история.
1: Но в итоге почему-то не получилось.
2: Да, вот чтобы разобраться, давайте поймем вообще, что из себя представляет вот эта вот вертикаль. НАБУ и САП – это ее ключевые элементы. Они работают в связке. То есть Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет досудебные расследования, собирает доказательства. Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет такое руководство, поддерживает государственное обвинение в Высшем антикоррупционном суде. Этот суд рассматривает только дела, которые расследовали НАБУ и САП. И вот эта вертикаль, она, важно понимать, была создана на Украине после событий Евромайдана. От этого напрямую зависела западная финансовая, политическая поддержка. И, ну, Украина нуждалась...
1: И дальнейший путь в ЕС, о котором в Киеве мечтают.
2: Да, да. И проведение радикальных реформ, это вот было такое условие для вот этой интеграции. При этом эти органы не подчиняются ни одному органу власти или чиновнику, включая президента Украины. Надо сказать, что украинские власти пытались ограничить автономность НАБУ и САП летом прошлого года, еще причем до вот этих самых громких антикоррупционных скандалов. Рада и Зеленский подписали скандальный закон. В общем, начались протесты, и Евросоюз выступил против, но в итоге Зеленскому пришлось откатить законопроект, восстановить полномочия НАБУ, но определенное влияние на деятельность НАБУ он все же имеет, генпрокурор, а именно на возбуждение уголовных дел против депутатов Верховной Рады. Об этом нам рассказал Владимир Олейник, депутат Верховной Рады в 2006-2014 годах.
3: Исключение составляют депутаты парламента. Им подозрения на основании материалов любого органа, то ли СБУ, ДБР или НАБУ, должен вручать генеральный прокурор. Реально в НАБУ сегодня находится более 70 материалов против депутатов за коррупцию. Там же конверты брали, раздавали и так далее. В том числе и Арахамия в этом списке. И Арахамия держался только благодаря тому, что они поддерживали Кравченко и был договор. Ты не трогаешь моих людей, а мы не дадим возможность провести твою отставку. Но что-то произошло такое, что даже Кравченко понял, не удержаться.
1: Ну, в общем, ощущение, что это больше политическая, чем антикоррупционная какая-то история, скандал. Генпрокурор способен подпортить имидж Зеленского в глазах европейцев, если действительно сейчас начнет встречаться с кем-то и рассказывать о реальном положении дел?
2: Ань, ну ты знаешь, тут надо внимание обратить на формулировку, потому что он говорит, что планирует проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в украинской антикоррупционной системе. И имеет в виду он, вероятно, НАБУ и САП.
1: Милана, спасибо. Наш обозреватель Милана Николаева. О коррупционном или антикоррупционном скандале на Украине не определились мы, как его правильно называть.
0: Ну и уже Еврокомиссия отреагировала вот на фоне этого скандала вокруг НАБУ. Она напомнила, что борьба с коррупцией остается важнейшим условием успеха переговоров по присоединению к ЕС. Пока на Украине коррупционный кризис, Западная Европа и США переживают острейший топливный кризис. Что это значит для России?
4: Что это значит?
1: Ну а пока ситуация на топливном рынке, она становится разнонаправленной. Пока на юге и северо-западе страны сохраняют лимиты на заправках и готовятся вводить новые ограничения, на Урале их постепенно снимают. Сейчас подробнее расскажем по регионам. Но есть, не так давно появилась новость, буквально за пару минут до нашего эфира, господин Новак сказал о том, что часть мощностей НПЗ запущены, и, по всей видимости, в ближайшее время мы должны увидеть
0: изменения какие-то на рынке. Да. Ну, давай вернемся к конкретным регионам. Самая крупная в Пермском крае локальная сеть АЗС «Нефтехимпром» с понедельника отменила предел для отпуска бензина. В компании объяснили, что подошли вагоны с горючим. До этого компания запрещала продавать его в канистры и реализовывала не более 40 литров в один бак, ну а позднее разрешала заправку в емкости, но сократила лимит до 20. 20 литров.
1: Губернатор

0: Ставропольского края тем временем сообщила, что напряженность на топливном рынке может сохраниться еще до конца сентября. И самая сложная обстановка с 95-м. Запас 92-го есть, дефицита дизельного топлива нет.
1: Власти Ленинградской области, в свою очередь, пообещали решить проблему с нехваткой бензина к октябрю. Глава региона Дрозденко Александр сообщил, что местное руководство вместе с нефтяными компаниями перестраивают цепочки поставок после атак на НПЗ. Ну и в частности, из-за этого снизилось производство 92-го и 95-го бензина. Дизельное топливо тоже есть в наличии. А игроки рынка перестраивают поставки через другие предприятия. Давайте послушаем Александра Дрозденко.
2: По нашей просьбе несколько крупных нефтяных компаний приняли уже решение увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградскую область. Некоторые даже в два раза, чтобы закрыть перебои других компаний, чьи заводы стоят на ремонте. Мы совместно прорабатываем варианты снижения пиковой нагрузки. Рассматриваем возможность сведения заправки по четным и нечетным номерам через день. Пока наша цель это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 литров в день.
1: Вот представители комитета по энергетике Санкт-Петербурга в понедельник заявляли, что сложности с обеспечением бензина на заправках носят временный характер, и ведомство находится в постоянном контакте с поставщиками топлива. В комитете также пояснили, что перебои связаны с временными задержками в логистике или повышенным спросом на горючее. Угу. Сейчас поставщики занимаются пополнением запасов топлива на АЗС, но сделать это быстро, одномоментно, конечно, нельзя, подчеркивают в ведомости тоже об этом говорят.
0: Вообще в стране до 31 января следующего года действует запрет на экспорт бензина. До 30 сентября работает ограничение для производителей на вывоз дизельного топлива. Мы, кстати, обсудим, да, наверное, к концу месяца, будет ли это ограничение продлеваться. В Кремле подчеркнули, что страна сможет направить дополнительный объем нефтепродуктов на мировые рынки после того, как насытит собственный. И вот о том, какая ситуация сейчас на мировых рынках, а некоторые оценки говорят нам о том, что Европа и Штаты столкнулись с чуть ли не самым масштабным топливным кризисом.
1: Ну, что логично на фоне Ближнего Востока.
0: Да, мы через несколько минут к этой теме вернемся и обсудим.
1: Ну, а сейчас послушаем, что Дмитрий Песков как прокомментировал ситуацию в России с топливом.
3: Является ли вот это количество, которое выпало из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно, действительно это так. Поэтому по мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество смогут быть направлены на мировые рынки.
0: Ну и, кстати, одна из самых главных новостей это за последние минуты, которую мы чуть не упустили, да, это то, что Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Дональд Трамп написал буквально несколько минут назад в своей соцсети Truth Social. По его утверждению, Россия выразила готовность поступить так же. Ну, ждем, что Трамп
1: пока официальных подтверждений этой информации. Да, официальных подтверждений этой информации нет от сторон.
0: Но, другими словами, если Трамп сказал, это еще не значит, что так будет на самом деле.
1: Да, и возвращаясь, кстати, к топливной теме, я хочу напомнить, что у нас 30 сентября должно быть принято решение о том, будет ли сохранен вот этот вот лимит на продажу топлива на бирже 10%, либо мы вернемся к 15%. Тоже важная тема, она сильно повлияет на работу независимых АЗС.
4: Час. Что это значит?
0: Если вы только что присоединились к нашему эфиру, пропустили начало, мы сейчас коротко вам расскажем, что уже успели обсудить. Состояние на Запорожской атомной электростанции. Немного тревожные новости сегодня были. Из-за обстрелов на станцию сейчас очень сложно подвозить дизельное топливо, а от этого зависит безопасность. Почему сложно подвозить дизельное топливо, а точнее о сложностях с подвозом дизельного топлива, сказал господин Лихачев, глава Росатома. А глава МАГАТЭ оценил ситуацию на ЗАЭС как нестабильную. Но при этом МАГАТЭ готова помогать с урегулированием, чтобы был какой-то режим прекращения огня, станция не обстреливалась. Поэтому надеемся, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.
1: Ну, кроме того, обсуждали ситуацию с топливом в российских регионах. Она разнонаправленная остается. Тем не менее, где-то ситуация становится лучше, но где-то по-прежнему еще есть дефицит 92-го и 95-го, но меры правительство принимает.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня?

0: сегодня. Как говорить с ними на одном языке. Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
1: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о прививках. Тема страшная, и о ней ходит очень много мифов. Я практикующий врач-детский нейрохирург. Я каждый день вижу последствия того, от чего прививка могла бы защитить, если бы ее сделали. Менингит, энцефалит. Они убивают за сутки или оставляются параличом, инвалидностью, эпилепсией. Операции и реабилитации несравнимы с уколом. Коротко по главным мифам. Связь с аутизмом? Единственное исследование 1998 года подделано. Автор лишен лицензии. Десятки исследований на миллионах детей не нашли связи. Алюминий. В вакцине его меньше, чем в грудном молоке. Ртути в детских вакцинах нет с 2000-х годов. Фраза «иммунитет сам справится». Столбняк, дифтерия, полиомиелит. Болезни, от которых естественный иммунитет очень часто не спасает. Вакцинация – это тренировка на безопасном тренажере, а не на реальной машине, мчащейся в стену. Страх понятен, но страх не должен принимать решение за вас. Полиомиелит и корь возвращаются в страны, где отказались от прививок, и болеют чужие дети, пока не наши. Поговорите с врачом, не с блогером, и сделайте выбор на основе реальных данных и на основе доказательной медицины. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
0: Резать лося.
4: Лося.
0: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Заливное.
5: Наша азбука инвестиций богата на гастрономические изыски. И это здорово. Так, в одном из выпусков мы рассказывали про котлету, а теперь вот про заливное. Заливное – это масштабный обвал котировок. Паника, хаос. Так говорят чаще всего, когда распродажи идут широким фронтом. Из мониторов в буквальном смысле льется кровь. По-настоящему неприятная ситуация. Также очень часто употребляются глаголы «лить» и «сливать», то есть избавляться от активов, закрывать позиции, спешно продавать. Добро пожаловать в наш ресторан. У нас новое блюдо – заливное.
4: Нет, спасибо, я на диете.
5: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
0: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
7: Здравствуйте, это Василий Бейнарович. Криминалистика – это история постоянной гонки. Преступник придумывает новый способ скрыть следы, следователь ищет новые способы узнать правду. Именно так и рождается наука, которая сегодня умеет работать с ДНК, цифровыми следами и искусственным интеллектом. Мы продолжаем исследования.
8: В погоню за истиной.
7: Вместе с криминалистом Евгенией Крюковой поговорим о том, как преступления создавали современную науку, какие технологии применяются сегодня и что ждет криминалистику завтра.
3: НИИ Бейнаровича. Завтра в 21:00 на радио РБК.
0: РБК Тренды.
3: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь – от лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине

развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани.

0: Вы...
1: Чес. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Анна Заброда и Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса мы планируем с вами поговорить о безопасности на российских дорогах. Опубликован рейтинг, расскажем, какие регионы в лидерах, какие в аутсайдерах и почему. Всегда ли только вопрос в финансировании и наличии камер?
0: И, кстати, аутсайдеров регионов в 6 раз стало больше за этот год. Будем тоже выяснять, с чем это связано.
2: Мы спрашиваем вас, наших слушателей, вместе с вами разбираемся в этой теме. Как вы оцениваете состояние на дорог и на дорогах, да, безопасность на дорогах в вашем регионе. Уже несколько сообщений прочитали. Ждем следующие. Пишите нам в Telegram радио РБК. Ждем.
0: Ну и в ближайшие полчаса, конечно, обсудим, что происходит с мировыми ценами на нефть. Ближний Восток их разгоняет. Будем разбираться в этой теме детальнее.
2: Еще одна тема у нас на ближайшие полчаса запланирована. Только начался учебный год, а кто-то уже собирается в отпуск на каникулы. Как его организовать так, чтобы ребенок из программы не выпал и чтобы проблем в школе не было, расскажем.
0: Ну, а у нас в студии с новостями Ася Касьянова.
3: Столица 18.31. Здравствуйте. Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам, утверждает Дональд Трамп. Россия взяла на себя аналогичное обязательство, написал президент США в соцсети True Social. Рост мировых цен на топливо в основном вызван конфликтом на Украине, а не ситуацией вокруг Ирана, заявил американский лидер. Крупные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции, заявили в Кабмине. Там отметили, что продолжается корректировка поставок в субъекты, где фиксируются локальные перебои. Несколько российских нефтеперерабатывающих заводов ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Банк России планирует увеличить размер максимальной суммы перевода между юрлицами через систему быстрых платежей с текущего 1 миллиона рублей до 30 миллионов, сообщили в пресс-службе регулятора. Там отметили, что принимают во внимание запросы бизнеса и обсуждения с участниками рынка. Число жалоб россиян на блокировку карт и счетов в январе-июле 26-го выросло почти в 6 раз по отношению к тому же периоду 23-го. 24 тысячи, сообщает ЦБ. Банки замораживают счета при подозрении на мошенничество, но теперь они обязаны сразу объяснять клиентам причину ограничений. Чтобы быстрее исправлять ошибки, ЦБ ввел механизм перепроверки, который позволяет оперативно возвращать доступ к деньгам, если перевод оказался законным. Порядка 150 квартир в 4 многоэтажных домах повреждены в результате падения обломков сбитого беспилотника в Орле в ночь на 13 сентября, сообщил мэр города. Также пострадало здание детского сада. Дети временно переведены в другие корпуса. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.

0: Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда. И сейчас, как обещали, к теме мировых цен на нефть.
2: Кризиса, топливного кризиса, можно даже так вот короче назвать, потому что в Европе, в США большие сложности, особенно наблюдается дефицит дизеля, да так, что аж Дональд Трамп обратился к Украине, к Владимиру Зеленскому, и попросил не наносить удары по российским НПЗ.
1: Ну, у Трампа выборы на носу.
2: И это тоже, да. Но я думаю, что...
1: Не только.
2: И ситуация с топливом его тоже волнует, потому что волнует граждан Америки. Что с ценами происходит? Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже в понедельник в моменте пробили отметку $108 за баррель. И заметно все это, котировки все полетели после того, как Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода «Восток-Запад» на фоне ударов дронов по местной инфраструктуре. И здесь как раз дорожает и перевозка российской нефти.
1: Ну вот ситуация на мировых рынках энергоносителей разбирался Владимир Расулов. Он сейчас

0: с нами в студии. Владимир, что именно тянет нефтяные котировки вверх сейчас?
1: Эхо ближневосточной войны отзывается на мировом сырьевом рынке, причем ощутимо. Временно осушили одну из крупных нефтяных артерий Саудовской Аравии. Называется она «Восток-Запад». Мощность этого объекта оценивается в 7 миллионов баррелей в сутки. Кроме того, после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив, что тоже затруднило перевозку нефти, королевство Саудовская Аравия перенаправило основной экспорт нефти с востока на запад именно по вот этому нефтепроводу. И источники Reuters сообщают, что ремонт этого объекта может занять от 5 до 6 недель, но можно завершить быстрее, а транзит нефти начать еще до окончания ремонтных работ. Однако у королевства закончатся запасы сырья на экспорт, если в ближайшие несколько дней оно не восстановит работу Восток-Запад. В результате мировые поставки, как пишет Рейтер, могут снизиться на 4%. Довольно ощутимая сумма. А Россия от топливной ситуации на Ближнем Востоке выиграет лишь частично. Так считает профессор РГУ нефти и газа имени Губкина Валерий Бессель.
2: Мы нуждаемся в производстве многих товаров и услуг, которые осуществляются в частности в Китае и в других странах Юго-Восточной Азии. Я не говорю ни о Европе, я не говорю ни об Америке. Если будет снижение поставок нефти на мировой рынок, производство это просто объективно снизится. Просто нечего производить, потому что и нефть, и газ это является не только энергоносителями, то есть сырьем, которое сжигаем и получаем энергию. Они являются сырьем для получения огромного количества нефти и газа химии, в том числе и природных удобрений. Нас это не коснется прямую, а косвенно коснется, потому что, когда мир начинает трясти, трясет весь мир.
1: Под удары беспилотников попадали не только НПЗ, но и перевозящие российскую нефть суда. На этом фоне перевозка сырья из черноморских портов рекордно подорожала.
3: Рекордно? Это на сколько?
1: Как подсчитали в Центре ценовых индексов, стоимость морской доставки российской нефти крупнотоннажными танкерами из Новороссийска, например, в Западную Индию и Северный Китай, с 31 августа по 6 сентября выросла на 2,7 и 3,1%. Если говорить в деньгах, то до 23 и 25,5 долларов за баррель соответственно. Аналитики считают, что цены растут из-за повышенных рисков судоходства, увеличения страховых расходов, кроме того, сокращается, в принципе, доступный флот. При этом ставки фрахта, например, из портов Балтики такими же танкерами выросли практически по всем направлениям. И наиболее заметно это на маршруте до Восточной Индии. Здесь показатели выросли на 3,7% к предыдущей неделе до 17 долларов за баррель. В итоге на профильном рынке возник разнонаправленный вектор. Об этом рассказал независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
4: Если мы, например, говорим о Новороссийске, там, разумеется, острый дефицит тоннажа из-за ситуации с атаками дронов. Про Черное в море временно стоит забыть. Поэтому грузы перераспределились на другие точки выхода. На Балтике есть баланс спроса и предложения. Дальний Восток относительно нормальная ситуация, ввиду того, что там нет никаких угроз, связанных с БПЛА. Есть у нас еще точки выхода из Российской Федерации. Это у нас Севморпуть, Арктика. Но там не просто дефицит тоннажа, там критическая нехватка ледовых судов. Необходим класс танкеров «Арктик». 7. Этот тип танкеров имеет критическую нехватку в Российской Федерации.
1: Тем временем аналитики скептически смотрят на глобальный нефтяной рынок. По последнему прогнозу Международного энергетического агентства, мировой спрос на сырье в этом году снизится на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Опять же, из-за конфликта на Ближнем Востоке. Причем ожидаемое падение спроса связывают с отсутствием прогресса в урегулировании конфликта, а также с рекордными ценами на топливо. Ну а поставки от производителей с Ближнего Востока, по мнению профильных экспертов, должны все-таки возобновиться в следующем году.
0: Спасибо. О ситуации с ценами на нефть на мировых рынках нам рассказал Владимир Расулов. Ну вот я сейчас смотрю в терминал. 108 долларов 40 центов цена за баррель Брента. Более 3,5% он прибавляет. Ну, действительно, рванулся вверху.
5: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: «Что это значит?»
1: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, и сейчас к теме самых безопасных и опасных дорог в стране. Вот самые безопасные, как выяснилось, в Чечне, а высокий уровень риска в республике Тыва. Такие данные следуют из рейтинга регионов по безопасности дорожного движения от Союза российских городов. Он вышел сегодня. Сравнивали за год 80 регионов страны. А мы просили вас писать нам сообщение, как по вашим ощущениям ситуация на дорогах в вашем регионе. Насколько вы чувствуете себя безопасно, неважно, водитель вы или пешеход. А пока сейчас пройдемся по лидерам.
2: Тройки лидеров, да. Про Чеченскую республику уже сказали. Первое место вновь. Второе место Ямало-Ненецкий автономный округ и третье место Томская область. Аутсайдерами оказались 78-е место Республика Калмыкия, 79-е Забайкальский край и 80-е Республика Тыва. Они мы тоже уже сказали. Создатели рейтинга что учитывали? Кстати, вот про методологию важно сказать. Не только количество аварий, там, смертей и так далее. Социальный риск – это количество погибших на 100 тысяч населения. Транспортный риск – это количество погибших на 10 тысяч транспортных средств. Оценка безопасности – это комплексный показатель состояния безопасности дорожного движения в регионе. И тяжесть последствий – это количество погибших на 100 ДТП.
1: Рейтинг внимательно проанализировала наша коллега Яна Ритунская. Она у нас в студии. Ян, мы обратили внимание, тоже посмотрели на него краем глаза, скажем так. Но не все субъекты попали в рейтинг. Например, столиц нет, Севастополя нет, Чукотки. Почему?
3: Это, с одной стороны, логично и в целом вполне объяснимо. С другой, впрочем, тоже. Здесь два фактора. Либо города, где больше всего живет людей, либо где меньше всего. Создатели рейтинга проанализировали, что если в городах, где высокая концентрация людей, ДТП более плотное и медленное, то поэтому, в принципе, и жить там безопаснее, просто потому что такая получается аналитика именно по цифрам. Но есть регионы, где просто небольшое число населения, невысокая плотность, соответственно, тоже, если мы... Вот Саша сейчас перечислял, да, все эти показатели. На 100 тысяч населения выводим, то просто данные будут нерепрезентативны. И сравнивать с другими регионами, где в целом средняя ситуация и по плотности, и по числу транспортных средств, будет, нерелевантно, наверное.
1: Так, хорошо, теперь переходим к причинам. Посмотрим сначала на лидеров. Почему там безопасно на дорогах? Что такого власти этих регионов делают?
3: Если посмотреть внимательно на этот рейтинг, то можно... Вообще, он, кстати, довольно удобный. На сайте можно его найти, этот рейтинг. Там можно на каждый регион покликать и внимательно посмотреть, как изменились данные за последние годы. Может быть, жители регионов, которые нас слушают, сейчас задаются вопросом, а с чего это вдруг мой регион оказался там в аутсайдерах? Это не только число ДТП, это еще и его изменения. И если смотреть на лидеров, то там низкое количество ДТП в целом, низкое число погибших, пострадавших. И вот в сравнении с другими, то есть надо еще сказать, что люди, которые презентовали этот рейтинг на пресс-конференции, специально отметили, что аутсайдеров как таковых как бы нет. Просто вот среди всех регионов данные получились таковыми. И говорить, что там совершенно небезопасные дороги, тоже, пожалуй, нельзя. Просто сравниваем и так или иначе.
1: У нас, по-моему, в целом динамика. Вот если смотреть от года к году, улучшается ситуация на дорогах,
3: да,
1: снижается это тоже, число ДТП,
3: это тоже
1: число,
3: да, было отмечено, и поэтому нужно смотреть регионам, что еще можно улучшать. Причем интересно, что не всегда число камер на дорогах вело к увеличению безопасности. Вот, например, первое место по числу камер на километр дорог занимает Крым, но при этом в рейтинге безопасности он только 55-е место занимает. Несмотря на то, что там снизилось за прошлый год число камер на 5%, упала и аварийность на 8 с лишним процентов число ДТП в целом, на 10 с лишним процентов число погибших. То есть нет такой прямой корреляции, что больше камер, значит, безопаснее. И вот это, интересный психологический момент. Но надо сказать, что, как говорят эксперты, в принципе, внедрение камер не должно отменять число ДТП как таковое. Просто снижаются, скажем так, параметры такого ДТП. Говорит об этом участник разработки ГОСТ на комплекс автофиксации Григорий Шухман.
4: Снижается не количество ДТП, а тяжесть. То есть, допустим, если понижается ограничение скорости и за этим максимально возможным количеством мест контролирует камера, то, соответственно, водитель едет медленнее, и в случае ДТП менее тяжкие последствия. Но само ДТП при этом вполне может произойти, если водитель едет невнимательно. Если водитель боится попасть в ДТП, пострадать физически, разбить машину и так далее, то он не испугается и штрафа, который, условно, максимум 5000, может быть, раньше повысится. Кроме этого, у нас есть такие факторы, как пьяные водители, ДТП по невнимательности и так далее, когда камера тоже ничем помочь не может.
3: И еще один аспект, который не влияет напрямую, так же, как казалось бы, больше камер,

0: большую безопасность. Также не влияет напрямую инвестиции в безопасность движения. То есть в этом рейсинге можно специально выбрать такой фактор, как вложение.
1: Прям ломает представление, потому что кажется, что чем больше денег тратится на инфраструктуру, чем больше камер ставится, тем должно быть безопаснее. Получается,
0: но не все,
1: что не всегда так.
0: Не все так просто, да. Вот, например, если ранжировать рейтинг по числу инвестиций в безопасность движения, то первое место занимает Якутия. Это самые скромные инвестиции, но при этом только 17-е место в рейтинге — это много. Тут, да, мы за рамки первой пятерки выходим, все равно до примерно 20 первые места считаются самые безопасные регионы. Вот Якутия на 17 месте, хотя, казалось бы, инвестиции скромные. А наоборот, Карачаево-Черкесия за последний год там на 44% выросли инвестиции в безопасность дорожного движения, но во всем рейтинге только 73 место из 80 по безопасности. Выходит, что аутсайдерам не всегда недостаточно денег, то есть не всегда это все решается деньгами. И здесь можно много рассуждать, почему это и поведение водителей, это и качество дорог. Возможно, есть какие-то вещи, которые не учитываются цифрами, да, этика движения на дорогах. Но есть еще одно мнение, что ни деньги, ни количество камер не повлияют, а повлияет уровень жизни. Так считает член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.
2: Чем ниже уровень жизни, тем выше средний возраст автомобилей в регионе. Связь тут прямая. Чем старше средний возраст автомобилей, тем больше ДТП. Потому что чем старше автомобиль, тем, как правило, он менее безопасен. Всевозможные устройства, повышающие безопасность, они внедряются постепенно. Чем новее автопарк, тем лучше статистика ДТП.
0: Ну и Кирилл Янков тут почему обращает внимание на уровень жизни, потому что если проследить по рейтингу уровня жизни страны, которые отстают, здесь не страны, вернее, а регионы, то те же регионы примерно оказываются в хвосте рейтинга по безопасности дорожного движения.
1: Ян, спасибо. Я, Яна Ритунская, посмотрела на обновленный рейтинг регионов России по уровню безопасности дорожного движения. Мы просили вас присылать нам сообщение, как вы ощущаете безопасность на дорогах в своем регионе. Ждем в телеграме РБК.
3: Ну вот у нас есть сообщения, приходят они. Игорь из Тюмени пишет: не могу сказать, что чувствую себя небезопасно, но дороги иногда такие попадаются, что хоть стой, хоть падай, едешь напряженный до нормального отрезка дороги. Ну, вообще, мне кажется, из почти всех регионов можно такие сообщения получить. Все-таки зависит от того, где конкретно ты в регионе находишься. Для меня стало все-таки откровением, что инвестиции, деньги не всегда решают.
1: И камеры, да. Чем больше их, не значит, что будет меньше ДТП, скорее будет меньше последствий, меньше тяжести самих дорожно-транспортных происшествий. Какие-то у нас все равно, Саша, темы получились в начале выпуска достаточно такие сложные. Я предлагаю немножко выдохнуть и в конце часа поговорить об отпуске.
3: О чем-то более приятном, скажем так.
4: Час. Что это значит?
1: Об отпуске не в самом прямом смысле этого слова, а об отпуске во время каникул. Несмотря на то, что учебный год начался всего 2 недели назад, а у кого-то, я знаю, только в эти дни стартует, тем не менее родители уже задумываются о том, куда же лететь на осенних каникулах. И Китай – это одно из самых популярных направлений для семейного отдыха, сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные slitat.ru.
3: И вот конкретика. Количество заявок на тур с детьми на эту осень в Китае увеличились год к году на 111%. По Египту на 49%, а Вьетнам на 23%. Ну, действительно, Китай лидирует прям с большим отрывом. При этом еще год назад в топе продаж на школьные каникулы первой шла Турция, далее Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Какие страны для отдыха на осенних каникулах выбирают россияне и как вернуть ребенка в учебное русло после поездки? Разбиралась Лиза Майнгард, она сейчас с нами в студии.
1: Мне кажется, второй вопрос, он вообще актуален, особенно для родителей первоклашек, потому что они, в принципе, находятся в легком шоке от происходящего, да, все новое. А тут, если еще и отпуск планируется. Лиза, если не Китай, куда еще предпочитают на каникулы летать?
5: Традиционно 3 кита, на которых держится весь зарубежный отдых у россиян, неважно, каникулы это или любое другое время года, это Турция, Египет и Таиланд. По-прежнему также растет спрос на Вьетнам, по данным туроператоров, и, конечно же, безоговорочным лидером по количеству заявок стал Китай. Последние 2 направления, кстати, одни из самых дешевых я сейчас о Вьетнаме и Китае, то есть на семью это в среднем до 200 тысяч рублей за 10 дней отдыха. Дороже всего оказались путевки в Турцию. Это минимум 300 тысяч рублей. Из неожиданного. Большим спросом этой осенью пользуется Черногория. С 1 ноября там отменят безвизовый режим для россиян, поэтому все постарались успеть запрыгнуть в уходящий вагон.
1: Объединенные Арабские Эмираты, мне кажется, должны где-то фигурировать в этом рейтинге, но, по всей видимости, не в этом году, потому что там не очень стабильная обстановка.
5: Да, все так. Вместо Объединенных Арабских Эмиратов, если люди хотят полететь, допустим, в что-то аналогичное, они выбирают новый египетский курорт Эль-Аламейн.

0: в этом рейтинге у туроператоров не оказалось. Да.
1: Какую процедуру должны соблюдать родители, чтобы отпросить ребенка с занятий, уж если решили поехать в отпуск?
0: Никаких строгих законодательных регламентов нет, но родители будут обязаны уведомить об этом классного руководителя и написать заявление на имя директора. Достаточно формулировки по семейным обстоятельствам. Матери семейства
2: срочно...
0: Я думала,
2: вообще никого ни о чем уведомлять не нужно.
0: Ну, матери семейства срочно нужно обновить загар, чем не семейные обстоятельства. Конечно же, писать так заявление лучше не надо. Учителя и без того остро реагируют на отъезды детей в каникулы.
1: Тоже хотят в отпуск.
0: Да, ну, частично, кстати, не беспочвенно, потому что осенние каникулы длятся около 7 дней, а того и бывает и даже меньше, потому что в зависимости от того, учится ребенок по четвертям или по семестрам, а на отдых меньше, чем на 10 дней, ну, семья редко
2: когда едет. Ну, особенно, если мы говорим о таких достаточно дальних направлениях,
0: да,
2: как
0: да,
2: Вьетнам,
0: да,
2: Таиланд,
0: верно.
2: Китай.
0: Для того же Китая нужно
2: только...
0: долететь 9 часов, это получается, ты только двое суток тратишь на перелет. То есть ребенку приходится самостоятельно наверстывать потом в последующем программу. Чтобы отдых не стал серьезной помехой в учебе, родителям необходимо заранее подготовить свое чадо к тому, что ему придется по возвращении делать двойную работу. Таким мнением поделилась детский и семейный психолог Татьяна Васильева.
3: Очень важно не нагнетать учебную обстановку, да, то есть приехал и родитель сразу в контроль уходит. К этому готовим ребенка заранее, до поездки. Мы говорим, мы уезжаем в поездку, неважно какого возраста ребенок, смотри, нас не будет, ты пропустишь 2 недели. Все дети учились, они будут проходить темы, тебе придется немножечко посложнее, тебе нужно будет нагонять. Поэтому смотри, что важно, когда мы вернемся, ты пойдешь в школу, тебе нужно больше будет усилия, больше заниматься, ты готов к этому, ты понимаешь, да, что тебе придется побольше потрудиться, чем остальным. Обязательно до вот этой поездки ребенку озвучивать, что он выпадает из учебы.
0: Еще одна вещь, на которую посоветовала обратить внимание родителям специалиста, это дать понять ребенку, что в первую неделю после отдыха получать плохие отметки, это абсолютно нормально. Пусть школьник знает,
2: как
0: что это...
2: Как будто бы в первую неделю после отдыха, после лета, а не после отдыха, а не несколько раз посреди года.
0: Да, ну пусть школьник знает, что это не ошибки, а закономерное следствие того, что он пропустил какую-то часть материала, как бы не противились этому учителя.
1: Ну, получается, и после лета можешь плохие оценки приносить, и после отпуска осеннего потом тоже можешь плохие
0: неделю.
1: Оценки.
0: Самое главное тут обозначить границы, что ты потом вот неделю мы тебе разрешаем пополучать двойки, а потом давай, мой милый, будь добр, как-то это все наверстываю упущенное, получай хорошие отметки.
2: В общем, не знаю, наверное, родители, которые планируют отпуск во время каникул, сейчас на меня обидятся, но если есть возможность не ехать среди года, то, наверное, лучше не ехать, хотя все зависит от успеваемости ребенка, да?
0: Да,
2: если
0: конечно.
2: Он идет...
0: А еще, кстати, по словам специалистов, лучше не дергать 9-классников и 11-классников.
2: Да, у них и так год не проходит.
1: Мне кажется, с такими отпусками первая четверть будет провалена просто. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Нам рассказывала Лиза Майнгард о том, что Китай становится одной из самых популярных, одним из самых популярных направлений для семейного отдыха на осенних каникулах. Ну, я думаю, это вполне логично. Безвиз-то отменили, и у нас трафик в Китае растет. И из Китая в Россию, кстати, трафик растет. Вот интересно, китайские школьники приезжают в Россию отдохнуть на недельку?
2: С твоей легкой руки, может быть, на неделю.
4: Портфель.
5: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
5: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
6: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке Time. Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
7: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
5: Из громких инвестиций Айкона всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Icahn считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров.

0: Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Icon не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент, борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос. Где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Icon. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
1: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.

0: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
1: Нет, согласен. Ну,
2: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
0: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин?
6: Прочел одну из последних книг Алексея Иванова «Вегетация». Я считаю, что Алексей Иванов – это один из ведущих современных российских писателей. У него огромное количество очень сильных произведений. «Вегетация» мне очень понравилась. Не знаю, станет ли она в ряд классики, но я бы прочел. Такой киберпанк, наше недалекое будущее, взгляд на то, как мог бы быть устроен мир, общество. Мне кажется, это очень круто.
4: Алексей Иванов, «Вегетация». Серега взял со стола сигареты и закурил, хотя в квартире он обычно не курил. В голове словно что-то свистело, как на сквозняке. Он даже растерялся. Обнаружить брата – это словно обнаружить в своей квартире третью комнату. Вроде хорошо, но комната уже с жильцом.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вы слушаете радио РБК.
0: ЧЕС. Что это значит?
2: В студии Александр Ляпин и Анна.

0: заброда.
1: И в ближайший час мы планируем с вами обсудить новый рейтинг безопасности дорожного движения российских регионов. Уже сказали, что есть большой разрыв между лидерами и аутсайдерами. Где-то безопасность на очень хорошем уровне, где-то не на столь хорошем уровне. И не всегда это зависит от инвестиций и наличия камер. Будем рассуждать на тему, как подтянуть аутсайдеров этого рейтинга и в целом, каким целям мы двигаемся в вопросе безопасности на дорогах. Спрашивали у вас, как ощущаете у себя дома, насколько вам комфортно на дороге, независимо от того, водитель вы или пешеход, или вообще на электросамокате ездите, чувствуете ли вы, что дорога для вас безопасна?
0: Кроме того, Соединенное Королевство снова обсуждает собственный распад. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия впервые выступили единым фронтом. Лондону предлагают готовиться к жизни после Великобритании. Хотя у отделения пока нет ни юридической обвязки, ни большинства проголосовавших или избравших такой путь. Но почему именно сейчас вообще возобновилась эта дискуссия?
1: Не с подачи ли Трампа? В каждой новости он просто деться некуда.
0: Что об этом думают жители Лондона, тоже выясним. И действительно ли Британия на грани распада находится?
1: И новостройки в России становятся дороже. Готовые квартиры, на самом деле, давно такая ситуация, куда движется тенденция, вот порассуждаем на эту тему. Сейчас разрыв от 20, иногда даже до 46%, в зависимости от методики подсчетов. Вот девелоперы продают не только квадратные метры, но и льготную ипотеку, а вторичный рынок отвечает готовыми ключами и возможностью торговаться. Почему мы видим разрыв в цене? Что это означает для рынка и для покупателей?
0: И для нас с вами. Ну, а эти темы мы разберем подробно уже совсем скоро. А к нам в студии с новостями присоединяется Ася Касьянова. Ася, тебя вот затронул разрыв в ценах первички и вторички?
2: Добрый вечер. Да, меня непосредственно затронул. Острая тема для меня, потому как я как раз владелец вторички и мечтаю променять ее...
0: На первичку?
2: На первичку, на новостройку. И каждый раз, честно говоря, в шоке от того, какой разрыв цен и насколько быстро он увеличивается. Коллеги, растет и российский фондовый рынок. О причинах в выпуске новостей. Российский рынок акций растет больше, чем на 3% после заявления Дональда Трампа о том, что Украина согласилась не наносить удары по энергообъектам России. Москва взяла на себя аналогичное обязательство, написал президент США в соцсети True Social. Рост мировых цен на топливо в основном вызван конфликтом на Украине, а не ситуацией вокруг Ирана, заявил американский лидер. ЦБ планирует увеличить максимальную сумму переводов между юрлицами через СБП, сообщается в проекте основных направлений развития финансового рынка на 3 года. Сейчас это 1 миллион рублей. Регулятор намерен увеличить лимит до 30 миллионов в 2027 году. Послы ЕС согласовали продление санкций против России всего на 1 неделю с целью устранения разногласий по ограничениям. Об этом сообщил портал Euro-Observer со ссылкой на дипломатов. Издание напомнило, что сначала Словакия, а затем и Франция предложили исключить из санкционного списка российского бизнесмена Алишера Усманова, в то время как остальные страны с этим не согласились. Технологическая компания Anthropic по-прежнему намерена провести IPO в 2026 году, несмотря на растущие в обществе опасения по поводу безопасности искусственного интеллекта, сообщает портал Axios. Разработчик чат-бота Claude готов пойти на независимые проверки и даже притормозить выпуск новых моделей, но сами планы по размещению на бирже отменять не планирует, ориентируясь на успешный опыт Alphabet и SpaceX, отмечает издание. Власти Пекина запретят использование, владение и хранение беспилотных летательных аппаратов, а также их компонентов по всему городу с 15 ноября, сообщает газета China Daily. Согласно новым правилам, вся административная территория Пекина будет объявлена контролируемой зоной воздушного пространства для беспилотных летательных аппаратов. В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры действовали с полудня. Ночью с ограничениями работали несколько аэропортов юга страны. Ну а сразу после выпуска ведущие программы ЧЕС продолжат обсуждать последние заявления Дональда Трампа о якобы принятых решениях Москвы и Киева не наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных

0: Международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
2: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. 2 раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ.
1: Час. Что это значит?
3: В студии Александр Ляпин, Анна Заброда. Мы продолжаем отвечать на ключевые вопросы для сегодняшнего дня. И вот одна из главных, пожалуй, тем. Украина согласилась не наносить удары по российским объектам энергетики, а Россия готова взять на себя аналогичное обязательство. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.
4: Хотя подтверждений пока ни со стороны Киева, ни со стороны Москвы нет, но такое заявление Трамп действительно сделал. Накануне Трамп призывал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, чтобы не усугублять проблему с дизельным топливом в мире и не мешать его экспорту из России. В Кремле, надо сказать, приветствовали такой призыв Трампа. Но Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, говорил, что ситуация эта ухудшается на мировом нефтяном рынке не из-за этого, а связано это в первую очередь с нестабильностью и новой эскалацией на Ближнем Востоке.
3: Да, почему Песков вообще говорил о топливных ситуации на Ближнем Востоке? Потому что Дональд Трамп-то почему призывал Зеленского? Потому что, по его мнению, атаки на инфраструктуру энергетическую России влияют на рынок дизельного топлива. Дизель в Штатах начинает дорожать. У Трампа там на носу выборы. Ему это, ну, как бы не очень вовремя сейчас. И потому-то он к Зеленскому и обратился. И вот на фоне всего этого сегодня Трамп заявляет о том, что вроде как стороны согласились не наносить удары, но еще раз повторим, официальных подтверждений этой информации ни со стороны Киева, ни со стороны Москвы нет.
4: Быстро скажу, что уже индекс Мосбиржи отреагировал на заявление Трампа и растет рост до 3,5%.
3: Можно ли воспринимать слова Трампа всерьез, и насколько Россия и Украина действительно готовы к энергетическому перемирию, и что вообще это может означать? На связи со студией политолог-международник Владимир Оленченко.
4: Владимир, здравствуйте. А что, вот так просто все? То есть можно было Трампу призвать не наносить Украину удары по российским объектам, и Киев сразу согласился?
5: Добрый день, Анна. Добрый день, Александр. Действительно, вопрос острый. И действительно, мы сейчас опираемся только на ту информацию, которую разместил Трамп, который за Россию и Украину решил, что они согласились, как он выразился, придерживаться энергетического перемирия. Здесь несколько вопросов, которые требуют уточнения. Первый вопрос. Дело в том, что Трамп, в преддверии этого заявления говорил о необходимости Украины прекратить терроризм против НПЗ российских, так как это влияет на цену дизеля в США. Он там очень здорово вырос в цене. Ну и тут надо понимать, что, во-первых, американская экономика – это экономика с колес, и логистика играет большое значение, а дизель – это для грузоперевозок. Второе – в перспективе для американцев это выборы. И, конечно, каждый голос, как говорится, здесь ценен. Значит, в принципе, сама идея отказаться от ударов по НПЗ, безусловно, она имеет здравую основу. Но в том виде, в котором сегодня обнародовал свое мнение Трамп, она расширительна. То есть он говорит об энергетическом перемирии. Это охватывает не только

0: КНПЗ охватывает все структуры, которые связаны с энергетикой. И если посмотреть на этот счет позицию Украины, то она как раз совпадает с позицией Украины. Они готовы, как они сказал, вот это Зеленский, к энергетическому перемирию и к обеспечению судоходства.
1: Владимир, ну быть готовым и действовать, или там не наносить удары, это немножко разные вещи. Вот потребуется ли, даже если слова Трампа подтвердятся и со стороны Москвы и Киева, потребуется ли какое-то подписание каких-то документов?
0: Здесь я бы так сказал. Речь о чем идет? Нам Трамп предлагает включиться в его предвыборную кампанию. Я предлагаю, чтобы Трамп более активно включился в процесс установления мира на Украине. На мой взгляд, нужно так рассматривать, нам нужно не перемирие, а нам нужен долгосрочный мир. И вопрос о прекращении терроризма против НПЗ – это первый практический шаг подготовки к выборам, а не какой-то перемирие. Я вот такую формулу предлагаю. Угу.
1: Владимир. Вижу сообщение, прошу прощения. Украина, Зеленский заявил, Украина готова не наносить удары по российской инфраструктуре в ответ, если Москва прекратит такие атаки.
2: То есть подтверждение с одной стороны у нас с вами есть. Ну, а вот у меня, знаете, вопрос сразу возник. Неужели вот сейчас, допустим, прекратятся эти удары со стороны Украины по энергоинфраструктуре России, и цены на дизель в Штатах резко пойдут вниз?
0: Во всяком случае, по оценке, скажем, министра энергетики Соединенных Штатов Америки, они считают, что это повлияет на цены. Ну и не надо забывать, здесь, конечно, предвыборный задор, то есть нужно успокоить аудиторию американскую, и эта информация, которую обнародовал Трамп, она адресована и американцам. То есть американцам появляется надежда, что цены снизятся. Снизятся ли они так и снизятся ли они быстро, это уже отдельный вопрос. Я все-таки хотел бы вернуться к тому, что нас интересует долгосрочное перемирие, а нас подталкивают не перемирие, а долгосрочный мир, нормальный, установленный по всем аспектам, нас подталкивает к разного рода перемириям.
2: Владимир, ну а вот как в этой ситуации вот соблюдать вот эту границу? Ведь можно же, например, удары осуществлять не непосредственно по энергетической инфраструктуре, а по той, которая вокруг, рядом, логистическая, например. Как это трактовать?
0: Там есть маленький нюанс какой. Мы с нашей стороны, у нас формулировка достаточно четкая, мы говорим не наносить удары по мирным энергетическим объектам. Скажем, вопрос проведения военных действий это не снимает. И энергетические объекты, которые обеспечивают деятельность ВСУ, на мой взгляд, они под это не подпадают. И попытки украинцев охватить все одним словом энергетические объекты, оно для нас нет.
1: Ну, в общем, понятно, что мало согласия и заявлений, все-таки какой-то документ нужно подписывать, чтобы четко было оговорено, какие объекты не должны подпадать под энергетические. У нас политолог-международник Владимир Оленченко был в эфире. Надо сказать, что рынок акций ускорил рост в ходе основной торговой сессии как раз на заявлении Трампа.
2: Да, по данным на 18.05 индекс Мосбиржи рос на почти 2%, 1,9 до 2324 пунктов. К 18.20 индекс Мосбиржи ускорил рост до 2463 пунктов.
1: У нас в студии Данил Бабич. Данил, расскажи, как считаешь, насколько долго этот тренд на Мосбирже наметился?
3: Ну, учитывая тот факт, что, как правило, посты в социальных сетях Дональда Трампа не подтверждаются, очень сложно сказать, насколько это долгосрочно. Уже игроки на рынке нефти ему не особо верят. Но российские трейдеры более доверчивы. Поэтому пока мы закрылись очень хорошо, 3,5%. И возможно, что эйфория продолжится. Давно мы такой эйфории, кстати, не видели.
1: Ждем тогда, да, что день завтрашний нам
3: готовит. Да, пока рано делать выводы.
4: Рынки итоги.
3: Итак, подведем итоги основной сессии на Московской бирже. Итак, индекс акций Московской биржи закрывается ростом почти на 80 пунктов, 2360.

0: 50 пунктов он вырос, и самое большое движение было в последний час после поста Дональда Трампа, который объявил о достижении перемирия между Россией и Украиной в области энергетики. Пока это объявление не подтверждено. В общем и целом, аудитория Трампа, наверное, все-таки находится не у нас, а в Соединенных Штатах Америки. Для нее это все предназначено. Наш рынок реагирует, естественно, как всегда, очень бурно, а рынок тонкий. Смотрим на ситуацию с другими активами. Индекс облигаций практически без изменений по итогам сессии. И вот что важно, если мы посмотрим на ситуацию с процентными ставками, ставки репо, однодневные, овернайт, то мы увидим, что они находятся выше 14%. Это, конечно, негативный фундаментальный фактор, который будет дальше сдерживать рост российских акций, и ситуацию на долговом рынке тоже будет определять. Что касается ситуации в нефтегазовом секторе, то рост с утра практически вот каждый участник рынка, если мы посмотрим на любую бумагу нефтегазового сектора, что «Газпром», что «Лукойл», что «Роснефть», что «Новатек», но в последний час рост, в общем, ускорился до неприличного, если мы увидим акции «Газпрома» и «Роснефти», которые соревновались друг с другом в объеме торгов, то там рост достигал 6-7-8% в моменте. Ну, акции «Лукойла» и «Новатека» от них немножечко подотстали, тоже рост на 4-5%. Ну, а если мы посмотрим на цены на базовые актив, цены на нефть, то увидим, что именно с утра был такой особый, наверное, интерес в ценах на нефть, которые подскочили. Потом, после заявления Дональда Трампа в социальной сети, немножечко этот рост прекратился, но он не был полностью погашен. И по-прежнему и Brent, и WTI торгуются выше отметки $100 за баррель. Что будет происходить с ценами на нефть? И, судя по всему, будут ли они оставаться на столь же высоком уровне? Об этом мы поговорили со стратегом ВТБ «Мои инвестиции» Станиславом Клещевым. И вот что он нам сказал по этому поводу.
1: Стресс на сырьевом рынке достаточно силен. Перебой с поставками сейчас у нас монетизируется вот в эту большую военную премию, которую мы наблюдаем. Но самое интересное – это сроки урегулирования ближневосточного конфликта, который назвал президент США, он не ждет, что урегулирование произойдет раньше, чем выборы в Конгресс США в начале ноября. А это значит то, что половину четвертого квартала цены высокие, скорее всего, будут сохраняться. И это дает очень позитивные ожидания в отношении переоценки акций российских нефтяных компаний.
0: Любопытно, что сегодня был еще один пост Трампа по поводу переговоров с Ираном. Иран просит о переговорах, но на это мало внимания обратили участники рынка. Как бы то ни было, если мы посмотрим на цены на нефть, ну, возьмем маркерный сорт Brent, то мы увидим, что он сейчас дороже примерно процентов на 70, чем в начале года. Если же мы посмотрим на наших основных нефтегигантов, то мы увидим, что акции Лукойла сейчас ниже на 15% год к году. Но акции Роснефть примерно настолько же ниже, может быть, даже чуть больше. Это как раз вот до ввода санкций против российского нефтегаза, где в основном под прицел попали именно Лукойл и Роснефть. Кстати, другие бумаги, например, такие как Газпромнефть и Татнефть, ну, немножечко получше себя чувствуют. Тем не менее, если говорить о фаворитах в нефтегазовом секторе, то ВТБ «Мои инвестиции» считают, что и Роснефть, и Лукойл вместе с Татнефтью туда должны войти. Об этом Станислав Клещев.
1: При текущих ценах на нефть, при текущем курсе рубля, тот же Лукойл, Роснефть, Татнефть стоит чуть больше, чем 3. Это очень дешево, и есть потенциал для дальнейшей переоценки, несмотря на тот рост, который компании показали уже в настоящий момент. Нашими фаворитами в секторе остаются компании, которые помимо благоприятной ценовой конъюнктуры мирового рынка выигрывают еще и от расширившихся крэк-спредов в нефтепереработке. А наибольшую экспозицию на нефтепереработку у нас имеют Татнефть, Лукойл и в определенной степени Роснефть. На эти три компании мы в большей степени смотрим. Потенциал, по нашим оценкам, около 50%. текущих уровней.

0: представляет, и можно говорить, что ралли фундаментально обосновано и, наверное, еще не завершено.
1: Продолжаем тему нефтегазового сектора. Очень интересно, сегодня вместе со всеми росли и бумаги той компании, от которых сложно было ожидать какого-то позитива. Это акции Евротранс, по ним даже проводился дискретный аукцион из-за того, что акции пробили планку. А как бы то ни было, за эту неделю, конечно, акции на неделю начали хорошо, но если мы посмотрим за последние несколько дней, они очень много потеряли, да и вообще практически растеряли почти всю капитализацию. Сложно сказать, что ждет компанию впереди, будем надеяться. Акции самолета — лидеры падения в понедельник, и мы видим, что ситуация с самолетом пока не так уж сильно улучшается. Тоже без всяких видимых поводов, без новостей проходило падение акций самолета. Лидеры — Евротранс, аутсайдеры — самолет. Ну и отметим, что, внимание, конечно же, если бы вот не эти новости по нефти, было приковано ключевой ставки. Банк России у нас основной ньюсмейкер. Сегодня он установил курсы валют. Там юань, доллар, евро, возможно, не очень сильно изменились. Также не изменилась и процентная ставка ключевая. Ну, отметим, что участники рынка, судя по ставке РУОНИ, то есть ставку на межбанке за 11 сентября, рассчитывали на то, что, возможно, все-таки Банк России ставку снизит. Это банки. Что же касается биржевых игроков, то ставки Русфар вот сейчас вот уже переустановились с понедельника, даже с вечера пятницы, на отметке выше 14. Сейчас уже участники рынка не верят в то, что Банк России на ближайшем заседании ставку снизит. Также в это не верят и участники рынка внебиржевого. Свопы на ключевую ставку, СПФИ, это площадка, которая принадлежит Мосбирже, но внебиржевая, тоже не пока, кроме, может быть, трехмесячного и шестимесячного свопа, то, что ситуация каким-то образом улучшится. Наоборот, через год участники рынка закладывают более высокую ставку, так что это будет пока являться сдерживающим фактором для роста рынка российских акций, и ситуации на рынке долговом тоже вряд ли будет гораздо лучше, чем сейчас.
2: Даниил, я обратил внимание на твои слова об акциях самолет, что он в аутсайдерах. Отражает ли эту ситуацию, в принципе, на рынке застройщиков? Почему спрашиваю? Потому что у нас следующая тема – это разница в цене новостройки и вторички 20, а то и 30%.
1: Да, конечно же, отражает. И важно даже не то, что он в аутсайдерах сегодня и, в общем, на этой неделе, а давайте просто посмотрим на динамику акций самолет, на капитализацию, которая очень сильно упала. А также давайте посмотрим на действия группы компаний ПИК, это один из лидеров застройщиков, они почему-то хотят биржевую историю прекратить, а у них, кстати, все в порядке, и с долгами, и, в общем, с акциями было получше, чем у самолета.
2: Спасибо тебе, наш финансовый обозреватель, ведущий рынков на РБК Даниил Бабич был в студии. Ну, а мы следим, естественно, и за тем, как рынки отреагировали на заявление Трампа. Вот Даниил с этого начал, что, в принципе, уверенный рост Мосбиржи был с утра к вечеру. Он ускорился, закрепился на таких достаточно хороших позициях. Но Даниил не ожидает, что это долгосрочный тренд.
3: Вот, посмотрим, вопрос был в том, да, у меня, что это какой-то устойчивый разворот или все-таки это такая ситуативная реакция рынка, которая через какое-то время может откатиться назад, и мы увидим и нефть уже на других уровнях, может быть, меньше 100 даже.
4: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Прогулки на природе. Мощная терапия для души и тела, способная на многое. Наш старший редактор Дина Васильева изучила научные доказательства пользы от таких прогулок. Текст целиком можно прочитать на сайте РБК «Стиль». Ну а я рассказываю главное. Исследования показывают, что контакт с природой снижает хронический стресс, замедляет воспаление и поддерживает ментальное здоровье. Причем работает не только основательный лесной поход или трекинг в горах, но и просто неспешная прогулка по парку или у водоема. Свежая работа в Scientific Reports подтвердила, что прогулки по лесу гораздо полезнее для здоровья, чем по городу. Ученые сравнили две группы людей из Токио. Обе совершали прогулки дважды в день по 45 минут на одинаковое расстояние. Но одни ходили по лесопарку, а другие

0: другие по оживленному кварталу Гинза. В итоге у тех, кто гулял среди деревьев, уровень защитного иммуноглобулина оказался заметно выше, а гормон стресса кортизол снизился. Авторы уверены, что регулярные прогулки в зеленой зоне – это простая и доступная каждому профилактика болезней. И раз уж мы говорим про Японию, то золотой стандарт темы – японское синрин-йоку, или лесные купания. Это пребывание в лесу с акцентом на замедление, дыхание и восприятие природы через все органы чувств. Вокруг этого выстраивают свои программы многие оздоровительные клиники и курорты. Но вовсе не обязательно платить деньги. Лесные ванны можно принимать совершенно бесплатно. Эксперты считают, что контакт с природой важен для профилактики болезней сердца и депрессии, для улучшения обмена веществ, а также для реабилитации после болезней. Свежий воздух активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за восстановление. Повышается уровень дофамина, эндорфинов, снижается активность областей мозга, связанных с негативными мыслями. Получаем в итоге ощущение перезагрузки. Идеальное бесплатное лекарство без побочных эффектов. С вами был Евгений Тиханович. Чаще бывайте на природе и повышайте качество жизни на РБК.
1: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
2: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10. РБК тренды.
4: Неолудиты. Люди, сопротивляющиеся технологиям, в частности, внедрению искусственного интеллекта. Опрос компании Writer и Workplace Intelligence показал, что 31% сотрудников сознательно саботируют стратегии внедрения ИИ на рабочих местах. Что парадоксально, среди представителей поколения миллениалов и Z этот показатель еще выше – 41%. Хотя традиционно считается, что именно молодежь является сторонником внедрения технологий.
5: И не знаю, почему другие покупают одежду, видимо, чтобы просто голыми не ходить. Я от этого получаю удовольствие не от того, что ты купил, а от ожидания, когда ты смотришь, ходишь по магазину. Для меня такое времяпрепровождение и удовольствие.
4: На показ. Программа Екатерины Воробьевой о самом интересном из мира моды. Главные тренды, новости, вызовы и возможности индустрии. Что действительно важно, что стоит покупать и зачем следить.
3: По пятницам, 14:10 на радио РБК. На показ. Экономим ваше время, а временами и деньги.
6: По следам Космоскоу, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
3: Медиатренды с Женей Стоговой.
6: У меня в эфире участники Космоскоу. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали на их работы? Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
3: Сегодня в 21:00. Радио РБК в тренде. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: это значит.
1: В студии Александр Ляпин, Анна Заброда. Мы продолжаем подводить итоги понедельника. И в этом часе мы уже более подробно разбираем ключевые темы вместе с экспертами. Пытаемся докопаться до деталей и ответить на главные вопросы. Главный из которых, что

0: все это значит.
1: Один из вопросов, который мы только что с тобой анонсировали, это что будет с Соединенным Королевством в ближайшее время, потому что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о том, что они планируют отсоединяться. И причем достаточно так уверенно планируют. Но вообще, возможно ли такое с точки зрения английского законодательства? И если вдруг такое случится, как изменится политический вес Соединенного Королевства в мире после таких событий?
0: Да там масса вопросов, если это произойдет. Ну и кроме того, детально обсудим безопасность дорожного движения в регионах. Опубликован обновленный рейтинг. Чечня второй год подряд лидирует в этом рейтинге. Будем выяснять, от чего зависит безопасность дорожного движения, потому что, вот как мы в первом часе выяснили, не все зависит от денег, бюджетов, камер и хорошего дорожного покрытия.
1: А от чего, да, будем разбираться. И спрашивали у вас, по вашим наблюдениям, ощущениям, какая обстановка с безопасностью на дорогах. Причем с такой комплексной безопасностью, да, даже если вы пешеход, вот, когда вы ходите на пешеходный переход, насколько вы чувствуете себя спокойно и уверенно. Пишите нам в наш телеграм, радио РБК, в поисковой строчке можете найти. Ждем ваши сообщения, будем их зачитывать.
0: Ну, а нас в студии с новостями Ася Касьянова.
2: Киев готов прекратить удары по энергообъектам России, если партнеры смогут обеспечить аналогичные обязательства со стороны Москвы и сделать соглашение долгосрочным, заявил Владимир Зеленский, пишут украинские СМИ. По словам президента Украины, это может стать первым шагом к миру. О том, что Украина и Россия согласились не наносить удары по энергообъектам друг друга, ранее заявил Дональд Трамп. Москва официальных заявлений по этому поводу не делала. На фоне резкого роста цен на топливо в Сирии вспыхнули самые масштабные протесты с момента свержения Башара Асада почти два года назад, пишет Рейтер. Демонстранты жгли шины и перекрывали ключевые дороги, в том числе трассу между столицей и промышленным центром Алеппо. Часть демонстрантов требовали отставки министров энергетики и экономики, а также руководителя сирийской нефтяной компании. Мировые рынки оказались под двойным давлением из-за опасений вокруг сектора ИИ и роста цен на нефть, который усиливает инфляционные риски. Вопросы к будущему спросу на ИИ-сервисы возникли после призывов руководителей трех крупнейших компаний отрасли замедлить развитие технологии, тогда как Brent приблизилась к $110 за баррель на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и угроз поставкам, пишет Wall Street Journal. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Австрии и выразил ему решительный протест из-за отказа Вены выдать визу главе организации по атомной энергии Ирана Мохаммаду Ислами. Он должен был принять участие в 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Тегеран подчеркнул, что ссылки на давление со стороны США не снимают с Вены ответственности за этот срыв. Минпромторг России объявил проведение дополнительного отбора российских компаний, обрабатывающей промышленности, на возмещение затрат по роботизации производства, говорится в сообщении ведомства. Подать заявку можно до 15 сентября. Государство компенсирует до 20% расходов на внедрение таких систем. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.

0: это значит.
1: Вы слушаете радио РБК. В студии по-прежнему Анна Заброда и Александр Ляпин.
2: «Закат Вестминстера». Ты знаешь, звучит как название сериала на Netflix. О чем речь? Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии объединились против Лондона, требуя полной независимости.
1: А возможно, мы и начинаем наблюдать или даже продолжаем такой сериал. Местные СМИ пишут, что министры трех регионов подписали меморандум о праве на самоопределение. Произошло это впервые, потому что, в принципе, разговоры о том, что кто-то хочет отсоединиться, они периодически звучат. И теперь вот так вот сразу втроем единогласно. Обязались укреплять сотрудничество между партиями, выступили за сближение с Евросоюзом, а также потребовали от британского правительства готовиться к конституционным изменениям, планировать и содействовать им в каждой юрисдикции.
2: Ну, действительно, пока выглядит как самый сильный заход на эту тему со стороны вот трех автономных или полуавтономных территориальных объединений.
1: Вопрос. Заход на что?
2: Заход на отделение.
1: На отделение или заход на то, чтобы получить какие-то политические преференции от Лондона?
2: Может быть. Но вот уже британский премьер Энди Бёрнам жестко отверг идею новых референдумов. Позиция

0: Це Даунінг-стріт. Безкомпромісна автономія сейчас нужна, автономіям нужно спасать економіку от інфляції, а не роздувати сепаратизм. Бёрнам, в общем, на економіку давит.
1: Что такое вообще меморандум? Вот мы говорим, да, они подписали некие документы. Насколько юридически он силен? Аналитики говорят, что текст меморандума фиксирует политическое намерение координировать давление на Лондон, но не имеет прямой юридической силы для изменения конституционного строя. Тем более мы помним, что в Шотландии в 2014 году, по-моему, референдум проходил.
0: Проходил.
1: То есть, в принципе, если у жителей было желание отсоединиться, они бы тогда
0: проголосовали,
1: еще больше 10 лет назад проголосовали за. Но они проголосовали против. Значит, что-то их, и я так думаю, что всем нам ближе свой кошелек, в экономическом смысле их что-то удержало.
0: Ну, что-то изменилось, очевидно, за это время. Какие сейчас настроения в центре империи, узнаем у руководителя консалтингового агентства по недвижимости Лонград с жителем Лондона Дмитрием Закировым. Будем общаться, он на связи со студией. Дмитрий, приветствуем вас. Как, по вашим ощущениям, к планам относятся в Лондоне? Это вообще тема номер один? Как она обсуждается?
1: Или все уже привыкли, что кто-то хочет отделиться периодически?
2: Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, настроение не очень понятное, потому что новости достаточно свежие. Я думаю, что сегодня в вечерних новостях, которые обычно в 6 и в 10, эта тематика прозвучит и, наверное, будет каким-то катализатором для дальнейших разговоров, обсуждений там на работе, на службе завтра. Пока реакция только официальная, как сказал Александр, от Вестминстера, от Энди Бернема, который отвергает эту идею.
1: Ну, вы можете за себя сказать, вот вас эти новости, они как, удивляют, не впечатляют, радуют, не радуют?
2: Нет, они не удивляют, не впечатляют. Мы к ним уже достаточно привыкли. Я вот у жены спросил, я говорю, слушай, вот такой меморандум вышел. Она говорит, да и пусть отделяются. На самом деле уже есть какая-то определенная уставшесть, потому что люди, которые понимают в политике и экономике, они знают, что все эти три независимых или государства, которые составляют Великобританию или Соединенное Королевство, они получают дотации от собственно, от страны. И непонятно, зачем они вообще хотят отделиться.
1: А, то есть в Лондоне понимают, что к полной независимости там, в экономическом плане, в энергетическом они не готовы?
2: Они, конечно, не готовы, но это понимают англичане. А вот сами шотландцы или ирландцы или валлийцы, они этого почему-то не понимают. Но, собственно, толчком к этому всему явился Brexit. Ну, то есть, как вы правильно заметили, в 2014 году был референдум по отделению Шотландии, которые 55% ответили, что шотландцы, что они хотят остаться. А вот после Brexit, в котором Шотландия проголосовала за оставание в Европейском Союзе, вот это явилось катализатором, и с тех пор они никак не успокоятся и пытаются отсоединиться от Англии. Но теперь к ним присоединиться. Это первый раз в истории, когда все три государства, составляющие Соединенное Королевство, у всех у трех независимые лидеры, которые проталкивают идеи независимости.
0: Выступили единым фронтом, да. А как вы думаете, Дмитрий, почему именно сейчас?
2: Ну, потому что ситуация вообще, в принципе, в стране достаточно плачевная. Ну, соответственно, кого винить? Главное правительство центральное. Ну, то есть англичанам винить, по факту, кроме Вестминстера, некого. Лидеры независимых государств, составляющих Великобританию, у них есть такая опция. Ну, это не мы виноваты, это мы тут делаем все, что можем, это Вестминстер. Поэтому давайте отделяться, поэтому, собственно, их избрали. И теперь они под этим флагом, за то, что их избрали, они проталкивают эту идею, что нужно все-таки отделяться, но законодательно они этого сделать не могут. Поэтому очень интересно, как будет продолжаться развиваться события, поскольку в 2022 году на законодательном уровне запретили проводить такие референдумы, ну, в Шотландии в частности.
1: Спасибо вам за то, что подключились к нашему эфиру. Мы эту тему продолжаем, не бросаем, да, просуждаем на тему того, что вот Саша спросил, да, что могло бы повлиять. Я подумала, что, может быть, слова Дональда Трампа каким-то образом
0: повлияли на это решение.
1: Подтолкнули, потому что Трамп сказал, что это будет вообще такое прекрасное событие, если Ирландия объединится.
0: Да, ну а общались мы, напомню, с руководителем консалтингового агентства по недвижимости Лонград, жителем Лондона Дмитрием Закировым.
3: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ

0: J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
1: По-прежнему в студии, вот так быстро и неожиданно мы вернулись, Александр Ляпин и Анна Заброда.
2: В полном составе, никто не успел отсоединиться за время короткой рекламы.
1: Отсоединиться, как вот пытаются отсоединиться Уэльс, Северная Ирландия и Шотландия. Мы продолжаем эту тему. Только что общались с жителем Лондона Дмитрием Закировым.
2: Кстати, любопытный момент, да, Дмитрий сказал, что с точки зрения законодательства то получается не особо много возможностей отсоединиться.
1: Осуществить это все, да?
2: Да, как минимум, как пример сказал, страны пока еще целой Великобритании, что до 29-го года никакие референдумы проводиться не могут.
1: Ну, а мы, кстати, напомним, что парламентские выборы в Шотландии и Уэльсе уже прошли в мае этого года. Следующие очередные состоятся только в мае 31-го. Ближайшая плановая региональная кампания, выборы в Ассамблею Северной Ирландии и муниципальный совет Шотландии и Уэльса в мае 27-го года.
2: Ну, по всей видимости... таким образом тонко намекаешь, что это действительно тоже могут быть такие больше политические заявления, чем реальное желание от кого-то отсоединиться.
1: Ну, судя по тому, что вот нам Дмитрий сказал, экономически нет никакого смысла, потому что эти страны сильно зависит от Англии и получает дотации. Но,
2: да,
1: с другой стороны, возникает вопрос, неужели они сами этого не понимают, и зачем тогда они вот эту всю историю затевают? Не очень понятно.
2: Опять же, зачем-то? Для того, чтобы получить какие-то преференции. Какие мы на эту тему просуждаем? Вспомнила еще, что сегодня, когда к эфиру готовилась, почему Шотландия-то в 2014 году жители проголосовали против отделения? Потому что пенсии их очень сильно зависят как раз вот от этих дотаций, которые они получают...
1: Из центра.
2: Да, от Англии. И, по всей видимости, люди прекрасно понимают, что в случае отсоединения размер этих пенсий может сильно уменьшиться.
1: Ну вот, может быть, это и есть такой банальный бюджетный торг с центром. Будем выяснять. С нами на прямой связи доцент социологического факультета МГУ, доктор социологических наук Павел Каневский. Павел, вот мы говорили о том, что меморандум был подписан, он фиксирует некие намерения. Какие могут быть реальные шаги после?
3: Добрый вечер. На самом деле, конечно, никто отделяться от Великобритании в одночасье не будет. Абсолютно правильно сказали, что это не совсем выгодно и не совсем понятно вообще, как это может выглядеть. Но во всех этих историях торга регионов с центром, здесь можно вспомнить и историю Испании, на самом деле, да, с страной басков и Каталонии, это извечно повторяющаяся история, что мы заявляем, что будем от вас отделяться. В реальности, конечно, мы хотим получить определенные привилегии.
2: А понятно, какие привилегии хотят получить? В чем смысл торга?
3: Конечно, там торговаться есть за что, потому что регионы требуют и расширения прав на совместное, и насколько это возможно, независимое от центральных властей, от Лондона, развитие собственных энергетических мощностей. Меморандум декларирует стремление регионов самостоятельно выстраивать внешнеэкономические союзы в обход фактически британского МИДа. То есть это просто больше гибкости в международной торговле, больше гибкости в управлении энергетическими ресурсами. Ну и там, я думаю, что откроется огромное поле для налоговой политики, потому что это тоже вечная проблема перераспределения налоговых поступлений. Я думаю, что эти регионы получат со временем еще больше преференций. Они уже получили больше.
2: Ну то есть получится у них, на ваш взгляд, все-таки продавить Лондон. И я думаю, что отчасти это их вот такое выступление... втроем связано с тем, что премьеры меняются достаточно часто и нет вот такой стабильности.
3: Нет стабильности не только политической, понимаете, нет стабильности экономической, потому что мы можем откатиться на 10 лет назад и вспомнить Brexit. Тогда ведь регионы в целом не поддерживали Brexit, понимая, что это больно ударит и по их экономическим связям с единым европейским рынком. Они, на самом деле, очень много потеряли при выходе из Европейского Союза. И есть основания думать, что регионы потеряли даже больше, чем Сити, скажем, да? Хотя, на самом деле, потеряли все. Вот, то есть здесь есть по поводу чего торговаться. Экономическая ситуация в Великобритании нестабильна, и пока как бы не видно, что она очень сильно развернется в лучшую сторону.
1: Павел, но вот если все-таки представить, что это отъединение
2: в разъединение
1: в какой-то форме все-таки будет происходить, мы видим, что аргумент вот этих государств в том, что они настроены на интеграцию в Евросоюз снова.

0: А Брюссель-то это надо? Готов Брюссель принять их обратно в ЕС?
1: Там уже и так очередь желающих.
2: На самом деле, конечно, сложно сказать, с какой степенью вероятности Брюссель будет рад видеть новых потенциальных членов. Но я бы не стал забегать вперед. Во-первых, еще раз подчеркнем, что рано говорить о каком-либо отсоединении, пока нет даже достаточно минимального уровня общественной поддержки всем этим инициативам. Uh-huh. Но когда был, если мы вспомним, прошлый референдум как раз в Шотландии, ведь тогда шотландцы очень активно вели переговоры с Брюсселем, и я думаю, что при стечении обстоятельств, если мы допустим, что Шотландия тогда бы проголосовала за выход, мне что-то подсказывает, что процесс вступления в Евросоюз у них был попроще, чем у Черногории.
1: Наверное, в ближайшее время мы действительно об этом не узнаем. Как вы и сказали, пока вопрос того, что Соединенное Королевство разделится, не стоит. У нас был в студии в эфире доктор социологических наук, доцент социологического факультета МГУ Павел Каневский. Подводя итог, очень яркая новость о том, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия пытаются отсоединиться от Соединенного Королевства.
0: Но похоже, ложная тревога.
1: По всей видимости, это только политические заявления, чтобы получить какие-то преференции от Лондона.
3: Чес. Что это значит?
1: А мы возвращаемся из Великобритании в Россию. И обсуждаем ситуацию с безопасностью на российских дорогах. Это одна из основных тем нашего эфира и тема, по которой мы сегодня задаем вопрос нашим слушателям. Что с безопасностью на дорогах в вашем регионе? А информационный повод какой? Появился обновленный рейтинг регионов по уровню безопасности дорог. С ним знакомилась наша коллега Яна Ритунская. Она нам в первой части эфира, в первом часе рассказывала, кто там в лидерах, кто там в аутсайдерах. Если коротко, Чечня на первом месте, на последнем, на 80-м. Тува. Ян, коротко выжимка из того, что мы уже говорили для тех слушателей, которые позже к нашему эфиру присоединились.
4: Да, коллеги, напомню и слушателям, и вам тоже, что в топ-рейтинга вышли регионы, где по сравнению с другими в целом низкое число ДТП и низкое число погибших и пострадавших в нем. Это относится к отдельным категориям по сравнительной таблице. И, ну, что интересно, на сайте, где представлен этот рейтинг, можно буквально ранжировать в зависимости от разных факторов, как влияет позиция того или иного региона в рейтинге. Вот, например, интересно, что не всегда число камер на дорогах вело к увеличению безопасности. Например,
1: это то, что нас с Александром больше всего, наверное, впечатлило, потому что мы были уверены, что чем больше денег вливается в дороги, чем больше камер,
0: тем лучше безопасность. Тем лучше. Да. Оказалось, что нет.
4: Оказалось, что не напрямую все это взаимосвязано. Например, первое место по числу камер на километр дорог занимает Крым, но в рейтинге безопасности дорожного движения он занимает только 55-е место. И несмотря на то, что там снижается число камер, снижается и аварийность на дорогах. То есть мы видим, что нет такой прямой взаимосвязи. Чем больше камер, тем безопаснее. Ну и есть второй аспект, который не влияет напрямую, как вот казалось бы, то, о чем ты, Аня, уже сейчас сказала. Инвестиции в безопасность движения. Например, самые скромные инвестиции в такую статью расходов в Якутии. Она в конце рейтинга буквально. Но уровень безопасности там считается высоким. 17 место в рейтинге из 80. А наоборот, есть вот такой пример Карачаево-Черкесия. Там на 44% больше стали инвестировать за год в безопасность дорожного движения, но место в рейтинге она при этом занимает только 73 из 80.
1: То есть многое зависит, наверное, и от того, какая плотность в этих регионах, и от
0: плотность
1: культуры.
0: Плотность трафика, но это и учитывалось, кстати.
4: Ну и вот позиция наших собеседников, которая также прозвучала в эфире, я напомню, есть два момента. Если мы говорим про камеры, которые фиксируют дорожное движение, то они не указывают на... Вернее, на них могут не обращать внимания те, кто, в принципе, халатно относится к безопасности. Ну, человек готов свою машину, не знаю, в столб, если она врежется, да, готов свою машину таким образом на ремонт тратится, то он готов и штраф словить. Это не влияет. Ну, а также те регионы, которые оказались в хвосте рейтинга по безопасности дорожного движения, находятся также еще и в самых низких позициях рейтинга по качеству жизни. Ну, вот такое совпадение можно тут провидеть.
0: А может, и это же корреляция?
4: Может быть и корреляция, да, это вопрос уже также к социологам. И здесь надо понимать, что, вероятно, это говорит о том, что в регионах, где качество жизни ниже, будет еще и более старые машины. Ну, а, соответственно, езда на старых машинах, которые не поддаются ремонту, тоже снижает качество безопасности на дорогах. Ну, а еще и психологический аспект я тут добавлю. Если ты знаешь, что у тебя машина и так разваливается, почему бы не попасть в ДТП.
1: Ян, спасибо тебе, Яна Ритунская. А у нас на связи ведущий эксперт Института экономики Трампа уже везде, господи. Да, транспорт Высшей школы экономики Андрей Борисов. Андрей,

0: момент, особенно если мы говорим про региональную сеть, наличие отбойников, хотя бы тросовых ограждений, которые существенно снижают риски ДТП с серьезными последствиями. И, соответственно, подобного рода мероприятия за последние годы как раз-таки мы много где по стране, по нашей видим, по всем регионам страны. Если возвращаться исключительно к камерам, то да, действительно, я не знаю досконально методику расчета этого рейтинга, какие камеры именно учитывались. Если это только камеры фото-видеофиксации, которые непосредственно фиксируют нарушения скоростного режима, то опять-таки есть вопрос с точки зрения пользователя, да, человек либо привыкает к тому, что там камеры расположены, и в этих местах как раз-таки не происходят эти самые дорожно-транспортные происшествия. Есть места, где, в принципе, причиной является не сам факт наличия или отсутствия камеры, а в целом наличие конфликтных зон взаимодействия транспортных средств.
1: Андрей, к слову про скоростной режим. Я так понимаю, что основная причина большинства аварий по-прежнему именно скорость. Есть статистика официальная, что в 2024 году 27% смертельных случаев произошли как раз из-за нарушения скоростного режима. И даже если поставишь везде камеры, а их везде, естественно, не поставишь, то что делать с тем, что люди превышают? Наказание ужесточать, штрафы повышать?
0: Ну вот на самом деле сам вопрос ваш достаточно актуальный. Он давно дискутируется. В том году, допустим, меня ваши коллеги по другому каналу тоже приглашали. Обсуждалась тема снижения нештрафуемого порога, что, в принципе, нонсенс на самом деле. Потому что, прежде всего, этот самый существующий в России нештрафуемый порог, он, на мой взгляд, в большей мере негативно влияет на показатели безопасности движения именно на местной сети, где как раз-таки не региональная сеть, да, а местная, вот внутри города, внутри застройки, где у нас условно разрешенные 20 км в час, я к примеру скажу, или 40 км в час, нештрафуемый порог дает плюс 100% или плюс 50% и в пределах условно нештрафуемых роста скорости, что ненормально. Поэтому наличие нештрафуемого порога, низкие штрафы, у нас сейчас за парковку или за то, что...
1: Тогда получается культура вождения, потому что мне кажется, что в тех регионах, где камера больше, культура повышается. Спасибо вам. Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта Высшей школы экономики, был в нашем эфире.
2: Автоньюз. Зачем отказываться от интересной машины, если на нее есть пусть и небольшой, но стабильный спрос? Именно так, похоже, рассудили в компании Bovenzippen и решили вернуть на конвейер недавно снятый с производства BMW Z4. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новинке от одного из самых уважаемых ателье в мире. Если название Bovenzippen вам ни о чем не говорит, то с результатами работы этой семьи вы наверняка знакомы. Именно Bovenzippen создали Alpina и десятилетиями дорабатывали автомобили BMW. В итоге марка настолько сблизилась с немецким концерном, что BMW решила ее выкупить. Но владельцы не ушли из автомобильного бизнеса, а создали новую компанию. Сначала они показали Bovenzippen Zagato, собственную интерпретацию BMW 4 серии, а следом 05 GT, глубоко переработанную BMW M5 в кузове Универсал. Третья машина называется Bovenzippen Spider. За основу взяли Roadster Z4 и привлекли к работе бывшего дизайнера Ferrari и McLaren Франка Стефенсона. А еще доработали трехлитровую рядную шестерку. В результате мощность выросла до 435 лошадиных сил, а крутящий момент составил 580 ньютон-метров. До первой сотни Spider разгоняется за 4,2 секунды, на 3 секунды быстрее стандартного Z4 M40i. Коробка не изменилась. Здесь все тот же восьмиступенчатый ZF. А вот механики, увы, не будет. Всего Bovenzippen планирует выпустить 99 машин. Цена стартует со 115,5 тысяч евро. А первые автомобили покупатели получат в первом квартале 2027 года. Впрочем, другие производители тоже порадовали петролхедов интересными лимитированными сериями. BMW представила новую спецверсию M-моделей в честь столетия Нюрнбург-ринга. Свое заряженное купе показала и Mercedes AMG. Компания представила трековый CLE-646 с 4-литровым V8, который выдает 646 лошадиных сил. Также автомобиль получил множество доработок по кузову и технике. И да, весь тираж из 30 автомобилей уже распродан.

0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Халвинг. Так называют сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.
2: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
5: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
6: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
5: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
4: Soft Skills.
0: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
4: Каждую среду в 15.10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
7: Ничего не изменилось в этом смысле со времен старых промышленных революций. Ну, как, наверное, все наши там слушатели знают историю, что когда появились автомобили, то, например, в Лондоне в один момент был издан такой закон, что перед машиной должен идти человек.
6: Да-да-да.
7: Перед машиной, да, как бы, и там каким-то флажком размахивать, значит, предупреждая, что за ним едет машина.
6: Потому что машина слишком опасная, и нужно...
7: Она очень опасна, должен быть человек, который говорит. На самом деле, очень похоже, как бы, в существенной мере на том, на тактике развития искусственного интеллекта. То есть, когда искусственный интеллект какого-то агента внедряет в компанию, то все вначале говорят, давайте впереди пустим этого человека с флажком, который будет говорить, за мной идет агент искусственного интеллекта, да? Ничего не изменилось, потому что человек боится неизвестного, человек боится непонятного.
4: Старший вице-президент Сбера Андрей Белевцев в программе «ИИ в деле».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16.10.
1: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
0: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
8: 20.00 в столице.
0: ЧЕС. Что это значит?
9: Вы слушаете радио РБК, студия Анна Заброда и Александр Ляпин. Вообще, мы планировали третий час сделать таким более расслабленным, визионерским.
8: Лайтовым.
9: Поговорить о том, как, в принципе, дальше человечество будет развиваться. Ну, в общем-то, наши планы сейчас реализуются. Только начнем мы с того, что человечеству грозит восстание искусственного интеллекта.
8: Да, и озаботились этим главы крупнейших и компаний. Они призывают ограничить развитие нейросетей из соображений безопасности. Казалось бы, парадокс, да? А он усиливается еще тем, что политики, которые обычно очень любят все регулировать, да, наоборот, против этого выступают. Они боятся проиграть технологическую гонку с Китаем, разумеется.
9: Ну, тем временем, эта новость на сайте РБК есть и достаточно подробная статья, мы об этом тоже расскажем. ИИ-модели уже научились автономно взламывать банковские системы.

0: Автономно, ключевое
1: автономно,
0: слово.
1: И не всегда это вообще заметно. Иногда узнают об этом спустя достаточно длительное время. Готовы ли к такому российские банки? В принципе, готовы ли человечество и компании, которые разрабатывают искусственный интеллект, к тому, что в какие-то моменты он может выходить за рамки предлагаемых ему условий работы?
0: Ну и поговорим в этом часе о космосе. 67 лет назад советская «Луна-2» стала первым аппаратом, который достиг поверхности Луны. И, по сути, это событие открыло человечеству дорогу за пределы уже Земли. Сегодня снова Луна в центре большой космической гонки. Соединенные Штаты готовят возвращение астронавтов. Китай строит собственную лунную стратегию. Индия...
1: И лунную станцию, которая в дальнейшем откроет, возможно, пути к Марсу. А может быть, еще дальше?
0: Да, это тоже будем выяснять. Индия тоже подключается к этой гонке. Нас интересует, что вот в этой вот гонке может предложить Россия и какое место сегодня она занимает. Будем...
1: Да, потому что у нас лунная программа есть после достаточно длительной паузы. Она возродилась. Вот как закончилась лунная миссия, вспомним. У нас в студии с новостями Ася Касьянова. Ася, тебя пугает искусственный интеллект и его возможности атаковать людей?
2: Есть такие опасения, коллеги, особенно когда речь заходит о замене ведущих искусственным интеллектом.
0: Ох.
2: Ну а пока я на своем рабочем месте с выпуском новостей. Объем покупок иностранной валюты физлицами продолжил снижаться и составил в августе 74 миллиарда рублей. Это минус 20 миллиардов к июлю, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России. С начала года россияне купили валюты на 597 миллиардов. Для сравнения, в 2024 году больше, чем на триллион. И еще из сообщений ЦБ. Самым доходным инструментом на российском финансовом рынке в августе стало золото. За месяц 17,4%. На втором месте с доходностью в 9,75% оказались депозиты в евро, а на третьем – депозиты в юанях. ООН приветствует любые шаги по улучшению ситуации между Россией и Киевом, сообщил зампредставитель генсека организации Фархан Хак, пишет РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. По его словам, Россия якобы готова сделать то же самое. Москва официально это не подтверждала. Дональд Трамп также вновь заявил, что война с Ираном закончится очень скоро, после чего цены на нефть резко снизятся. Американский лидер утверждает, что страны, которые не оказали США помощь после окончания войны, должны будут возместить Вашингтону понесенные убытки. Главным вызовом для энергетики России стал не сам рост аппетитов дата-центров, а необходимость развивать сети в местах их появления, особенно в крупных городах. Об этом заявил замминистра энергетики Эдуард Шереметцев. Чтобы избежать перегрузок, Минэнерго предлагает строить новые IT-объекты только там, где уже есть свободные и доступные запасы электричества. Ну а сразу после новостей ведущие программы ЧЕС продолжат говорить о развитии технологии, вернее, о попытках и причинах такое развитие ограничить.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование достаточно.

0: доступна на сайте agencytde.ru/16+.
1: Час. Что это значит?
2: В студии по-прежнему Александр Ляпин, Анна Заброда. Мы продолжаем наш эфир. Ну и в этом часе, как мы сказали, две главные темы: искусственный интеллект, его регулирование и космическая гонка. Но прежде чем мы к ним перейдем, все-таки вернемся к теме заявления президента США Дональда Трампа о согласии России и Украины отказаться от ударов по энергосистеме друг друга.
3: Да, глава Белого дома разместил пост с такой информацией в соцсети Truth Social. Ждали мы реакцию. Есть реакция Украины. Зеленский написал в телеграм-канале, что Киев готов прекратить удары по российской энергетике. Считает, что Украина сможет воздерживаться от ударов, если другие страны готовы обеспечивать некие гарантии, да, не нанесение ущерба энергетическим объектам. Москва заявление Трампа пока не комментировала. Я думаю, что в какое-то ближайшее время комментарий поступит. Обязательно в нашем эфире мы его прочитаем. Если такое случится до 21 часа, если дальше, что наши коллеги обязательно, естественно, будут держать вас в курсе событий. И вообще, с чего все началось, наверное, надо напомнить, с призыва самого Дональда Трампа, который попросил Киев, ну, не знаю, насколько уместно слово попросил, но, наверное, предложил, да, Киеву не наносить удары по российским НПЗ, потому что в Америке дорожает дизель, и по мнению американского президента, происходит это как раз вот из-за того, что российские объемы выпадают с мирового рынка. И чтобы американцам объяснить, почему у них дорожает топливо.
2: Вот он выбрал такой путь.
3: Да, использует Дональд Трамп вот такую опцию. Об этом сказал в эфире телеканал РБК заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов.
4: Когда Дональд Трамп заявляет о том, что главная причина подорожания дизельного топлива на территории Соединенных Штатов – это не конфликт на Ближнем Востоке, а это вот потому, что проблемы между Россией и Украиной, это потому, что Зеленский бьет по российским нефтеперерабатывающим заводам, то Дональд Трамп просто пытается набрать очков перед приближающимися промежуточными выборами, снимая с себя ответственность за мировой кризис. Для тех же Соединенных Штатов основная причина повышения цен – это цена нефти. Не потому, что дизельного топлива в мире стало меньше, а в том, что цена нефти напрямую влияет на цену на розничном рынке. Давайте зададимся вопросом, насколько украинский конфликт влияет на мировые нефтяные цены. Вот, например, в начале 26 года украинский конфликт был, но нефтяные цены стремились к многолетним минимумам. Что изменилось? Ничего. Но на мировом рынке изменился расклад на Ближнем Востоке. И вот вклад Ближнего Востока в подорожание всех нефтепродуктов вообще несоизмеримо больше того, что вкладываем мы.
2: Это был Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО. Но вот, Ань, то сообщение, призыв тот, о котором ты говорила, Дональда Трампа, вот его в Кремле прокомментировали и сказали, что приветствуют это предложение. И при этом пресс-секретарь российского президента Песков Дмитрий связал ухудшение ситуации на мировом нефтяном рынке все-таки прежде всего с нестабильностью и новой эскалацией на Ближнем Востоке.
3: Мы следим за этой темой, ждем подтверждения слов Трампа и со стороны Москвы. Ну и хотелось бы понять, каким образом эти договоренности, если они действительно достигнуты, будут зафиксированы.
2: И как они будут контролироваться тоже.
1: Час. Что это значит?
3: Ну а теперь к обещанной дважды уже нами теме. Можно ее обозначить, наверное, так. Сдерживать нельзя, развивать. Сейчас будем пытаться понять, где же ставить запятую в этом предложении. Парадокс вокруг искусственного интеллекта возник.
2: Да, и я подумал еще о том, что вот ты сегодня пошутила, что у нас почти в каждой новости Дональд Трамп, и в этой новости тоже он будет.
3: Тоже есть.
2: Да, не без Дональда Трампа. Ну а что за парадокс, о котором ты говоришь? Действительно, руководители компаний, которые создают самые мощные модели, вдруг говорят о том, что темп развития искусственного интеллекта нейросетей надо снижать из соображений безопасности.
3: Почему?
2: Мы видим, что было несколько в последнее время инцидентов, когда действительно те модели, те агенты и агенты, которых создают вот в этих компаниях, они неконтролируемо начинают проникать на какие-то сайты, разрушать какую-то инфраструктуру, и сами создатели уже понимают, что ситуация может выходить из-под контроля. И призывают они власти к регулированию моделей. А парадокс-то в том, что политики, которые обычно наоборот выступают за регулирование, здесь говорят, нет, ребят, не надо ничего притормаживать и регулировать.
3: Ну, какие политики конкретно? Дональд Трамп,
2: да? Да, Дональд Трамп в частности. Говорят о том, что если мы сейчас притормозим, то мы проиграем гонку Китаю, потому что мы знаем, что сейчас два лидера в области искусственного интеллекта, это Соединенные Штаты и Китай.

0: И вот,
1: а Китай вообще готов притормаживать развитие искусственного интеллекта? Или Китая, там, в принципе, тоже нет такой готовности?
0: Ты знаешь, у него такая странная многовекторная позиция. С одной стороны, конечно, Китай тоже выступает за безопасность и говорит, что да, это нужно контролировать, но при этом Китаю не нравится американская рамка. То, что американские компании выдвигают какие-то свои предложения. И Китай выстраивает свой контур регулирования искусственного интеллекта, в том числе в области безопасности. И, конечно, главный сейчас вопрос в том, будет ли взаимодействие между Вашингтоном и Пекином по этому вопросу.
1: Да, получается, у Соединенных Штатов, это, как я на своем бытовом уровне понимаю, своя рамка, у Китая своя рамка, но периодически искусственный интеллект из этих рамок сбегает на другую территорию.
0: Выбегает, да. И в этом проблема. Ну вот, если вот такое замедление развития искусственного интеллекта опасно из-за Китая, как об этом говорит Дональд Трамп, а ускорение развития самого искусственного интеллекта опасно, собственно, из-за неуправляемых моделей, то что именно и как вообще можно контролировать уже сейчас? Будем разбираться. На связи со студией директора по общему искусственному интеллекту научно-технологического проекта Singularity.net Алексей Потапов. Алексей, мы вас приветствуем. Ну вот, прежде всего, ваш взгляд интересен. Почему вообще вот этот парадокс сложился, что лидеры AI-компаний, которые вкладывают, напомню, десятки и даже сейчас уже сотни миллиардов в рост мощности моделей, сами просят регулирования и замедления?
2: Да, здравствуйте. Ну, мне кажется, что отчасти это и пиар. То есть, если вспомнить, с чего начиналось тоже OpenAI, они обещали, что у них будет работающий консорциум по безопасности искусственного интеллекта. И они, ну, не просто задвинули эту тему на задний план, а, в общем-то, поступали ровно в точности наоборот тому, что обещали. И с военными сотрудничали, и их искусственный интеллект далеко не такой открытый, и так далее. То есть для них это вполне характерная тема для пиара.
1: Алексей, вот, но... можно уточнить, в этой ситуации уместно сказать, что отрицательный пиар – это тоже пиар? Потому что я смотрю, что акции-то и компании падают после вот такого призыва замедлить развитие искусственного интеллекта. Как-то пиар сработал не в ту сторону.
2: Нет, смотрите, просто ситуация сейчас все-таки несколько изменилась. И меньше двух недель назад Берни Сандерс выдвинул законопроект о тотальном ограничении, о тотальном запрете развития общего искусственного интеллекта. Там вплоть до 20 лет тюрьмы тем, кто этим занимается. В международной политике Соединенных Штатов должен быть пункт о принуждении других стран к ограничению их разработок в области общего искусственного интеллекта. То есть сейчас алармистские настроения, они начинают играть определенную роль. И, естественно, да, и после этого через 5 дней OpenAI выдвигает свою новую модель под названием GPT-6 Astra с лозунгом о том, что мы, наконец, входим в эру общего искусственного интеллекта. То есть им, с одной стороны, хочется заявить максимально громко о себе, о том, что они на полных парах движутся к общему искусственному интеллекту, с другой стороны, слишком сильно провоцировать вот эти алармистские группы, которые тоже могут быть достаточно влиятельными, им тоже не хочется. Поэтому, естественно, они пытаются лавировать между своими громкими заявлениями о движении к AGI и тем, что они собираются это делать в очередной раз безопасно, контролируемо и так далее.
0: Алексей, а вот позиция Трампа здесь интересует. Он говорит, нет, не хотим регулировать, потому что проиграем гонку Китаю. Это действительно так? Вот если сейчас возьмут лаборатории сами на себя ограничения какие-то, наложат, Китай вырвется вперед?
2: Ну, смотрите, то, что они будут сильно контролировать и ограничивать, это на самом деле не факт. То есть одно дело делать такие заявления, другое дело внедрять их в практику.
1: Потому что не хотят или уже не могут?
2: Кроме того, я подозреваю, что сейчас искусственный интеллект, развитие вот этих передовых моделей идет очень экстенсивным путем. То есть это требует все больше ресурсов, все больше вложений. И если посмотреть на

0: финансовую ситуацию с OpenAI, я так понимаю, что их финансовый результат за последний квартал отрицательный. Несмотря на то, что сейчас эти модели используются для того, чтобы решать проблемы тысячелетия в математике, например, за которые обещают $1 миллион, но на решение они тратят ресурсов соответствующих там 10, а то и 20 миллионам. То есть эти модели действительно очень мощные, но продолжать идти таким экстенсивным путем в условиях очень жесткой конкуренции становится все дороже и дороже.
1: Алексей, то есть правильно ли мы понимаем, что с одной стороны компании таким образом этими заявлениями пытаются там пропиарить свои, в том числе, новые продукты, якобы более безопасные, да, чем существующие. А с другой стороны, они действительно хотели бы несколько сдержать рост развития искусственного интеллекта, потому что все это требует больших и больших затрат.
0: Не совсем рост искусственного интеллекта. Я подозреваю, что речь скорее просто о том, что вот эта вот гонка в рамках экстенсивного развития начинает их утомлять. И они, может быть, возможно, хотят найти более просто эффективные подходы. А чтобы найти эти более эффективные подходы, потребуется больше времени. Поэтому вот этот темп развития, который сейчас наблюдается за счет именно такого брутфорса экономического, он просядет. И чтобы заранее объяснить это проседание, возможно, они как раз и заодно и говорят про то, что все это делается ради безопасности. Угу, и так
1: понятно.
0: Далее.
1: Алексей, ну, в действительности есть те угрозы, о которых говорится? Вы верите, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля и угрожать?
0: Простите, вы на секунду у меня пропали. Вы спрашиваете, есть ли эти угрозы в действительности,
1: да?
0: Да,
1: да.
0: На текущий момент не совсем. То есть модели... Но надо различать модели и агентов. Эти модели – это гигантские нейросети с фиксированными весами. Они предобучены, и они не меняются. То есть нельзя сказать, что какой-то искусственный интеллект может вырваться в сеть и начать там саморазвиваться. Нет, потому что эти модели предобучаются на гигантских данных в офлайн-режиме. Агенты действительно могут на основе этих моделей выполнять какие-то действия, и поскольку модели реально очень много знают, они могут, эти агенты могут находить какие-то обходные пути, которые исходно не закладывались в условия задачи, но в явном виде и не говорилось, что так не надо делать. То есть сейчас в области компьютерной безопасности решения на основе этих больших языковых моделей показывают реально сверхчеловеческие результаты, находят большое количество уязвимостей быстрее, чем люди. И действительно можно себе представить такую ситуацию, когда некий агент на основе этих моделей начинает искать какие-то эксплойты и так далее.
2: Ну, в общем, в автономном режиме действительно может совершить и в том числе и кибератаку. Об этом, кстати, буквально сейчас поговорим. У нас на связи со студией Радио РБК был директор по общему искусственному интеллекту научно-технологического проекта SingularityNet Алексей Потапов. Ну и вот если говорить про этих и агентов, вот тоже сегодняшняя новость.
1: Есть факт.
2: Да, да, уже есть подтверждение. РБК со ссылкой на BIS пишет, что и модели научились автономно взламывать банковские системы. Но вот в Сбере прогнозируют, что в 2026 году ИИ будет задействован примерно в 85% мировых кибератак. Ну, действительно ли у преступников появился принципиально новый инструмент или просто это новое название старым приемом? И готова ли российская банковская система защищаться от таких атак? Узнаем у управляющего партнера FinTech Partners Александра Калякина. Александр, приветствуем вас. Скажите, в чем принципиальное отличие атаки с использованием искусственного интеллекта от обычной атаки 2-3-летней давности?
3: Прежде всего в скорости. Это ключевое, это скорость. Безусловно, там сейчас есть много заявлений. Вообще, если вы посмотрите, кстати, последние пару лет развития искусственного интеллекта, нейросетей, то они обычно сопровождаются исключительно громкими заявлениями, что искусственный интеллект теперь может это, может то. Значит, с точки зрения вот заявления про то, что искусственный интеллект теперь, значит, может взломать банки. Ну, можно провести, знаете, такую аналогию, что вот сильный молодой человек выйдет, и он может победить старика или ребенка. Также искусственный интеллект, если это нейросеть, в которую вложены существенные средства и поставлена задача, безусловно, конечно, может найти проблемы, уязвимости в каком-нибудь небольшом банке, который недостаточно денег тратит на информационную безопасность.
2: Ну, а это... что наиболее уязвимо в банках сейчас? Какие-то вот сценарии использования ИИ для атак?
3: Ну, смотрите, там есть же атаки на инфраструктуру, на банковскую, есть атаки на банковских клиентов. Вот, и одно, и другое достаточно уязвимо. При этом, если атака идет на инфраструктуру банка, то организация, безусловно, заранее к этому готовится, заранее нанимает сотрудников, которые занимаются информационной безопасностью, вкладывают кучу денег для того, чтобы от этих атак защититься. А вот обычные клиенты, физические лица или юридические лица, и, кстати, даже если мы про юридические лица говорим, все равно на конце там есть физический, ну, гендиректор, например, или главный бухгалтер, да, который тоже обычный человек. Но там люди заранее не готовятся. Тут вопрос того, насколько они финансово грамотны, насколько они прочитали достаточно много статей про то, как действуют мошенники, вот, для того, чтобы понимать, что им пишет или звонит не их генеральный директор,
2: ну, а кто-то какой-то подставной. А вот, Александр, вы говорите про людей, а вот хотелось бы такой аспект осветить. Вот банки сами же активно внедряют искусственный интеллект, чат-боты, там помощники различные, системы анализа, антифрод и так далее. Не получается ли, что банки сами создают еще один контур, еще одну поверхность для атаки? То есть я имею в виду вскрытие именно этих систем искусственного интеллекта, там через промпт-инъекции, через утечки персональных данных.
3: Ну, смотрите, если не работать с искусственным интеллектом, то огромная вероятность... то, что вот сбудется тот сценарий, который вы озвучили в начале нашего разговора, что, значит, ИИ атаковал банк, и у банка проблемы. И вы, на самом деле, то, что говорите, в этом есть ключевая мысль, что искусственный интеллект и работа с ним, она доступна всем, не только мошенникам, да, но и организациям, ну, банкам в частности, про которые мы говорим. Дальше там встает вопрос, а кто эффективнее работает с этим искусственным интеллектом? Никто не ограничивает банки, финансовые организации, значит, вкладывать много денег, проводить там тестовые атаки для того, чтобы убедиться, то есть абсолютно так же пользоваться ИИ для того, чтобы убедиться, что их система защищена. То есть искать проблемы в системе самостоятельно. Вопрос подходов организации, ну и, наверное, понимание, которое есть в голове у директора... ну, в общем, который отвечает за безопасность, за информационную безопасность, о том, что так делать можно и нужно.
1: Ну, в общем, искусственный интеллект – это инструмент, да? Вопрос лишь в том, как он используется, в каких целях.
2: Во благо или...
1: Да. Да, пока мы с вами говорили, я увидела вот какую новость. Центробанк указал на риски использования искусственного интеллекта в инвестировании. Мы сегодня говорим о рисках и угрозах. И вот в обзоре рисков финансовых рынков за август, подготовленном Банком России, говорится, что в отличие от официальных инвест-рекомендаций, информация, которая транслируется ИИ, не обязательно регулируется профессионально стандартами. Ко всему прочему, модели ИИ до сих пор выдают периодически недостоверные данные. То есть нужно быть внимательным.
2: Ну, а нас на связи был управляющий партнер FinTech Partners Александр Калякин.
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
5: Бешеные деньги.
4: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимание. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голь без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026 для большой доходности

0: Кате нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.
1: Бешеные деньги.
2: Складывается впечатление, что США бьют наших.
3: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
4: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
1: РБК Тренды.
4: Промышленная роботизация долгое время ассоциировалась с автопромом. Механические манипуляторы сваривали кузова и выполняли рутинные операции на конвейере. Сегодня автоматика осваивает новые сферы – от металлообработки до добычи ископаемых и действий на опасных участках. Отдельный тренд – гуманоидные модели. Разработчикам еще предстоит доказывать их надежность и окупаемость, но главное преимущество уже очевидно. Они могут трудиться в пространствах, изначально созданных для человека, без перестройки предприятия.
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
4: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
6: Здравствуйте, это Василий Бейнарович. Криминалистика – это история постоянной гонки. Преступник придумывает новый способ скрыть следы, следователь ищет новые способы узнать правду. Именно так и рождается наука, которая сегодня умеет работать с ДНК, цифровыми следами и искусственным интеллектом. Мы продолжаем исследования. В погоню за истиной. Вместе с криминалистом Евгенией Крюковой поговорим о том, как преступления создавали современную науку, какие технологии применяются сегодня и что ждет криминалистику завтра.
4: НИИ Бейнаровича. Завтра в 21:00 на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
4: Около 2500 сияющих кристаллов и 4,8 миллиона долларов на аукционе. Такова цена знаменитого платья Мэрилин Монро. Наряд сшивали непосредственно на актрисе перед выходом на сцену. В этом образе она исполнила знаменитое «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Джона Кеннеди.

0: это значит.
1: Ран, я попрощался, это был фальш-финал.
2: Давай здороваться.
1: Да, снова в студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
2: Да, и у нас в ближайшее время в планах все-таки сделать более спокойный, расслабленный эфир визионерский. Мы сейчас поговорим и помечтаем о том, как человечество будет осваивать космос в ближайшее время. Все-таки хочется надеяться, что это будет в ближайшем будущем. А повод какой? 67 лет назад советская Луна-2 впервые в истории достигла поверхности Луны. И тогда, конечно, это была просто ошеломляющая новость. Казалось, что вот-вот мы подбираемся все ближе к тому, чтобы уже колонизировать и Луну, и Марс.
1: Это был первый шаг к тому, чтобы осваивать все то, что находится за пределами Земли, потому что, да, полеты в космос были, а вот объект, который находится вот рядом с Землей, космический, вот впервые человеческий...
2: Прилунился,
1: да.
2: Если говорить про Советский Союз, то потом через какое-то время лунная программа, к сожалению, была свернута, о причинах порассуждаем. Возобновилась уже в современной России, насколько успешно, тоже обсудим, но тем временем Соединенные Штаты, некогда основной конкурент Советского Союза, теперь активно конкурируют с Китаем. И здесь вообще амбициозные планы, и у Китая в особенности, построить целую станцию на Луне. Зачем она нужна, да?
1: И станет и она действительно делать, да,
2: следующим таким шагом к освоению дальнего космоса? Все эти вопросы у нас сегодня запланированы.
1: И помимо США и Китая новые игроки появляются. Индия у нас тоже вступает в космическую гонку. Понятно, что, пожалуй, сейчас еще не на таком уровне, как США, Китай, Россия. Тем не менее, это говорит о том, что, в принципе, да, космическая гонка развивается. У нас с новостями в студии Ася Касьянова.
3: Крупнейшими покупателями на вторичных биржевых торгах в августе стали розничные инвесторы. Они приобрели акции почти на 29 миллиардов рублей, говорится в материалах Банка России. При этом основными продавцами остались некредитные финорганизации в рамках доверительного управления. Они продали акции на 34 миллиарда рублей. Силы ПВО с 8 утра и до 8 вечера по Москве уничтожили 173 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря. Это оперативные данные от Минобороны. Более 60% абонентов в Запорожской области постоянно остаются без электричества, сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. Из-за нехватки мощности в сети происходят резкие скачки напряжения и отключаются ключевые подстанции, поэтому составить точные графики подачи света невозможно. Балецкий пояснил, что область зависит от внешних центров питания, которые регулярно атакуют ВСУ. Anthropic, OpenAI и Google обсуждают создание совместной организации для разработки единых стандартов безопасности искусственного интеллекта. По данным СМИ, рабочие встречи IT-гигантов идут с июля. Переговоры начались из-за растущих опасений. Ранее глава Anthropic призвал замедлить создание слишком мощных нейросетей, так как они могут выйти из-под контроля человека. С этой идеей уже согласились Сэм Альтман и Илон Маск. Российский актер Юра Борисов снимется в режиссерском дебюте актрисы Сальмы Хайек под названием «Арена», сообщило издание Variety. Хайек назвала свой новый фильм эпической и романтической приключенческой картиной. Сценарий к ней она написала сама. Съемки проходят в Мексике. В картине также сыграет британская модель и актриса Кара Делевинь. Больше новостей на сайте РБК.

0: Что это значит?
1: По-прежнему с вами Анна Заброда и Александр Ляпин. Пока мы не улетели на Луну, но верим, что когда-то у нас такая возможность появится. У нас в студии Натан Эйсмант, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, Анастасия Медведева, популяризатор космонавтики, основатель фестиваля «Космос», руководитель по бренду и стратегии «Строит 2029». Натан Андреевич, Анастасия, мы вас приветствуем. Натан Андреевич, вы были юны 67 лет назад, но, может быть, помните, а как по телевидению и в газетах описывали вот это событие, что Луна-2 впервые достигла поверхности Луны?
2: Ну, как и положено в то время. Газете «Правда», газете «Известия», это самые важные были, да, большие заголовки и, соответственно, сопровождение по телевидению тоже. Ну, и на самом деле было чему радоваться. Это действительно, ну, впервые в мире никто такого и представить себе не мог, даже в этот год, потому что, ну, первый запуск случился совсем недавно, да, то есть прошло там буквально пару лет, да, и пожалуйста, да, уже мы на Луне.
3: Какой была реакция, как это обсуждали, что об этом говорили? Были какие-то чаяния о том, как дальше будет и как быстро развиваться космическая программа?
2: Ну, конечно, ожидали, что не сегодня-завтра там будут
3: люди,
2: да, это будут наши люди. Понимаете, основания для этого-то, для того, чтобы так думать, были. Я должен сказать, почему-то это как-то мало освещается масс-медиа, но примерно в то же время, ну, может быть, там с разницей в один год, уже была запущена программа не просто отправить человека на Луну, а построить лунные деревни.
3: То есть это идеи тоже уже почти 70 лет.
2: Это не идея, это был проект уже запущен. В реальность, понимаете? То есть это начали уже проектировать.

0: тогда не можем не спросить, почему американцы первыми высадились?
1: Ну, здесь течение обстоятельств, здесь много чего сказалось, в том числе, между прочим, и человеческий фактор. Понимаете, вот такое тоже бывает. Да? Это, скорее всего, вот эта версия, да, что человеческий фактор сыграл решающую роль, наверное, она ближе всего к тому, что в действительности случилось. Я могу сказать, что, конечно, всеми этими программами руководил Королёв. Да? Но у него был, ну, так скажем, соперник в каком-то смысле, Глушко. Вот, и у них не всегда отношения были лучшие из возможных. Они прекрасно сотрудничали, но, в общем, это сказывалось. И это позже в этом проекте проявилось. Ну, были и другие моменты, которые сопутствовали вот такому, ну что ли, неприятному сочетанию сильных характеров, понимаете? И вообще шансы, что мы будем первые, в том плане, что люди будут первые, они были очень велики, да? То есть так и хочется сказать, что досадная случайность,
2: Александр, да? Андреевич, думал ли кто-то в тот период, что вообще лунную программу свернут в итоге?
1: Нет, конечно, не думал. Думали, что будет развиваться. Но вот я уже говорил с самого начала, Королёв планировал, этот процесс был запущен, создать лунные деревни, то есть такие, ну, поселения для разработки лунных ресурсов. Удивительно, что сейчас к этой, ну, идее разработки лунных ресурсов вернулись вот только сейчас, вот буквально сегодня.
0: Вот по поводу сегодняшних лунных программ, Анастасия, к вам вопрос, ну и Натан Андреевич, вы тоже можете подключаться. Есть какие-то принципиальные отличия, в чем они между программами, которые были вот там около 70 лет назад и сейчас?
3: Конечно, есть. Добрый вечер. Основная задачка сейчас – это как восстановить ту технологию и сделать ее лучше сегодняшними руками. Это достаточно сложно, поскольку часть технологии утеряна, а часть невозможно восстановить просто потому, что ушел настолько технологический прогресс, что нам невозможно построить такие же ракеты. Поэтому во многом сейчас заново все пытаются создать. Уже новые материалы, новые специалисты, новые знания.
2: Вы имеете в виду в современной России?
3: В России, вообще во всем мире.
2: То есть
3: единственное, как бы у нас есть, у нас и у США есть история, да, лунных полетов, а Китай все делал с нуля. И поэтому в какой-то степени Китай, они начали правильно, потому что они перестали смотреть на то, что было сделано до. И сейчас, конечно, самое интересное – это количество стран, которые, в принципе, планируют оказаться на Луне в ближайшее время. Это Россия, это США, Китай, Индия, Япония, Финляндия даже. И даже есть частные компании, которые тоже…
0: Желающих много, да?
3: Скажу больше, Монако тоже построили свой собственный лунный ровер, да, и пытаются его запустить. Слушайте,
2: зачем же нам нужна Луна? Почему такое внимание снова на нее обратили? Мы вот об этом сразу после рекламы продолжим наш разговор.
4: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Новый проект – важное мероприятие. Успешный кейс. Свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru. 16+.
0: Вы слушаете радио РБК, это программа ЧЕС, в студии Александр Ляпин, Анна Заброда. Мы обсуждаем лунную программу и то, что много желающих на Луне высадиться. Обсуждаем мы это с Натаном Андреевичем Эйсмантом, ведущим научным сотрудником Института космических исследований РАН.
2: И Анастасией Медведевой, популяризатором космонавтики.
0: Мы вот уходили на паузу, и очень интересная мысль прозвучала о том, что потеряны были некоторые, а может быть и многие технологии, причем не только у какой-то одной страны, а это такая коллективная такая научная амнезия произошла. И это вообще очень любопытно, потому что, ну, как будто бы странно, как вообще могло такое произойти, почему эти компетенции были утеряны, и сразу же тогда вдогонку вопрос, вот эта неудача с нашей лунной миссией в 23-м году, она была связана вот с утра. Вот этих компетенций.
2: Пауза в несколько десятилетий случилось.
3: Я всегда говорю на такие вопросы отвечаю очень просто. За этой миссией стоят инженеры и стоит огромное количество людей.

0: И говорить, что это какая-то там ошибка, сложно, потому что это очень большой процесс, очень длительный, и люди вкладывают в это прям все.
1: Да, но я тут все-таки немножко поспорю. Мне кажется, что прилунение, это же правильно называется, да, это разве не какая-то базовая технология, которая у индийцев-то получилась буквально несколько дней спустя?
0: Опять же, у Сокар было попыток у наших коллег из Индии. Это была первая попытка на России вернуться на Луну, и то, что не получилось прилунение, посмотрите, сколько у Китая было тоже.
1: Но мы-то уже высаживались?
0: Так мы высаживались когда? Мы не высаживались, мы
1: на другой стороне. А что, извините, вот просто мне интересно, формулы потеряли или что?
2: Натан Андреевич хочет, да, включиться в наш разговор.
3: Вы знаете, здесь на самом деле произошло то, что происходило и в других странах, в том числе в Соединенных Штатах Америки. Это революция в технологиях. То есть мы окончательно перешли от аналогового способа управления к цифровому.
1: Это... И пришлось уже вот в этом новом цифровом мире заново это все восстанавливать.
3: Совершенно верно, да. И казалось, что это много проще. Ну и так сходу действительно кажется, там все, что можно сказать словами, все немедленно можно реализовать.
1: Оказалось, что это не так.
3: Оказалось, что здесь есть свои опасности. И вот с этой опасностью мы и столкнулись как раз, с этой неудачей, понимаете? И, к сожалению, предвидеть это очень трудно. Я могу напомнить такие серьезные аварии у американцев, они касались авиации, да, когда вот разбились два самолета из-за вот этой проблемы. Такого не совсем верного подхода
1: к цифровизации. Ну, раз уж мы все-таки больше про экономику, про инвестиции, ведь получается, что заново в это все инвестируется. Человеческий ресурс, денежный ресурс, и нужно все это поднимать.
2: Это естественно, и учитывая то, что делает это большое количество стран, мы понимаем, что цели-то конкретные стоят. Да, и вот это желание попасть на Луну, оно не то, что не стихло, а к нему подключились еще большее количество стран. Натан Андреевич, вот вы сказали, да, по поводу того, что все эти технологии, восстановление, все это сложно, участвует огромное количество людей, но такие неудачи, это же не повод бросать начатое. Вот Россия возрождает свою лунную программу. Да. Какие у нас цели стоят по лунной программе?
3: Вы знаете, две цели, да? И сейчас возобладала не первая, а вторая. Что такое первая? Ну, понять вообще, откуда взялась Луна. Вот это первая, это фундаментальная задача.
2: Научная.
3: Научная, да, да. Научная, фундаментальная. Ну, это как синонимы употребляется. А вторая задача появилась только что. Удалось понять, что на Луне могут быть те ресурсы, с которыми трудности могут быть и уже есть на Земле.
1: Например?
3: Это, ну, вот, редкоземельные металлы. Ага. Да, здесь вот есть опасения, что они вообще кончатся, или вообще с ними начнутся трудности, да, потому что сейчас этим занимается исключительно Китай. И первое опасение, а что, если Китай вдруг перестанет снабжать редкоземельными металлами остальных? Ну, наверное, справится, но сильно не сразу. Вот. А второе, что... Вообще кончится, не да, вот такие тоже есть предположения. Но по оценкам тех, кто ну, занимался этой проблемой всерьез, вот таких редкоземельных металлов на Луне заметно больше, чем на Земле. И причем получается, что даже если они будут на Земле, как ни странно, привозить их с Луны может оказаться дешевле
1: чем на...
2: Насколько целесообразно, да, в какую сумму это обойдется, но вы говорите, что может быть даже дешевле,
3: да,
2: чем здесь.
3: Да, совершенно верно. Вот это не просто так вот разговор, это оценки реальные.
1: Вижу, Анастасия, вам есть что сказать.
0: Да, с точки зрения экономики, самое интересное на Луне, почему, в общем, это обратно собираемся, потому что, наконец, появился экономический интерес. В чем он заключается? В том, что с Луны намного дешевле добывать что-то, использовать в космосе, например. Поскольку очень большая стоимость закладывается именно в том, чтобы ракета стартовала с Земли, если что-то будет производиться и добываться на Луне, это будет стоить копейки по сравнению с...
1: Ну, логистика проще, потому что не надо возвращаться.
2: Нет, не только станцию там надо поставить, но и предприятие какое-то.
0: Да, конечно.
1: Ведь надо же как-то еще достать эти...
0: Сейчас у нас какое главное слово в нашего времени? Это дата-центры, правильно?
1: Искусственный интеллект.
0: Дата-центры, они что должны? Они же должны охлаждаться. А на Луне что? Холодно. Поэтому, когда мы говорим, что там в Америке проблемы с водой из-за дата-центров и так далее, на Луне это будет проблема решена. То есть, если нам нужно будет где-то построить большой дата-холод.
1: А там разве не будет проблемы с теплоотводом? В космосе, по-моему, с этим не так все
0: так
1: просто.
0: Там холодно же и так.
3: Да. Нет, но тем не менее, в космосе действительно это серьезная проблема. Я могу сказать, с этой проблемой вот мы столкнулись, можно сказать, первыми. Да, почему? Потому что у нас ядерная энергетика, ну, в общем, ну, не

0: будем скромничать,
1: лидер,
0: чем у всех других. Вот это точно совершенно. Но это можно судить об этом по заказам в разных странах, заказам.
1: Здесь все, да, здесь вопросов нет. Да? Да.
0: Вот. Но оказалось, что для того, чтобы с этим, эту проблему решать в полной мере, нужно научиться сбрасывать тепло. На Земле, как ни странно, ну, вот все удивятся, его легче сбрасывать. Вот. Вы видели эти, ну, вот такие башни, да, которые нужны для охлаждения. Да? Вот. Почему? Потому что воздух циркулирует, и, пожалуйста, можно это тепло через воду.
1: Ну, или жидкостное охлаждение.
0: Да, жидкостное, а дальше идет это в воздух, в атмосферу, да. В космосе этого не получается. Вот был такой проект «Нуклон» у нас, да, и он вроде так хорошо продвигался, но мы столкнулись с тем, что для того, чтобы нормально функционировала эта, ну, станция, да, нужно строить такие охлаждающие, что ли, поверхности, которые, ну, закрывают фактически возможность, да, они, ну, размером, вот как оказалось, ну, по крайней мере, там, ну, больше, чем теннисная площадка, да, больше, да, там чуть не футбольная, да, и это остановило как-то продвижение, нужно было что-то придумать, как это сделать. Сказать, что сейчас до конца придумали, нет, не получается, это серьезная проблема, которую, тем не менее, вот,
1: хорошо.
0: Нужно будет решить.
1: Самое главное, что мы выяснили сейчас, на Луну есть зачем лететь.
2: Да, но вот исходя из того, что Натан Андреевич и Анастасия говорят, ощущение, что все это требует не только знаний, навыков, человеческих ресурсов, но и существенных экономических ресурсов. Есть ли смысл устраивать лунную гонку? Или, может быть, странам проще объединиться?
1: Кооперироваться, да.
2: Да. И я так понимаю, что Китай, например, он достаточно открыт. Он приглашает страны присоединиться к своей лунной программе.
3: Есть сейчас две основные лунные программы, лунных две кооперации. Это Артемис, Артемида в Америке, которые собрали более 70, по-моему, стран уже, и Россия и Китай. Разница в двух планах очень простая. Америка подписывает бумажку и обещает, что они пошлют когда-то астронавтов. Да, сейчас вот вторая группа полетит к Луне. И Россия с Китаем говорят совершенно о другом. У России с Китаем прекрасные карты в руках. Это как раз, как Натан Андреевич сказал, атомная энергия. А у Китая робототехника. Если мы объединяем робототехнику с атомной энергетикой, у нас получается как будто бы более выигрышная пари, чем объединяться вокруг США, страны, у которых очень слабые лунные программы.
1: Хорошо, так задам вопрос. Первый, кто туда прилетят и построит станцию?
3: Сейчас, судя по тому, что происходит в новостях про американских, про американский следующий экипаж, скорее всего, прилунится людьми на Луну Китай. Почему? Потому что американцы буквально на прошлой неделе объявили о том, что костюм, скафандр, который готовится американцами, он готовится не просто американцами, а модным домом Прада и частной космической компанией Axiom. И Джаред Айзекман сказал, что, ребят, вы очень усложнили скафандр, нам как бы его уже тестировать, мы в 28-м году летим. А вы все еще там что-то усложняете,
2: меняете. Зато, видимо, денег немного подзаработали.
3: Ну, я...
2: Такой коллаборации.
3: Я думаю, что да, вполне. Ну, скафандр, он очень похож на наш скафандр советский, вот. А как делают его Axiom и с Прадой, ну, модным домом, сложно сказать, может, там какой-нибудь будет такой красивый галстучек, разве что, в кармане.
2: Натан Андреевич, как вы смотрите на кооперацию в освоении Луны? Реально такое или все-таки тут политика важнее?
0: Это не то, что реально, это неизбежно. Здесь обязательно придется как-то организовывать, ну, не на пустом месте, сотрудничество. Дело в том, что есть ведь юридическая проблема. Потому что, скажем, как сейчас решают эту проблему? Опираясь, ну, на принятые законы, касающиеся космоса вообще, то есть космос никому не принадлежит, да, и небесные тела тоже никому, включая Луну, да, или такой подход, как, который реализуется на Антарктиде, там тоже никому не принадлежит, но это пока исследуемо. А если какая-то прибыль извлекается, что тогда? И этот вопрос не решен. И сейчас работают группы юристов, включая наших, которые должны для этого случая разработать новые законы. Пока их не разработали, да. То есть здесь
2: я
0: проблема
2: вот
0: остается.
2: Слушаю вас, и мне кажется, что вся эта идея с освоением Луны и дальше продвижением к Марсу и, может быть, еще куда-то в дальний космос, кажется, все дальше и дальше. Я вот как-то мой оптимизм, что мы рано или поздно туда полетим, и произойдет это на наших глазах, хотелось бы.
1: Ты не веришь Илону Маску?
2: Я вот начинаю сомневаться. Такой комплекс,
1: знаете,
2: проблем.
1: У меня, вот я слушаю, немножко другой вопрос возникает. Все-таки какова роль России вот во всей этой истории, потому что, ну, мы довольно иронично сейчас говорим про Соединенные Штаты, хотя я бы не скидывал со счетов космическую программу Соединенных Штатов, они все-таки артистические.

0: и не менее важная, чем все остальные темы эфира, это то, что мы будем обсуждать завтра и за какими новостями следить.
1: Да, страховщики начнут выплаты селлерам Озон, чьи товары пострадали в результате атак беспилотников на логическую инфраструктуру маркетплейса. Речь идет о продавцах, чьи товары были повреждены или утрачены и подпадают под условия программы страхования. Но действительно актуальная сейчас тема. Селлеры сильно пострадали.
0: Да, и, кстати, мнение селлеров мы периодически собираем, и в эфире потом эти мнения звучат. Поэтому можете писать нам также через наш телеграм-канал «Радио РБК» и вашу позицию, ваше мнение сможете услышать и донести. Самое главное, до тех, кто должен это мнение услышать. Также мы следим за тем, что изменится после сокращения сроков без виза для россиян в Таиланде. С 15 сентября сокращается период с 60 дней до 30. Актуально это в том числе для тех, кто летал в Тай на зимовку. Но не только россияне. В списке на сокращение сроков туристы более чем из 90 стран. Власти уверяют, что дискриминации не будет, а делается все ради безопасности. Но есть тут, на самом деле, Саша, немножко экономический состав в этом решении. Власти Таиланда не очень довольны, что вот эти вот перелетные птицы, которые прилетают на зимовку, оставляют не так много денег, как остальные туристы.
1: Хотелось бы.
0: Как хотелось бы.
1: Ну и посмотрим, что у соседей. В Армении Конституционный суд проверит на соответствие Конституции соглашение о маршруте Трампа. Это тот, который должен соединить Азербайджан с его Нахичеванской автономией через армянскую территорию. В Ереване с этой инициативой согласны не все. Но это то, что будет завтра. А сегодня мы завершаем наш эфир. Я напоминаю, с нами в студии лунную программу обсуждали Натан Андреевич Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, и Анастасия Медведева, популяризатор космонавтики и основатель фестиваля «Космос».
2: Технологии и тренды.
3: Все хорошо, только поменяйте фон. В работе над рекламной картинкой такая просьба может запустить новый длинный круг правок. Для нейросети это тоже непростая задача. Заменить декорации, сохранив лицо человека, форму товара и надпись на упаковке. Именно на точность таких изменений делает ставку OpenAI в GPT Image 2.5. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как генераторы картинок осваивают повседневную работу дизайнеров. 8 сентября OpenAI выпустила две модели нового семейства. Flare рассчитана на быструю генерацию, а Sunburst — на более требовательные задачи и точное редактирование. Обе уже доступны разработчикам для встраивания в свои сервисы, а вместе они известны под названием GPT Image 2.5. По заявлению компании, Flare выдает качество, сопоставимое с предыдущей моделью, но с акцентом на скорость. Sunburst должна дать более качественные изображения, но обе лучше сохраняют объекты при правках. Это особенно полезно там, где товар должен оставаться узнаваемым от картинки к картинке. В документации есть показательный пример. Фотографию бутылки шампуня превращают в макет придорожного рекламного щита на закате. Затем просят сделать зимний вечер со снегом, сохранив эту сцену. Другой пример — заменить белые стулья деревянными, оставив прежними интерьер, освещение и ракурс. Для бизнеса здесь возникает понятная возможность — быстрее готовить варианты рекламы. Представим магазин, которому нужны изображения одного товара для летней акции, зимней распродажи и нескольких рекламных площадок. Если модель сохраняет упаковку и выполняет нужные изменения, часть ручной обработки можно сократить, а дизайнер сможет раньше показать заказчику несколько вариантов. Но экономию еще предстоит посчитать. Сколько попыток потребуется до приемлемого результата? И сколько времени займет проверка? Дешевая генерация легко теряет преимущество, если после нее приходится вручную восстанавливать логотип. OpenAI ограничения признает. Модели все еще могут ошибаться в надписях, расположении элементов и сохранении внешности персонажей. Поэтому красивый результат стоит проверять вплоть до букв на этикетке. И, возможно, главное испытание для таких моделей — обычные клиентские правки. Поменять фон, сохранить товар, не испортить надпись. Если нейросеть справляется с этим предсказуемо, вот тогда уже можно включать ее в рабочий процесс. Потому что все промежуточные попытки стоят времени и денег, но оплачивают в дизайне все-таки итоговый результат.
2: Технологии и тренды. Рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. И их зовут «панки бизнеса». Руководитель предпринимательского класса РБК Таня Маркевич вместе с тренером по сложным переговорам Даней Терентьевым встречаются с людьми, которые не вписываются в шаблоны и не боятся быть собой. Rock Recycle и DDX Fitness. Камерные сайкл-студии и федеральная сеть фитнес-клубов по подписке. Два совершенно разных подхода к тому, каким должен быть фитнес сегодня. Поговорим о том, что помогает таким проектам расти и почему люди

0: возвращаются снова и снова и снова. Панки бизнеса. В среду в 21.00 на радио РБК.
1: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
2: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
0: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает первый заместитель генерального директора фирмы «Мелодия» Карина Абрамян.
4: Я понимаю, что у нас очень мало сейчас у всех временного ресурса, и люди мало читают, и еще им очень стыдно об этом говорить, что они фактически перестали читать. Вот на эти случаи жизни у меня есть прекрасный совет. Сборник рассказов Владимира Набокова. Рассказы все достаточно короткого формата, и я очень люблю раннего Набокова, который только уехал в эмиграцию и писал на русском языке. Можно прочесть, допустим, «Весну Фиальти». Это очень пронзительный рассказ о нереальной любви, об ускользающей любви, и даже иллюзорной любви. Мне кажется, это будет очень хорошо для первого знакомства.
3: Владимир Набоков. «Весна в Фиальте». Я был, помнится, поражен не столько ее невниманием ко мне, сколько чистосердечнейшей естественностью этого невнимания. Ибо я еще тогда не знал, что, скажи я два слова, оно сменилось бы тотчас чудной окраской чувств. Веселым, добрым, по возможности деятельным участием. Точно женская любовь была родниковой водой, содержащей целебные соли, которые она из своего кувшика охотно поила всякого, только напомни.
0: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица 9 вечера с новостями. Ася Касьянова. Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до отметки 2,4 миллиарда долларов, что на 200 миллионов больше июля, сообщает Центробанк. Объем вернулся к уровню марта текущего года. При этом ЦБ отмечает, что сейчас общую ситуацию на рынке лучше оценивать по всем нефинансовым компаниям в целом, а они в августе снизили продажи валюты на 15%. Стоимость топлива выросла из-за совокупности конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявили в ООН. Дональд Трамп ранее говорил, что рост мировых цен на дизель в основном вызван ударами по российским НПЗ, а не ситуацией вокруг Ирана, и призвал Украину прекратить атаковать энергосистему России. Сегодня американский лидер сообщил, что Киев и Москва согласились остановить удары по энергообъектам друг друга. Официальных заявлений сторон на этот счет не было. Средняя цена литра бензина во Франции достигла абсолютного рекорда за всю историю наблюдений и составила 2,11 евро за литр. По данным Фигаро, стоимость топлива самой популярной марки растет уже шестую неделю подряд. Стоимость топлива бьет рекорды, несмотря на то, что крупнейшая в стране сеть заправок Total Energies удерживает внутренний потолок цен. Американская ExxonMobil повысила свой прогноз по продажам сжиженного природного газа, делая ставку на высокий долгосрочный спрос в Азии и за ее пределами. Об этом заявил старший вице-президент компании Питер Кларк. Согласно новому прогнозу, к 2030 году годовой объем продажи СПГ компании должен достичь 50 миллионов.

0: в тон. Рост ожидается вопреки тому, что война на Ближнем Востоке заставляет некоторые государства пересматривать свою зависимость от этого вида топлива, отмечает Bloomberg. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Пензы. Об этом сообщает Росавиация. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. По данным Минобороны, силы ПВО с 8 утра и до 8 вечера по Москве уничтожили 173 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И сейчас к одной из главных новостей понедельника. Украина готова отказаться от ударов по российской критической инфраструктуре при условии взаимного отказа России от таких атак. Об этом заявил Владимир Зеленский. Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети True Social написал, что Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики, а Россия взяла на себя аналогичное обязательство. В Кремле приветствовали призыв Трампа не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводом. Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация на мировых нефтяных рынках в целом ухудшается, но на фоне нестабильности и новой эскалации на Ближнем Востоке. Ранее в нашем эфире политолог-международник Владимир Оленченко подчеркнул, что прекращение ударов по российским НПЗ может положительно отразиться на ценах топлива в США.
2: Трамп, скажем, в преддверии этого заявления говорил о необходимости Украины прекратить терроризм против НПЗ российских, так как это влияет на цену дизеля в США. Но тут надо понимать, что, во-первых, американская экономика – это экономика с колес, и логистика играет большое значение, а дизель – это для грузоперевозок. Второе, для американцев – это выборы. И, конечно, каждый голос, как говорится, здесь ценен. По оценке, скажем, министра энергетики Соединенных Штатов Америки, они считают, что это повлияет на цены. Появляется надежда, что цены снизятся. Снизятся ли они так и снизятся ли они быстро, это уже отдельный вопрос. У нас формулировка достаточно четкая. Не наносить удары по мирным энергетическим объектам.
1: Ну, еще раз отмечу, что все-таки вот это заявление Дональда Трампа в True Social о том, что Россия взяла на себя аналогичное обязательство не наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины в Москве, пока не подтвердили. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что удары по энергетике создают проблемы, но не влияют на положение на фронте. По его мнению, удары по инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести какой-то ущерб, но и вызвать раскол в российском обществе и остановить наступление российских войск. Далее в нашем эфире программа «Медиатренды».
3: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на современное искусство. Совсем недавно в Москве завершилась, пожалуй, одна из ключевых ярмарок современного искусства в стране, может быть, одна из самых главных в мире – Космоскоу.
4: Спонсор программы – АО «ДФ Трейдинг». Новый «Voya Taishan» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоскоу». 18+. Медиатренды.
3: И сегодня у меня в студии в гостях участники этой ярмарки, художники Артем Ляпин и Игорь Самолет. Господа, ну, каковы ваши впечатления от Космоскоу? Ярмарка проходила в 14-й раз, уже 14-й салон. Это, можно так сказать, очень состоявшееся предприятие. Допускаю, что для вас не первый раз подобное мероприятие. Артем, давайте с вас начнем. Каковы ваши впечатления?
5: Я, наверное, как художник могу сказать, что наконец-то ярмарка закончилась, и можно
3: выдохнуть,
5: чуть-чуть подрасслабиться и вдохнуть свежего воздуха.
3: Было стрессово? Что именно? Подготовка, сами выставочные дни?
5: Я думаю, в целом все как бы время и подготовка, она достаточно долгая. Например, мой проект занял у меня 6 месяцев. Так и, конечно же, переживания по поводу того, как будут на него люди реагировать.
3: Как часто вообще художники делают проекты специально под какие-то подобные ивенты? Игорь, к вам вопрос.
6: Например, на Космоскоу я делал инсталляцию большую, как художник
3: года.
6: Да, делал всплеск. И тоже, ну, как бы это сделано конкретно под ярмарку. Это комментарий к самой структуре ярмарки. Поэтому, да, мы это делаем.
3: А если так вот пытаться разделить, какой процент делается под конкретный запрос, может быть, конкретного коллекционера, под запрос галереи, под ярмарку, а сколько вы делаете для души?
6: Да, да все мы делаем для души.

0: Ну, у меня так, типа, у меня есть стопка эскизов, и если что-то вдруг появляется какой-то сбоку голос и говорит, что мы хотим, как бы, чтобы ты поучаствовал, я просто зарываюсь в эти эскизы, потому что уже стопка накопилась, и ты можешь в любом случае что-то там найти. А потом практически люди, которые к тебе обращаются, они знают, с чем ты работаешь, с какой темой ты работаешь, в какой форме ты работаешь. Соответственно, они, в общем-то, дают тебе эту возможность, не особо вникая, что ты сделаешь даже.
1: Ну, то есть полный карт-бланш на какую-то работу.
0: Да, да, они просто знают, я работаю с этим. Они такие, о, нам нужна эта тема, нам нужно в выставочном пространстве вот это. Космоску, она просто как бы принимает идентичность художника, потому что суть как бы этой работы была сделать то, о чем ты хочешь как бы сделать, и, соответственно, они дают зеленый цвет.
1: Угу. Ну, для всех наших слушателей, я думаю, что в интернете можно будет ознакомиться, посмотреть и как выглядела инсталляция Игоря Самолета на Космоску, и в целом ознакомиться с творчеством наших гостей, наших художников. Артем, вопрос к вам. У вас как часто бывает такое, что работа идет именно под адрес на заказ? И как много заказчик может определять, насколько он может вмешиваться в ваше творчество?
2: Ну, у меня, к сожалению, наверное, не было такого, чтобы прям как-то на заказ. В основном это были просто предложения от галерей, которые говорят, вот есть как бы ярмарка, есть желание показать себя с этим художником, и я уже отталкиваюсь от того, как бы, что делает художник в основном. То есть у меня было так 3 ярмарки, это всегда были парные стенды, и я знал второй, как бы о первом художнике, я отталкивался уже от него.
1: А как часто вам хочется вот максимально что-то свое предложить, без пары, без какого-то запроса галереи? И бывает ли некий конфликт внутренний, что нет, я вот хочу исключительно вот это показывать?
2: Я редко показывал свои работы в групповых, потому что это сложно достаточно для меня. Приходит в жизнь как бы много факторов, и часто мне эти факторы не нравятся, я отказываюсь от групповых выставок. Угу. Вот. А так в целом все проекты я делал как раз-таки сам то, что я хочу, и говорю о том, как бы, что следует говорить.
1: Игорь, вы тоже индивидуалист или готовы к каким-то коллаборациям?
0: В российском прошлом есть традиция, что большой коллекционер заказывает какое-то панно или, ну, в общем, для интерьера какую-то вещь. Это было распространено. То есть большой заказ. Потом, значит, у нас было советское время, и в советское время тоже были большие заказы, только там уже работали комбинаты. И, например, вот это монументальное декоративное творчество, которое у нас было абсолютно великолепно, как бы расцвело. И были мозаичные большие полотна. И, например, завод мог заказать, если он был богатый, да, он мог заказать себе, например, большую какую-нибудь там 20-метровую мозаику в цех. У тебя такой просто в цех, как бы, вот где как бы станки, там вот мозаика. У нас таких заказов не существует, по крайней мере, с ними никогда не сталкивался. Хотя было бы интересно, да, типа там, а давайте вот у нас есть дом, и вот мы хотим фреску там 5-метровую, и вот вы как художник делать, что хотите, у нас есть место, приезжайте. Такого не было. Это интересный момент, что вроде как бы это дизайн, ну, то есть, возможно, эти все заказы перебрались вот в сторону интерьера и дизайн-студии, возможно. И они отрабатывают это.
1: Мы уже поговорили о том, как прошла выставка, что было представлено, что заинтересовало и как устроены, в принципе, подобные мероприятия. Хочется поговорить про то, как работает в целом российский арт-рынок. Игорь, вопрос к вам. Кто задает тренды и моду? Галереи, сами ли художники, коллекционеры, может быть? Кто диктует, что делать и что представлять?
0: У меня идеалистическое представление, я всегда его транслирую, со мной все не согласны, я считаю, что, конечно, в центре стоит произведение. Собственно, оно как бы создает вот эту комбинацию смыслов, которые все ждут, потому что в реальности и музеи ждут эти смыслы, и коллекционеры ждут, они же все хотят новое, что-то уникальное, сами открыть, как бы, да, но в целом, конечно, я считаю, что в центре даже не художник находится, а находится его произведение. Вот, поэтому, наверное, если так получается, то появляются какие-то знаковые произведения, эти знаковые произведения это формируют тренды, в том числе там визуальные, смысловые и все остальное прочее.
1: Но что касается поиска тем для этих произведений, для этих визуалов, откуда идет вдохновение? Это современные какие-то проблемы, это тренды, это внутренние неразделенные переживания. Что выступает источником?
0: Да, как бы не расшифровывая, это какое-то переживание по поводу чего-то, сильное переживание, и твоя личная оптика на это. Почему ты вообще обратил внимание? Это не значит, что все твои переживания и все, которые преобразуются в художественное произведение, они интересны обществу. Угу. Как бы, но иногда случается какая-то удача, и она резонирует с общим каким-то ожиданием, с переживанием, например. Тогда вот искусство становится интересным как бы широким массам. А иногда просто твои переживания, как вот, твои

0: и желание. Знаете, как молодой художник начинает делать, первая тема – это «Я и мои друзья» и «Разбитое сердце». Любовь, конечно, да?
1: Мы как раз накануне эфира обсуждали, может ли неразделенная любовь выступать источником для вдохновения. Согласились все, что да.
0: Да, рэперы пишут альбом, а мы рисуем картины или делаем скульптуры. Безусловно, это самая первая тема. Но потом ты взрослеешь, у тебя философия твоей жизни меняется, обстоятельства твоей жизни меняются, и, соответственно, это все входит тоже в чат и уже формирует... Твое искусство взрослеет. Да, оно становится, может быть, более мрачным каким-то таким, да? То есть вот эта легкость, яркость, сентиментальность, романтичность, она исчезает и как с момента взросления, как бы, и то, что ты взрослеешь, в принципе, и исчезать, потому что твоя оптика на жизнь, она усложняется, у тебя больше линз становится.
1: Помимо непосредственно смысловой составляющей, искусства всегда есть составляющая формы. Артём, вот у вас довольно необычный стиль работы, кружево, текстиль. Почему именно на этом остановились? Это ведь достаточно, ну, нетривиальное, и не часто такое встретишь.
2: Ну, я изначально, на самом деле, первые свои проекты делал в технике ковра ткачества, так как я из Иркутской области, это вокруг кочевые народы, и их дом — это как раз-таки ковры. Эта тема появилась в момент пика коронавируса. Вот, я об этом задумался и пришел к этому. А позже уже меня просто эта тема стала как бы стеснять, плюсом форма ковра – это как бы прямоугольник, и как-то захотелось выйти за рамки этого прямоугольника, поэтому я обратился также к текстильной технике, но уже в более свободном, скажем так, форме. Мне не скучно, честно сказать. Когда становится скучно, я начинаю меняться, видоизменяться, и вот кружево, оно как-то меня до сих пор держит. То есть если изначально это были какие-то проекты именно текстильного характера, то сейчас туда еще и дополняется металлическая проволока, которая вступает, естественно, в контраст.
1: Ну, то есть некое такое усложнение происходит.
2: Ну, усложнение и эмоции я могу другие через нее, конечно же, раскрывать. Плюсом проволока дает возможность выходить уже в формы, то есть это скульптура, это какие-то другие там барельефные формы. Вот. И поэтому, в общем-то, я в этом и остаюсь. То есть тут уже вступает в роль и сам материал, скажем.
1: Как раз к разговору про формы. К нам присоединяется скульптор-керамист, дебютант ярмарки Космоскоу Маша Лам. Маша, вот по моим личным впечатлениям от прошедшей ярмарки, современное искусство становится как раз очень таким близким к интерьеру. То есть это больше не полотно на стене, а некое такое высказывание для помещения, может быть, и даже с каким-то неким функционалом. На ваш взгляд, почему произошла такая трансформация, почему искусство становится именно предметом дизайна интерьера?
3: Мне кажется, что если взглянуть как-то ретроспективно на всю историю взаимоотношений человека-искусства, то можно заметить, что в музеях и институциях живет очень маленькая его часть. И основная часть того, что делается руками художников, она как раз обитает в частных интерьерах. И причин тому масса, не уверена, что я достаточно компетентна, чтобы об этом рассуждать. Но думаю, что спорить с этим фактом вряд ли кто-то будет. Так вот, обращение к традиционным материалам, мне кажется, вызвано запросом на тактильность, на взаимодействие с искусством именно в какой-то своей повседневной жизни. Людям хочется перемещать, трогать. Мне кажется, именно поэтому это такой большой тренд.
1: Ну, то есть как будто все подустали от технологии, от того, что можно увидеть в диджитал, и хочется чего-то более реального и материального. Правильно ли я понимаю?
3: Да-да-да. Возможно, все просто подустали плодить и потреблять пиксели в интернете, поэтому есть такой запрос на что-то, что можно трогать руками. Отсюда, мне кажется, и интерес к функциональному и к чему-то такому более материальному и определенному, может быть, в некотором смысле.
1: Игорь, вот как раз в одном из ваших интервью читала, что вы сокращаете активно потребление социальных сетей, стараетесь не использовать VPN. Может быть, поддержите вот эту мысль о том, что все немножко подустают от диджитального, и всем хочется немножечко больше офлайна в своей жизни, и вы в своем творчестве отталкиваетесь ли от этого, или нет критериев, это будет виртуальный мир или реальный?
0: Ну, мне кажется, что вот сама идея, разгон идеи, то, что вот мы летим в эту цифровую пропасть, и мы летим, и летим, и все говорят, ну вот мы будем дальше как бы цифровизовываться максимально, а я говорю, что нет, мы наоборот будем убегать оттуда, потому что вот запрос, мы, наше ощущение времени в цифре меняется очень сильно, и я словился на мысли, что я хочу быть в моменте. Вот

0: если я еду в такси, то я убираю телефон из рук, я не решаю параллельно какие-то вопросы, как бы. Я просто смотрю в окно.
1: Угу. Ну, то есть это некий тренд на замедление.
0: Замедление, потому что мы настолько разогнались, настолько история про то, что нам, у нас много событийных точек, на которые предлагается проявлять эмпатию или какую-то эмоцию, а наш организм, он не рассчитан на это вообще в целом, чтобы мы вот настолько... Я не сразу это понял, да, вот за последний год. Но когда я понял, что, в принципе, у меня нет такого запаса эмпатии на все, чтобы крыша не поехала, я это назвал такое правило радиус эмпатии. То есть моя эмпатия совпадает с физическим расположением его тела. То есть я вот могу там позаботиться о кошке, там, не знаю, в своем дворе. Вот это моя ответственность. Угу. А смотреть слезливые ролики про кошку в интернете и ничего не делать.
1: Такой дум-скроллинг уже
0: наступает. Да, я уже на это не выкупаюсь. То есть.
1: Угу. Артем, а ваше отношение к социальным сетям, как вы считаете, художник должен быть социально-медийным или все-таки стоит замедляться?
2: Я думаю, что здесь как карта ляжет уже. Возможно, он будет социально медийным, возможно, нет. Я, например, отношусь к своим аккаунтам просто как к дневнику практики и выкладываю просто проекты один за одним, рассказывая людям об этом. А там уже нравится им это, не нравится, поддерживают, они не поддерживают.
1: Маш, вопрос к вам. Вот с точки зрения продвижения художника, социальные сети помогают или мешают?
3: Я думаю, что в основном помогают, потому что это все равно способ коммуникации с этим миром, это способ рассказать, потому что искусству, любому искусству важен контекст, и если этот контекст не дать, это все превращается в пустую картинку, а соцсети — это один из прямых и простых способов рассказать о том, что ты делаешь, почему ты делаешь и как ты делаешь.
1: С нами на связи была скульптор, керамист, дебютант ярмарки «Космоскоу» Маша Лам. Возвращаюсь, Игорь, к вам. Современные технологии. То есть у нас есть не только соцсети, у нас есть и нейросети, и искусственный интеллект. Пытаетесь как-то освоить?
0: Кстати говоря, у меня была первая для РБК вместе с Гигачат. Мы делали обложку.
1: РБК-стиль, напомню, да, для наших слушателей, как раз «Космоскоу».
0: И получилась, я считаю, замечательная обложка. Это моя первая работа, кстати говоря, в нейросети, вообще как бы картинка. Потому что до этого момента я не использовал. У меня был сразу образ. То есть я не заставляю нейросети как бы думать за меня. То есть я зашел, у меня был образ типа лебедь и рядом башмак. Вот они парочкой плывут как бы по озеру.
1: Обложки, да.
0: И я просто сделал этот запрос, и он мне выдал... То есть использовать как инструмент думания нет, но как первичной реализации такой визуальной, когда ты вот просто ты едешь даже в метро, и тебе нужно, например, быстро сделать какую-то визуализацию, потому что показать. Это суперудобно, но я не... все-таки мозговая, ну, как бы активная мозговая деятельность и осмысление и придумывание все-таки в моей голове происходит. Зумеры, наоборот, делегируют. Запросы делают, промпты. А что я могу сделать на эту тему?
1: Ну да, предложи. Промпт как творчество уже становится.
0: Да, и это вот такая вещь, я считаю, опасная, поэтому в целом я как бы старовер в этом плане.
1: Артем, а вы старовер или более прогрессивный? Взглядов относительно нейросетей и их использования в искусстве?
2: Ну, я так как работаю вообще в основном с материалом и руками, поэтому мне здесь вообще сложно как-то коммуницировать с ИИ. Ни разу не пробовал.
1: Как вам кажется, использование... Все-таки многие художники к этому прибегают, уже даже появляются целые инсталляции с этим, связанные с тем же Гигачатом в том числе. Обесценивает ли это искусство или нет? Или это тоже может быть искусством?
2: Ну, я думаю, это искусство. Если человек говорит об этом, что это искусство. Но вопрос в том, что пройдет время, и уже как бы спустя время мы все посмотрим и сами поймем.
1: К нам присоединяется художник Антон Мороков. Антон, мы вот сейчас активно с нашими гостями студии, со мной Артем Ляпин и Игорь Самолет, обсуждаем, как используется и используются ли вообще нейросети в современном искусстве. Используете ли вы у себя в работе искусственный интеллект?
4: Нет, но я пытаюсь вообще использовать интеллект. Как бы приходится его находить вот у себя, поэтому вот только такой интеллект практически я использую.
1: Один из трендов современного искусства последних лет, и мы на ярмарке «Космоскоу» в том числе это тоже видели, это интерес к региональному искусству. Вы сами из Нижнего Новгорода. Что, на ваш взгляд, способны дать региональные художники такого, чего в Москве не найти?
4: К сожалению, так как практически все художники состоят из крови и плоти, и мы все очень одинаковые, то, наверное, ничего нового региональный художник не может дать метрополии. И мне очень нравилась раньше такая инициатива от музея «Гараж», которая звучала как слет институций, региональных институций. И «Гараж» всегда утверждал, что Москва – это тоже регион, и нужно ко всем вообще относиться на равных. А иногда слово «региональный» звучит немножко как будто бы сверху.
1: Уничижительно вниз. Так.
4: Угу. Не уничижительно, а просто сверху вниз. То есть нет никакого уничижения. Угу. А вот как будто есть какая-то метрополия, есть какие-то регионы, в которые нужно смотреть. Вот. Угу. Поэтому мне нравится думать, что все равны и все одинаковые. И, в принципе, то же самое с художниками происходит.
1: Артем, вот ваше мнение хочется услышать с учетом того, что вы тоже из региона, из Иркутской области. Для вас есть ли какая-то разница между глобальным искусством и региональным?
2: Я думаю, что оригинальный художник, как правило, когда приезжает, скажем так, в Москву и делает здесь проект, первое, что хочется, это рассказать о себе, понятно, потому что здесь есть публика, и у меня на собственном опыте я так и сделал первый проект, который я здесь показывал, он был про бурятский фольклор, про там сказку «Ангарские бусы», про Байкал, про реку Ангару и тому подобное. Вот. Но мне кажется, что это единственный формат, в котором ты можешь развиваться в дальнейшем, потому что в целом, ну, художнику нужно находить больше свой собственный язык и темы, с которыми ты работаешь. А так, в целом, у каждого региона есть свой контекст, и поговорить о контексте, наверное, классно, но строить полностью на этом всю свою художественную практику, как правило, далеко на этом не уедешь.
0: Я-то вообще тоже с регионов.
1: Так.
0: И это, кстати, ошибка о том, что просто ты приезжаешь из севера, значит, с Архангельской области, там, с Коми республики, вот это мой родной регион. И на самом деле, если какое-то время ты приезжаешь, у тебя вдруг появляется прописка, ты вдруг волшебным образом становишься...
1: Москвич.
0: Но в целом, как бы, твоя идентичность и как бы вот то, что ты... С чего ты начинал, и какие-то важные струны души, они, конечно, заложены и привязаны к твоей земле, к малой родине, как бы. Но практически, там, не знаю, какое-то огромное количество процентов художников, они региональные. Просто мы их уже воспринимаем как московских. Угу. Но как бы в реальности по прописке и по паспорту они вообще там долгое время из других.
1: Угу. Антон, на фоне как раз-таки вот этих обсуждений регионального искусства хочется впасть в другую крайность. Тяготеет ли современное российское искусство к некой глобализации, особенно с условиями непростого нашего, отчасти даже закрытого мира, всех геополитических историй и так далее? Есть ли у художников желание, ну, выйти на мировой уровень и стать заметным на уровне, не знаю, Tate Modern и прочих крупнейших институций?
4: К сожалению, ни разу не был в Tate Modern, поэтому не могу сказать ничего про их коллекцию. Наверное, она хорошая. Вот. Но с точки зрения закрытости, мы все-таки все равно существуем с интернетом. Интернет у нас до сих пор есть. Вот глобальная паутина, она связывает многих. Поэтому как бы художник, владеющий... А, кстати, нейросети здесь как раз могут помочь, потому что довольно хорошие переводы делают ваших CV и проектов на другие языки, поэтому в этом плюс нейросетей, и в этом я, кстати, их использую, я full title, получается. Так что, вот не знаю, как бы, мне кажется, любой художник мировой, если у него есть что сказать этому миру, вот, наверное, так.
1: Игорь, ваше мнение, насколько активно современные российские художники тяготеют к глобализации и, может быть, хотят как-то сотрудничать с мировыми галереями и музеями?
0: Они, конечно же, тяготели до недавнего времени. Да. Мне, кстати, студенты до сих пор там какое-то время продолжали писать все на английском, и я вообще такой, перестаньте писать название своих работ на английском. Вы вообще на что надеетесь? Как бы, я вообще не понимал какого-то прикола. Вот. Сейчас они перестали это делать, слава богу, на русском начали писать. Но история про то, что там просто развита инфраструктура, как бы, да, то есть в одном Берлине это там 900 галерей, а в Москве сколько там галерей? Вот. Поэтому у нас менее развита инфраструктура, она не хуже художника, художники не хуже, как бы. Тут есть, как бы, в общем-то, это не самая бедная страна в мире. Как бы тут есть финансы, есть, как бы, интерес, есть традиция, есть история очень мощная с русским авангардом. Русская иконопись, то есть это мощный, как бы, такой эстетический ориентир. У нас тут все имеется. Но так традиционно сложилось, что у нас инфраструктура более слабая. Так. Поэтому, конечно, человек стремится туда, где у него не одна в лестнице, не три ступени, а там 10 ступеней, потому что он может чуть дальше пойти, например. Там, да. То есть, понимаете, проехаться по всей Европе, и в каждой стране там есть по десятков музеев. Вот. Ты понимаешь, что у него там 100 ступеней, а у нас, ну, собрать, ну, там, может быть, ступени 10. Как бы, все. Поэтому сказать, что это какой-то вот обязательный... Конечно, мы хотим, мы аффирмируем это. Но мы пока... хотим, мы идем, но нужно, наверное, прежде всего задуматься о работах, с чем мы туда хотим, и есть ли у нас это.
1: С нами на связи был художник Антон Мороков, ну а мы вместе с гостями студии Артемом Ляпиным и Игорем Самолетом совсем скоро продолжим обсуждать, а чего же не хватает российской инфраструктуре, и, может быть, наши гости предложат, где

0: Нам это взять.
1: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Voya Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+.
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
4: Каждый вторник в 16:10.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. И здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры в цифровой оболочке? Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: столице 21.30 с новостями Ася Касьянова. В августе розничные инвесторы увеличили чистые покупки акций на 18% по сравнению с июлем, до отметки 28,8 миллиарда рублей, сообщает Центробанк. Физлица традиционно стали главными покупателями на бирже. Небольшие объемы бумаг также приобрели компании и некоторые банки. Активно распродавали акции крупные финансовые организации и системно значимые банки. Власти вручную корректируют поставки топлива в регионы с локальными перебоями, сообщили в Кабмине. Вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за ценами в мелкооптовом сегменте и продолжить мониторинг рынка. По данным правительства, ФАС возбудила 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства на топливном рынке и выдала 83 предупреждения. Италия допускает возвращение к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине, заявил вице-премьер страны Матео Сальвини, пишет ТАСС. Политик отметил, что на фоне геополитических кризисов цена топлива в Европе слишком высокая. Итальянское правительство уже потратило 3 миллиарда евро на меры по смягчению этого роста за счет снижения акцизов. Соединенные Штаты рекордными темпами производят ракеты, в том числе для систем «Патриот» и «Томагавк», заявил Дональд Трамп. Он отметил, что страна выпускает больше элитного оружия, чем когда-либо в истории, и оно ежедневно отправляется на Ближний Восток. Так Трамп ответил на публикацию «Нью-Йорк Таймс» о том, что из-за конфликта с Ираном США почти исчерпали свои запасы крылатых ракет и снарядов для ПВО. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Максе.
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на современное искусство. Со мной сегодня в студии художники Артем Ляпин и Игорь Самолет, участники ярмарки «Космоску», которая совсем недавно прошла в Москве.
2: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Воя Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+.

0: Как раз мы закончили на ноте, что вроде бы российские художники и хотят попасть в глобальный мир, и хотят не оставаться просто на уровне там, своего города либо своей страны, а быть глобальными и быть известными всем. Но вот Игорь озвучил тезис, что нет инфраструктуры. Что подразумевается под инфраструктурой? Чего вам не хватает?
1: Ну, это разные фестивали, это гранты, это стипендии. Они, безусловно, у нас есть, но как бы вот не в таком как бы масштабном... Ну, то есть они есть, да, слава богу, как бы. Резиденции. И мы это все говорим в пересчете все-таки на нашу площадь и на наше количество людей. То есть есть какое-то соотношение, вот как бы насколько большая страна и насколько больше тут должно быть, как бы, да. Например, там 10 лет назад было сложно представить, что у нас там десятки каких-то резиденций, то есть их просто не было, вот, или там музеев просто не было, их было мало. Поэтому, наверное, вот этого не хватает, и мне кажется, еще не хватает веры в русских художников, самих русских людей.
0: Меценатов-коллекционеров?
1: Я не буду приводить там всякие эти истории, но, в общем, в целом, вера, нужно верить в своих. Понятно, что там все уже атрибутировано, да, то есть если там коллекционеры покупают, много же коллекций, они покупают очень много из зарубежных художников, но вот с энтузиазмом, а тут энтузиазм, он очень такой осторожный.
0: Еще убедить надо, что...
1: Да, да, да. А почему? Потому что там вся система работает, чтобы этот художник появился. Там есть целый блок кураторов, есть люди, которые пишут, потому что обязательно объяснить, что это. Это должны искусствоведы объяснить. Там вся структура, она выстроена, работает на это. У нас с этим нет. С этим есть какие-то вопросы. Ну, собственно, все скажут, что у нас очень мало пишущих людей об искусстве. Типа, вот просто одна из главных проблем. Потому что кроме того, что художник должен сделать, то, что он должен показать, у нас все это как бы, слава богу, имеется, вот, его нужно еще как бы объяснить, описать. Должна быть какая-то писательная база, это журналы, не один, два, а там десяток, да, как бы. Это должны быть гранты, стипендии для людей, которые пишут про искусство, это должна быть издательская, ну, издательство у нас тоже есть, достаточно сейчас хорошее, как бы, хорошее издательство, вот. Ну, то есть, мне кажется, в основном, как бы, это вера, как бы, вот. Почему-то, мне кажется, все начинается с веры в своих художников, я не знаю, вот...
0: Артём, да, на ваш взгляд, насколько российская инфраструктура, выстроенная вокруг арт-бизнеса, действительно пригодно для того, чтобы взращивать мировые имена? Чего вам, может быть, не хватает?
2: Ну, я на собственном опыте скажу, что я, наверное, благодаря институции как-то больше получил веру в себя, вот о чем говорит Игорь. И, наверное, если бы было просто больше институций, то было бы больше просто возможности обращать внимание на художников.
0: А что имеется в виду под институциями? Это галереи, это меценаты, коллекционеры?
2: Ну, музей современного искусства.
0: Но как будто бы в Москве их...
1: Есть. Ну, вот у меня очень сильно помогла тогда стипендия гаража. Я тоже помню, что у меня было какое-то такое... Он мне дал финансовую стабильность, я там получал ее пару лет, они еще продлили. Я думаю, что многим это помогло, потому что все-таки, когда ты там не перебиваешься, а у тебя есть какая-то, ну, такая платформа финансовая, ты можешь делать. И мне это дало скачок очень серьезный.
0: Ну, то есть художник не должен быть голодным в современном мире?
1: Ну, он должен быть не зажравшимся.
2: Не зажравшимся.
1: Знаете, вот в 90-х, помните, мы объедались. Был такой как бы, я не знаю, то есть раньше как бы все хорошее ставилось на стол под Новый год, и ты прям набивал желудок, и у тебя было ощущение, что ты переел. Оно было достаточно постоянным. Вот как это. Сейчас это исчезло, например. То есть как бы вот я не переедаю, например.
0: Ну, потому что не бедные времена.
1: Ну, да.
0: Хоть
1: да,
0: и кризис.
1: Ну, то есть вот эта история. Поэтому, мне кажется, должно быть какое-то равновесие все-таки и психологическое, и ремесленное, и вообще как бы и коммуникационное в том числе.
0: Артём, на ваш взгляд, галереи современные, арт-дилеры, насколько они грамотно умеют работать с художником с точки зрения и заказа, и продажи его работ?
2: Я не знаю, что даже здесь, честно сказать, ответить, потому что все как бы у каждого свой пример на этот счет.
0: Ну, то есть некой средней по больнице температуры нет?
2: Ну, я, по крайней мере, не знаю. Я очень мало работал с какими галереями. И, наверное, здесь я вот скажу, что как раз-таки институция «Гараж» мне вот в этом плане тоже помогла. Если Игорю дали стипендию, то меня пригласили в мастерские гаража, в которых я мог жить на протяжении как бы длительного времени. И там все для этого делается. Там есть мастерская, там даже есть как бы большая общая кухня, есть у тебя... как бы сцена, в которой ты обитаешь, там тоже другие художники присутствуют, вы общаетесь.
0: Ну, то есть некое комьюнити такое.
2: Да, про галереи здесь сложно разговаривать, как бы это частные в основном такие истории, предложения каждого, и как бы все по-разному живут.
0: Ну, совсем скоро мы продолжим обсуждать

0: узнать, как определяется цена на произведение искусства и в целом, как живет российский арт-рынок с точки зрения экономики.
1: Реклама. Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
0: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем моду на современное искусство. Со мной сегодня в студии участники недавно прошедшей в Москве ярмарки «Космоскоу», художники Артем Ляпин и Игорь Самолет.
1: Медиатренды.
0: Мы уже достаточно подробно поговорили о том, и как устроена у нас инфраструктура, связанная с арт-рынком, откуда черпается вдохновение, как вообще, условно говоря, стать художником. Тем не менее, всегда на радио РБК невозможно избежать темы денег. Как происходит ценообразование на то либо иное произведение? Откуда берется вот эта цифра, которую коллекционер переводом, не знаю, на карту, либо по договору отправляет, влюбившись в какое-то произведение? Как это существует? Игорь, к вам вопрос.
2: Вот, собственно, была инсталляция про это, как художественное произведение превращается в товар и как оно оценивается. То есть я предлагал коллекционерам купить осколки, стеклянные осколки, как произведение, и, собственно, назначил там сумму 420 тысяч, и, собственно, возмущения, которые происходили после озвучивания этой суммы, это и было тоже частью работы. И ваш вопрос, как бы, а как мы вообще оцениваем? Мы оценим опыт, мы оцениваем внешние качества произведения, мы оцениваем биографию художника, мы оцениваем его трагическую судьбу, мы оцениваем то, что он жив или мертв. Это вот как бы тоже очень важная история.
0: А вот мы, кстати, с коллекционером Денисом Химеляйны на эфире тоже обсуждали фактор смерти художника, как он влияет.
2: Конечно, они все хотят, чтобы...
3: Не нужен художник, никому живой.
2: Да, многие очень любят работать с мертвыми художниками, это правда как бы. И меня это дико бесит. Я говорю, ну что мне эти деньги после? Они мне не нужны, как бы. Вот давайте сейчас.
0: Надо сейчас.
2: Мне сейчас нужно, как бы. То есть, поэтому оцениваться... Я говорю, что вы никогда на самом деле не платите за произведение. Вы платите за путь, который нужен был, чтобы к этому произведению подойти. Потому что коллекционер, он вообще даже минимальные деньги просто так не потратит. Ему нужна какая-то гарантия определенного, да, что это неплохое произведение.
0: Инвестиционный потенциал?
2: Ну, не все меряют инвестиционным потенциалом, но, скажем так, чтобы ты стал видимым, и чтобы коллекционер захотел хотя бы что-то за небольшую сумму денег у тебя, тебе нужно пройти большой путь. Угу. Как бы, и чем дольше этот путь, тем злее ты становишься в ценообразовании, тем ты становишься как бы не то что, ну, таким, ты становишься злее в этом плане.
0: Уже за полмиллиона не продамся.
2: Да, уже типа, а если у тебя, короче, и у тебя успех пришел сразу же, там, типа, ты сделал, у тебя там через 2 года, там, через год произошел успех, ты по-другому как бы оцениваешь, потому что у тебя этот путь был короче, но чем больше ты там условно натерпелся, конечно, ты как бы начинаешь оценивать по другой как бы шкале.
0: Артем, у вас как происходит ценообразование, насколько вы, скажем так, жадны до заработка?
4: Мне кажется, какие галереи его поддерживали, какие институции о нем говорят и поддерживают, резиденции также. Ну, то есть это большой путь. Естественно, чтобы пройти этот путь, нужно много времени, нужно много как бы поработать, скажем так, и, соответственно, цена от этого всего возрастает. Плюс то, действительно, как ты работаешь, то есть и продакшн, и сама работа, сколько она заняла времени.
0: То есть, ну и материалы, опять же, у вас, я думаю, что это особенно.
4: Ну да, важно. И материалы, конечно же. Если дорогостоящие материалы, то, соответственно, ниже как бы цена точно не может быть.
0: К нам присоединяется художник, еще один участник ярмарки «Космоскоу» Евгений Шишкин. Евгений, мы вот с гостями студии обсуждаем тему ценообразования на современное искусство. Хотелось бы услышать ваше мнение. Как вы определяете, сколько стоит ваша работа?
5: Ну, если честно, я делегирую эту часть галереи и галеристу, с которым мы работаем много лет, Александру Бланарю, и стараюсь сильно в это не погружаться. Конечно же, я изучаю этот вопрос и всегда советуюсь, но я считаю, что я должен заниматься своим делом, а продажами должна заниматься галерея или арт-дилеры.
0: Угу. Ну, то есть у галереи некий такой функционал продюсера получается, который продвигает, раскручивает, назначает цену и ищет покупателя.
5: Да, конечно. Ну и тут, конечно же, важно не завышать себе планку с самого начала, а планомерно расти, потому что можно каким-то случайным...

0: Таким образом, однажды продать одну работу слишком дорого, и потом ты просто не можешь понизить цену после этого, а за так дорого уже никто покупать не будет. Поэтому здесь нужен планомерный, стабильный подход и много работать. Да, я просто больше сфокусирован на том, чтобы создавать максимально хорошо, как я только могу. А если я уж это сделаю, то я всегда буду уверен, что эта работа будет иметь спрос.
1: Угу. Игорь, а вот интересен ваш опыт. А насколько вы готовы как художник делегировать такую продюсерскую функцию куда-то на сторону, чтобы другой человек определял, а сколько вы стоите и кому вас продать?
2: Мне не нравится эта идея, я все равно люблю как бы контролировать. Ну, в том плане, что все... Ну, то есть у меня как бы появляется какой-то опыт, и, естественно, я все равно корректирую действия. То есть я понимаю, что, типа, вот... Я говорю, ну, как вот есть уникальный образ. Я, типа, работаю таким сжатым визуальным образом. Вот часы, камень, то есть булыжник, мрамор висит, и там маятник. Вот там ничего нельзя поменять, просто нельзя. Вот это такой емкий образ. Там нельзя добавить, убавить, нельзя растиражировать, как бы продолжить эту серию. Естественно, я очень высоко оцениваю найденный образ. Я понимаю, что вот работа должна стоить столько. Но я понимаю, что там люди, которые это оценят, не всегда понимают, что вот эти вот вещи, они появляются достаточно нечасто. Вот. И я корректирую тоже. Я говорю, слушайте, ну вот я считаю, что это уникально. Вот я чувствую, что это уникально. Я хочу вот с этой позиции как бы оценивать. И, в общем, это в каком-то диалоге, потому что на самом деле я все равно корректирую. Мы вместе эту цену вместе назначаем. Угу. То есть где-то я убеждаю, что я вот именно хочу эту цену. Вот. Но, опять же, это, понимаете, когда мы говорим про деньги художник, как бы должны, все должны понимать, что художник тратит дальше это на искусство. То есть вот эта история, что яхты, шубы и дома, мы, конечно же, это не покупаем, как бы, да?
1: Но
2: это
1: некоторые...
2: Было бы интересно узнать, кто, как бы.
3: Я бы хотел посмотреть.
2: Да, я бы очень хотел посмотреть в России на этого художника. То есть это возможность масштабироваться, возможность хотя бы снять мастерскую. Потому что мастерская сейчас с программой реновации до 30-го года, в год ты можешь заплатить 1 000 000 за мастерскую.
1: Ага, то есть почти как снять жилье, даже дороже.
2: До 30-го года все промзоны должны выехать, они начинают выезжать, я меняю уже третью или четвертую пространство. Никто об этом не думает. Не думает, что они все меряют там типа 90-е, 2000-е, 90-е, просто этих промзон было огромное количество, стоило какие-то копейки, там 500 квадратных метров, сейчас там 1500 от квадратных метров стоит, да. Все это выезжает уже за МКАД, то есть все производственники выезжают за МКАД. Сейчас просто остается коммерческая недвижимость, а мы как бы, ну, не за коммерцию. И искусство суперматериально. И чтобы сохранить работу, у меня там масштабная инсталляция, мне нужно снимать. Мне это никто не снимает. Ну ладно, сейчас мне там помогают. Потому что я подошел и сказал, мне просто негде хранить работу. Вот произошла эта работа на Космоску, вот большая вот эта 9 метров на 15. Вот куда ее везти?
1: А, кстати, появился ли покупатель на нее? Кто-нибудь приходил к вам?
2: Нет, пока. Ну, ты были, проспрашивали, но вопрос всегда как бы есть. Вот куда ее везти после этого в праздник? Никто же меня не спросил, куда ты ее везешь. Никто не поинтересовался, понимаете?
1: И, значит, так давайте мы это сделаем. Куда?
2: Ну, вот я увез мастерскую. Как бы. Но у меня, кстати, появилась возможность хотя бы такую вещь поставить. Потому что у меня вот... Да. И, значит, искусство материально, искусство требует хранения, места хранения. И мы должны об этом думать. Сказать, что делегировать то, что думает музей, ну ладно, музей должен думать, что это думает об этом галерея, вот про все работы мы тоже так не можем сказать. Тут вся ответственность, она все-таки как бы вот...
1: Евгений, по вашему опыту, какая у вас была самая дорогая работа? Может быть, можете даже какой-то порядок цифр привести? И из чего это складывалось?
0: Ну, самая дорогая работа была сейчас на Космоску представлена. Она была в тираже 2, это зал ожидания. И первый тираж был поштучный, а второй был, это было цельное панно из 88 маленьких работ. Ну и цена, конечно же, складывалась, сталкиваясь от того, сколько стоит маленькая работа единично, сколько может стоить большая. Конечно, цены были немного разные. Но,
1: а порядок
0: менее,
1: хотя бы
0: вот,
1: озвучите?
0: Была вот эта работа. Да, конечно. Эта работа стоит 5 миллионов рублей. Что значительно дешевле, если мы берем их поштучно. Но, тем не менее, как цена за цельную работу, я считаю, достаточно высокая.
1: Угу. Артем, а у вас самая дорогая работа?
3: Ну, на Космоску у меня были самые дорогие две по 550, а маленькая – это 300. Вот. Но я работаю чуть поменьше. Я не делаю, конечно же, по 188 как бы работ. А у меня было 10 их всего лишь.
1: Насколько вообще сейчас можно зарабатывать на жизнь исключительно искусством?
3: Сейчас не знаю, но пока получается. Я где-то с 22.

0: 2 года не работаю. До этого работал в кукольном театре вообще, просто на зарплате, как бы художником-бутафором, 30 тысяч рублей в месяц. Спасибо большое.
1: Это было в Москве или
0: нет,
1: в регионе?
0: Это было в регионе, да, это в Иркутске. Угу. Вот, как-то с 22 года получается, но здесь, конечно же, нужно понимать, что это все-таки проектная работа, и, как правило, это такие как бы танцы с бубном, получится, не получится, будет продажа, не будет продажа, угу. Вот, как бы то пусто, то густо. Главное, чтобы, наверное, на еду и на психолога хватало, и это в целом уже как бы спасибо.
1: Евгений, по вашему опыту, можно ли выжить на зарплату художника?
2: Ну, опять же, полностью согласен с Артемом, нету какой-то зарплаты у художника. Да, есть, конечно, кейсы, они крайне редкие, когда художник на эксклюзиве у какой-нибудь галереи и, допустим, ничего не продается, и по контракту галерея платит ему зарплату. В таких случаях, конечно, да. А в иных я считаю, что да, то пусто, то густо. Никогда не надо 100% рассчитывать, всегда нужно откладывать про запас, чтобы с хороших, больших выставок продаж растягивать эти деньги там и на мастерскую, и на материалы, и на все, потому что какие-то работы могут лежать по полгода, по году, по полтора, а потом только их покупают.
1: Любопытный момент. А как часто происходит ситуация, что аудитория вроде как высоко оценивает ту или иную работу, и очень хорошего художника реноме, про него много пишут и часто говорят, но при этом покупателя и своего вот коллекционера как-то не удается найти? Евгений, давайте к вам вопрос.
2: У меня это, наверное, порядка 10% работ.
1: Угу. Как-то всего, пытались что объяснить, с чем это связано?
2: Да нет, если честно, знаете, бывает по-разному. Бывает, допустим, выставка открывается, а в этот период времени там половина основных коллекционеров, они разъезжаются там по отпускам, там, на какие-то большие фестивали всемирные, там, другие страны, или там, не знаю, грубо говоря, может быть снегопад, и просто завалит так дороги, что на открытие придет, ну, половина гостей.
1: Ну, вот. Очень небанальный фактор, который влияет на рынок. Погода.
2: Ну, вы знаете, лично со мной такой случай был.
1: Так.
2: И до этого мы, допустим, основную часть продаж была сделана уже спустя в течение полутора месяцев после открытия. А был другой кейс, когда была великолепная погода, и мы почти все продали прямо на открытии. Или как, допустим, сейчас на Кузьмовску. Поэтому... Да, для меня есть работы мои любимые, которые был на них отклик в социальных сетях, просто невероятный, было очень много запросов, но они так пока что у меня лежат в мастерской. Хотя до сих пор задаюсь вопросом, почему не они, а другие работы просто только отправляешь в галерею или только куда-то выкладываешь, сразу же запрашивают и сразу же забирают.
1: Угу.
2: Ну, в общем, это я не знаю точной корреляции здесь.
1: Окей, с нами на связи был художник, участник ярмарки «Космоскоу» Евгений Шишкин. Переходим к неким таким философским итогам. Все-таки хочется понять, что для художника главное, вот конечная цель? Попасть в коллекцию, войти в историю, заработать в период своей жизни. Вот, Игорь, к чему вы стремитесь?
3: Попасть в коллекцию, с которой работает, прежде всего.
1: То есть коллекционер должен быть заинтересован?
3: У меня, конечно, музей, те коллекционеры, которые работают как институция, они, конечно, привлекательные, вожделенные.
1: Так.
3: Вот. Но мы идем сюда, кроме того, что мы должны сделать работу, и основная важная часть, невероятно важно, чтобы эта работа как бы не исчезла, чтобы она осталась. Угу. И, конечно, те люди, которые, и те институции, которые тебе могут обеспечить это как бы музей, где ты получаешь инвентарный номер, где или серьезный коллекционер, который просто все это подписывает, издает каталоги, показывает, потому что ты сделал работу, она просто как бы шуршала куда-то, непонятно. Как бы. И встреча со зрителем больше не произойдет никогда.
1: Вот, кстати, любопытно, как часто коллекционеры держат в тайне свои коллекции, и что может на это их смотивировать?
3: Я не знаю, может быть, кто-то действительно собирает для себя, кто-то скромен, угу. Я тут не знаю. Кто-то все-таки любит вот эту публичность, потому что вот эту публичность коллекции доказывает тоже себе и всем окружающим, что я занимаюсь важным делом. Это же такая социализация, тоже определенная роль.
1: Но быть меценатом модно,
3: да,
1: сейчас.
3: Ну да, это все-таки статус какой-то. Угу. Ты что собираешь? Я вот собираю как произведение искусства, плюс там 80-х, да, или там, может быть, разные как бы вот эти вот временные рамки. Конечно, это статус определенный в том числе.
1: Артем, по вашему опыту и по вашим мироощущениям и мировоззрению, чего художнику хочется больше?
0: Ну, за всех не возьмусь сказать, скажу из-за себя. Как бы мне самое важное, это чтобы у меня была возможность просто работать, продолжать, конечно же, и развивать свои проекты. Mm-hmm. Вот.

0: представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+.
1: На правах рекламы.
2: Как тест-драйв?
3: Зойля. В Кремле при этом подчеркнули, что страна сможет направить дополнительный объем нефтепродуктов на мировые рынки после того, как насытит собственный.
4: Является ли вот это количество, которое выпало из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно. Действительно, это так. Поэтому по мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество смогут быть направлены на мировые рынки.
3: Вместе с тем, несколько НПЗ в России ввели дополнительные установки, что позволило нарастить выпуск нефтепродуктов. Об этом стало известно после совещания в правительстве под руководством вице-премьера Александра Новака. Также власти продолжают корректировку поставок топлива в регионы, где есть локальные перебои, сообщили в Кабмине. В ручном режиме организована работа по обеспечению поставок в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, а также в Пермский и Краснодарский края. Ну а теперь к мировой ситуации на рынке энергоносителей. Ближний Восток разогнал цены на нефть. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже в понедельник в моменте пробили отметку в $108 за баррель. Котировки заметно пошли вверх после того, как Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода «Восток-Запад» на фоне ударов дронов по местной инфраструктуре. На этом фоне дорожает и перевозка российской нефти. Что именно тянет нефтяные котировки вверх и как ближневосточный конфликт может сказаться и на России, расскажет Владимир Расулов.
5: Эхо ближневосточной войны отзывается на мировом сырьевом рынке, причем ощутимо. Временно осушили одну из крупных нефтяных артерий Саудовской Аравии. Называется она «Восток-Запад». Мощность этого объекта оценивается в 7 миллионов баррелей в сутки. После того, как Иран перекрыл Ормузский пролив, что тоже затруднило перевозку нефти, королевство Саудовская Аравия перенаправило основной экспорт с востока на запад именно по вот этому нефтепроводу. И источники Reuters сообщают, что ремонт этого объекта может занять от 5 до 6 недель, но можно завершить быстрее, транзит нефти начать еще до окончания ремонтных работ. Однако у королевства закончатся запасы сырья на экспорт, если в ближайшие несколько дней оно не восстановит работу «Восток-Запад». В результате мировые поставки, как пишет Reuters, могут снизиться на 4%. А Россия от топливной ситуации на Ближнем Востоке выиграет лишь частично. Так считает профессор РГУ нефти и газа имени Губкина Валерий Бессель.
6: Мы нуждаемся в производстве многих товаров и услуг, которые осуществляются в частности в Китае и в других странах Юго-Восточной Азии. Я не говорю ни о Европе, я не говорю ни об Америке. Если будет снижение поставок нефти на мировой рынок, производство это просто объективно снизится. Просто нечего производить, потому что и нефть и газ это является не только энергоносителями, то есть сырьем, которое сжигаем и получаем энергию, они являются сырьем для получения огромного количества нефти и газа химии, в том числе и природных удобрений. Нас это не коснется прямую, а косвенно коснется, потому что когда мир начинает трясти, трясет весь мир.
5: Под удары беспилотников попадали не только НПЗ, но и перевозящие российскую нефть суда. На этом фоне перевозка сырья из черноморских портов рекордно подорожала. Как подсчитали в Центре ценовых индексов, стоимость морской доставки российской нефти крупнотоннажными танкерами из Новороссийска, например, в Западную Индию и Северный Китай, с 31 августа по 6 сентября выросла на 2,7 и 3,1%. Если говорить в деньгах, то до 23 и 25,5 долларов за баррель соответственно. Аналитики считают, что цены растут из-за повышенных рисков судоходства, увеличение страховых расходов, кроме того, сокращается, в принципе, доступный флот. При этом ставки фрахта, например, из порта в Балтике такими же танкерами выросли практически по всем направлениям. И наиболее заметно это на маршруте до Восточной Индии. Здесь показатели выросли на 3,7% к предыдущей неделе до $17 за баррель. В итоге на профильном рынке возник разнонаправленный вектор. Об этом рассказал независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
7: Если мы, например, говорим о Новороссийске, там, разумеется, острый дефицит тоннажа из-за ситуации с атаками дронов. Про Черное в море временно стоит забыть. Поэтому грузы перераспределились на другие точки выхода. На Балтике есть баланс спроса и предложения. Дальний Восток относительно нормальная ситуация, ввиду того, что там нет никаких угроз, связанных с БПЛА. Есть у нас еще точки выхода из Российской Федерации. Это у нас Севморпуть, Арктика. Но там не просто дефицит тоннажа, там критическая нехватка ледовых судов. Необходим класс танкеров «Арктик-7». Этот тип танкеров имеет критическую нехватку.

0: в Российской Федерации.
1: Тем временем аналитики скептически смотрят на глобальный нефтяной рынок. По последнему прогнозу Международного энергетического агентства, мировой спрос на сырье в этом году снизится на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Опять же, из-за конфликта на Ближнем Востоке. Причем ожидаемое падение спроса связывают с отсутствием прогресса в урегулировании конфликта, а также с рекордными ценами на топливо. Ну а поставки от производителей с Ближнего Востока, по мнению профильных экспертов, должны все-таки возобновиться в следующем году.
2: О том, как ситуация на нефтяном рынке Ближнего Востока влияет на Россию, рассказал Владимир Расулов. Владимир Зеленский своим указом в понедельник отстранил генпрокурора Украины Руслана Кравченка от должности. Это следует из документа на сайте украинского президента. Он просил Верховную Раду поддержать увольнение Кравченка. Голосование по этому поводу должно состояться 15 сентября. Еще 4 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о начале операции «Карфаген» против сети мошеннических колл-центров, действующих по всей Украине. 7 сентября Кравченко заявил, что подал заявление об отставке. Он подчеркнул, что это было политическим решением. Противостояние генпрокуратуры и антикоррупционных органов уже перешло в активную фазу. Об этом рассказал главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО Антон Гришанов.
3: Мы наблюдаем определенный кризис управляемости на Украине в целом, начиная от триший этап межклановой борьбы, и кризис вокруг генпрокурора не является единственным в этом контексте. Мы помним, что все в этой форме началось еще в прошлом году. Мы видим, что отдельные представители украинских элит, включая и бывшего министра обороны Федорова, и мэра Киева, открыто атакуют Зеленского. И, безусловно, самостоятельная деятельность НАБУ и других украинских органов идет вразрез истинными пожеланиями Зеленского и его окружения, она нацелена на то, чтобы стимулировать украинское руководство к принятию болезненных для него решений о подготовке к президентским выборам. Подобного рода кризисов будет еще немало. Зеленский, в принципе, последовательно утрачивает России контроль над ключевыми структурами. Об этом свидетельствовало и события, которые происходили в вооруженных силах. Федоров тоже заявлял о коррупции, и это остается, так сказать, лейтмотивом его публичной риторики с призывами к досрочным президентским выборам. В офисе президента происходили скандалы, связанные с увольнением Ермака, арестом представителей его ближайшего окружения, да и самого Ермака тоже в конечном счете.
2: Впрочем, взаимные обвинения украинских ведомств в коррупции вряд ли повлияют на поддержку со стороны Запада. Так считает доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.
4: Зеленский здесь старается лавировать между нескольких огней, формально поддерживает антикоррупционные расследования на БУСАП, а между тем пытается сместить руками генпрокуратуру. По сути, это последний рычаг с тем, чтобы сохранить власть над силовиками, над судами и над неприкосновенностью депутатов. Тональность Европы, она не сменится. Им нужен просто контроль над этими потоками, потому что она понимает, что Зеленский здесь все-таки не без собственного интереса действует и распределяет финансовую помощь, которая поставляется Украине. И свидетельством этому служит то, что Европейский Союз не понимает, откуда сейчас требования на 27 миллиардов долларов на оборону дополнительную, которую просит Зеленский выделить Европу. И в этом отношении хочет поставить своего человека. Да, одна из попыток этого была поставить Михаила Федорова, да, то есть отсюда и картонные протесты, картонный Майдан, отсюда же и дальнейшие операции антикоррупционные, которые разворачиваются каждый раз, когда Зеленский проявляет несговорчивость.
2: Сам Кравченко в ночь на понедельник пересек границу на служебной машине. В телеграм-канале он написал, что находится в командировке за границей и готов рассказать международным партнерам о ситуации в системе антикоррупционных органов Украины. А тем временем создатели искусственного интеллекта испугались собственного творения, но геополитика не позволяет нажать на тормоз. Главы Anthropic, OpenAI и Илон Маск призвали притормозить разработку суперсистем и обсуждали это все выходные. Однако Дональд Трамп отверг паузу, заявив о риске безоговорочно уступить первенство Китаю. В Пекине в ответ обвинили Вашингтон в лицемерии и попытке навязать технологическую блокаду. Впрочем, судный день пока что отменяется, это отметил в нашем эфире директор по общему искусственному интеллекту научно-технологического проекта SingularityNet Алексей Потапов.
5: Надо различать модели и агентов. Эти модели, они предобучены и они не меняются. То есть нельзя сказать, что какой-то искусственный интеллект может вырваться в сеть и начать там саморазвиваться. Нет, агенты действительно могут на основе этих моделей выполнять какие-то действия, и поскольку модели реально очень много знают, эти агенты могут находить какие-то обходные пути, которые исходно не закладывались в условия задачи. Но в явном виде не говорилось, что так не надо делать. Сейчас в области компьютерной безопасности

0: безопасности. Решения на основе этих больших языковых моделей показывают реально сверхчеловеческие результаты, находят большое количество уязвимостей. И действительно можно себе представить такую ситуацию, когда некий агент на основе этих моделей начинает искать какие-то эксплойты.
1: Об уязвимостях, в частности, писали специалисты Anthropic в своем обширном отчете, который был опубликован на прошлой неделе. Компания сообщила, что она пресекла использование своих агентов хакерскими группировками, спецслужбами и производителями оружия. Помимо прочего, агенты компании использовались для автономного взлома банковских систем. Автономные агенты находят уязвимости в разы быстрее людей. Это отмечает управляющий партнер FinTech Partners Александр Калякин. По его словам, защитить финансовую систему способна только опережающая автоматизация в самих банках.
2: Это ключевое, это скорость. Безусловно, там сейчас есть много заявлений. С точки зрения вот заявления про то, что искусственный интеллект теперь может взломать банк. Можно провести, знаете, такую аналогию, что вот сильный молодой человек выйдет, и он может победить старика или ребенка. Также искусственный интеллект, безусловно, конечно, может найти проблемы, уязвимости в каком-нибудь небольшом банке. Если атака идет на инфраструктуру банка, то организация, безусловно, заранее к этому готовится, заранее нанимает сотрудников, которые занимаются информационной безопасностью, вкладывают кучу денег для того, чтобы от этих атак защититься. И если не работать с искусственным интеллектом, то огромная вероятность то, что сбудется тот сценарий, что, значит, и атаковал банк, у банка проблемы. Дальше стоит вопрос, а кто эффективнее работает с этим искусственным интеллектом? Никто не ограничивает банки, финансовые организации вкладывать много денег, проводить тестовые атаки, то есть искать проблемы в системе самостоятельно.
1: По прогнозу Сбера, в 2026 году нейросети будут задействованы в 85% хакерских атак по всему миру. И к другим темам понедельника. Икону Святая Троица Андрея Рублева перенесли в реставрационные мастерские Троицы Сергиевой Лавры. Там ее состояние проверяют сотрудники Третьяковской галереи. Ранее стало известно, что произведения средневекового искусства изъяли из иконостаса на время анализа состояния климатической витрины. В РПЦ заявили о плановой сверке состояния шедевра. О фатальных повреждениях иконы речи не идет. Они были бы возможны только в случае полного затопления или воздействия экстремальных температур. Об этом заявил заместитель гендиректора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Государственного русского музея Сергей Серро.
3: Поскольку у нас информации не так много, мы не знаем, насколько это фатально. Изменилась влажность на 5%, изменилась температура резко на несколько градусов. Учитывая состояние иконы достаточно сложное, об этом много говорилось при передаче Троицы из Третьяковской галереи. Любое перемещение, любое изменение, конечно, может вызвать изменения в краточном слое. Самое сложное, самое главное. Для того, чтобы икона получила какие-то фатальные, непоправимые изменения, это должна быть протечка, воздействие очень благоприятных условий, это высокая температура, которая, возможно, скорее при пожаре, допустим. Я думаю, такого не произошло. Здесь финальное слово все равно за реставраторами Третьяковской галереи. Если произошло что-то действительно фатальное, начали бы отслаиваться фрагменты живописи, об этом бы все узнали, это возможно.
1: По оценке искусствоведа Ксении Коробейниковой, из-за внутреннего напряжения в досках глютень, это состав для укрепления иконы, вышел наружу с маленьким фрагментом лика. Эти повреждения могут привести к утрате части иконы, но только в случае, если специалисты не предпримут меры. А их, как отмечает Ксения Коробейникова, уже приняли. Капсульный комплекс, в котором хранилась икона, чинят.
4: Есть капсульный комплекс витринный. В какой-то момент он по чуть-чуть начал выходить из строя, потому что не всегда его использовали люди со знанием дела, с опытом. Да, это были священники, лавры. Этот сбой происходил в течение 2 недель. Вот кто-то уже тут писал, что 2 месяца и дольше. Нет, это неправда. Я ездила, всех опросила. Ее перенесли в реставрационные мастерские лавры. И, собственно, вот все это время она находится там. Привлекли сразу всех ключевых экспертов в России, которые есть. Прежде всего, конечно, допустили сотрудников Третьяковки, что для нас очень важно, потому что лучше, чем они, по-прежнему никто не знает Троицу. Пригласили в итоге из Германии даже специалистов. Он тоже сказал, что ничего фатального нет. Он уже, по сути, их практически отладил. Комплекс витринный. Икона будет по-прежнему находиться в реставрационных мастерских. Ее глобально прообследуют, потому что там есть небольшие изменения. Но ровно поэтому сейчас все скоординированно работают. Наконец-то только сейчас начали действительно работать слаженно.
1: Московская патриархия ранее выпустила заявление, в котором сообщила о проведении плановой сверки состояния сохранности иконы. Там уточнили, что по договору передачи между Третьяковкой и Лаврой музей вправе проводить такую сверку, цитата, «с изъятием музейного предмета». Напомним, что икону 15 века передали Троице-Сергиевой Лавре в 2024 году. До этого, с 29 года, она хранилась в Третьяковской галерее. В 23 году РПЦ обратилась с заявлением о передаче иконы Лавре, для которой она и была написана. Президент Владимир Путин одобрил это решение, и в преддверии Рождества 2024 года икону сначала выставили в храме Христа Спасителя, а затем перевезли в Сергиев Посад. И сообщение с лент новостей. США внесли банк ВТБ в санкционный список по Ирану, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина. По сообщениям о решении, американская сторона считает, что банк участвовал в валютных операциях и платежных механизмах совместно с иранскими финансовыми структурами, которые могли помогать Тегерану обходить ограничения. ВТБ, напомню, уже находится под санкциями США в рамках перечня ограничений по России. Таким образом, банк не попал под первичные ограничения, а был добавлен к иранскому списку рестрикций.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Почти четверть всей застройки в городах-миллионниках России составляют дома моложе 25 лет. К такому выводу пришли аналитики ЦИАНа, исследовав, как изменились города за четверть века. Доля новых домов в застройке миллионников варьируется от 12% в Нижнем Новгороде до 56% в Краснодаре. В среднем по стране этот показатель составляет 22%. При этом на квартиры в таких домах приходится больше половины всего вторичного рынка, от 36% в Волгограде до 85% в Краснодаре. За последние 25 лет города стали заметно выше. Средняя этажность новых домов – 13 этажей, тогда как у более старой застройки – всего 6. То есть рост в 2,5 раза. Самые высокие новостройки в Москве и Екатеринбурге, где средняя высота достигает 16 этажей. В Ростове-на-Дону разница между новым и старым жильем максимальная. Новые дома выше в 3 раза. Квартиры в новых домах заметно дороже. В среднем квадратный метр там на 35% дороже, чем в старых. Минимальный разрыв в Москве всего 8%. Максимальный в Челябинске, где новые квартиры дороже почти вдвое. Для сравнения, в Санкт-Петербурге разница составляет 26%, в Уфе 44%, в Екатеринбурге 44%. Жилье стало просторнее. В среднем квартиры в домах, построенных за последние четверть века, на 6 квадратных метров больше, чем в старых. Особенно заметна разница в Казани и Самаре, плюс 12 квадратов. А вот в Краснодаре и Санкт-Петербурге новое жилье, наоборот, компактнее. В Краснодаре на 1 квадратный метр, в Петербурге на 7. Таким образом, за четверть века российские города-миллионники стали выше, дороже и просторнее. Но есть и обратная сторона. В некоторых городах новое жилье оказалось меньше по площади, чем старое. Разрыв в цене между новыми и старыми домами продолжает расти.
5: РБК тренды.
7: Цифровой рубль и эквайринг. Цифровой рубль может заметно повлиять на рынок эквайринга. У бизнеса появляется еще один канал приема безналичной оплаты, но уже без карточной инфраструктуры. При оплате цифровыми рублями деньги переводятся напрямую на счет компании на платформе Банка России. До конца 2026 года такие операции для бизнеса бесплатны. С 2027 года тариф составит 0,3% от суммы покупки, но не более 1500 рублей за один платеж. Для сравнения, стоимость классического эквайринга устанавливают банки, и она зависит от отрасли, оборота и условий договора. Поэтому цифровой рубль становится новым конкурентом привычным способом приема платежей. Особенно для бизнеса с большим оборотом даже небольшая разница в комиссии может означать заметную экономию. Карточный эквайринг при этом никуда не исчезнет. Но появление еще одного платежного канала с фиксированным низким тарифом может усилить конкуренцию и давление на комиссии на всем рынке.
8: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейдуа, Лисия, Аваж.

0: Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
1: Здравствуйте, это Василий Бейнарович. Криминалистика – это история постоянной гонки. Преступник придумывает новый способ скрыть следы, следователь ищет новые способы узнать правду. Именно так и рождается наука, которая сегодня умеет работать с ДНК, цифровыми следами и искусственным интеллектом. Мы продолжаем исследование.
2: В погоню за истиной.
1: Вместе с криминалистом Евгенией Крюковой поговорим о том, как преступления создавали современную науку, какие технологии применяются сегодня и что ждет криминалистику завтра.
3: НИИ Бейнаровича. Завтра в 21.00 на радио РБК.
4: Что это было?
5: В эфире.
6: В классической теории лидерства существует набор признаков лидерского поведения. Без чего лидерство невозможно.
7: Если мы говорим про поведение, первая история. Масштаб ответственности, который берет лидер. Это может быть ответственность за свой подъезд, например. А может быть ответственность за весь мир. За то, чтобы отправить его в космос. Второе – это коммуникация. То есть это общение с другими людьми. Никто никогда не узнает о том, что вы лидер, если вы не общаетесь с другими людьми разными способами. Можно назвать эту штуку проявленностью. Третье – это целенаправленность. То есть это движение к цели настойчивое, непоколебимое.
8: Одержимость.
7: Одержимость.
3: Профессор, академический директор программы лидерского развития школы управления Сколково Андрей Шапенко в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15.10.

0: США внесли банк ВТБ в санкционный список по Ирану, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина. ВТБ уже находится под санкциями Вашингтона в рамках перечня ограничений по России. Банк России фиксирует тенденцию к росту волатильности валютного рынка в конце лета. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков регулятора. Диапазон колебаний курса доллара составил в августе больше 8% против 5% по итогам июля. Для юаня разброс был выше 8,5%. Регулятор также указывает на ускоренный рост курсов иностранных валют к рублю в августе. ВМС КСИР заявили, что супертанкер под флагом Панамы подорвался на морской мине при попытке пройти через запретную зону к югу от Ормузского пролива. Пожар потушить не удалось, судно полностью охвачено огнем. В корпусе стражи Исламской революции также добавили, что Ормузский пролив остается закрытым и находится под их контролем. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не намерен вступать в войну с Саудовской Аравией и выступает за региональное сотрудничество. Переговоры США он назвал проблематичными из-за того, что Вашингтон, по его словам, не выполняет взятые на себя обязательства. Совет Безопасности ООН на следующей неделе обсудит развитие искусственного интеллекта, сообщает АФП. Тема стала острой на фоне переговоров IT-гигантов Anthropic, OpenAI и Google, которые с июля пытаются создать общие правила безопасности для ИИ. В индустрии растут страхи, что мощные нейросети могут выйти из-под контроля людей, поэтому крупные игроки рынка, включая Сэма Альтмана и Илона Маска, призывают притормозить разработку слишком сильных моделей. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях понедельника.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Самые безопасные дороги в стране, как выяснилось, в Чеченской республике, а самый высокий уровень риска в республике Тыва. Это следует из рейтинга регионов по безопасности дорожного движения от Союза российских городов. Он вышел в понедельник. По данным за прошлый год, сравнили 80 регионов страны. В тройке лидеров. Первое место, как я уже сказал, Чеченская республика, второе место Ямало-Ненецкий автономный округ и третье место Томская область. Аутсайдерами оказались на 78-м месте Республика Калмыкия, 79-е место Забайкальский край и 80-е Республика Тыва. Почему одни регионы попали в топ-рейтинга, а другие оказались внизу? И что им

0: делать, чтобы на дорогах стало безопаснее? Выясняла Яна Ритунская.
1: Сразу оговорюсь, что в этом рейтинге вы не увидите часть городов, столиц, Севастополя, Чукотки и нескольких других регионов. Объясню, потому что составители обращали внимание на высокую концентрацию людей в регионе и, наоборот, низкую. Получалось бы просто нерепрезентативно. Но говоря про регионы, которые вышли в топ по безопасности на дорогах, если посмотреть в каждый из них в отдельности, получается, что низкое количество ДТП в целом, низкое число погибших и пострадавших ведет к тому самому заветному лидерству рейтинга. Ну и также учитывали другие показатели, например, количество погибших на 100 тысяч населения, количество погибших на 10 тысяч транспортных средств, комплексные показатели, количество погибших на 100 ДТП в регионе и другие параметры. Причем интересно, что на сайте рейтинга можно дополнительно выбрать разные факторы, которые вы хотите отслеживать. То есть можно самостоятельно проверить, например, количество камер в регионе и при этом количество ДТП. Влияет это друг на друга как-то или нет? И вот интересно, что, говоря именно про камеры, прямой зависимости нет, как выяснилось. Первое место по числу камер на километр дорог в России занимает Крым. Но при этом регион находится только на 55-м месте в рейтинге безопасности дорог. Выходит, что камеры не всегда влияют на безопасность дорожного движения. И, как рассказал мне участник разработки ГОСТ на комплексы автофиксации Григорий Шухман, у них немного другая функция.
2: Снижается не количество ДТП, а тяжесть. То есть, допустим, если понижается ограничение скорости и за этим максимально возможно, количество мест контролирует камера, то, соответственно, водители едут медленнее, и в случае ДТП менее тяжкие последствия. Но само ДТП при этом вполне может произойти, если водитель едет невнимательно. Если водитель боится попасть в ДТП, пострадать физически, разбить машину и так далее, то он не испугается и штрафа, который условно максимум 5 тысяч, может быть, в дальнейшем повысится. Кроме этого, у нас есть такие факторы, как пьяные водители, ДТП по невнимательности и так далее, когда камера тоже ничем помочь не может.
1: Есть еще один аспект, который не влияет напрямую на безопасность на дорогах, хотя, казалось бы, должен. Это инвестиции в дороги. И тут тоже, если посмотреть по показателям в рейтинге, то самые скромные инвестиции, то есть меньше всего вложений в дороги, сделали в Якутии за последний год. Но при этом уровень безопасности в регионе считается высоким. Он занимает 17 место в рейтинге. И наоборот, в Карачаево-Черкесии за последний год стали на 44% больше инвестировать в дороги, но при этом место в рейтинге по аварийности и по безопасности дорожного движения этот регион занимает только 73-е. В Орловской области тоже выросли инвестиции в дороги за прошлый год, но это не помешало региону оказаться на 4-м месте в рейтинге с конца. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в разговоре со мной объяснил, что инвестиции в дороги не обязательно означают инвестиции в безопасность.
3: Дорог больше стало строиться, и скорость увеличилась. И в этом есть определенные рисковые последствия. А иногда ликвидация ям на дорогах приводит к тому, что скорость стала не 30 км в час, а 150. Ну, не 150, там 110. И при отсутствии разделительных полос на федеральных трассах приводит к лобовым столкновениям. У нас основная часть ДТП с погибшими, 84%, приходится на федеральные трассы, где увеличилась скорость, но при этом нет разделительных полос. По итогам текущей работы, которую мы проводим в 2026 году, за 8 месяцев года зафиксировано снижение показателя аварийности на 39,6%.
1: И не совсем понятно, что тогда нужно делать, чтобы подняться выше. Мы уже выяснили, что количество камер в регионе не влияет на безопасность. Также и вложения в сами дороги не обязательно приводят к этой безопасности. Но есть и другой показатель, и это качество жизни. Член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков рассказал, что почти все регионы, которые находятся внизу списка безопасности дорожного движения, вместе с тем еще и находятся внизу списка по благополучию и качеству жизни в регионах. Возможно, и эти два факта связаны.
4: Чем ниже уровень жизни, тем выше средний возраст автомобилей в регионе. Связь тут прямая. Чем старше средний возраст автомобилей, тем больше ДТП. Потому что чем старше автомобиль, тем, как правило, он менее безопасен. Всевозможные устройства, повышающие безопасность, они внедряются постепенно. Чем новее автопарк, тем лучше статистика ДТП.
1: Ну а сами составители рейтинга, подчеркну, не считают, что в нем есть выигравшие и проигравшие. И настаивают на том, что этот рейтинг должен стать инструментом для обсуждения среди глав регионов, какой практикой и каким опытом лучше обмениваться, чтобы сократилось число ДТП.
0: В том, почему в одних регионах дороги безопаснее, чем в других, разбиралась Яна Ритунская. И возвращаемся к теме топливного рынка. Нефть на торгах в понедельник на пике достигла $109 за баррель. Трехзначные котировки держатся уже не первую неделю, и основная причина – эскалация на Ближнем Востоке. Опрошенные РБК-эксперты сомневаются, что Россия сможет увеличить бюджетные доходы благодаря растущей нефти. Дело в том, что часть выручки может съедать дорогая логистика. Власти, впрочем, не раз анонсировали снижение цены отсечения по бюджетному правилу до $50 за баррель. Сейчас она на уровне 59. Насколько вероятен такой сценарий, как он сочетается с первичным структурным дефицитом и что это значит для денежно-кредитной политики, разбирался обозреватель РБК Иван Ткачев.
5: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
6: Более года ЦБ непрерывно снижал ключевую ставку. И вот цикл прервался. Надолго ли затянется эта пауза? Очевидно, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось. И это плохо для бизнеса и для фондового рынка. Проинфляционные риски преобладают и выросли за последнее время, заявила Эльвира Набиуллина. Тональность пресс-релиза Банка России заметно ужесточилась. Устойчивая инфляция, то есть очищенная от краткосрочных случайных факторов, усилилась. Увеличение цен на топливо прорастает в широкую инфляцию, растут издержки компаний, они переносят их в конечные цены своей продукции. Период выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях, таких как нефтепереработка, логистика, может затянуться. Наконец, возрастает влияние импорта инфляции из стран, где себестоимость растет из-за более высоких цен на нефть и другие сырьевые товары. Нефть, кстати, на мировом рынке опять стоит более $100 за баррель. И, конечно же, не забываем про бюджет. Центробанк опять сказал, что ждет в этом месяце параметров федерального бюджета от Минфина на 2027 год и предупредил, что если расходы окажутся более высокими, чем ожидается, если увеличится бюджетный дефицит, то может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика, чтобы уравновесить рост государственного потребления. Некоторые аналитики этот сигнал интерпретируют так, что регулятор может даже повысить ключевую ставку, если войдут в резонанс основные проинфляционные факторы, а именно более длительный шок предложения, более сильный спрос со стороны потребителей бизнеса и более мягкая бюджетная политика. С моей точки зрения, главная интрига предстоящего проекта бюджета – как в нем будут сочетаться возможное понижение цены отсечения по нефти до $50 и наличие первичного структурного дефицита. Последний означает, что расходы бюджета, не считая процентов по долгу, будут превышать устойчивые доходы, то есть доходы без учета колебаний цен на нефть. Снижение бюджетной цены нефти до $50 автоматически значило бы сокращение расходов более чем на 1 триллион рублей. Но этого уже точно не произойдет. Как раз за счет этого самого первичного структурного дефицита. От того, сколько он составит в проекте бюджета, и будет зависеть, увидим ли мы бюджетную консолидацию, неизменность расходов или даже их увеличение. Насколько быстро теперь вернется регулятор к снижению ставки, а до конца года остается еще 2 заседания Совета директоров Банка России, будет зависеть и от состояния экономики. Росстат на минувшей неделе раскрыл детали по ВВП за второй квартал. В частности, стало известно, что по оценке ведомства экономика выросла на 0,9% по сравнению с первым кварталом с поправкой на сезонные факторы. В первом квартале аналогичный показатель составлял минус 0,4%. Плюс 0,9% – это приличный отскок. Конечно, в третьем квартале произошло усиление атак на те же НПЗ, начались атаки на маркетплейсы, но оперативные данные указывают на то, что экономика постепенно оживает, растет, как заявляет ЦБ, умеренными темпами, особенно если вычесть военный ущерб в отдельных отраслях. В сочетании с уже озвученными мной проинфляционными факторами это может означать, что последовательное смягчение денежно-кредитных условий откладывается на 2027 год. Бизнес, особенно крупный, уповает на уровень ставки хотя бы 10%, и я вспоминаю, как глава РСПП Александр Шохин еще в мае говорил, что ключевая ставка к концу года может достичь 10-12%. Но теперь очевидно, что этого не будет. Так что в следующий год мы войдем в лучшем случае с ключевой ставкой на уровне 13,5%.
5: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
0: Ну а мы продолжаем наш эфир. Снова не вместе, но все еще рядом. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии требуют от Лондона полной независимости. Как передают местные СМИ, первые министры трех автономий в понедельник подписали меморандум о самоопределении. Авторы документа заявили, что время Вестминстера подходит к концу. Они видят будущее своих наций в Евросоюзе и призывают британское правительство запустить подготовку к конституционным реформам. В ответ британский премьер Энди Бёрнам жестко отверг идею новых референдумов. Позиция Даунинг-стрит бескомпромиссна. Автономиям сейчас нужно спасать экономику от инфляции, а

0: а не раздувать сепаратизм. Для региональных политиков лозунги об отделении – это удобный повод списать кризис на центр, а обычные англичане к таким демаршам относятся спокойно. Об этом рассказал житель Лондона, руководитель лондонского агентства недвижимости «Лонград» Дмитрий Закиров.
1: Ситуация вообще, в принципе, в стране достаточно плачевная. Соответственно, кого винить? Главное правительство центральное. Ну, то есть англичанам винить, по факту, кроме Вестминстера, некого. А вот лидеры государств, составляющих Великобританию, у них есть такая опция. Не мы виноваты, это мы тут делаем все, что можем, это Вестминстер. Поэтому давайте отделяться, поэтому, собственно, их избрали. Я вот у жены спросил, я говорю, слушай, вот с такой меморандум вышел. Она говорит, да и пусть отделяются.
0: Спустя 10 лет после Брекзита автономии понимают главное. От разрыва с Европой они потеряли гораздо больше, чем Лондон. Поэтому регионы пытаются компенсировать убытки и активно разыгрывают козырь возможного возвращения под крыло Брюсселя. Так считает доктор социологических наук, доцент социологического факультета МГУ имени Ломоносова Павел Каневский.
2: Никто отделяться от Великобритании в одночасье не будет. Это не совсем выгодно и не совсем понятно вообще, как это может выглядеть. Это извечно повторяющаяся история, что мы заявляем, что будем от вас отделяться. В реальности, конечно, мы хотим получить определенные привилегии. Там торговаться есть за что, потому что регионы требуют, насколько это возможно, независимое от центральных властей, от Лондона, развития собственных энергетических мощностей. Меморандум декларирует стремление регионов самостоятельно выстраивать внешнеэкономические союзы в обход британского МИДа. То есть это просто больше гибкости в международной торговле, больше гибкости в управлении энергетическими ресурсами. Ну и там, я думаю, что откроется огромное поле для налоговой политики, потому что это вечная проблема перераспределения налоговых поступлений. Я думаю, что эти регионы получат со временем еще больше преференций.
0: Полностью легальный механизм выхода из королевства сейчас есть только у Северной Ирландии. По условиям соглашения между Северной Ирландией и Англией, Лондон обязан согласовать референдум. Как только социология покажет, что большинство местных жителей готовы к объединению с Республикой Ирландия. При этом в августе число сторонников независимости в Шотландии достигло 52%, показали опросы. Однако легального пути к самостоятельному отделению пока нет. В 22-м году британский Верховный суд подтвердил запрет автономии проводить референдумы без прямого согласия Лондона. И к другим темам понедельника. Китай стал одним из самых популярных направлений для семейного отдыха на осенних каникулах. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные слетать.ру. Количество заявок на туры с детьми на эту осень в Китай увеличилось год к году на 111%. В Египет, к примеру, на 49%, а во Вьетнам на 23%. Еще год назад в топе продаж в период школьных каникул первой шла Турция, далее Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Какие страны для отдыха на осенних каникулах выбирают россияне и как вернуть ребенка в учебное русло после поездки? Разбиралась Лиза Майнгард.
3: Традиционно три кита, на которых держится весь зарубежный отдых у россиян, неважно, каникулы это или любое другое время года, это Турция, Египет и Таиланд. По-прежнему также растет спрос на Вьетнам, по данным туроператоров, и, конечно же, безоговорочным лидером по количеству заявок стал Китай. Последние два направления, кстати, одни из самых дешевых, я сейчас о Вьетнаме и Китае, то есть на семью это в среднем до 200 тысяч рублей за 10 дней отдыха. Дороже всего оказались путевки в Турцию, это минимум 300 тысяч рублей. Из неожиданного, большим спросом этой осенью пользуется Черногория. С 1 ноября там отменят безвизовый режим для россиян, поэтому все постарались успеть запрыгнуть в уходящий вагон. Об этом рассказал директор по развитию компании «Я туроператор» Виктор Куликов.
4: Китай – это приоритет всего года, и прошлых лет, и будущих, наверное, будет. То есть очень много вариантов, очень считается безопасным направлением, несложным. Едут, ну, я бы еще отметил Черногорию, даже то, что есть архитектура и пляжи есть одновременно. Очень много русских здесь. Все равно лидер остается Турция по-прежнему, несмотря на резкое повышение цен. Также новое направление, которое опробуют, тестируется этой осенью – это Эль-Уами в Египте. Осенью все-таки это экскурсионка, и Китай, да, конечно, дает просто колоссальные там возможности. Много рейсов в самые разные регионы, прекрасная погода в это время. Еще Япония, кстати, тоже есть.
3: Никаких строгих законодательных регламентов нет, но родители будут обязаны уведомить об этом классного руководителя и написать заявление на имя директора. Достаточно формулировки по семейным обстоятельствам. У матери семейства срочно нужно обновить загар, чем не семейные обстоятельства. Писать так заявление лучше не надо. У тебя и без того острый реагирует реагируют на отъезды детей в каникулы. Частично, кстати, не беспочвенно, потому что осенние каникулы длятся около 7 дней, а того и бывает и даже меньше, в зависимости от того, учится ребенок по четвертям или по семестрам. То есть ребенку приходится самостоятельно наверстывать потом в последующем программу. Чтобы отдых

0: не стал серьезной помехой в учебе, родителям необходимо заранее подготовить свое чадо к тому, что ему придется по возвращении делать двойную работу. Таким мнением поделилась детский и семейный психолог Татьяна Васильева.
1: Очень важно не нагнетать учебную обстановку, да, то есть приехал и родитель сразу в контроль уходит. К этому готовим ребенка заранее, до поездки. Мы говорим, мы уезжаем в поездку, неважно какого возраста ребенок, смотри, нас не будет, ты пропустишь 2 недели. Все дети учились, они будут проходить темы, тебе придется немножечко посложнее, тебе нужно будет нагонять. Поэтому, смотри, что важно, когда мы вернемся, ты пойдешь в школу, тебе нужно больше будет усилия, больше заниматься, ты готов к этому, ты понимаешь, да, что тебе придется побольше потрудиться, чем остальным. Обязательно до вот этой поездки ребенку озвучивать, что он выпадает из учебы.
0: Еще одна вещь, на которую посоветовала обратить внимание родительный специалист, это дать понять ребенку, что в первую неделю после отдыха получать плохие отметки, это абсолютно нормально. Пусть школьник знает, что это не ошибки, а закономерное следствие того, что он пропустил какую-то часть материала, как бы не противились этому учителя. Обозначить границы, что ты потом вот неделю мы тебе разрешаем пополучать 2, а потом давай, мой милый, будь добр, как-то это все наверстывай упущенное, получай хорошие отметки.
2: В том, куда семьи отправляются на отдых во время школьных каникул этой осенью, разбиралась Лиза Майнгард. В Москву тем временем пришло бабье лето. Правда, как его охарактеризовали некоторые синоптики, на минималках. Тем не менее, продлится оно всю неделю, и предстоящий уикенд еще можно порадовать себя небольшим путешествием. Осенью россияне выбирают туризм выходного дня в регионы, которые расположены рядом с местом проживания. Об этом ранее в эфире радио РБК рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. Так, москвичи для осенних туров выходного дня чаще выбирают Подмосковье, Калужскую и Тверскую области, а жители Петербурга, Ленинградскую и Нижегородскую и Псковскую области. По словам генерального директора турфирмы «Дельфин» Сергея Ромашкина, в случае с поездками в выходные основной запрос у туристов не экскурсионные программы, а отдых в загородных отелях с системой «Все включено».
3: В Московскую область едут не для того, чтобы смотреть, а для того, чтобы отдохнуть, расслабиться, может быть, сходить в спа, купаться в бассейне, поиграть с детьми. Летом купались еще в естественных водоемах, но сейчас уже вот все наши водоемы охладились, сейчас мы купаемся только в бассейнах. Московская область предлагает около 250 объектов для загородного отдыха. Обычная поездка начинается в пятницу вечером и заканчивается в воскресенье после обеда, то есть это 2 ночи. Ну, по ценам бы я сориентировал так, что если это объект 3 звезды, такая поездка, наверное, обойдется. Идется 1030 на семью из 3 человек. Соответственно, 4 звезды от 50 до 60 тысяч и 5 звезд от 70 до 80 тысяч за 3 дня, 2 ночи. Это проживание, питание. Туристы предпочитают формат «Все включено». Детская анимация, обязательно вот комплекс бассейнов или спа-комплекс. А что касается экскурсионных маршрутов, ну, здесь все-таки те туристы, которые отдыхают в загородных отелях, они не покидают их на время отдыха. Времени и так мало. Хочется побыть, полежать в тишине.
2: По данным Ассоциации туроператоров, стоимость осенних поездок снизилась примерно на 10-15% по сравнению с летним периодом, ну а в случае с Уралом на все 20%. Продажи мерча, посвященного фильму «Сумерки», выросли на 45% в августе и первой неделе сентября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры специально для радио РБК предоставил маркетплейс Wildberries. Популярность растет и у одноименной серии романов писательницы Стефани Майер. По данным сети книжных «Читай город», продажи ее книг в августе по сравнению с июлем выросли на 55%, а в этом сентябре на 169% год к году. По словам директора департамента художественной литературы издательства АСТ Сергея Рубиса, спрос на «Сумерки» только начал расти.
4: Много разных удивительных вещей. Молодежь любит и классические произведения, и какие-то современные любовные произведения, детективы, триллеры. Вот сейчас, например, очень сильный тренд по «Сумеркам». В кинотеатрах идет повторно, показывают «Сумерки», и мы видим, что спрос к книгам вырос в несколько раз. Где-то раза в 2-3, да, вот так. Только пошел фактически в кинотеатрах фильм, я думаю, что он еще будет расти.
2: На такой спрос влияет и сезон «Сумерек» в соцсетях, а также выход картины в повторный прокат. В России сагу будут возвращать по частям. Первую картину саги покажут уже в этот четверг. И самое интересное, фильм еще не вышел на большие экраны, но уже собрал, по данным фонда кино, больше 46 миллионов рублей. Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин предположил, какой фильм мог бы собрать в повторном прокате даже больше «Сумерек».
5: Я думаю, что все части могут собрать 500 миллионов плюс, может быть, чуть-чуть меньше. Глобально...

0: Алексей Васясин. Ярким примером подобных возвращений на большие экраны стал «Интерстеллар» Кристофера Нолана, который повторно вышел в 2024 году и почти сразу установил рекорд среди перевыпущенных фильмов. Он собрал больше 17 миллионов долларов в мировом прокате.
1: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
2: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о прививках. Тема страшная, и о ней ходит очень много мифов. Я практикующий врач-детский нейрохирург. Я каждый день вижу последствия того, от чего прививка могла бы защитить, если бы ее сделали. Менингит, энцефалит. Они убивают за сутки или оставляют с параличом, инвалидностью, эпилепсией. Операции и реабилитации несравнимы с уколом. Коротко по главным мифам. Связь с аутизмом? Единственное исследование 1998 года подделано. Автор лишен лицензии. Десятки исследований на миллионах детей не нашли связи. Алюминий. В вакцине его меньше, чем в грудном молоке. Ртути в детских вакцинах нет с 2000-х годов. Фраза «иммунитет сам справится». Столбняк, дифтерия, полиомиелит – болезни, от которых естественный иммунитет очень часто не спасает. Вакцинация – это тренировка на безопасном тренажере, а не на реальной машине, мчащейся в стену. Страх понятен, но страх не должен принимать решение за вас. Полиомиелит и корь возвращаются в страны, где отказались от прививок, и болеют чужие дети, пока не наши. Поговорите с врачом, не с блогером, и сделайте выбор на основе реальных данных и на основе доказательной медицины. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
4: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
3: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
4: По будням на радио РБК.
1: Резать лося.
5: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Лангусты и шортисты.
6: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. «У меня вот такая прибыль! У меня вот такие дивиденды! Иди сюда, научу тебя шортить! Сам иди за лонг, ответишь!» Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. И их зовут «Панки бизнеса». Руководитель предпринимательского класса РБК Таня Маркевич вместе с тренером по сложным переговорам Даней Терентьевым встречаются с людьми, которые не вписываются в шаблоны и не боятся быть собой. Rock Recycle и DDX Fitness. Камерные сайкл-студии и федеральная сеть фитнес-клубов по подписке. Два совершенно разных подхода к тому, каким должен быть фитнес сегодня. Поговорим о том, что помогает таким проектам расти и почему люди возвращаются снова и снова. Панки бизнеса. В среду в 21.00 на радио РБК. Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает один из основателей венчурных фондов Reviality Ventures и Brothers Ventures Даниил Либерман.
9: Иэн М. Бэнкс очень много интересно писал про непростой мир будущего с искусственными интеллектами, присутствие сложностей и задач, которые нужно в будущем будет решать, не отменяет того факта, что работать как бы вот так, как мы сегодня работаем, не придется, потому что искусственные интеллекты все это будут выполнять. Но сложности будут другие. И вот Иэн М. Бэнкс очень хорошо описал мир далекого будущего, в котором искусственные интеллекты давно уже как бы заместили всю эту работу.

0: работу, о которой мы сегодня делаем, и мир совсем другой.
1: Иэн Бэнкс. Несущественная деталь. Правда не всегда полезна, не всегда во благо. Это все равно, что веровать в воду. Да, нам нужен дождь, но если случится сильный ливень, вас может унести потоком, в котором вы утонете. Правду, как и все прочие природные, стихийные силы, необходимо канализировать, контролировать, ею нужно управлять. Ее нужно разумно и нравственно распределять.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Крупные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции, заявили в Кабмине. Там отметили, что продолжается корректировка поставок в субъекты, где фиксируются локальные перебои. Несколько российских нефтеперерабатывающих заводов ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Банк России определил основные направления развития финансового рынка на следующие 3 года. Соответствующий проект документа направлен президенту и в правительство. ЦБ продолжит работать над продвижением карт МИР за рубежом и внедрением альтернативных схем расчетов. Также продолжится работа над расширением систем быстрых платежей для трансграничных переводов. Владимир Зеленский своим указом отстранил генпрокурора Украины Руслана Кравченко от должности. Ранее Рада поддержала его отставку. Сам Кравченко находится за границей, с его слов, в командировке. До своего отъезда он выписал обвинение директору антикоррупционного бюро Украины Кривоносу. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Обстановка на Запорожской АЭС остается нестабильной, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он предупредил, что скоро может возникнуть нехватка дистоплива для аварийных генераторов станции. По словам Гросси, только с июня на АЭС было зафиксировано 10 отключений электроэнергии, а с начала военного конфликта в 2022 году 26 отключений. Anthropic, OpenAI и Google обсуждают создание совместной организации для разработки единых стандартов безопасности искусственного интеллекта. По данным СМИ, рабочие встречи IT-гигантов идут с июля. Переговоры начались из-за растущих опасений. Ранее глава Anthropic призвал замедлить создание слишком мощных нейросетей, так как они могут выйти из-под контроля человека. С этой идеей уже согласились Сэм Альтман и Илон Маск. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Пока все-таки еще стоит отметить, что приятно день еще длиннее ночи. Через неделю это уже будет не так. Впрочем, какого-то повода для оптимизма это не дает. Все-таки на дворе осень, и новая неделя, как ожидается, будет пасмурной.
4: По прогнозам синоптиков, температура не поднимется выше 19 градусов. Ну, кстати, не так-то и плохо для осени. Хорошая новость: по ночам уже пока, по крайней мере, не будет опускаться до нулевой отметки. Спасибо на этом. Осадков и сильного ветра не ожидается, рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
5: Погода на неделе несколько будет похожа на бабье лето, но это, конечно, не будет классическое бабье лето, потому что хотя у нас погода будет определять антициклон, это будет такой антициклон северного происхождения. Температура в ночные часы будет около климатической нормы или даже чуть ниже климатической нормы. В отдельные дни минимальная температура в столичном регионе будет снижаться до +5 градусов, преобладающая будет в пределах +7, +9. Существенных осадков не ожидается. Но небо будет закрыто облаками, поэтому особого солнечного прогрева не будет, и преобладающая температура практически в течение всей недели будет в пределах где-то 18-19 градусов, то есть на градус-полтора выше климатической нормы. Погода будет вполне комфортна для отдыха, для работы, жары не будет, ну и заливеннейших дождей, да и холодов тоже не ожидается.
3: Пока погода без осадков, можно с комфортом погулять и, например, бесплатно посетить музеи и выставки в рамках Московской музейной недели.
0: Реклама.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
0: Повтор программы. Рынки главные.
7: В студии Данил Бабич. Мы сейчас в течение этого ближайшего часа говорим о самом главном. А главное у нас это рынок акций. Неожиданно для всех. Он в понедельник вдруг воспрял духом. Мы видим рост по индексу Московской биржи на 2%. И об этом, и не только, мы говорим с моей коллегой Александрой Панфиловой. Ну, а в гостях у нас сегодня находится старший аналитик Газпромбанка Александр Угрюмов. Александр, приветствую. Правильно я вас представил?
8: Да, отлично.
7: Ну что же, Саш, тебе слово. Я могу, кстати, загадать... Желание, потому что я сижу между Александрами. Только давно мечтал об этом, и желание я загадал. Какое, расскажу в конце.
9: Да, ну не сбудется тогда. Ну, во всяком случае, я призываю всех зрителей, прежде чем начнем, становиться участниками нашего разговора, писать свои вопросы, комментарии, мнения. Сделать вы это можете в телеграм-радио РБК. Ну, а пока про торги. Основная сессия торгов еще продолжается, но предварительные итоги такие. Да, вот рынок акций решил замахнуться на четвертую неделю роста, ну, а мы и рады. В лидерах роста бумаги Евротранса. Они в моменте росли почти на 40%. Мосбиржа запускала дискретный аукцион, но вот сейчас мы видим рост на 23%. Причин для этого не было. Последние новости все те же. Аресты топ-менеджеров и полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. Что это, Данила?
7: Я вспомнил такую же историю с другими бумагами. Трансаэро. Самолеты Трансаэро не летали года полтора, а акции летали. Даже был такой... У нас слоган «Летайте акциями Трансаэро» на каких-то новостях. Вот сейчас Евротранс вообще без новостей растет. Главное, что эти акции нельзя шортить. Значит, что-то покупают. Ну, бог его знает, зачем они покупают. Ну, а почему бы и не поиграть в эти бумаги? Так что, я думаю, похоже все это на Dead Cat Bounce, DCB.
9: Дохлые кошки.
7: Ну, так вот, я на самом деле не очень люблю это выражение, там, рест лосей и все, я животных люблю. Ну, наши друзья, американцы, может быть, меньше любят животных, смотря кто как, но если мы все-таки говорим о том, что происходит с бумагами Евротранс, ну, понятная ситуация. Ну, что ты хочешь? Менее 3 лет прошло, а бумаги уже потеряли почти все. Деньги ушли оттуда. Денег там нет, рынок тонкий, хотя, кстати, он весь тонкий, если мы говорим про акции Евротранс. Они сегодня, в принципе, наверное, в десяточку-то входят по объему торгов.
9: Да, да, но на самом деле, если мы ликвидные фишки берем, то тут все равно в лидерах по оборотам, конечно, это нефтегазовый сектор и по росту.
7: Саша, так вот, наверное, просто кто-то решил. Евротранс, это ведь тоже нефтегаз. И добавили еще, почему бы нет?
9: Хорошо.
7: Такое бывает. На самом деле, бывает, люди просто ошибаются и покупают не те бумаги. Помнишь, когда было IPO SpaceX, люди покупали не ту бумагу, и она росла там на 100%. Это бывает у нас, бывает еще в других юрисдикциях, где только этого не бывает. Ну, скажем так, это вещь, которая делает не то чтобы забавным, но интересным рынки.
9: Да, это точно. Рынок интересный у нас, и сегодня в том числе. Так вот, если мы берем ликвидные фишки более-менее, то в лидерах Озон по оборотам и по росту, и также нефтегазовый сектор. Уже почти 6% прибавляют акции Роснефти, на 4% растут Газпром и Новатека. Весь этот рост происходит вместе с котировками газа и нефти. Фьючерсы на Брент прямо сейчас торгуются уже по $109 за бочку. Ормузский пролив почти закрыт. Йеменские хуситы захватили остров у входа в Бабель-Мандебский пролив, но Саудовская Аравия остановила нефтепровод. Провод «Восток-Запад», который позволял, собственно, отправлять нефть в обход Ормуза. По последним данным, остановили на несколько недель. Но вот из-за его вывода из строя мировые поставки нефти

0: нефти, по словам Дмитрия Пескова, могут сократиться на 4%. Причем дорожает не только Brent, но и российская Юра вслед за ней. По данным Argus, в балтийских портах баррель стоит уже почти 85 долларов.
1: Ну, собственно, какие там данные и сколько он стоит, ты же понимаешь, что котировки Urals, их не существует. Это вот какую-то партию продали по такой цене, другую партию по другой цене, и сейчас, собственно, все дорожает. Я смотрю, например, на такой бенчмарк, как дубайская нефть, который рассчитывает Platts. И даже если мы смотрим на котировки Brent, на фьючерсы на Brent, то нужно не забывать, что существуют еще те котировки Brent, настоящие, которые рассчитывает та же самая Platts и Argus. Argus — это второе ценовое агентство по значимости, которое гораздо уступает по своему влиянию в мире и по объему бизнеса, который они проводят, агентству Platts. И они друг с другом конкурируют. Как-то у нас они даже поспорили в эфире. Так было. Поэтому разные точки зрения есть, и могут быть разные котировки. Котировка Argus, котировка Platts. Но Platts нашу цену не рассчитывает.
0: Ну, дисконты мы увеличиваемся тоже читаем, но давай это с гостем нашим, может быть, обсудим.
1: Я думаю, что пора уже Александра подключать. Александр, смотрите, сегодня цены на нефть подняли наш рынок. А есть ли еще какие-то факторы?
2: Ну, я думаю, что как раз это и является фактором, потому что нефти и газа много у нас в объеме индекса.
1: И смотрите, за счет чего мы растем? У нас есть, понятно, что нефть и газ в индексе процентов 40, выше 40%, но две бумаги главных — это «Лукойл», «Газпром» сегодня, и они растут, «Газпром» прибавляет почти 5%, «Лукойл» прибавляет менее 3%, вот они два моторчика. Но другие бумаги тоже помогают, они в индексе, может быть, не столь значительные, но, тем не менее, тоже важно. В целом, конечно, нефтегаз двигает наш рынок, ну а вот может ли он двигать его и дальше? Потому что мы уже всю эту историю проходили много раз.
2: Во-первых, еще двигают всякие дивидендные бумаги. Сегодня, кстати, и Сбербанк себя нормально... Ну, там меньше процента, но все равно МТС нормально двигается. Начал немножко там Транснефть тоже оживать. То есть вот эти тоже бумаги, они дополнительно дают...
1: Почему вы не сказали про Озон?
2: Но,
1: потому что вот даже Саша упомянула Озон, и я тоже хотел его упомянуть, просто все не расскажешь, но Озон так вообще как нефтегазовый бумаг себя ведет.
2: Ну, с Озоном вообще здесь в силу объективных причин вообще очень сложно, потому что, с одной стороны, как бы есть хороший бизнес и есть определенные риски. Вот. Соответственно, ну, все-таки его влияние на индекс гораздо меньше, чем у того же Сбербанка и МТС. Вот. Но, наверное, понятно, когда у тебя нефть идет на 110, при таком еще курсе, который, ну, достаточно, наверное, на максимумах за последние 12 месяцев, то все понимают, что рублевые цены на нефть достаточно хорошие, и, соответственно, ну, понятная ставка на нефтегаз. И, наверное, тут даже более понятно, почему Роснефть растет, потому что у нее как раз...
1: Потому что по объему бизнеса Роснефть — это как 4 Лукойла. У нас, да, по добыче. Но на самом деле все время раньше Лукойл — это был прокси на нефть. Вот буквально вот до этого года. Потом что-то произошло, как будто тумблер переключили. Помните, весной, когда вдруг цены на нефть устремились там на 100, 120, кто выше, там говорили 200. Некоторые котировки на самом деле были и 250. Но что мы видели? Лукойл вообще никак на это не реагировал. То есть это была как бумага второго эшелона. Объемов не было в них, а все объемы были в Роснефти. И такое впечатление, что все переключились с Лукойла на Роснефть. В чем здесь могла быть причина, на ваш взгляд?
2: Ну, все-таки, может быть, вот все, что связано с переходом активов, все вот, может быть, потерей участия вот этого заграничного бизнеса, может быть, поэтому к Лукойлу потеряли интерес, плюс, возможно, потому что у Роснефти высокая доля именно...
0: Нефтеэспорт?
2: Ну, да, нефти на высоких ценах, может быть, поэтому считали, что интереснее, вот. А по факту выиграли, на самом деле, у тех, у кого было больше, ну, за первое полугодие, по факту, у кого больше была нефтепереработка.
1: А вот кто выиграл вообще? Потому что я смотрю, нефть с начала года плюс 70%. Mm-hmm. И это еще, наверное, не предел. Лукойл с начала года минус там сколько-то процентов. Роснефть еще больше в минусе с начала года. То есть, по сути дела, происходит раскорреляция. Да, внутри одного дня, внутри недели мы видим корреляцию, но по факту нефть выше 100,

0: бумаги наши упали. Mm-hmm. И можно ли говорить, что они вот как догоняющие сейчас бумаги, догоняющие нефть, а может быть повторится то, что было в начале года, и делать ставку сейчас на нефть и газ крайне рискованно?
1: Ну, смотрите, все-таки в первой половине года у нас это еще нивелировалось с крепким рублем. Mm-hmm. Все-таки у нас и рубль укреплялся, а сейчас мы, наоборот, идем к тем же ценам на нефть, вот, но с другой ценой. То есть у нас рублевые экспортные цены, скорее всего, во втором полугодии будут... выше, чем в первом полугодии. Это раз. Второе, наверное, что еще сказать? Ну, наверное, в первую очередь, ну и там некоторые какие-то объективные причины, которые там пошли уже весной и летом, они тоже как-то давили на сектор, никто там не понимал, какие будут по факту результаты. Сейчас вот увидели хорошие результаты, наверное, так скажем, в отсутствие, я бы, ну, думаю, что еще в отсутствии каких-то других идей на рынке, то есть были последние там условно полгода идеи с дивидендными акциями под высокую ставку, они, в принципе, вот так там Сбербанк, МТС и прочие дивидендные качественные бумаги, и вот люди, наверное, или там инвесторы захотели, здесь какую-то понятную историю, они видят, что высокие цены на нефть, слабый рубль, например, наши макроэкономисты вообще ждут 90 по рублю до конца года, то есть есть здесь, где пространство и на чем могли бы заработать.
0: Это все хорошо, но вот насколько долго может быть это движение? Вот продолжит ли цены на нефть расти? Мы с вами не знаем.
1: Не знаем, конечно.
0: Вы знаете, есть такая старая, она новая шутка. Наши друзья американцы так шутят, американские инвесторы, когда кто-то кого-то спрашивает, что будет с ценами на нефть через неделю? Он говорит, спросите меня лучше через месяц, я вам отвечу, что... Мне кажется, что вот это вот одна такая история. И вы знаете, недаром есть такая поговорочка, что прогнозирование цен на нефть может разрушить карьеру любого эксперта. Поэтому я сейчас хочу разрушить карьеру человека, который решил к нам подключиться. Это аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман, с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Сергей, извините, я надеюсь, что не разрушу вашу карьеру, если спрошу у вас, как вы смотрите на перспективы цен на нефть. Давайте по бренд поговорим.
2: Видимо, сейчас высокая вероятность того, что мы можем приблизиться к тем уровням, которые были весной, то есть это порядка $120 за баррель. Как будто быстро текущие проблемы не решить. Но вот здесь вы как бы сказали то, что для нашего нефтегаза важно, будут ли расти цены на нефть. Я бы так не сказал. Мне кажется, важнее, будут ли они оставаться повышенными какое-то время. А сейчас ситуация стала такой, что выше вероятность того, что цены на нефть в ближайший год будут повышенными. Немножко сложно говорю, но главный смысл в том, что последние полгода цены сильно сдерживались, во-первых, Китаем, который снизил импорт, и, во-вторых, странами развитыми, которые высвобождали свои запасы имеющиеся. Но эти запасы нужно будет дальше восполнять, и Китай уже снова перешел к росту импорта. То есть это все значит, что даже с учетом того, что там после условного завершения конфликта на Ближнем Востоке, который, наверное, когда-то завершится, цены сразу уже не вернутся даже из-за того, что будет профицит, потому что много чего нужно будет восполнять, и мне кажется, это сейчас самое важное для наших нефтяников.
0: Помните, был опрос такой, Сергей, он был весной, через сколько месяцев или через сколько недель откроют Ормузский пролив. И вот получается, что опрос был ни о чем, потому что он то откроется, то закроется, то откроется, то закроется. А теперь еще мы выучили слово такое очень сложное. Я вот как бывший моряк помнил этот Бабельмандебский пролив. Да, но не каждый может выговорить. А вот теперь, если он закроется, у нас остается только Суэцкий канал. А через Суэцкий канал, конечно, можно перевозить нефть на танкерах, но там проходимость ограничена. И бог его знает, что может быть с ним. А как вам кажется, все-таки, может быть, вот эта вот ситуация, она затянется надолго, потому что конца и края этому не видно. Возможно, будут какие-то истории, когда мы будем видеть Трампа, может быть, какая-то будет временная деэскалация, но потом она опять... Какое впечатление, что самовоспроизводящийся процесс и пойдет еще дальше и дальше. У меня только один вопрос. Вот если бы мы с вами говорили на эту тему год назад и предположили бы, что что закроются оба пролива, мы бы, наверное, говорили про цены на нефть в районе $200 за баррель. Почему этого пока не происходит?
2: Причины как раз те, которые я обозначил, то, что рынок оказался немножко более гибким, чем казалось. Главным балансирующим фактором выступил Китай, который долго жил фактически на своих запасах. И вторым главным фактором выступили развитые страны, которые, ну, страны-участницы МЭА, которые довольно-таки много запасов освобождали. То есть мы говорим, что сейчас запас стратегический США нефтяные на уровне 80-х годов. Но это же потому, что они много высвободили, много продали и, соответственно, немножко сдержали цены. То есть эластичность на рынке нефти оказалась не такой немножко, как все думали. Ну и плюс мы видим и сокращение спроса. То есть уже ОПЕК там еще прогнозирует то, что какой-то символический рост спроса в текущем году будет. Но мы уже, в общем-то, говорим, что да, спрос снизится, потому что если нефти нету, то как можно увеличить ее потребление? И это, на самом деле, одна из некоторых таких долгосрочных проблем, что мы, возможно, увидим часть той деградации спроса, которая сейчас происходит, она может случиться и в долгосрочной перспективе. То есть почему условно некоторые там акции, ну даже мы не говорим про нашу нефтянку, почему какой-нибудь ExxonMobil не улетает еще сильнее? Потому что все понимают, что вот сейчас супервысокие цены на нефть, все радостно пойдут наращивать добычу. И если кризис резко закончится на Ближнем Востоке, то да, там условно год нужно будет, чтобы нормализовать ситуацию с запасами, но потом, конечно, может возникнуть профицит, то есть это нечто похожее на то, что происходило с рынком СПГ после 22 года. Сейчас он, конечно, снова дефицитен, но если мы вернем Катар в уравнение, то рынок СПГ будет довольно сильно профицитен.
0: Я так и знал, что мы про кота...
2: Посмотреть.
0: Про кота еще поговорим. Сергей, я Александра сейчас спрошу, хочу его карьеру немножко подразрушить. Александр, вот Сергей, он тезис такой очень важный выдвинул. Дело в том, что я краешком глаза посмотрим на американский рынок, вы, наверное, тоже, насколько мне известно. И вот там действительно, там ситуация, ну, такой, как у нас, нет. А наоборот, они должны быть все вообще в супер-шоколаде, в меду кататься, в сахаре быть, потому что у них все вроде бы хорошо, и цены на внутреннем рынке высокие, пожалуйста, экспортируй сколько хочешь, рынки открыты полностью, плюс еще Венесуэла, там еще что-то. А тем не менее, бумаги-то американских нефтяных компаний не растут так, как они наросли, например, в 22-м году. И, может быть, все-таки есть какие-то сомнения, значок вопроса.
1: Ну, в 22-м году, если вспомните, как раз занимался немножко американским нефтяным сектором, все-таки тогда был не шок предложения, а тогда был просто огромный спрос, вызванный после пандемии. Помните, в 20-м году там нефтяная индустрия чуть казалось, что умрет, и там, помните, сколько этих было супертанкеров, которые стояли, там, помните, эти были армады просто у берегов стоящие, когда это был апрель-май
0: 2020 года,
1: а потом, когда открылись экономики, когда пошел бурный рост, оказалось, что нефти не хватает, она там пошла опять выше 100, и казалось как раз в этот момент, что экономики будут двигаться, были еще низкие ставки, еще инфляция только была на горизонте, и первый такой большой цикл повышения ставок. Сейчас же все-таки все понимают, что, на мой взгляд, что это все-таки шок предложения, вот, и соответственно, они там в самом начале, когда вот этот кризис начался в Иране, они подросли, но потом все понимают, что это шок предложений, долгосрочно, видимо,
0: скажите честно, Александр, вот если бы год назад вам сказали, что закроют Баб-эль-Мандебский пролив, закроют Ормузский пролив, а цены на нефть будут $100 за баррель, плюс-минус. Ну, наверное, вы бы не поверили. Вы сказали, ну, ближе, наверное, будет 200.
1: Ну, видите, опять же, как говорит правильно мой коллега, что мы же видим при этом очень серьезное сокращение запасов. Там не просто...
0: Мы не знаем, что там в Китае от слова совсем, потому что они свои запасы не раскрывают. Но Китай стал меньше импортировать нефти.
1: Да.
0: Мы видим по запасам в Штатах, которые сравнимы были с китайскими запасами. Так может, и Китай уже исчерпал свои запасы?
1: Ну, возможно. Я к тому, что это как раз и помогало, чтобы, как вот рассказывал коллега, чтобы нефть не улетела там куда-то в сторону 200. Поэтому... А сейчас запасы истощены, и вот тут сейчас очень, очень сложно говорить. Но я с коллегой вот как раз согласен и хотел ответить, что, может быть, мы не увидим роста цен дальше, но вот средние цены на нефть могут оставаться как минимум полгода, может быть, год, да, там, на... в уровнях, ну, выше, которые они были, ну, до всей этой...
0: Время, к сожалению, не резиновое, поэтому коллегу мы отпускаем. Сергей, огромное вам спасибо. Сергей Кауфман, аналитик финансовой группы «Финам», был с нами на связи. Мы обсуждали перспективы цен на нефть. Ну, что же, напоминаю, что наш эфир вы можете не только смотреть по телевизору, еще и слушать на радио.
3: И еще писать нам вопросы в Телеграм-радио РБК. Нам как раз приходят вопросы, которые мы можем обсудить.

0: Дети, если коротко, за секунд 30 можем ответить, спрашивают про акции «Газпрома». Пойдут ли, Вадим видит цель, а по графику 114-115, на ваш взгляд, есть ли там такой апсайд?
1: Мне кажется, в таких бумагах есть апсайд, но я имею некий конфликт интересов.
2: А вы не можете комментировать.
3: Да. Я тебе скажу по секрету, он вообще за «Лукойл» болеет за «Спартак». А мы вернемся через пару минут после новостей, не переключайтесь.
4: Рынки главное. Кто есть кто?
5: Denza N9 – это большой китайский кроссовер, который выглядит так, будто его проектировали сразу три человека. Один хотел Range Rover, второй – бизнес-джет, а третий просто сказал: «А давайте сделаем холодильник на 900 лошадей». В итоге получилось это. N9 – шестиместный. Не 5 человек плюс кто-то потерпит, а полноценная схема 2 плюс 2 плюс 2. Причем второй ряд здесь явно чувствует себя главным. Кресло, простор, экраны – все как в хорошем бизнес-классе, только нет посадочных талонов. Но самое интересное начинается под капотом. Здесь стоит 2-литровый турбомотор на 200 сил, который в одиночку выглядел бы довольно скромно на фоне таких габаритов. Но он работает в компании 3 электромоторов, и суммарная отдача достигает 925 лошадей. В результате огромный шестиместный N9 разгоняется до сотни примерно за 4 секунды. Причем Denza весит больше 3 тонн, но каким-то образом умудряется ехать как автомобиль, который сильно поссорился с законами физики. Для машины таких размеров это особенно необычно. Снаружи кабинет директора, внутри ракета, а по документам все еще просто семейный кроссовер. В салоне фестиваль экранов и электроники. Цифровая приборка, центральный дисплей, экран перед пассажиром, отдельные экраны сзади, проекция с дополненной реальностью и электронные зеркала с дисплеями. Такое ощущение, что китайцы посмотрели на обычную машину и решили: слишком мало телевизоров. И вот здесь у N9 есть главный недостаток. Он настолько напичкан технологиями, что через несколько лет владелец может обнаружить в машине функцию, о существовании которой даже не подозревал. Сегодня автомобиль помогает парковаться, завтра будет подбирать музыку под настроение, а послезавтра, судя по темпам развития китайского автопрома, начнет оценивать, кто вы по жизни.
4: Кто есть кто?
5: Так кто есть кто? По размерам и идеологии Denza N9 лезет на территорию Mercedes GLS и BMW X7, но китайцы решили сыграть в свою игру. Больше экранов, больше электромоторов и значительно больше цифр в характеристиках. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
6: Открою даже небольшой кулуарный инсайт нашей программы.
7: Как Трамп повлиял на Россию?
6: Он откололся.
7: Главный ньюсмейкер всей планеты.
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями, и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК. РБК в цифрах.
8: Самым длинным регулярным коммерческим авиаперелетом в мире в настоящее время является беспосадочный рейс авиакомпании Singapore Airlines по маршруту Сингапур-Нью-Йорк. Продолжительность полета составляет 18 часов 40 минут.
9: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
10: Для девелопера как раз ключевая задача — не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
11: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
8: Каждый вторник в 16:10.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
12: Дорогой формат.
13: В 2020 году в США запустился Кьюби. Один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов. Привлекли голливудских звезд. А сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной.
14: Люди все

0: чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Quibi объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Quibi пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
1: Ошибка на миллион.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором основных экономических событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. ЦБ назвал самые доходные активы в России с начала года. Золото показало плюс 17,4%. Депозиты, номинированные в иностранной валюте, принесли до 10%. Замещающие облигации плюс 6%. Большинство российских акций в августе подешевели. Худший результат был у бумаг компаний потребительского сектора, сообщает Центробанк. Правительство России разрешило нефтяникам засчитывать поставки топлива для электростанций в счет обязательного норматива продаж на бирже. Новое правило затронет бензин и дизель, поставляемые как через биржу, так и по прямым договорам. Мера будет действовать до конца года, чтобы гарантировать надежное снабжение топливом важных энергетических объектов. Список таких предприятий Минэнерго утвердит за 15 дней, а ФАС его опубликует. Мировые цены на нефть подскочили более чем на 4,5% из-за остановки главного нефтепровода в Саудовской Аравии. К 17:00 по Москве стоимость барреля марки Brent превысила $109, а американской WTI – 104. Дроны из Ирака повредили артерию, по которой качали нефть в обход Ормузского пролива к западным портам страны. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников заявило, что ремонт нефтепровода займет около месяца. Банк России планирует увеличить размер максимальной суммы перевода между юрлицами через систему быстрых платежей с текущего 1 миллиона рублей до 30 миллионов, сообщили в пресс-службе регулятора. Там отметили, что принимают во внимание запросы бизнеса и обсуждения с участниками рынка. Биржевые цены на газ в Европе сегодня взлетели на 5%, превысив отметку в $1000 за 1000 кубометров. А это произошло впервые с декабря 2022-го, следует из данных лондонской биржи. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Рынки главное.
4: Это «Рынки» в студии Данил Бабич и Александра Панфилова.
5: Я вновь призываю, да, всех становиться участниками разговора, присоединяться, пишите свои вопросы, пожалуйста, сделать вы это можете в телеграме «Радио РБК». Ну а давай пока обновим картину рынка, он продолжает сейчас расти. Ключевой индикатор российского рынка акций прямо сейчас прибавляет чуть меньше 2%, 2323 пункта, такая отметка в индексе Мосбиржи.
4: Округлим до двух.
5: Да, округлим до двух. В лидерах роста по-прежнему Роснефть плюс 6%, Озон плюс 5%, Газпром и Новатек почти плюс 4%. Но вот в лидерах падения акции «Самолет». Они упали более чем на 10% в моменте. Сейчас замедлили снижение немножко до 9 с небольшим. Но вот непонятно, что стало триггером к этому. То ли негативные данные по рынку недвижимости. Сегодня по продажам выходили некоторые цифры. То ли отставание от графика по строительству одного из объектов девелопера, то ли решение поставки, история с делистингом ПИК. В общем, тут поводов может быть множество. Давай спросим об этом нашего гостя. Александр, что вы думаете?
6: Ну, во-первых, в самолете в целом достаточно высокая волатильность ввиду...
5: Не минус 10%. Же.
6: Ну, компания, в принципе, это нормально может сделать. Вот. Там в последнее время были сделки вокруг наследников...
4: Что это за казахский фонд инвестиционный, вы знаете, бенефициаров?
6: Нет.
4: Некоторые говорят, что знают, но это не важно на самом деле, кто эти люди. Но понятно, что ситуация вроде как бы улучшилась в самолете по сравнению с тем, что было. Но сейчас... Возможно, кто-то что-то узнал. Может, какие-то действия. А может, никто ничего не узнал. В любом случае, на прошлой неделе мы все, собственно...

0: обсуждали пик. И то, что пик уходит с рынка, безусловно. А дальше мы все смотрим, а кто может быть следующий? Может быть, вот эта история
1: Ну,
0: важна.
1: Смотрите, что... пик же перед этим, это же не было как-то...
2: Сюрпризом не было,
1: не было, правда. Потому что даже вот наш аналитик по сектору тоже еще в июне, по-моему, говорил, сначала они отказались от дивидендной политики, потом... Ну, то есть они закрылись максимально, все-таки от самолета они общаются, ну, и приходят, и общаются с аналитиками.
0: Это другая история.
1: Да, я думаю, что это нормально в волатильной бумаге. Эта бумага может реально в моменте, за счет того, что низкая ликвидность, и бывают там большие, крупные какие-то игроки приходят, там какие-то решают свои задачи. Поэтому, может быть, здесь волатильность, поэтому я бы, наверное, не прикручивал бы ситуацию с пиком. И, насколько я понимаю, там несколько акционеров, поэтому все-таки они не настроены за делистинг, как мне кажется.
0: Рынок тонкий.
1: Ну, особенно по этой бумаге, да.
2: Давайте на другие, да, котировки посмотрим. Золото прямо сейчас теряет 2%. Многие связывают это с ожиданиями того, что ФРС повысит ставку. Вот сейчас, по данным рейта, такой сценарий закладывает уже 86% участника рынка. И доходность 10-леток американских достигла такой супер психологической отметки в 5%. Какой у вас взгляд на золото? Есть ли тут потенциал роста, на ваш взгляд?
1: По золоту тут вопрос в том, что, может быть, там же есть компоненты, которые за счет центробанков, а есть очень достаточно волатильный компонент, это за счет ETF-ов и все, кто вот через вот это инвестирует. И, соответственно, то, что мы видели там притоки там в последний, там, ну, наверное, больше 24-й год, сейчас могут быть оттоки и в какие-то другие классы активов. Может быть, там, в новую волну, например, биткоин. Но это мы смеемся, но на самом деле...
0: Александр, а помните, был какой-то, по-моему, то ли 17-й год, то ли 18-й год, когда золотодобытчики очень активно пиарили свои там сверхбольшие золотые монеты. Помните, там 100-килограммовую монету украли в Берлине, потом в Нью-Йорке выступили уже монету с весом в тонну австралийцы. Это как реклама золота. Потом запустили торги фьючерсами в Лондоне, еще долго не было. И в результате никто золото не купил. Говорили, что биткоины просто съедают золото. Поэтому фактор такой есть. Но вот сейчас, мне кажется, немножко иная ситуация. Часто золото и биткоин коррелируют, а вот нефть находится в обратной корреляции. И мы видим сегодня всплеск интереса к нефти и падение золота. То же самое мы наблюдаем в начале года. Ну, в чем здесь фишка, как вам кажется?
1: Ну, смотрите, люди же и могут, вот я почему начал, что как происходит, особенно на глобальных, на американском рынке, там очень сильно стратегия момент. Вот ты видишь, что у тебя каждый там месяц, квартал растет актив, ты начинаешь в него инвестировать. Я почему и говорю, что, допустим...
0: Я понял, это боты, возможно, семантические боты. То есть, как только мы слышим Бабель-Мандебский пролив, видим Бабель-Мандебский пролив, где-нибудь боты сразу же что делают? Покупают нефть, продают золото одновременно.
1: Ну, возможно, хедж-фонды так играют. Ну, хедж-фонды, может быть, но я имею в виду, что потом массовый инвестор, он же видит, что, не знаю, он видит, золото выросло на, условно за квартал на 20%, а другие не выросли. Он такой думает, ну, надо же туда вложить. Значит, и вот этот начинается история. Потом, условно, биткоин был, я условно сейчас говорю, я там не за крипту, я условно говорю, что, например, крипта была там в стрессе, сейчас там ожидают, там, может быть, халвинг, или там у них цикл, и увидишь, что там, не знаю, за последние там, 2-3 месяца выросло на 30%, и начинают туда. Вот то же самое с нефтью. Увидели, что по нефти есть движение, и это не продолжается, соответственно, и давайте зафиксируемся в золото, перейдем в нефть. Это, мне кажется, ну, понятно.
0: Краткосрочная игра.
2: Да. Да, вот еще про вопрос, краткосрочный или нет. Среди лидеров роста на рынке сегодня мы нефтяников уже обсудили, но сегодня еще акции угольщиков, вот в частности, акции Мечела. На прошлой неделе мы обсуждали тут активно, что китайские НПЗ резко начали скупать ЭСП российскую, а тут еще по данным Нефть Ресерч, китайские потребители переключились на российский металлургический уголь из-за дефицита сырья, и вот цены на условиях ФОБ Дальний Восток выросли на треть с начала года. В Т-инвестициях напомнили, что наибольшая экспозиция тут у Мечела, то есть логистика его ключевого экспортного актива бы развернулось на восток. Александр, пересматриваете ли вы свой взгляд, может быть, на угольщика в связи с этим? Или, вот как предполагает Борис Красноженов из Альфа-банка, дефицит будет недолгим, потенциал роста очень ограниченный?
1: Мне сложно сказать, потому что у нас все-таки этим занимается Игорь Гончаров, но, насколько я знаю, он тоже там, у него, наверное, позиция, мне кажется, ближе к Борису Красноженову.
0: Жестокий брокер режет плечи, когда в твоем портфеле Мечел. Саша, пора бы знать уже, это очень старая присказка. На самом деле, проблемы у Мечел начались очень и очень давно, и вряд ли сейчас этот бизнес такой, куда вот надо именно инвестировать, если только спекулятивно поиграть. Я помню, люди, которые шортили Мечел и сделали это зря, потому что их вынесли. Но сейчас, наверное, не та история.
2: Ну да, действительно. Ну что, сегодня понедельник, поэтому, кажется, время обсудить календарь.
0: Давай со вторника начнем. Вторник удиви меня.
2: Удивит тебя. Не боюсь, что не удивит. Во вторник у нас форум РБК Capital Markets. И тут я напомню, что мероприятие уже проходит 4-й год подряд в центре событий РБК. Здесь встретятся представители Центробанка, Минфина, Московской биржи, эмитенты, управляющие все, кого вы знаете, и не только. В общем, все ключевые лица.
0: Ты скажи, как туда попасть?
2: Перейти по QR-коду, и на сайте можно купить билеты Capital Markets. Собственно, участников ждут свежие
0: прогнозы. Билеты дорогие?
2: Вот, знаешь. Посмотришь. Участников...
0: Слушай, я завтра веду здесь эфир, я не смогу быть.
2: Там будет ссылка для...
0: Александра, вы будете?
1: Мне не позвали.
2: Ну, по крайней мере...
0: Это упущение.
2: По крайней мере, надо точно послушать, что там скажут. Участников ждут свежие прогнозы по инфляции, ставки рублю, инвесторы...
0: Там очень хороший состав выступающих.
2: Сессия по крипте, которую мы тут обсуждали. Ну, и давай сразу на среду, чтобы обсудить уже тут события. Недельная инфляция традиционная нас ждет. Инфляция за месяц от Центробанка. Плюс Росстат публикует данные по ценам производителей промышленных товаров за август. Ну, и с корпоративных событий отчет Банка Санкт-Петербург по РСБУ за...
0: Александр, сразу вас спрашиваю. Цены производителей, вот мне кажется, это порой даже важнее, чем потребительские цены. Понятно, что ИПЦ тоже важен, потому что это основной бенчмарк, на который смотрит ЦБ, но он много на что смотрит. Ну, а вот цены производителей, они все-таки как бы вот, ну, чуть-чуть пораньше, наверное, растут или снижаются, чем цены потребительские.
1: Ну, наверное, тут можно, да, сказать. Но достаточно в любом случае важный индикатор, его важно отслеживать помимо ИПЦ.
0: Отчет Банка Санкт-Петербург по РСБУ за 8 месяцев. Этот банк был солнышком просто нашим. Последние 4 года, 5 лет, даже когда она не росла, это была очень интересная история. Я его отслежу с 22 года. Что там было, кроме того, что президент Путин был, наверное, еще является акционером Банка Санкт-Петербург.
1: Но...
0: Это не причина того, что он рос, но причина, наверное, в другом. Там и байбеки были, дивиденды, и росли показатели. А сейчас показатели хорошие, но они подупали, согласны?
1: Ну, я бы сказал...
0: Не очень, да?
1: Там история была в том, что этот банк за счет своей бизнес-модели очень хорошо зарабатывал на высокой ставке и на росте ставки, потому что у них была высокая с ней корреляция, соответственно, они у них из-за этого, потому что у них были...
0: Скажите, а вдруг ставки опять будут высокие?
1: Ну, давайте
0: сейчас. Нет, просто, извините, что я...
1: Да, ну, давайте я сначала договорю. И, извините. Соответственно, у них росла процентная маржа, и был хороший ROE, но проблема была в том, что они, и были к ним вопросы, что они не дорезервировались. И одномоментно у них случилось, что цикл снижения ставки, и они начали резервироваться. И это все привело к тому, что у них начал падать и чистый прибыль, и ROE сейчас укатил.
0: Объясняю попроще, прибыль была бумажной, да, в какой-то степени?
1: Ну...
0: Ну, как у банков. А сейчас снизилась просто бумажная прибыль, но это понятно.
1: Но все равно,
0: да?
1: Это важно.
0: Это все равно, конечно, важно.
1: Но и ROE очень сильно упал, то есть он там был в районе ближе к...
0: ROE зависит от прибыли,
1: ну,
0: да,
1: да, конечно. Да, то есть и ROE очень сильно упал.
0: Хорошо, давайте себе представим, что вот цикл снижения ставки у нас завершен или уже близок. Если мы посмотрим на любой индикатор, ну, например, на свопы, на которые призывают нас экономисты смотреть, с ПФИ, на ключевую ставку, мы увидим, что нет ни одного свопа, за исключением там трехмесячного, шестимесячного, который был бы ниже 14, все остальные выше. Это говорит о том, что участники рынка, которые сфокусированы на ставке, уже, наверное, не ждут, что ставка будет 12 там, или 10, ну, может быть, снизится бы еще на 0,5%. Дальше, ну, смотрите, инфляция уже там ближе, вот, выше 6% опять, ближе к 7, бог его знает, что там будет дальше, еще повысят там что-то там...
1: В октябре.
0: Да, да, тарифы. Коммунальные тарифы все повысят, потом бюджет, бог его знает, какой будет, да и дальше опять все время что-то у нас происходит. Если ставку повысят.
2: И допускаете ли вы?
0: Да, что будет с банком Санкт-Петербург? Ну, нам главное, конечно, ставка. Это важнее, чем просто акция одного банка.
1: Я тут не буду брать на себя роль макроэкономиста.
0: Все хорошо, все хорошо.
1: Вот, смотрите, ну, до конца года, мне кажется, может быть, что мы дойдем до 13,5 все-таки по ставке. Вот, потому что в риторике Набиуллиной был все-таки и прокси про рынок нефтепродуктов, что они будут отслеживать, как будут восстанавливаться он. И мне кажется,
0: они даже не обсуждали понижение.

0: снижение ставки.
1: Ну, поэтому они даже не обсуждали. Не плюс еще мы узнаем, что будет по бюджету в итоге. Потому что... Ну,
0: посмотрим. В общем, все волнительно.
2: Смотрите, если бюджет будет более жесткий, то он потребуется...
0: Скорее всего, он будет более жесткий. Понимаешь,
1: смотрите.
0: Он мягким вряд ли будет.
1: Смотрите, разница с тем, что было в 2024-2025 году, если сейчас поднимут ставку для, мне кажется, для Банка Санкт-Петербурга, это то, что, да, может быть, опять процентная маржа вырастет, но тогда мы заходили в высокие ставки, в 2023-2024 году, бизнес, такой дефолтности бизнесов не было, а сейчас она высокая. И особенно, мне кажется, у Банка Санкт-Петербург, все-таки там, наверное, это там, вот, средний бизнес, ну, по размерам средний бизнес, там суперкрупного, супернадежного, наверное, нет. И cost of risk у них все равно будет выше, чем был в предыдущую фазу. И поэтому, мне кажется, здесь это им не поможет показать такие высокие
0: результаты. Понятно, мы уже слишком зациклились на Банке Санкт-Петербург. Mm-hmm. Может быть, мы на ФРС перейдем. Важно ли нам вообще это сейчас знать, какие ставки в долларах? Потому что нас больше волнуют ставки в рублях, ставки в юанях и их разница.
1: Но все равно, если в глобально ставки начинают повышаться, соответственно, это все равно сокращение глобальной экономики, и все равно там глобальная экономика, если сокращается, она меньше потребляет ресурс. Все равно для нас это каким-то косвенным итогом все равно на нас влияет. Вот.
0: Мне выпускающий режиссер напомнит, что у нас еще есть 2 дня календаря, Саша, четверг и пятница.
2: Да, но прежде я напомню, что все-таки вход на форум Capital Markets, мне сказали, бесплатный, нужно только зарегистрироваться.
0: Вот, это я и хотел.
2: На сайте capital.rbk.ru, так что всех ждем. И второе.
0: Так тогда я приду?
2: Нет, нам с тобой эфир еще вести. И вторая новость, что Центробанк выпустил официальный курс валют на завтра, оставил официальный курс доллара выше 84 рублей.
0: Ну а теперь... слушай, а как юань?
2: Юань снижен самое, да. На 1 рубль 66 копеек, 12 рублей 53 копейки курс на завтра. Четверг. В четверг нас ждут собрания акционеров по дивидендам за первое полугодие в двух компаниях. HeadHunter и Озон Фармацевтика. Напомню, что согласно рекомендации, выплаты HeadHunter дают доходность около 7%.
0: Слушайте, неплохие компании. Вот Озон Фармацевтика, HeadHunter на общем фоне. Как вам кажется, Александр?
1: Ну, я думаю, там никаких негативных сюрпризов не будет. Я думаю, вообще, в принципе, сюрпризов не будет, потому что у них понятные дивидендные политики, они им следуют, и поэтому я не думаю, что будет какой-то там сюрприз.
2: Ну и пятница. Акционеры этой технологии соберутся по вопросу консолидации банка. Ваш взгляд на эту сделку? Насколько
1: это усилит? Ну, в принципе, это уже такие технические моменты
2: остались.
1: Это уже все заложено, собственно, в рынке. Цены. Да, и поэтому, наверное, в ближайшие там на ближайшие три месяца, поэтому катализаторов УТ, наверное, для роста особо нет.
0: Мы с вами обсудили Банк Санкт-Петербург, а Т-технологии лучше, чем Банк Санкт-Петербург, вот как вам кажется?
1: Долгосрочно, они все-таки...
0: Но они больше, как минимум, да?
1: Они больше, но смотрите, во-первых, они все-таки немножечко завязаны на не корпоративное кредитование, все-таки на кредитование физлиц, у них большая экосистема, плюс они все-таки, надеюсь, если выполнят свой гайденс по ROE и будут опять с ROE 30, ну, это будет одна из...
0: Это будет шикарно.
1: Да, поэтому...
0: Но мне кажется, что там, как и в Сбере, есть какой-то такой маленький момент, понимаете, вы вот... Представим себе, что акционерное общество – это тумбочка. Мы туда с вами положили деньги и ждем, что еще кто-то положит. А вместо этого кто-то забирает оттуда. Не обязательно наши деньги, но мы как бы все вместе в одной лодке, и наши деньги тоже их становятся меньше. И вот есть у вас такое подозрение, что кто-то распродает втихаря бумаги Т-технологии и Сбера. А может быть, еще какие-то бумаги?
1: Ну, я не могу сказать.
0: Я имею в виду, если кто-то переводит эти бумаги из внешнего контура.
1: Ну, это точно, вот, такой информации у меня
0: не знаем,
1: нет.
0: Да?
1: Это знает, наверное, только...
0: Ладно, оставим все это, все подозрения.
2: Ну, мы не обсудили то, что сегодня московская биржа перенесла начало основной сессии торгов на час раньше, поэтому торги начались в 9 утра по Москве. Торги выходные останутся в то же самое время, но Мосбиржа откажется от технической паузы в эти дни. Об этом в эфире радио телеканал РБК рассказал старший управляющий директор по развитию бизнеса Московской биржи Борис Блохин. Он также поделился, что в компании надеются на приток новой ликвидности в дополнительный час торгов. Александр, как смотрите на это расширение, на этот шаг круглосуточного?
0: Акции Мосбиржи что-то не растут.
1: Ну, сколько я помню, всякие блогеры, в принципе, ребята, которые там

0: управляет, торгует, они вообще, в принципе, про тот формат, который есть у Мосбиржи, он им особо не нравился, они жаловались на
1: реально. А как вы к блогерам относитесь, к финансовым?
0: Отлично. Есть среди них достаточно умные.
1: Ну, понятно, что есть разные люди, мы тоже знаем и любим, но хорошо, что ЦБ будет ужесточать к ним отношения.
2: Мониторить
1: их.
2: Качество информации.
0: Ну, лишь бы это не превратилось, знаете, как в какое-то restriction или что-то еще.
1: Ну что же, restriction мы не знаем, что такое. Ну, как бы то ни было, мы тоже в какой-то степени СМИ, блогеры, хотя нам не нравится это слово. Но нам нравится Александр Угрюмов, старший аналитик Газпромбанка, который был сегодня в эфире программы «Рынки». Мы говорили о самом главном вместе с Александрой Панфиловой. Спасибо, что смотрели нас. И, собственно, время нашей программы подходит к концу. Вам всего доброго, здоровья, счастья, любви, материального благополучия. До новых встреч.
3: Рынки главное. Рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. И их зовут «Панки бизнеса». Руководитель предпринимательского класса РБК Таня Маркевич вместе с тренером по сложным переговорам Даней Терентьевым встречаются с людьми, которые не вписываются в шаблоны и не боятся быть собой. Rock Recycle и DDX Fitness. Камерные сайкл-студии и федеральная сеть фитнес-клубов по подписке. Два совершенно разных подхода к тому, каким должен быть фитнес сегодня. Поговорим о том, что помогает таким проектам расти и почему люди возвращаются снова и снова и снова. Панки бизнеса. В среду в 21.00 на радио РБК.
4: РБК коллекция.
5: Вот Дональд Трамп полагает, что нужно активно включаться в гонку за искусственный интеллект. Сами разработчики искусственного интеллекта опасаются, что он может стать неконтролируем. И следующий случай, о котором мы расскажем, только добавляет некой тревожности. Нейросети научились взламывать банки. Модели, как казалось, способны находить уязвимости в финансовых системах и атаковать без участия человека. Это предупредил Банк международных расчетов. По прогнозу Сбера, в этом году ИИ будет задействован в 85% всех кибератак в мире.
6: А что-то для успокоения будет, какая-то информация?
5: Ну, здесь, наверное, успокоит, если искусственный интеллект совсем отключат. Правда, успокоит только не разработчиков, кажется.
6: Ну, а что касается нынешних ситуаций, один из уже случившихся эксцессов, августовская атака ИИ-агентов, которые взломали почти 400 организаций в 48 странах, первые 11 из них скомпрометировали всего за 26 секунд. Нейросети могут подготовить атаку действительно за считанные минуты, и к этому российская финансовая система пока не готова. Нужны крупные вложения, рассказала автор РБК Софья Ермакова.
7: Чаще всего финансовый сектор атакуют с помощью вредоносного ПО и социальной инженерии. Также в первом полугодии резко выросла частота DDoS-атак на банки. И из-за распространения нейросетей отражать эти атаки становится все сложнее. Это главный вызов, который отмечает и экспертное сообщество, и сами банки. Сейчас время от обнаружения уязвимости до ее эксплуатации хакерами сжалось от нескольких часов до нескольких минут. И, как прогнозирует Anthropic, разработчик нейросети Claude, такие модели, которые способны автономно находить уязвимости в инфраструктуре организации или банка, станут широко доступны через 6-12 месяцев. Как отмечают аналитики Red Security, в России сейчас к такому сценарию не готов никто, и это крупный вызов для экономики, на который компаниям нужно будет ответить крупными инвестициями в кибербезопасность.
5: Кстати, удалось как-то разговаривать с некоторыми специалистами по кибербезопасности. Так вот, может быть, в этом контексте какая-то хорошая новость. Вот они говорят, что искусственный интеллект так поступает не по злому умыслу, но а потому что есть задача, надо ее решить как бы по доброте душевной, что называется.
6: Не успокаивает. Ну ладно, принято. В Великобритании и в Евросоюзе тем временем власти обязали банки внедрять планы защиты от кибератак, усиленных нейросетями. В России подобных требований к защите от внешнего ИИ пока нет. Существующие методические рекомендации Центробанка сфокусированы на рисках собственных ИИ-систем банков, а не на отражении внешних угроз.
5: Опрошенные РБК-эксперты сходятся в одном. Отдельный регулятор для этой угрозы не нужен, а вот конкретные требования крупнейшим банкам готовить планы действий, регулярно проводить учения стоило бы ввести уже сейчас. Ну, а по прогнозам, полностью автономные атаки станут обыденностью уже через 2-3 года. Вот 2-3 года еще пока есть для того, чтобы к этим атакам так или иначе подготовиться.
3: На показ. Главные события

0: 7 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
1: Для меня особенно все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что несчастливы сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
0: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: РБК «Тренды».
3: Быстрее звука.
4: Почти четверть века пассажирские самолеты летают медленнее звука. После завершения полетов «Конкорд» в 2003 году гражданская авиация фактически отказалась от сверхзвука. Причина была не только в цене и расходе топлива. Самолет, летящий быстрее звука, создает ударную волну. На земле она слышна как громкий хлопок, поэтому сверхзвуковые пассажирские рейсы над населенными территориями оказались серьезно ограничены. Теперь инженеры пытаются решить именно эту проблему. Экспериментальный самолет NASA X-59 получил вытянутый нос особой формы. Он должен рассеивать ударные волны и превращать привычный звуковой удар в гораздо более тихий звук. Параллельно американская Boom Supersonic разрабатывает пассажирский овертюр. Компания рассчитывает разгонять его примерно до 1,7 маха, а заказы на будущие самолеты уже разместили крупные авиакомпании. Для пассажира смысл прост. Перелет через Атлантику снова может занимать не 7-8 часов, а примерно вдвое меньше. «Конкорд», например, долетал из Лондона до Нью-Йорка менее чем за 3,5 часа. Получается, скорость, которую авиация освоила еще в прошлом веке, сегодня приходится изобретать заново. Только теперь задача – сделать сверхзвук достаточно тихим и экономичным, чтобы он снова стал бизнесом. Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
5: Но и мы не хомяки.
4: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
5: И на бирже тоже.
6: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача – не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
4: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день.
5: В эфире радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Мегаватты майнеров. Криптомайнеры все глубже заходят в искусственный интеллект. Anthropic заключила контракт примерно на 35 миллиардов долларов на облачные вычисления. Один из дата-центров этой инфраструктуры строится в Техасе, на площадке компании, выросшей из бизнеса по майнингу биткоина. Мощность проекта около 350 мегаватт. И здесь интересна сама логика перехода. Майнинг заранее создал то, что сегодня особенно нужно AI. Дата-центры, подключение к электросетям, охлаждение и большие энергомощности. Теперь эта инфраструктура получает нового клиента. Для части майнинговых компаний искусственный интеллект становится более привлекательным направлением, чем добыча биткоина. Получается, криптобум фактически профинансировал инфраструктуру для следующего технологического бума. И одним из самых ценных наследий майнинга могут оказаться не добытые монеты, а площадки и мегаватты, которые теперь нужны искусственному интеллекту.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Крупные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции, заявили в Кабмине. Там отметили, что продолжается корректировка поставок в субъекты, где фиксируются локальные перебои. Несколько российских нефтеперерабатывающих заводов ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Банк России определил основные направления развития финансового рынка на следующие 3 года. Соответствующий проект документа направлен президенту и в правительство. ЦБ продолжит работать над продвижением карт МИР за рубежом и внедрением альтернативных схем расчетов. Также продолжится работа над расширением систем быстрых платежей для трансграничных переводов. Владимир Зеленский своим указом отстранил генпрокурора Украины Руслана Кравченко от должности. Ранее Рада поддержала его отставку. Сам Кравченко находится за границей, с его слов, в командировке. До своего отъезда он выписал обвинение директору антикоррупционного бюро Украины Кривоносу. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Обстановка на Запорожской АЭС остается нестабильной, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он предупредил, что скоро может возникнуть нехватка дистоплива для аварийных генераторов станции. По словам Гросси, только с июня на АЭС было зафиксировано 10 отключений электроэнергии, а с начала военного конфликта в 2022 году 26 отключений. Anthropic, OpenAI и Google обсуждают создание совместной организации для разработки единых стандартов безопасности искусственного интеллекта. По данным СМИ, рабочие встречи IT-гигантов идут с июля. Переговоры начались из-за растущих опасений. Ранее глава Anthropic призвал замедлить создание слишком мощных нейросетей, так как они могут выйти из-под контроля человека. С этой идеей уже согласились Сэм Альтман и Илон Маск. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Ну вот только Евгения Стогова, медиа-обозреватель РБК и ведущая программы «Экономика впечатлений», выступила со смелым заявлением, что 1 000 000 000 рублей в прокате сейчас набрать проще простого. Так вот, есть косвенное свидетельство тому, что на безрыбье, что называется, ну кто угодно может влететь в топ-10 российского проката. В частности, фильм «Сумерки», который официально на российских экранах появится только в четверг. Вот повторный прокат первой части 17 сентября, потом покажут 4 фильма, но в официальном прокате нет, а в топ-10 кассовых фильмов осени первая часть франшизы уже попала.
1: Но сейчас фанаты саги, возможно, обидятся, потому что ты сказал «кто угодно», как будто «Сумерки» — это что-то там такое. Нет.
3: Нет, конечно, не «кто угодно», но я лично там разобраться, кто вампир, кто собака, достаточно сложно.
1: Ну, это девочка, вы больше. Сейчас картина собрала чуть больше 48 миллионов рублей, об этом говорят данные фонда кино. Номинально она занимает 7-е место в рейтинге бокс-офиса, фактически 5-е, так как 3 из 6 фильмов выше по списку – это короткометражки в предсеансовом обслуживании, к которым крутят Человека-паука. Для кинотеатров этот сентябрь в целом активный и прибыльный, а помогут этому, Олег, что бы ты думал, выборы в Госдуму? Об этом, по крайней мере, рассказал генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
4: Я думаю, что все части могут собрать 500 миллионов плюс, может быть, чуть-чуть меньше. Глобально сага ничего не решает. Глобально решает системный, скрупулезный подход к релизам, к их репертуарному управлению, технологичности показа и так далее, и так далее. Сейчас не все выходит в прокат, и что-то повторное могло бы выйти и собрать кассу очень прилично. Например, «Гарри Поттер», как пример сейчас, который возникает на слуху. Соответственно, есть фильмы удачные, есть менее удачные, есть какие-то культовые фильмы, которые показывают каждый год, и каждый год они собирают какие-то мегаприличные деньги. В целом год идет лучше, чем предшествующий год, поэтому я, конечно,

0: Ожидаю, что этот сентябрь будет лучше, чем предшествующий сентябрь. Кроме саги, в сентябре 19-го выходит сказка, как Иван в сказку попал. Выборы, которые традиционно являются поводом для похода детей в кино, потому что так, отдельные школы закрывают на выборы, учителя ведут учеников в кино. Поэтому сентябрь начинается со второй половины, когда уже закончится расписание, когда уже пойдут достаточно сильные релизы, тоже будет неплохим месяцем.
1: Ну, осталось теперь только подсчитать, вот составить этот вот топ, да, картин, которые заработают больше всех денег, и вот понять, каков проходной барьер в кинопарламент, если бы его можно было бы избирать как-то сборами. А вот такая неожиданная мысль. А? Неожиданно. Из-за возвращения саги в кинотеатры популярность растет и у одноименной серии романов писательницы Стефани Майер. По данным сети книжных «Читай город», продажи ее книг в августе по сравнению с июлем выросли в 1.5 раза, а в этом сентябре аж на 169% год-году.
2: Повтор программы.
3: 15:10 в Москве. Вы слушаете радио РБК. Это «Чат с учителем». Меня зовут Вита Лахова. Я не только ведущая телеканала и радио РБК, но еще и преподаватель Первой академии медиа РЭО имени Плеханова.
4: А я Тимур Чернов, преподаватель биологии 57-й школы в городе Москве.
3: Ну что ж, третья неделя учебного года стартовала. В большинстве школ расписание утряслось. И, видимо, пора планировать занятия после занятий. Репетиторы, онлайн-школы. Ну, в общем, организовывать ту самую учебу после учебы, которой озабочено большинство родителей. Может, можно все-таки одной школой обойтись, Тимур?
4: Я считаю, что просто необходимо обойтись одной школой, хотя половина школьников со мной не согласны. По официальной статистике, у половины российских школьников есть тот или иной репетитор.
3: Давай все-таки разбираться. Сегодня обязательно с этим справимся. Репетиторы и курсы – это необходимость, маркетинг или гонка за оценками, где чем больше усилий, чем больше занятий, тем все-таки выше результат.
2: Чат с учителем.
3: Кому и для чего нужны репетиторы, онлайн-школы, сколько это стоит и как проверить эффективность этих дополнительных занятий? Разбираемся сегодня в чате с учителем.
4: С нами в студии Андрей Павликов, кандидат физико-математических наук, автор образовательного YouTube-канала по математике «Математик МГУ». И Валентина Максимова, аналитик в сфере образования, магистрант программы «Доказательное развитие образования» Высшей школы экономики.
3: Добрый день, всех приветствуем.
5: Добрый день.
6: Добрый день.
3: Но давайте для начала с цифр. Вот средние расходы на дополнительные занятия у одной семьи в России составляют 5-6 тысяч рублей в неделю. Это данные опроса сервиса Superjob. Причем чем старше школьник, тем выше эти расходы и выше спрос на репетиторов. Если в 7-8 классах доп. Занятия примерно у 30% детей, среди девятиклассников уже половина, а у 10-11 больше половины, но это так в среднем по стране. Получается, что к выпускным экзаменам репетитор есть, ну, там, у каждого второго, а то и чаще это встречается. Андрей, Валентин, давайте коротко. Вот эти цифры, это некая норма жизни или мы видим, что школа не дорабатывает? Валентина.
5: На самом-то деле, я бы, наверное, не ставила здесь какой-то знак равенства между распространенностью репетиторов и тем, что школа может не дорабатывать. Действительно, как вы верно подметили, дополнительные занятия, они стали весьма массовой практикой. Более половины учащихся старшей школы, они действительно занимаются с репетиторами и делают это очень активно. Но сама эта цифра, она не отвечает на вопрос о том, почему семьи обращаются к репетиторам. Дело в том, что у одного ребенка это как способ закрыть какие-то свои пробелы, а у другого это подготовка к высокому баллу ЕГЭ, потому что, да, не будем скрывать, у каждого есть мечта поступить в самый классный вуз нашей страны. А у кого-то это может быть какая-то другая своя личная мотивация, и поэтому я бы здесь, наверное, сказала, что сегодня репетиторство во многом стало скорее частью конкуренции за образовательные возможности. И вот как раз-таки здесь, наверное, возникает определенный интересный для меня, как для исследователя, вопрос – одинаково ли эта возможность доступна разным семьям.
3: Ну вот здоровая вот ли конкуренция, обязательно сегодня разберемся. Андрей, ну вот если коротко, все-таки норма или звоночек, или уже громкий звонок, что что-то не так в школьной
4: системе? Потому что все мы же знаем, да, по сообщению в СМИ, что российское образование катится в тартарары, караул кошмар, в школе дети просто отсиживают штаны.
3: Не знаю, какие СМИ почитаешь.
6: Ну я считаю, что это не просто звоночек, это в колокол уже бьют. Да, то есть больше половины, но это точно не норма. когда я учился в школе, это было давно-давно, то, по сути, репетиторы нужны были двум категориям школьников. Во-первых, те, кто отстающие, ну, которые, правда, в школе просиживали штаны, и чтобы они перешли в следующий класс, а вот

0: летом ходили, занимались с учителем. Это был именно учитель, который школьный его. И трудно было назвать его репетитором. То есть это отработка.
1: Группа догоняющего развития, да?
0: Да, это была просто летняя отработка, по сути, чтобы тебя перевели в следующий класс. И тем, кому нужно было очень много, то есть то, чего в школе просто физически не могло быть. Да, вот олимпиад, как сейчас они распространены, их было примерно две. Соответственно, всесоюзные, допустим, московская, если мы в Москве, или в каком-то другом крупном городе, это была вот местная олимпиада. И они были больше для удовольствия. И вот если ребенок хотел узнать гораздо больше, чем в школьной программе предусмотрено, вот тогда, соответственно, он обращался к специалисту, к узкому, и тот его, соответственно, обучал.
2: Блиц-опрос. У вас был репетитор?
0: У меня не было.
3: Валентина? Были. Конечно, были. К ЕГЭ сейчас сложновато иначе.
2: Есть ли секрет, какой год?
3: Какой
2: подготовки?
3: Год? В 21-м я окончила школу, готовилась в течение 2 лет.
2: Тимур.
1: У меня не было репетиторов, и я, если честно, как-то не совсем понимаю этот институт, зачем они нужны. А вот Андрей нам сейчас рассказывал, зачем нужны были репетиторы в прошлом. А вопрос, зачем нужны репетиторы сейчас? В мое время, это были все-таки чуть пораньше, давайте касательно математики. Нам в 10 классе рассказали, что есть такой учебник с фамилией Ткачук. Если вы весь его прорешаете, сможете поступить на любой факультет МГУ. А если вам не нужен мехмат, ФМК и физфак, то можно даже не весь прорешивать. Ну и все его, кто взял в библиотеке, кто купил, и дружно его решали. А где здесь роль репетитора вот в этой системе? Тем более сейчас, когда мы от любой информации мира на расстоянии одной кнопки нажимаешь, на тебя вываливается. Зачем нужен отдельный человек?
0: Ну, давайте скажем прямо, что и раньше информация тоже была доступна. Идешь в библиотеку и берешь. Нужно просто было не полениться сходить. Сейчас эти книги тоже есть, но как вы сказали правильно, один щелчок мыши, и я открыл все, что мне нужно в интернете, все нашел, посмотрел, узнал, но вопрос, насколько хорошо и качественно я это узнал. Если у меня есть навык самостоятельной работы, хорошо, я дисциплинированный, хорошо. А если я просто прочитал, как понять, что я усвоил?
2: Ну, есть же нейросети. Объясни мне еще раз, оцени, как я усвоил. В чем проблема?
0: Не оценит, не... То есть нужна обратная связь. Посмотрел преподаватель, учитель, человек, который разбирается, и он сказал, вот это ты понял правильно, вот это ты понял неправильно, иди переделай. А как вот... правильно? А вот так. А почему? А потому, чтобы так.
2: А с такой ли целью идут родители к репетиторам? Ну, вернее, ведут своих детей. Светлана Хомякова с нами на связи, мама девятиклассника. Знаю, Светлана, что вы сейчас в поиске репетиторов. Насколько он успешен, этот поиск, и на что обращаете внимание?
4: Да, здравствуйте, очень приятно. Вы знаете, да, в связи с тем, что ребенок поступает в 10 класс, мы хотим, чтобы он попал туда. Я сейчас активно ищу репетиторов. В принципе, уже он определился сын. С какими репетициями он хотел бы заниматься, какие экзамены он планирует сдавать. И знаете, здесь речь идет не о том, в целом, какой он умный, глупый, талантливый, неталантливый. Здесь, наверное, идет формат того, что мы, родители, и он, ученик, не готов к формату сдачи самого экзамена. Потому что, когда ты слушаешь своих знакомых, которые уже прошли этот этап, выясняется, что дети были прекрасно готовы, школа прекрасно давала знания. А на каком-то этапе ребенок терялся, то ли потому что неправильно оформил работу, неправильно изложил задание или выполнил его именно в формате оформления самого экзамена, как его представляет и как его дают. Наверное, это главная проблема.
1: Светлана, сейчас речь про ОГЭ или про какие-то внутренние экзамены в 10-11 класс в школе?
4: ОГЭ, именно ОГЭ. Вот, допустим, начал ребенок заниматься с преподавателем по русскому языку дополнительно, и она очень большое внимание уделяет оформлению работы.
2: Светлана, запрос понятен, но вы своего идеального репетитора, я так понимаю, не сразу нашли, был некий перебор. Вот что отталкивает, что сразу заставляет насторожиться родителя?
4: Отталкивает от репетитора?
2: Да. Или... Вот вы ищете человека, по сути, доверяете ему будущий результат ребенка.
4: Да, и, во-первых, я читаю отзывы, иду по рекомендации. Естественно, я предпочитель меня человек, который уже нескольких учеников подготовил, есть у него определенный процент сдачи, и особенно это контакт с ребенком. То есть не то, что я делаю свой запрос, учитель отвечает мне, и ребенку комфортно. Вот и все.
2: Светлана, вы знаете, я тоже почитала отзывы перед программой, и некоторые меня удивили. Натолкнулась на профиль на одном из известных сервисов преподавателя, который мне был симпатичен, начала читать отзывы, там сплошные пятерки, вплоть до того, что ребенок знал предмет на 77 речи ЕГЭ, и буквально через 2 недели готовились к пересдаче, сдал на 97. Таких отзывов много. Валентина, я удивилась. Можно-то прям сразу +20 баллов к результату за несколько занятий, или это вообще не совсем?

0: совсем честная система отзывов.
1: Вот в том-то и дело, очень такое верное замечание насчет не совсем честной системы отзывов. Объясню почему. Потому что все-таки, когда мы делаем какие-то выводы о том, насколько сдал учащийся экзамен после занятий с репетитором, мы в первую очередь должны узнать, а с каким баллом он пришел, а какой у него бэкграунд,
0: а вот как то, что сильно я он уже звучит готовился. Как волшебство. Было 77, стало 97. Так в принципе бывает?
1: В принципе такое бывает, потому что давайте не будем исключать эффект везения и варианта на экзамене.
0: Андрей, вы можете за две недели поднять на 20 баллов результат?
2: Невозможно.
0: Вот я приду к вам с запросом, знаю на 77, хочу 97.
3: Я угадаю эту мелодию с трех нот.
2: Да, примерно то же самое.
0: А почему нет?
2: Чудес не бывает. Но 77 – это вот уровень хорошего четверки, может быть, там слабенькая пятерка. А 97 – это идеальная пятерка почти. Уже все знает.
0: Хорошо. Отзывы – не совсем честная история. Как распознать хорошего репетитора, Андрей?
2: Ну, хороший репетитор никогда не будет ничего делать за вас. Его задача – научить вас. И в свое время я читал книжку, она не имеет никакого отношения к репетиторству, но там замечательная фраза, что учитель должен от ученика в какой-то момент услышать такие слова: «Вы мне больше не нужны». Это имеется в виду в хорошем смысле. «Вы меня всему научили». Вот я всегда жду от учеников именно такие слова.
0: Но этого можно добиться через какое-то количество занятий. Но ведь обычно есть первый пробный урок какой-то, на котором, кстати, родитель должен присутствовать или нет?
2: Ну, лучше нет.
1: Как будто бы это лишнее.
0: А как мне, как маме, тревожной маме, тогда сделать вывод, что там вообще с ребенком происходит и насколько это
3: эффективно? Это вопрос наших предыдущих эфиров и родителей тревожных 18-летних маленьких детей, заселяющихся в общежитие МФТИ с родителями, которые дежурят там с судочками, лоточками, корошками и котлетками. Вот, мне кажется, 9 класс, это, на мой личный взгляд, преподаватель, это время, когда ребенок уже сам может делать выбор и с точки зрения преподавателя, с кем комфортно, с кем эффективно, с кем неэффективно. Вот, и присутствие родителей здесь, как история, что лошадь нельзя ставить спиной к воде, да, она постоянно будет поворачиваться и оценивать еще, как мама смотрит, а хорошо ли я здесь ответил, караул, кошмар.
0: Ну вот к вопросу об эффективности задали мы его Илье Прахову, экономисту, доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики. Предлагаю послушать небольшой комментарий, а потом обсудим.
4: На самом деле эффективность не настолько высока, как можно было бы подумать. Мы с коллегами проводили несколько исследований в разные годы, и средний эффект репетиторства сохраняется примерно где-то на 3 баллах из 100. Конечно, отдельные виды подготовки могут принести и больший, но вот средний диапазон где-то 2-4 балла. На самом деле только половина посещает дополнительные занятия. То есть где-то 45-50% в наших опросах отмечали, что не готовились дополнительно на курсах или с репетиторами. На самом деле такое ощущение складывается, потому что мы часто слышим новости про дополнительную подготовку, про то, что без репетиторов нельзя. Слава богу, что учебников и решебников для подготовки к ЕГЭ сейчас достаточно. И, в принципе, информационная поддержка, которая не требует денежных затрат, тоже присутствует в интернете.
0: Хорошо, вопрос 3 баллов. Предположим, делаем ставку, что нам эти 3 балла нужны, и мы как раз в средний результат метим. Все-таки, как определиться, даст хотя бы такой эффект посещения репетитора или нет? Что смотреть? Дипломы, отзывы, результаты предыдущих курсов, выпусков и так далее.
3: С чем коррелирует количество баллов, которые дают репетитор?
1: Другими словами. Да, на самом-то деле я бы очень осторожно как-то интерпретировала эту связь на то, с чем может коррелировать балл за ЕГЭ, как это связано с репетитором, потому
0: что... 3 диплома плюс 3 балла, например, у репетитора.
1: Да, конечно. Примерно, но чуть-чуть иначе. Потому что на самом-то деле сам по себе высокий спрос на репетиторов, он совершенно не означает, что, например, та школа, в которой обучается наш школьник, она низкого качества. Потому что в сильной школе может быть на самом-то деле наоборот много детей с репетиторами, как раз-таки потому, что у них очень сильные образовательные притязания. Они стремятся в селективный вуз, они стремятся к высоким баллам, или, например, они заинтересованы в том, чтобы взять какую-то олимпиаду и пройти по БВИ. Но при этом здесь возникает некая проблема самоотбора, на мой взгляд, потому что к дополнительной подготовке чаще всего обращаются как раз-таки определенные семьи и определенные школьники. То есть это более мотивированные априори люди, потому что это люди, которые заинтересованы в том, чтобы их ребенок продолжил получать образование. Они видят эту выгоду на рынке труда от того, что есть новая ступень.
3: Валентина, крайне с вами соглашусь, потому что было огромное количество ситуаций в моей жизни, когда приводят ребенка, я ему что-то рассказываю про каких-то улиточек, еще что-то в этом духе, он сидит, условно говоря, вообще

0: смотрит в топик,
1: значит,
0: спрашивает, зачем мы здесь с тобой страдаем? На что ребенок отвечает, что-то из серии: мама сказала, я пойду в мед.
2: А деньги на дне бидона.
0: Вот, да. И как бы я стараюсь отказываться по возможности, потому что это абсолютно, ну просто бессмысленное времяпрепровождение с обоих сторон. Но таких историй я и по себе, и по своим коллегам знаю огромное количество. Андрей, к вам постоянно приходят замотивированные по самой «не балуйся» дети? Или по-разному бывает?
3: По-разному бывает. Бывают те, которым действительно много чего нужно, а бывают те, которые: мама привела за ручку, можно я не буду ходить на занятия?
2: Или а деньги буду вам платить, но вы никому ничего не говорите.
0: Мне еще очень нравится фраза от родителей: сделайте с ним что-нибудь.
2: Но мы пообщались с Ульяной и Платоном, это совсем не такие дети, дети, которые понимают, зачем им репетиторы, но вот насколько их цели действительно можно реализовать на дополнительных занятиях. Давайте обсудим.
4: Школьная программа по литературе давала мне общее представление о сюжетах, но это было катастрофически мало для ЕГЭ. Именно поэтому я обратилась к репетитору. Тогда подготовка превратилась в марафон. Сначала я училась писать сочинения по четкому алгоритму, чтобы уложиться в критерии. Мы занимались по 2-3 часа, разбирая варианты, учились видеть авторский замысел там, где раньше видела просто красивый текст. Это был тяжелый, кропотливый труд, требующий дисциплины. Но именно репетитор собрал мои знания в встроенную систему.
5: Я готовлюсь к ЕГЭ постепенно и системно. По математике и физике занимаюсь репетиторами. Как показывает практика последнего года, для поступления на интересующий меня технический факультет недостаточно просто хорошо сдать экзамены. Нужно набрать суммарно более 350 баллов по математике, физике, информатике и русскому языку.
2: Валентина, похоже на те цели, с которыми нужно идти оттачивать свое мастерство?
1: На самом-то деле, да, потому что я как раз-таки из тех учеников, который был намерен изначально, у меня была цель. Я не видела ничего другого, кроме как пойти к репетитору, чтобы ее достичь.
2: Сдать на 100?
1: Да, ну, практически. Я не из самого крупного города, и поэтому у меня было достаточно много барьеров, которые нам надо было преодолеть, и все-таки прийти к заветной бумажке о том, что вы зачислены в приказ о зачислении высшей школы экономики. Поэтому, да, это, я считаю, с такими целями надо двигаться.
2: Ну и ваш коллега у нас на связи, Ролан Ардабаев, студент высшей школы экономики. Ролан, а вы обращались к репетиторам, когда готовились?
6: Нет, я не обращался к репетиторам. Я готовился сам в школе, и в основном в интернете есть множество YouTube-каналов, которые готовят к ЕГЭ по разным предметам, и там можно выбрать любой подход, который тебе нравится, и спокойно заниматься.
0: Ролан, а не было тревожности? Потому что, я думаю, большая часть ваших одноклассников имела репетиторов, родители это обсуждали друг с другом, а вы вот такой вот сам решили.
6: Дело в том, что даже в школе проводятся, так сказать, пробные ЕГЭ, которые позволяют отслеживать свой результат в реальном времени, и я не видел, что у меня есть большие проблемы, и что мне действительно есть потребность в репетиторах. Поэтому я был спокоен.
0: И как в итоге результаты? Что сдавали, на сколько?
6: Я сдавал русский, физику и профильную математику на 94, 87 и 82 балла соответственно.
2: Андрей, а нет ощущения, что вот эта популярность репетиторов, это все побежали, и я побежал? Вот таких, как Ролан, их, наверное, минимум, которые в себе просто уверены.
3: Согласен с вами, сейчас очень часто будет так: ты ходишь к репетитору, да, и ты, да, а я что, не хожу, надо тоже походить. А вот ты кому ходишь? Я к Васе там, Петрову, да, и я к Васе Петрову. Я тоже пойду к Васе Петрову, хотя я его ни разу не видел. И вот вопрос как раз, когда приходят дети, первое занятие, да, а как понять, что репетитор твой? Ну, если ученик и учитель нашли контакт, все, дальше можно учить. Если не нашли на первом занятии, все, лучше идите ищите другого.
2: А есть разница между онлайн и офлайн?
3: Конечно, громадная.
2: А есть дети, которым вообще онлайн не подходит?
3: Конечно.
2: А как вы это вычисляете? Вот вы с ним встретились, например, где-то по видеосвязи, и дальше что происходит?
3: Ну, я не по видеосвязи встретился, я провожу курс, я рассказываю всем, показываю на доске, на обычной доске. У меня стоит камера, которая на меня смотрит, и ребята пишут в чате, задают вопросы. Если человек говорит, ну, это не мой формат, я не понимаю, ну, все, значит, надо переключаться на живые занятия, это нормально.
2: А в каком возрасте ребенок способен сам оценить, что мне не подходит, для меня это неэффективно?
3: Оценить, когда вот он понимает, что такое дисциплина. Если он понял, очень хорошо, что такое дисциплина. Вот у нас занятия в такие-то дни, в такое-то время, а вот в такое время я делаю домашнее задание сам. Мне никто не просит, не заставляет. Все, я, когда нужно, включил компьютер, посмотрел занятие, когда нужно, выполнил задание, отправил на проверку.
0: У меня еще вопрос из другой плоскости. Начну издалека. Андрей, обращаются ли к вам студенты?
3: Обращаются, но редко.
0: Просто из того, что я вижу, наблюдаю ситуацию, институт репетиторства становится настолько распространенным, что, на мой взгляд, это приучает так относительно к беспомощности. Да, если тут, начиная уже с подготовишки, нанимают специальных людей, потом начальная школа, там

0: ЕГЭ, поступление, и очень часто ко мне тоже обращаются студенты из различных вузов, там биохимия или еще что-то в этом духе, в ситуации, когда там нет ничего сверхъестественного, нужно просто сесть и выучить, но необходим какой-то человек, который, видимо, будет тебя контролировать.
1: Я бы сказал по-другому немножко. Вот они, когда ЕГЭ сдали, они думают, все, жизнь закончилась, все хорошо, я поступил в вуз. А оказывается, что там дальше надо учиться. А в вузе спрашивают не на те баллы, которые ты сдал, а на 100. То есть ты должен знать всю школьную программу. И дальше мы тебе уже кучу этажей... кучу этажей сверху построим. Ребят, подождите, мне сказали, что если я сдам на 80, вот эти темы изучать не буду, то я поступлю. Я это сделал, почему вы теперь с меня это спрашиваете?
2: Я думал, я просто
1: не готов, да, что он просто не готов к этой нагрузке. И здесь вариант, либо сразу впрягаешься и работаешь по-серьезному, либо тебе нужна просто помощь.
2: Уважаемые слушатели, напишите нам, пожалуйста, ходили ли вы заниматься к репетитором, или, может быть, ваши дети сейчас готовятся к репетиторам. Как вы их выбирали? Но мы вернемся через несколько минут.
3: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В какой-то момент в интернете начала активно распространяться мода на душ в темноте. Люди выключают основной свет в ванной комнате, зажигают свечу или оставляют мягкий свет из коридора. Говорят, это помогает расслабиться и наладить сон. На первый взгляд, очередная wellness-причуда. Завтра нам, возможно, предложат и зубы чистить при свечах. Но за этим трендом стоит вполне здравая мысль, если душ в темноте рассматривать, например, как вечерний ритуал перед сном. Во-первых, вечером яркий свет сообщает нашим внутренним часам, что день еще продолжается. Это может подавлять выработку мелатонина и отодвигать подготовку организма ко сну. Поэтому свет имеет смысл приглушать. Ученые рекомендуют заметно снижать световую нагрузку примерно за 3 часа до сна. И почему бы не сделать это в том числе в ванной комнате? Во-вторых, теплая вода расширяет сосуды кожи и усиливает отдачу тепла. Получается парадокс. Мы согреваемся в душе, но затем организму легче снижать температуру тела. А такое снижение естественным образом сопровождает подготовку ко сну. Систематический обзор исследований показал, что теплая ванна или душ примерно за 1-2 до постели могут сократить время засыпания и несколько улучшить качество сна. Но самое интересное в этом тренде, по-моему, в том, что это хорошая возможность подарить себе полноценный вечер. У современного человека он ведь по-настоящему так и не наступает. Яркие лампы, яркий экран смартфона, мы отвечаем на сообщения, читаем новости, смотрим сериалы. День формально закончился, но нервной системе об этом просто никто не сообщил. И, возможно, ценность такого ритуала в том, что на 10 минут вы выключаете не только свет в ванной комнате, но еще и привычку быть все время на связи, быстро реагировать, что-то улучшать и куда-то успевать. Полная темнота в душе, конечно, вовсе не обязательно. Безопасность важнее тренда. Достаточно приглушенного теплого света. И понятно, что один душ не исправит хронический недосып. Но как маленькое послание самому себе, день закончен, можно перестать быть продуктивным, это, пожалуй, разумная wellness-привычка. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про вечерние ритуалы и повышайте качество жизни на РБК.

0: Вейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейдуа, Лиси, Аварфэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
1: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Что это было? В эфире.
2: Все в блокчейне двигается довольно-таки фривольно. У каждой биржи стоит такой фильтр, он может облегчить вашу жизнь, а так и сильно ее усложнить. К примеру, вы собираетесь в отпуск куда-то, и вам нужно рубли поменять на USDT, вы воспользовались каким-то обменником, а вам дали USDT, которые были замешаны в каких-то рода махинациях. И биржа вам заблокировала эти средства, обменник вам тоже деньги не вернул. И по факту вы просто потеряли деньги.
3: Тем не менее, история с Торнадо Кэш привела к такому знаковому событию. В 2024 году апелляционный суд решил, что неизменяемые смарт-контракты, на которых как раз, как ты и говорил, было построено функционирование биржи, не являются собственностью в значении использованного санкционного закона. И в 2025 году санкции с Торнадо Кэш сняли. Но это никак не помогло ее создателю, против которого уголовное дело продолжилось.
1: Все о мире криптовалют и цифровых активов в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по четвергам в 16:10.

0: Здорово.
1: Про главное — экономика.
2: С обзором основных экономических событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. ЦБ назвал самые доходные активы в России с начала года. Золото показало плюс 17,4%. Депозиты, номинированные в иностранной валюте, принесли до 10%. Замещающие облигации плюс 6%. Большинство российских акций в августе подешевели. Худший результат был у бумаг компаний потребительского сектора, сообщает Центробанк. Правительство России разрешило нефтяникам засчитывать поставки топлива для электростанций в счет обязательного норматива продаж на бирже. Новое правило затронет бензин и дизель, поставляемые как через биржу, так и по прямым договорам. Мера будет действовать до конца года, чтобы гарантировать надежное снабжение топливом важных энергетических объектов. Список таких предприятий Минэнерго утвердит за 15 дней, а ФАС его опубликует. Мировые цены на нефть подскочили более чем на 4,5% из-за остановки главного нефтепровода в Саудовской Аравии. К 17:00 по Москве стоимость барреля марки Brent превысила $109, а американской WTI – 104. Дроны из Ирака повредили артерию, по которой качали нефть в обход Ормузского пролива к западным портам страны. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников заявило, что ремонт нефтепровода займет около месяца. Банк России планирует увеличить размер максимальной суммы перевода между юрлицами через систему быстрых платежей с текущего 1 миллиона рублей до 30 миллионов, сообщили в пресс-службе регулятора. Там отметили, что принимают во внимание запросы бизнеса и обсуждения с участниками рынка. Биржевые цены на газ в Европе сегодня взлетели на 5%, превысив отметку в $1000 за 1000 кубометров. А это произошло впервые с декабря 2022-го, следует из данных лондонской биржи. Больше новостей на сайте РБК.
0: Повтор программы.
3: 15:35 в Москве. Чат с учителем на радио РБК. В студии Вита Лахова и Тимур Чернов.
4: А в студии у нас Андрей Павликов, кандидат физико-математических наук, автор образовательного YouTube-канала по математике «Математик МГУ», и Валентина Максимова, аналитик в сфере образования, магистрант программы «Доказательное развитие образования Высшей школы экономики».
3: Говорим сегодня о том, когда и с чем могут помочь репетиторы, онлайн-школы, другие дополнительные занятия. Всем ли они нужны, сколько это стоит и как не попасться на мошенников?
1: Чат с учителем.
3: Ну что ж, изучила я прайсы. От 500 рублей до бесконечности просят за услуги ваши, Андрей, коллеги, если вы всех можете называть коллегами, конечно. Не очень понятно, откуда такой разброс цен. Главное, насколько цена может отражать качество. Андрей, вот вам как кажется, есть здесь какая-то связь или кто во что горазд?
5: Конечно, связь есть, и кто во что горазд тоже есть.
3: Как разобраться тогда?
5: Самая низкая цена у тех, кто только начинает. Допустим, это может быть студент, который решил первый раз попробовать, он не знает, какая цена, у него нет никаких отзывов, никакого опыта. Он хочет попробовать, ставит самую минимальную цену.
3: А нам пробовать с таким репетитором? Вот мне как маме рисковать?
5: Вам не стоит.
3: Нет, серьезно, Андрей, ну понятно, что людям надо с чего-то начинать карьеру. Родитель может попробовать с таким репетитором?
5: Попробовать можно, и не исключено, что вы попали на бриллиант. Он только начинает, и он уже нащупал то, что нужно рассказать, он знает, как это делать. Не знаю, правда, как он научился этому, но у него уже получается.
4: Хорошо, как тогда обратную историю вычислить, когда цена вроде бы очень высокая, но есть же огромное количество ситуаций, историй, когда негативные отзывы, непонятно, чем там, грубо говоря, на занятиях занимались, есть какие-то звоночки, условно говоря?
5: Так, пообщайтесь со своим ребенком. Он пришел в занятие, что было, что делали, как прошло занятие.
4: Контрольная закупка нам поможет.
3: Нет. У меня была контрольная закупка с ребенком. Там нет никакой страшной истории, но есть история про неэффективность. Как раз онлайн-занятия. Довольно маленький ребенок. Подготовка к 5-му классу, специфический экзамен вступительный в школу. Ребенок занимается. Одно занятие. Как дела? Хорошо.

0: хорошо, что делали, занимались. Второе занятие. На третьем занятии, когда я пошла проверять работу, по идее, я как мама уже не должна этим заниматься и писать с ребенком домашнее задание для репетитора. Я поняла, что она онлайн не воспринимает, что ей говорит учитель. Не потому, что учитель плохой, либо ребенок еще слишком маленький, либо учитель не может донести. Но я разобралась к третьему занятию. Наверное, я в этой ситуации не очень эффективно как мама сработала. Надо было с первого занятия проверять каждую строчку. Или как?
1: Согласен с вами. Здесь дело не только в преподавателе, но и в ребенке. Он готов воспринимать информацию через экран или нет? Не готов, лучше не надо. Лучше вживую.
0: Ну и опять же, на языке иностранном. Многие репетиторы, которые ведут занятия по иностранному языку, общаются только на иностранном. Валентина, это так и нужно делать? Или нужно сначала понять, что ребенок это все уже усвоил и может понять?
2: Да нет, признаться честно, у меня просто опыт преподавания репетиторства именно по английскому иностранному языку есть. И он такой немаленький. Я как раз-таки из тех, как верно заметил Андрей, кто недавно прощупал почву и начал в этот рынок заходить.
0: За 500?
2: Повыше. Но все дело как раз-таки в нынешних ценах. И на самом деле это такой момент, когда особенно ты занимаешься с учениками младшей школы, ты как эксперт с первого занятия понимаешь, пойдет дальше работа или нет. И это действительно очень заметно, вне зависимости от возраста ребенка. И то есть на самом-то деле здесь, даже если ребенок маленький, он не скажет: мам, мне не понравилось, вот онлайн это не мое. У преподавателя спросите, как считаете?
0: То есть это вопрос честности преподавателя?
2: Конечно, безусловно. А хороший репетитор, он будет честен с родителями.
0: Хорошо, как исследователь, вы цены изучали, как они формируются, о чем они нам говорят, родителям?
2: Персонально я ценообразование репетиторства на нашем рынке не изучала, но я знаю, что у Ранхикса было похожее исследование, если не ошибаюсь. Вот они как раз-таки этот момент изучали. Но давайте возьмем во внимание тот самый опрос Суперджоба, про который мы упоминали в самом начале, которые сказали, какая колоссальная сумма денег в неделю тратится на репетиторство. Это на самом-то деле деньги не маленькие. И здесь что важно заметить, что как будто бы основные факторы, которые воздействуют, не совсем правильно говорить здесь слово «влияют», а именно воздействуют на фактическую цену за занятие, то здесь как раз-таки, наверное, это стаж, во-первых. Во-вторых, это то, какой запрос у ученика, то есть вы готовитесь к экзамену, в особенности если ЕГЭ. Как только появляется слово ЕГЭ, это все, это сразу X сколько-то к цене.
3: Эксперт ЕГЭ, прям очень
2: да,
3: сильно.
2: Да, это вообще, это все.
0: У меня
2: это
0: всегда
2: все.
0: Вопрос, как люди приобретают вот этот статус. Я эксперт ЕГЭ.
3: Для этого необходимо отслушать определенное количество курсов и сдать экзамены, проверить несколько работ, которые сверяются с контрольной проверкой. Если твои баллы не расходятся с проверкой, то выдается специализированный вымпел.
0: Но это не значит, что ты эффективный педагог, правда?
3: Это значит, что ты знаком с системой. И вот к вопросу нашего звонка в предыдущей передаче. Да, очень часто у детей на опыт той же самой биологии бывают ситуации именно с форматом вопроса. И эксперт ЕГЭ, на мой скромный взгляд, значительно лучше разбирается именно в этой части. Но насколько он хороший непосредственно специалист в предмете, об этом экспертиза не расскажет.
0: Умалчивает, да. К ценам возвращаюсь. Андрей, сколько ваше занятие стоит, если не секрет?
1: Если говорить об онлайн-занятиях, то это от 4000 в месяц. То есть абсолютно подъемная цена для любого родителя. Если вживую, то это от 5000 в час. Зависит, опять же, от сложности подготовки.
0: Да, ну, это, скажем так, выше рынка. А вот что вам, как преподавателю, позволяет эту цену выше рынка держать?
1: Ну, очень просто. Я понимаю, что у меня очень мало свободного времени, о чем предупреждаю, что у меня, допустим, есть возможность взять только 3 учеников. И поэтому я могу поставить цену высокую, и если эти 3 ученика пришли, я доволен. Если пришло 5, я тоже доволен. Я все равно возьму только 3. А если пришел 1, ну ничего страшного, для меня не случилось, потому что все остальное время я тоже занято.
0: Ну и возвращаясь к вопросу о том, все-таки это школы не дорабатывают или ученики хотят большего. Максим Протусевич с нами на связи, директор президентского физико-математического лицея номер 239 Санкт-Петербурга. Максим, а вы как для себя на этот вопрос отвечаете? Если ваши ученики идут к репетитору, это вы чему-то их не доучили?
4: Здравствуйте. Ну, мы считаем, что да, что не должны ходить к репетитору. Они, конечно, ходят, но мы считаем, что не должны.
3: А считали, сколько ходят? Вот у вас статистика общероссийской
4: соотносится? Ну, понимаете, мы не можем посчитать, потому что, ну как, мы можем спросить, и не уверены, что нам правильно ответят, правдиво. Поэтому мы не занимаемся, но, ну как, вот я Но мои дети к репетиторам не ходили, вот, и не ходят. Ну и у нас достаточно плотная загрузка кружками в 3,5 дня. То есть я не думаю, что это носит массовый характер.
3: А ваша школа готовит к ЕГЭ непосредственно?
4: Да, к ЕГЭ, то мы считаем, что по нашим предметам, математика, физика, информатика, мы в школе в состоянии подготовить на уроках, и это делаем.
0: А дополнительные занятия после уроков, но в школе у вас как организованы?
4: Нет, у нас никак не организованы. То есть мы, вот еще раз повторяю, по нашим предметам, математика, физика, информатика, ну еще химия, биология, мы готовим на уроках.
0: То есть ни бесплатных, ни платных занятий после основного расписания не требуется?
4: Да, да. Для подготовки к ЕГЭ не требуется.
0: Валентина, а дополнительные платные занятия, которые школы сами проводят, вообще как-то попадают в фокус ваших исследований?
2: Наши исследования больше, конечно, сосредоточены на доступности высшего образования, и все-таки мы рассматриваем это именно с более какой-то комплексной позиции бэкграунда учащихся, а не отдельно их дополнительной подготовки к экзаменам. Но если говорить про вопрос исследований в принципе, которые есть, определенно есть исследования, которые смотрели, в каком проценте школ вообще есть возможность дополнительных занятий, и этот процент был на момент исследования чуть меньше четверти. И не сказать,
3: что это много... школ дает, да, возможность дополнительных, да, занятий.
2: И то есть на самом-то деле не сказать, что это какое-то колоссально маленькое или колоссально большое число, потому что с наибольшей долей вероятности это как раз-таки школы, которые считаются достаточно сильными, это лицеи, гимназии, потому что, в принципе, это практика дополнительных занятий в школе. Ну, так скажем, она не всегда настолько эффективна, насколько ожидает родитель и учащийся. Хотя время идет, что-то меняется, и, возможно, эта практика тоже меняется.
0: А еще, помимо репетиторов и того небольшого количества занятий в школах, есть многочисленные онлайн-школы, которых за последние несколько лет появилось великое множество, много рекламы, много возможностей себя показать, продемонстрировать в соцсетях и так далее. Андрей, это ваши конкуренты или они, в общем, дополняют, одно большое дело делаете?
1: Вот если честно, я говорю, что у меня конкурентов нет. То есть они могут считать, что я им конкурент, но я говорю... Ко мне приходят только те дети, которые хотят заниматься у меня.
3: У меня есть очень много аналогий от коллег, которые занимаются репетиторством по поводу вот связи с онлайн-школами. Они говорят, ну вы же понимаете, это масс-маркет, а я элитный бутик.
0: А эффективность масс-маркета оценивали?
2: Как будто бы масс-маркет начал настолько популяризироваться еще не настолько давно для того, чтобы провести какое-то действительно качественное, лонгитюдное, что очень важно, исследование, то есть рассматривать несколько волн для того, чтобы дать какие-то более репрезентативные результаты. Я думаю, что у нас еще все впереди.
3: И а данных нет? Сколько с репетиторами занимается, сколько в онлайн-школах? Что популярнее?
2: На самом-то деле, на данный момент определенно мы наблюдаем тенденцию того, что онлайн-школы все-таки превосходят в популярности именно по причине того, что занятия онлайн, они считаются более доступными, и при этом они более бюджетные, что тоже очень важно заметить. И, наверное, именно поэтому и ученик, и его родители отдают предпочтение онлайну, в особенности, что... Нас пандемия как будто бы научила работать в онлайне, и именно с того момента это все начало настолько сильно популяризироваться. И, в принципе, это все набирает все больше и больше обороты. Люди считают, что тратить время на дорогу – это, ну, тоже лишнее, в особенности в крупных городах.
0: А у кого-то нет возможности доехать, если мы про
2: тем
0: маленькие
2: более,
0: города.
2: Тем более, если мы говорим про села в особенности, но там и не у всех есть интернет. Это тоже очень важное ограничение.
0: Гена Чичо из онлайн-школы «Сотка» у нас на связи. Гена, я приношу извинения, если слово «масс-маркет» для вас ругательное, мы его тут произнесли. Если ругательное, защищайтесь. Если масс-маркет – это хорошо, а почему, собственно, онлайн-школы становятся настолько популярными?
5: На связи масс-маркет. Онлайн-школы становятся популярными, но мы как онлайн-платформа в первую очередь, потому что это удобно, потому что это бюджетно, нет, собственно, проблем с логистикой, нет проблемы с тем, чтобы распределять время, то есть у каждого школьника тайм-менеджмент наверное, входит в абсолют именно в 11 классе, поэтому онлайн-платформа – это очень удобное решение.
3: Ген, расскажите про цены. Мы у всех спрашиваем про цены, все-таки мы РБК. Сколько стоит под ключ подготовить у вас ребенка?
0: И каждое занятие сколько стоит, чтобы мы понимали?

0: Мы, вот сотка, да, мы, соответственно, снизили цену в 2 раза год к году. Вот, соответственно, в прошлом году цены начинались с 8 тысяч рублей, а сейчас от 3990 рублей.
1: Это за что?
0: Это подписка в месяц на, соответственно, 4 предмета. Это подготовка по 4 предметам.
1: А сколько занятий включает вот этот блок месячный? Ну, если по максимуму на все ходить онлайн.
0: До, наверное, 20-25 занятий.
2: А почему снизили цены? Чувствуете конкуренцию? Никто к вам не записывается?
0: Нет, почему? Мы просто адаптируемся. Наша команда, вот, соответственно, проанализировала текущую ситуацию, и рост цен на все опережает рост, соответственно, зарплат, и поэтому мы пошли навстречу нашей аудитории целевой и усилили наш, как бы, соответственно, флагманский продукт, подготовку к ЕГЭ и ЕГЭ, и пересобрали его так, чтобы нашу подписку могло позволить себе максимальное количество людей.
1: А статистику ведете, сколько в среднем реально уроков посещает ребенок, который, родители которого заплатили эти 8 тысяч?
0: Все зависит.
2: 3990.
1: Да, раньше 8, теперь 3990.
0: 990, это важно.
1: Вот в среднем сколько часов прослушивает ребенок? Внимательно прослушивает, надеюсь.
0: У каждого школьника разные стартовые позиции и разная мотивация. Поэтому в среднем, наверное, можно ориентироваться на цифру 70%.
1: 70%. Вот пока мы с вами беседуем, наш звукорежиссер сообщил нам, что учился в вашей онлайн-школе, успешно сдал литературу на 96 баллов, а наш продюсер сообщил, что занималась с репетитором, и по стечению обстоятельств у нее тоже 96 баллов. Валентина, вот такая статистика нашей внутренней программы. О чем
3: мы
1: говорит?
3: Обязательно обратимся к онлайн-школе «Сотка» за данными для того, чтобы провести исследование, если такая возможность будет.
2: Вот про исследование и данные. Ген, скажите, пожалуйста, а вы сами измеряете свою эффективность? Насколько сотка в среднем может повысить баллы ребенка, который к вам приходит?
0: Опять же, каждая ситуация индивидуальна. Например, в нашем продукте есть вот разработанная нами модель искусственного интеллекта, и сам и прогноз на нашей платформе позволяет самостоятельно следить за прогрессом. Вот каждому школьнику. А сама платформа при этом адаптирует материалы под текущий уровень и актуальную ситуацию.
1: А какие способы контроля у родителей есть? Вот что я как мама могу оценить, купив ребенку этот прекрасный абонемент?
0: Ну, во-первых, это регулярный отчет и постоянная связь с нашей командой, а во-вторых, это родительский кабинет. Можно посмотреть, как занимается ребенок, сколько он часов проводит на нашей платформе, соответственно, и на какие результаты решает промежуточный тест.
1: Андрей, а к вам приходили ученики, которым онлайн-школа не подошла вот в таком варианте, и им нужно индивидуальное обучение?
4: Да, самый запоминающийся пример. Пришел ученик и через 2 часа попросил сделать возврат. Спросили, а почему? А оказывается, у вас учиться надо.
2: Караул, кошмар.
1: То есть он надеялся
4: Нет, он
1: прийти
4: надеялся, что я
1: посидеть.
4: заплатил деньги, и все, и сразу у меня нужный балл в кармане.
1: Валентина, к вам не приходили после онлайн-школ?
3: У меня такого не было, потому что у меня как раз-таки, наверное, целевая аудитория просто чуть помладше, и все-таки ребятам еще рано заниматься в онлайн-школах, готовиться к экзаменам. Но у меня на практике, в принципе, были такие кейсы. Я знаю, что у меня просто знакомые, которые занимались в онлайн-школах, они в определенный момент поняли, что, во-первых, они понимают, что им тяжело заставить себя. Как раз-таки здесь вопрос дисциплины в этот момент вступает. Вот в этот спор. Во-вторых, они понимали, что они не получают ту обратную связь, которую они ожидают получить. Все-таки в массовых, вот в масс-маркете сложновато получать такую хорошую, подробную обратную связь в том случае, если у тебя какой-то не самый дорогой тариф, когда ты не общаешься напрямую с экспертом, который ведет этот курс.
1: Гена, а есть обратные истории, когда люди разочаровались в репетиторстве, пришли к вам, и ваш формат подошел? Чем объясняют?
0: Конечно же, есть. Во-первых, наверное, тут нужно отмечать само поколение, так называемое позднее альфа или зумер, если я не ошибаюсь, они достаточно лучше коммуницируют с, соответственно, технологиями, с экраном, чем, наверное, с людьми в каком-то разрезе. То есть все-таки подбирать репетитора нужно под характер. То есть тут очень важно найти много точек соприкосновения с платформой, и это сделать гораздо проще. Вот тем более, если там есть большой выбор.

0: Тимур, твои ученики, если уж прибегают к дополнительным занятиям, что обычно выбирают и почему?
1: Значит, чаще всего это какие-то онлайн-школы для подстраховки. В школе, в которой я преподаю, есть большие проблемы с репетиторами, потому что когда приходят к репетиторам с заданием по нашей программе, репетиторы говорят, мы не понимаем, зачем вообще это все происходит, и не можем ничего вам рассказать дополнительно. Вот, но
0: так чаще... твоей школе нужен какой-то специальный пул репетиторов, но, насколько я знаю, учителям, которые ведут основной предмет, запрещено проводить дополнительные занятия за деньги,
1: могу
0: или
1: сказать,
0: это негласно?
1: Что это прям запрещено где-то официально, но негласно, да, я конкретно считаю это абсолютно неприличной историей, потому что это создает серьезный конфликт интересов, да, давайте я вам сейчас не буду рассказывать, а вот если придете ко мне в 5 вечера, да, вот, за дополнительную девушку, да, денежку там-то, там все и начнется.
0: Но... А в соседней школе можешь репетитором работать? Ну, у учеников соседней школы.
1: У нас есть даже определенные школы, которые снабжают педагогов и моих коллег учениками на протяжении многих лет, потому что по сарафанному радио это все
0: передается. А ты можешь своих отправлять, так это работает?
1: Мы обычно детей, которые не тянут программу, отправляем не к репетиторам, а в другие классы, скажем так. Вот, но касаясь вопроса, очень часто вот подобные подписки приобретают дети-родители для подстраховки. Они занимаются, скажем так, в школе, на наших дополнительных занятиях и параллельно прорешивают килотонны на различных сайтах тестов. И, на мой взгляд, это эффективно, потому что, ну, мозг, условно говоря, как мышца, чем больше вы заданий решите, тем лучше вы подготовитесь к экзамену. Это, по-моему, работает во всех сферах нашей жизни.
0: Время подводить итог. Давайте коротко. Как понять, что репетитор подходит или не подходит категорически? Андрей, пару советов родителям.
2: Значит, вы установили контакт, и вы понимаете, как вам объясняют.
0: Валентина, есть что добавить? Может, какой-нибудь ключевой вопрос ребенку?
3: На самом деле, абсолютно согласна с Андреем. Как будто бы выстраивание доверия на самом первом занятии – это очень важный пункт, потому что все-таки подготовка к экзаменам – это очень наполненный стрессом процесс. И если у тебя сразу же с первого занятия получается выстроить коммуникацию с твоим репетитором, это уже большая-большая часть успеха.
0: Тимур, в какой момент родители должны понять или дети должны понять, что та цель, которая поставлена, не решается без доп. Занятий?
1: Очень хорошо показывают контрольные работы школьные, вот эти наши всероссийские, которые все ненавидят. А еще всем рекомендую сдавать пробные УГЕГЭ заранее и смотреть по темам, которые вы прошли, сколько баллов вы набираете.
0: Ну, а я хочу посоветовать оставаться в чате с учителем, внимательно слушать наших экспертов. Сегодня благодарим Андрея Павликова и Валентину Максимову. А в студии были Тимур Чернов и Вита Лахова. Оставайтесь на РБК.
4: Одинаковые вывески, одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. Панки бизнеса.
5: Руководитель предпринимательского класса РБК и ведущая программы «Панки бизнеса» Таня Маркевич встречается с людьми, которые не вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
4: В среду в 21:00. Панки живы.
6: РБК коллекция.
7: Пока все-таки еще стоит отметить, что приятно, день еще длиннее ночи. Через неделю это уже будет не так. Впрочем, какого-то повода для оптимизма это не дает. Все-таки на дворе осень, и новая неделя, как ожидается, будет пасмурной.
8: По прогнозам синоптиков, температура не поднимется выше 19 градусов. Ну, кстати, не так-то и плохо для осени. Хорошая новость, по ночам уже пока, по крайней мере, не будет опускаться до нулевой отметки. Спасибо на этом. Осадков и сильного ветра не ожидается, рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
9: Погода на неделе несколько будет похожа на бабье лето, но это, конечно, не будет классическое бабье лето, потому что хотя у нас погода будет определять антициклон, это будет такой антициклон северного происхождения. Температура в ночные часы будет около климатической нормы или даже чуть ниже климатической нормы. В отдельные дни минимальная температура в столичном регионе будет снижаться до +5 градусов. Преобладающая будет в пределах +7, +9. Существенных осадков не ожидается. Но небо будет закрыто облаками, поэтому особого солнечного прогрева не будет, и преобладающая температура практически в течение всей недели будет в пределах где-то 18-19 градусов, то есть на градус полтора выше климатической нормы. Погода будет вполне комфортной для отдыха, для работы, жары не будет, ну и заливнейших дождей, да и холодов тоже не ожидается.
7: Пока погода без осадков, можно с комфортом погулять и, например, бесплатно посетить музеи и выставки в рамках Московской музейной недели.
4: Автоньюз.
10: Китайский Freelander 8, созданный совместным предприятием Cherry и Jaguar Land Rover, решил доказать, что он не просто маркетинговый проект. В эфире Алексей Панков, обозреватель.

0: горах Тибета. Автомобиль поднялся на высоту 6002 метра над уровнем моря. И это новый рекорд Гиннесса среди гибридных автомобилей. Предыдущий принадлежал BYD Fangcheng Baobao 5. В 2024 году он поднялся на 5980 метров. Почему такой подъем вообще считается серьезным испытанием? С каждым километром вверх воздух становится все более разряженным, и двигатель получает меньше кислорода. Это значит, что турбине приходится работать значительно интенсивнее. Есть и вторая проблема – охлаждение. Разряженный воздух хуже обдувает радиатор и отводит тепло от двигателя. Кроме того, последние 200 метров проходили по рыхлой почве, в которой буксовали колеса. Впрочем, это не абсолютный рекорд. В 2023 году гонщик Ромен Дюма на Porsche 911 поднялся на высоту 6734 метра. Правда, использовал он не серийный автомобиль, а серьезно доработанную версию с лифтованной подвеской, блокировкой дифференциалов и прочими улучшениями. А чем похвастается отечественный автопром? Есть рекорд и у нашей Нивы. В 1999 году в рамках экспедиции Тибет-99 она достигла высоты 5726 метров и удерживала этот рекорд в течение 8 лет.
1: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
2: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин.
6: Сейчас я пытаюсь осилить 800 страниц книжки про реформацию, так что это не художественное чтение, поэтому идет медленно. Это самое большое структурное изменение в истории Европы за последние 500 лет. Надо хорошо про него знать. У нас в школе про реформацию рассказывают хуже и в более усеченном виде, чем следовало бы. Прочитав половину, в этом глубоко убедился.
5: Дермот МакКаллах. «Реформация. Разделение Европейского дома в 1490-1700-х годах». Слово «кризис» ведет свое происхождение из греческого языка, где оно означало «решение». Мы уже сталкивались с одним из важнейших решений, принятых в кризисные 1618-19 годы. Дордрехтский, или по-другому Дордский, синод закрепил за голландской реформаторской церкви приверженность радикальной версии кальвинистского учения о предопределении и утвердил ее в качестве стандарта для реформатских протестантских церквей в целом.
3: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне
1: через умные колонки
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: всех цифровых площадках.
1: Про главное.
2: С обзором основных событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Крупные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции, заявили в Кабмине. Там отметили, что продолжается корректировка поставок в субъекты, где фиксируются локальные перебои. Несколько российских нефтеперерабатывающих заводов ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Банк России определил основные направления развития финансового рынка на следующие 3 года. Соответствующий проект документа направлен президенту и в правительство. ЦБ продолжит работать над продвижением карт МИР за рубежом и внедрением альтернативных схем расчетов. Также продолжится работа над расширением систем быстрых платежей для трансграничных переводов. Владимир Зеленский своим указом отстранил генпрокурора Украины Руслана Кравченко от должности. Ранее Рада поддержала его отставку. Сам Кравченко находится за границей, с его слов, в командировке. До своего отъезда он выписал обвинение директору антикоррупционного бюро Украины Кривоносу. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Обстановка на Запорожской АЭС остается нестабильной, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он предупредил, что скоро может возникнуть нехватка дистоплива для аварийных генераторов станции. По словам Гросси, только с июня на АЭС было зафиксировано 10 отключений электроэнергии, а с начала военного конфликта в 2022 году 26 отключений. Anthropic, OpenAI и Google обсуждают создание совместной организации для разработки единых стандартов безопасности искусственного интеллекта. По данным СМИ, рабочие встречи IT-гигантов идут с июля. Переговоры начались из-за растущих опасений. Ранее глава Anthropic призвал замедлить создание слишком мощных нейросетей, так как они могут выйти из-под контроля человека. С этой идеей уже согласились Сэм Альтман и Илон Маск. Больше новостей на сайте РБК.

0: Повтор программы.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшем часе все главное о ключевых событиях понедельника.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается сложной, стабильной ее назвать нельзя. Такое заявление в понедельник сделал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пленарной сессии Генеральной конференции агентства в Вене. Она продлится до 18 сентября. Глава Росатома Алексей Лихачев, в свою очередь, оценил положение еще жестче. По его словам, вокруг ЗАЭС возникла резкая эскалация. За 4,5 месяца по электростанции и ее городу-спутнику Энергодару нанесли более 750 ударов дронами и артиллерией.
3: Хорошо известно, что российские АЭС регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины. Наблюдаем резкую эскалацию ситуации за последние месяцы на Запорожской АЭС, которая находится на территории Российской Федерации и обслуживается гражданами России. Очередное чудовищное преступление совершено в минувшую пятницу. ВСУ нанесли серию ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо, необходимое для обеспечения ядерной безопасности станции. Есть погибшие и раненые. Мы очень ценим, что на Запорожской станции уже 4 года находятся сотрудники секретариата МАГАТЭ. При этом считаем, что в сложившейся драматической обстановке агентство должно не только ограничиться фиксацией ударов и алармизмом опасности, но и четко указать виноватых в совершении этих преступлений.
1: В результате запасы топлива в аварийных дизельных генераторах почти полностью исчерпали себя, предупредил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. На встрече с Лихачевым он заявил, что готов проработать вопрос содействия со стороны агентства в проведении операции по доставке топлива. Также МАГАТЭ готова продолжать диалог с Россией по вопросам безопасности Запорожской атомной электростанции. Кроме того, в очередной раз договорились о временной приостановке огня для ремонта линий электроснабжения. Об этом также заявил Рафаэль Гросси.
4: Работа МАГАТЭ продолжается и на передовой линии фронта. Ситуация на Запорожской АЭС до сих пор остается очень опасной. За последнее время на этой станции 10 раз полностью отключалось внешнее электроснабжение. При этом без внешнего электроснабжения невозможна работа функций безопасности, без которых может произойти радиационная авария. МАГАТЭ совместно с Украиной и Россией успешно договорилась о 7-м локальном прекращении огня, чтобы позволить провести необходимые ремонтные работы на внешних линиях электропередачи. Это является хорошим примером этого общего духа преданности делу.
1: Главная проблема Запорожской атомной электростанции сейчас кроется не в риске сиюминутной аварии, а в том, что делать с этим объектом дальше. Об этом заявил физик-ядерщик, сооснователь программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.
5: Атомная станция, как объект энергетики, перестала существовать. Реакторы были отключены, и станция введена в состояние, которое официально называется «без выработки электроэнергии». Реакторы остановлены, но ядерное топливо из них не извлечено. Та ситуация, которая сейчас сложилась, если у нас есть вся информация о непосредственной опасности, это не представляет, но продолжаться так, конечно, долго не должно. Надо делать шаги уже по подготовке первых 4 реакторов к выводу из эксплуатации. Это дорогой процесс, это крайне непопулярное будет решение, но это единственное решение, которое есть.
1: Всего с июня на Запорожской АЭС произошло 10 отключений внешнего электроснабжения. С 22 года их было 26, отметил Гросси. В последний раз станция осталась без внешнего электроснабжения 20 августа. Тогда отключилась последняя линия ферросплавная 1. Ремонтные работы на линии электропередачи провели 5 сентября. Тогда же МАГАТЭ объявила о локальном прекращении огня. А сейчас о топливной ситуации на российском рынке. Она остается разнонаправленной. Пока на юге и северо-западе страны сохраняют лимиты на заправках и готовятся вводить новые ограничения, на Урале их постепенно снимают. Самая крупная в Пермском крае локальная сеть АЗС «Нефтехимпром» с понедельника отменила предел для отпуска бензина. В компании объяснили, что подошли вагоны с горючим. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров тем временем сообщил, что напряженность на топливном рынке в этом регионе может сохраниться до конца сентября. По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась с 95-м бензином, тогда как запас 92-го есть. Дефицита дизельного топлива нет. Власти Ленинградской области, в свою очередь, пообещали решить проблему с нехваткой бензина к октябрю. Глава региона Александр Дрозденко сообщил, что местное руководство вместе с нефтяными компаниями перестраивают цепочки поставок после атак беспилотников на крупные НПЗ.
0: По нашей просьбе несколько крупных нефтяных компаний приняли уже решение увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградскую область. Некоторые даже в два раза, чтобы закрыть перебои других компаний, чьи заводы стоят на ремонте. Мы совместно прорабатываем варианты снижения пиковой нагрузки. Рассматриваем возможность введения заправки по четным и нечетным номерам через день. Пока наша цель — это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 литров в день.
1: Напомню, в России до 31 января следующего года действует запрет на экспорт бензина, а до 30 сентября 2026 работает ограничение для производителей на вывоз дизельного, судового топлива и газойля. В Кремле при этом подчеркнули, что страна сможет направить дополнительный объем нефтепродуктов на мировые рынки после того, как насытит собственный.
6: Является ли вот это количество, которое выпало из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно, действительно это так. Поэтому по мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество смогут быть направлены на мировые рынки.
1: Вместе с тем, несколько НПЗ в России ввели дополнительные установки, что позволило нарастить выпуск нефтепродуктов. Об этом стало известно после совещания в правительстве под руководством вице-премьера Александра Новака. Также власти продолжают корректировку поставок топлива в регионы, где есть локальные перебои, сообщили в Кабмине. В ручном режиме организована работа по обеспечению поставок в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, а также в Пермский и Краснодарский края. Ну а теперь к мировой ситуации на рынке энергоносителей. Ближний Восток разогнал цены на нефть. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже в понедельник в моменте пробили отметку в $108 за баррель. Котировки заметно пошли вверх после того, как Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода «Восток-Запад» на фоне ударов дронов по местной инфраструктуре. На этом фоне дорожает и перевозка российской нефти. Что именно тянет нефтяные котировки вверх и как ближневосточный конфликт может сказаться и на России, расскажет Владимир Расулов.
7: Эхо ближневосточной войны отзывается на мировом сырьевом рынке, причем ощутимо. Временно осушили одну из крупных нефтяных артерий Саудовской Аравии. Называется она «Восток-Запад». Мощность этого объекта оценивается в 7 миллионов баррелей в сутки. После того, как Иран

0: перекрыл Ормузский пролив, что тоже затруднило перевозку нефти. Королевство, Саудовская Аравия, перенаправило основной экспорт с востока на запад именно по вот этому нефтепроводу. И источники Reuters сообщают, что ремонт этого объекта может занять от 5 до 6 недель, но можно завершить быстрее, а транзит нефти начать еще до окончания ремонтных работ. Однако у королевства закончатся запасы сырья на экспорт, если в ближайшие несколько дней оно не восстановит работу восток-запад. В результате мировые поставки, как пишет Reuters, могут снизиться на 4%. А Россия от топливной ситуации на Ближнем Востоке выиграет лишь частично. Так считает профессор РГУ нефти и газа имени Губкина Валерий Бессель.
1: Мы нуждаемся в производстве многих товаров и услуг, которые осуществляются в частности в Китае и в других странах Юго-Восточной Азии. Я не говорю ни о Европе, я не говорю ни об Америке. Если будет снижение поставок нефти на мировой рынок, производство это просто объективно снизится. Просто нечего производить, потому что и нефть, и газ это является не только энергоносителями, то есть сырьем, которое сжигаем и получаем энергию, они являются сырьем для получения огромного количества нефти и газа химии, в том числе и природных удобрений. Нас это не коснется прямую, а косвенно коснется, потому что, когда мир начинает трясти, трясет весь мир.
0: Под удары беспилотников попадали не только НПЗ, но и перевозящие российскую нефть суда. На этом фоне перевозка сырья из черноморских портов рекордно подорожала. Как подсчитали в Центре ценовых индексов, стоимость морской доставки российской нефти крупнотоннажными танкерами из Новороссийска, например, в Западную Индию и Северный Китай, с 31 августа по 6 сентября выросла на 2,7 и 3,1%. Если говорить в деньгах, то до 23 и 25,5 долларов за баррель соответственно. Аналитики считают, что цены растут из-за повышенных рисков судоходства, увеличение страховых расходов, кроме того, сокращается, в принципе, доступный флот. При этом ставки фрахта, например, из портов Балтики такими же танкерами выросли практически по всем направлениям. И наиболее заметно это на маршруте до Восточной Индии. Здесь показатели выросли на 3,7% к предыдущей неделе до 17 долларов за баррель. В итоге на профильном рынке возник разнонаправленный вектор. Об этом рассказал независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
2: Если мы, например, говорим о Новороссийске, там, разумеется, острый дефицит тоннажа из-за ситуации с атаками дронов. Про Черное в море временно стоит забыть. Поэтому грузы перераспределились на другие точки выхода. На Балтике есть баланс спроса и предложения. Дальний Восток относительно нормальная ситуация, ввиду того, что там нет никаких угроз, связанных с БПЛА. Есть у нас еще точки выхода из Российской Федерации. Это у нас Севморпуть, Арктика. Но там не просто дефицит тоннажа, там критическая нехватка ледовых судов. Необходим класс танкеров Арктик-7. Этот тип танкеров имеет критическую нехватку в Российской Федерации.
0: Тем временем аналитики скептически смотрят на глобальный нефтяной рынок. По последнему прогнозу Международного энергетического агентства, мировой спрос на сырье в этом году снизится на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Опять же, из-за конфликта на Ближнем Востоке. Причем ожидаемое падение спроса связывают с отсутствием прогресса в урегулировании конфликта, а также с рекордными ценами на топливо. Ну а поставки от производителей с Ближнего Востока, по мнению профильных экспертов, должны все-таки возобновиться в следующем году.
3: О том, как ситуация на нефтяном рынке Ближнего Востока влияет на Россию, рассказал Владимир Расулов. Владимир Зеленский своим указом в понедельник отстранил генпрокурора Украины Руслана Кравченко от должности. Это следует из документа на сайте украинского президента. Он просил Верховную Раду поддержать увольнение Кравченко. Голосование по этому поводу должно состояться 15 сентября. Еще 4 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о начале операции «Карфаген» против сети мошеннических колл-центров, действующих по всей Украине. 7 сентября Кравченко заявил, что подал заявление об отставке. Он подчеркнул, что это было политическим решением. Противостояние генпрокуратуры и антикоррупционных органов уже перешло в активную фазу. Об этом рассказал главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО Антон Гришанов.
4: Мы наблюдаем определенный кризис управляемости на Украине в целом, начиная от триши этап межклановой борьбы, и кризис вокруг генпрокурора не является единственным в этом контексте. Мы помним, что все в этой форме началось еще в прошлом году. Мы видим, что отдельные представители украинских элит, включая и бывшего министра обороны Федорова, и мэра Киева, открыто атакуют Зеленского. И, безусловно, самостоятельная деятельность НАБУ и других украинских органов идет вразрез с истинными пожеланиями Зеленского и его окружения, она нацелена на то, чтобы стимулировать украинское руководство к принятию болезненных для него решений о подготовке к президентским выборам. Подобного рода кризисов будет еще немало. Зеленский, в принципе, последовательно утрачивает Россию контроль над ключевыми структурами. Об этом свидетельствовало и события, которые происходили в вооруженных силах. Федоров тоже заявил.

0: заявлял о коррупции, и это остается, так сказать, лейтмотивом его публичной риторики с призывами к досрочным президентским выборам. В офисе президента происходили скандалы, связанные с увольнением Ермака, арестом представителей его ближайшего окружения, да и самого Ермака тоже в конечном счете.
1: Впрочем, взаимные обвинения украинских ведомств в коррупции вряд ли повлияют на поддержку со стороны Запада. Так считает доцент Департамента международного и публичного права финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.
2: Зеленский здесь старается лавировать между нескольких огней, формально поддерживает антикоррупционные расследования на БУСАП, а между тем пытается сместить руками генпрокуратуру. По сути, это последний рычаг с тем, чтобы сохранить власть над силовиками, над судами и над неприкосновенностью депутатов. Тональность Европы, она не сменится. Им нужен просто контроль над этими потоками, потому что она понимает, что Зеленский здесь все-таки не без собственного интереса действует и распределяет финансовую помощь, которая поставляется Украине. И свидетельством этого служит то, что Европейский Союз не понимает, откуда сейчас требования на 27 миллиардов долларов на оборону дополнительную, которую просит Зеленский выделить Европу. И в этом отношении хочет поставить своего человека. Да, одна из попыток этого была поставить Михаила Федорова, да, то есть отсюда и картонные протесты, картонный Майдан, отсюда же и дальнейшие операции антикоррупционные, которые разворачиваются каждый раз, когда Зеленский проявляет несговорчивость.
1: Сам Кравченко в ночь на понедельник пересек границу на служебной машине. В телеграм-канале он написал, что находится в командировке за границей и готов рассказать международным партнерам о ситуации в системе антикоррупционных органов Украины. А тем временем создатели искусственного интеллекта испугались собственного творения, но геополитика не позволяет нажать на тормоз. Главы Anthropic, OpenAI и Илон Маск призвали притормозить разработку суперсистем и обсуждали это все выходные. Однако Дональд Трамп отверг паузу, заявив о риске безоговорочно уступить первенство Китаю. В Пекине в ответ обвинили Вашингтон в лицемерии и попытке навязать технологическую блокаду. Впрочем, судный день пока что отменяется, это отметил в нашем эфире директор по общему искусственному интеллекту научно-технологического проекта SingularityNet Алексей Потапов.
3: Надо различать модели и агентов. Эти модели, они предобучены и они не меняются. То есть нельзя сказать, что какой-то искусственный интеллект может вырваться в сеть и начать там саморазвиваться. Нет, агенты действительно могут на основе этих моделей выполнять какие-то действия, и поскольку модели реально очень много знают, эти агенты могут находить какие-то обходные пути, которые исходно не закладывались в условия задачи. Но в явном виде не говорилось, что так не надо делать. Сейчас в области компьютерной безопасности решения на основе этих больших языковых моделей показывают реально сверхчеловеческие результаты, находят большое количество уязвимых. И действительно можно себе представить такую ситуацию, когда некий агент на основе этих моделей начинает искать какие-то эксплойты.
1: Об уязвимостях, в частности, писали специалисты Anthropic в своем обширном отчете, который был опубликован на прошлой неделе. Компания сообщила, что она пресекла использование своих агентов хакерскими группировками, спецслужбами и производителями оружия. Помимо прочего, агенты компании использовались для автономного взлома банковских систем. Автономные агенты находят уязвимости в разы быстрее людей. Это отмечает управляющий партнер FinTech Partners Александр Калякин. По его словам, защитить финансовую систему способна только опережающая автоматизация в самих банках.
4: Это ключевое, это скорость. Безусловно, там сейчас есть много заявлений. С точки зрения вот заявления про то, что искусственный интеллект теперь может взломать банк. Можно провести, знаете, такую аналогию, что вот сильный молодой человек выйдет, и он может победить старика или ребенка. Также искусственный интеллект, безусловно, конечно, может найти проблемы, уязвимости в каком-нибудь небольшом банке. Если атака идет на инфраструктуру банка, то организация, безусловно, заранее к этому готовится, заранее нанимает сотрудников, которые занимаются информационной безопасностью, вкладывают кучу денег для того, чтобы от этих атак защититься. И если не работать с искусственным интеллектом, то огромная вероятность то, что сбудется тот сценарий, что, значит, и атаковал банк, у банка проблемы. Дальше стоит вопрос, а кто эффективнее работает с этим искусственным интеллектом? Никто не ограничивает банки, финансовые организации вкладывать много денег, проводить тестовые атаки, то есть искать проблемы в системе самостоятельно.
1: По прогнозу Сбера, в 2026 году нейросети будут задействованы в 85% хакерских атак по всему миру. И к другим темам понедельника. Икону Святая Троица Андрея Рублева перенесли в реставрационные мастерские Троицы Сергиевой Лавры. Там ее состояние проверяют сотрудники Третьяковской галереи. Ранее стало известно, что произведения средневекового искусства изъяли из иконостаса на время анализа состояния климатической витрины. В РПЦ заявили о плановой сверке состояния шедевра. О фатальных повреждениях иконы речи не идет. Они были бы возможны только в случае полного затопления или воздействия экстремальных температур. Об этом заявил заместитель гендиректора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Государственного русского музея Сергей Серро.
5: Поскольку у нас информации не так много, мы не знаем, насколько это фатально. Изменилась влажность на 5%, изменилась температура резко на несколько градусов. Учитывая состояние иконы, достаточно сложное. Об этом много говорилось при передаче Троицы из Третьяковской галереи. Любое перемещение, любое изменение, конечно, может вызвать изменения в красочном слое. Самое сложное, самое главное. Для того, чтобы икона получила какие-то фатальные, непоправимые изменения, это должна быть протечка, воздействие очень неблагоприятных условий, это высокая температура, которая, возможно, ускоряет и пожары, допустим. Я думаю, такого не произошло. Здесь финальное слово все равно за реставраторами Третьяковской галереи. Если произошло что-то действительно фатальное, начали бы отслаиваться фрагменты живописи, об этом бы все узнали, это возможно.
1: По оценке искусствоведа Ксении Коробейниковой, из-за внутреннего напряжения в досках глютень, это состав для укрепления иконы, вышел наружу с маленьким фрагментом лика. Эти повреждения могут привести к утрате части иконы, но только в случае, если специалисты не предпримут меры. А их, как отмечает Ксения Коробейникова, уже приняли. Капсульный комплекс, в котором хранилась икона, чинят.
6: Есть капсульный комплекс витринный. В какой-то момент он по чуть-чуть начал выходить из строя, потому что не всегда его использовали люди со знанием дела, с опытом, да, это были священники, лавры. Этот сбой происходил в течение 2 недель. Вот кто-то уже тут писал, что 2 месяца и дольше. Нет, это неправда, я ездила, всех опросила. Ее перенесли в реставрационные мастерские лавры. И, собственно, вот все это время она находится там. Привлекли сразу всех ключевых экспертов в России, которые есть. Прежде всего, конечно, допустили сотрудников Третьяковки, что для нас очень важно, потому что лучше, чем они, ну, никто не знает Троицу. Пригласили в итоге из Германии даже специалистов. Он тоже сказал, что ничего фатального нет. Он уже, по сути, их практически отладил. Комплекс витринный. Икона будет по-прежнему находиться в реставрационных мастерских. Ее глобально прообследуют, потому что там есть небольшие изменения. Но ровно поэтому сейчас все скоординированно работают. Наконец-то только сейчас начали действительно работать слаженно.
1: Московская патриархия ранее выпустила заявление, в котором сообщила о проведении плановой сверки состояния сохранности иконы. Там уточнили, что по договору передачи между Третьяковкой и Лаврой музей вправе проводить такую сверку, цитата, «с изъятием музейного предмета». Напомним, что икону 15 века передали Троице Сергиевой Лавре в 2024 году. До этого, с 1929 года, она хранилась в Третьяковской галерее. В 1923 году РПЦ обратилась с заявлением о передаче иконы Лавре, для которой она и была написана. Президент Владимир Путин одобрил это решение, и в преддверии Рождества 2024 года икону сначала выставили в храме Христа Спасителя, а затем перевезли в Сергиев Посад. И сообщение с лент новостей. США внесли банк ВТБ в санкционный список по Ирану, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина. По сообщениям о решении, американская сторона считает, что банк участвовал в валютных операциях и платежных механизмах совместно с иранскими финансовыми структурами, которые могли помогать Тегерану обходить ограничения. ВТБ, напомню, уже находится под санкциями США в рамках перечня ограничений по России. Таким образом, банк не попал под первичные ограничения, а был добавлен к иранскому списку рестрикций.
7: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
8: Бешеные деньги.
7: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше.

0: меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимания. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Полимаркет рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голь без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Полимаркет не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле-Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.
1: Бешеные деньги.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги.
4: 1200 от 1000 это 20%.
2: Нет, согласен. Ну,
4: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
5: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК. Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
6: По будням с 18 до 21.
7: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
5: Ставка на цену. В конце 90-х Walmart вышел на рынки Южной Кореи. Компания привезла с собой модель, которая сделала ее крупнейшим ритейлером мира. Огромные магазины, простой складской интерьер и ставка на низкие цены. Но в Корее оказалось, что дешево еще не значит удобно. Американский Walmart был рассчитан на большую загрузку. Приехать на машине, набрать тележку товаров и уехать домой. Корейские покупатели чаще заходили за продуктами и особенно ценили свежую еду. Овощи, мясо, рыбу. Сам поход в магазин тоже имел значение. Местные сети делали торговые залы более удобными и привлекательными. На этом фоне магазины Walmart с высокими стеллажами и складским оформлением выглядели слишком утилитарно. Исследования рынка показывали, корейские покупатели воспринимали их как дешевые магазины с не самым высоким качеством товаров. А местный конкурент E-Mart предложил и низкие цены, и формат, лучше приспособленный к местным привычкам. За 8 лет Walmart так и не смог набрать необходимый масштаб. В 2016 году компания продала все 16 магазинов в Южной Корее местной компании примерно за 880 миллионов долларов. Ошибка Walmart была в том, что компания считала низкую цену главным конкурентным преимуществом. В Южной Корее выяснилось, покупатель выбирает не только ценник, он выбирает еще и то, как ему удобно покупать.
7: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором основных экономических событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. ЦБ назвал самые доходные активы в России с начала года. Золото показало плюс 17,4%. Депозиты, номинированные в иностранной валюте, принесли до 10%. Замещающие облигации – плюс 6%. Большинство российских акций в августе подешевели. Худший результат был у бумаг компаний потребительского сектора, сообщает Центробанк.

Правительство России разрешило нефтяникам засчитывать поставки топлива для электростанций в счет обязательного норматива продаж на бирже. Новое правило затронет бензин и дизель, поставляемые как через биржу, так и по прямым договорам. Мера будет действовать до конца года, чтобы гарантировать надежное снабжение топливом важных энергетических объектов. Список таких предприятий Минэнерго утвердит за 15 дней, а ФАС его опубликует. Мировые цены на нефть подскочили более чем на 4,5% из-за остановки главного нефтепровода в Саудовской Аравии. К 17:00 по Москве стоимость барреля марки Brent превысила $109, а американской WTI – 104. Дроны из Ирака повредили артерию, по которой качали нефть в обход Ормузского пролива к западным портам страны. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников заявило, что ремонт нефтепровода займет около месяца. Банк России планирует увеличить размер максимальной суммы перевода между юрлицами через систему быстрых платежей с текущего 1 миллиона рублей до 30 миллионов, сообщили в пресс-службе регулятора. Там отметили, что принимают во внимание запросы бизнеса и обсуждения с участниками рынка. Биржевые цены на газ в Европе сегодня взлетели на 5%, превысив отметку в $1000 за 1000 кубометров. Это произошло впервые с декабря 2022-го, следует из данных лондонской биржи. Больше новостей на сайте РБК.

0: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. И их зовут «Панки бизнеса». Руководитель предпринимательского класса РБК Таня Маркевич вместе с тренером по сложным переговорам Даней Терентьевым встречаются с людьми, которые не вписываются в шаблоны и не боятся быть собой. Rock Recycle и DDX Fitness. Камерные сайкл-студии и федеральная сеть фитнес-клубов по подписке. Два совершенно разных подхода к тому, каким должен быть фитнес сегодня. Поговорим о том, что помогает таким проектам расти и почему люди возвращаются снова и снова. Панки бизнеса. В среду в 21.00 на радио РБК.
0: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
1: «Час с учителем». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15.10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях понедельника.
1: Радио РБК. Картина дня.
2: Самые безопасные дороги в стране, как выяснилось, в Чеченской республике, а самый высокий уровень риска в республике Тыва. Это следует из рейтинга регионов по безопасности дорожного движения от Союза российских городов. Он вышел в понедельник. По данным за прошлый год сравнили 80 регионов страны. В тройке лидеров первое место, как я уже сказал, Чеченская республика, второе место Ямало-Ненецкий автономный округ и третье место Томская область. Аутсайдерами оказались на 78-м месте Республика Калмыкия, 79-е место Забайкальский край и 80-е Республика Тыва. Почему одни регионы попали в топ рейтинга, а другие оказались внизу? И что им делать, чтобы на дорогах стало безопаснее? Выясняла Яна Ритунская.
3: Сразу оговорюсь, что в этом рейтинге вы не увидите часть городов столиц Севастополя, Чукотки и нескольких других регионов. Объясню, потому что составители обращали внимание на высокую концентрацию людей в регионе и, наоборот, низкую. Получалось бы просто нерепрезентативно. Но говоря про регионы, которые вышли в топ по безопасности на дорогах, если посмотреть в каждый из них в отдельности, получается, что низкое количество ДТП в целом, низкое число погибших и пострадавших ведет к тому самому заветному лидерству рейтинга. Ну и также учитывали другие показатели, например, количество погибших на 100 тысяч населения, количество погибших на 10 тысяч транспортных средств, комплексные показатели, количество погибших на 100 ДТП в регионе и другие параметры. Причем интересно, что на сайте рейтинга можно дополнительно выбрать разные факторы, которые вы хотите отслеживать. То есть можно самостоятельно проверить, например, количество

0: Количество камер в регионе и при этом количество ДТП. Влияет это друг на друга как-то или нет? И вот интересно, что, говоря именно про камеры, прямой зависимости нет, как выяснилось. Первое место по числу камер на километр дорог в России занимает Крым. Но при этом регион находится только на 55-м месте в рейтинге безопасности дорог. Выходит, что камеры не всегда влияют на безопасность дорожного движения. И, как рассказал мне участник разработки ГОСТ на комплексы автофиксации Григорий Шухман, у них немного другая функция.
1: Снижается не количество ДТП, а тяжесть. То есть, допустим, если понижается ограничение скорости и за этим максимально возможным количеством мест контролирует камера, то, соответственно, водители едут медленнее, и в случае ДТП менее тяжкие последствия. Но само ДТП при этом вполне может произойти, если водитель едет невнимательно. Если водитель боится попасть в ДТП, пострадать физически, разбить машину и так далее, то он не испугается и штрафа, который условно максимум 5000, может быть, в дальнейшем повысится. Кроме этого, у нас есть такие факторы, как пьяные водители, ДТП по невнимательности и так далее, когда камера тоже ничем помочь не может.
0: Есть еще один аспект, который не влияет напрямую на безопасность на дорогах, хотя, казалось бы, должен. Это инвестиции в дороги. И тут тоже, если посмотреть по показателям в рейтинге, то самые скромные инвестиции, то есть меньше всего вложений в дороги, сделали в Якутии за последний год. Но при этом уровень безопасности в регионе считается высоким. Он занимает 17 место в рейтинге. И наоборот, в Карачаево-Черкесии за последний год стали на 44% больше инвестировать в дороги, но при этом место в рейтинге по аварийности и по безопасности дорожного движения этот регион занимает только 73-е. В Орловской области тоже выросли инвестиции в дороги за прошлый год, но это не помешало региону оказаться на 4-м месте в рейтинге с конца. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в разговоре со мной объяснил, что инвестиции в дороги не обязательно означают инвестиции в безопасность.
2: Дорог больше стало строиться, и скорость увеличилась. И в этом есть определенные рисковые последствия. А иногда ликвидация ям на дорогах приводит к тому, что скорость стала не 30 км в час, а 150. Ну, не 150, там 110. И при отсутствии разделительных полос на федеральных трассах приводит к лобовым столкновениям. У нас основная часть ДТП с погибшими 84% приходится на федеральные трассы, где увеличилась скорость, но при этом нет разделительных полос. По итогам текущей работы, которую мы проводим в 2026 году, за 8 месяцев года зафиксировано снижение показателя аварийности на 39,6%.
0: И не совсем понятно, что тогда нужно делать, чтобы подняться выше. Мы уже выяснили, что количество камер в регионе не влияет на безопасность. Также и вложения в сами дороги не обязательно приводят к этой безопасности. Но есть и другой показатель, и это качество жизни. Член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков рассказал, что почти все регионы, которые находятся внизу списка безопасности дорожного движения, вместе с тем еще и находится внизу списка по благополучию и качеству жизни в регионах. Возможно, и эти два факта связаны.
3: Чем ниже уровень жизни, тем выше средний возраст автомобилей в регионе. Связь тут прямая. Чем старше средний возраст автомобилей, тем больше ДТП. Потому что чем старше автомобиль, тем, как правило, он менее безопасен. Всевозможные устройства, повышающие безопасность, они внедряются постепенно. Чем новее автопарк, тем лучше статистика ДТП.
0: Ну а сами составители рейтинга, подчеркну, не считают, что в нем есть выигравшие и проигравшие. И настаивают на том, что этот рейтинг должен стать инструментом для обсуждения среди глав регионов, какой практикой и каким опытом лучше обмениваться, чтобы сократилось число ДТП.
4: В том, почему в одних регионах дороги безопаснее, чем в других, разбиралась Яна Ритунская. И возвращаемся к теме топливного рынка. Нефть на торгах в понедельник на пике достигла $109 за баррель. Трехзначные котировки держатся уже не первую неделю, и основная причина – эскалация на Ближнем Востоке. Опрошенные РБК-эксперты сомневаются, что Россия сможет увеличить бюджетные доходы благодаря растущей нефти. Дело в том, что часть выручки может съедать дорогая логистика. Власти, впрочем, не раз анонсировали снижение цены отсечения по бюджетному правилу до $50 за баррель. Сейчас она на уровне 59. Насколько вероятен такой сценарий, как он сочетается с первичным структурным дефицитом и что это значит для денежно-кредитной политики, разбирался обозреватель РБК Иван Ткачев.
5: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым. Более года ЦБ непрерывно снижал ключевую ставку. И вот цикл прервался. Надолго ли затянется эта пауза? Очевидно, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось. И это плохо для бизнеса и для фондового рынка. Проинфляционные риски преобладают и выросли за последнее время, заявила Эльвира.

0: Ира Набиуллина. Тональность пресс-релиза Банка России заметно ужесточилась. Устойчивая инфляция, то есть очищенная от краткосрочных случайных факторов, усилилась. Увеличение цен на топливо прорастает в широкую инфляцию, растут издержки компаний, они переносят их в конечные цены своей продукции. Период выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях, таких как нефтепереработка, логистика, может затянуться. Наконец, возрастает влияние импорта инфляции из стран, где себестоимость растет из-за более высоких цен на нефть и другие сырьевые товары. Нефть, кстати, на мировом рынке опять стоит более $100 за баррель. И, конечно же, не забываем про бюджет. Центробанк опять сказал, что ждет в этом месяце параметров федерального бюджета от Минфина на 2027 год и предупредил, что если расходы окажутся более высокими, чем ожидается, если увеличится бюджетный дефицит, то может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика, чтобы уравновесить рост государственного потребления. Некоторые аналитики этот сигнал интерпретируют так, что регулятор может даже повысить ключевую ставку, если войдут в резонанс основные проинфляционные факторы, а именно более длительный шок предложения, более сильный спрос со стороны потребителей и бизнеса и более мягкая бюджетная политика. С моей точки зрения, главная интрига предстоящего проекта бюджета – как в нем будут сочетаться возможное понижение цены отсечения по нефти до $50 и наличие первичного структурного дефицита. Последний означает, что расходы бюджета, не считая процентов по долгу, будут превышать устойчивые доходы, то есть доходы без учета колебаний цен на нефть. Снижение бюджетной цены нефти до $50 автоматически значило бы сокращение расходов более чем на 1 триллион рублей. Но этого уже точно не произойдет. Как раз за счет этого самого первичного структурного дефицита. От того, сколько он составит в проекте бюджета, и будет зависеть, увидим ли мы бюджетную консолидацию, неизменность расходов или даже их увеличение. Насколько быстро теперь вернется регулятор к снижению ставки, а до конца года остается еще 2 заседания Совета директоров Банка России, будет зависеть и от состояния экономики. Росстат на минувшей неделе раскрыл детали по ВВП за второй квартал. В частности, стало известно, что по оценке ведомства экономика выросла на 0,9% по сравнению с первым кварталом с поправкой на сезонные факторы. В первом квартале аналогичный показатель составлял минус 0,4%. Плюс 0,9% – это приличный отскок. Конечно, в третьем квартале произошло усиление атак на те же НПЗ, начались атаки на маркетплейсы, но оперативные данные указывают на то, что экономика постепенно оживает, растет, как заявляет ЦБ, умеренными темпами, особенно если вычесть военный ущерб в отдельных отраслях. В сочетании с уже озвученными мной проинфляционными факторами это может означать, что последовательное смягчение денежно-кредитных условий откладывается на 2027 год. Бизнес, особенно крупный, уповает на уровень ставки хотя бы 10%, и я вспоминаю, как глава РСПП Александр Шохин еще в мае говорил, что ключевая ставка к концу года может достичь 10-12%. Но теперь очевидно, что этого не будет. Так что в следующий год мы войдем в лучшем случае с ключевой ставкой на уровне 13,5%.
1: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
2: Ну а мы продолжаем наш эфир. Снова не вместе, но все еще рядом. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии требуют от Лондона полной независимости. Как передают местные СМИ, первые министры трех автономий в понедельник подписали меморандум о самоопределении. Авторы документа заявили, что время Вестминстера подходит к концу. Они видят будущее своих наций в Евросоюзе и призывают британское правительство запустить подготовку к конституционным реформам. В ответ британский премьер Энди Бёрнам жестко отверг идею новых референдумов. Позиция Даунинг-стрит бескомпромиссна. Автономиям сейчас нужно спасать экономику от инфляции, а не раздувать сепаратизм. Для региональных политиков лозунги отделения – это удобный повод списать кризис на центр, а обычные англичане к таким демаршам относятся спокойно. Об этом рассказал житель Лондона, руководитель лондонского агентства недвижимости «Лонград» Дмитрий Закиров.
3: Ситуация вообще, в принципе, в стране достаточно плачевная. Соответственно, кого винить? Главное правительство центральное. Ну, то есть англичанам винить, по факту, кроме Вестминстера, некого. А вот лидеры государств, составляющих Великобританию, у них есть такая опция. Не мы виноваты, это мы тут делаем все, что можем, это Вестминстер. Поэтому давайте отделяться, поэтому, собственно, их избрали. Я вот у жены спросил, я говорю, слушай, вот такой меморандум вышел. Она говорит, да и пусть отделяются.
2: Спустя 10 лет после Брекзита автономии понимают главное. От разрыва с Европой они потеряли гораздо больше, чем Лондон. цен. Поэтому регионы пытаются компенсировать убытки и активно разыгрывают козырь возможного возвращения под крыло Брюсселя. Так считает доктор социологии.

0: социологических наук, доцент социологического факультета МГУ имени Ломоносова Павел Каневский.
1: Никто отделяться от Великобритании в одночасье не будет. Это не совсем выгодно и не совсем понятно вообще, как это может выглядеть. Это извечно повторяющаяся история, что мы заявляем, что будем от вас отделяться. В реальности, конечно, мы хотим получить определенные привилегии. Там торговаться есть за что, потому что регионы требуют, насколько это возможно, независимое от центральных властей, от Лондона, развития собственных энергетических мощностей. Меморандум декларирует стремление регионов самостоятельно выстраивать внешнеэкономические союзы в обход британского МИДа. То есть это просто больше гибкости в международной торговле, больше гибкости в управлении энергетическими ресурсами. Ну и там, я думаю, что откроется огромное поле для налоговой политики, потому что это вечная проблема перераспределения налоговых поступлений. Я думаю, что эти регионы получат со временем еще больше преференций.
0: Полностью легальный механизм выхода из королевства сейчас есть только у Северной Ирландии. По условиям соглашения между Северной Ирландией и Англией, Лондон обязан согласовать референдум. Как только социология покажет, что большинство местных жителей готовы к объединению с Республикой Ирландия. При этом в августе число сторонников независимости в Шотландии достигло 52%, показали опросы. Однако легального пути к самостоятельному отделению пока нет. В 22 году британский Верховный суд подтвердил запрет автономиям проводить референдумы без прямого согласия Лондона. И к другим темам понедельника. Китай стал одним из самых популярных направлений для семейного отдыха на осенних каникулах. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные с летать.ру. Количество заявок на туры с детьми на эту осень в Китай увеличилось год к году на 111%. В Египет, к примеру, на 49%, а во Вьетнам на 23%. Еще год назад в топе продаж в период школьных каникул первой шла Турция. Далее Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Какие страны для отдыха на осенних каникулах выбирают россияне и как вернуть ребенка в учебное русло после поездки? Разбиралась Лиза Майнгард.
2: Традиционно три кита, на которых держится весь зарубежный отдых у россиян, неважно, каникулы это или любое другое время года, это Турция, Египет и Таиланд. По-прежнему также растет спрос на Вьетнам, по данным туроператоров, и, конечно же, безоговорочным лидером по количеству заявок стал Китай. Последние два направления, кстати, одни из самых дешевых, я сейчас о Вьетнаме и Китае. То есть на семью это в среднем до 200 тысяч рублей за 10 дней отдыха. Дороже всего оказались путевки в Турцию, это минимум 300 тысяч рублей. Из неожиданного, большим спросом этой осенью пользуется Черногория. С 1 ноября там отменят безвизовый режим для россиян, поэтому все постарались успеть запрыгнуть в уходящий вагон. Об этом рассказал директор по развитию компании «Я-туроператор» Виктор Куликов.
3: Китай — это приоритет всего года, и прошлых лет, и будущих, наверное, будет. То есть очень много вариантов, очень считается безопасным направлением, несложным. Люди едут. Ну, я бы еще отметил Черногорию, потому что есть архитектура и пляжи есть одновременно. Очень много русских здесь. Все равно лидер остается Турция по-прежнему, несмотря на резкое повышение цен. Также новое направление, которое опробовать, тестируется этой осенью — это Эль-Уамей в Египте. Осенью все-таки это экскурсионка, и Китай, да, конечно, дает просто колоссальные возможности. Много рейсов в самые разные регионы, прекрасная погода в это время. Еще Япония, кстати, тоже есть.
2: Никаких строгих законодательных регламентов нет, но родители будут обязаны уведомить об этом классного руководителя и написать заявление на имя директора. Достаточно формулировки по семейным обстоятельствам. У матери семейства срочно нужно обновить загар, чем не семейное обстоятельство. Писать так заявление лучше не надо. Утеляй без того острый реагируют на отъезды детей в каникулы. Частично, кстати, не беспочвенно, потому что осенние каникулы длятся около 7 дней, а того и бывает и даже меньше, в зависимости от того, учится ребенок по четвертям или по семестрам. То есть ребенку приходится самостоятельно наверстывать потом в последующем программу. Чтобы отдых не стал серьезной помехой в учебе, родителям необходимо заранее подготовить свое чадо к тому, что ему придется по возвращении делать двойную работу. Таким мнением поделилась детский и семейный психолог Татьяна Васильева.
4: Очень важно не нагнетать учебную обстановку, да, то есть приехал и родитель сразу в контроль уходит. К этому готовим ребенка заранее, до поездки. Мы говорим, мы уезжаем в поездку, неважно какого возраста ребенок, смотри, нас не будет, ты пропустишь 2 недели. Все дети учились, они будут проходить темы, тебе придется немножечко посложнее, тебе нужно будет нагонять. Поэтому, смотри, что важно, когда мы вернемся, ты пойдешь в школу, тебе нужно больше будет усилия, больше заниматься, ты готов к этому, ты понимаешь, да, что тебе придется побольше потрудиться, чем остальным. Обязательно до вот этой поездки ребенок ребенку озвучивать, что он выпадает из учебы.
2: Еще одна вещь, на которую посоветовала обратить внимание родителям специалиста, это дать понять ребенку, что в первую неделю после отдыха получать плохие отметки – это абсолютно нормально.

0: Пусть школьник знает, что это не ошибки, а закономерное следствие того, что он пропустил какую-то часть материала, как бы не противились этому учителя. Обозначить границы, что ты потом вот неделю мы тебе разрешаем пополучать двойки, а потом давай, мой милый, будь добр, как-то это все наверстывай упущенное, получай хорошие отметки.
1: В том, куда семьи отправляются на отдых во время школьных каникул этой осенью, разбиралась Лиза Майнгард. В Москву тем временем пришло бабье лето. Правда, как его охарактеризовали некоторые синоптики, на минималках. Тем не менее, продлится оно всю неделю, и предстоящий уикенд еще можно порадовать себя небольшим путешествием. Осенью россияне выбирают туризм выходного дня в регионы, которые расположены рядом с местом проживания. Об этом ранее в эфире Радио РБК рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. Так, москвичи для осенних туров выходного дня чаще выбирают Подмосковье, Калужскую и Тверскую области, а жители Петербурга, Ленинградскую и Нижегородскую и Псковскую области. По словам генерального директора турфирмы «Дельфин» Сергея Ромашкина, в случае с поездками в выходные основной запрос у туристов не экскурсионные программы, а отдых в загородных отелях с системой «Все включено».
2: В Московскую область едут не для того, чтобы смотреть, а для того, чтобы отдохнуть, расслабиться, может быть, сходить в спа, купаться в бассейне, поиграть с детьми. Летом купались еще в естественных водоемах, но сейчас уже вот все наши водоемы охладились, сейчас мы купаемся только в бассейне. Московская область предлагает около 250 объектов для загородного отдыха. Обычная поездка начинается в пятницу вечером и заканчивается в воскресенье после обеда, то есть это две ночи. Ну, по ценам бы я сориентировал так, что если это объект 3 звезды, такая поездка, наверное, обойдется тысяч в 30 на семью из 3 человек. Соответственно, 4 звезды от 50 до 60 тысяч и 5 звезд от 70 до 80 тысяч за 3 дня, 2 ночи. Это проживание, питание. Туристы предпочитают формат «Все включено». Детская анимация, обязательно вот комплекс бассейнов или спа-комплекс. А что касается экскурсионных маршрутов, ну, здесь все-таки те туристы, которые отдыхают в загородных отелях, они не покидают их на время отдыха. Времени не так мало. Хочется побыть, полежать в тишине.
1: По данным Ассоциации туроператоров, стоимость осенних поездок снизилась примерно на 10-15% по сравнению с летним периодом, ну а в случае с Уралом на все 20%. Продажи мерча, посвященного фильму «Сумерки», выросли на 45% в августе и первой неделе сентября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры специально для радио РБК предоставил маркетплейс Wildberries. Популярность растет и у одноименной серии романов писательницы Стефани Майер. По данным сети книжных «Читай город», продажи ее книг в августе по сравнению с июлем выросли на 55%, а в этом сентябре на 169% год к году. По словам директора департамента художественной литературы издательства АСТ Сергея Рубиса, спрос на «Сумерки» только начал расти.
3: Много разных удивительных вещей. Молодежь любит и классические произведения, и какие-то современные любовные произведения, детективы, триллеры. Вот сейчас, например, очень сильный тренд по «Сумеркам». В кинотеатрах идет повторно, показывают «Сумерки», и мы видим, что спрос к книгам вырос в несколько раз. Где-то раза в 2-3, да, вот так. Только пошел фактически в кинотеатрах фильм, я думаю, что он еще будет расти.
1: На такой спрос влияет и сезон «Сумерек» в соцсетях, а также выход картины в повторный прокат. В России сагу будут возвращать по частям. Первую картину саги покажут уже в этот четверг. И самое интересное, фильм еще не вышел на большие экраны, но уже собрал, по данным фонда кино, больше 46 миллионов рублей. Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин предположил, какой фильм мог бы собрать в повторном прокате даже больше «Сумерек».
4: Я думаю, что все части могут собрать 500 миллионов плюс, может быть, чуть-чуть меньше. Глобально сага ничего не решает. Глобально решает системный, скрупулезный подход к релизам, к их репертуарному управлению, технологичности показа. Сейчас не все выходит в прокат, и что-то повторное могло бы выйти и собрать кассу очень прилично. Например, «Гарри Поттер», как пример сейчас, который возникает на слуху. Соответственно, есть фильмы удачные, есть менее удачные, есть какие-то культовые фильмы, которые показывают каждый год, и каждый год они собираются какие-то мегаприличные деньги. Сентябрь начинается со второй половины, когда уже такое расписание, когда уже пойдут достаточно сильные релизы, тоже будет неплохим месяцем.
1: Это был генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин. Ярким примером подобных возвращений на большие экраны стал «Интерстеллар» Кристофера Нолана, который повторно вышел в 2024 году и почти сразу установил рекорд среди перевыпущенных фильмов. Он собрал больше 17 миллионов долларов в мировом прокате.
5: Технологии и тренды.

0: работу. Модель перебирает варианты и проверяет результат сама. Первой такую гонку запустила OpenAI с моделью O1. Затем китайская DeepSeek выпустила открытую модель R1. Теперь похожая система появилась и у Сбера. Так что Reasoning становится новой базовой технологией для следующего поколения ИИ. Без него чат-бот способен только написать письмо или пересказать документ, а с ним он превращается в агента, которому можно поручить целую цепочку действий. Это основа будущих цифровых юристов, цифровых программистов, аналитиков и банковских помощников. GigaChat открыт разработчикам по лицензии MIT, так что его уже можно брать за основу собственных сервисов, а доступ через API для бизнеса обещают открыть чуть позже. Правда, за размышления приходится платить вычислениями. Чем дольше модель ищет решение, тем дороже каждый ответ. Сбер утверждает, что его новинка экономнее конкурентов. На математических задачах она расходует в среднем на 37% меньше вычислительных токенов, чем DeepSeek V4 Flash Preview. Но в любом случае такой режим обходится дорого. Поэтому следующий этап гонки — не заставить модель думать как можно дольше, а научить ее понимать, когда размышления нужны. Для простого письма достаточно мгновенного ответа, а для договора или для программного кода нужна проверка. Самой полезной окажется не самая умная нейросеть, а та, которая умеет вовремя остановить свои рассуждения. Похоже на людей, не так ли?
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
4: РБК Тренды.
5: Дом из принтера.
6: Дом можно напечатать на 3D-принтере, правда, пока не целиком. Строительный принтер по цифровой модели слой за слоем возводит бетонные стены, а фундамент, перекрытие, окна, коммуникации и отделку по-прежнему делают традиционными способами. Главное преимущество технологии – скорость и меньшее количество ручного труда, особенно там, где нужны сложные формы. Обычно требуется опалубка и дополнительное рабочее, а принтер просто меняет траекторию движения. По оценке специалистов, стоимость возведения отдельных бетонных конструкций благодаря 3D-печати в перспективе может снижаться на десятки процентов. В России технология уже вышла за пределы экспериментальных частных домов. Напечатанные здания появились в Ярославле, Татарстане и даже за Полярным кругом. Для Арктики и других удаленных территорий технология особенно интересна. Оборудование можно доставить один раз, а зависимость от большого количества строителей на площадке сокращается. Но массовому рынку нужны подходящие нормы, сертифицированные материалы и специалисты, которые умеют работать одновременно со строительством, цифровыми моделями и программированием. Поэтому 3D-принтер вряд ли отменит стройку. Зато он может изменить ее главный принцип. Все больше работ будет происходить сначала в цифровой модели и только потом на площадке.

0: Ставки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Крупные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции, заявили в Кабмине. Там отметили, что продолжается корректировка поставок в субъекты, где фиксируются локальные перебои. Несколько российских нефтеперерабатывающих заводов ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Банк России определил основные направления развития финансового рынка на следующие 3 года. Соответствующий проект документа направлен президенту и в правительство. ЦБ продолжит работать над продвижением карт МИР за рубежом и внедрением альтернативных схем расчетов. Также продолжится работа над расширением систем быстрых платежей для трансграничных переводов. Владимир Зеленский своим указом отстранил генпрокурора Украины Руслана Кравченко от должности. Ранее Рада поддержала

0: его отставку. Сам Кравченко находится за границей, с его слов, в командировке. До своего отъезда он выписал обвинение директору антикоррупционного бюро Украины Кривоносу. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Обстановка на Запорожской АЭС остается нестабильной, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он предупредил, что скоро может возникнуть нехватка дистоплива для аварийных генераторов станции. По словам Гросси, только с июня на АЭС было зафиксировано 10 отключений электроэнергии, а с начала военного конфликта в 2022 году 26 отключений. Anthropic, OpenAI и Google обсуждают создание совместной организации для разработки единых стандартов безопасности искусственного интеллекта. По данным СМИ, рабочие встречи IT-гигантов идут с июля. Переговоры начались из-за растущих опасений. Ранее глава Anthropic призвал замедлить создание слишком мощных нейросетей, так как они могут выйти из-под контроля человека. С этой идеей уже согласились Сэм Альтман и Илон Маск. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Пока все-таки еще стоит отметить, что приятно, день еще длиннее ночи. Через неделю это уже будет не так. Впрочем, какого-то повода для оптимизма это не дает. Все-таки на дворе осень, и новая неделя, как ожидается, будет пасмурной.
3: По прогнозам синоптиков, температура не поднимется выше 19 градусов. Ну, кстати, не так-то и плохо для осени. Хорошие новости по ночам уже пока, по крайней мере, не будет опускаться до нулевой отметки. Спасибо на этом. Осадков и сильного ветра не ожидается, рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
4: Погода на неделе несколько будет похожа на бабье лето, но это, конечно, не будет классическое бабье лето, потому что хотя у нас погода будет определять антициклон, это будет такой антициклон северного происхождения. Температура в ночные часы будет около климатической нормы или даже чуть ниже климатической нормы. В отдельные дни минимальная температура в столичном регионе будет понижаться до плюс 5 градусов, преобладающая будет в пределах плюс 7, плюс 9. Но существенных осадков не ожидается. Но небо будет закрыто облаками, поэтому особого солнечного прогрева не будет, и преобладающая температура практически в течение всей недели будет в пределах где-то 18-19 градусов, то есть на градус полтора выше климатической нормы. Погода будет вполне комфортной для отдыха, для работы, жары не будет, ну и зеленейших дождей, да и холодов тоже не ожидается.
2: Пока погода без осадков, можно с комфортом погулять и, например, бесплатно посетить музеи и выставки в рамках Московской музейной недели.
1: Медиатренды. Медиатренды.
5: И сегодня у меня в студии в гостях участники этой ярмарки, художники Артем Ляпин и Игорь Самолет. Господа, ну, каковы ваши впечатления от Космоску? Ярмарка проходила в 14-й раз, уже 14-й салон. Это, можно так сказать, очень состоявшееся предприятие. Допускаю, что для вас не первый раз подобное мероприятие. Артем, давайте с вас начнем. Каковы ваши впечатления?
6: Я, наверное, как художник могу сказать, что наконец-то ярмарка закончилась, и можно...
5: Выдохнуть.
6: Выдохнуть чуть-чуть. Подрасслабиться и вдохнуть свежего воздуха.
5: Было стрессово? Что именно? Подготовка, сами выставочные дни?
6: Я думаю, в целом все как бы время. И подготовка, она достаточно долгая. Например, мой проект занял у меня 6 месяцев. Так и, конечно же, переживания по поводу того, как будут на него люди реагировать.
5: Как часто вообще художники делают проекты специально под какие-то подобные ивенты? Игорь, к вам вопрос.
7: Например, на Космоску я делал инсталляцию большую, как художник
5: года.
7: Да, делал всплеск. И тоже, ну, как бы это сделано конкретно под ярмарку. Это комментарий к самой структуре ярмарки. Поэтому, да, мы это делаем.
5: А если так вот пытаться разделить, какой процент делается под конкретный запрос, может быть, конкретного коллекционера, под запрос галереи, под ярмарку, а сколько вы делаете для души?
7: Да, все мы делаем для души. Но у меня так, типа, у меня есть стопка эскизов, и если что-то вдруг появляется какой-то сбоку голос и говорит, что мы хотим, как бы, чтобы ты поучаствовал, я просто зарываюсь в эти эскизы, потому что уже стопка накопилась, и ты можешь в любом случае что-то там найти. А потом практически люди, которые к тебе обращаются, они знают, с чем ты работаешь, с какой темой ты работаешь, в какой форме ты работаешь. Соответственно, они, в общем-то, дают тебе эту возможность, не особо вникая, что ты

0: Куангару и тому подобное. Вот. Но мне кажется, что это единственный формат, в котором ты можешь развиваться в дальнейшем, потому что в целом, ну, художнику нужно находить больше свой собственный язык и темы, с которыми ты работаешь. А так, в целом, у каждого региона есть свой контекст, и поговорить о контексте, наверное, классно, но строить полностью на этом всю свою художественную практику, как правило, далеко на этом не уедешь.
1: Я-то вообще тоже с регионов.
2: Так.
1: И это вот, кстати, ошибка о том, что просто ты приезжаешь из севера, значит, с Архангельской области, там, с Коми республики, вот, мой родной регион. И на самом деле, какое-то время ты приезжаешь, у тебя вдруг появляется прописка, ты вдруг волшебным образом становишься...
2: Москвич.
1: Но в целом, как бы, твоя идентичность и, как бы, вот то, что ты... С чего ты начинал, и какие-то важные струны души, они, конечно, заложены и привязаны к твоей земле, к малой родине, как бы. Но практически, там, не знаю, какое-то огромное количество процентов художников, они региональные. Просто мы их уже воспринимаем как московских.
2: Угу.
1: Но, как бы, в реальности по прописке и по паспорту они вообще там долгое время из других.
2: Угу. Антон, на фоне как раз-таки вот этих обсуждений регионального искусства хочется впасть в другую крайность. Тяготеет ли современное российское искусство к некой глобализации, особенно с условиями непростого нашего, отчасти даже закрытого мира, всех геополитических историй и так далее? Есть ли у художников желание, ну, выйти на мировой уровень и стать заметным на уровне, не знаю, Tate Modern и прочих крупнейших институций?
3: К сожалению, ни разу не был в Tate Modern, поэтому не могу сказать ничего про их коллекцию. Наверное, она хорошая. Вот. Но с точки зрения закрытости, мы все равно существуем с интернетом. Интернет у нас до сих пор есть. Вот глобальная паутина, она связывает многих. Поэтому, как бы, художник, владеющий... кстати, нейросети здесь как раз могут помочь, потому что довольно хорошие переводы делают ваших CV и проектов на другие языки, поэтому в этом плюс нейросетей, и в этом я, кстати, их использую, я full-time, получается. Так что, вот не знаю, как бы, мне кажется, любой художник мировой, если у него есть что сказать этому миру, вот, наверное, так.
2: Игорь, ваше мнение, насколько активно современные российские художники тяготеют к глобализации и, может быть, хотят как-то сотрудничать с мировыми галереями и музеями?
1: Они, конечно же, тяготели. До недавнего
2: тяготели?
1: Времени, да. У меня, кстати, студенты до сих пор там какое-то время продолжали писать все на английском, и я вообще такой, перестаньте писать название своих работ на английском. Вы вообще на что надеетесь? Как бы я вообще не понимал какого-то прикола. Вот, сейчас они перестали это делать, слава богу, на русском начали писать. Но история про то, что там просто развита инфраструктура, как бы, да, то есть в одном Берлине это там 900 галерей, а в Москве сколько там галерей? Вот, поэтому у нас менее развитая инфраструктура, она не хуже художественной, художники не хуже, как бы. Тут есть, как бы, в общем-то, это не самая бедная страна в мире. Как бы тут есть финансы, есть, как бы, интерес, есть традиция, есть история очень мощная с русским авангардом, русская иконопись, то есть это мощный, как бы, такой эстетический ориентир. У нас тут все имеется. Но так традиционно сложилось, что у нас инфраструктура более слабая. Так. Поэтому, конечно, человек стремится туда, где у него не одна в лестнице, не три ступени, а там 10 ступеней, потому что он может чуть дальше пойти, например. Там, да. То есть, понимаете, проехаться по всей Европе, и в каждой стране там есть по десятка музеев. Вот, ты понимаешь, у него там 100 ступеней, а у нас, ну, собрать, ну, там, может быть, ступени 10, и все. Поэтому сказать, что это какой-то вот обязательный... Конечно, мы хотим, мы аффирмируем это.
2: Но
1: мы
2: пока...
1: хотим, мы идем, но нужно, наверное, прежде всего задуматься о работах, с чем мы туда хотим, и есть ли у нас это.
2: С нами на связи был художник Антон Мороков, ну а мы вместе с гостями студии Артемом Ляпиным и Игорем Самолетом совсем скоро продолжим обсуждать, а чего же не хватает российской инфраструктуре, и, может быть, наши гости предложат, где нам это взять.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать. Сегодня я в Петербурге. В ресторане «Буржуа Богемианс». Или просто «Бубо». Передо мной новый уже 17-й сет братьев Артема и Алексея Гребенщиковых под названием «Ворота в город». Без корешки, мостов и туристических открыток. Петербург здесь скорее настроение. Прохладное, сложное и очень внимательное к деталям. Начинаем с козьего шевра с кинзой, томатом и черным чесноком. Следом копченый угорь со сморчками. И сразу понятно. Кухня здесь сложная, но никто не собирается постоянно напоминать вам, насколько она

0: сложная. Далее лосось гравлакс и огурец сразу в нескольких состояниях. Свежий гель, почти снег с йогуртом, очень свежо, очень по-северному. Один из лучших моментов – мурманский палтус, боровики, топленая сметана, мисо и маринованная редька. Русский лес встречается с Азией. Звучит рискованно, работает отлично. Далее тартар из оленины, а затем утка с фуа-гра и трюфелем. Но главный герой здесь неожиданно лук. Шалот, парей, насыщенный соус. Получается серьезно, глубоко и без попытки понравиться всем сразу. Отдельная история – посуда. Ее для сета сделали 9 петербургских художников. Поэтому некоторые тарелки сначала хочется рассматривать и только потом есть. Итог. Ворота в город – это не Петербург на тарелке. Это Петербург глазами Гребенщиковых. Север, Европа, Азия, современное искусство и немного детских воспоминаний. Это «Фуди» и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
2: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
1: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
3: Soft Skills.
4: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
3: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
5: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
6: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
4: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
3: Что это было? В эфире.
7: Ну, то есть, в этой же истории еще не только в корабле дело, в этом круизном лайнере, а что несколько людей сошли.
8: Самое, пожалуй, интригующее, каким образом вообще эта болезнь попала на корабль. Мы сейчас не имеем четкого представления, как это произошло. Очень вероятно, что туристы, в основном из Нидерландов, люди из других стран, до того, как они сели на корабль, они вполне возможно наслаждались какими-то экскурсиями, связанными с природой, и в результате там могли где-то заразиться. Точных данных пока нет. Эпидемиология этой вспышки корабельной, она еще пока не описано подробно, поэтому здесь пока только предположение.
3: Профессор, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства Российской Федерации Анатолий Давидович Альштейн в программе НИИ Вейнаровича.
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное — экономика.
1: С обзором основных экономических событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. ЦБ назвал самые доходные активы в России с начала года. Золото показало плюс 17,4%. Депозиты, номинированные в иностранной валюте, принесли до 10%. Замещающие облигации плюс 6%. Большинство российских акций в августе подешевели. Худший результат был у бумаг компаний потребительского сектора, сообщает Центробанк. Правительство России разрешило нефтяникам засчитывать поставки топлива для электростанций в счет обязательного норматива продаж на бирже. Новое правило затронет бензин и дизель, поставляемые как через биржу, так и по прямым договорам. Мера будет действовать до конца года, чтобы гарантировать надежное снабжение топливом важных энергетических объектов. Список таких предприятий Минэнерго утвердит за 15

15 дней, а ФАС его опубликует. Мировые цены на нефть подскочили более чем на 4,5% из-за остановки главного нефтепровода в Саудовской Аравии. К 17:00 по Москве стоимость барреля марки Brent превысила $109, а американской WTI – 104. Дроны из Ирака повредили артерию, по которой качали нефть в обход Ормузского пролива к западным портам страны. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников заявило, что ремонт нефтепровода займет около месяца. Банк России планирует увеличить размер максимальной суммы перевода между юрлицами через систему быстрых платежей с текущего 1 миллиона рублей до 30 миллионов, сообщили в пресс-службе регулятора. Там отметили, что принимают во внимание запросы бизнеса и обсуждения с участниками рынка. Биржевые цены на газ в Европе сегодня взлетели на 5%, превысив отметку в $1000 за 1000 кубометров. Это произошло впервые с декабря 2022-го, следует из данных лондонской биржи. Больше новостей на сайте РБК.

0: Как раз мы закончили на ноте, что вроде бы российские художники и хотят попасть в глобальный мир, и хотят не оставаться просто на уровне там, своего города либо своей страны, а быть глобальными и быть известными всем. Но вот Игорь озвучил тезис, что нет инфраструктуры. Что подразумевается под инфраструктурой? Чего вам не хватает?
1: Ну, это разные фестивали, это гранты, это стипендии. Они, безусловно, у нас есть, но как бы вот не в таком как бы масштабном... Ну, то есть они есть, да, слава богу. Резиденции. И мы это все говорим в пересчете все-таки на нашу площадь и на наше количество людей. То есть есть какое-то соотношение, вот как бы сколько значит, как, насколько большая страна и насколько больше тут должно быть, как бы, да. Например, там 10 лет назад было сложно представить, что у нас там десятки каких-то резиденций, то есть их просто не было, вот, или там музеев просто не было, их было мало. Поэтому, наверное, вот этого не хватает, и мне кажется, еще не хватает веры в русских художников, самих русских людей.
0: Меценатов-коллекционеров?
1: Я не буду приводить там всякие эти истории, но, в общем, в целом вера, нужно верить в своих. Понятно, что там все уже атрибутировано, да, то есть если там коллекционеры покупают, много же коллекций, они покупают очень много и зарубежных художников, но вот с энтузиазмом, а тут энтузиазм, он чуть такой осторожный.
0: Еще убедить надо, что...
1: Да, да, да. Почему? Потому что там вся система работает, чтобы этот художник появился. Там есть целый блок кураторов, есть люди, которые пишут, потому что обязательно объяснить, что это должны искусствоведы объяснить. Там вся структура, она выстроена, работает на это. У нас с этим нет. С этим есть какие-то вопросы. Ну, собственно, все скажут, что у нас очень мало пишущих людей об искусстве. Типа, вот просто одна из главных проблем. Потому что кроме того, что художник должен сделать, то, что он должен показать, у нас все это как бы, слава богу, имеется, вот, его нужно еще как бы объяснить, описать. Должна быть какая-то писательная база, это журналы, не один, два, а там десяток, да, как бы. Это должны быть гранты, стипендии для людей, которые пишут про искусство, это должна быть издательская, ну, издательство у нас тоже есть, достаточно сейчас хорошее, как бы, хорошее издательство, вот. Ну, то есть, мне кажется, в основном, как бы, это вера, как бы, вот. Почему-то, мне кажется, все начинается с веры в своих художников, я не знаю, вот...
0: Артём, да, на ваш взгляд, насколько российская инфраструктура, вокруг, выстроенная вокруг арт-бизнеса, действительно пригодно для того, чтобы взращивать мировые имена? Чего вам, может быть, не хватает?
2: Ну, я на собственном опыте скажу, что я, наверное, благодаря институции как-то больше получил веру в себя, вот о чем говорит Игорь. И, наверное, если бы было просто больше институций, то было бы больше просто возможности обращать внимание на художников.
0: А что имеется в виду под институциями? Это галереи, это меценаты, коллекционеры?
2: Ну, музей современного искусства.
0: Но как будто бы в Москве их...
1: Есть. Ну, вот у меня очень сильно помогла тогда стипендия гаража. Я тоже помню, что у меня было какое-то такое... Он мне дал финансовую стабильность, я там получал ее пару лет, они еще продлили. Я думаю, что многим это помогло, потому что все-таки, когда ты там не перебиваешься, а у тебя есть какая-то, ну, такая платформа финансовая, ты можешь делать. И мне это дало скачок очень серьезный.
0: Ну, то есть художник не должен быть голодным в современном мире?
1: Ну, он должен быть не зажравшимся.
2: Не зажравшимся.
1: Знаете, вот в 90-х, помните, мы объедались. Был такой как бы, я не знаю, то есть раньше как бы все хорошее ставилось на стол под Новый год, и ты прям набивал желудок, и у тебя было ощущение, что ты переел. Оно было достаточно постоянным. Вот как это.

0: Сейчас это исчезло, например. То есть, как бы вот я не переедаю, например.
1: Ну, потому что не бедные времена.
0: Ну да.
1: Хоть
0: да.
1: И кризис.
0: Ну, то есть, вот эта история. Поэтому мне кажется, должно быть какое-то равновесие все-таки и психологическое, и ремесленное, и вообще, как бы, угу. И коммуникационное, в том числе.
1: Артем, на ваш взгляд, галереи современные, арт-дилеры, насколько они грамотно умеют работать с художником с точки зрения и заказа, и продажи его работ?
2: Я не знаю, конечно, даже здесь, честно сказать, ответить, потому что все как бы у каждого свой пример на этот счет.
1: Ну, то есть некой средней по больнице температуры нет?
2: Ну, я, по крайней мере, не знаю. Я очень мало работал с какими галереями. И, наверное, здесь я вот скажу, что как раз-таки институция «Гараж» мне вот в этом плане тоже помогла. Если Игорю дали стипендию, то меня пригласили в мастерские гаража, в которых я мог жить на протяжении как бы длительного времени. И там все для этого делается. Там есть мастерская, там даже есть как бы большая общая кухня, есть у тебя... как бы сцена, в которой ты обитаешь, там тоже другие художники присутствуют, вы общаетесь.
1: Ну, то есть некое комьюнити такое.
2: Да, про галереи здесь сложно разговаривать, как бы это частные в основном такие истории, предложения каждого, и как бы все по-разному живут.
1: Мы уже достаточно подробно поговорили о том, и как устроена у нас инфраструктура, связанная с арт-рынком, откуда черпается вдохновение, как вообще, условно говоря, стать художником. Тем не менее, всегда на радио РБК невозможно избежать темы денег. Как происходит ценообразование на то либо иное произведение? Откуда берется вот эта цифра, которую коллекционер переводом, не знаю, на карту либо по договору отправляет, влюбившись в какое-то произведение? Как это существует? Игорь, к вам вопрос.
0: Вот, собственно, была инсталляция про это, как художественное произведение превращается в товар и как оно оценивается. То есть я предлагал коллекционерам купить... осколки, стеклянные осколки, как произведение, и, собственно, назначил там сумму 420 тысяч, и, собственно, возмущения, которые происходили после озвучивания этой суммы, это и было тоже частью работы. И ваш вопрос, как бы, а как мы вообще оцениваем? Мы оценим опыт, мы оцениваем внешние качества произведения, мы оцениваем биографию художника, мы оцениваем трагическую судьбу, мы оцениваем то, что он жив или мертв. Это вот как бы тоже очень важная история.
1: А вот мы, кстати, с коллекционером Денисом Химеляйной на эфире тоже обсуждали фактор смерти художника, как он влияет.
0: Конечно, они все хотят, чтобы...
2: Не нужен художник, никому живой.
0: Да, многие очень любят работать с мертвыми художниками, это правда как бы. И меня это дико бесит. Я говорю, ну что мне эти деньги после? Они мне не нужны, как бы. Вот давайте сейчас.
1: Надо сейчас.
0: Мне сейчас нужно, как бы. То есть, поэтому оцениваться... Я говорю, что вы никогда на самом деле не платите за произведение. Вы платите за путь, который нужен был, чтобы к этому произведению подойти. Потому что коллекционер, он вообще даже минимальные деньги просто так не потратит. Ему нужна какая-то гарантия определенного, да, что это неплохое произведение.
1: Инвестиционный потенциал?
0: Ну, не все меряют инвестиционным потенциалом, но, скажем так, чтобы ты стал видимым, и чтобы коллекционер захотел хотя бы что-то за небольшую сумму денег у тебя, тебе нужно пройти большой путь. Как бы, и чем дольше этот путь, тем злее ты становишься в ценообразовании, тем ты становишься как бы не то что, ну, таким, ты становишься злее в этом плане.
1: Уже за полмиллиона не продамся.
0: Да, уже типа, а если у тебя, короче, и у тебя успех пришел сразу же, там, типа, ты сделал, у тебя там через 2 года, там, через год произошел успех, ты по-другому как бы оцениваешь, потому что у тебя этот путь был короче, но чем больше ты там условно натерпелся, конечно, ты как бы начинаешь оценивать по другой как бы шкале.
1: Артем, у вас как происходит ценообразование, насколько вы, скажем так, жадны до заработка?
2: Мне кажется, какие галереи его поддерживали, какие институции о нем говорят и поддерживают, резиденции также. Ну, то есть это большой путь. Естественно, чтобы пройти этот путь, нужно много времени, нужно много как бы поработать, скажем так, и, соответственно, цена от этого всего возрастает. Плюс то, действительно, как ты работаешь, то есть и продакшн, и сама работа, сколько она заняла времени. То есть,
1: ну и материалы, влияет. Опять же, у вас, я думаю, что это особенно...
2: Ну да, важно. И материалы, конечно же. Если дорогостоящие материалы, то, соответственно, ниже как бы цена точно не может быть.
1: К нам присоединяется художник, еще один участник ярмарки «Космоскоу» Евгений Шишкин. Евгений, мы вот с гостями студии обсуждаем тему ценообразования на современное искусство. Хотелось бы услышать ваше мнение. Как вы определяете, сколько стоит ваша работа?
3: Ну, если честно, я делегирую эту часть галереи и галеристу, с которым мы работаем много лет, Александру Бланарю. и стараюсь

0: Стараюсь сильно в это не погружаться, конечно же, я изучаю этот вопрос и всегда советуюсь, но я считаю, что я должен заниматься своим делом, а продажами должна заниматься галерея или арт-дилеры.
1: Угу. Ну, то есть у галереи некий такой функционал продюсера получается, который продвигает, раскручивает, назначает цену и ищет покупателя.
0: Да, конечно. Ну и тут, конечно же, важно не завышать себе планку с самого начала, а планомерно расти, потому что можно каким-то случайным образом однажды продать одну работу слишком дорого, и потом ты просто не можешь понизить цену после этого, а за так дорого уже никто покупать не будет. Поэтому здесь нужен планомерный, стабильный подход и много работать. Да, я просто больше сфокусирован на том, чтобы создавать максимально хорошо, как я только могу. А если я уж это сделаю, то я всегда буду уверен, что эта работа будет иметь спрос.
1: Угу. Игорь, а вот интересен ваш опыт. А насколько вы готовы как художник делегировать такую продюсерскую функцию куда-то на сторону, чтобы другой человек определял, а сколько вы стоите и кому вас продать?
2: Мне не нравится эта идея, я все равно люблю как бы контролировать. Ну, в том плане, что все... Ну, то есть у меня как бы появляется какой-то опыт, и, соответственно, я все равно корректирую действия. То есть я понимаю, что, типа, вот... Я говорю, ну, как вот есть уникальный образ. Я, типа, работаю таким сжатым визуальным образом. Вот часы, камень, то есть булыжник, мрамор висит, и там маятник. Вот там ничего нельзя поменять, просто нельзя. Вот это такой емкий образ. Там нельзя добавить, убавить, нельзя растиражировать, как бы продолжить эту серию. Естественно, я очень высоко оцениваю найденный образ. Я понимаю, что вот работа должна стоить столько. Но я понимаю, что там люди, которые это оценят, не всегда понимают, что вот эти вот вещи, они появляются достаточно нечасто. Угу. Вот. И я корректирую тоже, я говорю, слушайте, ну вот я считаю, что это уникально. Вот я чувствую, что это уникально. Я хочу вот с этой позиции как бы оценивать. И, в общем, это в каком-то диалоге, потому что на самом деле я все равно корректирую. Мы вместе эту цену вместе назначаем. Угу. То есть где-то я убеждаю, что я вот именно хочу эту цену. Вот. Но, опять же, это, понимаете, когда мы говорим про деньги художник, как бы должны, все должны понимать, что художник тратит дальше это на искусство. То есть вот эта история, что яхты, шубы и дома, мы, конечно же, это не покупаем, как бы, да?
1: Но
2: это
1: некоторые...
2: Было бы интересно узнать, кто, как бы...
3: Я бы хотел посмотреть.
2: Да, я бы очень хотел посмотреть в России на этого художника. То есть это возможность масштабироваться, возможность хотя бы снять мастерскую. Потому что мастерская сейчас с программой реновации до 30-го года, год ты можешь заплатить миллион за мастерскую.
1: Ага, то есть это почти как снять жилье, даже это, дороже.
2: До 30-го года все промзоны должны выехать, они начинают выезжать, я меняю уже третью или четвертую пространство. Никто об этом не думает. Не думают, что они все меряют там типа 90-е, 2000-е, 90-е, просто этих промзон было огромное количество, стоило какие-то копейки, там 500 квадратных метров, сейчас там 1500 от квадратных метров стоит, да. Все это выезжает уже за МКАД, то есть все производственники выезжают за МКАД. Сейчас просто остается коммерческая недвижимость, а мы как бы, ну, не за коммерцию. И искусство суперматериально. И чтобы сохранить работу, у меня там масштабная инсталляция, мне нужно снимать. Мне это никто не снимает. Ладно, сейчас мне там помогают. Потому что я подошел и сказал, мне просто негде хранить работу. Как бы вот произошла эта работа на Космоску, вот большая вот эта 9 метров на 15. Вот куда ее везти?
1: А, кстати, появился ли покупатель на нее? Кто-нибудь
2: нет,
1: приходил к вам?
2: Нет, сказал? Нет, пока. Ну, ты были, проспрашивали, но вот вопрос всегда как бы есть. Вот куда ее везти после этого праздника? Никто же меня не спросил, куда ты ее везешь. Никто не поинтересовался, понимаете?
1: И, значит, так давайте мы это сделаем. Куда?
2: Ну, вот я увез мастерскую как бы. Но у меня, кстати, появилась возможность хотя бы такую вещь поставить, потому что мне вот... Да. И, значит, искусство материально, искусство требует хранения, места хранения. И мы должны об этом думать. Сказать, что делегировать то, что думает музей, ну ладно, музей должен думать, что это думает об этом галерея, вот про все работы мы тоже так не можем сказать. Тут вся ответственность, она все-таки как бы вот...
1: Евгений, по вашему опыту, какая у вас была самая дорогая работа? Может быть, сможете даже какой-то порядок цифр привести? И из чего это складывалось?
0: Ну, самая дорогая работа была сейчас на Космоску представлена. Она была в тираже 2, это зал ожидания. И первый тираж был поштучный, а второй был, это было цельное панно из 88 маленьких работ. Ну и цена, конечно же, складывалась, сталкивалась от того, сколько стоит маленькая работа единично, сколько может стоить большая. Конечно, цены были немного разные. Но,
1: а порядок
0: менее,
1: хотя бы
0: вот
1: озвучите?
0: Это была вот эта работа. Да, конечно. Эта работа стоит 5 миллионов рублей. Что значительно дешевле, если мы берем их поштучно. Но, тем не менее, как цена за цельную работу...

0: я считаю, достаточно высокая.
1: Угу. Артём, а у вас самая дорогая работа?
2: Ну, на Космаску у меня были самые дорогие две по 550, а маленькая — это 300, вот. Но я работаю чуть поменьше, я не делаю, конечно же, по 188 как бы работ, а у меня было 10 их всего лишь.
1: Насколько вообще сейчас можно зарабатывать на жизнь исключительно искусством?
2: Сейчас не знаю, но пока получается. Я где-то с 22-го года не работаю. До этого работал в кукольном театре вообще, просто на зарплате, как бы художником-бутафором. 30 тысяч рублей в месяц. Спасибо большое.
1: Это было в Москве или
2: нет,
1: в регионе?
2: Это было в регионе, да, это в Иркутске. Вот, как-то с 22-го года получается. Но здесь, конечно же, нужно понимать, что это все-таки проектная работа. И, как правило, это такие как бы танцы с бубном. Получится, не получится, будет продажа, не будет продажа, вот, как бы то пусто, то густо. Главное, чтобы, наверное, на еду и на психолога хватало, и это в целом уже как бы спасибо.
1: Евгений, по вашему опыту, можно ли выжить на зарплату художника?
0: Ну, опять же, полностью согласен с Артемом, нету какой-то зарплаты у художника. Да, есть, конечно, кейсы, они крайне редкие, когда художник на эксклюзиве у какой-нибудь галереи и, допустим, ничего не продается, и есть по контракту галерея платит ему зарплату. В таких случаях, конечно, да. А в иных я считаю, что да, то пусто, то густо. Никогда не надо 100% рассчитывать, всегда нужно откладывать про запас, чтобы с хороших больших выставок продаж растягивать эти деньги там и на мастерскую, и на материалы, и на все, потому что какие-то работы могут лежать по полгода, по году, по полтора, а потом только их покупают.
1: Любопытный момент. А как часто происходит ситуация, что аудитория вроде как высоко оценивает ту или иную работу, и очень хороший у художника реноме, про него много пишут и часто говорят, но при этом покупателя и своего вот коллекционера как-то не удается найти? Евгений, давайте к вам вопрос.
0: У меня это, наверное, порядка 10% работ.
1: Как-то того, пытались что объяснить, с чем это связано?
0: Да нет, если честно, знаете, бывает по-разному. Бывает, допустим, выставка открывается, а в этот период времени там половина основных коллекционеров, они разъезжаются там по отпускам, там на какие-то большие фестивали всемирные, там другие страны, или там, не знаю, грубо говоря, может быть снегопад и просто завалит так дороги, что на открытие придет ну половина гостей.
1: Вот. Очень небанальный фактор, который влияет на рынок. Погода.
0: Ну, вы знаете, лично со мной такой случай был.
1: Так.
0: И до этого мы, допустим, основную часть продаж была сделана уже спустя в течение полутора месяцев после открытия. А был другой кейс, когда была великолепная погода, и мы почти все продали прямо на открытии. Или как, допустим, сейчас на Космоску. Поэтому... Да, у меня есть работы мои любимые, которые был на них отклик в социальных сетях, просто невероятный, было очень много запросов, но они так пока что у меня лежат в мастерской. Хотя до сих пор задаюсь вопросом, почему не они, а другие работы просто только отправляешь в галерею или только куда-то выкладываешь, сразу же запрашивают и сразу же забирают. Ну, в общем, это я не знаю точной корреляции здесь.
1: Окей, с нами на связи был художник, участник ярмарки Космоску Евгений Шишкин. Переходим к неким таким философским итогам. Все-таки хочется понять, что для художника главное, вот конечная цель – попасть в коллекцию, войти в историю, заработать в период своей жизни. Вот, Игорь, к чему вы стремитесь?
3: Попасть в коллекцию, с которой работают, прежде всего.
1: То есть коллекционер должен быть заинтересован?
3: У меня, конечно, музей, те коллекционеры, которые будут как институция, они, конечно, привлекательные, вожделенные.
1: Так.
3: Вот. Но мы идем сюда, кроме того, что мы должны делать работу, основная важная часть, невероятно важно, чтобы эта работа как бы не исчезла, чтобы она осталась. И, конечно, те люди, которые, и те институции, которые тебе могут обеспечить это как бы музей, где ты получаешь инвентарный номер, где или серьезный коллекционер, который просто все это подписывает, издает каталоги, показывает, потому что ты сделал работу, она просто как бы шуршала куда-то, непонятно, как бы, и встреча со зрителем больше не произойдет никогда.
1: Вот, кстати, любопытно, как часто коллекционеры держат в тайне свои коллекции, и что может на это их смотивировать?
3: Я не знаю, может быть, кто-то действительно собирает для себя, кто-то скромен, я тут не знаю. Кто-то все-таки любит вот эту публичность, потому что вот эту публичность коллекции доказывает тоже себе и всем окружающим, что я занимаюсь важным делом. Это же такая социализация, тоже определенная роль, это

0: Но быть меценатом модно сейчас.
1: Ну да, это все-таки статус какой-то. Угу. Ты что собираешь? Я вот собираю как произведение искусства, плюс там 80-х, да, или там, может быть, разные как бы вот эти вот временные рамки. Конечно, это статус определенный в том числе.
0: Артем, по вашему опыту и по вашим мироощущениям и мировоззрению, чего художнику хочется больше?
2: Ну, за всех не возьмусь сказать, скажу из-за себя. Как бы мне самое важное, это чтобы у меня была возможность просто работать, продолжать, конечно же, развивать свои проекты. Угу. Вот. Если это как бы поддерживается, то это развивается. Если это не поддерживается, то, конечно, графику всегда можно рисовать за столом метр на метр. Вот. Но хочется все-таки делать хорошие скульптуры, большие скульптуры и делать все в новых материалах, как бы пробовать, смотреть, как это все работает. Благо, работа всегда есть, как бы, а если это покупает еще и коллекционер, то спасибо большое, мы только как бы рады дальше работать и развиваться.
0: Со мной сегодня в студии были участники ярмарки «Космоскоу», художники Артем Ляпин и Игорь Самолет. Тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
3: РБК «Коллекция».
4: Пока все-таки еще стоит отметить, что приятно день еще длиннее ночи. Через неделю это уже будет не так. Впрочем, какого-то повода для оптимизма это не дает. Все-таки на дворе осень, и новая неделя, как ожидается, будет пасмурной.
5: По прогнозам синоптиков, температура не поднимется выше 19 градусов. Ну, кстати, не так-то и плохо для осени. Хорошая новость, по ночам уже пока, по крайней мере, не будет опускаться до нулевой отметки. Спасибо на этом. Осадков и сильного ветра не ожидается, рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
6: Погода на неделе несколько будет похожа на бабье лето, но это, конечно, не будет классическое бабье лето, потому что хотя у нас погода будет определять антициклон, это будет такой антициклон северного происхождения. Температура в ночные часы будет около климатической нормы или даже чуть ниже климатической нормы. В отдельные дни минимальная температура в столичном регионе будет понижаться до плюс 5 градусов, преобладающая будет в пределах плюс 7, плюс 9. Существенных осадков не ожидается. Но небо будет закрыто облаками, поэтому особого солнечного прогрева не будет, и преобладающая температура практически в течение всей недели будет в пределах где-то 18-19 градусов, то есть на градус полтора выше климатической нормы. Погода будет вполне комфортной для отдыха, для работы, жары не будет, ну и зеленейших дождей, да и холодов тоже не ожидается.
4: Пока погода без осадков, можно с комфортом погулять и, например, бесплатно посетить музеи и выставки в рамках Московской музейной недели.
7: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
8: Американский самолет-разведчик сбит над территорией СССР. Выжившего пилота укрыл бывший офицер КГБ. Сообщается, что заговорщики следуют через всю страну в посольство США в Москве за политическим убежищем. Спецслужбы и милиция ведут поиск беглецов. Это могли быть криминальные сводки на телевидении в 1987 году, когда политика гласности допустила такой формат. Но это лишь сюжет новой бадди-комедии «Мэйдэй», которую можно посмотреть на домашних экранах. А нужно ли? Однозначно, да. Фильм сняли авторы «Подземелья и драконов» и «Человека-паука. Возвращение домой». В нем на редкость уместная постмодернистская клюква и отличный юмор. В главных ролях голливудская звезда Райан Рейнольдс и британский заслуженный артист Кеннет Брана. Один играет версию лучшего стрелка Тома Круза, а другой – русского Джона Уика. В кадре набор почти музейных клише времен Холодной войны. Заснеженные леса, военный парад в Москве, суровые спецслужбисты, ядерные ракеты и, конечно же, бородатые русские, которые гонят самогон и выпивают «за здоровье». Но у Мэйдэя вообще нет желания оскорбить великую державу и наследников ее истории, то есть нас с вами. Он сталкивает двух героев – махрового американского патриота и бывшего КГБшника, 40 лет отдавшего службе родине. Первому предстоит разочароваться в системе, прорваться через мифы о русских и взглянуть на политику США совсем другими глазами. Второй уже разочарован в советском строе. Он давным-давно отшельник и пленник внутренней эмиграции. Маниакально идеализирует американскую культуру, даже мечтает о доме на колесах. В этом и комический конфликт между героями, и яблоко раздора. Может показаться, что нам предлагают менять одну пропаганду на другую, но это не так. Обе с хрустом ломаются, помогая героям обрести не плакатную, а настоящую дружбу народов, не переставая любить родину, каждый свою. Люди все-таки сложнее устроены, чем их карикатуры в политической пропаганде. До встречи на радио РБК.
7: Кино с Еленой Фоминой.
9: На самом

0: компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтепереработчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.
0: Радио РБК. Сообщество экспертов.
1: Дискуссии.
0: Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
0: Про главное.
2: С обзором основных событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Крупные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции, заявили в Кабмине. Там отметили, что продолжается корректировка поставок в субъекты, где фиксируются локальные перебои. Несколько российских нефтеперерабатывающих заводов ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Банк России определил основные направления развития финансового рынка на следующие 3 года. Соответствующий проект документа направлен президенту и в правительство. ЦБ продолжит работать над продвижением карт МИР за рубежом и внедрением альтернативных схем расчетов. Также продолжится работа над расширением систем быстрых платежей для трансграничных переводов. Владимир Зеленский своим указом отстранил генпрокурора Украины Руслана Кравченко от должности. Ранее Рада поддержала его отставку. Сам Кравченко находится за границей, с его слов, в командировке. До своего отъезда он выписал обвинение директору антикоррупционного бюро Украины Кривоносу. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Обстановка на Запорожской АЭС остается нестабильной, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он предупредил, что скоро может возникнуть нехватка дистоплива для аварийных генераторов станции. По словам Гросси, только с июня на АЭС было зафиксировано 10 отключений электроэнергии, а с начала военного конфликта в 2022 году 26 отключений. Anthropic, OpenAI и Google обсуждают создание совместной организации для разработки единых стандартов безопасности искусственного интеллекта. По данным СМИ, рабочие встречи IT-гигантов идут с июля. Переговоры начались из-за растущих опасений. Ранее глава Anthropic призвал замедлить создание слишком мощных нейросетей, так как они могут выйти из-под контроля человека. С этой идеей уже согласились Сэм Альтман и Илон Маск. Больше новостей на